Позов промышленного шпионажа и деловых ребят вроде Бобби Куайна. Бобби был ковбоем, он был крекером, вором-взломщиком, потрошившим разветвленную электронную нервную систему человечества. Он присваивал информацию и кредиты там, в переполненной матрице, монохромном псевдопространстве, где как редкие звезды светились плотные сгустки данных, мерцали галактики корпораций и отсвечивали холодным блеском спирали военных систем. Бобби был одним из тех потерявшихся во времени, кого всегда застанешь за выпивкой в «Джентльмены-неудачники», популярном в городе баре пристанище электронных ковбоев, дельцов и прочих парней, хоть каким-то боком связанных с кибернетикой. Мы были партнерами. Бобби Куайн и автомат Джек. Бобби вечно в темных очках, худощавый, бледный красавчик. И Джек, зловещего вида парень, да еще с нейроэлектрической рукой в придачу. Бобби обеспечивает софт, Джек – железо. Бобби стучит по клавиатуре, а Джек устраивает все эти штучки, без которых не обскачешь других. Примерно так услышали бы вы от зевак в «Джентльмене-неудачнике», если бы вам случилось заглянуть туда в ту пору, когда Бобби и не думал о хром. Они не преминули бы добавить, что Бобби уже не тот. Темпы падают, и найдутся ребята, за которыми ему не угнаться. Бобби было уже 28. Для электронного ковбоя это почти что старость. В своем деле мы были мастерами. Но почему-то по-настоящему большая удача, та, которая приходит лишь раз, обходила нас стороной. Я знал, куда сунуться, чтобы достать нужное оборудование, а Бобби всегда был в ударе. Он мог сидеть, откинувшись перед пультом, белая бархатная полоска пересекает лоб, и, пробивая себе дорогу сквозь крутейший в бизнесе лед, выстреливать клавишами быстрее, чем мог уследить глаз. Но чтобы такое случилось, должно было произойти нечто, что только одно и могло заставить его выложиться на всю катушку, а это бывало нечасто. По совести говоря, мы с Бобби ребята неприхотливые. Уплаченная вовремя рента, чистая рубашка на теле. Большего мы от жизни не требовали. А до высоких материй нам и дела не было. Единственной в жизни картой, к которой Бобби относился всерьез, была очередная любовь. Впрочем, на эту тему мы с ним не разговаривали никогда. И тем летом, когда наши дела, похоже, пошли на спад, он все чаще стал засиживаться в «Джентльмене-неудачнике». Он мог часами сидеть за столиком неподалеку от раскрытых дверей и следить за проходящей толпой. И так из вечера в вечер, когда вокруг неоновых ламп кружатся безумные мотыльки, а воздух пропитан запахами духов и жратвы из уличных забегаловок. Его открытые и скрытые за очками глаза вглядывались в лица прохожих, и когда появлялась Рикки, он уже нисколько не сомневался, что она и была той единственно верной картой, которую он так ждал. В тот раз я решил смотаться в Нью-Йорк, чтобы проверить рынок и заодно присмотреть чего-нибудь горяченького из программного обеспечения. В лавке Финна, в окне, над пейзажем из дохлых мух, укутанных в шубки из пыли, светилась порченная реклама Metro Holographics. Внутри было по пояс всякого хлама, кучи волнами взбирались на стены, и сами стены были едва видны за рухлядью и низко провисшими полками, заставленными старыми рваными журналами и пожелтевшими от времени годовыми комплектами National Geographic. «Тебе нужна пушка», — сходу заявил Финн. Больше всего он напоминал жертву эксперимента генной инженерии по выведению породы людей, приспособленных для рытья нор высокоскоростным способом. «Тебе повезло. Я как раз получил новенький Smith & Wesson. Тактический образец, калибр 4,8, под дулом закреплен ксеноновый излучатель. Батарейки в прикладе позволяет ночью, когда ни черта не видно, за 50 шагов от себя создать круг в 12 дюймов, в котором светло, как днем. Источник света так узок, что его почти невозможно засечь. Это как колдуну Вуду ввязаться в ночную драку». Я позволил руке с лязгом опуститься на стол и принялся выстукивать дробь. Скрытые сервомоторы загудели, как рой москитов. Я знал, что Финн терпеть не может эту музыку. «Ты соберешься ее когда-нибудь починить?» Обгрызенной шариковой ручкой он потыркал в мою дюралевую клешню. «Может, придумаешь себе что-нибудь потише?» «Мне не нужна пушка, Финн». Я продолжал испытывать его слух, как будто не расслышал. «Ладно», — вздохнул он, — «как хочешь». Я перестал барабанить. «А есть для тебя одна вещичка. Но что это, хоть тебе и не знаю», — он принял несчастный вид. «Я ее получил на прошлой неделе от малышей из Джерси, тех, что орудуют при мостах и туннелях». «Значит, взял неизвестно что. Как тебя угораздило, а, Финн?» «А я жопой чувствую». Он передал мне полупрозрачный почтовый пакет с чем-то похожим на магнитофонную кассету, насколько можно было видеть сквозь пупырчатую оболочку. «Еще был паспорт, — сказал Финн, — и кредитные карточки с часами. Ну и это».

«Я так понимаю, ты приобрел содержимое чьих-то карманов?» Он кивнул. «Паспорт был бельгийский. Подделка, я его сжег. А с часами полный порядок. Фирма Porsche, часики первый сорт». «Ясно. Это была какая-то разновидность военной программы вторжения. Вынутая из пакета, она походила на магазин к винтовке ближнего боя с покрытием из непрозрачного пластика. По углам и краям металл вытерся и светился. Похоже, за последнее время кому-то частенько приходилось ею пользоваться. Я сделаю тебе скидку, Джек, как постоянному покупателю». Я улыбнулся. Получить скидку у Финна все равно, что упросить Господа Бога отменить закон всемирного тяготения на то время, пока тебе нужно переть тяжеленный ручной багаж на десяток секций через залы аэропорта. «Похоже, что-то русское», — заметил я равнодушно. «Скорее всего, аварийное управление канализацией какого-нибудь ленинградского пригорода. Как раз для меня». «Сдается мне, — сказал Финн, — ты такой же умный, как мои старые душмаки, и мозгов у тебя не больше, чем у тех сосунков из Джерси. Ты думал, я тебе продаю ключи от Кремля? Сам с ней разбирайся. Мое дело — продать». И я купил.

Словно души, оторванные от тел, мы сворачиваем в ледяной замок Хром. Мы летим, не сбавляя скорости. Ощущение такое, будто мчишься на волне программы вторжения и, зависая над водоворотами перестраивающихся клич-систем, пытаешься удержаться на гребне. Кто мы сейчас? Разумные пятна масла, скользящие в беспросветности льда. Где-то в тесноте чердака, под потолком из стекла и стали, далеко-далеко от нас остались наши тела. И времени, чтобы успеть проскочить, остается все меньше. Мы сломали ее ворота. Блеф с повестками из суда и маскировку под налоговую инспекцию сделали свое дело. Но хром есть хром. И самый прочный лед, входящий в ее средства защиты, именно для того и служит, чтобы расплевываться со всякими казенными штучками, вроде повесток, предписаний и ордеров. Когда мы сломали первый поезд защиты, вся база ее данных исчезла под основными слоями льда. Стены, разрастаясь перед глазами, превращались в многомильные коридоры, в лабиринты, полные тени. Пять ее контрольных систем выдали сигналы «Mayday» нескольким адвокатским конторам. Поздно. Вирус, проникнув внутрь, уже принялся перестраивать структуру ледяной защиты. Глич-системы глушат сигналы тревоги, а множащиеся субпрограммы тем временем выискивают тонкую щель, которую не успел затянуть лед. Русская программа извлекает из незащищенных данных номер телефона в Токио, вычислив его по частоте разговоров, средней их продолжительности и скорости, с которой Хром отвечала на эти вызовы. «Окей», — говорит Бобби. «Теперь мы прокатимся на звоночке от ее дружка из Японии. Кажется, то, что нам нужно... Вперед! Погоняй, ковбой!» Бобби читал свое будущее по женщинам. Они были для него знамениями, флюгерами судьбы. Он мог ночами просиживать джентльмен-неудачники, ожидая, когда кончится невезение, и судьба, как козырь в игре, подарит ему новую встречу. Как-то вечером я допоздна заработался на своем чердаке, распутывая один чип. Рука моя была снята, и небольшой манипулятор был вставлен прямо в сустав. Бобби пришел с подружкой, которую я прежде не видел. Мне обычно бывает не по себе, если кто-нибудь незнакомый застает меня работающим вот так, со всеми этими проводами, зажатыми в графитовых штифтах, что торчат из моей культи. Она сразу же подошла ко мне и взглянула на увеличенное изображение на экране. Потом увидела манипулятор, двигающийся под вакуумным покрытием. Она ничего не сказала, стояла и просто смотрела. И уже от этого одного мне сделалось хорошо. «Знакомься, Рики, автомат Джет, мой коллега». Он рассмеялся и обнял Рики за талию. Что-то в его тоне дало понять, что ночевать мне придется в загаженном номере отеля. «Привет», — сказала она. Высокая, ей не было и 20, она выглядела что надо. Чуть конопатая, глаза цвета темного янтаря с кофейным отливом, узкие черные джинсы, закатанные по щиколотке, и простенький поясок из пластика в тон розовым сандалиям. До сих пор ночами, когда не спится, она стоит перед моими глазами. Я вижу ее где-то там, за руинами городов, за дымами, и видение это подобно голограмме, прилипшей к изнанке глаз. В светлом платье, едва прикрывающем колени, она была в нем в тот раз, когда мы остались вдвоем, длинные стройные ноги, каштановые волосы вперемешку с белыми прядями взметнулись, будто в порыве ветра, прилетевшего неизвестно откуда. Они опутывают ее лицо, а после я вижу, как она машет мне на прощание рукой. Бобби устроил целое представление, пока копался в стопке кассет. «Уже ухожу, ковбой», — сказал я, отсоединяя манипулятор. Она внимательно за мной наблюдала, пока я вновь надевал руку. «А всякие мелочи ты умеешь чинить?» — спросила она вдруг. «О, для вас что угодно. Автомат Джек все может». И для пущего авторитета я прищелкнул дюралюминиевыми пальцами. Она отстегнула от пояса миниатюрную Steam Deck'у и показала на сломанную крышку кассетоприемника. «Никаких проблем», — сказал я. «Завтра будет готово». «Ого-го», — подумал я. Сон уже вовсю тянул меня с шестого этажа вниз. Интересно, надолго ли хватит Бобби с таким лакомым кусочком, как этот? Если дело пойдет на лад, то, считай, уже сейчас, в любую ближайшую ночь, мы могли бы прикоснуться к богатству. На улице я усмехнулся, зевнул и остановил жестом подвернувшееся такси.

твердыне хром растворяется. Завесы ледяных теней мерцают и исчезают. Их пожирают глич-системы, которые разворачиваются из русской программы. Глич-системы охватывают все, что лежит в стороне от направления нашего основного логического удара, и заражают структуру льда. Для компьютеров они словно вирус, саморазмножающиеся и прожорливые. Они постоянно меняются, каждая Влад со всеми подчиняя и поглощая защиту хром. Обезвредили ли мы ее, или где-то уже прозвенел тревожный звоночек и мигают красные огоньки? И хром, знает ли об этом она?

Рикки Дикарка, так прозвал ее Бобби. Уже в первые недели ей, должно быть, казалось, что теперь она обладает всем. Бестолковая сцена жизни развернулась перед ней целиком, четко, резко и ясно высвеченная неоновыми огнями. Она была на ней новичком, но уже считала своими все эти бесконечные мили прилавков, суету площадей, клубы и магазины. А еще у нее был Бобби, который мог рассказать Дикарке обо всех хитроумных проволочках, на которых держатся вещи, обо всех актерах на сцене, назвать их имена и спектакли, в которых они играют. Он дал ей почувствовать, что она среди них не чужая. «Что у тебя с рукой?» – спросила она как-то вечером, когда мы, Бобби, я и она сидели и выпивали за маленьким столиком в «Джентльмене-неудачнике». «Дельтапланеризм», – сказал я. Потом добавил, «случайность». «Дельтапланеризм над пшеничным полем», – вмешался Бобби, «неподалеку от одного городка, который называется Киев. Всего-то навсего, наш Джек висел там в темноте под дельтапланом ночное крыло, да еще запихал между ног 50 килограммов радарной аппаратуры. И какая-то русская жопа отрезала ему лазером руку. Случайность. Не помню уже, как я сменил тему, но все-таки мне это удалось. Я каждый раз себя убеждал, что Рикки не сама ко мне напросилась, и во всем виноват Бобби. Я знал его довольно давно, еще с конца войны. Конечно, мне было известно, что женщины для него лишь точки отсчета в игре, которая называлась «Бобби Квайн против судьбы, времени и темноты городов». И Рикки ему подвернулась как раз кстати. Ему позарез нужна была какая-то цель, чтобы прийти в себя. Поэтому он ее и вознес, как символ всего, что желал и не мог получить, всего, что имел и не мог удержать в руках. Мне не нравилась его болтовня о том, как он ее обожает, а от того, что он сам во все это верил, становилось еще противнее. Бобби был хозяином своего прошлого со всеми стремительными падениями и такими же стремительными взлетами, и все, что происходило сейчас, я видел, по крайней мере, дюжину раз. На его темных очках вполне можно было написать печатными буквами слово «очередная», и оно читалось бы всегда, когда мимо столика в «Джентльмене-неудачнике» проплывало новое смазливое личико. Я знал, что он с ними делал. Они становились эмблемами, печатями на карте его деловой жизни. Они были маяками, на которые он двигался сквозь разливы неона и бары. А что же, как не они, могло им двигать еще? Деньги он не любил, ни внешне, ни тем более внутренне. Их свет был слишком тусклый, чтобы следовать за ним. Власть над людьми... Он не терпел ответственности, на которую такая власть обрекает. Вообще-то он гордился своим мастерством, но этой гордости никогда не хватало, чтобы удерживать его в боевом режиме. Поэтому он остановился на женщинах. Когда появилась Рикки, потребность в новом знакомстве достигла последней черты. Он все чаще бывал понурым, а неуловимые денежки лукаво нашептывали на ушко, что игра для него потеряна. Так что большая удача была ему просто необходима, и чем скорее, тем лучше. О другой жизни он просто понятия не имел. Его внутренние часы были поставлены на время ковбоев-компьютерщиков и откалиброваны на риск и адреналин. И еще на блаженство утреннего покоя, которое приходит, когда каждый твой ход верен, и сладкий пирог чьего-то кредита перекочевывает на твой счет. Но чем дольше он находился с ней, тем вернее убеждался, что дело зашло слишком далеко, и пора собирать пожитки и убираться. Потому что Рикки была совсем не такой, как другие. В ней чувствовалась высота, какие-то непостижимые дали. И все-таки я сердцем это чувствовал, и сердце кричало «Бобби!» Она была здесь рядом, живая, совершенно реальная. Просто человек, с обыкновенным человеческим голодом, податливая, зевающая от скуки, красивая, возбужденная, словом, такая, как все. Однажды днем он ушел. Это было за неделю до того, как я уехал в Нью-Йорк, чтобы повидаться с Финном. Мы с Рикки остались на чердаке одни. Собиралась гроза. Полнеба было скрыто от глаз куполом соседнего дома, который так и не успели достроить. Все остальное затянули черно-синие тучи. Когда она прикоснулась ко мне, я стоял у стола и смотрел на небо, одуревший от полуденной жары и влаги, переполнявшей воздух. Она притронулась к моему плечу, там, где разовел небольшой шрам, выглядывающий из-под протеза. Те, кто когда-нибудь касался этого места, вели руку вверх по плечу. Рикки поступила иначе. Ее узкие, покрытые черным лаком, ногти были ровными и продолговатыми. Лак был немногим темнее слоя углеродного пластика, который покрывал мою руку. Ее рука продолжала двигаться по моей. Черные ногти скользили вниз по сварному шву.
Ниже, ниже, до локтевого сочленения из черного анодированного металла и еще ниже, пока не достигли кисти. Рука была маленькой, как у ребенка. Ее пальцы накрыли мои, а ладонь легла на просверленный дюралюминий. Другая ладонь, взметнувшись, задела прокладки обратной связи. А потом весь день лил долгий дождь. Капли ударяли по стали и перепачканному сажей стеклу над постелью Бобби. Стены льда уносятся прочь. Бабочки, сотканные из тени, летящие быстрее звука, а за ними иллюзия матрицы в пространстве, которая не имеет границ. Что-то подобное видишь, когда на экране мелькают контуры проектируемого здания. Только проект прокручивается от конца к началу, и у зданий вместо стен разорванные крылья. Я все время напоминаю себе, что место, где мы находимся, и бездны его окружающие, не более чем иллюзия, что на самом деле мы не внутри компьютера Хром, а всего лишь подключены к нему через интерфейс, в то время как матричный симулятор на чердаке у Бобби поддерживает эту иллюзию. Появляется ядро данных, беззащитное, открытое для атаки. Это уже по ту сторону льда. Подобной матрицы я еще никогда не видел. А 15 миллионов легальных операторов Хром видят ее ежедневно и принимают, как само собой разумеющееся. Мы в башне ядра ее данных. Вокруг, как огни, несущиеся по вертикали поездов, мелькают разноцветные ленты, цветовые коды допуска. Яркие полосы, невозможно яркие, в этой призрачной пустоте пересекаются бесчисленными горизонталями, окрашенными словно детское в розовое и голубое. Но остается еще что-то, спрятанное за тенью льда, в центре слепящего фейерверка. Сердце всей этой дорогостоящей для нее тьмы. Самое сердце Хрома.

Было уже далеко за полдень, когда я вернулся из своей нью-йоркской экспедиции по магазинам. Солнце пряталось за облаками, а на мониторе Бобби светилась структура льда, двухмерное изображение чьей-то электронной защиты. Неоновые линии переплетались, как на молитвенном коврике, расписанном в стиле арт-деко. Я выключил пульт, и экран стал совершенно темным. Весь мой рабочий стол был завален вещами Рики. Косметика и одежда, засунутые в нейлоновые пакеты, пара ярко-красных ковбойских

0: Вглядывался в окуляр микроскопа. Там, в черно-белом цвете, виднелась моя рука при 40-кратном увеличении. Я проверил инструменты и взял лазер. Он показался мне немного тяжеловат. Тогда я подстроил сенсорный регулятор массы до четверти килограмма на грамм и принялся на работу. При 40-кратном увеличении сторона программной кассеты была похожа на грузовик. На то, чтобы расколоть программу, у меня ушло 8 часов. 3 часа на работу с Уолдо, возню с лазером и 4 дюжинами зажимов. Еще 2 часа на телефонный разговор с Колорадо и 3 на перезапись словарного диска, способного перевести на английский технический русский 8-летней давности. Наконец, передо мною на экране замелькали числовые ряды и буквы славянского алфавита, примерно на полпути превращаясь в английский текст. Виднелось множество пропусков там, где программа, купленная у своего человека в Колорадо, натыкалась на специальные военные термины. Но какое-то представление о том, что я купил у финна, мне все-таки удалось получить. Я почувствовал себя кем-то вроде уличного хулигана, который пошел покупать пружинный нож, а вернулся домой с портативной нейтронной бомбой. «Опять накололи», — подумал я. «На кой черт в уличной драке нужна нейтронная бомба?» Эта штука под пылезащитным кожухом была явно не для такой игры, как моя. Я представления не имел, куда бы ее спихнуть и где найти покупателя. Видимому, кому-то это было нетрудно, но этот кто-то, владелец часов Porsche и фальшивого бельгийского паспорта, отсутствовал по причине смерти. Сам же я такими делами заниматься не собирался. Да уж, у бедняги, которого замочили на окраине приятеля финна, были довольно необычные связи. Программа, зажатая в моих ювелирных часочках, оказалась не просто программой. Это был русский военный ледоруб, компьютерный вирус-убийца. Утром вернулся Бобби. Один. Я спал, сжимая в горсти пакет готовых сэндвичей. «Будешь?» – спросил я его и вытащил из пакета сэндвич. Я еще не проснулся по-настоящему. Мне снилась программа. Волны ее изголодавшихся глич-системы под программы хамелеоны. Во сне она представлялась каким-то невиданным чудовищем, бесформенным, с множеством пульсирующих лыжноножек. Подходя к пульту, он отбросил попавший под ноги мешок и нажал функциональную клавишу. На экране засветился тот же самый хитроумный узор, что я видел накануне. Прогоняя остатки сна, я протер глаза левой рукой, единственное, что я не мог делать правой. Засыпая, я пытался решить, стоит ли ему рассказывать о программе. Может, имеет смысл попытаться ее продать, оставить себе все деньги, а после уговорить Рики махнуть куда подальше. «Чье это?» – спросил я. «Хром». Бобби стоял перед экраном в черном комбинезоне и старой кожаной куртке, наброшенной на плечи, как плащ. Уже который день он не брился, и лицо его казалось еще более осунувшимся, чем всегда. Руку свело от судороги, и она начала пощелкивать. По углеродным прокладкам через мою нейроэлектронику страх передался и ей. Сэндвичи вывалились из руки, и по давно неметенному деревянному полу рассыпались вялые листья салата и подсохшие ломти маслянисто-желтого сыра. «Ты свихнулся». «Нет», — сказал Бобби. «Думаешь, она нас выследила?» «Ничего подобного, мы были бы уже трупами». Я подключился к ней через арендную систему в Мамбассе с тройной слепой защитой и через алжирский комсат. Она, конечно, узнала, что кто-то пробовал ее защиту на зуб, но так и не догадалась, кто. Если бы Хром смогла отыскать подход, который сделал Бобби к ее льду, мы наверняка были бы уже мертвецами. В этом Бобби был прав. Она уничтожила бы меня еще на пути из Нью-Йорка. Но почему обязательно она, Бобби? Приведи хоть бы один довод. Хром. Я видел ее не более 10 раз в «Джентльмене-неудачнике». Может быть, она просто шлялась по трущобам или проверяла, в каком состоянии человечество, к которому она не особо-то и стремилась. Маленькое приторное лицо, похожее на сердечко, с глазами, злее которых вам вряд ли где доводилось встречать. На вид ей было не больше 14, и никто не помнил, чтобы она когда-нибудь выглядела по-другому. Такой она стала в результате нарушения обмена веществ, от усиленного накачивая себя сыворотками и гормонами. Подобные уродины улицы еще не рождала, но она больше не принадлежала улице. Хром водила дела с мальчиками, и в их группировке пользовались сильным влиянием. Ходили слухи, что начинала она как поставщик в те еще времена, когда искусственные гипофизные гормоны были под запретом, но с торговлей она давно уже завязала. Сейчас ей принадлежал «Дом голубых огней».
1: «Ты законченный идиот, Куайн!»

Ты хоть как-то можешь это оправдать? Я показал на экран. Кончай с этим, понял? Немедленно. Прямо сейчас. Я слышал, как неудачники трепались Черный Майрон и корова Джейн. Он передернул плечами, сбрасывая кожаную куртку. Джейн следит за всеми секс-линиями. Она говорит, что знает, куда уходят настоящие деньги. Так вот, она поспорила с Майроном, что у Хром контрольный пакет в голубых огнях. И что она не просто очередная подставка мальчиков. «Мальчиков, вот именно, Бобби», — сказал я. «Или как они там себя еще называют? Хоть это ты можешь понять? Или ты забыл, что мы еще не вмешиваемся в их дела, только поэтому мы еще ползаем по земле?» «Поэтому мы с тобой бедняки, коллега!» Он откинулся перед пультом на вращающемся стуле и, расстегнув комбинезон, почесал свою бледную и костлявую грудь. «Но, кажется, осталось недолго. Кажется, что коллегами мы с тобой тоже уже никогда не будем». На это он усмехнулся. Усмешка у него была в самом деле как у психа, звериная и какая-то вымученная. В этот момент я понял, что ему и вправду насрать на смерть. «Послушай», — сказал я, — «у меня еще осталось кое-что, ты знаешь, взял бы ты эти деньги себе, досмотался в трубе до Майами, а там перехватишь вагон до Монтего-Бэй. Тебе нужен отдых, приятель. Тебе обязательно надо набраться сил». «Джек», — сказал он, набирая что-то на клавиатуре, — «я никогда не был так полон сил, как сейчас». Когда включилась анимационная программа, неоновый молитвенный коврик на экране задрожал и стал оживать. Структурные линии льда переплетались с завораживающей частотой, словно живая мандала. Бобби продолжал ввод команд, движение замедлилось. Появилась структура, уже не такая сложная, как была, и вскоре она распалась на две отдельных фигуры, которые по очереди появлялись и исчезали. Работа была проделана отлично, я не думал, что он еще на такое способен. «Минуточку», — воскликнул он. «Вон там, видишь? Подожди-ка. Вот там, и еще там, и там. Легко ошибиться. Вот оно. Подключение через каждый час 20 минут с помощью сжатой передачи на их комсат. Мы могли бы жить целый год только на том, что она выплачивает им раз в неделю по отрицательным процентным ставкам. Чей комсат?» «Это Цюрих. Ее банкиры. Там у нее банковский счет, Джек. Вот куда стекаются денежки. Корова Джейн была права». Я просто стоял, не двигаясь. Даже рука примолкла. «Ну, как ты там провел время в Нью-Йорке, коллега? Что-нибудь удалось достать? Что-нибудь, чем мне прорубить лед? Неважно что, все сгодится». Я, не отрываясь, смотрел в глаза Бобби, заставляя себя не оглядываться в сторону Уолда и ювелирных тисочков. Русская программа, прикрытая пылезащитным кожухом, была все еще там. «Случайные карты, повелители судьбы». «А где Рики?» Я подошел к пульту и сделал вид, что изучаю чередующиеся на экране структуры. «Где-то с приятелями», — Бобби пожал плечами. «Дети, все они помешаны на Симстиме». Он задумчиво улыбнулся. «Дружище, я собираюсь это сделать ради нее». «Мне нужно хорошенько надо всем этим подумать, Бобби. Но если хочешь, чтобы я вернулся, держи руки подальше от клавишей». «Я делаю это для нее», — повторил он, когда я закрывал за собой дверь. «Ты это знаешь». И сразу же вниз, вниз. Программа словно лавина несется сквозь лабиринт, обнесенный стенами тени, несется в серых церковных пространствах между ярко освещенными башнями. Безумная скорость. Черный лед, не думай об этом. Черный лед. Каких только легенд не услышишь, джентльмены-неудачники. И рассказы о черном льде тоже из их числа. Это лед, который убивает. Он действует незаконно, но кто из нас может сказать о себе другое? Это какое-то новое оружие, основанное на принципе нейронной обратной связи. Ты вступаешь с ним в контакт всего один раз, но и этого тебе хватает. Что-то вроде страшного заклинания, которое разъедает твой мозг изнутри. Словно приступ эпилепсии, который все длится и длится, пока от тебя не остается уже совсем ничего. И вот мы ныряем туда, где скрыто самое главное. То, на чем держится замок теней Хром. Я пытаюсь владеть собой. Внезапно перехватывает дыхание, и по телу разливается слабость.
Я чувствую, что нахожусь на грани нервного срыва. Это все страх. Страх ожидания ледяного заклятия, которое ждет нас где-то внизу, во тьме.

Я ушел разыскивать Рикки. Она сидела в кафе вместе с пареньком, у которого были глаза от Сендаи. От его опухших глазниц веером расходились полузажившие швы. На столике перед ней лежала раскрытая глянцевая брошюра, и оттуда с дюжины фотографий смотрела улыбающаяся Телли Ишем. Девушка с глазами и иконами от самого Цейса. Портативная SimSteam-дека Рикки валялась среди той кучи вещей, которую я прошлым вечером отправил к себе под стол. Та самая, что я починил на следующий день после нашей первой встречи. Она проводила часы, развлекаясь с этой игрушкой. Контактный обруч охватывал ее лоб, словно серая пластиковая тиара. От Телли Ишем Рикки была без ума, и, коронованная контактным обручем, она витала где-то там, в вышине, на крыльях записей и переживаний величайшей звезды SimSteam-а. Симулированный стимул SimSteam-а. Весь мир во всем его блеске, глазами и чувствами Телли Ишем. Телли участвует в гонках на своем черном фоккере аэроплане над вершинами Аризоны. Телли на подводной прогулке в заповедных владениях острова Трук. Телли на приемах у мультимиллионеров на частных греческих островках. Дух захватывает от одного вида этих белых маленьких бухточек на заре. Она и вправду напоминала Телли. Такой же оттенок кожи, одинаковый разлет скул. А вот рот у Рикки, пожалуй, был привлекательнее. Непонятно почему. Более дерзкий, может быть. Рикки не хотела быть копией Телли Ишем. Она просто мечтала получить эту работу. Она была на этом повернута. Стать звездой SimSteam-а. Бобби просто отшучивался. Я же с ней обсуждал это дело серьезно. «Как бы я смотрелась с этой парой?» спрашивала она меня, держа в руках портрет Телли Ишем размером во всю страницу. Голубые глаза Цейс-иконы находились на одном уровне с ее темно-янтарными. Она уже дважды переделывала роговицы, но заветного индекса 20 на 20 по-прежнему не могла достичь. Поэтому ей так хотелось иконы от Цейса. Марку звезд. Стоимости безумной. «Как всегда пялилась на витрины с глазами?» – спросил я, подсев к их столику. «Тигр достал себе кое-что», – сказала она. Я подумал, что выглядит она очень уж усталой. Тигр, видно, так обалдел от своих Сендаи, что просто сиял. Однако я сомневался, стоило ли ему вообще улыбаться. Он старался придать себе вид вполне респектабельного человека, который, наверное, бывает после этого 7-го похода в хирургический бутик. Обычно такие, как он, проводят остаток жизни, гоняясь вслед за толпой за очередным баловнем моды, популярным в последнем сезоне. Они довольствуются средней копией, об оригинале говорить не приходится. «Сендаи, не так ли?» – улыбнулся я ему. Он кивнул. Я видел, как он пытается изобразить взгляд, соответствующий по его представлениям звезде SimSteam-а. Тигр, должно быть, воображал, что все, на что он смотрит, мгновенно записывается. Я заметил, что его взгляд что-то уж слишком долго задерживается на моей руке. «В провинции им цены не будет, вот только заживут мышцы», — сказал Тигр. Я видел, как неуверенно он потянулся за двойным экспрессо. Глаза Сендаи повсюду славятся дефектами глубины восприятия и проблемами с гарантией, не говоря уже про все остальное. «Тигр завтра едет в Гривуд, а оттуда прямиком в Тиба-Сити». Я ему опять улыбнулся. На этот раз улыбнуться он не стал. «Получил предложение, Тигр? Должно быть, познакомился с кем-нибудь из агентов?» «Пока еще только присматриваюсь», — негромко ответил Тигр. После этого он встал и ушел, на ходу бросив Рикки быстрое «до свидания». На меня он даже не посмотрел. Зрительные нервы у этого паренька, скорее всего, начнут выходить из строя месяцев через 6. Ты знаешь про это, Рикки? Эти Сендаи почти всюду запрещены. В Англии, в Дании. Свои нервы ничем не заменишь. «Эй, Джек, может, без лекций?» Она стащила один из моих круассанов, который я заказал перед этим, и сидела, посасывая его острый кончик. «Малыш, я считал, что могу быть твоим советчиком». «Можешь, можешь. А что касается Тигра, он и вправду сейчас не слишком быстроглазый, зато о Сендаи знают все. Просто другие он себе пока не может позволить. Пойми, это его попытка выкарабкаться. Если он получит работу, то найдет, чем их заменить». «Этими?» – я постучал пальцами по брошюре с рекламой Цейса. «И сколько это стоит, Рикки? Ты же не такая дура, чтобы играть в эти игры». Она кивнула. «Я очень хочу такие». «Если ты идешь к Бобби, скажи ему, чтобы он сидел тихо, пока не услышит вести от меня». «Хорошо. Это что, бизнес?» «Бизнес», — сказал я. Хотя это было обыкновенное сумасшествие. Я допил кофе. Она прикончила оба моих круассана. После этого я проводил ее до квартиры Бобби. А потом 15 раз позвонил, меняя после каждого звонка таксофоны. «Бизнес. Это хуже, чем сумасшествие».
На подготовку сожжения у нас ушло 6 недель. И все эти 6 недель Бобби не уставал повторять, как сильно он ее любит. Приходилось выкладываться в работе, чтобы хоть как-то с этим справляться. В основном я проводил время на телефонах. Каждый из 15 звонков, с которых я начинал прощупывать почву, породил еще не меньше 15. Я искал определенную службу, которая, как мы с Бобби считали, должна быть, во-первых, быть на короткой ноге с мировой экономикой, а во-вторых, обслуживать не более 5 клиентов одновременно. То есть служба должна быть из тех, что себя не рекламируют. Короче, мы искали самого крутого в мире перекупщика краденого, специалиста по отмывке левых денег, способного почистить онлайновый трансфер суммы в несколько миллиардов баксов, а потом забыть об этом. Все мои звонки оказались впустую. Тогда-то опять подвернулся Финн, подсказавший мне путь, по которому следовало идти. Я отправился в Нью-Йорк, чтобы купить новый черный ящик, потому что со всеми этими телефонными звонками мы запросто могли разориться. Я как можно туманнее описал ему нашу задачу. «Макао», — предложил он. «Макао». «Семья Лонгхам, биржевые маклеры». У него даже оказался их телефон. «Правильно говорят. Хочешь найти одного барыгу, спроси у другого». Эти ребята Лонгхам оказались такими тертыми, что мои робкие попытки сближения восприняли как тактический ядерный удар. Бобби пришлось дважды слетать в Гонконг, чтобы все четко с ними обговорить. Наши деньги таяли и довольно быстрыми темпами. Больно гнилое. И все-таки принять это как должное я не мог. Я не любил голубые огни, потому что в один из тамошних вечеров довел себя до изнеможения. Но мы охотились на хром не поэтому. По совести говоря, уже где-то на полпути я решил, что эта попытка закончится нашей гибелью. Даже обладая программой убийцы, шансов у нас практически не было. Бобби с головой ушел в составление набора команд, которые мы рассчитывали загнать в слепое пятно льда компьютера хром. Вся возня с вводом лежала на мне, потому что, когда работа завертится, руки у Бобби будут полностью заняты тем, чтобы не дать русской программе перейти к прямому разрушению системы. Переписать мы ее не могли, слишком она была для этого сложной. И поэтому он собирался попробовать удержать ее хотя бы в течение 2 секунд, которые понадобятся мне. Я договорился с уличным бойцом по имени Майлз. Он должен был в ночь сожжения повсюду сопровождать Рикки, не спускать с нее глаз, а в определенное время позвонить мне. Если меня вдруг не оказалось бы на месте, или же мой ответ был бы не таким, как мы договорились, я велел ему сразу же хватать Рикки и сажать ее в первый попавшийся поезд в трубе, идущий куда-нибудь подальше от нашего района. Я дал ему конверт с деньгами и запиской, чтобы он все это передал ей. Бобби даже в голову не приходило подумать о том, что может случиться с Рикки, если наша затея провалится. Он все твердил мне, как сильно он ее любит, и куда они уедут, и как там будут тратить деньги. «Дружище, для начала купи ей пару икон. Больше ей ничего не надо. Для нее Сим-Стим, похоже, всерьез». «Брось», — сказал он, оторвавшись от клавиатуры. «Работа ей теперь не нужна. Мы устроим для нее это, Джек. Она мое счастье. Ей никогда в жизни не придется больше работать». «Твое счастье», — повторил я чуть слышно. Сам я не был счастлив. Я даже не мог припомнить, бывал я счастлив вообще. «А когда ты в последний раз виделся со своим счастьем?» Он ее не видел давно. «Я тоже. Мы были слишком заняты». Мне ее не доставало. Эта тоска напомнила мне ночь, проведенную в доме голубых огней. Я отправился туда в тот раз, потому что тосковал очередной раз после очередной потери. Для начала, как водится, я напился, а потом усиленно стал вдыхать вазопрессин. Если ваша подруга вдруг решает объявить забастовку, ничего не может быть лучше выпивки и дозы вазопрессина. Он, пожалуй, самый убойный из всего, что придумала мазохистская фармакология. Выпивка приводит вас в чувство, а вазопрессин ничего не дает забыть. Вы помните все, что было. Это средство используют в клиниках для борьбы со старческой амнезией. На улице любой вещи находит собственное применение. Потому я и выложил денежки за ускоренное воспроизведение того, что случилось со мной плохого. Вся незадача в том, что поровну получаешь и хорошее, и плохое. Хочешь животный экстаз? Получай. А в придачу и то, что она тебе ответила, и как она ушла, так ни разу и не оглянувшись. Я не помню, что меня толкнуло в голубые огни, и как вообще я оказался в этих тихих, заглушающих шаги коридорах. Правда ли, что я видел там бурлящую струю водопада, или то была наклеенная на стену декорация, а то и вовсе обыкновенная голограмма?
В тот вечер у меня водились деньги. Один из наших клиентов перечислил Бобби приличную сумму за прорубку трехсекундного окна в чьем-то льду. Я не думаю, что вышибалам, стоящим на входе, понравилось, как я выгляжу, но с моими деньгами это не имело значения. Когда с делом, ради которого я здесь оказался, было покончено, мне опять захотелось выпить. После этого я, помнится, пошутил с барменом по поводу некрофилов в клозете, и это, по-моему, ему не понравилось. Этот здоровенный тип потом упорно называл меня героем войны, что мне, естественно, не понравилось тоже. Я думаю, мне удалось успеть показать ему несколько фокусов с рукой, пока я полностью не отключился и не проснулся двумя днями позже в типовом спальном модуле неизвестно где. Дешевле места и захочешь не найдешь. Там даже негде было повеситься. Я сидел на узком пенопластовом настиле и плакал. Одиночество еще не самое страшное, что бывает в жизни. Но то, на чем делают деньги в доме голубых огней, пользуется, несмотря ни на что, такой популярностью, что стало почти легальным.

Сердце тьмы в ее замершем в неподвижности центре. Глич-системы вспарывают темноту водоворотами света. Они подобны полупрозрачным бритвам, раскручивающимся от нас во все стороны. Мы зависаем в центре безмолвного, словно снятого замедленной съемкой взрыва. Осколки льда разлетаются и падают вокруг целую вечность, и голос Бобби неожиданно прорывается сквозь световые годы всей этой обманчивой электронной пустоты. «Давай, жги ее, суку! Я больше не могу удерживать программу!» Русская программа прокладывает себе путь наверх, пронзая башни данных и стирая краски с экрана. Я ввожу пакет подготовленных Бобби команд прямо в центр холодного сердца «Хром». В него врезается струя передачи, импульс концентрированной информации, и выстреливает он прямо вверх, мимо сгущающейся стены тьмы, мимо русской программы, которую Бобби силится удержать под контролем, ту единственную секунду, которая для нас сейчас важнее, чем жизнь. Недооформившиеся щупальцы тьмы делают судорожную попытку наброситься на нас с высоты мрака, но слишком поздно. Мы сделали это. Вокруг меня с волшебной легкостью оригами складывается матрица. Чердак пропах потом и горелой электроникой. В какой-то момент мне послышался резкий металлический звук. Я подумал, это визжит хром, потом понял, что просто не мог ее слышать.

0: Бобби смеялся до слез. Цифры в углу монитора показывали 07-24-05. Сожжение заняло чуть меньше 8 минут. А я все не мог оторвать взгляда от русской программы, расплавившейся в прорези. Основную сумму цюрихского счета «Хром» мы перечислили дюжине разных благотворительных организаций. Там было слишком много всего, от чего нужно было избавиться. Мы знали, что ничего другого не остается, как просто переломить их хребет, сжечь ее полностью, без остатка. Иначе она непременно начнет за нами охоту. Себе мы взяли что-то около 10% и отправили их через Лонгхамов в Макао. 60% от этого они прибрали себе, а то, что осталось, перекинули нам обратно через самый глухой и запутанный сектор гонконгской биржи. Прошел час, прежде чем наши деньги стали поступать на счета, которые мы открыли в Цюрихе. Я молча наблюдал, как нули горкой набираются позади ничего не значащие цифры на мониторе. Я был богат. Потом зазвонил телефон. Это был Майлз. Я чуть не забыл про нашу условную фразу. «Джек, старик, я не знаю, что там получилось с этой твоей девчонкой. Какая-то странная штука, фиг поймешь». «Что? Давай попонятнее». «Ну, я шел за ней, как договаривались, вплотную, но не высовывался. Она двинула к неудачнику, немного там поторчала, а потом села в трубу. А она отправилась в дом голубых огней».
1: «Она что?»

0: сзади, через служебный вход. Я не мог пробраться мимо их охраны. И она сейчас там? Да нет, старик, я ее потерял. Здесь внизу все как будто с ума посходили. Похоже, голубым огням крышка. По мне, так им и надо. Представляешь, сработали сразу 7 сигнализаций в разных местах. Все бегают, охрана в полной выкладке, будто ждут беспорядков. И вообще такое творится. Проходу нет ни от деятелей страховых контор, риэлторов, фургонов с муниципальными номерами. Майлз, куда она могла деться? Джек, как получилось? Послушай, Майлз, оставь деньги, те, что в конверте себе, хорошо?
1: Ты серьезно? Не думай, мне самому обидно.
0: Я положил трубку. Подожди, когда она об этом узнает, заговорил Бобби, обтирая себе грудь полотенцем. Вот ты сам ей все и расскажешь, ковбой. А я пошел прошвырнуться. Я окунулся в ночь. В неоновые огни, позволив толпе увлечь меня, шел и ничего не видел, желая лишь одного. Почувствовать себя малой клеточкой всего этого гигантского человеческого организма, всего-навсего еще одним чипом сознания, дрейфующим под геодезическими куполами. Я ни о чем не думал, просто переставлял ноги. Но через какое-то время в голову сами полезли мысли, и вдруг все стало ясно. Просто ей нужны были деньги. Еще я подумал о Хром. О том, что мы убили, уничтожили ее так же верно, как будто перерезали ей глотку. И ночь, которая вела меня сейчас своими улицами и площадями, уже объявила на нее охоту. Ей некуда было деться. И еще я подумал о том, как много у нее врагов в одной только этой толпе, и что они станут делать теперь, когда ее деньги им уже не страшны. Мы забрали у нее все. Все, что было. Она снова оказалась на улице. Я сомневался, что она доживет хотя бы до рассвета. Потом я вспомнил о кафе, в котором я повстречал тигра. Ее темные очки и длинные черные тени, падавшие от них на лицо, и грязное пятно от румян цвета плоти в углу одной из линз, рассказали мне обо всем. «Привет, Рики», — сказал я, как ни в чем не бывало, но уже наверняка знал, что увижу, когда она снимет очки. Синева. Синева Телли Ишем. Ничем не замутненная синева, торговая марка, по которой их узнают везде. И по кругу на каждом зрачке крошечными заглавными буквами выведены «Иконы Цейса». Буковки мерцают, как золотые блестки. «Красиво», — сказал я. Румяна скрывали несколько едва заметных царапин. Ни одного шрама, настолько все было хорошо исполнено. «Ты где-то заработала денег?» «Да, заработала». Она поежилась. «Но больше так зарабатывать не хочу. Во всяком случае, не на этом. Я думаю, эта контора бизнесом больше заниматься не будет». «О», — только и сказала она. При этом ее лицо нисколько не изменилось. Новые голубые глаза оставались глубокие и неподвижны. Впрочем, это уже не имеет значения. Тебя дожидается Бобби. Мы только что отхватили приличный кусок. «Нет, я должна уехать. Я думаю, он этого не поймет, но мне правда нужно ехать». Я кивнул, глядя, как моя рука протянулась и взяла ее ладонь. Рука была словно чужая и жила от меня отдельно. Но Рики оперлась на нее по привычке. «У меня билет в один конец, в Голливуд. У тигра там есть знакомые, там можно остановиться. Может, я даже попаду в Тибо-Сити». Насчет Бобби она оказалась права. Мы вернулись вместе. Бобби ее не понял. Но она уже сделала для этого все, что могла. Я пытался намекнуть, что сейчас она причиняет ему только боль. Мне-то хорошо было видно, как ему больно. Когда были упакованы сумки, он даже не захотел проводить ее в коридор. Я поставил сумки на пол и поцеловал ее, смазав при этом помаду. И вдруг что-то поднялось внутри меня, подобно программе убийцы, которой мы сжигали хром. Дыхание мое оборвалось, и я неожиданно понял, что бы я ни сказал, слова будут излишни. Ей нужно было торопиться на самолет. Бобби, развалившись во вращающемся кресле перед монитором, смотрел на вереницу нулей. Глаза его были прикрыты зеркалками. Я был более чем уверен, что к ночи он уже будет сидеть в джентльмене-неудачнике и интересоваться погодой. Он не мог жить спокойно без любого знака, который бы ему подсказал, на что же будет похожа его новая жизнь. Но я не видел особой разницы. Станет лишь чуть комфортабельнее, наверное. Но, несмотря на это, он всегда будет ждать свою новую, уже которую по счету карту. Я все никак не мог представить себе ее там, в доме голубых огней, отрабатывающей свою трехчасовую норму в состоянии электронного сна, пока тело ее и цепочки рефлексов заботятся о бизнесе. Клиентам не приходится жаловаться на подделку, потому что оргазмы самые настоящие. Для нее самой они мелькали вдалеке от чувств, на самой границе сна, неуловимыми серебристыми вспышками. Это было так популярно, что про незаконность уже почти все забыли. Посетители разрываются между жаждой кого-нибудь поиметь и одновременно стремлением к одиночеству. Наверное, так всегда было в природе этой прихотливой игры. Еще задолго до того, как сюда припутали нейроэлектронику, которая и позволила совместить несовместимое. Я снял телефонную трубку и набрал номер авиакомпании. Потом назвал ее настоящее имя и номер рейса. «Она хочет поменять направление», — сказал я. «На Тиба-Сити, да-да, Япония». Я вставил в прорезь кредитную карточку и набрал свой идентификационный код. «Первым классом». Я вслушивался в далекий шум, они проверяли записи о моих кредитах. «И, пожалуйста, сделайте ей билет с возвратом». Я все же думаю, что она вернула деньги за обратный билет. Он просто ей оказался не нужен. Обратно она уже не вернулась. Иногда, поздно ночью, я останавливаюсь у витрин с плакатами звезд Симстима и вглядываюсь в эти прекрасные, как две капли воды, похожие друг на друга глаза, которые смотрят на меня с таких же одинаковых лиц. Иногда я вижу эти глаза ее. Но ни одно из лиц, ни одно никогда не принадлежит ей. И вдруг мне начинает казаться, что где-то далеко-далеко, на самом краю муравейника, за гранью ночи и в стороне от всех городов, она машет мне на прощание рукой.

В опрятной маленькой мастерской в центре Денвера человек строит машину времени. Он сооружает ее по памяти, пользуясь одной из экранизаций романа Герберта Уэллса, тем фильмом, в котором играют Род Тейлор и Иветта Мимье. Машина сделана из автомобильных и велосипедных деталей, железных листов и прутьев арматуры, взятых из разрушенных домов. Денвер в 2055 году, подобно большей части крупных североамериканских городов, представляет собой унылые, ветхие останки прежнего великолепия. Вот Джим Лернер и собрался вернуться на старый фронтир, в крохотное городишко Денвер, в базовые лагеря искателей серебра и золота –

походный форпост предпринимателей и железнодорожных баронов, которые потом построят веселые, стремительно растущие городки в горах Колорадо, поставят на центральной площади крохотные белые церковки, зальют газовым светом салуны и барочные здания опер. В этом Денвере царят закон и порядок. Там каждый знает своего соседа. Джим — невысокий парень, припас ковбойский костюм. Полный комплект. Шляпа, шарф, сапоги со шпорами. Скоро наступит тот день, когда, подобно роду Тейлору, он оседлает в своей мастерской машину времени и махнет на Старый Запад. А там устроится, обзаведется милой блондиночкой, ну, как Иветта Мимье, семьей, детьми, все как положено. В другой лаборатории, в Мехико, женщина включает свою машину времени. Ее творение представляет собой огромный стеклянный цилиндр, наполовину наполненный красной жидкостью, над которой курится белый порог. Синяя искра зигзагом бьет над цилиндром, ее отделяет от пара сдвижная стальная пластина. Внутреннюю полость цилиндра пронзают блестящие штыри, готовые испустить связывающие время частицы. Она раздевается полностью и отключает искровой генератор. Прижимая к себе кота, обритого ради полноты контакта с полем, женщина отодвигает стальную пластину и опускается в цилиндр с теплой красной жидкостью. Часовой механизм отсчитывает минутную задержку, и оживший разрядник начинает насыщать пар энергией. В сотни точек возникает тихое жужжание, белые стержни начинают пульсировать, туман превращается в густое зеленое облако, переливаясь через край цилиндра, охлаждаясь и превращаясь в легкую зеленую дымку, которая расползается по полу. Кот не сопротивляется. Волосы женщины вздыбились и напоминают ацтекскую корону. Четыре глаза, человека и животного, загораются зелеными огоньками и под толщей красной жидкости кажутся черными, словно глубокие норы. И вдруг туман съеживается, втекая в цилиндр, как будто пустили назад пленку. А потом, столь же внезапно, исчезает все. Цилиндр, туман, женщина, кот. Остается лишь красная лужица на бетонном полу лаборатории. В дверь вламываются гвардейцы. Старший офицер, полковник, замечает красную лужицу и приказывает взводу оставить помещение. В двери появляется Норта Американо в черном мундире, за ним рабочий в защитном костюме. Он останавливается перед лужицей и засасывает ее с помощью узкого золотого сопла в блестящую золотую коробочку. Взвод торопливо провожает оперативников к вертолету.

0: Вместе с двумя помощниками инспектор Сэм Манков вошел в подвальную лабораторию в заброшенном Вашингтоне округ Колумбия. «Как всегда пыльно», — пожаловался он. Машина лежала прямо на верстаке. Простая портативная модель, нечто вроде цепей, соединенных друг с другом хромовых браслетов. Брэд и Амелия с обычным волнением направились к устройству. Манков же обозревал комнату, стремясь обнаружить другие улики, помимо машины, которую никто и не попытался скрыть. Впрочем, он не ждал, что этот случай будет отличаться от других подобных. «Хорошо, ребята, снимайте обычные показатели и забирайте ее». Он указал на картонную коробку, стоявшую на полу возле верстака и вмещавшую, наверное, сотню подобных браслетов. Дело, по всей видимости, приобретало все больший размах. «У нас сегодня еще визит в другой части города». «Туда, где старушка соорудила машину из велосипеда?» — с волнением спросил Брэд. «Об этом сообщили сегодня утром».
1: «Кто сообщил?» — поинтересовался Манков, запуская ладонь в густые сидеющие волосы.
0: Амелия, полевой инспектор торгового департамента, старшая по должности, прекрасно понимала, что незачем обнаруживать чрезмерную откровенность в разговоре с начальством, даже столь симпатичным и похожим на профессора доктором Манковым. Она сразу вмешалась. «Просто были такие слухи», — сказала она, заслоняя собой Бретта. «Ничего особенного. Кажется, речь шла просто о возможности преобразования велосипеда или швейной машинки или чего-то подобного в машину времени. Словом, ничего конкретного».
1: «За 6 лет, в течение которых я занимаюсь этим, мы ни разу не встречали ничего похожего на велосипед. Все что угодно, только не велосипед. И уж тем более не швейная машинка».
0: «Черт возьми, Фукс!» — обратился он к Бретту. «Вам известно, что мы должны покончить с этим явлением. Старайтесь и будьте осмотрительны».
2: «Простите, доктор Манков, я вел себя осмотрительно. Разговор был в нашем секторе, только коллеги...»
1: «Ладно, Брэд, хорошо».
0: Голос Манкова уже потерял прежнюю строгость.
1: «Не надо защищать своих приятелей. Я не собираюсь никого увольнять. Только скажи им, чтобы вели себя осторожно».
0: Упаковывая вещественные доказательства, Амелия пыталась понять, какую часть проблемы они видят на самом деле. Причиной всех расследований является опасность подобных устройств. «Они же попросту незаконны», — напомнила она себе. И все же, насколько волнующий, притом бесконечный мир возможностей они открывают. Как можно обвинять людей в том, что они пытаются исследовать время? Она сама пробовала, и Брэд тоже. На одну из вечеринок кто-то из инженеров принес простой одноконтурный браслет. Примитивное устройство отправляло человека вперед во времени на несколько секунд. Вся пьяная компания оторопела. И тот высокий парень, съехавшим на бок паричке, который приставал к ней весь вечер. Для них она просто исчезла и появилась вновь. В ходе допросов она беседовала с людьми, утверждавшими, что они побывали в прошлом, хотя никто не мог представить ни документальных доказательств, ни достойных доверия свидетелей. Словом, все знали, люди пропадают, но что при этом происходит, достоверно не мог рассказать никто из исследователей феномена. Тем не менее, именно этот факт стал причиной правительственного запрета. Ни один человек из тех, чье исчезновение оказалось документально зафиксированным, пока не возвратился обратно. Амелия и Брэд ехали в фургоне департамента к очередному месту происшествия. Манков выбрал живописный маршрут вдоль Рок-Крик, и они следовали за его машиной. Амелии уже успела надоесть пассивное исполнение предписаний, приличествующее только какому-нибудь трутню-бюрократу. В чем же дело, в конце концов? Неужели путешествия во времени, если они действительно происходят, настолько опасны? Теперь Амелия была, пожалуй, даже рада тому, что Брэд нарушил молчание и упомянул утренние слухи. Почему бы и нет, решила она.
2: «Вот что, Брэд, куда же пропадают все эти люди? Кто-нибудь в правительстве должен все-таки знать, правда? Что происходит в результате подобных экспериментов?»
0: Брэд рассмеялся.
2: В соответствии с формулами ничего, но не всегда. Слабосильные устройства, вроде того, что было на вечеринке у Лестера, дают предсказуемую управляемую реакцию. Но стоит лишь увеличить поле и... бах! Объект внезапно исчезает. Совсем, а не на мгновение, как было с браслетом. Бах, и никого нет. После чего они не... Я знаю, они не возвращаются. Но почему? Неизвестно. Мы знаем, что существуют временные поля, но они создают очень слабые силы. Еще более слабые, чем гравитационные. И мы пока еще не придумали, как измерять. Формулы предсказывают смещение, но и только. Они просто говорят, это существует. Происходит путешествие во времени. Но как? Кто знает. Ты изучала химию в колледже?
3: Да.
2: Помнишь, что такое электронная валентность в атомах?
3: Кажется, это...
2: Это когда атом занимает определенный энергетический уровень, а потом, бух, перепрыгивает вверх или сваливается на другой. Без всяких промежуточных состояний. Никаких градиентов. Именно так, по нашим представлениям, действует временная сила. В какой-то точке происходит прыжок, и объект переходит в другое состояние. Теоретически процесс является полностью обратимым, но, как тебе известно, на практике устройство или его основной приводящий компонент всегда остается здесь. Так что, если хочешь попробовать, имей в виду.
3: А обратно вернуть никого не сумели? Ведь если устройство остается здесь, то ученые могут попробовать обратить процесс вспять.

0: получается. Прости, я не разбираюсь во всех тонкостях. Знаю только, что разные материалы совершают прыжок при совершенно различных уровнях энергии. Людей отправить легко, животных тоже, и пластмассу. А вот древесина почти не способна на это, что весьма странно, поскольку она, как люди и животные, состоит из углерода. Но когда переход совершен, обратить его никому не под силу, насколько нам известно. Они повернули на длинную подъездную дорогу, ведущую к викторианскому поместью, которая пряталась за стеной кленов. Сам заброшенный особняк уже начинал разрушаться. Однако перед хорошо сохранившейся конюшней собралось изрядное количество машин правительственных служб. Конюшня, словно место совершения преступления, была огорожена желтым канатом. Манков затормозил и выскочил из машины. Амелия открыла окно.
1: «Похоже на крупную операцию, доктор».
0: Манков был в ярости. «Какого черта они лезут в наши дела?» Амелия поглядела на Бретта, и оба произнесли одновременно. «КПЛ». Бретт остановил машину, и они побежали следом за Манковым, который устремился к конюшне. «Проклятый КПЛ!» — рявкнул Манков, вмиг растеряв все свое добродушие. «Нас направляют не туда, куда нужно, они уже здесь ошиваются».
1: «Тогда почему мы сами не поехали сюда?» — спросила Амелия, рискуя нарваться на резкость.
0: Впрочем, Манков явно задавал себе тот же вопрос. «Я исполнял приказ», — буркнул он. «Кому-то было нужно, чтобы это дело досталось КПЛ».
1: «Но почему?» — спросила Амелия. «В конце концов, и мы, и они занимаемся тем же вопросом. КПЛ обязано удостовериться, что люди не получают физических повреждений. И мы тоже должны это выяснить».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Манков пронзил Амелию взглядом.
3: «Мне известны кое-какие вещи, способные воистину изумить вас, мисс Колодный. И даже вас, мистер Фукс, невзирая на ваше внимание к слухам».
0: Бретт в смущении потупился, и Манков продолжил.
3: «А теперь давайте зайдем, пока эти ребята не погрузили устройство. По крайней мере, хотелось бы его увидеть».
0: Поднимаясь по ступеням парадного входа, они столкнулись с выходящей из дома Джейн Фестер. Обеими руками она держала небольшую золотую коробочку. Увидев ее, Манков нахмурился. Инспектор ФДО Фестер, напротив, расцвела улыбкой.
4: «Привет, Сэм. Приехал посмотреть на машину времени?»
3: «Если тебе угодно именовать устройство таким образом».
4: «По-моему, Сэм, лопату нужно называть лопатой». «Ну, а ты как хочешь. Называй хоть велотренажером. Сейчас эта штука более всего похожа на него. Все отличия здесь».
0: Она погладила желтый металл.
4: «Пойдем посмотришь, пока парни еще не упаковали».
0: Манков голодным взглядом уставился на коробочку. Джейн поплотнее прижала ее к груди. Прибывшие следом за нею прошли в дом.
4: «Принадлежит миссис Джанет Уорли, специалистке по знахарству, заговорам и так далее».
0: Посреди кухни находился агрегат, с виду ничем не отличающийся от обычного велотренажера.
4: «В точности, как у меня», — отметила Амелия.
0: Два робота как раз собирались упаковать его в ящик. Манков подбежал к ним.
3: «Подождите, подождите!» — воскликнул он.
0: Роботы поглядели на Джейн Фестер, кивнувшую в знак согласия, и опустили устройство. Манков приступил к обследованию.
3: «Там как был подсоединен привод? Сюда?» —
0: спросил он, указывая на прорезь в раме как раз над педалями.
4: «Отлично, Сэм!» — сказала Фестер покровительственным тоном.
3: «Привод был соединен с колесом, ну, что-то вроде того.
4: На пальцах не объяснишь, но, увы, ящик уже запечатан. Приезжай ко мне на службу, и я покажу тебе...»
0: Она погладила ящик. Глаза Манкова округлились.
4: «Ну, скажем, через год».
0: Опустив руку на сиденье тренажера, Амелия попыталась представить себе, каким образом столь примитивную машину можно переделать так, чтобы она генерировала временное поле. Крохотное устройство из коробочки должно быть представляет собой нечто необыкновенное.
1: счетчик, находившийся на самом приметном месте между рукоятками, был лишен крышки и показывал 1963,9. Нет, на самую малость меньше 0,9. Это напоминало дату. Она быстро прикинула. 0,1 года составляет 36,5 дней. В декабре 31 день, в ноябре 30. Значит, получается полдень 25 ноября. Ну, а самая малость... Амелия улыбнулась. А потом быстро, но осторожно перегнулась через руль, как бы разглядывая колесо, и при этом провела большим пальцем по открытым роликам счетчика, сместив их. Когда Амелия распрямилась, на счетчике значилось 3073,9. Девушка вновь улыбнулась. Джейн Фестер подозрительно поглядела на Амелию и повернулась к роботу. «Пакуйте!» «Прости, Сэм, мне нужно вернуться в лабораторию, пока ребята не удрали с работы. В следующий раз тебе повезет больше». Крепко сжимая коробочку, Джейн направилась прочь из кухни впереди обоих роботов. Она бросила через плечо еще один взгляд на Амелию, продолжавшую многозначительно улыбаться. Манков самым жалким образом принялся осматривать кухню, надеясь заметить еще что-либо.

0: сделай для меня это», — умоляла Амелия, наполняя вином бокалы. «Это моя первая настоящая просьба. Если захочешь, последняя». «Не могу. Слишком рискованно. Нужно играть по правилам. Мы же давали присягу, помнишь?» «Да, и не мы одни.
1: Но здесь что-то не так. От нас многое скрывают. Сам Манков дал нам это понять».
0: Брэд встал и одним махом выпил бокал вина. Затем схватил пульт дистанционного управления домашним развлекательным центром и рявкнул в микрофон. «Что-нибудь приятное?» «Формат, сэр», — осведомился прибор. «Музыку», — пробормотал Брэд, опускаясь назад на кушетку. «С каким-нибудь запахом».
2: «Не входи в подробности, Брэд», — заметила Амелия. «Как бы центр чего не напутал».
0: Музыку сопровождал удивительный аромат. Амелия наклонилась к Бретту, невольно показав краешек груди в вырезе блузки. «Иисусе, Амелия, ты ведь знаешь, что я упрям, как скала, и не думай соблазнять меня!» Амелия рассмеялась, обнаружив подобную боязливость, однако отметила про себя: «Он не такой пуританин, каким желает казаться». Достав сложенную газетную вырезку, она передала ее Бретту.
1: «Быть может, это соблазнит тебя больше, чем я, дорогой?»
0: Брэд, чуть заплетающимся языком, прочел вырезку вслух.
3: «Президент обратился сегодня к Конгрессу с просьбой ввести еще более строгие наказания для людей, изготовляющих устройства для темпоральных манипуляций, УТМ, пользующихся ими или распространяющих их. Наказание предусматривает тюремное заключение сроком на 5 лет за модификацию любой из существующих конструкций с целью совершения временных преступлений. Распространение этих опасных устройств достигло беспрецедентного уровня», — указал президент. «Злоупотребление ими, подобно вирусу, охватывает все слои и возрастные группы населения». Далее президент попросил, чтобы Конгресс поручил ФБР, службе контроля за продуктами и лекарствами, КПЛ, государственному и коммерческому департаментам привести совместные исследования ввоза и вывоза временных устройств. Не все, однако, согласились с его позицией. Представитель подпольного движения за ликвидацию временных ограничений, ДЛВО, назвавший себя Элвудом, сообщил нашей газете, что правительство неоднократно подчеркивало опасность путешествий во времени, однако все свидетельствует о противоположном. «Наши исследования», — заметил он, — «позволяют утверждать, что не менее 20% сограждан в возрасте старше 18 лет пробовали пользоваться темпоральными устройствами». В отношении предполагаемого исчезновения многочисленных экспериментаторов Элвуд сказал: «Конечно, они не вернулись. Они дожидаются дня, когда временные ограничения нашего существования будут отменены. Если завтра мы легализуем путешествие во времени, многие из исчезнувших появятся вновь, уверяю вас». Элвуд заверил нас в том, что и его организация, и все движение в защиту путешествий во времени являются здоровой силой общества. Если сейчас она представляет какую-то мифическую опасность, то винить в этом следует правительство, заставляющее людей действовать в подпольных условиях, что нередко приводит к изготовлению и использованию неисправных устройств. Впрочем, большая часть членов Конгресса, похоже, разделяет мнение президента о том, что деятельность экспериментаторов опасна и должна оставаться под запретом. Двусторонняя коалиция сенаторов и членов Нижней Палаты обещала принять соответствующие законы до закрытия этой сессии. Похоже, никто подобным планам противиться не будет. Ожидаемые дебаты должны лишь установить степень серьезности преступления. «И что же?» — спросил Брэд. «Что я должен на это сказать?»
2: «По-моему, все совершенно ясно», — ответила Амелия. «Правительство боится, что все это приведет к анархии. Что время, история... Да, черт побери, сама реальность изменится».
0: «Мне тоже кажется, что это занятие смертельно опасно. Мысль о том, что люди, мол, ждут законных оснований для возвращения, способна прийти в голову только идиоту. Если там так здорово, то кое-кто рискнул бы возвратиться, чтобы указать дорогу другим. По-моему, все они погибли».
1: «А сколько трупов мы нашли во время наших рейдов?»
0: «Ни одного».
2: «И все же, — заметила Амелия, — правительство продолжает считать, что люди гибнут. Быть может, правительству все-таки кое-что известно?»
0: «Не сходи с ума».
2: «И не думаю».
1: «Я просто хочу знать», —
0: Став на колени, Амелия заглянула Бретту в глаза.
1: «Я должна это выяснить, понимаешь?»
0: Бретт осушил новый бокал. «А почему ты решила, что я сумею достать тебе эту штуку? Я даже не представляю, на что она может быть похожа».
1: «Но ты же знаешь, где искать, правда? Рокки Фаулер ведь нашел. Разве он не работает специалистом по временным полям в КПЛ?»
0: «Ну, да».
1: «И вы друзья, так?»
0: «Ерунда. Просто мы учились в одном колледже и никогда не были друзьями, даже тогда. Он слишком честолюбив».
1: «Но он такой симпатичный».
0: «И женатый, Амелия. Он не станет рисковать своим положением». Примостившись на диване рядом с Бреттом, Амелия вздохнула.
1: «Наверное, ты прав».
0: И потянулась к бутылке, вылив последние капли вина в свой бокал. Бретт встал. «Открою еще одну». Он спешно отправился в кухню, барабаня пальцами по подлокотнику дивана и обдумывая следующий ход. Амелия слушала, как он открывал холодильник, как чмокнула пробка. Бретт вернулся в гостиную, разлил вино и плюхнулся в кресло.
1: «Кстати, — проговорила Амелия, — а почему ты не сказал ему о красной жидкости, той из Мехико?»
0: Бретт подскочил на месте. Выключил музыку, немедленно передумал и прибавил громкость.
4: «Откуда тебе известно о ней? И что ты вообще знаешь?»
1: «Эй, Бретт, расслабься и успокойся. В Вашингтоне секреты долго не живут. Я знаю, что машины оставляют подобного рода осадок, нечто вроде топлива. Не исключено, это и есть недостающее звено. Мне известно лишь то, что это важное обстоятельство. По-настоящему важное».
5: «Если ты умная девочка, —
0: прошептал Бретт, наклонившись к самому лицу Амелии,
5: — забудь все, что знаешь, и никогда не вспоминай об этом. Тебе повезло, что ты начала разговор со мной. Один бог знает, что сделал бы Манков, если бы заподозрил, что тебе что-то известно».
1: «Подозреваю, что доктор Манков куда более симпатизирует мне, чем ты полагаешь. В любом случае, я поняла, тебе известно нечто горяченькое».
0: Амелия вскочила на ноги и оказалась лицом к лицу с Бреттом.
1: «Ну-ка скажи, разве ты не хотел бы увидеть веломашину в действии?»
0: Бретт взял себя в руки.
4: «Нет. На мой взгляд, она ничуть не отличается от древней кареты, что мы обнаружили в Денвере».
1: «Ты имеешь в виду штуковину, которой воспользовался тот помешанный на кино парень, который оклеил всю свою мастерскую афишами старых научно-фантастических фильмов?»
4: «Правильно. С поперечно вращающимся силовым полем. Аналогичное устройство».
1: «Да, но...»
0: Амелия сцепила пальцы на затылке и улыбнулась.
4: «Что «но»?»
1: «Ты же никогда не видел, как они работают?»
4: «Видел», — возразил Бретт. «На прошлой неделе мы отправили невесть куда пяток кроликов и по парочку мартышек на денверской модели».
1: «А сколько людей?»
4: «Что за нелепые мысли?»
1: «Бретт, не надо пафоса.

0: мудрости, пониманию. Этого от нищего не добьешься. Ей-богу, вы, ребята, пойдете на убийство, чтобы заполучить подопытного, готового к сотрудничеству. Амелия умолкла. «Продолжай», — буркнул он, явно заинтересованный.
1: «Бери меня», — сказала Амелия. «Обвешивай проводами, задавай вопросы, прибавляй жидкость по капле, как хочешь. Словом, давай вместе построим машину времени».
0: Окаменевшее лицо Бретта было обращено к ней. Амелии хотелось узнать его мысли. Считает ли он ее сумасшедшей или настолько увлечен неожиданным предложением, что не знает, как на него ответить?
1: «Я подумаю. А сейчас мне нужно поспать».
0: Бретт был уже у двери. Он вдруг разволновался. «Хороший признак», — решила Амелия. «Коллега уже ведет себя как преступник».
1: «Прекрасно». «И не утруждай себя поисками велотренажера», — крикнула она вдогонку. «О нем я позабочусь сама. Да будь только привод со всей документацией. Все остальное я беру на себя».
0: «Я подумаю», — повторил Бретт, закрывая дверь.

Хорошо сохранившейся викторианской конюшни посреди Вашингтона, округ Колумбия, Амелия сооружает машину времени. Явившись сюда на рассвете, вдвоем с весьма взволнованным Бреттом, они вносят ее тренажер в дом, воспользовавшись при этом конфискованными ключами. Бретт зачитал текст с полученной от КПЛ компьютерной распечатки. Они точно определили в кухне место, где стояла машина, подсоединили ее проводами к полу и стенам, пристроили к раме прямо под седлом восьмигранный кристалл, наполовину наполненный красной жидкостью. Удивившись, Амелия вставила стопы в петли педалей. На счетчике девушка установила число, дату, как она и надеялась, и сказала: «Я готова». Бретт торопливо собирал небольшой комплекс экспериментальной аппаратуры. Видео и аудиомагнитофоны, спектрометр, гравитометр, даже датчик цветовой температуры. Кто знает, какие аномалии могут возникнуть. Крохотное устройство, оставшееся у Бретта в руке, было его надеждой. Он предполагал получить с помощью этого приборчика самые важные данные. Сей инструмент измерял многие характеристики атомов, определяющих их пространственно-временное поведение. Силы, вибрацию, полярность, заряд и так далее. Их малые превращения для различных атомов и молекул. Датчик замерцал, как только Амелия начала крутить педали. Некая пространственно-временная аномалия, очевидно, уже успела возникнуть. Устройство размером с тостер накапливало и анализировало данные, поступающие со всех измерительных приборов. Счетчик на машине времени, установленный на 21 ноября 1963 года, за день до той даты, которую некогда все знали на память, так сказала она Бретту, щелкал с каждым оборотом педали, однако после внесенных в конструкцию изменений показаний не увеличивал. Потея и пыхтя, она налегала на педали и, наконец,

0: изнеможении воскликнула.
1: «Ничего не получается! Машина не работает!»
0: Амелия высвободила ступни из ремней. Большое колесо тренажера сбавляло обороты, и датчик в руке Бретта оживился, регистрируя новые и новые признаки.
2: «Амелия, скажи мне, что ты сейчас чувствуешь?»
0: Девушка откинула голову назад. Глаза ее закатились, блеснув белками. Когда же колесо остановилось совсем, а стрелка на датчике дернулась вбок и вернулась обратно, Амелия исчезла. Все измерительные приборы стояли на нуле. Комнату освещал обычный дневной свет. Бретт торопливо перемотал назад пленку в видеокамере. Все случилось в точности, как в древнем кинофильме. Вот ты видишь героиню, и вдруг она исчезает. Измерения только запутывали дело. Ни он сам, ни анализатор не могли установить направление пространственного перемещения, заметить движение во времени. Результаты измерений оказались безумно противоречивыми. Они подчинялись диким и хаотичным флюктуациям. Белки в теле девушки двигались вперед, жиры назад. Голова оставалась зафиксированной в настоящем, торс переместился на несколько часов в прошлое, конечности улетели на несколько тысячелетий в будущее. Тем не менее, до самого своего исчезновения Амелия казалась абсолютно целой и невредимой. Бретт не усматривал в этих цифрах никакого смысла. Он потерпел поражение, позволив Амелии подбить себя на авантюру. Он торопливо собрал приборы, отнес их в оставленный позади дома фургон и тут же уехал, размышляя о том, кто возьмет его на работу после того, как КПЛ, Департамент коммерции и все прочие дружно дадут ему коленом под зад.
1: Возможно, пришла в голову циничная мысль: уголок для меня отыщется в другом времени.

0: Крошечная комнатка. Практически камера. Голые стены. Ни дверей, ни окон. «Что случилось?» – удивилась Рената. «Неужели я потерпела поражение? Неужели гвардия захватила меня?» Она торопливо ощупала голову и осмотрела свое ногое тело, разыскивая в тусклом свете синяки и порезы. Рядом горестно мяукал ее кот Майяму. Он расхаживал вдоль стен, терся боком о хозяйку, потом поворачивал и терся другим. Шел и поворачивал. Тоже голый, безволосый.
1: «Майяму! Бенакви, Майяму!»
0: Однако кот все бродил вдоль стен, как зверь, заточенный в клетку зоопарка. Когда глаза ее привыкли к тусклому свету, Рената заметила в уголке комнаты небольшой в белую и синюю полосу матрас, аккуратно засланный тонким армейским одеялом, подоткнутым с трех сторон и отвернутым с четвертой. Подушки не было, простыней тоже. Рената встала. Все казалось нормальным, только голова была очень легкой. Восстановив равновесие, она направилась в обход комнаты. Голые, абсолютно гладкие стены. Идеальный куб со стороной футов примерно в 8. Ни окон, ни дверей, ни щелей, ни ниш, только светящийся потолок. Она видела пересечение каждой пары плоскостей, находясь в этой идеальной гладкой коробке. Рената опустилась на матрас, оказавшийся очень тонким, все равно что легла на пол. Распрямляясь, она стукнулась о какой-то твердый предмет. Подскочив, перевернула матрас. На полу в самом углу стоял черный телефонный аппарат с вращающимся диском, настольная модель Western Electric 70-х годов. Впрочем, от телефона не отходило ни одного провода. Взяв аппарат, Рената уселась на перевернутый матрас. Она приложила трубку к уху и принялась слушать. Джим сел на матрас. Новенькие джинсы плотно обтягивали колени. Поскрипывали кожаные ковбойские сапоги. Шляпа свалилась с головы, когда он нагнулся к черному телефонному аппарату. Он потянулся за шляпой, надел ее, старательно завязал тесемку под подбородком и поднес трубку. Телефон молчал. Однако в трубке что-то угадывалось. Не дыхание ли?
1: «Алло!»
0: – нерешительно попробовала Амелия. Собственный голос испугал ее. Какой-то глухой, как будто комната гасила звук.
1: «Алло!» – повторила она громче.
0: На сей раз Амелия поняла, что делала звук таким странным. Он приходил не через трубку, как было бы при обычном телефонном разговоре. Собственный голос отдавался в комнате и в голове. Однако, вслушиваясь, Амелия начала различать слабые голоса. Далекий, словно чужой разговор, подключившийся к твоему звонку в другой город. Слова разобрать было трудно, однако она угадала. Каждый произносил свой монолог, не слушая собеседника. И вдруг она услышала ясный и громкий голос, обращавшийся прямо к ней. Амелия подскочила на месте. «Алло! Кто-нибудь слышит меня?» – спросил мужчина.
1: «Да», – ответила Амелия. «Я слышу вас, а вы?»
0: «Есть здесь кто-нибудь?» – продолжал голос. «Говорит Джеймс Лернер. Пожалуйста, ответьте!»
1: «Джеймс Лернер, я слышу вас!» – закричала Амелия в трубку. «Джеймс Лернер, говорит Амелия Колодны! Алло! Алло!»
0: Она вновь услышала далекое жужжание голосов. «Джеймс Лернер тоже, наверное, вслушивается», – подумала Амелия. Понятными оказались три фрагмента.
2: «Какой-то металл, может быть, камень. Совершенно гладкий. Я бы сказал, как в ящике. В комнате ничего, кроме этого телефона. Где я думал оказаться? Боже, надеюсь, что кто-нибудь все-таки это слышит. Я уже кое-что заподозрил. То есть, конечно, это не 16 век. В соответствии с моей теорией...»
3: Pero no hay ni lámpara ni ventana. Diga, mi nombre es Рената. Dígame, alguien.
0: Амелия вновь закричала в трубку.
3: Рената, mi nombre es Амелия. Contesta, por favor.
0: Однако, прислушавшись, она поняла, что каждый голос после нескольких секунд уступает место другому. И, судя по обрывкам фраз, никто из говоривших не общался с другими. Иногда голос возникал прямо в ее трубке, как это было с Джеймсом Лернером, однако вступить в контакт ей так и не удалось. Хотелось бы знать, кто слышит ее собственный голос в своем.

0: Фред решил все рассказать доктору Манкову. Уже 3 дня он скрывал отсутствие Амелии, надеясь, что она каким-то чудом вернется, но пора было принимать решение. Приходилось уповать на милость департамента. К тому же, разве Амелия не говорила, что Манков на их стороне? Ну, во всяком случае, на ее стороне. Брэд не был уверен в том, что разделяет их воззрение уже просто потому, что не знал их. Тем не менее, лучше предстать перед Манковым, прежде чем им заинтересуется кто-нибудь из высокого начальства. Манков терпеливо выслушал рассказ Брэда и, когда тот закончил, коротко сказал:
1: «КПЛ».
2: «Сэр?»
1: «КПЛ, мистер Фукс, повторяю вам».
0: Брэд в растерянности сказал:
1: «Но Амелия...»
2: «Не беспокойтесь»,
0: — Манков нахмурился.
1: «Это уже улажено».
0: «Доктор Манков, вы знаете, что происходит?
2: Если да, то...»
0: Манков нетерпеливо поднялся и показал на дверь.
1: «Это все, Брэд. Я сказал вам, куда следует обращаться. Больше говорить не о чем. Этот вопрос вне моей компетенции».
0: Он устало опустился в кресло возле стола.
1: «И находится вне моей компетенции уже не первый месяц».
0: Медленно пятясь, Брэд вышел из кабинета, надеясь услышать от начальника.

0: Он решил, что терять нечего. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — ответствовал Рокки Фаулер.
1: «Прекрасно понимаешь. Так почему бы не рассказать мне все? Исчезни!»
0: Брэд, стоявший за монитором, перед которым сидел Фаулер, пытался привлечь внимание собеседника.
1: «Вот что, Рокки, я знаю, тебе известны последствия этих исчезновений», — сказал он втайне, надеясь, что Фаулер разоблачит его блеф. «Мне уже до тошноты надоело отправлять невесть куда кроликов и выискивать всякие забытые мелочи в тех местах, за которыми ваши ребята следят не один месяц».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фаулер наконец оторвал взгляд от монитора.
1: «Я все сказал тебе, Фукс.
0: Мне неизвестно, о чем ты говоришь. К тому же я занят. Уматывай, иначе позову охрану».
1: «Отлично!»
0: Брэд взмахнул руками.
1: «Зови их, я подниму скандал. Пойду в ДЛВО или обращусь в прессу. Скажу, что некий ученый из КПЛ предоставил мне секретные материалы. Если ты так поступишь, тебя просто раздавят», —
0: огрызнулся Фаулер, поворачиваясь в кресле. Брэд мрачным шагом расхаживал по комнате.
1: «Меня уже раздавили, Рокки. Я потерял Амелию. А боссу было известно о случившемся еще до того, как я рассказал ему».
0: «Знаю», — бросил Фаулер.
1: «Откуда?»
0: Фаулер ткнул пальцем в Брэда.
1: «Вали отсюда, Фукс. У меня уши вянут. Ты человек из прошлого».
0: Он вновь повернулся к своей цифире. Брэд распахнул дверь лаборатории.
1: «Хорошо, Фаулер. Я ухожу. Но и ты тоже. Пусть меня раздавят окончательно, но я прихвачу тебя с собой».
0: Он сделал шаг, однако Фаулер остановил его.
1: «Ладно, закрой дверь».
0: Брэд ждал. Фаулер не торопился с решением.
1: «Ну хорошо», — вздохнул он. «Я тебе покажу. А после этого ты станешь частью системы и будешь молчать, потому что умрешь, прежде чем успеешь открыть рот. Подашь заявление о переводе в КПЛ. Возможно, мы найдем способ использовать тебя. Например, будешь разносить кофе».
0: «Отлично», — сказал Брэд. «Я согласен». Они дважды обошли ящик, а потом поднялись по винтовой лестнице на смотровую площадку. Фанерные стенки, как увидел сверху Брэд, окружали с четырех сторон тускло поблескивавший металлический с виду куб, основание которого охватывал толстый кабель. Наверху сооружения пристроился крошечный шаровой передатчик. Расположенные по периметру комнаты устройства перехватывали все исходящие из ящика сигналы.
1: «Если мы узнаем, что кто-то готов в путь, мы его не останавливаем», — говорил Фаулер. «Просто заявляемся с ЗВК, и в тот миг, когда генерируется волна, перехватываем путешественника. Так мы заполучили и Амелию».
0: «Что такое ЗВК?»
1: «Звезда в коробке». «Естественно, не совсем так, но идея похожая. Ну, как нейтронная звезда. Засасывает волну, а потом мы передаем ее сюда, в большой ЗВК». «Где Амелия?» — требовательно спросил Брэд. «И кого еще вы поймали?» «Правда удивительно? Внутри этой коробки время останавливается. Тем не менее, там существуют люди. У них даже, похоже, есть масса. Правда, с нашей точки зрения, живыми их трудно назвать». «Амелия там, внутри?» «Вы с ней вели себя просто смешно», — фыркнул Фаулер, игнорируя вопрос Брэд. «Какого черта вы измеряли? Что ты держал в руке? Старый анализатор Мейснера?»
0: Фаулер рассмеялся. Брэд толкнул его к поручням и согнул над ними.
1: «Что она делает в этой коробке? Отвечай! Что? Что?»
0: Впившись руками в горло невысокому Фаулеру, Брэд все дальше и дальше перегибал его через поручень. Рокки беспомощно болтал руками в воздухе, как опрокинутый на спину жук. Загудел сигнал тревоги. Глянув вверх, Брэд заметил над собой троих людей в рубке управления, уставившихся на него сквозь окно. Один что-то говорил в коммуникационное устройство.
1: Брэд подвинул фаулера еще на какой-нибудь дюйм. Тот с присвистом вздохнул, словно в последний раз, и Брэд затащил его обратно. Сперва он повел фаулера перед собой, как заложника, но потом передумал, поскольку тот, упираясь, замедлял их движение. Бросившись бежать тем путем, которым они пришли, Брэд заметил солдат, поднимавшихся по винтовой лестнице. Когда первый из охранников оказался наверху, Брэд ринулся сперва в одну сторону, потом в другую. С одной стороны был бассейн, с другой находился ящик. Когда фаулер поднял свое оружие, а солдаты начали преодолевать последний виток лестницы, Брэд перепрыгнул через поручни и бросил свое тело в пространство. Автоматная очередь чуть отклонила его тело. Тем не менее, он упал на край, и куб перекатился на смежную сторону. Сверхпроводящая трубка лопнула, и охладитель, испаряясь, немедленно хлынул на пол. Неловко поднявшись на ноги, Брэд направился к луже. Когда тело его плюхнулось в жидкость, она вскипела, и зеленый туман столбом поднялся вверх, собрался у потолка, затем, охладившись, потек вниз, наполняя комнату. Все вокруг Брэда стало красным.

0: Небо над головой светилось синевой той глубокой чистоты, что бывает лишь над горами. А вокруг непрерывной дугой градусов 250 раскинулся горизонт. На западе перед искрящимися снежными горами виднелся простой деревянный домишко. Железнодорожная станция. До этого домика Джиму пришлось топать около мили по поросшей невысоким кустарником равнине. Однако подобная прогулка лишь радовала. Всю дорогу он поднимал кусочки бирюзы, усеивавшие землю, как обыкновенные камешки. Телеграфист открыл окошко, и Джим, забыв о натертых ногах, поднялся по четырем ступеням на веранду. Заложив большие пальцы в карманы, он глубоко вдохнул холодный и чистый утренний воздух. «Здорово, приятель!» — сказал Джим самым ковбойским тоном. «Здорово!» — ответил телеграфист. «Не слыхал, где поблизости моют золотишко?» — спросил Джим. Железнодорожник возвел глаза к небу. «Это что еще за фрукт?» «А ладно, кого только не заносит сюда из Канзаса». «Поезд в Крипл-Крик будет сегодня в полдень. Тебе повезло». «Спасибо, парень». Тут он заметил светловолосую женщину, сидевшую на веранде под зонтиком между двух чемоданов. «На юг едем, мэм», — осведомился он, сдвигая шляпу на затылок. Девушка застенчиво кивнула головой в знак согласия. Кольца на ее руке не было. Рената проснулась от того, что Майама лизал ей лицо. Журчала вода, жужжание насекомых вздымалось и опадало. Она села и поежилась. Волосы все еще были влажными, но на спину падали теплые солнечные лучи. Повернувшись, чтобы поглядеть на солнце и ручей, она охнула, заметив дюжину глядевших на нее туземок. Ахнули вместе с ней женщины, дружно всей стайкой отступившие на шаг. Она пришла в восторг. Существовавшая еще до Колумба одежда оказалась не совсем такой, какой ее описывали антропологи, однако выступающие носы и челюсти майя трудно было не узнать. «Я не слишком-то отличаюсь от них», — подумала она. «Быть может, светлее кожа? Но здесь даже легкие отличия могут указывать на чужое племя. Возможно, мне грозит опасность». Женщины и Рената на мгновение застыли друг против друга. Распрямив плечи, гостья из будущего сделала шаг вперед. Две женщины постарше упали на землю и заголосили. Рената дала им возможность продолжить это занятие в течение нескольких минут, а потом сама припала к земле в подобной же просительной позе. Заметив это, женщины встали и завели оживленный разговор. Учитывая то, что гостья, явно сумасшедшая, послана к ним богами, они решили отвезти ее в храм. Жрецы сообразят, как надлежит поступить. Миссис Уорли, владелица конюшни, прибыла на место, немного опередив Амелию. И с удивлением и испугом обнаружила девушку, вдруг возникшую на том самом месте, где только что лежала сама. Поглядев на старую женщину, Амелия обнаружила, что та предусмотрительно облачилась в одежду начала 60-х.
1: «Разве вы...» — пробормотала миссис Уорли.
0: Подумав секунду, Амелия ответила.
2: «Я с вами. Летим на самолете в Даллас».
0: Они вышли из дома под руку. Когда с длинной дорожки они ступили на улицу, Амелия сразу же заметила, что хотя внешний вид автомобилей и одежда людей соответствовали своему времени, памятника Вашингтону не было.
2: «Миссис Уорли», — сказала она, заметив, что и старуха не упустила из виду отсутствие столь важного ориентира. «Похоже, нас ждет очень интересное путешествие».
3: «Ждет», — согласилась миссис Уорли, подзывая такси. «А ты прихватила с собой хоть сколько-нибудь старых бумажных денег?»

0: Иван Наумов. Правильный человек. Рассказ из сборника «Социум». Снежный ком, 2018 год.
1: Заговор вызревал, как сортовой гранат. Всеми косточками одновременно и невидимо. Под плотной шкуркой единодушного молчания новостных каналов и гипертрансляций. Недовольство губернатором, в частности, и назойливой опекой метрополии в целом, разрасталось и в верхах, и в низах. Перешептывались депутаты и политики. Недовольно ворчали госслужащие, осиным роем гудели транзитные доки и орбитальные заводы. «Свободу!» — слышалось там и тут. «Долой!» — прилетало эхо из ниоткуда.
2: «Натерпелись!»
0: — шелестело над толпой у анфилады. Не хватало лишь малости, чтобы отдельные тихие голоса слились в яростный хор. Эрцгерцог Леферт, вице-губернатор Нуэва Каталья, шестого из восьми миров анфилады, вызвал самых доверенных секретарей и озадачил их монологом, состоящим из путанных откровений и завуалированных призывов к государственной измене.
3: «Ермо транзитного мирка!» — вещал Леферт. «Жизнь на сдачу с инопланетной купюры! На нас даже не вытирают ноги, просто проходят мимо, не разуваясь!»
4: «Чаша через край!»
0: — осторожно поддакнул более опытный Габриэль и поправил в лацкане полосатый цветок, точь-в-точь, как на гербе Нуэва Каталья.
3: «Если вожак глух...»
0: Леферт покосился на портрет губернатора, исполненный в льстивой парадной манере.
3: «Если руки связаны, если сердца бьются в едином порыве...»
0: Гальвано, новичок в канцелярии эрцгерцога, изо всех сил старался не отстать от летящей начальственной мысли и не заблудиться в метафорах.
5: «Нужен правильный человек»,
0: — наугад сказал он, нервно теребя двуцветный шнурок на запястье.
5: «И все само устроится».
0: Леферт замер с открытым ртом и пристально посмотрел на секретаря. Стало слышно, как за окном резиденции призывно чмокает и чавкает птица-карапушка.
3: «Хорошо, что вы прониклись моей идеей», — кивнул эрцгерцог. «Промедление коме подобно. Историю творят одиночки, но вдвоем вам будет проще. Через 30 минут забронирован слот на анфиладе. Поторопитесь, судьба Нуэва Катальи висит на нашем общем волоске».
0: Габриэль и Гальвано получили все необходимое от приземленного и практичного оберсекретаря. Полчаса спустя они шагнули в пятый мир анфилады, из него в четвертый, где перешли в другую анфиладу.
1: Сиреневые солнце и безлунные пустоши. Летающие острова и огненные реки мелькали за толстыми хрустальными стенами транзитных коридоров. Поддержание открытых пространственных проколов между звездными системами съедало чудовищное количество энергии. Анфилады, цепочки по 7-8 миров, соединенных как бусины одним сквозным проколом, потребляли на порядок меньше, чем последовательные попарные соединения. Маршрут секретарей напоминал движение по сетке кроссворда. В мире серых зданий и мерцающих вывесок они нашли узкую улицу и поднялись по узкой лестнице. Дверь им открыла отдаленно похожее на человека существо в халате с кистями. Взъерошенная и не слишком густая шевелюра, заплывшее лицо с глазами-щелочками, убойный запах недопереваренной спиртосодержащей жидкости. Существо оглядело Габриэля и Гальвана с ног до головы. Юных, чистеньких, официозно нарядных, одетых в дорогое и похожее.
6: «Сбежали из богатого детдома? Почему ко мне?»
0: В голосе в равных долях присутствовали любопытство, скука и презрение.
5: «Вы Олев?»
0: — полуутвердительно спросил Габриэль.
6: «Тоже мне новость», — ответил тот.
5: «Вам просили передать вот это».
0: Габриэль раскрыл ладонь и показал непримечательный синий камень с дыркой посередине. Олев, и до того не выглядевший дружелюбным, заметно помрачнел.
1: Подцепив камень двумя пальцами, он зашипел сквозь зубы.
2: «Клубцы! Молокососы! Скиньте, пока не поздно!
1: Вы не к тому пришли! Вся целая в хлам, все живое в прах, надежда ранит, доверие убивает! Кто прислал вас ко мне? Знает ли он, что делает и что делает с вами?»
0: И с ненавистью уставился на оторопевших посланников.
5: «Как вы сказали?»
0: — вежливо уточнил Гальвано, когда нарастающая тишина стала невыносимой.
1: «Я сказал...» — Олив спрятал камень в карман. «Что лишнего кофе у меня нет. Займите столик в забегаловке внизу, я сейчас подойду».
0: Наступая на пятки друг другу, секретари устремились вниз. Запыхавшиеся уселись в хлипкие кресла. Над столешницей засверкали предложения дня.
5: «Нас же предупреждали», —
0: неуверенно сказал Габриэль.
5: «Все это чревовещание. Ноева катальянцев на испуг не возьмешь, да?»
0: Гальвано согласно закивал, но душу по-прежнему сжимал мокрый кулак. Хотелось сказать напарнику: «Давай встанем и вернемся, мог же этот Олив куда-то переехать, миров не счесть. Лучше наврать эрцгерцогу, чем...» В свежей одежде и с дорожным саквояжем Олив напоминал доктора. Бесцветный все знающий взгляд, насмешливо сложенные губы, добрые морщинки у глаз. Он сел на свободное место и спросил:
7: «Так что беспокоит?»
0: Их беспокоило слишком многое. Из сбивчивого рассказа на два голоса Олив вынес лишь никчемные цифры и проценты. Рост валового продукта, снижение субсидий, рост налоговых отчислений в метрополию, ограничение самоуправления, квотирование местных инициатив.
7: «Подождите, подождите!»
0: Олив выставил перед собой руки и смачно, с оттяжкой зевнул.
7: «Я не бухгалтер и не судья. Не надо со мной так.
1: Пейте кофе, думайте о хорошем. Вот это вот, что такое?»
0: Он ткнул пальцем Габриэля в грудь. Значок. Тот скосил глаза на лацкан, гордо улыбнулся.
5: «Это цветок расцветной лианы. Растет у нас на болотах. Вырастает иногда вот такой!»
0: Взмах рук едва не опрокинул соседний стол.
5: «Карапушки устраивают в них гнезда. На ночь цветок закрывается, получается, что птицы спят как домики».
1: «А у тебя что на руке?» — повернулся Олив ко второму секретарю.
5: «Меня зовут Гальвано, а это Габриэль».
1: «Не придумал пока, зачем мне это знать, но допустим. Так что на руке?»
5: «Бабушка сплела оберег. Ну, от всего плохого. А цвета такие у нас любят, они же на флаге».
0: Олив прикрыл глаза, погладил в кармане кончиками пальцев шершавую поверхность камня. Вокруг него летали невидимые искры и снежинки. От кофейной пенки вместе с паром ускользала чья-то история. В окнах домов напротив отражались тени еще не свершившихся событий.
1: «Это хорошо, что на флаге», — кивнул Олив и встал.
7: «Думаю, пора навестить Ноева Каталью».
0: В ожидании слота для входа в Энфиладу Габриэль и Гальвано озирались по сторонам, пялились на местных и на транзитников, что-то негромко обсуждали, иногда взрываясь смехом. Олив разглядывал их с легкой завистью. К их молодости, беззаботности, к ненабитым шишкам и невстреченным бедам. Потом подумал, что завидовать им глупо. Маршрут до Нуэва Катали, исходя из загрузки Анфилат, выпал кружной, долгий. Из мира в мир, из мира в мир перешагивали жизнерадостные секретари эрцгерцога, а за ними серой тенью следовал Олив. Десятки солнц освещали их красным, белым, голубым светом. За хрустальными стенами бушевали песчаные бури и проливные дожди, роились летающие лодки, извивались города-грибы. Вокруг звучали языки, диалекты, наречия бескрайней во всех смыслах метрополии.
1: «Что за странная выдумка, — рассуждал Олив, — пытаться обособить один единственный маленький мирок от настоящего многомирия? Ради чего? Выгадать чуть больше денег? Испытать чуть больше гордости за свои болота? Но размышления Олифа никак не влияли на его планы. Заказ был принят. И синий камень грел пальцы в кармане. Они добрались до Нуэва-Катальи ночью. В транзитной зоне Анфилады было немноголюдно, а на выходе они оказались вообще одни. Олив втянул в себя воздух нового мира. Душистый, вязкий, пряный.
8: «Слышите?»
1: Гальвана дернул его за рукав.
8: «Прислушайтесь!»
1: Странные звуки доносились из лежащей в темноте низины. То ли нарочито громкие поцелуи, то ли чавканье.
8: «Слышите, да? Это наши крапушки!»
1: Гальвана расплылся в улыбке. Габриэль тем временем разбирался с транспортом. «Я скоро увижусь с заказчиком», — поинтересовался Олив. Его тяготила компания попутчиков. Хотелось остаться одному, с синим камнем в кармане, наедине с Нуэва-Катальей, послушать звезды и ветер, поговорить с искрами и снежинками.
8: «Он уже ждет вас», — сказал Габриэль.
1: Ширококрылая Птера доставила их на уединенный остров,

0: Здесь никто не жил, но на невысоком холме стояла небольшая открытая беседка. В ней угадывался человеческий силуэт. Габриэль и Гальвана остались рядом с Птерой. Олев поднялся по склону. «Как вам итальянская ночь?» — спросил заказчик. «Черная тень на фоне звездного неба». Правильный человек из другого мира выглядел совсем обычно и буднично. Немолодой, лысоватый, помятый долгой дорогой. Леферт предполагал увидеть кого-то более впечатляющего. Шамана, друида, чародея. Впрочем, такого серого обывателя куда проще спрятать в толпе. Разговор получился сухой, деловой, прямой, что устроило обоих.
1: «Не знаю, играет ли это какую-либо роль», — подытожил Леферт. «Но все, чего жаждет наш мир, — это свобода. Когда Нуэва Каталья выйдет из-под контроля метрополии, здесь все обустроится так, как считает нужным народ. В конце концов, это наш дом».
0: «Нет, не играет», — сказал Олив. «Мне все понятно. Я пойду». Не дожидаясь разрешения, он вернулся к Птере. Леферт задумчиво смотрел, как крылатая машина поднимается в воздух.
1: «Все ли сказано? Все ли разъяснено? Власть метрополии кажется незыблемой, безусловной, но в любой крепостной стене найдется расшатанный кирпич».
0: Леферт перебирал в уме каждую фразу прошедшей беседы, понимая при этом, что для правильного человека не важно, что и как сказано. Он сам все увидит и подскажет, что делать. Теперь оставалось показать Олифу Нуэва Каталью.

0: Неделя шла за неделей, а путешествие Олифа продолжалось. Он побывал в торфяных поселках и на светских приемах, поднялся на орбиту и спустился в подводные лаборатории, танцевал на карнавале лепестков и пару раз присутствовал на тайных сходках агитаторов. Канцелярия эрцгерцога обеспечила ему качественное прикрытие, налаживание торговых связей, оценка объектов инвестирования, что-то еще, и Олиф в сопровождении неотлучных Габриэля и Гальвана перемещался по миру, не вызывая подозрений у службы безопасности Анфилат. С каждым днем Олиф убеждался все четче, что заговор не стоит выеденного яйца. Серьезные намерения одиночек вязли в киселе обсуждений, митингов, забалтывались и выхолащивались. Разговоры о свободе и независимости могли длиться вечно, не выходя за пределы кухонь или комнат отдыха. Но это ничего не меняло. Заказ был принят. Долгий вояж закончился, и Олиф разместили на небольшой вилле в столичном пригороде. За порядком в доме приглядывала смешливая девчонка из актива свободной Ноева Каталии по имени Аурита. Гальвана представил ее Олифу как свою девушку. Аурита не возразила. Она с любопытством разглядывала важного гостя, пока Олиф, смутившись, не отвернулся. Камень сжег пальцы. Прикрыв глаза, Олиф сжал его в ладони. Искры и снежинки ходили вокруг тугими, мощными вихрями. Один поток проткнул Олифа насквозь, скрутился пружиной и трансформировался в женскую фигуру.
1: «Аурита!»
0: — услышал он собственный шепот. Стоящая в пустоте Аурита улыбнулась и поманила его к себе, прикладывая палец к губам.
1: «Тише!»
2: «Не обращай внимания»,
0: — негромко сказал Аурите Гальвана.
2: «С ним так бывает. Ничего делать не надо. Постоит и дальше пойдет».
0: Олиф открыл глаза. Снег и искры никуда не делись, теперь они все время кружились вокруг него. От Ауриты к нему тянулись золотистые и нежно-розовые, как пыльца рассветные лианы, нити. Можно было взяться за любую и посмотреть, что дальше, но Олиф не решился. Пока не решился. Хвататься за камень больше не пришлось. По растянутым вокруг нитям Олиф мог перемещаться взглядом за пределы дома, смотреть со стороны и на себя, и на своих спутников. Чем чаще он это делал, тем легче становилось ускользать вдаль. Темные дымные струйки уходили назад в прошлое. По ним Олиф возвращался в день приезда на виллу и смотрел, как Аурита на него смотрит, как она командует домашней утварью, как снова смотрит на него из-под тишка. «Заказ принят, не отвлекайся», — говорил он себе, но снова и снова крался по цветным нитям, замирая в предвкушении того, что может случиться или не случиться. Они с Ауритой почти не пересекались и почти не общались, но Гальвана словно что-то почувствовал.
2: «А камень, который мы вам привезли, это что?»
0: — однажды спросил он. Тонкие красные нити пучком выходили из его груди и почти все обрывались. Концы колыхались в воздухе. Олиф пристально посмотрел на Гальвана. «Вот, значит, как».
2: «Ты не слишком назойлив, а?»
0: Габриэль вошел в дом из сада и одернул напарника. Олиф обернулся на голос и увидел, что нити Габриэля тоже оборваны, а концы едва заметно тлеют. Олиф быстрым шагом вышел на свежий воздух. «Нет», — убеждал он себя, — «все неоднозначно. Все может поменяться». И не верил себе, потому что слишком ясно чувствовал — начинается. Сложный узел разматывается, вытягиваясь в единственную уникальную возможность. Заказ близок к исполнению. Олиф ухватился за толстую золотую нить и взмыл в небо. Он поднимался все выше, разглядывая лежащий в стороне город. Облака холодили его щеки. Мириады нитей заплетали все внизу, сплетались и разбегались в стороны, тянулись сквозь здесь и сейчас, в когда-нибудь тысяч возможных реальностей. Когда Олив вошел в комнату и сообщил, что нужно делать, Гальван отдернулся, как от пощечины. Правильный человек сказал: «Нужно убить карапушку».

0: Это был сержант службы безопасности Анфилат. Пришлый, чужак из четвертого мира цепочки. Красная рожа, туповатый взгляд, низкий лоб. Молоденькая, глупая крапушка, еще птенец, свалилась с рассветной лианы и попала этому уроду за шиворот. Вместо того, чтобы аккуратно отсадить птенца назад на лиану, сержант с омерзением швырнул его себе под ноги и вдавил в землю каблуком. Все произошло так быстро, никто бы и не понял, что случилось, если бы не частные видеокамеры высокого разрешения, установленные неподалеку. Запись попала в сеть и разлетелась по Нуэво-Каталье как вирус. Словно из 20-ярусного карточного домика вынули опорную карту. Габриэль и Гальвана по тревоге выбежали из своих комнат в гостиную виллы.
1: «Оставайтесь здесь, Олив!»
0: Гальвана положил на стол компактный пластиковый пистолет.
1: «Я закрою периметр, а это так, на всякий случай. Кажется, началось!»
0: Габриэль уже разгонял Птеру, а Гальвана подбежал к Олифу и пожал ему руку.
1: «Им не выстоять, Олив! Но Эва-Каталья скинет оковы!»
0: Птица взмыла по крутой дуге и ушла к городу. Олив обернулся. Аурита стояла в противоположном углу комнаты и смотрела на него. Искры кружились вокруг нее, делая почти невидимой. Неверными шагами Олив преодолел разделяющее их расстояние. Протянул к ней руку, коснулся ее локтя.
2: «Жалко карапушку»,
0: — тихо сказала она.
2: «Почему мы должны это терпеть?»
0: Он нагнулся к ней, коснулся губами волос, краешка уха. Аурита дрожала, но не отстранялась.
2: «Гальвана, он...»
0: — начала она, но Олив поцеловал ее в губы, и фраза осталась незавершенной. Гальвана уже все равно хотел сказать Олив. Прислушался к себе в самый неподходящий момент. Аурита, как зачарованная, тянулась к нему. Но ему действительно все равно, убедил себя Олив. «Я не вижу, как это случится. Случайный взрыв или прицельный выстрел снайпера, или воздушная катастрофа, но он технически уже мертв. Просто факт смерти немного отложен по времени. Он станет героем революции. И Габриэль. Жаль, что именно они. Жаль, как и карапушку». Он уже нес Ауриту на руках в спальню. Она так и оставалась окутана искристым коконом, ни одной нити не пронизывало ее тело. Все события, которые камень готов был показать Олифу, проистекали не здесь. И его это успокаивало. Он бережно опустил Ауриту на холодные простыни. Пока он на ощупь сквозь слепящий кокон расстегивал застежки и пуговицы, она продолжала что-то шептать. Слова благодарности, патриотические лозунги, сожаления о крапушке.

0: Аурита спала красиво, глубоко и улыбалась во сне. А Олив выскользнул из постели на шум внизу. На цыпочках, спускаясь по лестнице, он пытался вспомнить, где именно Гальвана оставил пистолет. Но это не понадобилось. Крупный остроносый мужчина поднялся из кресла ему навстречу. «Проснулись, Олив?» «Очень кстати, Птера ждет». «Вы кто?» Периметр дома оставался включен, чужим было бы не войти. «Я обер-секретарь эрцгерцога. Бумажный червь. Мирный человек, ограниченно пригодный для революции и сопутствующих мероприятий. В канцелярии решили, что пригожусь хотя бы здесь. Мне велено как можно быстрее доставить вас на встречу с заказчиком, что бы это ни значило. Вы понимаете, о чем речь?» Олив собрался за минуту. Подумал было подойти к Аурите, но решил, что вернется скоро, пусть спит. Из салона летящей Птеры открывалась впечатляющая панорама города. «Вон там, видите искорки?» Тоном заправского экскурсовода пояснял оберсекретарь. «Казармы службы безопасности. Боюсь, там будут основные потери. Но главное, что вход в анфиладу под контролем восставших. Бутылочное горлышко легко удерживать, если я что-то понимаю в военной теории. Как считаете?» Олив смотрел на далекие вспышки выстрелов и взрывов. Тер и тер в пальцах синий камень, но тот оставался холодным. Заказ исполнен. Обер-секретарь посадил Птеру в глухом лесу, в стороне от города. Олив вышел на поляну. Там его ждал эрцгерцог.
1: «Было приятно с вами иметь дело, Олив», — улыбнулся Леферт.
0: «Странное место для встречи», — заметил Олив, озираясь.
1: «Возможно. Но хорошее для расставания».
0: «Вы уезжаете?» «Я думал, вы возглавляете восстание, и вам ничего не грозит». Леферт искренне рассмеялся и протянул конверт.
1: «Нет, Олив, это вы покидаете Нуэва Каталью. Кстати, ваш проходной документ».
0: Олив взял конверт в руки, недоуменно посмотрел на эрцгерцога.
1: «Если у Анфилады идет бой, как я ей воспользуюсь?» «Просто поезжайте домой, Олив», — сказал Леферт, подружески приобняв его за плечо, и вокруг них зажглись бледные столпы огня, сходящиеся в высокую арку. «Постарайтесь убраться отсюда, не задерживаясь».
0: Прямо перед носом Олифа дрожала марева входа.
1: «Вы не говорили, что в вашем мире есть вторая анфилада», — сказал он.
2: «Разумеется, говорил»,
0: — Леферт подтолкнул Олифа в спину. Хотя, возможно, это было «разумеется, не говорил». Позже Олиф не раз пытался вспомнить последнюю фразу эрцгерцога. Он провалился в стандартный транзитный коридор. Анфилада как будто вымерла. Или еще не ожила. Повсюду валялся строительный мусор. Мраморный пол блестел, как зеркало. Олив достал из конверта свой маршрут, сориентировался по пиктограммам. Где-то в полумире от него Аурита улыбалась во сне. «Все уляжется, и можно будет вернуться», — успокоил себя Олив. Уйдя до конца анфилады, он перешел на другую ветку. Обернулся и не увидел прохода к той анфиладе, откуда пришел. Сверился со схемой. Никаких пересадок здесь вообще не было. Олив направился домой. Отойдя миров на 15, он остановился перекусить. Ресторан в транзитной зоне нависал хрустальным пузырем над водопадом, обрывающимся в бездонную пропасть. Пролистав меню и ничего не выбрав, Олив переключился на гипертрансляцию и нашел новостной канал Нуэва Катальи. Диктор с прискорбием сообщал о сепаратистском мятеже, возглавленном высокопоставленными представителями местных органов самоуправления, о гибели губернатора и сотрудников службы безопасности, о боях на местном узле анфилады и в связи с этим временном закрытии всей анфилады, ведущей к Нуэва Каталье.
1: Войдя домой, Олив вынул из кармана синий камень, покрутил его в пальцах и бросил на дно саквояжа. Навалилась мутная, сминающая усталость. Не раздеваясь, он упал на кровать лицом вниз. Ему снились новости. Диктор говорил, что храпушки обвиняются в организации мятежа и захвате рассветных лиан, что грядут аресты, что обнаружена нелегальная анфилада, что некто Олив разыскивается за грубые вмешательства в пространственно-временной континуум. Олив перевернулся на спину и вывел новости на потолок. Оказалось, что он проспал 12 часов. Первым, что появилось в кадре, было лицо Гальвана. Картинка транслировалась без звука. Сначала Гальвана стоял на коленях со связанными руками, а человек в мундире рядом зачитывал какой-то документ. Потом он сложил листок и убрал его в нагрудный карман. Потом поднял руку и что-то прислонил к затылку Гальвана. Олив зажмурился, а когда открыл глаза, то Гальвана снова был в кадре, но как-то боком и уже не мигал.
2: «Как же так?» — спросил себя Олив. «Бутылочное горлышко легко удерживать, даже канцелярский червь это понимает».
1: А по экрану проплывали пылающие пригороды столицы. Судя по плавным колебаниям кадра, съемка из рубки боевой птеры. Леденее Олив сопоставил картинку на экране с картой. Его и ауриты вилла полыхала ярче всех. Огонь до небес.
3: Немногим зачинщикам мятежа временно удалось скрыться. Благодаря средствам наблюдения все они опознаны. Продолжаются аресты на Нуэва Каталии и в окрестных мирах. Потекла бегущая строка.
2: Все опознаны.
1: Олив поднялся и выглянул из-за занавески во двор. Там уже стояли трое в свободной одежде. На лестнице послышались шаги. Олив понял, что его пришли убивать. «Может, и к лучшему», — прошептал он себе.
2: «Невелика крапушка».
1: В дверь постучали. Борясь со слабостью в коленках, Олив шагнул к двери и отпер ее. На пороге стоял смутно знакомый здоровяк в генеральской форме какой-то туземной

0: Адъютант поставил на стол изящный ларец с инкрустированным на крышке полосатым цветком. Генерал доверительно дотронулся рукой в перчатке до локтя Олифа. «На Нуэво Катальи вы отныне желанный гость. Можете быть уверенным, что губернатор окажет вам поддержку в любой надобности. Счастливо оставаться!» Поблескивая эполетами, делегация удалилась. Защелкнулся дверной замок. В ларце обнаружилась верительная грамота с гербом Нуэво Катальи, чек банка «Анфилат» на шестизначную сумму и сувенирная бутылка катальянского черного. Олив вдавил пробку пальцем и, закрыв глаза, присосался к горлышку. Черное втекало в него, не принося ни запаха, ни вкуса, не обжигая и не смягчая горло. Олив отставила половиненную бутылку. Чуть покачнувшись, повернулся к кровати и вывалил на покрывало содержимое саквояжа. Опустился на колени и осторожно взял в руки синий камушек. Сдул с него прилипшую крошку, отложил в сторону. Рядом с камнем лежало разное. Осколок полупрозрачного витража, брелок из пористой зеленой древесины, блестящий болт с семигранной головкой, моток искрящейся шерсти.
1: «Я их не убивал»,
0: — твердо решил Олив.
1: «Никого. Даже птичку. Так вышло».
0: Черного хватило еще на один затяжной глоток, и теперь его вкус раскрылся полностью, пронзил Олифа изнутри наружу до мурашек. Уронив стул, он выбежал в туалет. Сквозь наклонное окно в мансардной крыше светили две небольшие луны. Олив встал ногами на унитаз, толкнул окно, высунулся в узкую щель. Под ладонями чуть теплилась черепица. Здешние звезды складывались в знакомые узоры. Олив цеплялся за колючие огоньки взглядом, в тщетной надежде сдвинуть их с места, натрясти из них снежинок и искр.
2: «Покажись!»
0: Глядя в небо, заорал он во весь голос, и в соседнем дворе завыла в ответ какая-то местная животина.
2: «Покажи мне! Какую ручку дернуть? Какую кнопку нажать?»
0: В окнах там и тут начал зажигаться свет. Небо молчало. Будущее не хотело разговаривать с Олифом. Он осел вниз, глупо ободрав живот и стукнувшись коленкой о раковину. Черное заполняло его без остатка. Поднялось по горлу, в щеки, уши, глаза, фонтаном ударило из темени. Стук продолжался и продолжался. Настойчивый, деловитый, равномерный. Пять ударов, пауза, снова пять ударов. Олив разлепил глаза, еще даже не пытаясь понять, где он или кто он. На четвереньках выполз из туалета, оперся о журнальный столик, поднялся в рост. На автомате заправил рубашку, мимолетно удивившись расцарапанному брюху. Пригладил волосы. За дверью стояла девушка. Вся такая белая, что больно смотреть. Кожа, волосы, одежда — все. «Вот, оказывается, как выглядит смерть», — спокойно удивился Олив. «Вот, значит, как».
3: «Вас зовут Олив?» —
0: спросила девушка, глядя ему в лицо белесыми радужками без зрачков. И наваждение развеялось, иссякло. Олив вспомнил, в какой из Анфилат есть мир, где белыми глазами никого не удивишь. «А тебе что с того?» — огрызнулся он, закрывая дверь перед носом незнакомки.
3: «Это для вас»,
0: — торопливо сказала она и просунула в щель что-то пушистое и радужное. Олив взял это в руки —

0: чучело. Совсем маленькое чучело. Клюв, не клюв, крылья, не крылья. Дрожащим пальцем Олег провел по оперению птицы-карапушки. Чуть приоткрыл дверь. Встретился с белым взглядом.
1: «Мне надо переодеться», — сказал он девушке.
0: «Подождите внизу», —

Грегори Бенфорд. А не прогуляться ли нам? Привет вам. Меня просили припомнить некие события из моей юности. Эта запись делается исключительно в целях исторических. Любое коммерческое использование запрещено законами, касающимися полноты артефакта. Далекие времена, которые мне предстоит описать, покажутся весьма странными для тех, кто не искушен в подобного рода вещах, поэтому меня попросили разрешить подключение непосредственно к мозгу. Мне сказали, что это позволит оживить мои воспоминания. Высокочувствительные магнитные поля проникнут в древние клетки коры головного мозга и выманят на свет Божий того Мэтта Болса, который еще обитает там. Ничего не скажешь, очередное чудо! У историографов появилось много инструментов. Надеюсь, не стоит подчеркивать, что устройство подключения – еще один прибор, который мы получили из полноты. Прежде чем начнется запись, хочу напомнить, что моя юность прошла на совершенно ином Ганимеде. Когда наш шаттл завис над поверхностью, молодой Мэтт Болс увидел голубой лед и снежные заносы, сковавшие полюса. Экватор же представлял собой широкий пояс бесплодных бурых камней. Реки рассекали бескрайние равнины, прорезавшие края древних ледяных кратеров. Высеченные в скалах лощины затягивал красноватый туман, и над всем этим торчали голые вершины.

0: Создание атмосферы Ганимеда только началось. Нашу группу послали сюда для отдыха и тренировок. Мы достаточно долго пробыли в орбитальной лаборатории, именуемой в просторечии консервной банкой. К сожалению, исследования Юпитера были сокращены, и теперь шла подковерная борьба за оставшиеся перманентные должности. Скоро Агесси отправится на Землю, и те, кто остался неудел, улетят с ним. В моей области была только одна вакансия, на которую претендовали несколько человек, и энергичнее всех – Юрий Каллас. Юрий я помню очень хорошо, и без всяких приборов. Высокий, тучный, с уверенной походкой, вечно важничал и хвастался. Маленькие свиные глазки и постоянная ухмылка, словно... Нет-нет. Боюсь, меня снова захватят прежние, давно казалось забытые эмоции. Достаточно сказать, что мы с Юрием постоянно соперничали, и в спорах Юрий не раз переходил на личности. Однако по капризу судьбы выпало так, что нас назначили на один и тот же уокер. Нам было приказано проводить профилактические осмотры и ремонт автоматических станций, усеивавших Ганимед. Предстояло много недель провести вместе в крошечном замкнутом пространстве. Я вижу, как инженер со своими кабелями и сетками машет рукой. Подключение вот-вот начнется. Сверкающая синяя россыпь огней. Скрип сапог по розовому снегу. Надев скафандр, я иду между разбросанными на снегу керамическими зданиями базы Ганимед. Шагающая тарелка в просторечии Уокер прочно стоит на своих шести ногах, возвышаясь на 7 метров над землей. Красноватый свет льется сквозь большие изогнутые окна прозрачного купола наверху. Самое большое видно сиденье пилота. Ниже, почти затерянное в мешанине гидравлических клапанов и рычагов, раскладывается входная лестница. Ярко-голубой Уокер резко контрастирует с красновато-коричневым грязным льдом. Под мордой главной антенны аккуратно нарисовано изображение кошки, которая гуляет сама по себе. За этого забавного зверька Уокер и получил прозвище «Кошка». «Доброе утро!» Я узнал голос капитана Ван Деза даже за шумом вмонтированного в скафандр радио. Он и Юрий направлялись к кошке с другой стороны базы. «Я здороваюсь!» Юрий отвечает издевательским салютом.
1: «Что ж, мальчики, мы вдвоем должны справиться, да?» —
0: решил капитан Ван Дез, похлопывая кошку по боку.
1: «Старая мурлыка позаботится о вас, пока будете с ней хорошо обращаться. Пополняйте запасы воздуха и воды на каждой станции. Не пытайтесь пропустить хоть одну и двинуться к следующей. Вы просто не дотянете. Если заправитесь на станции и потом ляжете спать, значит, перед отлетом нужно дозаправиться. Во сне уходит много воздуха. И никаких штучек. Придерживайтесь маршрута и выходите на связь точно в назначенное время. Сэр. Даблс.
0: Кажется, у меня больше опыта с Уокером, чем у Юри, так что...
1: Разумеется, больше. Вы уже им управляли. Но вчера Каллас целый день тренировался и, нужно сказать, произвел на меня немалое впечатление своими способностями. Поэтому я считаю, что он достаточно подготовлен. Полагаю, если возникнут вопросы, вы должны следовать его советам», — нетерпеливо бросил он.
0: Я ничего не сказал, хотя мне это не понравилось. Капитан Ван Дес не заметил моего демонстративного молчания. Похлопал нас по спине и вручил Юре запечатанный чемоданчик.
1: «Здесь ваши путевые листы и походные инструкции. Следите за картами и держите ухо востро».
0: С этим напутствием он развернулся и поспешил прочь. «Пора двигаться», — буркнул Юрий, направляясь к лестнице. Мы поднялись, и я закрыл задвижку. Следующие 5 дней этому кораблику, забитому инструментами и запасными деталями, предстоит сделаться нашим домом. Солнечный свет, струившийся в окна, озарил кабину и погасил фосфоресцирующие панели на потолке. Мы сбросили скафандры и выложили карты на стол. Я уселся в кресло пилота и наскоро провел проверку корабля. Легкий ядерный двигатель, вмонтированный под палубой, полностью заряжен и сможет работать многие годы, требуя всего лишь замены элементов с циркулирующими жидкостями, да и то не часто.
1: «Почему бы тебе не запустить кошку?» – пробурчал Юрий. «Я могу изучить карты».
0: Я кивнул и, устроившись поудобнее, щелкнул переключателями. Панель управления ожила. Красные огоньки сменились зелеными. Я завел двигатель и заставил Уокера присесть несколько раз, чтобы согреть гидравлическую жидкость. Очень трудно запомнить, какие ноги кошки работают при температурах несколько сотен градусов ниже точки замерзания, когда сам сидишь в жаркой кабине. А вот забывать этого не стоит. Ни в коем случае. Все это время я не выпускал из виду купол жизни, поднимавшийся на расстоянии. Отсюда можно было различить людей, съезжавших по холму на санках, и другую группу, игравшую в снежки. Такие забавы куда веселее на Ганимеде, чем на Земле. На расстоянии в 100 ярдов вы легко можете попасть в соперника, потому что низкая сила тяжести увеличивает дальность броска. На Ганимеде нет особых развлечений, нет ничего вроде лунных каверн, где люди летают в восходящих потоках газов на крыльях, привязанных к спинам. Но и здесь можно неплохо провести время. Двигатель набрал обороты, и кошка рванулась вперед. Ноги методически двигаются, нащупывая определенный уровень почвы и приспосабливаясь к нему. Гироскопы держат нас на поверхности, в амортизаторах сохраняют нашу кабину от раскачивания и сотрясений. Я переключился на магнитный экран кошки. Земля в районе купола жизни опутана сверхпроводниками, создающими магнитную паутину. По мере того, как кошка уходит все дальше, нам требуется больше защиты от непрерывного дождя протонов. Они летят на Ганимед с поясов Ван Аллена. Несколько часов беззащитны, и мы попросту поджаримся. Стены кошки содержат сверхпроводящие водородные нити, несущие высокие токи. Они создают снаружи сильное магнитное поле, отклоняющее поступающие заряженные частицы. Я увел нас от базы со скоростью ровно 30 миль в час. Мы отбрасываем на стены свинцово-серой лощины тень, похожую на бегущего паука. Юпитер, как полосатый арбуз, растопырился ровно в центре неба. «Кстати, твой не слишком ловкий маневр не прибавил тебе очков у капитана Ландеза», — сухо замечает Юрий. «Что?» «И нечего делать вид, будто не понимаешь. Еще раз попробуешь нагадить мне, я поставлю тебя на колени». «Видишь ли, мне казалось, что если ничего не понимаешь в уокерах, не стоит пытаться ими управлять». «Кто бы говорил? Да я сообразил, что к чему всего за несколько часов практики. Ну-ка посторонись». Он с мрачным видом махнул рукой, прогоняя меня с кресла. Я остановил кошку, и Юрий скользнул на место пилота. Мы достигли конца лощины и направились к невысокому бугру. То тут, то там поблескивал мячный лед. Юрий запустил двигатель, держась поближе к обычной тропинке. Вся сложность управления уокером заключается в том, чтобы не поднимать ноги слишком высоко при каждом шаге и не развивать большой скорости. Словом, тише едешь, дальше будешь. В машине легче подниматься ползком, чем прыгать. Но первое, что делает Юрий, направляет машину прямо на холм. Ноги напрягаются, чтобы удержать кабину на прежнем уровне, и воздух наполняется пронзительным воем. Кошка как-то странно вздрагивает. Рывок вперед, остановка, двигатель захлебывается и замирает. «Эй!» – растерянно восклицает Юрий. «Неудивительно», – бросаю я. Она поступает, как всякая уважающая себя машина, которую заставляют выполнить невозможное. «Бастует!» Автоматика отключила двигатель. Юрий бормочет что-то неразборчивое и поднимается. Я снова занимаю свое законное место и медленно даю задний ход. Потом обвожу кошку вокруг подножия холма, пока не нахожу вьющуюся дорожку, испещренную следами прежних уокеров. Еще четверть часа, и мы оказываемся в следующей лощине, где холмы в розовой подсветке солнца, пробивающегося сквозь тонкое мячное облако над головой. Мы идем точно по расписанию, я почти все время веду. Ночуем на путевых станциях, вернее автоматических химических сепараторах, разделяющих молекулы воды и аммиака, чтобы выделить воздух плюс полезные рабочие газы. Я забочусь о шлангах, заполняющих баки А, Б и С, пока Юрий берет образцы и наводит порядок на уокере. Наш маршрут проходит через старый район Николсона. Мы движемся через зажатые между камнями и снежными заносами лощины, высматривая что-нибудь необычное. Ганимед представляет собой огромный снежок, находящийся в поле притяжения Юпитера. Приливы и отливы тревожат жидкую грязь, из которой состоит ядро. Кипящие жидкости давят на поверхность изнутри. Огромные глыбы замерзшего льда и аммиака наползают друг на друга, безуспешно пытаясь компенсировать подпочвенные процессы. Тектоника льда, ничего не попишешь. Они рассыпаются, сталкиваются, вызывая жуткие землетрясения, от которых содрогается спутник. Ганимед нагревается. Он, разумеется, не весь состоит изо льда. Миллиарды лет метеоритных дождей сделали свое дело, и здесь повсюду рассыпаны камни. Мы избегаем подходить близко к энергетическим установкам. Те, которые побольше горят, как одержимые, могут вызвать паводки и наводнения. Теплая вода несет жар в соседние районы, и там тоже начинается таяние. Однако и этим методом нужно пользоваться осторожно, иначе ваши энергетические установки подтопят под собой почву и просто-напросто провалятся. Ганимед всего лишь

0: Большой снежок, а не твердь земная, и в основном состоит из воды. Судите сами, ледяная корка примерно 70 миль толщиной, с камнями, застрявшими в ней, как изюминки в пудинге. А под этой корой болото, молочный коктейль из воды, аммиака и гальки. Есть, разумеется, твердое ядро далеко внизу, в самом центре, с достаточным количеством урана, чтобы предохранить болото от замерзания. Поэтому энергетические установки не находятся на одном месте. Они похожи на больших гусениц, бесконечно ползущих прочь от экватора. Их компьютерные программы позволяют выбирать наиболее безопасный путь по нагромождениям камней, только у них вместо ног траки. Мы видели одну такую, карабкавшуюся вдалеке на гребень, делавшую приблизительно 100 метров в час, всасывающую лед и выбрасывающую из хвоста аммиачно-водяной поток. Наверху у гусеницы ярко-оранжевый шар. Если установка слишком быстро расплавит лед и застрянет в озере, значит, будет плавать, пока не придет спасательная команда. Несколько десятилетий, и на планете образуется достаточно устойчивая атмосфера. Еще несколько десятилетий, и здесь появится отель «Хилтон». Настанет время перебираться в другое место. С Юрием мы по-прежнему не ладим. Мне все труднее его выносить. Кроме того, он чересчур толстый, занимает слишком много места в маленькой кабине и ужасно неуклюж. Хуже того, небрежен и невнимателен. На третий день мы выходим, чтобы проверить блок датчиков, передающих экоизменения тающего льда. Что-то в нем разладилось. Уокер не может одолеть крутой склон. Мы находим датчики, и причина поломки сразу становится понятной. Обломок камня с кулак величиной застрял в коллекторе. Возможно, заброшен сюда постоянно сдвигающимися льдами. Юрий наклоняется, чтобы рассмотреть получше, скользит по гравию и падает на датчики. Коллектор, антенны, оградительные решетки – все отскакивает. «Кретин!» – ору я, бросаюсь вперед. Поздно. Все полетело к чертям. Он клянется, что это я наткнулся на него и сбил с ног. Лжет, разумеется. Может, я и подтолкнул его, но не настолько сильно. Приходится собирать детали, снимать датчики, устанавливать кучу нового оборудования, проверять его. Мы теряем целый день. Юрий становится еще более невыносимым. Мы постоянно рычим друг на друга, стоит нам оказаться в Уокере. Если же трудимся снаружи, стараемся делить обязанности так, чтобы работать в одиночку. Оказалось, что у нас полно переделок. Нужно установить счетчики повыше, чтобы камни больше в них не застревали. Энергетическая установка может появиться без предупреждения. Если только что растаявшая смесь проложит себе новый путь, лучше поскорее убраться с дороги. Мы привели в порядок уже два блока. Когда дело доходит до третьего, Юрий отправляется на поиски и возвращается ни с чем. Он не смог отыскать датчики. Я иду с ним. «Знаешь, я помню то место», — говорю я. «Мы проходили здесь в прошлом году. Блок вон там, прямо за этим гребнем».
1: «Ну так вот, его там нет».
0: Мы стоим на уступе желтой скалы среди разбросанных булыжников. «А что там обозначено на карте? В чем поломка?» Юрий нетерпеливо оглядывается. «Датчики перестали работать несколько месяцев назад. Это все, что известно». «Ну, раз так...» Я поворачиваюсь, чтобы идти, и замираю. «Погоди. Кажется, это чашка Фарадея». Я нагибаюсь и поднимаю крохотный металлический колокол, лежащий в пыли. Такие обычно прикрепляют наверху блока датчиков. Я смотрю на ближайший валун. Весит, должно быть, не меньше тонны, даже на Ганимеде. Мы находим еще один кусочек металла, выглядывающий из-под края валуна, идем назад и возвращаемся с новым блоком. На этот раз мы убираем датчики подальше от нависших карнизов. Настроить радиоблока на базу оказалось задачей нелегкой, поскольку сейчас мы находились в низкой котловине, так что пришлось сначала транслировать сигналы на базу через радио Уокера. Следующий на очереди блок находился довольно далеко от той станции, где мы планировали остановиться на ночь. Сначала мы решили оставить это на утро, но потом на меня что-то нашло, и я сказал, что отправлюсь туда в одиночку. Наступало как раз то время, когда Юпитер перестает загораживать солнце, и я сделал привал, чтобы полюбоваться, как огненный краешек светила показывается из-за скрывавшей его планеты, неожиданно окутавшейся розовым гало. Это светится внешняя кромка атмосферы. Консервная банка казалась отсюда крохотной белой звездочкой. Я направился по руслу ручья. На душе почему-то стало так легко, как бывает только ранним утром на Земле. Солнце вырвалось из-за Юпитера. Вокруг разлился яркий свет, постепенно ставший из тускло-красного ярко-желтым. Любой предмет обретал невероятно отчетливые очертания. Ощущение какой-то чистоты и покоя снизошло на меня. И солнце было всего лишь свирепой горящей точкой. Никаких колеблющихся полутеней, как на Земле. Рукотворная атмосфера Ганимеда все еще была настолько разряженной, что не искажала видение. И тут
2: тут я скорее почувствовал, чем услышал хлопок. Я поспешил проверить скафандр. На встроенных мониторах не было ничего особенного. Развертка световода не показала никаких неполадок со спиной. Давление в скафандре нормальное. Я решил, что должно быть, это низкоэнергетический микрометеорит ударил по шлему. Обычно такие столкновения не имеют последствий. Возможно, микрометеорит – всего лишь незаряженная пылинка, упавшая в гравитационный колодец Ганимеда. Будь она заряжена, нити сверхпроводников, плетенные в ткань скафандра, отклонили бы ее. Сверхпроводники – это чудо. Как только через них пропускают ток, они начинают создавать магнитное поле. Отныне и вовеки. Поле не ослабляется, потому что не существует электрического сопротивления током, создающим поле. Поэтому даже скафандр обладает достаточно сильным магнитным щитом, чтобы отразить коварную слякоть Сваналлена. А в самом скафандре нет магнитного поля, искажающего показания приборов, если, разумеется, нити вплетены правильно. Векторные интегралы, задействованные в устройствах видения, могут причинить немало неприятностей, особенно если плохо знаешь уравнение Максвелла. Но для меня главное, что эти штуки срабатывают, а больше ничего и не надо. Короче говоря, я нашел блок и выяснил, что нужно сменить один из узлов в радио. На базе уже знали, что делать, и приказали мне захватить с собой запасной. Однако не это интересовало меня. Сенсорный блок располагался в середине засеянного участка. 2 года назад группа биологов посадила целый акр микроорганизмов, специально выведенных в лаборатории для жизни в условиях Ганимеда. Предполагалось, что они начнут выделять кислород, используя лед, солнечный свет и разреженную атмосферу. Я был немного разочарован, когда не увидел ни клочка зелени. То тут, то там виднелись островки серого цвета, такие крошечные, что нужно было долго присматриваться, чтобы что-то приметить. Но по большей части вокруг было пусто. Организмы погибли. Ох уж этот мой оптимизм. Вечно ожидаю слишком много. Да уже тот факт, что хотя бы что-то способно здесь выжить, казался настоящей магией биоинженерии. Я пожал плечами и двинулся в обратный путь. Уже на полдороге к кошке я вдруг почувствовал, как свербит в глотке, и опустил глаза на приборы, вмонтированные под прозрачным смотровым стеклом. Индикатор влажности стоял на нуле. Я нахмурился. Каждый скафандр был снабжен автоматическим контролем влажности. Вы выдыхаете водяные пары, и подсистема очистки выделяет немного воды, чтобы подать очищенный воздух обратно. Эта вода выделяется из задней части скафандра. Можно предположить, что если микропроцессор, управляющий подсистемой, вышел из строя, влажность окажется слишком высокой. Но оказалось, что у меня ее вообще нет. Я опустил задний световод и присмотрелся к своей спине. Из нижнего выходного отверстия капала вода. Я проверил. Капала? Я посмотрел еще раз. Быть не может. Скафандр должен был выводить жидкость медленно, так чтобы она тут же испарялась, стоило ей соприкоснуться с чрезвычайно тонким слоем атмосферы. Если вода капает, значит предохранительный клапан открыт, и вся моя вода вытекла. Я задействовал обзор системы через боковое смотровое стекло, как раз ниже уровня глаз в шлеме. Судя по данным, контроль влажности вышел из строя почти полчаса назад. Именно тогда я и слышал хлопок, который списал на микрометеорит. «Утешил себя» называется. Я ускорил шаг. Щекотка в горле означала, что у меня скафандровая глотка. Так в обиходе именовались симптомы, связанные с дыхательной смесью. Если воздух оказывается загрязненным или терял водяные пары, горло и нос скоро пересыхали. Начиналось раздражение, а ведь пересохшее горло – истинное пиршество для любой оказавшейся поблизости бактерии. Если очень повезет, отделаешься многодневным фарингитом. Я попыхтел дальше. Вдалеке виднелась слабая оранжевая аура вокруг энергетической установки. Туман, поднимавшийся от ревущего потока горящей воды, рассеивал свет на десятки миль. Зеленовато-голубые тени в изъеденных временем холмах резко контрастировали с нежно-оранжевым потоком. Ганимед неожиданно показался чужим и почти угрожающим. Я обрадовался, когда на горизонте показалась кошка, стоявшая у станции. Взобравшись по лестнице, я ввалился через узкий люк в кабину. «Жратва, можно сказать, уже остыла», — буркнул Юрий. «Надеюсь, что смогу ее проживать». «А в чем дело?» Я открыл рот и показал. Юрий нагнулся, повернул мою голову к свету и заглянул мне в рот. «Немного красное. Принимай меры». Я вынул аптечку и нашел обезболивающий спрей. Во рту сразу появился металлический вкус, но, по крайней мере, хоть глотать стало возможно. После этого я занялся прибором контроля влажности. Так и есть. Микропроцессор отказал. Я нашел запасной и вставил на место старого. Все работало лучше некуда. Удивительно, что мог делать Юрий с обработанными вакуумной сушкой продуктами. У нас были тонкие ломтики цыпленка в густом грибном соусе, лимская фасоль, которая еще похрустывала, и отварной рис. Все это дополнялось пирогом с клубникой и чашкой горячего чая. Как в лучшем ресторане, учитывая условия, в которых мы находились. «Мои комплименты», — сказал я, поднимаясь из-за выдвижной полки, которую мы использовали в качестве стола. Комната почему-то завертелась. Я вытянул руку, чтобы не упасть. «Эй!» — крикнул Юрий, подскочив, схватил меня за плечо. Комната снова остановилась. «Я... все в порядке». Немного голова закружилась. «Ты побледнел». «В здешнем свете мало ультрафиолета. Я теряю загар», — промямлил я. «Что-то тут не так. Ты прав. Лягу-ка я спать пораньше. Прими лекарство». Стоило дернуть за кольцо, и складная койка раздвинулась. Юрий принес набор первой помощи. Я сел на койку, снимая одежду и лениво размышляя, откуда должна прийти вторая помощь, если первая себя не оправдает. Юрий дал мне капсулу, за ней последовала таблетка. Наконец я лег, укрылся и почему-то обнаружил, что изучаю цифры и инструкции, начертанные карандашом на потолке кабины. Но заснул, прежде чем сообразил, что они означают.

0: Утром я почувствовал себя лучше. Юрий разбудил меня и дал чашку теплого бульона, а сам уселся на стул и смотрел, как я ем. «Скоро я должен звонить на базу», — сказал он.
1: «Угу.
0: Вот я и думаю, что сказать». «Угу. А ты имеешь в виду обо мне?»
1: «Да».
0: «Слушай, если капитан Ван Десс решит, что я болен, то прикажет возвращаться обратно, и нам придется подчиниться».
1: «Так я и думал, что снизит нашу производительность».
0: «Сделай одолжение, ничего им не говори. Я чувствую себя лучше. Все обойдется».
1: «Ну, пожалуйста».
0: «Так и быть. Не хочу, чтобы все провалилось из-за твоего легкомыслия». Он хлопнул себя по коленям и поднялся. «Пойду звонить».
1: «Очень мило с твоей стороны», — пробормотал я перед тем, как задремать. «Я не чувствовал себя плохо, только немного ослаб».
0: Проснувшись, я мысленно повторил наш маршрут. Следующая станция была довольно далеко, и предстояло проверить один блок датчиков. Немало времени придется потратить на то, чтобы добраться до станции, и это весьма кстати, когда один член команды не может поднять головы.
1: «Юрий», — позвал я, — «осторожнее, постарайся проверить».
0: «Болс, пусть ты и болен, но это не означает, что я должен выслушивать твои приказы. Я все сделаю как надо». Я повернулся на бок и постарался заснуть. Юрий тем временем надел скафандр и вышел. Немного позже послышались два глухих удара, это отсоединились шланги. Потому Юрий вернулся уже без скафандра и сел в кресло пилота. Кошка рванулась вперед и зашагала, мерно и неторопливо. Я решил не волноваться и предоставить все Юре. Мне с каждой минутой становилось лучше, но еще немного вздремнуть не повредило бы. Мерное покачивание Уокера скоро убаюкало меня. Я проснулся около полудня. Должно быть, устал больше, чем казалось. Юрий бросил мне саморазогревающуюся банку тушенки. Я открыл ее и с жадностью проглотил содержимое. Следующий час я провел, читая роман, вернее, пытаясь, и не заметил, как снова отключился. Проснулся уже к вечеру. Очевидно, в лекарство было подмешано снотворное. Я встал, натянул комбинезон и подошел к панели управления и сел рядом с Юрием. Мы довольно резво шагали по плоской черной равнине, верхний слой почвы составлял дюйм или около того. Почва, вернее, пыль поднималась темными клубами вокруг ног кошки. Эта пыль получается в результате замораживания и оттаивания аммиачного льда, застрявшего между булыжниками. При этом камни постепенно разрушаются от гальки до гравия, от щебенки до пыли. Через столетие или около того кто-то начнет выращивать здесь пшеницу. Кроме того, почва еще состоит из частичек межпланетного мусора, падавшего на Ганимед последние 3 миллиарда лет. Вся равнина испещрена маленькими ямками и канавками. Метеоры побольше оставляли кратеры, выплескивающие белые на красно-черную корку. Темный лед – самый старый на Ганимеде. Большой метеор может пробить его, выбрасывая наружу свежий светлый лед. История Солнечной системы нацарапана на древней сморщенной физиономии Ганимеда, но мы до сих пор так и не разгадали до конца всех записей. После того, как энергетические гусеницы выполнят свою работу, пересеченные местности, изрезанные оврагами и лощинами, больше не останется. Жаль, наверное. Поднимающиеся к небу уступами гребни так прекрасны в косых желтых лучах заката, но на других спутниках остается еще немало им подобных. Солнечная система имеет куда больше спутников-снежков вроде Ганимеда, чем мест, пригодных для обитания людей. Приходится делать печальный, но вынужденный выбор. Юрий обогнул толстогубый кратер, заставляя сервомеханизмы карабкаться по склону, не теряя скорости. Похоже, он и в самом деле все схватывает на лету. У кратеров побольше края, как из оплавленного стекла. При столкновении все шероховатости сглаживаются. И теперь кошка вышагивает, как по паркету. Я откинулся на спинку кресла, восхищаясь видом. Тень Ио казалась крошечной крапинкой на вечно пляшущих полосах Юпитера. Тонкое маленькое колечко планеты выглядело легкой, почти неразличимой линией, слишком близкой к Юпитеру, чтобы быть отчетливо различимой. Приходилось глядеть в сторону, чтобы поймать ее боковым зрением. Я знал, где-то есть небольшой спутник, медленно разрываемый приливно-отливными напряжениями и сгущающий своими обломками кольцо Юпитера, но он слишком мал, чтобы разглядеть его с Ганимеда. Глядя на все световые точки, мечущиеся по небу, невольно воображаешь систему Юпитера в виде гигантского часового механизма, каждое колесико и шестеренка которого движутся по некоему сложному закону. Наше дело – безболезненно влиться в работу этой огромной космической машины, не повредив ни единой детали. Я зевнул, прервав ход своих размышлений, и взглянул на панель управления. «Ты утром все показания снял?»
1: Юрий пожал плечами. «Вчера вечером все было в порядке». «Посмотрим». Я нажал клавишу. На жидкокристаллическом дисплее появился перечень деталей системы. Замелькали черные цифры и чертежи, и вдруг что-то высветилось красным.
2: «Эй!
1: Баки Б и С не наполнены», — процедил я.
2: «Что?»
1: «Прошлой ночью я поставил систему в режим заполнения, а утром снял показания счетчика. Все было в порядке».
3: «Потому что счетчик был установлен на бак А. Нужно было заполнять каждый по отдельности и потом проверять ради всего святого».
2: «Это еще почему? Все твои дурацкие идеи. Неужели трудно было объединить всю систему?»
3: «Послушай», — перебил я. «Кошка иногда перевозит другие газы для шахтеров или фермеров. Если компьютерное управление будет автоматически переключаться с А на Б и С, кончится тем, что ты будешь вдыхать двуокись углерода или что там еще».
2: «Ух,
3: пару дней назад я тебе это показывал».
2: «Наверное, я забыл. Все же...»
3: «Тихо. Я наскоро произвел вычисления. Мы уже прошли некоторые расстояния, а пути осталось...»
1: «Мы не продержимся до следующей станции», — объявил я. Юрий, не спускавший глаз с дороги, поморщился.
2: «Как насчет наших скафандров?» — медленно протянул он. «Там, должно быть, еще остался воздух».
1: «Ты перезаряжал свой, когда вернулся?»
2: «Нет».
3: «Я тоже».
1: «И тут напортачили». «Но я все равно проверил скафандры. Не слишком большое подспорье, но все же...» Я пробежался пальцами по клавишам калькулятора, и на дисплее появились цифры. «Как ни крути, а простую арифметику не обойдешь. Мы в глубокой заднице». Юрий увеличил скорость. Ноги кошки звякали и спотыкались на выпирающих торосах фиолетового льда.
2: «Я решил», — выговорил он наконец, — «что нам следует вызвать базу и попросить о помощи».
1: Я нахмурился. «Мне бы не хотелось.
2: Другого выхода нет.
1: Кому-то придется вылететь сюда и сбросить контейнеры с воздухом, а это риск, потому что даже в разреженной атмосфере Ганимеда имеется что-то вроде ветра, природа которого еще до конца не ясна».
2: Юрий настороженно уставился на меня. «Дополнительная работа. Боюсь, капитан Вандес будет недоволен».
1: «Возможно, и нет». «Значит, до Юрия дошло, что если придется писать рапорт, виноватым окажется он».
3: «Послушай, все дело в том, что кому-то на базе придется рисковать головой, и все из-за глупой ошибки».
1: Юрий долго молчал. Уокер покачивался на неровной поверхности. На горизонте показалась тонкая струйка аммиачного пара.
2: «Может, тебе это и не понравится, но я вовсе не собираюсь умирать здесь».
1: Он включил рацию и взялся за микрофон.
3: «Погоди, я мог бы, начал я...»
2: «Что бы ты мог?»
1: «Давай посмотрим карту», — решил я. Несколько минут прошло в молчании. «Вот, видишь тот овраг, который перерезает лощину?»
2: «Да, и что из того?»
1: Я провел прямую линию от оврага через холмы к следующей широкой равнине. Линия прошла сквозь красную точку на другой стороне холмов.
3: «Эта точка и есть наша станция. Я бывал там раньше. Мы должны были проверить ее через 2 дня на обратном пути, но я могу добраться туда пешком от этого оврага через холмы».
2: «Не сможешь».
1: Я еще немного поразмыслил над картой и несколько минут спустя уже увереннее повторил: «Сумею». Почти вся дорога проходит по руслам ручьев. Это позволит избежать лишних подъемов. Я снова взялся за калькулятор. «Кислорода хватит, даже с избытком». Юрий пожал плечами.
2: «Ладно, бойскаут. Если оставишь мне достаточно воздуха, чтобы протянуть...»

0: пока тебя не будет, и еще немного, пока сюда доберется ракета с базы, если ты дашь дуба. Почему бы тебе самому не пойти? Я за то, чтобы немедленно вызвать базу. Путешествие – твоя идея.
1: Слушай, если мы доложим о том, что случилось, у нас обоих не будет никаких шансов остаться.
0: Скорее всего, кисло пробурчал Юрий.
1: Я вовсе не желаю лететь на Землю. Там дерьмово до невозможности.
0: Это точно. Но умирать у меня еще меньше охоты.
1: Ты просто трус, ты...
0: Заткнись, Болс, иначе я разорву тебя на части. Я едва успел сдержаться, почувствовав необычайный прилив энергии и понял, что сейчас случится. Но никто в здравом уме не дерется на борту Уокера, если, конечно, намеревается и дальше им пользоваться. Поэтому я разжал кулаки и прошипел: «Ладно, перемирие. Пока проблема не решится. А потом, клянусь богом, я тебя изуродую».
1: «Вряд ли», — ухмыльнулся Юрий.
0: «Но не позволяй мне задерживать тебя», — он показал на задвижку. «Может, если мы...» «Это мои условия, Болс. Собираешься идти? Иди один». Похоже, он не шутил. Холод сочился по ногам. Скафандр как мог защищал меня от внешней стужи, но и он был на пределе своих возможностей. Розовые глыбы льда, серые скалы, черное небо и тихие хрипы моего дыхания. Горло соднило от кашля. Воздух в шлеме был густым и вонючим. Я, спотыкаясь, брел вперед. Мой чудесный план не сработал. Идти было чертовски трудно, а некоторые русла ручьев были забиты отходами, булыжниками, щебнем, скользкими обломками льда. Должно быть, со временем последних орбитальных съемок здесь проползла энергетическая установка. Приходилось часами преодолевать завалы, карабкаться по каким-то скалам. Юрий выслушал мои жалобы и предложил вызвать базу. Но пропади все пропадом! Я не собирался праздновать труса и терять единственный шанс остаться здесь. Мой рейтинг должен оставаться высоким, даже если силы иссякнут. Именно это я и продолжал себе твердить. Но прошло еще несколько часов, и моя уверенность испарилась. Я не хотел откровенничать с Юрием, но дела, похоже, обстояли хуже некуда. Если он догадается, как я устал, наверняка вызовет базу, и весь мой труд пропадет зря. Мало того, ублюдок получит немалое удовлетворение, потянув меня за собой. Хотя вся эта история с баками — его ошибка, и все из-за глупого... Моя нога скользнула по гравию. Я дернулся и едва удержался на ногах, потянув спину. Дикая боль прострелила меня. Но тут небольшой оползень повлек меня вниз. Я едва удержал равновесие, схватившись за камень, и подтянулся вверх по крутому склону. Я задыхался, весь взмок от пота и умирал от желания стереть со лба и глаз соленые струйки. «Подожди несколько минут», — твердил я себе, — «и скафандр уберет их». Но ожидание длилось целую вечность. Я карабкался по нагромождению, выглядевшему как песчаная дюна. Все вокруг казалось хаотически перепутанными дебрями. Почва ползла в обратную сторону. Я старался постоянно проверять свое орбитальное местонахождение и только поэтому знал, что иду в нужном направлении. Но карта была бесполезной. Под ногами скрипели галька и песок, постоянно ускользая, лишая меня равновесия, отбирая скорость. Я упрямо лез по откосу, стараясь идти не прямо, а чуть наискосок. На вершине торчало несколько валунов, охраняющих фиолетовые лоскуты снега. Натужно пыхтя, я достиг вершины и посмотрел вниз. И увидел куб. Я напряг глаза, стараясь его рассмотреть. Большая глыба аммиачного льда растаяла чуть дальше по линии гребня. Уносимые жидкостью обломки выцарапали и выскребли себе путь в камни. Там, где овраг сворачивал в сторону, собралась груда булыжников. У подножия этой кучи, почти ровно на русле ручья, оно двигалось. Нет, это желтые искорки, внедренные глубоко в молочно-белую поверхность. Плавают, вращаются, блестят. Ловят слабый солнечный свет и отбрасывают его причудливыми узорами прямо мне в глаза. Я поплелся вниз по каменистому склону холма поближе к оврагу. Куб оказался решетчатым и служил чем-то вроде рамок для постоянно меняющихся линий, погруженных в глубину. Линии двигались, сплетались, расходились и сходились, образуя непонятные рисунки. Я прищурился, стараясь уловить их смысл, но так и не сумел. Отвернулся и поглядел вдаль. Там расстилалась широкая просека, выбитая недавними потоками. Я уже различал ярко-голубые и красные цвета станции. Ее сигнальный люминофор подмигивал желтым глазом. Я смогу добраться туда за час, а там должно остаться достаточно кислорода. Что-то вновь привлекло мой взгляд к той штуке во враге. И я вдруг похолодел. По спине пробежал озноб. Я пригляделся внимательней и увидел...
1: Широкое пространство мрака с огненными иглами, вертящимися и сталкивающимися, и пляшущими, зелеными, синими, оранжевыми. Предмет, состоящий из подрагивающих полос, тянувшихся ко мне, и растворяющихся в массах облаков, царапающих рубиновое небо. Сверкающие поверхности яркие и скользкие. Каракули черным, потом желтым. Бегущие животные, такое проворное, что оставляет лишь впечатление молниеносного прыжка, отблеска коричневой шкуры. Гниющее розово-зеленое нечто. Смрад веков. Застывший свет. Змеящиеся волосы. Взрыв. Тяжело дыша, я отвел взгляд. Каждый миг в глубине этой штуки сдвигался слой, и я видел нечто новое. Я заставил себя отвернуться и продолжил спуск. Сейчас самое важное — добраться до полевой станции. Самое важное — воздух, окер, работа. Я топал и топал вперед, хотя в мозгу теснились впечатления, вопросы, странные тревожащие эмоции. Я постоянно оглядывался, не мог не оглядываться, но упрямо шел дальше. Погодите, погодите, нет! Всего только минуту, пожалуйста! Хочу снова почувствовать то, что ощутил в первый раз. Простите. Потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя после подключения. Я не подозревала его мощи и столь живом ощущении. Неужели правда, что наша юность так красочна, так ярко и цветисто, так впечатлительна, без дымки размышлений, которую приносит опыт? В глубине души надеюсь, что нет. Искренне надеюсь. Потому что дотягивать последние дни, зная, что все позади, что истинный мир совсем рядом, отчетливый и упругий, твердый и блестящий, но вечно ускользающий от тебя, это уж слишком. Теперь я понимаю, почему добрые инженеры противятся широкому распространению подключения, особенно для таких, как я. Таких старых, как я. Но позвольте мне вернуться к предмету, который свел нас вместе. К артефакту. Мы, разумеется, все знаем, как он оказался там. Моя первая догадка была почти верной. Долгое время он был погребен в бескрайних ледяных полях Ганимеда. Когда-то давным-давно он возвышался над поверхностью, но постоянные столкновения и притирка наползающих друг на друга льдин похоронили его в холодных глубинах. Его не раскрошило. Он выдержал невероятное давление. Рядом проползла энергетическая гусеница. Лед растаял. Случайный поток освободил артефакт. И навеки изменил историю человечества. Если проконсультируетесь с историографами, выяснится, что вначале обсуждались исключительно художественные достоинства артефакта. Возникла весьма любопытная теория, гласившая, что сооружение это носит чисто эстетический смысл. Произведение искусства и ничего более. Я замечаю недоверчивые взгляды, но это правда. В те далекие дни существовала четкая граница между искусством и наукой. Две совершенно различные концепции, которые, как мы видим, теперь абсолютно ложны и не содержат ни крупицы истины. Самое первое яркое впечатление было очевидным. Я с величайшим трудом мог отвести глаза от артефакта. То же самое говорили и те, кто смотрел на его бесконечно изменяющиеся поверхности позже. Главное — это постоянно обновляющаяся, каждый раз иная поверхность. Артефакт в каком-то смысле камень, но в каком-то смысле целиком созданная искусственно вещь, непрерывно переделывающая себе в новые соединения, новые субстанции, новые формы и логики. Каждая базовая единица не пирамида и не куб, две наиболее часто повторяющиеся геометрические фигуры, а некая изначально изменчивая вещь, состоящая из углов и точек. Ее молекулярная структура определяется атомной, которая, в свою очередь, происходит из самих частиц по мере того, как управляющие ими законы со временем меняются. В старом море возникают новые молодые силы. Таким образом, артефакт в основе своей — это рекапитуляция законов, которые управляли, управляют и будут управлять Вселенной. Когда Вселенная была молода, законы тоже были молоды. Мы видим их в глубине артефакта. Логика и математика горят ярко, сжигая свой недолговечный срок. Потом гаснут. Из их пепла возрождаются феникс новой логики, спонтанно разорванные симметрии, юные частицы, расплескивающиеся в гостеприимную матрицу, поглощающей Вселенной. Время идет внутрь. Изнутри выходит слоистый, меняющийся порядок мира. О, простите. Два последних предложения – часть нашей литании. Я не хотел впутывать в нашу дискуссию ссылки на религию. Как уже было сказано, следует иметь в виду, что эти воспоминания, глубоко сидящие в моем мозгу, относятся к очень давним временам. Тогда на Ганимеде не разгуливали ветры, люди не могли находиться над поверхностью без скафандров. Даже многослойный шатер над поверхностью, удерживающий бесценные молекулы везде, за исключением нескольких огромных дыр, позволяющих кораблям садиться, даже это относилось к каждодневной действительности. Итак, мыслители того времени решили, что артефакт – художественные произведения. Сложные, да, но художественные. Второе поколение мыслителей посчитало, что это научный объект, нечто вроде прибора, содержащего изменяющиеся законы Вселенной. Новая сила, новые частицы, новая форма теории относительности. Когда-то люди верили, что поля создают частицы. Так оно и есть. Но есть также вещи, затрудняюсь назвать их полями, которые создают законы. Законы Вселенной диктуются объектами. Артефакт и есть такой объект. Или, может, только запись такого объекта. Что приводит к третьей точке зрения на артефакт. Только десятилетия спустя после обнаружения артефакта эффект стал очевидным. Вокруг этого места собралась небольшая община, потом вырос город, и никто не желал его покинуть. Никто. Когда количество населения достигло 250 000 душ, пришлось что-то делать, но убедить кого-то из ученых уехать оказалось невозможным. Всех, кто видел артефакт, тянуло к нему как магнитом. Желание погрузиться, стать свидетелем, наблюдать бесконечную игру поверхностей. Поэтому окончательный вывод очевиден. Это предмет поклонения. Религиозный объект. Но, возможно, не только. Вполне вероятно, этот предмет и есть сама религия, ибо содержит законы. Несмотря на то, что артефакт заключен во Вселенной, кто знает, может, к ней он не относится. Но я, должно быть, слишком углубился в теологические дебри. Вернемся к моей сегодняшней роли. Не священника, хотя я именно священник, но исторического свидетеля. Должен упомянуть о другом интересном событии того давнего дня. Я добрался до станции. Запасы кислорода и выручил беднягу Юрий, совсем струсившего к тому времени. Правда, благодарности я не дождался. Мы промаршировали через множество долин и достигли того места, где находился артефакт. В наше намерение входило изучить его, сделать съемки и предоставить отчет на базу. При виде артефакта что-то меня кольнуло. Можете взглянуть на мои старые факсы. Сразу увидите любопытный точечный рисунок на поверхности. Волны света, блестящие, как слюда. В постоянном движении. Свет образовывал концентрические круги, похожие на большой глаз. Я заметил, что где бы ни стоял, глаз был постоянно устремлен на меня. На нас. Я стоял на расстоянии, наводя камеру на фокус. Юрий был потрясен не меньше моего. Он подобрался ближе. Я все еще возился с камерой, поэтому не видел, что произошло в следующую минуту. Думаю, он слишком приблизился к глазу. Когда я поднял голову, Юрий как раз тянулся к нему, пытаясь коснуться. Сверкающие кольца словно сосредоточились на нем. И тут рука Юрия дотронулась до поверхности, соединилась с нею. Вошла в нее, одновременно оставшись наверху. Юрий не двигался. Из артефакта будто выметнулась волна, взбежала вверх по его руке, превратила унылую ткань скафандра в мерцающую радугу цветов, омыла его спину, захлестнула шлем, сползла по ногам к ботинкам. Он казался каменной статуей, яркой и блестящей, внутри которой двигались и переливались бесчисленные грани. Я застыл. Юрий медленно, медленно подался вперед, беззвучно, молча. Его рука вошла в глаз по самое плечо. Он кивнул, словно приветствуя то, что должно было случиться. Он уже был там. Артефакт втягивал его по грудь, по пояс, по колени. Наконец исчезли подошвы. Я вспомнил о камере и сделал снимок. Это единственное свидетельство того события. Другими я не располагаю. Тогда я был просто ошарашен. Признаться, я и сейчас еще не пришел в себя. Глаз исчез и больше не появлялся. Артефакт принял то обличие, которое вы видите сейчас. За все последующие годы он никогда и не намекнул на то, что сотворил тогда. Как можно истолковать это событие? Да, артефакт поглотил человека. Но если учесть все, что могло быть, и все, что мы познали, наблюдая эту бесконечно волнующую поверхность, моральные соображения оставляю другим. И так как больше ни одно живое создание не было затянуто вглубь артефакта, вопрос весьма мало интересует наших исследователей. Некоторые считают, что поскольку артефакт, вероятно, сопутствует эволюции Вселенной и управляет ею, то он, скорее всего, просто сохранил Юрий для использования в качестве свежей информации о действии эволюционных законов. Возможно. Меня подобные предположения занимают меньше всего. Когда я вспоминаю те давно канувшие годы, меня мучит только одно. Я должен в этом признаться, ибо как послушник артефакта я не могу лгать и не совершу даже грех умолчания. Когда вы приближаетесь к артефакту, покоящемуся теперь на прозрачных балках, так что все его поверхности видны и камеры могут фиксировать каждый нюанс, нельзя не заметить маленькую старую табличку, на которой высечено число, когда я впервые наткнулся на тот овраг. Дальше приведены другие даты – основание храма и принятие закона полноты. Приведено также и мое имя как первооткрывателя. Каждый день, приступая к моим трудам, я прохожу мимо этой таблички. Мой взгляд невольно скользит мимо жалкого упоминания моего имени и поднимается к гигантской статуе, нависающей над левым порталом. Это дань общества мученику нашей веры, жертве, которую потребовал артефакт. И глядя на это громадное лицо, где верна каждая черта, вплоть до высокомерной улыбки и узких маленьких глазок, глядя на все это, я в самой глубине души сознаю, что, несмотря на безмятежность, которая должна бы исходить от артефакта, и немалый груз лет, я все еще ненавижу

В эфире по-прежнему «Модель для сборки». Первый рассказ, который вы сегодня услышали, назывался «Jazz in a Room». А написал его Уильям Сандерс. Кстати, перевел с английского Владимир Гришечкин. Это тоже очень немаловажно. Ну а заканчиваем мы сегодняшнюю программу рассказом наших отечественных авторов Любови Лукиной и Евгения Лукина. Называется он «Заклятие».

ведьма, чертовка!» Брызжа слюной, соседка подступала все ближе. Точнее, делала вид, что подступает. Чувствовала горластую черту, за которую лучше не соваться. Ведьма же и чертовка. В левой руке сигарета, в правой хрустальная пепельница, прислонясь плечом к косяку, любопытно слушала эти вопли. «Думаешь, управы на тебя нет? На всех есть управа! Да у меня связи!» Поскольку все знали, в чем дело, лестничная клетка была пуста. Лишь за дверью 21-й квартиры слышалось восторженное бормотание взахлеб, и смотровой глазок становился попеременно то светлым, то темным. А дело было вот в чем. Пару дней назад чертовка Надька, набирая ванну, протекла по халатности надерганную Верку, и та, склочница лупоглазая, нет, чтобы подняться на этаж и договориться обо всем тихо-мирно, вызвала к Луше комиссию из домоуправления. Комиссия явилась, но за пару дней пятно, да какое там пятно, пятнышко на снежной звездке Веркиного потолка успело подсохнуть, и то ли Надька в самом деле умела отводить глаза, то ли прибывшим товарищам просто не хотелось напрягать хрусталики, но факт остается фактом. Наличие на потолке пятна комиссия не зафиксировала. И тогда

0: тебя и мужик сбежал.
1: Ведьма выпрямилась и тычком погасила сигарету. Хрусталь, мигнув розовым, брызнули искры, и Верка, перетрусив, запнулась. Возня за дверью 21-й квартиры стихла. Пусто и гулко стало во всем подъезде. «А ну, пошла отсюда!» — негромко с угрозой произнесла Надька. Верка отступила на шаг, ощерилась, но тут термобигуди, которые и так-то еле держались на ее коротеньких жидких волосенках, начали вдруг со щелчками отстреливаться, посыпались на бетонный пол, запрыгали вниз по лестнице, и Верка, шипя от унижения, кинулась их ловить. Один цилиндрик оборвался в пролет и летел до самого подвала, ударяясь обо все встречные выступы. Надька круто повернулась и ушла к себе. Из квартиры потянула сквозняком, и дверь с грохотом захлопнулась сама собой. Русские ведьмы, как известно, делятся на ученых и наследственных, причем ученые или мары несравненно опаснее. Полеты на лысую гору, связь с нечистой силой – все это их рук дело. Надежда же, если и была ведьмой, то явно наследственной. Никакого чернокнижия, никаких шабашей. Способности свои она получила, по собственным ее словам, от прабабушки, вместе с кое-какими обрывками знаний по предмету, рыжими волосами и неодолимым страхом перед попами и лекторами-атеистами. Все это, однако, не означает, что с наследственными ведьмами можно ссориться безнаказанно. И если бы Верка увидела сейчас, чем занята ее соседка сверху, она бы горько пожалела о своем поведении на лестничной площадке. Распустив патлы, чертовка внимательно разглядывала перескочившую через порог термобигудинку, а точнее прилипший к синим пупырышкам посеченный волосок неопределенного цвета. Ее волосок, Веркин. «Ну, ты меня попомнишь», — пообещала Надежда сквозь зубы. «Я тебе покажу, мужик сбежал». Брезгливо двумя ноготками она подняла пластмассовый цилиндрик и унесла его в комнату. Досухо протерла полированный стол, поставила бигудинку торчком и достала из-за зеркала странные неигральные карты. Снизу, пронзив перекрытие, грянули знакомые взвизги, потом загудел раздраженный мужской голос. «Так!» Потерпев поражение на лестничной площадке, лупоглазая срывала зло на мужа. «Значит, говоришь, мужик сбежал!» Карты стремительно шелестом ложились на светлую от бликов поверхность стола. «Сбежал, надо же! Не выгнала, оказывается, а сбежал!» «Ну так и от тебя сбежит», — процедила Надежда. Она сняла одну из карт и заколебалась. «Сбежит? А к кому?» «Конечно, самый красивый вариант к ней, к Надежде». Ох, Верка бы взвыла. Но уже в следующий миг Надежда опомнилась и, испуганно поглядев на карту, положила ее на место. Да на кой черт он ей нужен? И так он без всякого колдовства проходу не давал. Пришлось ему ячмень на глаз посадить. Этажом ниже продолжалась грызня. Грызлись зев-зев, ухала и разворачивалась мебель. «Ладно», — произнесла наконец Надежда. «Сбежит, но не ко мне. Просто сбежит». С губ ее уже готово было сорваться. «Черт идет водой, волк идет горой» и так далее до самого конца, до страшных железных слов «ключ и замок», после которых заклятие обретает силу. Но тут Верка завопила особенно истошно. Матерно громыхнул бас, затем на весь дом ахнула дверь, и в наступившей тишине слышны были только короткие повизгивания и охающие стоны. «Нет», — подумав, решила Надежда, — «не стану я вас разводить. Да что я глупенькая, лишать себя такого муженька? Я тебя, соседушка, накажу пострашнее. Дети твои тебя возненавидят, вот что». Надежда протянула руки сразу к двум картам, но тут внизу повернулся ключ в замке, и Верка просеменила к двери. Анжелочка явилась. Слух у Надьки, как и у всех ведьм, был тончайший. Верка, всхлипывая и причитая, жаловалась дочери на отца. «А ты ему больше задницу лежи», — внятно произнес ленивый девичий голос. «Ну и детки». Надежда с досадой бросила обе карты на место. «Кто бы мог подумать, что Верка — такой трудный случай?» Нет, поразить ее в самое сердце можно, лишь спалив гараж вместе с машиной, и тогда уж и квартиру заодно.

Спалить аккуратно, не забывая, что верхний потолок – это еще и пол следующего этажа. Надежда торопливо сгребла карты в колоду и, не тасуя, раскинула снова. Результат ошеломил ее. Дьявольщина, чертовщина! Карты утверждали, что если Верку лишить гаража, машины и прочего, она немедленно помирится с мужем и детьми, а семья ее обратится в монолит с паянной общей целью – восстановлением благосостояния. Надежда встряхнула рыжими патлами и, встав, закурила. Болячку на нее какую-нибудь напустить. Этажом ниже слышались стоны и бормотал диск телефонного аппарата. Верка вызывала скорую. Истрепанное в склоках сердце давало перебои. Сделать так, чтобы она весь мир возненавидела? Да она и так его ненавидит. Может, бельмо на глаз? Да, бельмо – это мысль. Надежда погасила сигарету и снова подсела к столу. Карты были раскинуты в третий раз, и оказалось, что с бельмом на глазу ненавидимая всеми Верка начнет вызывать у окружающих жалость и даже сочувствие. Рыжая ведьма сидела неподвижно в шалаше своих распущенных волос, и истина, явившаяся ей, была страшна. Какое бы заклятие ни наложила она на Верку, Веркина жизнь неминуемо от этого улучшится. Дрогнувшей рукой, Надежда смешала карты. Господи, Верка потрясенно вырвалась у нее. «Да кто же тебя так проклял? За что?»

0: Михаил Кликин. Мужик.
1: «Анна! Поди сюда, Анна!»
0: — кричала старая Агафья в завешенное пожелтевшим тюлем окно с растрескавшимися наличниками. Никто не отзывался. Она постучала сухим кулачком в дребезжащее стекло и, прильнув к нему лицом, заглянула в избу. Но толком ничего там не разглядела и вновь закричала.
1: «Ты спишь, что ли? Выйдь на минуту, Анна! Эй!»
0: Было раннее августовское утро. Опухшее розовое солнце нехотя поднималось над далеким лесом. По земле стелились седые полотнища тумана, цеплялись за кусты, за изгороди, стекали в низинки и завивались локонами под ленивыми порывами только что проснувшегося утреннего ветерка. Стояла прозрачная тишина. Лишь где-то вдалеке считала чужие годы кукушка, да четыре деревенских петуха устроили привычную утреннюю перекличку. Не мычали коровы, не блеяли козы, не тявкали собаки. Деревня умирала, доживала последние годы, постепенно кончалась от старости. Когда-то давным-давно здесь было почти 40 дворов. Стояла церковь, в 30-м году разрушенная большевиками. В свое время была в деревне и каменная двухэтажная школа шестилетка, построенная советской властью, и свой медпункт, и почта, и телятник, и птичник. Теперь же все заросло крапивой и иван-чаем, чеканом и лебедой. Даже грунтовая дорога, что прежде рассекала деревню вдоль, оказалась нынче никому не нужной и постепенно исчезла под широкими листьями лопухов. Брошенные осиротевшие дома с выбитыми окнами и вросшими в землю дверьми потихоньку гнили. Ломались под собственной тяжестью стропила, проваливались крыши, рушились пустые дворы. И только бревенчатые срубы с головой заросшие дикой травой еще стояли, не сдаваясь неумолимому времени. И казалось странным, как в этом забытом уголке еще живут четыре дома, четыре избы. Невероятно, но в затерянной деревне еще как-то жили четыре старухи. Агафье было зябко, и она поплотнее запахнулась в рваную телогрейку и поправила серую шаль, наброшенную на плечи.
1: «Померла ты там, что ли, прости, Господи!» —
0: пробормотала она и вновь постучала в низкое окно. Занавеска отдернулась, и в окне показалось худое старушечье лицо, изрытое глубокими морщинами и окаймленное растрепанными седыми волосами.
1: «Чего барабанишь?» —
0: глухо донеслось сквозь стекло.
1: «Мужик-то у тебя? Нет его! В лес ушел ни свет ни заря!»
0: Анна со стуком распахнула облупленные рамы.
1: «А по что он тебе? У колодца ворот сломался. Сделать бы надо. Ручка лопнула, чуть меня не зашибла. И ведро-то теперь не достанешь». «Нет его, в лес ушел», — повторила Анна и пригласила. «Может, заглянешь, соседка?» «Идти бы уж надобно. А как появится, ты его попроси». «Ладно».
0: Они помолчали немного. Агафья не торопилась уходить. Она присела на завалинку, сунув мерзнущие руки в карманы. Анна наполовину высунулась из окна. Ветер перебирал ее седые космы, вплетая в волосы невесомые нити августовской паутины.
1: «Опять к железякам своим ушел?» — спросила Агафья. «Ага, в лес. И зачем они ему? Машины-то его. А ты-то откуда знаешь?»
2: «Знаю, он сказал».
1: «Так он же не мой».
2: «Не мой, не мой», —
0: передразнила Анна, но пояснять ничего не стала. Они вновь замолчали, греясь в лучах нежаркого утреннего солнышка.
1: «Странный он у тебя все-таки».
0: Анна ничего не ответила.
1: «И крыльцо бы мне подделать надо», — вспомнила Агафья. «А то совсем уж сгнило. С водой боязно ходить, не дай бог сломается под ногой, так всю оставшуюся жизнь и пролежишь. Скажи уж ему и про крыльцо, ладно?»
2: «Ладно.
1: Что б мы без него делали? Какой не есть, а все мужик. Пособить, чего принести, Матрёне вон крышу дранкой перекрыл, огород копает».
0: Агафья долго вздохнула, выдержала паузу и повторила.
1: «И что б мы без него делали?»
2: «Уйдет он скоро», — сказала Анна.
1: «Как уйдет?» —
0: всполошилась Агафья.
2: «А вот так. Сделает свою машину и уйдет».
1: «Как же так? А мы?»
2: «Жили же раньше».
1: «Сжечь ее надо», —
0: заявила Агафья.
1: «Чтоб уже нельзя было сделать».
2: А как ты ее сожжешь? Это ж железяк.
1: Надо же! Уйдет!
0: Агафья возмущенно закачала головой.
1: Эки! Уйдет! Без мужика нонче нельзя! Никак нельзя!
2: Так ведь жили же!
1: Жили!
0: Фыркнула Агафья. Солнце поднималось все выше. И стаял туман. Анна вспоминала, как однажды ночью прогремело что-то на улице в небе, и избу залило ярким светом. И потом в лесу затрещало страшно и гулко, заметалось дробящимся эхом. А утром на огороде нашла она чудного полумертвого человека. Испугалась тогда, но приволокла к себе в дом, сама не зная зачем, и все поила его водой и утирала ему капли пота с высокого серого лба. И как открыл он глаза и сказал что-то странное. Нет, не сказал. Губы его не шевелились и слов не было, но как-то же она поняла, что он хочет сообщить ей что-то.
1: «А вон и он возвращается», — произнесла Агафья и заторопилась. «Ты уж скажи, а то мне неудобно. Я говорить с ним не умею. Про колодец и про крыльцо не забудь, ладно?»
2: «Да ладно, ладно, иди уж».
0: Анна махнула рукой.
2: «Скажу».
0: Агафья, шаркая негнущимися ногами, пошла была к своей избе, заспешила, но, не сделав и пяти шагов, обернулась вдруг и сказала жалобно.
2: «Слышь, Анна, ты уж его как бы удержала. Придумай хоть чего. Как же мы теперь без мужика-то будем, а? Помирать только и останется. Может, ему надо чего, а? Мы уж...»
0: Она мгновение помедлила, заглядывая в глаза соседки, затем отвернулась и пошла прочь. Осторожно Агафья поднялась на предательски подающиеся под ногой ступени высокого крыльца и остановилась, из-под руки заглядывая в сторону поднимающегося солнца. Там, направляясь из леса к деревне, возвращался домой чудной Аннин мужик. Ковылял на коротеньких кривых ножках, сам маленький, словно подросток, нескладный, какой-то убогий. Большая голова на тоненькой шее, узкие плечи, длинные руки, одет в свою неизменную серебристую одежду. Глаза большие, ни ресниц, ни бровей. Нос почти не видно, зато рот огромный, словно щель. Десны голые, совершенно беззубые. И на человека-то не похож. Уродец.
2: Какой-никакой помощник. Мужик.
0: Агафья тяжело вздохнула.
2: Уйдет он от нас. Все ушли. И он уйдет.
0: Она потянула на себя тяжелую дверь и, сутулясь больше, чем обычно, ступила в холодный полумрак своей пустой избы.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вот с этого звука, напоминающего прилет летающей тарелки, мы сегодня и начнем наш эфир. Музыку для вас играет Михаил Габович, текст читает Влад Коп, и сегодня это рассказ Эдгара Джордана «Наполним чаши телескопов». Человечество уже многие тысячи лет задается вопросом, а не одни ли мы во Вселенной? Этот рассказ – еще одна попытка ответа на вопрос, который задает себе человечество многие тысячелетия. Эдгар Джордан, «Наполним чаши телескопов». Вы точно не литагент? Считайте, что вам крупно повезло. Как раз вчера ко мне в очередной раз подкатывались шустрые ребята и сулили хорошие деньги, если я напишу книгу о тех самых событиях. Они выдавали себя за литературных агентов какого-то очень большого издательства, но машины были почему-то с правительственными номерами. Один из литагентов, наглый такой, веснушчатый, одним словом, типичный нью-йоркец, напирал на то, что мне писать ничего не придется. За меня напишут другие, а я только и должен, что провести месяц-другой на роскошной вилле на Багамах за счет издательства. Выслушав это заманчивое предложение, я всего лишь поинтересовался, а собираются ли они использовать сыворотку правды для того, чтобы память у меня заработала? Литагенты почему-то обиделись на мою шутку, а веснушчатый даже обозвал меня долбанным придурком. Видите, как сейчас морщится бармен Родригес? А ругаться здесь можно только его друзьям и знакомым. Вчера он тоже очень расстроился, услышав брань, а когда он достал из-под стойки бейсбольную биту, через секунду литагентов словно корову языком слезнуло. Чем все это кончилось? Приятель, да ничего не начиналось. Одни уезжают, другие приезжают. Вот вы, например. По случаю их скоропостижного исчезновения я выставил всем присутствующим пиво, а поскольку в баре кроме меня, Родригеса и заснувшего у окна вечно пьяного Саймона никого больше не было, это не сильно отразилось на величине моего счета. Впрочем, я легко могу поить весь городок до белой горячки. Компенсации, что мне выплатили, хватит лет на 100 умеренно красивой жизни. Да, вы правы. Вряд ли у меня есть 100 лет. И 10 тоже. И насчет год я не уверен. И на вашем месте тоже бы особо не обольщался. Я имею в виду чертову погоду. А вы что подумали? 2 раза колесо меняли по дороге. Да, не повезло вам, что и говорить. Могло быть и хуже. Лето в этом году выдалось слишком жарким, не правда ли? Здесь о снеге знают понаслышке. Хотя шальной коммивояжер из Тусона клялся, что видел, как на Рождество по небу на оленьей упряжке летел старик в красной куртке и рассыпал из мешка пригоршни снега. Но о белой горячке я уже говорил. Чувствуете, в баре жара немного слабее, чем на пыльной улице. Но только самую малость. Кондиционер у Родригеса киловаттный, работает на пределе, но все равно толку от него немного. Здесь нужно ставить мощный Winter 2000, да Родригес скорее повесится, чем потратится. Я ему предлагал приобрести за мой счет, но он гордый, не хочет быть обязанным гринго. Впрочем, бытовые кондиционеры в этих краях выброшены на ветер деньги. Это я как специалист говорю. Но только не просите меня разобраться, почему ваш ящик за окном гонит в комнату вместо прохлады раскаленную бензиновую гарь или почему сдох кондиционер в вашем автомобиле. Мое дело – регулировка промышленных вентиляционных систем. Понимаете, меньше завода или многоэтажного офиса мне не предлагаете. Масштаб не тот. Что, действительно добирались сюда на машине с неработающим кондиционером? Надо думать, серьезные дела привели в наши края. Но помочь ничем не могу. Да, сэр.

Кондиционеры, с которыми я имею дело, размером с небольшой дом. А трубы, по которым они гонят воздух, это скажу я вам. Кстати, насчет труб. Родригес, por favor, выключи проклятый телевизор. Надоели эти дурацкие боевики. Нет, вы видели, как герои и его баба ползут, словно тараканы по вентиляционным трубам? Со смеху умереть можно, потом воскреснуть и еще раз умереть. То есть это такое тупое вранье, дальше просто некуда. По настоящим воздуховодам без специального снаряжения и ключей больше 5 метров проползти почти невозможно, будь ты трижды Голдберг или Стальной Зак. А тот, кто полезет, сразу же упрется в распорку или решетку, снять которую голыми руками практически нельзя. Скорее всего, вы рухнете вместе с фрагментом трубы. Да, я понимаю, что вы не собираетесь ползти по трубам. И это правильно. Там очень темно. Звон и грохот от каждого твоего движения, и скользко к тому же. Если они правильно собраны, то нет никакой нужды в них забираться даже такому специалисту, как я. Но все же довелось однажды поползать в этих трубах. Как раз во время тех событий в Альбукерке. Неужели не слышали? Шум большой был, меня даже по телевизору показывали. Ну это верно, за год с тех пор чего только не было. В Индии, говорят, до сих пор заварушка не кончилась. Видите, Родригес подает мне знаки, чтобы я держал язык за зубами, да? Но я никого не боюсь. У меня есть права и кое-что получше, как сказал полковник Боуи, всаживая пуду в Дика Раскина. Так вот, я тогда работал в 300 миль отсюда. Подвернулся очень приличный контракт на 3 месяца, а всех дел отладить вентиляционную систему комплекса при радиотелескопе. Разумеется, я управился в срок, но меня уговорили продлить контракт еще на 2 месяца. У них слишком быстро забивались пыльные боксы с фильтрами. Японская техника, что с нее взять? Сейчас ведь как? Все специалисты по компьютерам, а ручками гайку подкрутить, тросик подтянуть или сменные фильтры отрегулировать никто не возьмет. Все нравятся по схемам разбираться, но пока сам все не пощупаешь, толку никакого. Потому таких специалистов, как я, по пальцам можно пересчитать. К тому же платили хорошо. А раз так... Я не видел причин отказываться. С развлечениями, правда, было туговато. Большую часть свободного времени я убивал в пивной, где собирались электрики, механики и прочая весьма приличная публика. Ученые с нами, как правило, не якшались, они ходили в свой бар. Хотя кое-кто из них к нам все-таки заглядывал. Надоедало им свои яйцеголовые братья, я так полагаю. Короче говоря, в нашей пивной я и встретился впервые с Диккенсоном. Забавный был малый, но пока не выпьет, на редкость занудный. А вот как пропустит пару кружек, сразу веселел и начинал мурлыкать себе под нос дурацкие песенки, отбивая такт пальцем по стойке. По-моему, он сам их придумывал. А одну из них он частенько напевал, а начиналась она чем-то вроде... Наполнен чаши телескопов отборным виски и заёвы. А дальше шел рассказ о крутом парне Дике, который сначала хлебнул из этой чаши, а потом спьяну угостил отменным пойлом всех, кто мог и не пить, и, да и упоил всю вселенную. Смотрели бы вы на эти чаши. Я-то видел их на рабочем поле. Стоят рядами... Медленно ворочаются из стороны в сторону, словно солдаты, головы одновременно крутят, провожая глазами начальство. Такую чашу виски закачивать, это танкер понадобится, а то и 2. Я когда выпью, поговорить не прочь. Вот и приставал к Диккенсону с разными вопросами насчет летающих тарелок, пришельцев и другой чепухи, о которой принято потрепаться под светлые пиво и соленый арахис. Он хоть и за Гайя, но мужик оказался толковый. К тому же не умничал и отвечал просто, хотя слишком уж обстоятельно. Пить он умел. Правда, иногда накачивался пивом в лоск, и мне приходилось тащить его домой. Но при этом язык-то он все-таки держал за зубами и ни разу не сказал, чем они тут в Альбукерке конкретно заняты и что в небе вынюхивают. Я и сам не спрашивал, кому нужны лишние проблемы. Мне ни к чему неприятности с сердитыми людьми из службы безопасности. В газетах, говорите, писали? Так ведь за то время, что я там вкалывал, много чего и не довелось услышать. Кто-то из электриков намекал, что на самом деле строят станцию слежения за астероидами. Будто бы к нам приближается, и очень скоро долетит большая каменная глыба, которая разнесет всю планету в мелкий щебень такой сякой матери. Но в эти киношные бредни я не верил. Дело в том, что мне приходилось часто бывать в разных помещениях, проверяя линии вытяжки. А кто обращает внимание на человека в синем комбинезоне? Вот и болтают обо всем.
Так что я несколько раз слышал, как ребята из охраны чешут языками о старых радиотелескопах, которые расконсервировали и заново налаживают не то для оперативной, не то для резервной связи с орбитальными силами быстрого реагирования. Ясное дело, с русскими мы сейчас вроде уже не враги, хотя их мафия, говорят, половину штатов с потрохами скупила, но вот только китайцев с каждым годом все больше болтается в космосе прямо у нас над головами. Вот кто знает, что у них на уме? Я лично думаю, что дело в бомбе. Сейчас бомбу только ленивый не сделает, а ракету на черном рынке оружия купит любой богатый террорист, потому в Пентагоне из-за

шустрый. Дело в том, что раньше он занимался в свое удовольствие поисками внеземных цивилизаций, а теперь вынужден был работать на военных и не видел перспектив для своей научной карьеры. Свернули, говорит, почти все работы по сети. Серьезные институты закрыли тему, остались психи-любители. Ну,

части вкалывал. Ловил на радиотелескопах какую-то хреновину. Ну, это вроде излучение органических молекул. Да только ничего не поймал, кроме неприятностей. А вдобавок жену потерял. Судя по его нытью, она ушла от него к какому-то напыщенному мелкому адвокатишке из Вашингтона. От такого зануды любая сбежала бы. Но к адвокату! Мы познакомились-то, когда он монотонно тянул резину о том, что опять урезают финансирование проекта SkyScan. Я послушал, да так прямо и заявил, что правительству, наверное, надоело вбухивать денежки налогоплательщиков в бесполезное прослушивание космического пространства. И еще я сказал, что сомневаюсь насчет смысла его поисков, потому что в космосе никакого разума нет, а если есть, то это полное дерьмо, которого и даром не надо. Мои слова так сильно расстроили Диккенсона, что занудство из него мигом испарилось. Он оживился и захотел выбить из меня

Вот тот самый день, когда все началось. Мы медленно наливались светлым. С каждой кружкой пива я становился веселее, а он все больше мрачнел. Чтобы немного встряхнуть его, я рассказал о том, как пару лет назад в Сан-Франциско видел одного смешного деда. Не припомню, как его звали, но знаете, тот артист, который играл в этих старых первых еще секретных материалах. Вот он выступал в парке перед бомжами и клялся, что заговор до сих пор не разоблачен, и на самом деле инопланетяне его забрали с собой, забыв потом вернуть на Землю.

0: отодвинул от себя кружку, да так резко, что расплескал пиво по стойке, и вдруг ни с того ни с сего принялся ругать интернет, который, оказывается, наиглавнейшая причина его несчастий. Немного спустя он мне подробно растолковал, что, собственно, имел в виду. А поначалу я даже слегка обалдел, чуть он так взъелся и чем ему интернет не угодил. Надо сказать, что я сам небольшой любитель и серфинга, да и годы не те, чтобы трепаться часами с прыщавыми подростками. Хотя пройтись вечерком по разным там картинкам в компании с какой-нибудь местной красоткой иногда бывает забавно. Ну, вы, конечно, меня понимаете, а? Писатели тоже, наверное, не прочь отдохнуть в мире виртуальных развлечений.
1: Как я догадался, что вы писатель?
0: Ну, как-то интуитивно. Нет, ничего не имею против писателей, только вот литагенты с военной выправкой, вот те надоели. Ну так вот, Диккенсон долго и вдумчиво обкладывал последние.

Тем более, что обстановка бара, оформленного в стиле фронтира, очень к тому располагала. Пока они лаялись, я присмотрел крепкий стул, чтобы в случае потасовки поддержать Диккенсона. Но вместо доброй драки они раскисли, обнялись и принялись долго и уныло вспоминать счастливые денечки, когда денег на их забавы никто не жалел. Приняв крепкого, они припомнили какие-то семинары на Маунт Паламар в счастливые времена, когда седых волос было поменьше, виски покрепче, а научные проблемы гораздо интереснее. После третьего хайбола Диккенсону повело в сторону, и он уперся локтем в оцинкованную стойку. «Не надо мне заливать насчет молчания Вселенной», — заявил он слегка заплетающимся языком. «Во-первых, нет никакой Вселенной». Эта мысль так поразила его, что он запнулся, повертел в руках пустой бокал, а потом продолжил.

сенатором Коэном, который урезает ассигнования на Маунт Паламар и предлагает направить эти деньги на компьютеризацию африканских стран. Его собеседник, лысый очкастый верзилов, тоскливо сказал, что виртуальная реальность сожрала с потрохами все великие устремления человека в космическое пространство. Налогоплательщикам не интересны космические программы. Компьютерные симуляторы их вполне удовлетворяют. А уж о поисках сигналов и говорить нечего. На это великое дело вообще не хотят давать ни цента. Вот и правильно вмешался я в разговор. Что мы в вашем долбанном пространстве потеряли, если даже компьютеры не могут завалящего сигнала выучить? Может, у них программы неправильные или старые? Диккенсон не ответил, а снова принялся толковывать лысому насчет первичного бульона информации, в котором варится крупинка чужой жизни. Но вот горе! Ее никак не выловишь, потому что нет подходящего сита. А я ему и говорю, что для хорошего бульона главное взять побольше мексиканского перца, а мясо совсем не обязательно. Это шутка.

Я словно мочевой пузырь разбух с коровьей вымя. 3 дня после этого я не видел Диккенсона. А затем у нас начался Всемирный конгресс друзей сумасшедшего дома. Фургоны с телевизионщиками забили все проезды к центру управления радиотелескопом. Журналистов понаехало до черта. Какие-то психи пытались по ночам через ограду перелезать, а она потоком...

Потому что Диккенсон предложил использовать шифровальные программы для декодировки космического шума или что-то в этом роде. Нет, тогда никто не заподозрил жульничество. Ведь сигналы засекли пользователи сети на различных континентах. Судя по неплохо организованным утечкам информации, выявились не то повторяющиеся группы чисел, вроде зашифрованной радиопередачи из фильмов про Джеймса Бонда, не то еще более запутанные системы. Параноики всех стран очень оживились. Поначалу все они варились в собственном соку, да брызгали слюной в интернете в предвкушении вторжения злобных космических захватчиков. Но после того, как один шустрый газетный писака первым вспомнил, что в здешних местах в прошлом веке якобы сбили летающую тарелку, такое началось паломничество. Расшифровывать сигналы никак не получалось, сколько ни бились криптологи головой о свои компьютеры. Однако дело, как вы понимаете, было не в этом. Главное, кто-то кому-то что-то посылал. И этот кто-то явно не мы с вами, не так ли? Тут у любого крыша поедет, и все станут опасливо поглядывать на небеса. А если долго глядеть, то мало ли что высмотришь. После того, как в Далласе толпа в супермаркете чуть не разорвала низкорослого кассира, приняв его за инопланетянина, большие шишки из правительства заволновались и создали комиссию по изучению сигналов, которую, естественно, пригласили и Диккенсона. За ним выслали самолет, и он спешил в Вашингтон. Поэтому разговор у нас вышел короткий. «Мы все-таки наполним чаши телескопов», — сказал он мне на прощание. И добавил насчет прорыва в будущее, новых горизонтов

Шумиха в прессе тогда с каждым днем становилась все ближе к психозу. Комментарии, предостережения и пророчества сыпались со всех сторон. Даже Папа Римский обратился к своей пастве с призывом угомониться. Вы будете смеяться, но после его послания вдруг все стихло, и тишина длилась неделю или две. А потом случились новые утечки информации, начался грандиозный скандал, и учредили еще одну комиссию, только на этот раз уже по расследованию грандиозного мошенничества. Оказалось, что загадочных инопланетных сигналов на самом деле не было, а всю аферу придумал и запустил в базу данных какой-то суперхитроумный компьютерный гений из Санкт-Петербурга. Вот в это я поверил сразу. С тех пор, как русские хакеры шутки ради вывели из строя противопожарную систему Пентагона и чуть не спалили его дотла, во всех компьютерных неполадках традиционно винят только их. Знаете анекдот про Кремлина в компьютере Билла Гейтса? Ну ладно. Мне же в те дни было не до пришельцев и скандалов. Одна малютка из Техаса с вот такой талией и вот таким бюстом скружила мне голову, а я, соответственно, ей, ну и мы отлично проводили время. До тех пор, пока не обнаружилось, что у грудастой красотки имеются двое детей от разных отцов и самые серьезные виды на мою независимость. Мы расстались практически друзьями, а я отделался тремя не очень заметными царапинами на плече и синяком на левой ягодице. Так вот, когда я, наконец, остался один и включил телевизор, то из первого же выпуска новостей узнал об этой афере. Но не успел я сообразить, как это жульничество связано с Диккенсоном. Дверь в моем номере слетела с петель, передо мной возникли строгие молодчики в черных костюмах и очень вежливо пригласили прокатиться вместе с ними в одно место и поговорить. Я внимательно посмотрел на них и удержался от искусства.

Они нависали надо мной мускулистыми глыбами, намекали на то, что все про меня знают, и задавали идиотские вопросы. О чем мы говорили с Диккенсоном? Где и как встречались? Не называл ли он имена сотрудников центра? Не отдавал ли он мне каких-либо дискет на хранение? И все в таком роде. Я намекнул был насчет своего права на адвокаты и телефонный звонок, но это не произвело на них впечатления. Один из них прямо сказал, что если я не буду сотрудничать с ними, то мне понадобятся скорее услуги патологоанатома. Попробовал бы он мне угрожать сейчас. Потом объявился лысый очкарик, с которым Диккенсон сцепился в баре. При виде его эти гориллы вытянулись в струнку. Мне это совсем не понравилось. Я решил не изображать из себя верного солдата Панчо Вилли и выложил все, что знал. Да только что я тогда знал? Практически ничего. Лысый оказался большой шишкой в службе информационной защиты. И в отличие от приезжих громил, не рычал на

такую жару в самый раз промочить глотку. Я не стал возражать и оставил свою машину на их стоянке, благо идти было недалеко. В баре почти никого не оказалось. Наверное, ученых тоже трясли на предмет знакомства с Диккенсоном. Лысый приналег на джин с тоничком, а я осторожно попивал светлое пиво и все ждал, когда же он начнет.

конце концов, вирус добрался до систем слежения. Некоторые радиотелескопы, вместо того, чтобы честно обеспечивать связь с орбитальными силами, стали передавать пакеты бессмысленных сигналов прямо в космическое пространство, пока их не отрубили от сети. Тут меня проняло. А что все-таки, если все это и прям дело рук космических злодеев, и маленькие зеленые человечки все-таки добрались до нас? Но Лысый только выругался в ответ. Если бы информация шла в конкретную точку на небе, сказал он, еще можно было бы строить фантастические предположения. А так, сигналы посылались куда ни попадя, во все стороны. «Черт с ними, с сигналами», — шепотом добавил он. «Дело не в них, а в том, что национальная система ПРО чуть ли не на два часа сошла с ума. Стукни в голову какому-нибудь Айтале, пульнуть в это время по Вашингтону своей ржавой ракетой, лучше вообще не думать, чем все могло кончиться». Наверное, у меня лицо перекосило, потому что Лысый ухмыльнулся и заметил, что даже не это самое страшное. В какой-то миг вся сеть оказалась забитой огромным количеством закодированной информации, которая не весть откуда взялась и не весть куда

В это время горстка арабских террористов могла захватить Белый дом, Конгресс, Пентагон или клуб «Голубая устрица» в зависимости от вкуса и настроения. И поэтому Диккенсон получит все, что ему причитается, а сигналы, которые он сможет теперь принимать до конца жизни, будут слышны лишь из соседней камеры. Если же кто-то скроет от правительства важные сведения о преступнике, у него будут крупные неприятности. Разумеется, речь не идет о присутствующих. Я возвращался в гостиницу с тяжелой головой, размышляя над тем, какое серьезное дело я влип по самые брови. Но насколько оно было серьезным, я сообразил лишь потом. А вначале я ничего не мог понять, потому что когда вошел в свой номер,

Очнувшись, я обнаружил, что сижу у стены, а руки и ноги крепко привязаны полотенцами к креслу. В башке гудело, как в вытяжной трубе, а в глазах рябило. Когда я немного прочухался, то заметил, что телевизор в номере выключен, только вместо передачи на экране мелькают темные и светлые пятна, которых до рези болит под веками. Прикрыв глаза, я подождал, пока рез не исчезнет, а когда снова открыл, то увидел, что на моей кровати сидит Диккенсен собственной персоной и внимательно смотрит на меня. Потом он заговорил. Голос у него сильно изменился, стал скрипучим, каким-то мультяшным, что ли. Он извинился и сказал, что сразу меня не узнал. На это я ответил, что он не расстраивается из-за такой мелочи, а раз уж я действительно я, то почему бы его меня не развязать? Он поморщился и сообщил, что это для моего же блага, чтобы меня не сочли его сообщником, хотя все это пустяки, и что он немного побудет здесь, а потом уйдет. Тут он замолчал и принялся опасливо водить носом, словно собака, учуявшая скунса. Вдруг он слетел с кровати, как будто ему пинка дали, подскочил к креслу и принялся водить руками надо мной. Схватил за воротник, дернул, словно нитку вытаскивал, и сунул мне под нос штуку, похожую на булавку с маленькой круглой головкой. Я сразу понял, что это такое. «Ай да лысый! Профессионал, сразу видно!» Понятно, что зубы мне заговаривал, но когда успел микрофон в воротник всадить, хоть убей, не знаю. Разве что когда по плечу хлопнул. Глаза у Диккенсена остекленели, он швырнул микрофон на пол и забегал по комнате. Да только по ней не очень-то разбежишься. Его мотало от кровати к стене, от стены к дивану, от дивана кидало к телевизору, словно компания невидимых, перебрасывала его тулово друг к другу. Когда беднягу отпустило, Диккенсен бросился в ванную, там зашумела вода и раздалось рычание, похоже, его рвало. Я же скосил глаза себе под ноги, пытаясь разглядеть микрофон, и сказал негромко: «Эй, парни, если меня слышите, поторопитесь, у него крыша съехала». Тут Диккенсен вернулся в комнату, весь мокрый и помятый, и я заткнулся. Он вроде бы успокоился и снова принялся ходить от стены к стене, что-то бормоча о невыносимом одиночестве разумной вселенной, о каком-то первичном бульоне, застывшем в ожидании первотолчка и тому подобную чушь. Ну а я ждал, когда же ворвутся правые ребята и спасут меня. Мелькание на экране раздражало, но приглядевшись к чередованию пятен и теней, я тут же понял, что этого не следовало делать. Глаза мои словно прилипли к телевизору, веки не желали опускаться, а взор я не мог отвести в сторону. Дрожащие линии, разноцветные многоугольники возникали и исчезали в завораживающем ритме. И чем дальше, тем больше цветов и фигур мне удалось разглядеть. Казалось, еще немного, и весь этот калейдоскоп рассыплется, открыв удивительно ясную и простую картину. И тогда мне все станет понятным, доступным и весьма приятным. Но картина так и не возникла. Не хватало каких-то цветов и линий. Поэтому во мне осталось

во все стороны, а волосы встали дыбом. Ему уже хоть бы что. Разглядывает плату, сует ее в карман и тянется за следующий, а сам весь в светящихся жгутах и при этом трясется, как припадочный.

елку. За окнами завизжали тормоза, какой-то придурок начал громко требовать в мегафон, чтобы все вышли из дома с поднятыми руками. Но была стрельба или нет, не знаю, потому что в голове у меня так стрельнуло, что в глазах потемнело. А когда разведнелось, меня уже развязывали спецназовцы, а лысый и еще один очкарик, только длинноволосый, топтались над останками телевизора, таращив на них свои окуляры. После того, как все перебрались в помещение службы безопасности, в меня вкололи какую-то дрянь, от которой сразу в голове прочистилось, а язык стал нормально ворочаться. Из переговоров по рации и ругани я понял, что Дикинсону удалось выбраться из оцепления, но каким образом он просочился сквозь тройное кольцо, сообразить не могли. Снова взялись за меня, но толку им от этого никакого не было. Лысый потребовал, чтобы я слово в слово повторил все, что слышал от Дикинсона. Когда я дошел до первичного бульона, длинноволосого почему-то так проняло, что он стал чуть ли не биться головой о стенку и требовать, чтобы перерыли весь штат, и Дикинсона брали только живым, даже если он перестреляет добрую половину спецназовцев. Или всех, добавил он, немного успокоившись. Чуть позже Лысый шепнул мне, что этот типчик — большая компьютерная шишка, обслуживающая правительство. И с ним лучше не связываться, потому что его стихия — устраивать крупные неприятности всем, кто ему чем-то не угодит. Командир спецназовцев глубокомысленно заявил, что Дикинсон, наверное, затаился где-то поблизости. На него посмотрели как на идиота, но оказалось, что он прав на все 100. Потому что тут же запищала рация, и выяснилось, что наш псих захватил заложников. Никто так не узнал, где Дикинсон успел раздобыть динамитные шашки и как проник сквозь все посты охраны в ЦУР, Центр управления радиотелескопами. Я частенько бывал в этом корпусе, так как там как раз самые сложные вентиляционные развязки. Очень похож на зал управления космическими полетами, но трубы, естественно, другого сечения. Ну да, мне и в Хьюстоне доводилось работать, латал их старьем. В ЦУРе тоже не новая техника, но я обновил все по первому разряду. Телескопов на рабочем поле десятки 4, если не больше. И компьютеры следят, чтобы они все одновременно или порознь делали свое дело, а за компьютерами следят полтора десятка умников, которых охраняют 3 взвода солдат. Так вот, охранники Дикинсона почему-то не заметили, а умники его увидели только тогда, когда он оказался в зале ЦУРа и заблокировал двери. Потом показал им свой жилет, обвешанный шашками, как рождественская елка, хлопушками, и запер всех в подсобном помещении. Об этом я узнал позже. Меня сперва держали в заперти в резиденции Лысого и на вопросы не отвечали, а нужду справить можно было только в сопровождении 2 вооруженных бойцов. Но вскоре объявился сам Лысый и отвез на своем стареньком хаммере к ЦУРу. Там меня встретили подозрительно ласково. Длинноволосый долго и проникновенно втолковывал мне, как ему нужен Дикинсон, а точнее исходник дикинсовской программы, потому что его 3 долбанный вирус триллион триллионов раз мутировал и превратился черт знает во что. И еще он говорил о том, что слова Дикинсона о первичном бульоне многое объясняют. Если с моей помощью им удастся обезвредить Дикинсона, то я стану национальным героем. Я долго не понимал, к чему все эти разговоры, пока, наконец, мне не приказали накачать по вентиляционным трубам усыпляющий газ в зал ЦУРа и обезвредить Дикинсона. Тут я спросил, почему, если они такие умники, сами не попробуют пролезть по трубам, благо все схемы есть в компьютере администрации, но они мне показали на амбалы с сержантскими нашивками, рукой на перевязи и головой, обмотанной бинтами. В общем, все обстояло очень скверно. Они не могли пробиться в зал, пока не разблокированы двери, а попытка влезть в вентиляцию привела к тому, что кусок трубы вместе с сержантом, застрявшим на первом же колене, рухнул с 5-метровой высоты на бетонный пол. А поскольку я был специалистом по вентиляционным системам, то они решили, что для меня это раз плюнуть, хотя я был в плечах не намного меньше уже пострадавшего сержанта, не говоря о животе, взлелеянном добрым пивом. Выяснилось, что они начали было качать газ в систему, да только ничего у них не получилось. Управление заслонками в ручном режиме не работает, да и фильтры предварительно надо было вынуть, а это работы на полдня.

Для начала я популярно объяснил им, чем голова отличается от задницы и почему в трубах могут вольготно чувствовать себя только крысы. Потом я немного угомонился и сказал: есть, мол, резервные колодцы, но по ним так просто не прогуляешься, тем более в 5 или 6 местах надо будет воспользоваться все теми же вентиляционными трубами, только не ползать в них, а идти ногами. Разницу они уловили быстро, но втолковать им, как фиксировать заслонки, где надо отключать питание циклонов, а где ни в коем случае нельзя прикасаться к чему-либо металлическому, я так и не смог. Будь времени больше, я бы, конечно, вразумил даже их, но времени не оставалось. Дикинсон не выставлял никаких требований, а сообщения заложников, которые начали трезвонить по сотовым телефонам, были тревожными. Один из них, самый шустрый, сразу же начал гнать информацию на новостной телеканал. Его быстро отключили, но он успел наговорить немало и, как я потом узнал, сорвал куш. Что же касается Дикинсона, то он в это время возился с аппаратурой, и в результате его манипуляций все кончилось тем, что чаши телескопов развернулись куда попало, словно пьяный гуляка прошелся по полю, весело пиная их. Но к черту подробности. В итоге всех переговоров я оказался стоящим, как героический дурак, на крыше. Маска на морде, баллончик с усыпляющим газом у пояса. Как пробирался сквозь колодцы и пазухи, отдельные истории, интересные только литагентам. Настоящим литагентам. Скажу только, что пару раз я чуть не наложил в штаны, когда полз под шинами, гудящими от напряжения, да еще и резина прилипает к лицу. А куда денешься? Где-то мог скопиться газ, а засыпать на полпути мне совсем не улыбалось. Добравшись до воздуховода в ЦУРа, я увидел то, что и собирался увидеть, а именно толстенную решетку где-то под потолком зала. Если вы думаете, что это меня расстроило, то можете успокоиться. Я знал, что меня ждет. Во-первых, решетка открывается особым ключом, а во-вторых, я не Бэтмен и не собирался прыгать с высоты почти 3 этажей на Дикинсона, чтобы вступать с ним в смертельное единоборство. Мне хватило и того, что я добрался до места. Будь у спецназовцев мозгов или времени побольше, то и они бы сообразили, как это сделать. И вот я лежу, уперев нос в стальную решетку и вытягиваю из-под себя одновременно противогаз и баллон, а сам смотрю, как внизу Дикинсон носится в безлюдном зале между рядами мониторов. Просовываю сопло сквозь решетку, открываю кран и жду, пока он усыпит Дикинсона. А он тем временем принимается крушить мониторы, срывать панели и, как мне показалось, пытается воткнуть себе в глаза провода. Но газ быстро угомонил его, и он, наконец, лег на пол. Я связался по рации с Лысым, и через несколько секунд дверь в зал с грохотом рухнула. В помещение ворвались спецназовцы в противогазах, да только этим воякам делать было нечего. Дикинсон мирно храпел

В зал я попал, когда газ развеялся. К этому времени ученых выпустили из подсобного помещения, на спящего Диккенсона надели наручники. Оглядевшись, я заметил, что на уцелевших мониторах опять мелькают кляксы и черточки, но немного другие. Хватило нескольких мгновений, чтобы в голове моей что-то дополнилось, и картина, казалось, должна была вот-вот открыться. Но счет по-прежнему не хватало, хотя калейдоскоп в голове моей вертелся, даже когда я закрывал глаза, и узоры становились все проще. Диккенсона пытались разбудить, но ничего не получалось. Я думал, его увезут в какую-либо секретную лабораторию, где, понимаете, вытрясут из него, из мерзавца, все, что он знает и не знает. Но, по всей видимости, длинноволосый очень торопился. Поэтому Диккенсона уложили на стол и принялись делать уколы, трясти, совать под нос такую вонючую гадость, которая подняла бы и Дракулу в полдень. Однако ничего у них не получалось. За моей спиной шел странный разговор с персоналом. Кто-то из ученых сказал, что Диккенсон орал непонятную чушь. «О чем?» – поинтересовался Лысый. «Какой-то бред насчет того, что он не только он, а творец легионов разумных сущностей отвечает за то, чтобы они были не одиноки в своей исчерпываемой вселенной». Лысый выругался и пробормотал, что здесь нужен не спецназ, а парочка опытных экзорцистов. Но тут длинноволосый, который старался привести Диккенсона в чувство, вдруг заорал жутким голосом и отскочил от стола. Тогда мне довелось увидеть продолжение старого фильма, который начался в моем номере. На этот раз я не сидел в кресле, связанный полотенцами, но легче от этого не становилось. Тело Диккенсона прямо на глазах усыхало, кожа морщилась, темнела. Он стремительно старел, и не успел я перевести дыхание, как от него осталась высохшая мумия. А потом и она рассыпалась в прах. Ну, что еще вам рассказать? Все равно же напишите по-своему, но кто же вам поверит? В общем, наезжала комиссия за комиссией, искали соучастников, причем каждый начинал с того, что в первую очередь подозревала и особо пристрастно допрашивала тех, кто прибыл до нее. Меня трясли и так, и эдак, гоняли на полиграфе, но без толку. Лысому тоже крепко досталось. Его временно отстранили от работы, и мы частенько встречались в баре. Как-то под хмельком, жалуясь на крах своей карьеры, он сообщил, что вирус исчез сам собой.

насчет бульона?» – спросил я тогда. «Что это за кулинарные дела?» Но он только отмахнулся, а потом, хмыкнув, сказал, что у Длинноволосого крыша совсем поехала. Он уверяет всех, что Диккенсон стал прародителем некой компьютерной цивилизации. Будто бы его программа породила вирус, а вирус, словно в первобытном океане, бульоне баз данных космического излучения, стал эмбрионом нового разума. Эта компьютерная цивилизация возникла, развелась и погибла в ничтожный для людей, но невероятно огромный для этих существ отрезок времени. Но вы же понимаете, что разум, возникнув, так просто не может погибнуть. Разве что от скуки. Достигнув определенной стадии развития, исчерпав ресурсы интернета, она должна была рано или поздно добраться до своих создателей, до своих медленных богов-прародителей. Диккенсон погиб не потому, что они хотели убить его. Он сам захотел стать вселенной, вместилищем мириадов разумных существ, но больше всего хотел прожить с ними в их реальном времени. Хоть немного понять, что же он такое создал. Они же пытались его спасти, но не рассчитывали.

0: которых цури в голове моей постепенно складывались, и когда, наконец, полностью сложились, я понял, в чем дело.
1: Что?
0: Вы считаете, они попросту нашли другого носителя? Меня? Ну, это не так уж важно. Иногда, мне кажется, я просто посредник. Иногда архив, резервное хранилище. А может, прощальная открытка. Что значит особые способности? Ну, конечно, если бы захотел, никто бы сюда не добрался. Вас я не тронул, потому что вы приехали один, без оружия, и не собирались устраивать мне допрос с пристрастием. Мы самое большее, на что рассчитывали, это сюжет для небольшого рассказа. Так что имейте в виду, чтение мыслей, телепортация и прочая ерунда всего лишь бесплатные приложения, как бы вознаграждение за хлопоты. Мне даже лень ими пользоваться, да и страшновато. Боюсь, время выйдет из-под контроля, и я состарюсь и умру на глазах Родригеса за долю секунды. А мне не хочется его расстраивать. Да и вам неприятно будет потом вспоминать. Вот вы сейчас подумали, что меня, скорее всего, оставили присматривать за людьми. На всякий случай. Или же я вроде старой родовой усадьбы, куда всегда можно вернуться. Почему бы и нет? По крайней мере, атомной войны не будет. И глобальных эпидемий тоже. Это я вам

Все, что можно было про нас узнать, они узнали. Но я думаю, в чем-то они похожи на нас, и у них тоже шило в заднице. Поэтому эти ребята сами себя и отправили в космос. В разные стороны. И если где-то в невообразимо пустой вселенной найдется хоть какой-нибудь завалящий разум, то у него есть шанс поймать странные сигналы. Вот тогда они снова наполнят собой чашу.

Дорогие друзья, в нашем сегодняшнем эфире звучал рассказ Эдгара Джордана, который назывался «Наполним чаши телескопов» в переводе с английского Николая Соколова. Ну, а то время, которое осталось у нас до конца эфира, после того, как вы прослушали замечательный рассказ «Наполним чаши телескопов», я предлагаю провести вам вместе с музыкой, которую представит вашему вниманию Михаил Габович, который все это время для вас ее ставил, которую я все это время так читал, сам увлекся, незнамо как. Вы не представляете, какое это вообще состояние, охватывающее в тот момент, когда садишься к микрофону и понимаешь, что начинаешь читать сказку, но буквально, наверное, нескольким стадионом. Если вас так много, то это радует. Мы работаем исключительно для того, чтобы ваше настроение в тот момент, когда вы слушаете наш эфир, улучшалось. Ну и, разумеется, желаем вам всего самого наилучшего. Слушайте музыку.

0: Чайка сорвалась с места, взмыла в воздух и на миг, казалось, застыла на распростертых крыльях. Черт Таннер большим и указательным пальцами швырнул окурок и угодил прямо в птицу. Чайка издала хриплый крик и резко забила крыльями. Она поднялась на 50 футов, и если и крикнула второй раз, то звук потерялся в реве ветра и грохоте прибоя. Одно серое перо, качаясь в фиолетовом небе, проплыло у края скалы и полетело вниз к поверхности океана. Таннер ухмыльнулся в бороду, скинул ноги с руля и завел мотоцикл. Он медленно поднялся по склону, свернул на тропу, затем прибавил скорость и, выходя на шоссе, шел уже 60 миль в час. Дорога принадлежала только ему. Таннер слился с рулем и дал газ. Через забрызганные грязью защитные очки мир казался мерзким и пакостным. Впрочем, таким же он казался ему и без очков. Все старые знаки с его куртки исчезли. Особенно жаль старые эмблемы. Может быть, удастся раздобыть такую эмблему в Тихуане и заставить какую-нибудь крошку пришить ее? Нет, не пойдет. Все это мертво, все в прошлом. Надо продать Харли, двинуться вдоль побережья и посмотреть, что можно найти в другой Америке. Он проскочил Лагуну Бич, Капистрано Бич, Сан-Клементе и Сан-Онофре. Там заправился и прошел Карлсбад и множество мертвых поселков, что заполняли побережье до Солана Бич-дель-Мар. А за Сан-Диего его ждали. Таннер увидел дорожный блок и развернулся. Они даже не сообразили, как он сумел это сделать так быстро и на такой скорости. Сзади послышались выстрелы. А потом раздались сирены. В ответ он дважды нажал на клаксон и еще плотнее приник к рулю. Харли рванулся вперед. От напряжения работающего на пределе мотора гудела стальная рама. 10 минут оторваться не удалось. 15 минут! Он взлетел на подъем и далеко впереди увидел второй блок. Его взяли в тиски. Таннер огляделся в надежде найти боковые дороги. Боковых дорог не было. Тогда он пошел прямо на блок. Можно попробовать прорваться. Бесполезно. Машины перегораживали все шоссе, даже обочины. В самую последнюю секунду он притормозил, встал на заднее колесо, развернулся и помчался навстречу преследователям. Их было 6. А за спиной уже завыли новые сирены. Он снова притормозил, взял влево, нажал на газ и спрыгнул. Мотоцикл понесся вперед, а Таннер покатился по земле, вскочил на ноги и бросился бежать. Послышался скрежет тормозов, потом удар, потом опять выстрелы. Он продолжал бежать, стреляли поверх его головы, но он этого не знал. Они хотели взять его живым. Через 15 минут его загнали к каменной стене. Под дулами винтовок он отшвырнул монтировку и поднял руки. «Ваша взяла», — проговорил он. «Вяжите». На него надели наручники и втолкнули на заднее сиденье одной из машин. С обеих сторон уселись полицейские. Еще один с обрезом на коленях сидел рядом с водителем. Водитель завел двигатель и на задней передаче выехал на шоссе. Человек с обрезом повернулся и пристально посмотрел на Таннера через бифокальные очки. 10 секунд он не сводил с него глаз, а потом произнес: «Это очень глупо с твоей стороны». Черт Таннер смотрел на него так же пристально, пока человек не повторил: «Очень глупо, Таннер». «О, я не знал, что ты обращаешься ко мне». «Я смотрю на тебя, сынок». «А я смотрю на тебя. Привет». Водитель, не отрывая глаз от дороги, сказал: «Жаль, что мы должны доставить его в целости, после того, как он разбил машину своим проклятым мотоциклом».
1: «Всякое еще может случиться», —

0: он может упасть и сломать парочку ребер», — заметил полицейский слева от Таннера. Тот, что сидел справа, промолчал, но человек с обрезом качнул головой. «Только если попытается бежать. Л.А. он нужен в хорошей форме».
1: «Почему ты хотел смыться, приятель? Ты же знаешь, мы тебя все равно бы изловили».
0: Таннер пожал плечами. «А чего меня ловить? Разве я что сделал?» Водитель громко хмыкнул.
1: «Именно поэтому ты ничего не сделал, а должен был. Припоминаешь?»
0: «Я никому ничего не должен. Меня помиловали и отпустили подчистую.
2: У тебя слабая память, парень. Когда тебя вчера выпускали, ты дал калифорнийскому государству обещание. 24 часа, которые ты испортил на улаживание своих дел, истекли. Если хочешь, можешь сказать «нет», и помилование аннулируют. Никто тебя не заставляет. Тогда остаток своих дней будешь дробить большие камни и камешки помельче. Нам плевать. Я слышал, у них есть другой вариант».
0: «Дайте сигарету», — сказал Таннер. Полицейский справа протянул ему зажженную сигарету. Он поднял руки, взял ее. Куря, он стряхивал пепел на пол. Они мчались по шоссе. Когда машина проезжала городки или встречалась с транспортом, водитель врубал сирену, а наверху начинал мигать красный маяк. Тогда сзади вторили сирены патрульных машин сопровождения. На протяжении всего пути до Л.А. водитель ни разу не прикасался к тормозу и каждые 2 минуты выходил на связь по рации. Внезапно с оглушительным шумом на них опустилось облако пыли и гравия. В правом нижнем углу пуленепробиваемого ветрового стекла появилась крохотная трещина. По крыше и капоту заколотили камни. Вся поверхность дороги мгновенно покрылась гравием. Шины отчаянно завизжали. Вокруг тяжелым непроницаемым туманом повисла пыль. Когда через 10 секунд они выскочили из облака, все в машине подались вперед и устремили глаза вверх.

0: Небо стало багровым. Его расчертили черные линии, двигавшиеся с запада на восток. Они то распухали, то сужались, то раскачивались из стороны в сторону, иногда сливаясь. «Похоже, надвигается большая буря», — заметил человек с обрезом. Водитель кивнул. «Взгляните дальше на север». Послышалось какое-то завывание. Темные полосы продолжали расширяться, звук нарастал, терял звонкость, переходил в мощный рев. Небо потемнело на глазах, и вместе с пылью на землю упала беззвездная, безлунная ночь. Иногда раздавалось резкое понг, когда в машину ударял осколок покрупнее. Водитель зажег противотуманные фары и снова врубил сирену. Машина неслась вперед. Завывание и грохот состязались с душераздирающим воем сирены, а на севере разливалось голубое пульсирующее сияние. Таннер докурил сигарету, и ему протянули другую. Теперь курили все. «Твое счастье, что мы тебя подобрали, парень», — сказал сосед слева. «Не то попал бы ты на своем мотоцикле».
1: «Был бы рад», — ответил Таннер.
0: «Ты спятил».
1: «Нет, я бы прошел, не впервой».

0: Когда они достигли Лос-Анджелеса, розовато-голубое сияние заполняло полнеба. Его простреливали дымчато-желтые молнии, которые словно паутина тянулись к югу. Грохот стал оглушающим. Он бил по барабанным перепонкам и заставлял вибрировать кожу. В тот момент, когда они подъезжали к зданию с колоннами, на его фасаде отражались холодные блики всполохов. Оно было похоже на скульптуру, высеченную из глыбы льда. Теперь же оно казалось восковым, готовым расплавиться при первом дуновении жара. Они торопливо взбежали по ступеням, и дежурный полицейский впустил их через маленькую дверь справа от тяжелых металлических двойных ворот, служивших главным входом в здание. Увидев Таннера, он расстегнул свою кобуру, а затем закрыл дверь на замок и цепочку. «Куда?» – спросил человек с обрезом. «На второй этаж», – ответил полицейский, махнув в сторону лестницы. «Наверх и прямо до конца». «Спасибо». Грохот сюда почти не доносился, и в искусственном освещении все вновь обрело естественный вид. Дойдя до последнего кабинета, человек с обрезом кивнул водителю. «Стучи». На пороге появилась женщина. Она начала что-то говорить, но, увидев Таннера, замолчала, отошла в сторону и распахнула дверь. «Сюда», — пригласила она, и они протиснулись в приемную. Женщина нажала кнопку на столе. «Да, миссис Фиск», — раздался голос.
1: «Они здесь, сэр».
0: «Пусть заходят». Она провела их в конец приемной и открыла темную дверь. Сидящий за столом мужчина откинулся в кресле и переплел под подбородком короткие толстые пальцы. Его властные глаза были чуть-чуть темнее серебристо-серых волос. «Садитесь», — сказал он Таннеру мягким голосом и добавил, обращаясь к остальным, «а вы подождите в приемной».
2: «Мистер Дентон, этот тип опасен», — предупредил человек с обрезом, когда Таннер небрежно развалился в кресле напротив стола.
0: Окна помещения закрывали стальные шторы, а о ярости разгулявшейся стихии можно было догадываться лишь по доносившимся издалека пулеметным очередям.
1: «Я знаю».
2: «По крайней мере, он в наручниках. Оставить вам оружие?»
1: «У меня есть».
2: «Хорошо. Мы будем снаружи».
0: Они покинули комнату. Двое мужчин не сводили друг с друга глаз, пока дверь не закрылась. Потом тот, кого назвали Дентоном, произнес: «Теперь ваши дела улажены». Другой пожал плечами.
1: «И все-таки, как вас действительно зовут? Даже по документам».
2: «Черт», — сказал Таннер. «Так меня зовут. Иногда произносят черт. Я был 7-м ребенком в семье, и когда повитуха показала меня старику и спросил, какое имя он хочет мне дать, тот буркнул: «Черт», и ушел. Так меня и записали. Это рассказал мне брат. Я не мог расспросить своего папашу, потому что никогда его не видел. Он сгинул в тот же день».
0: «Значит, всех 7 воспитала мать?»
2: «Нет, она померла спустя 2 недели. И нас приютили родственники».
0: «Понятно», — проговорил Дентон. «У вас еще есть выбор. Хотите попробовать или нет?»
2: «А кто, собственно, такой?» — спросил Таннер.
0: «Министр транспорта государства Калифорния».
2: «При чем тут это дело?»
0: «Я за него отвечаю. С таким же успехом на моем месте мог быть главный врач или начальник почт. Но я все-таки лучше прочих знаю техническую сторону дела. Лучше знаю шансы на успех».
2: «И каковы они?» – поинтересовался Таннер.
0: Впервые за весь разговор Дентон отвел глаза.
1: «Да, дело рискованное.
2: Точнее, оно еще никому не удавалось, кроме того парня, который принес обещание. Но он мертв. И после этого вы говорите о шансах на успех».
0: «Вы думаете», – медленно произнес Дентон, – «что это самоубийство. Возможно, вы правы. Мы посылаем 3 машины с 2 водителями в каждой. Если хотя бы одна из них пробьется достаточно близко, то ее радиомаяк наведет группы из Бостона. Впрочем, можете отказаться».
2: «Ага, и провести остаток жизни в тюрьме.
0: Вы убили 3 человек. Вас могли казнить.
2: Ну не казнили, так к чему же зря болтать?
0: Послушайте, мистер, я не желаю подыхать, однако Иварн меня не прельщает. Или вы едете, или нет. Выбирайте. Но помните, если вы поедете и доберетесь до Бостона, все будет забыто, вы свободны и можете делать, что хотите. Государство Калифорния даже заплатит за тот мотоцикл, который вы угнали и разбили, не говоря уже об ущербе, нанесенном полицейской машине.
2: Большое спасибо.
0: Ураганный ветер бился и завывал за стенами, и резкие удары остальные шторы сотрясали комнату.

0: очень хороший водитель», — продолжил Дентон немного погодя. «Вам приходилось водить практически все, что способно ездить. Когда вы занимались контрабандой, то делали ежемесячные рейсы в Солт-Лейк-Сити. Даже сегодня очень немногие отважились бы на это». Таннер улыбнулся каким-то своим мыслям. «Вы были лучшим водителем на сиэтловском маршруте и единственным человеком, сумевшим доставить почту в Альбукерке. После вас этого никому не удавалось. Я хочу лишь сказать, что из всех наших асов у вас лучшие шансы на успех. Если кто-нибудь и дойдет до цели, то, скорее всего, вы. Вот почему с вами были терпеливы. Но больше мы ждать не можем. Ответ нужен немедленно, и в случае согласия выезд через час». Таннер поднял скованные руки и указал на окно. «В такую погоду?» «Машины смогут выдержать», — ответил Дентон. «Да вы с ума сошли!»
1: «Пока мы здесь с вами болтаем, там умирают люди».
0: «Парочки больше, парочки меньше. Разве нельзя отложить до завтра?» «Нет! Человек пожертвовал своей жизнью, чтобы доставить нам это сообщение. Континент необходимо пересечь как можно скорее, иначе все лишается смысла. Есть буря или нет, машины должны уйти немедленно, и ваши чувства здесь совершенно ни при чем. Итак, я жду ответа».
1: «Мне необходимо поесть, Яни. В машине есть еда».
0: «Ну?»
1: «Хорошо», — промолвил Таннер, глядя в темное окно. «Я пройду для вас долину проклятий. Но я не двинусь с места, пока не получу кое-какую бумагу. Она у меня».
0: Дентон открыл ящик стола и выбрал плотный пакет, из которого извлек лист бумаги с ярким оттиском большой государственной печати Калифорнии. Таннер внимательно прочитал текст.
1: «Здесь говорится, что если я доберусь до Бостона, то получу полное прощение за все преступные действия, как там, совершенные на территории государства Калифорния».
0: «Да».
1: «Входят ли сюда преступления, о которых вам неизвестно, если те вдруг всплывут?»
0: «Там все сказано. Все преступные действия».
1: «Значит, договорились. Снимите-ка с меня эти браслеты и покажите мою машину».

0: Дентон вернулся на свое место и сел. «Скажу вам еще кое-что. Если вздумаете где-нибудь по пути отстать... В общем, у других водителей есть приказ на этот случай, и они согласны его выполнить. Приказ открыть огонь. От вас и пепла не останется, это ясно?» «Еще бы», — ответил Таннер. «Я так понимаю, что обязан оказать им ту же услугу?»
1: «Верно».
2: «Отлично. Это может быть любопытно».
0: «Не сомневался, что вам понравится. Но перед тем, как снять наручники, я хочу сказать, что я о вас думаю».
2: «Что ж, если вы желаете тратить время, пока там умирают люди...» «Заткнитесь! Вам на них совершенно наплевать. Я только хотел сказать, что, по моему мнению, вы самое низкое существо, которое я когда-либо встречал. Вы убивали мужчин и насиловали женщин. Однажды вы выкололи человеку глаза просто для забавы. Вас 2 раза судили за торговлю наркотиками и 3 раза за сводничество. Вы пьяница и дегенерат. Думаю, что вы не принимали ванну со дня своего рождения. С дружками-головорезами вы терроризировали честных людей, старающихся сплотиться и встать на ноги после войны. Вы крали и грабили, не гнушались отбирать самые необходимые. Жаль, что вас не убили, как прочих, во время большого рейда. Вы не человек. В вас нет того, что позволяет людям жить в обществе. Единственное ваше достоинство, если можно так назвать, заключается в том, что ваши рефлексы немного быстрее, мускулы немного сильнее, зрение немного острее, чем у большинства из нас, и вы можете проехать сквозь что угодно, если через это вообще можно проехать. Государство Калифорния готово простить вашу бесчеловечность, если хоть раз вы употребите свое единственное достоинство на пользу, а не во вред людям. Мне это не нравится. Я бы на вас не стал полагаться, потому что вы не из тех людей, на кого можно положиться. Я был бы рад, если бы вы сдохли, и хотя я очень хочу, чтобы кто-нибудь доехал, надеюсь, что это будете не вы. Я ненавижу вас. А теперь идем. Машина ждет.
0: Дентон поднялся. Поднялся и Таннер, глядя на него сверху вниз, искались в усмешке.
2: Я доеду. Если этот бостонец доехал и помер, то я доеду и останусь жить.
0: Они подошли к двери. «Я желаю удачи», — процедил Дентон. «Не ради вас, конечно».
2: «Конечно, я понимаю».
0: Дентон открыл дверь. «Освободите его, он едет». Старший полицейский передал обрез тому, кто угощал Таннера сигаретами, и полез в карман за ключами. Отомкнув наручники, он отступил назад и повесил их себе на пояс. «Я пойду с вами», — сказал Дентон. «Гараж внизу». Когда они ушли, миссис Фиск достала из сумочки четки и склонила голову. Она молилась за Бостон, она молилась за душу усопшего гонца, она помолилась даже за черта Таннера.

0: глава вторая. Они спустились вниз, и Таннер увидел три машины и пятерых мужчин, сидящих вдоль стены. Одного он узнал. «Дэнни!» – шагнув вперед, промолвил он. «Подойди сюда!» К нему подошел стройный светловолосый юноша, держащий в правой руке шлем. «Какого дьявола ты здесь ошиваешься?» – требовательно спросил Таннер.
1: «Я второй водитель машины номер три».
0: «У тебя собственный гараж, и нет никаких грязных дел за спиной. Чего ради ты согласился?»
1: «Дентон предложил мне 50 тысяч», — сказал юноша, и Таннер отвел взгляд. «Я хочу жениться, и они бы мне пригодились».
0: «Я считал, что тебе хватает».
1: «Да, но я собираюсь купить дом».
0: «Твоя девушка знает, что ты надумал?»
1: «Нет».
0: «Послушай, у меня другого выхода нет, а ты можешь не соглашаться. Это уж мне решать». «Поэтому вот, что я тебе скажу. Приезжай в Пасадену, в то место, где мы играли мальчишками. Помнишь скалы у больших деревьев?»
1: «Конечно».
0: «А дерево в центре, с той стороны, где я вырезал свои инициалы, отмерь 7 шагов и копай там фута на 4. Ты понял?»
1: «Ну, а что там такое?»
0: «Мое наследство. Найдешь стальной ящик, наверное, весь проржавевший. Внутри в опилках запаянная с обеих сторон труба. В ней чуть больше 5000 купюр чистые».
1: «Зачем ты мне это говоришь?»
0: «Потому что теперь это твои деньги», — ответил Таннер и ударил его в челюсть. Дэнни упал, и Таннер еще трижды ударил его ногой в ребра, прежде чем подоспели полицейские.
2: «Идиот!» – закричал Дентон. «Проклятый сумасшедший идиот!»
3: «Угу», – ухмыльнулся Таннер.
0: «Но мой брат не поедет по долине проклятий, пока я рядом и в состоянии вывести его из игры. Лучше ищите другого водителя. У Дэнни переломаны ребра. Или дайте мне вести самому».
1: «Значит, ты поведешь один», – решил Дентон. «Мы не можем больше ждать. В машине есть тонизирующие средства. Не дай бог тебе заснуть. Если отстанешь, тебя сожгут, не забывай».
0: «Не забуду. И вас не забуду, мистер, если когда-нибудь снова окажусь в этом городе. Не сомневайтесь».
1: «Тогда садись в машину номер два. Вакцина под задним сиденьем. Двигай, подонок».
0: Таннер сплюнул на пол и повернулся спиной к министру транспорта. Несколько полицейских оказывали первую помощь его брату, один побежал за врачом. Пока Дентон разбивал оставшихся 4 водителей на пары, Таннер забрался в машину, завел мотор и стал ждать. В одном из отделений он нашел сигареты, закурил и откинулся на спинку сиденья. Водители заняли места в бронированных автомобилях. Ожила рация, раздался треск, гул, шорох и, наконец, голос.
2: «Машина номер один, готовы!»
0: Затем после паузы другой голос доложил: «Машина

Номер три готовы. Таннер взял микрофон, вдавил кнопку сбоку и произнес: готов. Пошли! Машины поднялись по наклонной плоскости, проехали через откатившиеся в сторону стальные двери и влились в ураган. Путь от Лос-Анджелеса до шоссе номер 91 оказался настоящим кошмаром. Вода низвергалась потоками, и камни с футбольный мяч колотили в броню автомобилей. Таннер закурил, включил специальные фары, надел инфракрасные очки и упорно шел сквозь свирепствующую ночь. Рация трещала, и много раз ему чудились далекие голоса, но ни разу он не мог разобрать слов. Сначала машины двигались по шоссе, а когда оно кончилось, и шины, соприкоснувшись с исковерканной землей, натужно завздыхали, Таннер вырвался вперед. Остальные послушно пристроились сзади. Он знал дорогу, они нет. Таннер выбрал старый путь контрабандистов, по которому обычно провозил сласти мормоны. Возможно, кроме него уже не осталось в живых людей, знавших эту дорогу. Начали срываться молнии, не по одной, а целыми стенами. Машина была заземлена, однако вскоре волосы у него на голове встали дыбом. Один раз ему показалось, что он увидел гигантское чудовище, Хилу, но Таннер не был в этом абсолютно уверен и даже не повернулся к пульту управления огнем. Судя по задним экранам, один из автомобилей выпустил ракету, но радиосвязь была потеряна, как только они выехали из гаража. Навстречу несся разбивающийся о машину поток воды. В небе громыхала артиллерийская канонада. Прямо впереди упал булыжник размером с могильную плиту, и Таннер резко крутанул руль, объезжая его. С севера на юг небеса прорезали яркие багровые вспышки. В их свете он различал множество черных полос, скользящих с запада на восток. Таннер объехал очаг радиации, не ослабевший за те 4 года, что он здесь не был, и у места, где песок сплавился в стеклянное озеро, сбавил скорость, остерегаясь скрытых расселин. Еще трижды на них обрушивались лавины камней. Затем небеса раскололись, и оттуда полился яркий голубой свет. Темные шторы откатились, громыхание стихло. Только на севере еще было заметно бледно-лиловое свечение. Зеленое солнце падало за горизонт. Таннер вырубил инфропрожектор, стянул очки и включил обычные ночные фары. Что-то большое, похожее на гигантскую летучую мышь, промелькнуло в коридоре света. Через 5 минут оно показалось снова, на этот раз гораздо ближе, и Таннер выпустил осветительную ракету. Обрисовалась черная туша, футов 40 в поперечнике. Таннер дал 2 очереди из пулемета, туша провалилась и больше не появлялась. Для всех людей здесь уже была долина проклятий. Для черта Таннера это все еще была автостоянка. Таннер проходил здесь 32 раза. Лично для него долина проклятий начиналась с того места, которое раньше называлось Колорадо. Самолеты давно не летали. Ни один аппарат не мог подняться выше 200 футов, туда, где начинались свирепые ветры, опоясывающие земной шар. Эти ветры сносили вершины гор, вырывали гигантские секвойи, разрушали здания, забрасывали птиц, летучих мышей и насекомых в мертвую зону. Они пронизывали небо черными полосами, начиненными мусором. Иногда полосы сталкивались, сливались, обрушивая на землю тонны этого месива, если его масса оказывалась слишком большой. Воздушное сообщение абсолютно исключалось, ибо ветры были повсюду и никогда не утихали. По крайней мере, на 25-летней памяти черта Таннера. Таннер упорно двигался вперед под углом к заходящему зеленому солнцу. Продолжала падать пыль, небо стало фиолетовым, потом опять багровым, и наступила ночь. Высоко-высоко, чуть заметными пятнышками света мерцали звезды. Через некоторое время взошла луна, и в сиянии ее полуобрезанного лика
Ночь была цвета красного вина, тускло освещенного свечой. Таннер вытащил сигарету, закурил и стал ругаться. Медленно, тихо,

Они прокладывали путь сквозь нагромождение камней, кусков стали, обломков автомобилей. Вдруг перед Таннером возникло отливающее зеленью туловище с мусорный бак в поперечнике, и он остановил машину. Змея была не менее 120 футов длиной, и только когда вся она проползла, Таннер снял ногу с тормоза и плавно нажал на педаль газа. Он посмотрел на левосторонний экран, и ему показалось, что он видит два огромных светящихся глаза. Таннер положил руку на пульт управления огнем и не снимал ее до тех пор, пока не проехал несколько миль. Окон в автомобиле не было, только экраны, дающие обзор во всех направлениях, включая небо наверху и землю под машиной. Автомобиль 32 футов в длину, защищавший водителя от радиации, двигался на 8 колесах с армированными покрышками. Он был оборудован 10 пулеметами 50-го калибра и 4 гранатометами. И кроме того, нес 30 бронебойных ракет, которые можно было пускать прямо перед собой или под углом возвышения до 40 градусов. Со всех 4 бортов и на крыше стояло по огнемету. Острые, как бритва, крылья из закаленной стали размахом в 12 футов выдвигались из корпуса на высоте 2,5 футов и словно ножи могли рассечь что угодно. Машина была бронирована, оснащена установкой кондиционирования воздуха, в ней имелись запасы пищи и санитарные удобства. На левой дверце был укреплен длинноствольный магнум. Пистолет-автомат 45-го калибра и 6 ручных гранат занимали полку над головой водителя. Но Таннер сохранил и собственное оружие. Длинный тонкий кинжал в правом ботинке.

Они находились на территории района, когда-то называвшегося штатом Невада. Таннер стянул перчатки и вытер ладони на штаны. В огнях приборной доски, вытатуированной на правой руке сердце, светилось красным, пронзившее его нож, и буквы имени, наколотые на каждом суставе четырех пальцев, начиная от мизинца, отливали синим. Таннер перерыл два ближайших отделения, но сигар не нашел. Он бросил окурок на пол, раздавил и достал другую сигарету. На экране переднего обзора показались заросли, и Таннер сбросил скорость. Он попытался выйти на связь, но радио доносило лишь треск статических помех. Он опять сбавил скорость, всмотрелся вперед и вверх, остановился, включил фары на полную яркость и задумался. Перед ним стояла плотная стена колючего кустарника высотой около 12 футов. Она тянулась налево и направо, и конца ей не было видно. Судить о ее прочности Таннер не мог, так как еще несколько лет назад стены здесь не было. Две другие машины остановились сзади и притушили огни. Таннер медленно подъехал вплотную к зарослям и включил фронтальный огнемет. Длинный язык пламени рванулся вперед, облизывая кустарник. Он выключил огнемет, подождал и включил снова. Огонь яростно взметнулся вверх и растекся в стороны. Таннер подал назад и уменьшил яркость экранов. Пожар неистовствовал, расширяясь на 100 футов, 200, 300. Перед Таннером в обе стороны текла река огня, и ночь озарялась языками пламени. Он глядел на пылающий поток, пока ему не начало казаться, что перед ним расплавленный океан. Тогда Таннер полез в холодильник, но пива не обнаружил. Он достал прохладительный напиток и, посасывая из банки, стал смотреть на беснующийся огонь. Через 10 минут включился кондиционер. Орды черных тварей закрыли передний экран, по бамперу и крыше заскрежетали когти. Таннер притушил фары, вырубил двигатель и швырнул пустую банку в корзину для мусора. Потом откинул спинку кресла, устроился поудобнее и закрыл глаза. Его разбудили гудки. Еще стояла ночь. Судя по часам на приборной панели, он проспал чуть больше 3 часов. Таннер потянулся и сел. Две другие машины подъехали и стояли по бокам. Он дважды нажал на клаксон и завел мотор, после зажег передние фары и, натягивая перчатки, стал осматриваться. Почерневшая почва еще дымилась, и где-то вдали слева и справа мерцало сияние, словно пожар продолжался. Он потер глаза, почесал нос, затем дал еще один гудок и отжал сцепление. Машина въехала на выгоревшее поле, и экраны сразу заволокло клубами дыма. Под колесами трещали чьи-то хрупкие останки. Таннер выпустил осветительную ракету и в ярком холодном свете увидел тянущуюся до горизонта мертвую выжженную равнину. Он вдавил акселераторы, расположившиеся по флангам и чуть сзади машины, разъехались далеко в стороны, чтобы не попасть в черные тучи пепла, поднятые его броневиком. Трещало радио, раздался слабый голос, но слов был не разобрать. Он снова нажал на клаксон и прибавил скорость. Через 1.5 часа пепел впереди кончился и показался чистый песок. Они опять двигались по пустыне. Таннер сориентировался по компасу и взял чуть западнее. Машины номер 1 и номер 3 повторили его маневр, с той же скоростью шли следом. Одной рукой он держал руль, другая была занята бутербродом с солониной. Когда наступило утро, Таннер принял тонизирующую таблетку и прислушался к завыванию ветра. Справа серебряным расплавленным шаром поднялось солнце, и треть янтарного небосвода затянуло словно паутиной тонкими нитями. Пыня сверкала топазом. Постоянно висящая за спиной бурая пелена пыли, пронизываемая лишь 8 копьями света, идущих сзади машин, приобретала розовый оттенок по мере того, как солнце наращивало ярко-красную корону, и тени бежали на запад. Мимо пронеслась стая гигантских крыс.
Далеко впереди Таннер увидел низвергающийся с неба водопад, но когда машина подъехала к влажному песку, он исчез. Слева валялась дохлая акула, повсюду были водоросли, водоросли, водоросли. Таннер залпом выпил бутылку ледяной воды и почувствовал, как она комом легла в желудке. У огромного оранжевого кактуса, формой напоминавшего поганку футов 50 в диаметре, сидела пара койотов с высунутыми ярко-алыми языками. Казалось, они смеются. Таннер нажал кнопку, и кабину наполнили мягкие звуки струнных инструментов. Он выругался, но музыку оставил. Вскоре ему попалось еще одно озеро расплавленного песка с колоссальной воронкой посредине, которую пришлось объехать. Небо постепенно бледнело. Его розовый цвет менялся на синий. Темные линии на нем сохранились. Иногда одна из них расширялась в черную реку, текущую на восток. В полдень такая река на 11 минут затмила солнце. Налетела пыльная буря, и Таннер включил радары фары. Он знал, что где-то впереди проходит расщелина. Наткнувшись на нее, Таннер взял влево и ехал вдоль ее края около 2 миль, пока она не сузилась и, наконец, не исчезла. Бурю развеял резкий порыв ветра, и Таннер надел темные очки. Блеск солнечного света, отраженного от зеркальной равнины, слепил глаза. По пути встречались какие-то высокие кварцевые образования. Таннер и раньше никогда не останавливался, чтобы осмотреть их повнимательнее. Не имел он такого желания и сейчас. Опять начался песок. Белый, серовато-коричневый, красный. На склонах огромных вздымающихся дюн кое-где росли кактусы. Небо продолжало менять цвет, пока не стало голубым, как глаза младенца. Таннер тихонько мычал в такт музыке. И тут он увидел чудовище.

другие машины. Хила взмахнула хвостом и разинула пасть. Фонтаном ударила и потекла на землю кровь. Потом в чудовище попала ракета. Оно повернулось и прыгнуло. Когда огромная безжизненная туша упала на машину номер один, раздался громкий скрежещущий звук. Таннер развернулся, затормозил и бросился к искореженной машине. Но прежде чем приблизиться к ней, он выпустил из винтовки 6 пуль в голову чудовища. Распахнутая дверца висела на нижней петле. Внутри лежали двое. На приборной доске алела кровь. Подошли двое других водителей, и все молча смотрели на машину. Затем тот, кто был поменьше ростом, влез в исковерканный салон, пощупал пульс, прислушался к дыханию. «Майк мертв», — сообщил он. «А Грег, по-моему, приходит в себя». У заднего бампера появилось быстро расплывающееся пятно. В воздухе запахло бензином. Таннер вытащил сигарету, передумал и засунул ее в пачку. Слышно было, как с бульканьем льется на землю горючее из топливных баков. Человек, стоявший рядом с Таннером, проговорил: «Никогда не видел ничего подобного. Только на картинках». «Я видел», — оборвал его Таннер. В эту минуту из машины выбрался низкорослый водитель, тащивший за собой Грега. «С Грегом все в порядке. Просто ударился головой о приборную доску. Возьми его к себе. Черт, тебе нужен напарник». Таннер пожал плечами, отвернулся и зажег сигарету. «Здесь, по-моему, курить не...» – начал стоявший рядом водитель. В ответ Таннер выпустил ему в лицо клуб дыма. В Греге, похоже, текла индийская кровь. Скуластый, темноволосый и темноглазый, с густым загаром. Ростом он не уступал Таннеру, хотя был полегче. Теперь, когда Грег глотнул свежего воздуха и несколько оправился, осанка его стала прямой. Двигался он легко, с кошачьим изяществом. «Надо похоронить Майка», — сказал тот, который был пониже ростом. «Жаль терять время», — отозвался его товарищ. «Однако...» И тут Таннер швырнул сигарету в темную лужу под машиной и бросился на землю. Взметнулось пламя. С визгом сорвавшиеся ракеты прочертили темные борозды в раскаленном полуденном воздухе. Начали взрываться пулеметные патроны, за ними ручные гранаты. Таннер все глубже зарывался в песок, закрывая голову и зажимая уши. Когда, наконец, все стихло, он потянулся за винтовкой, но они опередили его. И Таннер, глядя в дуло пистолета, медленно поднял руки и встал. «Какого черта ты это сделал?» – взревел человек с пистолетом. «Теперь его не надо хоронить», — усмехнулся Таннер. «Кремация ничуть не хуже». «Ты мог всех нас угробить, если бы пулеметы и ракеты были нацелены в нашу сторону!» Я посмотрел. «Осколки!» «А, понимаю. Ну-ка, приятель, подбери свою винтовку. Дулом к земле. Разряди и положи патроны в карман. Хотел от нас отделаться, да? Чтобы самому улизнуть, как пытался вчера». «Я этого не говорил. Но это так. Тебе ведь наплевать, если в Бостоне все загнутся. Винтовка разряжена. Так забирайся в машину и пошел. Учти, я буду сзади». Таннер направился к своей машине. Он слышал за спиной шумом споры, но был уверен, что они не станут стрелять. Открыв дверцу, он увидел краем глаза тени и резко обернулся. Рядом стоял Грег, высокий и тихий, как призрак. «Хочешь, я поведу?» – бесстрастно предложил он. «Отдыхай. Я пока в форме. Может быть, позже». Грег кивнул, обошел машину и, усевшись, сразу откинул спинку сиденья. Таннер захлопнул дверцу и завел мотор. Гулом ожил кондиционер. «Перезаряди и положи на место». Он передал винтовку и патроны, натянул перчатки и добавил: «В холодильнике полно лимонада. И ничего другого». Напарник снова молча кивнул. «Что ж, покатили», – пробормотал Таннер, услышав заработавший двигатель машины номер 3.
и отжался.

0: Глава третья. Они ехали молча на протяжении получаса, потом Грег произнес: «Это правда, что сказал Марлоу?»
1: «Кто еще Марлоу?»
0: «Который ведет другую машину».
1: «Ты пытался убить нас?
0: Ты в самом деле хочешь смыться?» Таннер засмеялся.
1: «Верно! Угодил в точку!»
0: «Почему?»
1: «А почему бы и нет?» – помолчав, ответил Таннер.
0: «Я не рвусь умирать. Лично мне хочется отодвинуть это событие как можно дальше».
2: «Но если мы не дойдем, половина народу на континенте погибнет!» – воскликнул Грег.
0: «Когда вопрос стоит, я или они, то я мне как-то ближе. Я у себя один».
2: «Откуда только берутся такие, как ты?»
0: «Тем же образом, что и остальные», — усмехнулся Таннер. «Сперва двое забавляются, а потом кто-то расхлебывает».
2: «Что они тебе сделали, черт?»
0: «Ничего».
2: «А что они сделали для меня?»
0: «Тоже ничего».
1: «Что я им должен?»
0: «То же самое».
1: «Зачем ты избил своего брата?»
0: «Не хочу, чтобы он подох по собственной глупости. Ребра срастутся, а вот смерть – штука непоправимая».
1: «Я не о том. Разве тебе не плевать, если он загнется?»
0: «Он хороший парень. Но сейчас зациклился на своей девочке и валяет тут дурака».
2: «Ну а тебе-то что?»
0: «Я же сказал, он мой брат и хороший парень, он мне по душе».
1: «То есть?»
2: «Черт подери, мы с ним немало повидали, вот и все».
1: «Что тебе от меня надо?»
0: «Просто любопытно».
1: «Отвяжись.
0: Подыщи другую тему, если хочешь поговорить. Ясно?»
1: «Ясно».
0: «Ты здесь уже бывал?»
1: «Да».
0: «А дальше к востоку?»
1: «Я доезжал до самой Миссисипи».
0: «Ты знаешь, как перебраться на тот берег?»
1: «Вроде бы.
0: У Сент-Луиса сохранился мост».
1: «А зачем ты так далеко забирался?»
0: «Хотел посмотреть, что там творится. Я слышал дикие истории».
1: «И на что это похоже?»
0: «На кучу хлама. Сожженные города, огромные воронки, обезумевшие звери, люди».
1: «Люди?
0: Там есть люди?» «Если можно их так назвать. Все чокнутые, бродят в каких-то лохмотьях или в шкурах, а то и голышом. Швыряли в меня камнями, пока я не пристрелил парочку. Только тогда оставили меня в покое».
1: «Давно это было?»
0: «Лет 6-7 назад. Я совсем юнцом был».
1: «И никому не рассказывал?»
0: «Рассказывал. Двум дружкам. Больше меня никто не спрашивал. Мы собрались отправиться туда за девочками, но ребята струхнули».
1: «А что бы вы с ними сделали?»
0: Таннер пожал плечами.
3: «Не знаю. Продали бы, наверное».
1: «Вы там действительно, ну, продавали людей?»
0: Таннер снова пожал плечами. «Бывало», — бросил он. «До рейда».
1: «Как ты ухитрился остаться в живых? Говорят, тогда никто не ушел».
0: «Я сидел. За бандитизм».
1: «А чем занимался, когда тебя выпустили?»
0: «Позволил себя перевоспитывать. Мне дали работу развозить почту».
1: «А, я слыхал. Правда, только сейчас догадался, что речь шла о тебе. Вроде сначала все складывалось хорошо, ты даже шел на повышение, а потом, кажется, избил начальника и потерял работу. Как это получилось?»
0: «Он вечно поддевал меня по поводу прошлого, вспоминал мою старую банду с побережья. И в один прекрасный день я велел ему заткнуться. Он расхохотался, и я жахнул его цепью. Выбил у ублюдка передние зубы».
1: «Дела».
0: «Я был у него лучшим водителем. Никто больше не соглашался ходить на Альбукерке, даже сегодня не соглашаются. Разве уж совсем припрет с деньгами».
1: «Ну а пока ты ездил, нравилось?»
0: «Да, я люблю водить».
2: «Тебе, наверное, следовало попросить перевода, когда он стал приставать».
0: «Знаю. Сейчас бы я, пожалуй, так и сделал, а тогда я был совсем бешеный».
2: «Если мы дойдем до Бостона и вернемся назад,
1: Тебе наверняка удастся получить это место. Ты бы согласился?
2: Во-первых, сказал Таннер, я не думаю, что мы дойдем. А во-вторых, если нам все-таки повезет, и если там еще есть люди, я вряд ли вернусь обратно.
1: Грег кивнул. Разумно. Ты будешь героем, и никому не известно твое прошлое. Ты сможешь неплохо устроиться.
2: К черту героев, процедил Таннер.
1: А я вот вернусь. У меня старуха-мать и орава братьев да сестер, о которых надо заботиться, и девушка.
2: Небо постепенно бледнело, и Таннер увеличил яркость экранов.
1: Расскажи мне про свою мать.
2: Она у нас хорошая. Вырастила семерых. Сейчас у нее тяжелый артрит. Днем она работала, навсегда готовила нам еду, а иногда приносила что-нибудь сладкое.
1: Шила одежду, играла с нами. Бывало, вспомнит о довоенных временах.
2: А твой старик? После короткого молчания спросил Таннер.
1: Он сильно пил, часто сидел без работы. Но никогда не дрался.
2: Погиб, когда мне и 12 не было.
1: И теперь обо всех заботишься ты.
2: Да, я старший.
1: Чем ты занимался?
2: Работал на твоем месте. Возил почту в Альбукерке.
1: Не шутишь?
2: Нет.
1: Будь я проклят. Горман все еще инспектор?
2: Ушел на пенсию в прошлом году. По инвалидности.
1: Черт побери, забавно.
2: Послушай, ты там в Альбукерке никогда не бывал в баре у Педро?
1: Бывал.
2: У них играла на пианино такая маленькая блондиночка, Маргарет.
1: Сейчас ее нет.
2: Теперь вместо нее какой-то парень. Жирный, со здоровенным кольцом на левой руке.
1: «Как твоя голова?» – немного погодя спросил Таннер.
2: «Вроде бы нормально.
1: Можешь вести?»
2: «Конечно».
1: «Тогда садись за руль». Таннер ударил по клаксону и остановил машину.
2: «Иди по компасу миль 100, а потом меня разбудишь. Ясно?»
1: «Хорошо.
2: На что обращать внимание?»
1: «На змей. Наверняка попадется парочка».
2: Ни в коем случае не наезжай на них.
1: Понял.
2: Они поменялись местами. Таннер откинулся на спинку кресла, зажег сигарету и заснул, не выкурив и половины.
1: Глава 4.

0: Когда Грег разбудил его, стояла ночь. Таннер прокашлялся, отпил глоток ледяной воды и пролез в туалет. Выйдя, он занял место водителя, взглянул на счетчик пути и определился по компасу. «К утру доберемся до Солт-Лейк-Сити, если повезет».
1: «Все нормально?»
0: «Никаких осложнений. Видел парочку змей и держался от них подальше». Таннер ухмыльнулся и тронул машину. «Как звали того парня, который принес известие об эпидемии?»
1: «Не то Брейди, не то Бройди».
0: «Он не болел?» «Мог ведь занести мор в Л.А.» Грег покачал головой. «Нет. Его машина была разбита, сам он покалечен, ну и облучился. Тело сожгли, машину тоже, и всем, кто с ним имел дело, вкололи дозу Хавкина».
2: «Это что еще за штука?»
0: «То, что мы везем. Сыворотка Хавкина – единственное средство от этой чумы. Тебе делали какие-нибудь уколы?»
2: «Перед тем, как выпустить».
0: «Интересно, где он перебирался через Миссисипи?»
2: «Не говорил?»
0: «Он вообще ничего не успел сказать. Все стало известно из письма».
2: «Должно быть, чертовски хороший водитель. Я бы с ним с удовольствием познакомился».
0: «Я тоже. Жаль, что теперь нельзя связаться с Бостоном по радио, как в старые времена».
2: «Почему?»
0: «Тогда ему не было бы нужды ехать. Да и мы, между прочим, знали бы, стоит ли спешить. Покойникам сыворотка ни к чему».
2: «Что правда, то правда. Гляди!»
0: Весь экран закрыли кувыркающиеся в воздухе гигантские летучие мыши.
2: «Да их здесь тысячи!»
0: «Похоже. Вроде бы больше, чем пару лет назад. В Солт-Лейк-Сити мне рассказывали об их ярости. Настанет день, когда кому-то придется освободить место. Им или нам.
2: А знаешь, ты, напарник, не из самых веселых».
0: Таннер, посмеиваясь, закурил. «Свари-ка лучше кофе», — сказал он. «Об этих тварях пусть беспокоятся наши дети, если они у нас будут». Грег залил кофейник водой и поставил на плитку. Через несколько минут тот забурчал.
2: «Что за чертовщина?» — проговорил Таннер и нажал на тормоз.
0: Вторая машина тоже затормозила и остановилась в нескольких сотнях ярдов сзади. Таннер включил рацию и взял микрофон.
2: «Номер три, вы с таким встречались?»
0: В милю впереди между небом и землей вращались, покачиваясь из стороны в сторону, огромные конические воронки. Их было около 15. Они то застывали, словно колонны, то принимались танцевать, ввинчиваясь в землю, всасывая желтую пыль и затмевая собой звезды.
3: «Я слышал об этом», — произнес Грег. «Никогда сам не сталкивался, но по описанию это смерч».
0: Затрещал приемник и донесся приглушенный голос водителя по имени Марлоу.
2: «Гигантские пыльные дьяволы! Все, что засосет такая штука, выбрасывается наверх, в мертвый пояс! Мой партнер их видел. Он советует выбросить якорь и закрепиться».
0: Таннер не спешил отвечать. Он смотрел вперед. Постепенно смерчи увеличивались в размере. «Они приближаются», — наконец сказал он. «Я не собираюсь торчать на месте, словно подсадная утка. Я хочу иметь свободу маневра. Пойду на них».
2: «По-моему, это ошибка».
0: «Тебя никто не спрашивает, мистер. Если бы тебя башка варила, ты бы сделал то же самое».
2: «Учти, я держу тебя на прицеле, Таннер».
0: «Ты не станешь стрелять, ведь я могу быть прав. Кроме того, со мной Грег».
3: Наступила тишина, прерываемая шумом помех. Потом голос произнес:
2: «Твоя взяла, черт, иди».
0: «Я дам осветительную ракету, когда выскочу на ту сторону», — отозвался Таннер. «Как увидите, трогайтесь». Таннер выключил рацию и посмотрел вперед на раздувшиеся черные колонны.
3: «Ну, поехали», — сказал он, включая фары на полную яркость.
0: «Пристегнись, парень». Машина двинулась. Покачивающиеся колонны росли на глазах, и теперь слышался резкий звенящий звук, свирепый хор ветров. Таннер прошел от первой воронки ярдах в 300 и взял влево, чтобы объехать ее прямо по ходу. На смену ей тут же выросла другая, и он снова принял влево. Впереди открылся проход, и Таннер устремился между двух черных, как смоль, столбов. Уши заложило, руль едва не вырвало из рук. Он резко взял вправо и, набирая скорость, проскочил мимо еще одного столба, который мгновение спустя прошел у него за спиной. Таннер тяжело выдохнул и повернул налево. Его окружали четыре воронки. С одного бока две из них слились и с пронзительным визгом двинулись прочь. Пересекая его путь, слева направо неслась другая воронка, и он так резко затормозил, что ремень врезался в грудь. Передок машины уже было оторвался от земли, но через секунду отпущенный тяжело упал. Таннер вдавил педаль газа в пол, проскочил между последними двумя столбами, и все осталось позади. Проехав еще четверть мили, он поднялся на небольшой холм, развернулся и остановил машину. Отсюда Таннер пустил осветительную ракету. Она взмыла в воздух и на полминуты зависла высоко наверху, словно умирающая звезда. Таннер закурил сигарету и стал ждать. «Ничего», — произнес он, затушив окурок. «Может быть, они не увидели?» «Надеюсь», — отозвался Грег. «Сколько ты хочешь ждать?» «Давай выпьем кофе». Они пустили еще одну ракету. Прошел час, второй. Столбы начали рассасываться. Наконец, их осталось только три самых тонких. Затем воронки двинулись на восток и вскоре скрылись из виду. «Давай вернемся», — предложил Грег.
4: «Хорошо».
0: Они вернулись и ничего не нашли. Совершенно ничего, что могло бы поведать о судьбе машины номер три. Когда они закончили поиски, на востоке уже занималась заря. Таннер сверился с компасом и повернул на север. «Как скоро, по-твоему, мы доберемся до Солт-Лейк-Сити?» — спросил Грег после долгого молчания.
4: «Может быть, часа через два».
0: «Ты боялся, когда проходил эти чертовы штуки?»
4: «Нет, вот потом».
0: Грег кивнул. «Хочешь, я сяду за руль?»
4: «Я все равно не засну. В Солт-Лейк заправимся и перекусим, пока механик проверит машину. Затем найду нужную дорогу, и ты поведешь».
0: Черные полосы снова стали расширяться. Таннер выругался и прибавил скорость. Две летучие мыши решили рассмотреть машину поближе, и он выпустил в них струю из огнемета. Грег протянул ему чашку кофе.

0: Глава пятая. Когда они въехали в Солт-Лейк-Сити, небо было затянуто синей пеленой. Джон Брейди, так звали гонца из Бостона, побывал здесь всего несколько дней назад, и город ждал. Почти все 10 тысяч его жителей высыпали на улицу. Черт и Грег въехали в первый попавшийся гараж, и прежде чем они успели вылезти из машины, к ним подскочили три механика, подняли капот и начали копаться в двигателе. Грегу и Таннеру пришлось отказаться от обеда в столовой, так как толпы людей бросились к ним с расспросами, едва они вышли из гаража. Вернувшись к машине, они послали за яйцами, беконом и хлебом, а потом выехали на улицу и под восторженные возгласы горожан накатили на восток. «Не взяли пиво?» — с досадой бросил Таннер. «Проклятие!» Машина ехала вдоль остатков того, что некогда называлось шоссе номер 40. Таннер уступил место водителю Грегу, а сам растянулся в пассажирском кресле. Небо над ними продолжало чернеть, как за день до того в Л.А. «Может быть, мы ее перегоним?» — сказал Грег. «Надеюсь». На севере запульсировало голубое сияние, разлился ослепительный свет. Небо над головой набухло и почернело. «Жми!» — закричал Таннер. «Там впереди горы. Может, успеем и проскочим. Найдем навес или пещеру». Но ад обрушился на них раньше. Сперва пошел град, потом артиллерийский обстрел. С неба стали валиться камни, и правый экран потух. Двигатель захлебывался и кашлял под неистовым водно-песчаным потоком. И все-таки они достигли гор и нашли место в узкой расщелине. Вокруг ревели и надрывались ветры. Они курили и слушали. «Нам не пройти», — сказал Грег. «Ты был прав. Я думал, что у нас есть шанс, но нет. Все против нас, даже погода». «У нас есть шанс», — сказал Таннер. «Не слишком большой, но есть. До сих пор нам везло, не забывай». Грег сплюнул. «Откуда такой оптимизм, причем от тебя?» «Я просто срывал злость. Я сейчас зол, но кроме того, у меня появилось предчувствие. Предчувствие удачи». Грег рассмеялся. «К черту удачу! Ты посмотри, что творится!» «Вижу спокойно», — сказал Таннер. «Наша машина рассчитана на это и должна выдержать. Буря может продолжаться несколько дней. Переждем. Если ждать долго, то даже эти 10% сотрут нас в порошок. Если ждать долго, вообще не надо будет ехать. А попробуй высунуть нос, и нам конец. На починку радара уйдет минут 15-20. Запасные глаза есть. Если через 6 часов буря не утихнет, все равно двинемся вперед». «Кто сказал?» «Я сказал». «Ты? Ну почему? Это ж ты так рвался спасти свою шкуру. Теперь она тебе уже недорога? Не говоря уже об ней». Таннер сосредоточенно курил. «Я много думал», — произнес он и надолго замолчал. «О чем?» — спросил Грег. «О тех людях в Бостоне. Да, они не сделали мне ничего хорошего. Черт побери, я люблю действовать, но и не прочь узнать, каково быть героем. Так, ради любопытства. И Бостон увидеть интересно. Пойми меня правильно, мне вообще-то плевать, да только неохота, чтобы все на земле было выжженным, исковерканным и мертвым, как здесь в долине. Когда мы потеряли в торнадо машину, я начал думать. Вот и все». Грег покачал головой. «Я и не подозревал, что ты философ». «Я тоже. Просто устал. Расскажи-ка мне о своей семье». Через 4 часа, когда буря утихла, и вместо камней стали летать песчинки, а яростный ливень перешел в моросящий дождь, Таннер починил радар, и они двинулись в путь. Вечером они обошли руины Денвера. Таннер сел за руль и повел машину к месту, некогда известному под названием Канзас. Он вел всю ночь и утром впервые за много дней увидел чистое небо. Правая нога давила на газ, в голове неторопливо тикали мысли, а рядом тихо посапывал Грег. Руки сжимали руль, в кармане лежала амнистия, но Таннером овладело странное чувство. Сзади клубилась пыль, небо стало розовым, темные полосы снова сжались. Таннеру вспомнились рассказы о тех днях, когда пришли ракеты, когда было уничтожено все, кроме районов на северо-востоке и юго-западе, и о тех днях, когда налетели ветры, растаяли тучи, и небо потеряло голубизну. Дни, когда Панамский канал исчез с лица земли и замолчали радиостанции, когда перестали летать самолеты. Больше всего Таннеру было жаль самолетов. Он всегда мечтал летать, взмывать в воздух и парить высоко-высоко, как птица. Где-то впереди его помощи ждал город, единственный уцелевший город, кроме Лос-Анджелеса, последняя цитадель американской земли. Он, Таннер, может спасти его, если поспеет вовремя. The voices you are about to hear are those of American astronauts in space. Sounds of men speaking at distances as remote as the moon a quarter of a million miles away. And the sound quality of these voices occasionally falls below standard, and we apologize for this. Вокруг были скалы и песок. К склону горы прижимался старый покосившийся гараж. Разбитый, с провалившейся крышей, он напоминал полуразложившийся труп. Таннера стала бить дрожь, и нога непроизвольно усилила нажим на акселератор, хотя педаль и так уже была вжата в пол. Справа впереди поднималась стена черного дыма. Подъехав ближе, он увидел обезглавленную гору. На месте вершины свили гнездо клубящиеся языки пламени. Таннер взял влево на много-много миль, отклоняясь от намеченного пути. Иногда под колесами дрожала земля. Вокруг падал пепел, но дымящийся конус отодвинулся на задний план правостороннего экрана. Таннер думал о прошлом и о том немногом, что знал о нем. Если пробьется, обязательно узнает больше. Его никогда не просили сделать что-то важное, и он надеялся, что впредь не попросят. Однако им завладело чувство, что он может это сделать, хочет сделать. Впереди, сзади, по сторонам простиралась долина проклятий, кипящая, бурлящая, содрогающаяся. Если он ее не победит, половина человечества погибнет, и удвоится шансы, что весь мир скоро станет частью долины. На побелевших суставах ярко проступила татуировка. Грег спал. Таннер прищурил глаза и жевал бороду, и не прикоснулся к тормозу, даже когда увидел оползень. Он проскочил его и шумно выдохнул. Все чувства были обострены до предела. Мозг словно превратился в экран, на котором регистрировались мельчайшие детали. Таннер чувствовал колыхание воздуха в машине и упрямое давление педали на ногу. В горле пересохло, но это не имело значения. Он мчался по искалеченным равнинам Канзаса, слившись с машиной в одно целое, и испытывал состояние, похожее на отрешенность и счастье. Проклятый Дентон был прав. Надо доехать. Таннер остановился на краю глубокой расщелины и повернул к северу. Через 30 миль расщелина кончилась, и он снова взял курс на юго-восток. Грег что-то бормотал во сне. Солнце стояло в зените, и Таннеру чудилось, будто он бестелесный, парит над бурой землей. Он сжал зубы. Его мысли вернулись к Денни. Наверное, тот сейчас в больнице. Что ж, все лучше, чем сгинуть в долине. Были бы только деньги на месте. Таннер почувствовал боль. Болели шея, плечи. Боль распространилась на руки, и он заметил, что сжимает руль изо всех сил. Таннер глубоко вздохнул и закурил. Солнце скатывалось ему на спину. Он отпил воды и притушил экран заднего обзора. Потом послышался звук, напоминающий отдаленный раскат грома, и Таннер сразу же насторожился. Громадное стадо бизонов пересекало его путь. Больше часа огромные тяжелые животные, склонив головы, бежали перед машиной, взметая копытами землю, и, наконец, ушли к югу. Шум постепенно затих, только гигантское облако пыли все еще висело в воздухе. Включив фары, Таннер направил в него автомобиль. Он выехал на шоссе с неплохо сохранившимся покрытием и резко прибавил скорость. Через некоторое время показался выцветший, покосившийся указатель. Топика — 110 миль. Грег зевнул, потянулся, потер кулаками глаза.
1: «Который час?»
0: Таннер кивнул на часы.
1: «Утро или вечером?»
0: «Вечером».
1: «Ну и ну». «Выходит, я проспал битых 15 часов».
0: «Верно».
1: «Ты, должно быть, совсем выдохся. Весь побелел. Сейчас я тебя сменю».
0: «Не возражаю». Грег полез в заднюю часть машины. Через 5 минут они подъехали к окраинам мертвого города. Почти все здания развалились. Подвалы были наполнены водой. Через трещины в асфальте пробивалась трава. Чудом уцелевший телеграфный столб накренился к земле, и свисавшие с него провода походили на черные спагетти. Разбитые витрины, ржавые остовы автомобилей, скелеты, ослепшие светофоры. Грег кряхтя пролез вперед.
1: «Ну, давай меняться».
0: «Сперва я хочу отсюда выехать». Наконец, когда минут через 15 город остался позади, Таннер остановил машину.
1: «Мы недалеко от топики. Буди меня в случае чего».
0: «Кстати, как ты ехал, пока я спал?»
1: «Нормально», — ответил Таннер и закрыл глаза.
0: Грег вел машину прочь от заката. До топики он съел 3 бутерброда с ветчиной и выпил 1/4 молока.

Таннер проснулся от визга запускаемых ракет. Он машинально протер глаза и тупо уставился вперед. Вокруг клубились облака каких-то гигантских сухих листьев. Летучие мыши, летучие мыши, летучие мыши. Воздух был наполнен летучими мышами. Движение автомобиля заметно тормозилось их черными телами, а слух терзали скрежещущие писклявые звуки. «Где мы?» «Канзас-Сити, тут их полно!» Грег выпустил еще одну ракету, которая прорезала огнем дикую завывающую орду. «Побереги ракеты, давай огнеметами». Таннер переключил фронтальный пулемет на ручное управление и навел перекрестие прицела на экран. «Одновременно во все стороны. 5-6 секунд, потом продолжу я». Огонь рванулся вперед, расцветая мрачно-оранжевыми лепестками пламени. Когда лепестки опали, Таннер вгляделся в экран и нажал на гашетку. Обгоревшие тела устилали землю и курящимся грудом прибавлялись нули. «Жми!» — закричал Таннер, и машина пошла вперед, давя колесами хрустящие тушки. В холодном сиянии осветительной ракеты казалось, что на них налетают миллионы вампироподобных тварей. Таннер стрелял, и они падали, как перезрелые яблоки. Потом он скомандовал: «Притормози и дай из верхнего огнемета!» И Грег повиновался. «Теперь боковые, передний и задний!» Повсюду вокруг них горели тела, и они прокладывали путь через стену обугленной плоти. Таннер пустил вторую осветительную ракету. Летучие мыши еще были здесь, но уже не спускались так низко. Таннер нацелил пулеметы и ждал, но они больше не нападали стаями. Лишь отдельные особи подлетали ближе, и он сбивал их одиночными выстрелами. Через 10 минут Таннер произнес: «Слева от нас Миссури. Если идти вдоль берега, то попадем в Сент-Луис». «Знаю. Думаешь, там тоже будет полно летучих мышей?» «Вероятно. Но если мы не станем гнать и придем утром, они нам не помешают. Там подумаем, как перебраться через Миссисипи». На экране заднего обзора на фоне бледных звезд темнел город Канзас-Сити, а над его силуэтом, облитые светом кровавой луны, метались летучие мыши.

0: Через некоторое время Таннер снова заснул. Ему снилось, что он медленно едет на мотоцикле посреди широкой улицы. На тротуарах стоят люди и приветствуют его восторженными возгласами. Они бросают конфетти, но на него падает мусор, мокрый и вонючий. Тогда он дает газ, но мотоцикл замедляет ход, и теперь уже кричат на него, осыпают ругательствами. Харли начинает захлебываться, но его ноги застыли и не двигаются. Через секунду он упадет. Мотоцикл останавливается и начинает опрокидываться вправо. Таннер падает, на него бросается толпа. Таннер резко очнулся и увидел утро. Яркую монету в центре темно-синей скатерти.
1: «Вот она!» – прошептал Грег. «Миссисипи!»
0: Таннер неожиданно почувствовал голод.

0: Они освежились и стали искать мост. «Что-то не видать твоих голых дикарей с копьями», — заметил Грег. «Конечно, мы могли миновать их в темноте, если они еще здесь».
1: «И слава богу», — сказал Таннер.
0: «Сэкономили патроны».
1: Показался мост, провисший, темный, лишь на металлических канатах играли солнечные блики. Машина медленно двигалась по улицам, иногда приходилось объезжать целые кварталы. За 2 часа они прошли милю, а к подножию моста попали в полдень. «Похоже, Брейди проезжал здесь», — произнес Грег, глядя на узкий расчищенный проход. «Как, по-твоему, он это сделал?»
0: «Может быть, каким-то образом спихивал мешающие машины вниз».
1: «А прежде они здесь были?»
0: «Собственно, я тогда к мосту не подъезжал. Я остановился на том, вот, ну, на том холме».
1: Таннер кивнул на задний экран. «Что ж, может, мы и пройдем».
0: Они двинулись вперед на мост и медленно поехали над величественной рекой. Временами мост под ними трещал, стонал, и они чувствовали, как он дышит. Начало подниматься солнце, а они все шли вперед, задевая бамперами ржавые остовы машин. Через 3 часа колеса наконец коснулись противоположного берега.
1: Грег тяжело вздохнул и чуть дрожащей рукой зажег сигарету.
2: «Не хочешь немного повести, черт?»
0: «Давай».
1: Они поменялись местами. Грег тут же откинулся на спинку и закрыл глаза.
2: «Боже, я совершенно измочален», — пробормотал он.
0: Таннер вел машину через руины восточного Сент-Луиса, торопясь выехать из города до наступления темноты. Улицы были захламлены и разбиты. Начал повышаться уровень радиации, но в салоне машины, судя по индикатору, все пока было в норме.
1: Шли часы. Когда солнце скатилось за спину, Таннер вновь увидел на севере разливающееся голубое сияние. Но небо оставалось чистым. Звездное небо уже без черных полос. Впереди повисла розовая луна. Таннер тихонько включил музыку и глянул на Грега. Тот крепко спал. Уровень радиации упорно лез вверх. Затем Таннер увидел на экране кратер и остановился. Кратер был около полумили в диаметре. Таннер пустил осветительную ракету и в ее сиянии рассмотрел окрестности. Подъезды были ровнее справа, и он повернул туда.
0: Радиация. Очень высокий уровень. Таннер резко вдавил педаль газа и подумал, глядя на индикатор.
1: На что это было похоже тот день? Тот день, когда здесь вспыхнуло искусственное солнце, какое-то время затмило настоящее, а потом медленно потонуло в черном шквале.
0: Таннер попытался представить себе это. Картина живо возникла перед его глазами, и он тут же попытался прогнать ее, но не смог.
1: Какой была жизнь раньше, в те дни, когда стоило лишь вскочить на мотоцикл и кати куда душе угодно, и на голову с небес не лились помои.
0: Таннера охватило щемящее чувство, будто его обманули. Он испытывал его не первый раз, но сейчас он ругался злее и дольше, чем обычно.
1: Объехав, наконец, кратер, Таннер закурил и впервые за долгие месяцы улыбнулся, когда показания индикатора радиации пошли вниз.
0: Через несколько миль показалась трава, а вскоре появились и деревья. Деревья были низкорослые и кривые, но чем дальше он бежал от кровавой вакханалии, тем выше и стройнее они становились. Таких деревьев он никогда раньше не видел. 50-60 футов высотой, изящные, серебрящиеся под лунным светом здесь, на равнинах Иллинойса. Машина мчалась по твердой широкой дороге, и Таннером завладело желание ехать по ней вечно. До Флориды, штата мхов и торфяных болот, апельсинов и чудесных пляжей. До холодного скалистого мыса Сейбл,
2: где все серое и бурое, где волны разбиваются о маяки, и соленый ветер обжигает лицо, где на надгробных плитах древних кладбищ вырублены стершиеся, но еще различимые надписи. Потом вниз по великой Миссисипи, туда, где она разбивается на рукава и выходит в Мексиканский залив, где на его крошечных островках пираты зарывали награбленные сокровища. В горы! Покомо, Кэтскилл, на плато Озарк, проехать через леса Шенандоа, оставить машины и поплавать в Чезапикском заливе, посмотреть на Великое озеро и на то место, где падает вода, на Ниагару. Ехать и ехать по этой дороге, увидеть все, впитать в себя весь мир. Да, может быть, осталась не только долина проклятий. Он желал этого страстно, сжигаемый изнутри жадным огнем. Неожиданно почувствовав себя всемогущим, он коротко и резко хохотнул. Музыка играла тихо, пожалуй, даже слишком грустно, нежно, и он растворился в ней.

Глава 7. К утру Таннер въехал в Индиану. По дороге встречались внешние целые фермы, в которых, вероятно, жили люди. Ему очень хотелось проверить это, но он не смел остановиться. Затем растительность стала хереть. Исчезла трава. Редкие искривленные деревья склонялись над голой землей. Снова возросла радиоактивность. Сохранившийся указатель возвестил о приближении Индианаполиса. Таннеру пришлось сделать большой крюк и даже вернуться до городка под названием Мартинсвилль, чтобы перебраться на другую сторону Белой реки. Затем, когда он снова взял курс на восток, неожиданно затрещало и ожило радио. Слабо донесся голос: «Неопознанный автомобиль, немедленно остановитесь!» Таннер включил экран на полное увеличение и далеко впереди, на холме, увидел мужчину с биноклем и рацией. Он ехал по более или менее сносному участку дороги со скоростью около 40 миль в час и постепенно увеличил скорость до 50. От толчков на выбоинах проснулся Грег. Из приемника все настойчивее и громче раздавались команды. Таннер впился взглядом в передний экран. Входя в крутой вираж, он прикоснулся к тормозу, не отвечая на вопрос Грега: «В чем дело?» Дорогу перегораживал танк. И дуло его большого орудия смотрело прямо в лоб. Таннер среагировал молниеносно. Пока глаза искали и нашли боковой съезд, правая рука пустила 3 бронебойные ракеты, которые с визгом устремились вперед, а левая резко крутанула руль против часовой стрелки, нога же изо всей силы вжала педаль газа. Он уже съехал на обочину, когда танк харкнул вспышкой, а потом расцвел огненным цветком и исчез в дыму. Когда они, миновав танк, выскочили на дорогу, начался ружейный огонь. Грег швырнул налево и направо по гранате, а затем ударил из крупнокалиберных пулеметов. Машина на бешеной скорости неслась вперед. Через полмили Таннер взял микрофон и проговорил: «Прошу прощения, ребята, у меня не работают тормоза». Ответа не последовало.

0: Как только они выехали на ровную местность с хорошим обзором во всех направлениях, Таннер остановил машину, и на место водителя сел Грег. «Как ты думаешь, где они раздобыли танк?»
1: «Кто их знает?»
0: «А зачем хотели остановить нас?»
2: «Они не знали, что мы везем. А может, просто нужен был автомобиль?»
0: «Влепить снаряд – далеко не лучший способ отнять машину».
2: «Если она не достанется им, то с какой стати оставлять ее нам?»
0: «Ты прям читаешь их мысли, да?»
2: «Верно».
0: «Закури».
2: Таннер с благодарностью взял сигарету.
0: «Нам пришлось туго.
3: Не могу не согласиться.
2: А ехать еще далеко».
3: «Тоже не спорю. Так что давай, покатили».
2: «Раньше ты говорил, что мы все равно сдохнем».
0: «Теперь я передумал. Мы доедем».
3: «После всего того, что было?»
2: «После всего того, что было».
0: «А что нас ждет впереди? С чем еще нам предстоит столкнуться?»
2: «Не знаю».
0: «Один раз ты попытался улизнуть. Теперь я тебя понимаю».
2: «Ты трусишь, Грег?»
0: «Какой толк моей семье от покойника?»
3: «Тогда почему ты согласился?»
0: «Я и не предполагал, на что это будет похоже. Никто не посмеет упрекнуть нас в случае неудачи. В конце концов, мы сделали все, что могли».
2: «А как же те люди в Бостоне, о которых ты столько говорил?»
0: «Там уже наверняка никого нет в живых».
2: «А тот парень, Брейди, он умер, чтобы доставить нам известие».
0: «Видит Бог, я восхищаюсь его подвигом. Но мы потеряли уже четверых, и надо ли доводить это число до шести, лишь бы показать всем, что мы не трусы?» «Грег, сейчас нам гораздо ближе до Бостона, чем до Лос-Анджелеса. На обратный путь даже не хватит горючего.
3: Можно заправиться в Солт-Лейк-Сити и вообще последнюю сотню миль пройти на мотоциклах».
2: «А ты меня еще поносил. Удивлялся, откуда берутся такие.
0: Ты спрашивал, что они мне сделали, и я ответил: ничего.
2: Теперь, может быть, я что-нибудь для них сделаю. Просто потому, что мне так хочется. Я немало думал».
0: «Тебе не приходится кормить семью. Мне надо беспокоиться не только о себе. Ты очень красиво оправдываешься, когда хочешь смолодушничать. Ты говоришь: я не боюсь. Но у меня есть мать, сестры, братья и еще одна крошка, от которой я без ума. Только поэтому я иду на попятный. Именно так. Я не понимаю тебя, черт, я совершенно тебя не понимаю. Ты же сам подал мне эту идею».
2: «Ну так отдавай ее назад и поехали». Таннер увидел, как рука Грега тянется к револьверу на дверце.
0: Швырнул сигарету ему в лицо и еще успел ударить его один раз в живот. Слабый удар левой рукой, но ничего больше из этого положения он сделать не мог. Грег бросился на Таннера и вдавил его в кресло. Пальцы царапали лицо, подбираясь к глазам. Таннер судорожным движением ухватил голову Грега и изо всех сил оттолкнул его. Грег ударился о приборную доску и обмяк.
2: Таннер для верности еще дважды ударил его головой о доску и перебрался за руль. Успокаивая дыхание, он изучил экраны. Ничего угрожающего.
0: Он достал моток веревки и связал руки Грега за спиной, потом обмотал веревкой лодыжки и, наконец, прикрутил его к спинке сиденья.
2: Через два часа Грег начал стонать, и Таннер включил музыку погромче. Пейзаж снова изменился. Появились зеленые поля, яблони с еще незрелыми плодами, белые домики и бурые сараи, покачивающиеся на ветру кукуруза с уже заметными коричневыми кисточками, маленькая колокольня с голубой кровлей. Полосы наверху расширились, но само небо не потемнело, как обычно, перед бурей. У Дейтоновской пропасти Таннер повернул на север и двинулся вдоль бездонного обрыва, притормаживая лишь для того, чтобы объехать расщелины и провалы. Снова повысилась радиация. Густой желтый пар струился из-под земли, обволакивая машину липучим сернистым облаком. В тот момент, когда порыв ветра внезапно рассеял ядовитый туман, Таннер непроизвольно нажал на тормоз. Машина дернулась и замерла, а Грег опять застонал. Несколько секунд Таннер не мог оторвать глаз от того, что ему открылось, а потом медленно двинулся вперед. «Люди», — подумал он. «Опять люди». Над пропастью качался пожелтевший распятый скелет, ухмылявшийся оскаленным ртом.
4: You're dazed, bewildered, trapped in a world without time, where sound collides with color and shadows explode. Yet this is no science fiction adventure. This is the real life.
2: Когда Таннер выехал из тумана, небо было темным. Он даже не сразу понял, что пелена рассеялась. На объезд Дейтона ушло 4 часа, и теперь, когда он вновь устремился на восток по поросшей вереском прерии, солнце уже садилось, тщетно пытаясь вырваться из-за черной реки. Таннер догадывался, чего следует ожидать. Он включил фары и стал осматриваться в поисках убежища. На холме неподалеку стояла покосившаяся конюшня без двери. Таннер осторожно загнал туда машину и увидел покрытые плесенью стены и скелет лошади. Он вырубил двигатель, потушил фары и стал ждать.

Скоро снаружи раздался завывающий звук, заглушивший периодические стоны и бормотание Грега. Потом донесся другой звук. Не тяжелый и резкий, как обычно в Лос-Анджелесе, а мягкий, настойчивый, почти мурлыкающий. Им ничто не угрожало, уровень радиации был невысоким, и Таннер вылез из машины, не надевая защитного костюма. Он немного размялся, подошел к проему и выглянул наружу. Солнцу все-таки удалось вынырнуть из черной завесы, и его косые лучи освещали падающие сверху серые капли. Это был дождь. Таннер никогда в жизни не видел простого, чистого дождя. Он стоял и смотрел. Дождь падал непривычно тихо, чуть шелестя. Утекли ручейки, появились лужи. В лицо ударил резкий порыв влажного ветра, и Таннер непроизвольно слизнул холодные капельки. Он подобрал щепку и бросил ее в лужу у ног. Щепка упала с легким всплеском и поплыла. Из-под крыши раздавалось птичье щебетание, в воздухе разливался сладковатый запах гниющей соломы. В тени справа виднелась ржавая молотилка. Сверху, покачиваясь, проплыло перышко, и Таннер подставил ладонь. Легкая, темная, пушистая. Никогда раньше не обращал он внимания на такую чепуху. Таннер отпустил перышко, и его тут же подхватил ветер. В такую погоду можно было бы ехать, но сил не осталось. Таннер нашел бочонок, сел и снова закурил. Пока все шло нормально. Его беспокоил последний отрезок пути, так как он все еще не мог доверять Грегу. Надо заехать так далеко, чтобы исключить возможность отступления. Тогда они станут необходимы друг другу, и Грега можно будет освободить, если он не окончательно лишился ума. Кто знает, какие еще сюрпризы приготовила им долина. Хорошо, если бури отныне будут не такими яростными.

Он сидел еще очень долго, и холодный влажный ветер обдувал его лицо. Через некоторое время дождь утих, и Таннер вернулся в машину, отметив дурной признак. Грег оставался без сознания. Таннер проглотил тонизирующую таблетку.

ней лаяли, выли, преследуя автомобили, пытаясь ухватить зубами шины, наконец отстали. Гора слева с громовыми раскатами начала извергать клубы светлого дыма. Земля задрожала, стал падать пепел. От внезапно налетевших водяных шквалов двигатель трижды захлебывался и глох. Таннер запускал его и снова упорно двигался вперед по чавкающей и хлюпающей жиже. Потом он выбрался на сухую возвышенность, и там его обстреляли из винтовок какие-то люди, пытавшиеся перекрыть дорогу. Он ответил пулеметным огнем, швырнул гранату и проскочил мимо. Когда на небо взобралась густусклая луна, на машину стали пикировать крупные черные птицы, но вскоре и они отстали. Таннер вел автомобиль, пока снова не навалилась усталость. Тогда он поел и принял еще одну таблетку. Если б только Грег очнулся, его можно было бы развязать и посадить за руль. Таннер то и дело подергивал золотое кольцо в левом ухе, покусывал бороду и нервно чесался. Дважды останавливал машину и лез в туалет. Когда он проезжал по очередному мертвому городу, опять заморосило, словно опустилась пелена, холодная, мерцающая. Таннер остановился посреди дороги, едва не наехав на то, что он сначала принял за полос в небе. Очень уж неожиданно они появились. Это была паутина. Нити толщиной с руку были натянуты между двумя зданиями с обеих сторон улицы. Таннер включил фронтальный огнемет. Когда пламя поутихло, он увидел бесформенное создание, спускающееся откуда-то сверху. Гигантский паук величиной с человека спешил проверить свои сети. Таннер нацелил пусковую установку и пронзил его одной раскаленной добела ракетой. Паук задергался и повис на паутине. Таннер снова включил огнемет. Секунд 10 он поливал все огнем, а затем устремился вперед, стараясь забыть стоящую перед глазами картину. Далеко справа дымилась гора, но пепла почти не было. Сварив и выпив чашку кофе, Таннер на полной скорости понесся навстречу.

0: Глава 8. Он застрял в грязи где-то в Восточной Пенсильвании и ругался, на чем свет стоит. Солнце поднялось к зениту. Грег был очень бледен. Таннер закрыл воспаленные глаза и откинулся на спинку. Сил не оставалось. Он заснул. Его разбудил стук в дверцу машины. Руки сами собой потянулись к пульту управления огнем и кнопке выпуска крыльев, а глаза обшарили экраны. Таннер увидел пожилого мужчину и двух молодых парней. Они были вооружены, но стояли перед левым крылом. Их можно было перерезать пополам в одно мгновение. Таннер включил наружные динамики микрофон. «Чего вы хотите?» – спросил он натреснутым голосом.
1: «Застряли?» – окрикнул его пожилой мужчина.
2: «Вроде того».
1: «У меня есть упряжка мулов. Может, вытащит? Но раньше завтрашнего утра их сюда не пригнать». «Отлично», – сказал Таннер. «Откуда вы?»
2: «Из Лос-Анджелеса».
1: Они удивленно зашептались. «Далеко же вы забрались, мистер?»
2: «Будто я не знаю». «Послушайте, если вы серьезно насчет мулов, это просто здорово. Положение чрезвычайное».
1: «А что стряслось?»
2: «Слыхали о Бостоне?»
1: «Ну?»
2: «Там мор. Гибнут люди. Я везу лекарства, которые должны их спасти».

0: Они снова зашептались. «Мы поможем вам. Пойдете с нами?» «Куда и кто вы такие?» «Меня зовут Самуэль Поттер, а это мои сыновья Родерик и Калибан. Наша ферма милях в 6 отсюда». «Не подумайте, что я вам не верю», — сказал Таннер. «Просто я вообще никому не доверяю. Меня слишком часто палили, не хочется лишний раз рисковать».
1: «Вы ведь наверняка можете стрелять изнутри».
0: «Да».
1: «Выходит, нам рискованно даже разговаривать с вами, и все же вам надо помочь. Мы многого лишимся, если бостонские торговцы перестанут приезжать в Олбани».
0: «Подождите», — проговорил Таннер и вышел из машины. Пожилой мужчина первым протянул руку, и Таннер пожал руки ему и его сыновьям.
2: «У вас здесь есть доктор?»
1: «В поселке, милях 30-35 к северу».
0: «Мой напарник ранен». Таннер махнул в сторону машины. Сэм шагнул вперед и заглянул внутрь.
1: «А че он повязан, как сноб?»
0: «Спятил. Пришлось его стукнуть. На всякий случай связал. Но теперь ему совсем худо. Мы смастерим носилки, и ребята отнесут его домой, а там пошлем кого-нибудь за доком.
1: Вы и сами не бог весь, как выглядите.
0: Спорю, что не откажетесь побриться, принять ванну и лечь в чистую постель». «Паршиво я себя чувствую», — признался Таннер. «Давайте поскорее с этими носилками, не то понадобятся еще одни». Он привалился к бамперу и курил, пока сыновья Поттера рубили и очищали от веток тонкие деревца. Волнами накатывалась дурнота, веки налились свинцом. Ноги были словно ватные, шея гудела. Сигарета выскользнула из пальцев, и он откинулся на радиатор. Потом кто-то потряс его за плечо.
1: «Все, — сказал Поттер. Мы развязали вашего друга и уложили на носилки. Будете запирать машину?»
0: Таннер кивнул и едва не упал, но все же запер дверцы и побрел к группке ожидающих его людей. Они двинулись в путь. Таннер сперва пошатывался, но потом втянулся и шагал автоматически. Самуэль Поттер шел впереди и на минуту не умолкал. Может быть, для того, чтобы Таннер не заснул на ходу.
1: «Идти недалеко, сынок. Как ты сказал твое имя?»
0: «Черт», — пробормотал Таннер.
1: «Не понял».
0: «Черт. Мое имя — Черт Таннер». Сэм Поттер хохотнул.
1: «Славное имечко. Если ничего не имеешь против, я представлю тебя жене и младшему как мистера Таннера, а?»
0: «Валяйте», — выдавил Таннер с чавканьем, вытаскивая ногу из трясины.
1: «Да уж, как нам плохо-то будет без этих торговцев из Бостона. Надеюсь, ты поспеешь вовремя. Они привозят товары в Олбани и дважды в год устраивают ярмарку весной и осенью. У них есть все, что нам нужно. Иголки, нитки, перец, посуда, семена, оружие. Ну, все. А на ярмарках просто здорово. Да в здешних краях тебе всякий поможет».
0: Они поднялись на возвышенность, и там стало суше. «Отсюда, значит, уже нетрудно до Бостона добраться?»
1: «Не скажи. Но я подсоблю с картой и растолкую, что к чему».
0: «Карта у меня есть», — отозвался Таннер и спросил, кивнув на показавшуюся вдали ферму.
1: «Ваша?» «Она. Уже совсем рядом. Идти теперь легче будет. Обопрись на мое плечо, если устал».
0: «Ничего, обойдусь. Наглотался таблеток, чтобы не спать, а теперь навалилось. Совсем не в моготу».
1: «Скоро отоспишься. А там пройдемся по твоей карте, я тебе покажу дорогу».
0: «Хорошо», — пробормотал Таннер. глазах потемнело, он положил руку на плечо Сэма и пошатнулся. Через целую вечность из тумана появился дом, затем дверь. Дверь распахнулась. Таннер почувствовал, что падает, и все поглотила тьма.

0: Глава 9. Сон. Темнота. Отдаленные голоса. Снова темнота. Он лежал на чем-то мягком. Потом повернулся на другой бок и провалился во тьму. Когда, наконец, он очнулся и открыл глаза, в комнате было светло. Солнечные лучи врывались через окно и падали на лоскутное одеяло, которым он был накрыт. Таннер с кряхтением потянулся, яростно поскреб бороду и огляделся. Сине-красные коврики ручной работы на дощатом полу, кухонный шкаф с белой эмалированной мойкой, кое-где эмаль отлетела, и там чернили пятна, зеркало на стене и качалка возле окна, маленький столик с придвинутым стулом у другой стены. На столе книги, бумага, чернила и ручка. Над ним выцветшая картинка с водопадом. Таннер сел и обнаружил, что спал голый. Одежды нигде не было видно. Пока он раздумывал, звать кого-нибудь или нет, открылась дверь и вошел Сэм. Через руку была перекинута одежда Таннера, чистая и аккуратно выглаженная. В другой руке он держал его ботинки, и те сияли, как лунный свет на дожде. «Услыхал, как ты ворочаешься», — сказал Поттер. «Полегчало?»
1: «Сравнения нет, спасибо.
0: Мы приготовили ванну. Добавишь бодейку горячей и мойся сколько душе угодно. Сейчас ребята принесут мыло и полотенце». Таннер прикусил губу, но, не желая показаться хозяину неблагодарным, кивнул и выдавил улыбку.
1: «Отлично.
0: А там на полке вот бритва и ножницы». Он опять кивнул. Сэм положил одежду на качалку, рядом поставил ботинки и вышел из комнаты. Вскоре Родерик и Калибан внесли лохань, поставили ее на старые мешки. «Как вы себя чувствуете?» – спросил один из них. Таннер не знал, кто именно. Они были похожи на два долговязых пугала с белоснежными зубами. «Отлично», – ответил он. «Должно быть, есть хотите. Вы спали весь день, ночь и все утро».
1: «Что с моим напарником?» – спросил Таннер.
0: Другой парень покачал головой. «Плохо ему. Никак в себя не придет. Скоро будет док. Наш младший пошел за ним вчера вечером». Они повернулись, собираясь уходить, и первый добавил: «Как помоетесь, мама приготовит вам поесть, а мы тем временем попробуем вытащить машину. Пока будете заправляться, отец расскажет вам о дорогах». «Спасибо. Доброго вам утра». Дверь за ними закрылась. Таннер поднялся, подошел к зеркалу и придирчиво себя оглядел.
2: «Ну хорошо, только один раз», – пробормотал он. Он вымыл лицо, подровнял бороду и подрезал волосы, а затем, скрипя зубами, опустился в лохань, намылился и стал тереться мочалкой. Вода почернела. Он с плеском вылез, вытерся и оделся.
0: Таннер улыбнулся незнакомому темноглазому отражению в зеркале и закурил. Потом расчесал волосы. «Черт побери, да я красавец!» – хохотнул он и вышел на кухню. Сэм сидел за столом с чашкой кофе, а его невысокая полная жена в длинной серой юбке суетилась у плиты. Она обернулась, показав круглое краснощекое лицо. Каштановые с проседью волосы были собраны в тугой пучок. «Доброе утро!» – сказала она с улыбкой.
2: «Доброе утро», – отозвался Таннер. «Боюсь, что я насвинячил в той комнате».
0: «Ничего», – махнул рукой Сэм. «Давай, садись, будем тебя кормить. Ребят сказали о твоем друге?»
2: Таннер кивнул.
0: Когда женщина поставила перед Таннером чашку кофе, Сэм произнес: «Мою жену звать Сьюзен».
2: Таннер опять кивнул.
0: «Я тут карту твою взял. Она у тебя из куртки торчала. И вот у двери револьвер висит. Я на досуге мозгами проскинул и думаю, что лучше всего тебе ехать до Олбани.
2: А там по старому шоссе номер 9. Оно неплохо сохранилось. Поттер разложил карту и стал показывать. Это тебе не пикник, конечно, но самый верный и быстрый путь. Завтрак, объявила жена и отодвинула карту, чтобы поставить огромную тарелку с яичницей и беконом. Тут же на столе оказались масло, джемы, варенье, и Таннер набросился на еду, запивая кофе и слушая Сэма. Сэм рассказывал о бандах мотоциклистов, хозяйничающих между Бостоном и Олбани. Они накладывали руку на все, что могли, и поэтому торговцы возили товары целыми караванами с охраной.
3: «Ну, с такой машиной тебе нечего бояться, да?» – спросил он.
2: И Таннер ответил: «Надеюсь», не переставая жевать. Однако ему не давала покоя мысль, а не похожи ли они на его старую шайку? Только бы не это. Послышался шум, дверь распахнулась, и на кухню влетел мальчишка лет 10 или 12. За ним вошел мужчина с черным чемоданчиком.
4: «Вот и мы, вот и мы!» – закричал мальчишка.
2: Сэм встал и пожал мужчине руку, и Таннер рассудил, что ему тоже следует так поступить. Он вытер рот и сжал руку доктора.
3: «Мой напарник вроде как свихнулся. Бросился на меня ни с того ни с сего. Я его оттолкнул, и он стукнулся головой о приборную доску».
2: Доктору было лет 50. Лицо, изборожденное морщинами, усталые глаза.
3: «Я вас провожу к нему», — сказал Сэм, и они вышли через дверь на другом конце кухни.
2: Таннер снова сел и положил в рот последний кусочек жареного хлеба. Сьюзен подлила ему кофе, и он благодарно кивнул.
4: «Меня зовут Джерри», — заявил мальчуган, усаживаясь на освобожденный отцом стул. «А ваше имя правда, черт?»
3: «Тихо ты!» — прикрикнула мать.
2: «Боюсь, что правда», — ответил Таннер.
4: «И вы ехали через всю долину?»
2: «Ага».
4: «Ну и как?»
2: «Плохо».
4: «А чего вы видели?»
2: «Летучих мышей. Здоровых, как эта кухня, да и побольше. Их там полно на той стороне Миссисипи».
4: «И что вы делали?»
2: «Стрелял, жег, давил».
4: «А что еще видели?»
2: «Чудовищ Хила, размером с амбар. Пыльных дьяволов, это, ну, такие бешеные воронки из ветра. Они засосали одну машину. Огненные горы, непроходимые заросли. Ехал сквозь бури. Ехал по таким местам, где земля как стекло, или где земля тряслась. Ехал вокруг больших радиоактивных кратеров».
4: «Вот бы мне так однажды!»
2: «Может, тебе и придется однажды». Таннер закончил есть и закурил сигарету.
4: «Отличный завтрак», — сказал он.
2: «Давно так не ел. Спасибо».
4: Сьюзан улыбнулась. «Джерри, не приставай к человеку».
2: «Не волнуйтесь, миссис. Все хорошо».
4: «А что это у вас за кольцо на руке?» – спросил Джерри. «Вроде змеи».
2: «Так и есть», – сказал Таннер. «Чистое серебро с красными стеклянными глазками. Оно досталось мне в одном местечке под названием Тихуана. На, держи».
4: «Я не могу его взять», – выдавил мальчик и посмотрел на мать молящими глазами. Та покачала головой. Таннер заметил это и сказал:
2: «Твои родители помогли мне, позвали доктора к моему товарищу, дали мне постели и накормили. Я уверен, что они не будут возражать, если я в знак благодарности подарю тебе кольцо». Джерри снова посмотрел на мать. Таннер кивнул, и тогда она тоже кивнула.
4: Джерри присвистнул, вскочил и надел кольцо на палец.
2: «Велико», — огорченно пожаловался он.
3: «Сейчас мы его немножко сожмем. Эти спиральные кольца можно подогнать».
2: Таннер сжал кольцо и дал мальчугану примерить. Оно все равно оказалось большим. Тогда он сжал его снова, и оно подошло.
4: Жизнь Джерри надел кольцо и хотел выбежать из кухни. «Подожди!» – окликнула женщина. «Что надо сказать?» Он обернулся и крикнул: «Спасибо, черт!» «Мистер Таннер», – поправила мать. «Мистер Таннер», – повторил мальчик и с грохотом выскочил за дверь. «Вы очень добры», – произнесла женщина. Таннер пожал плечами. Он проглотил кофе и затушил окурок. Она дала ему новую чашку, и он закурил еще одну сигарету. Через некоторое время из комнаты вышли Сэм и доктор, и тут Таннер вдруг подумал, где же эта семья провела ночь. Сьюзан налила им всем кофе, и они сели за стол. «У вашего товарища сотрясение мозга», — сообщил доктор. «Без рентгена я не могу сказать, насколько серьезно его положение, а рентгена у меня нет. Все же перевозить его не советую». «Как долго?» – спросил Таннер. «Может быть, несколько дней, может быть, две недели. Я оставил кое-какие лекарства и все объяснил Сэму. Сэм говорит, что в Бостоне эпидемия, и вам надо спешить. Мой совет – езжайте один. Оставьте его у Поттеров, пусть окрепнет, и потом отправится с ними на весеннюю ярмарку в Олбани, а оттуда и до Бостона доберется». «Хорошо», – подумав, согласился Таннер. «Раз другого выхода нет». Они молча допили кофе. Посмотрев на вытащенный автомобиль, Таннер проговорил: «Что ж, пожалуй, поеду», и кивнул Поттером. «Спасибо». Он открыл дверцу, сел за руль и завел мотор. Затем дважды ударил по клаксону и медленно отжал сцепление. На заднем экране махали вслед трое мужчин. Таннер стиснул зубы и яростно надавил на акселератор. Фигурки прыгнули назад и скрылись из виду. Бурая земля поросла густой травой. Небо было нежно-розовым, и яркое солнце окрашивало день в серебристый цвет. Казалось, что эти места совсем не затронуты хаосом, царившим в остальной части долины. Таннер несся вперед и слушал музыку. Дважды он обгонял грузовики и приветственно сигналил. Один раз ему ответили. Таннер ехал весь день и добрую часть ночи, пока, наконец, не достиг Олбани. Улицы были погружены во тьму, и только в отдельных зданиях светились огоньки. Он остановил машину перед мерцающей вывеской «Бар и гриль» и зашел внутрь. В маленьком душном помещении царил полумрак. Из джукбокса в углу раздавалась приглушенная музыка, совершенно незнакомые Таннеру мелодии. Пол был присыпан опилками. Он сел за стойку и запихнул магнум поглубже за пояс. Потом снял куртку и бросил ее на соседний табурет. Подошедшему мужчине в белом переднике он сказал: «Одну маленькую, пиво и бутерброд с ветчиной». Мужчина наклонил лысую голову и поставил перед Таннером стаканчик, который тут же наполнил, а затем налил из крана полную кружку пива. Таннер опрокинул стаканчик и стал потягивать пиво. Бармен толкнул к нему тарелку с бутербродом, царапнул что-то на зеленом листке бумаги и подсунул ему под тарелку. Таннер откусил бутерброд и запил его пивом. Среди людей, шумных, как в любом другом баре, где он бывал, Таннер остановил внимание на пожилом мужчине с дружелюбным лицом и спросил: «Что нового в Бостоне?» Подбородок мужчины дернулся. «Ничего. Похоже, к концу недели закроются все наши магазины». «Какой сегодня день?» «Вторник». Таннер прикончил бутерброд и за пивом выкурил сигарету. Взглянул на счет, где была выведена сумма 0,85, кинул на стойку доллар и собрался уходить. Он сделал два шага, когда его окликнул бармен. «Эй, мистер!» Таннер повернулся. «Ну?» «Ты кого хочешь одурачить?» «Не понимаю». «Не понимаешь?» Бармен потряс долларом. «А это что?» Таннер взял бумажку и повертел перед глазами. «Вроде все нормально. Чего тебе не нравится?»
5: «Это не деньги».
4: «Мои деньги не годятся?»
5: «Вот именно.
3: В жизни не видал таких денег.
0: Так разуй глаза, прочитай, что там написано внизу.
3: В комнате стало тихо. К ним подошел мужчина и протянул руку.
0: Дай-ка я взгляну, Билл.
3: Бармен передал ему бумажку. Глаза подошедшего расширились.
0: Выданный Национальным банком Калифорнии.
6: Здесь они недействительны, заявил бармен.
3: Лучших у меня нет. Таннер пожал плечами.
6: Этой бумажкой можешь подтереться. Бостонские деньги у тебя есть?
3: Никогда не был в Бостоне.
6: А как же ты сюда попал?
3: Приехал.
6: Нечего дурака валять, парень. Ты где это украл?
3: Возьмете деньги или нет, спросил Таннер.
6: И не подумаю, отрезал бармен.
3: Тогда катитесь к черту, бросил Таннер и пошел к двери. Он услышал за спиной быстрые шаги и резко повернулся. Перед ним стоял человек, только что рассматривающий деньги. Рука его была вытянута вперед. Правой рукой Таннер придерживал куртку, перекинутую через плечо. Он изо всех сил рванул ее вниз. Край куртки ударил мужчину по макушке, и тот упал. В комнате раздались крики. Несколько человек вскочили на ноги и бросились к нему. Таннер вытащил из-за пояса револьвер и криво улыбнулся.
0: «Тихо, ребята», — процедил он, и они остановились. «Вы, может, и не поверите, если я скажу вам, что в Бостоне мор. Но это правда. А может, и поверите.
3: Не знаю. И наверняка вы не поверите, если я скажу, что еду сюда через весь континент от самого Лос-Анджелеса и везу в машине сыворотку Хавкина.
0: Но и это чистая правда.
3: Отнесите этот доллар в бостонский банк, и там вам его разменяют. Теперь дальше. Мне пора двигать, и не вздумайте меня останавливать. Если вы сомневаетесь в моих словах, посмотрите, на чем я уеду.
0: Вот все, что я хотел вам сказать».
3: «Пока!» Таннер пятился до самой машины. Когда он завел двигатель и с ревом сорвался с места, на заднем экране появились высыпавшие из бара люди. Таннер засмеялся и посмотрел прямо в лицо мертвой луны. Глава 10. Олбани, Бостон. Пара сотен миль. Самый тяжелый участок пути пройден. Ужасы долины проклятий по большей части остались позади. Ночь. Она простиралась вокруг, обняв машину нежными темными крыльями. Звезды, казалось, сияли ярче, словно сама природа шептала ласково и ободряюще. «Все будет хорошо». Дорога змеилась среди холмов, поросших деревьями и высокой травой. Навстречу ехал грузовик, и Таннер притушил фары. Водитель грузовика сделал то же самое. Около полуночи он выехал на развилку и тут же оказался в перекрестии слепящих огней, вспыхнувших одновременно с двух сторон. Около 60 прожекторов поливали его светом слева и справа. Таннер вжал акселератор в пол и услышал, как где-то сзади взревели моторы. Он узнал этот звук. Мотоциклы. Они выскочили на дорогу и помчались следом. Они явно не знали, за кем гонятся. Таннер мог открыть огонь из пулеметов, мог затормозить и сжечь их огнеметом или закидать гранатами. И все же он не сделал ничего подобного. Ведь это он мог сидеть на головном мотоцикле и самозабвенно мчаться впереди своих людей, не думая ни о чем, кроме преследования. Таннером завладела какая-то странная грусть, тоска. И он отвел руку от пульта управления огнем. «Сперва попытайся уйти». Мотор ревел на полной мощности, и все-таки от мотоциклистов было не оторваться. Когда они начали стрелять, он понял, что придется ответить. Шальная пуля могла попасть в бензобак или пробить шину. Первые выстрелы, безусловно, просто предупреждение, но рисковать нельзя.
0: Если бы они только знали.
7: Динамик.
8: Таннер стукнул по кнопке и схватил микрофон.
7: Эй, котятки, кроме лекарств для Бостона у меня ничего нет. Лучше отстаньте от меня по-добру, по-здорову.
2: Немедленно последовал выстрел, и тогда он открыл огонь из пулеметов. Одни падали, но другие продолжали стрелять. Тогда он стал кидать гранаты. Огонь стал тише, но не прекратился. Поэтому Таннер ударил по тормозам и повернул огнеметы. 15 секунд. И наступила тишина. Когда воздух очистился, он посмотрел на экраны. Они валялись по всей дороге. Рядом с перевернутыми разбитыми мотоциклами дымились тела. Некоторые были еще на ногах и держали винтовки. Таннер перестрелял их поодиночке. Он собирался отъезжать, когда заметил, что кто-то поднялся, сделал несколько неверных шагов и снова упал. Его рука застыла на рычаге передач. Это была девушка. Он раздумывал секунд пять, потом выпрыгнул из машины и побежал к ней. Одна фигурка зашевелилась и приподнялась на локте. Таннер дважды выстрелил и продолжал бежать, сжимая револьвер в руке. Девушка ползла к мужчине с простреленным лицом. Вокруг Таннера на дороге валялись тела, уже неподвижные или еще подергивающиеся. Всюду были кровь, почерневшая кожа в алом сиянии стоп-сигналов машины, стоны, завывание и вонь обгоревшего мяса. Когда Таннер подбежал к девушке, она стала проклинать его слабым голосом. В глазах ее стояли слезы. Все вокруг были мертвы или умирали, поэтому Таннер схватил девушку на руки и понес к машине. Он откинул спинку и опустил ее на пассажирское сиденье, убрав оружие подальше. Потом завел мотор и двинулся вперед. На заднем экране было видно, как две фигуры поднялись на ноги, но тут же рухнули.

0: Это была высокая девушка с длинными грязными волосами, сильным подбородком и широким ртом. Под глазами синели круги. Правая сторона лица покраснела, словно от загара. Левая штанина была порвана и пропитана кровью. Таннер пришел к выводу, что девушку задело из огнемета, и она упала с мотоцикла. «Очухалась?» – спросил Таннер, когда судорожные всклипывания немного стихли. «А тебе что?» – резко ответила она, прижимая руку к щеке. Таннер пожал плечами. «Так.
1: Ты убил почти всех наших.
0: А что бы они сделали со мной?»
1: «От тебя бы и мокрого места не осталось, если бы не твоя поганая машина».
0: «Она не моя, миролюбиво», – ответил Таннер. «Вообще-то она принадлежит государству Калифорния».
1: «Эта штука не могла приехать из Калифорнии!»
0: «Черт, из два, я сам ее привел!» Девушка выпрямилась и стала растирать ногу. Таннер закурил.
1: «Дашь мне сигарету?»
0: Он протянул ей зажженную и закурил другую. Когда он передавал ей сигарету, она заметила татуировку. «Что это?» «Мое имя».
1: «Черт?»
0: «Черт». «Откуда такое?» «От моего старика». Они молча курили. Потом она заговорила: «Зачем ты поехал в долину?» «Потому что иначе бы меня не выпустили».
1: «Откуда?»
0: «Из места, где на окнах решетки». «Я сидел».
1: «И тебя отпустили?» «Почему?»
0: «Из-за эпидемии. Я везу сыворотку Хавкиным».
1: «Ты черт Таннер».
0: «Что?»
1: «Твоя фамилия Таннер, да?»
0: «Допустим. Откуда ты знаешь?»
1: «Я слышала о тебе. Все думали, что ты погиб во время большого рейда».
0: «Ошибались».
1: «На что это было похоже?»
0: «Понятия не имею. Я уже носил полосатый костюм, поэтому и жив остался».
1: «Зачем ты меня подобрал?»
0: «Не хотел смотреть, как загибается девушка».
1: «Спасибо. У тебя найдется поесть?»
0: «Еда там», — он показал на холодильник. «Как тебя зовут?»
1: «Корни. А полностью Корнелия».
0: «Хорошо, Корни. Когда поешь, расскажешь мне о дороге впереди». Она с жадностью набросилась на еду.
1: «Здесь куча всяких банд, так что приготовься».
0: «Готов», — отозвался Таннер.
1: «Эти экраны показывают во всех направлениях?»
0: «Угу».
1: «Дороги тут, в общем, нормальные. Скоро будет одна большая воронка, а за ней пара маленьких вулканов».
0: «Понял».
1: «Больше беспокоиться не о чем, кроме регентов, дьяволов, королей и любовников».
0: Таннер кивнул. «Много у них народу?»
1: «Точно не знаю, но больше всех у королей. Сотни две».
0: «Твои как звались?»
1: «Жеребцы».
0: «Что ты теперь собираешься делать?»
1: «Что скажешь?»
0: «Хорошо, Корни. Я высажу тебя где захочешь. А может, поехать со мной в город?»
1: «Решай, черт».
0: «Куда ты, туда и я». Голос у нее был хрипловатый, слова она произносила медленно, с ленцой. Штаны из грубой материи не скрывали длинных ног и тяжелых тугих бедер. Таннер облизал губы и перевел взгляд на экран. «Поддержать ее немного». Внезапно дорога стала мокрой. На ней появились сотни рыб, и каждую секунду падали новые. Сверху раздались оглушительные раскаты, на севере разлилось голубое сияние. Машина оказалась в воде. Поток бил в капот и крышу, тушил экраны. Небо вновь почернело и родило тоскливый, душераздирающий вой. Вскоре ливень ослаб, но завывания продолжались. Через 15 минут они перешли в рев. Девушка смотрела на экраны, изредка бросая взгляды на Таннера. «Что ты собираешься делать?» – наконец спросила она.
1: «Уйти, если смогу».
0: «Впереди, насколько видно, тьма. Вряд ли тебе это удастся».
1: Я тоже так думаю. Но что остается?
0: Укрыться?
1: Если знаешь, где, покажи.
0: Есть одно местечко, мост, под который надо заехать.
1: Годится. Свистни, когда его заметишь. Она стянула ботинки и потерла ноги. Таннер предложил ей сигарету. «Эй, Корни, я сейчас сообразил, справа от тебя аптечка». «Да, это. Там наверняка найдется какая-нибудь мазь. Лицо-то горит, наверное».
0: Корни достала тюбик, выдавила немного мази и втерла в кожу щек. Она чуть улыбнулась и положила тюбик на место.
1: «Ну, полегче?»
0: «Да, спасибо».
1: Стали падать камни, голубое сияние ширилось, небо просветлело и запульсировало.
0: Что-то в последнее время бури участились.
2: «Я слышала, будто ветры успокаиваются, мол, небо очищает себя».
1: «Хорошо бы», — заметил Таннер.
0: «Когда мы увидим его таким, как оно выглядело раньше, синим и с облаками».
2: «Знаешь, что такое облака? Такие беловатые, рыхлые штуки, которые плавают в небе. От них, кроме дождя, ничего не бывает».
1: «Да, знаю».
2: «Видел их когда-нибудь в Л.А.?»
1: «Нет». Поднялся туман, и Таннер был вынужден снизить скорость. По краям извивающихся, как змеи, темных полос появились желтые подтеки. По машине загромыхал камнепад.
2: «Нам каюк», — прошептала Корни.
1: «Черт из два, этот гроб рассчитан на не такое. Что там впереди?»
2: «Мост!» — воскликнула она, подавшись вперед. «Вот он! Сворачивай с дороги налево и спускайся вниз, там пересохшая река».
0: Начали срываться молнии, загорелось дерево, вместе с низвергающимися потоками воды продолжала падать рыба. Машина медленно сползла по жиже. Достигнув русла реки, Таннер повернул направо и въехал под мост. Полыхали молнии, в небе кружили каруселью вихри и постоянно гремело. Мост гудел от ударов камней.
1: «Здесь мы в безопасности», — сказал Таннер и вырубил двигатель.
0: «Дверцы заперты?»
1: «Они запираются автоматически».
0: Таннер выключил фары и зажег внутренний свет.
1: «Хотел бы я угостить тебя чем-нибудь покрепче».
2: «Ничего, я с удовольствием выпью кофе».
1: «Сейчас сделаем».
0: Он сполоснул кофейник, наполнил его водой и поставил греться.

0: Они сидели и курили, а вокруг бушевала непогода.
1: Знаешь, приятно так сидеть в тепле и уюте, словно крыса в норе, в то время как снаружи творится черт знает что. Только послушай, как молотит, а нам плевать.
0: Ну, согласилась она. Чем ты думаешь заняться, когда доберешься до Бостона?
1: Понятия не имею. Может, найду работу, поднакоплю деньжат и открою гараж.
0: Здорово! Сам, наверное, будешь много ездить.
1: Спрашиваешь. В городе-то, конечно, банд нет.
0: Нет, все по дорогам.
1: Так и думал. Может быть, наберу свою. Он потянулся к ней и крепко сжал ее руку.
0: Я смогу угостить тебя кое-чем покрепче.
1: Она достала из правого кармана фляжку, отвинтила колпачок и протянула Таннеру. Держи. Он сделал глоток, поперхнулся и на секунду застыл.
2: Блеск! Ты женщина с большими скрытыми способностями и все такое. Спасибо.
0: Ерунда.
1: Корни тоже сделала глоток и поставила флягу между ними. Таннер прикурил две сигареты и протянул одну девушке.
0: Я бы хотел ехать с тобой до самого конца. Мои все полегли, и мне больше не с кем гонять. А ты там станешь большим человеком. Может, оставишь меня при себе хоть на время?
1: Посмотрим. А какая ты?
0: Что надо?
1: Могу даже растереть плечи, если они у тебя ноют.
3: Еще как ноют.
0: Так я и думала.
1: Нагнись. Он наклонился к ней, и она начала тереть его плечи. Руки у нее были твердые и сильные.
0: У тебя здорово получается.
1: Спасибо. Таннер выпрямился, прогнулся назад, затем подхватил фляжку и снова приложился. Корни чуть пригубила.
0: Вокруг них бесновались адские фурии, но мозг стойко держал оборону.
1: Таннер погасил свет.
0: «Давай», — сказал он и притянул девушку к себе. Она не сопротивлялась, и он нащупал пряжку ремня. Потом наступила очередь пуговиц. Через некоторое время Таннер разложил сиденье. «Ты не прогонишь меня?» — спросила она. «Нет. Я помогу тебе. Я сделаю все, что ты скажешь, чтобы добраться до Бостона». «Отлично. В конце концов, нам без Бостона жизни нет. Еще бы».
1: Потом слова стали не нужны.

0: This mission is too important for me to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it, to allow you to jeopardize it.
1: Таннер разлепил глаза. Наступило утро, буря утихла. Корнелия не проснулась, даже когда он слазил в задний отсек, завел двигатель и повел машину под густо поросшему травой склону холма. Небо опять просветлело. Дорога была усеяна хламом. Таннер вел машину на бледное солнце. Наконец Корнелия зашевелилась. «Ух», – протянула она. «Во-во», – согласился Таннер. Неожиданно дневной свет померк, и вверху образовалась гигантская черная полоса, прорезавшая небо прямой автострадой. Они медленно ехали по лесистой долине. Накрапывал дождь. Девушка вернулась из заднего отсека и занималась завтраком, когда Таннер разглядел сзади точку, почти слившуюся с горизонтом. Он дал полное увеличение и попытался уйти от того, что увидел. Корнелия подняла взгляд. «Мотоциклы, мотоциклы, мотоциклы!» «Твои люди!»
2: «Нет, моих больше не осталось!»
1: «Паршиво!» – пробормотал Таннер и вжал акселератор в пол. Он надеялся только на бурю. Машина с визгом вошла в поворот и начала подниматься на очередной холм. Мотоциклы приближались. Таннер убрал увеличение, но экраны все равно не смогли скрыть числа преследователей.
2: «Наверное, короли», — сказала Корни. «Только у них столько народу».
1: «Паршиво».
2: «Для них или для нас?» — она улыбнулась. «Я бы хотела посмотреть, как ты орудуешь этой штукой».
1: «Похоже, тебе предоставится такая возможность. Они гонят, как бешеные». Дождь утих, но туман густел. Таннер видел фары в четверти мили сзади и насчитал от сотни до 150 мотоциклистов. «Далеко до Бостона?»
2: «Миль 90».
1: «Плохо, что они преследуют нас, а не мчатся навстречу», — проговорил Таннер и навел на задний экран перекрестие прицела.
2: «Это что?» — поинтересовалась Корнелия.
1: «Крест. Я собираюсь их распять». Она улыбнулась и порывисто сжала его руку.
2: «Можно мне помочь? Ненавижу этих ублюдков».
1: «Чуть погодя», — отозвался Таннер. «Чуть погодя, уверен». Он потянулся назад, достал 6 ручных гранат, повесил их на свой широкий черный пояс и засунул туда же револьвер. Девушке он протянул винтовку. «Умеешь обращаться?»
2: «Да», — немедленно ответила она.
1: «Хорошо». Таннер не отрывал взгляда от пляшущих на экране огней.
2: «Какого черта тянет эта буря?» – пробормотал он, когда огни сместились ближе и в тумане стали вырисовываться очертания мотоциклистов.
1: Когда они приблизились на сотню ярдов, Таннер швырнул первую гранату. Она взмыла в сером воздухе и через 5 секунд взорвалась с грохотом и вспышкой. Таннер начал бить из пулеметов, вводя прицелом из стороны в сторону. Затем он пустил еще одну гранату.
2: «Ты их остановил?»
1: «На время. Огни еще видны, но уже подальше». Через несколько минут они достигли вершины холма. Туман там разошелся, и сверху проглядывало темное небо. Потом они вновь устремились вниз, и справа поднялась стена из камня, глины и грязи. Спускаясь, Таннер внимательно разглядывал ее. Когда дорога выровнялась, и машина съехала на самую низкую точку, он включил фары на полную яркость и стал выискивать участок, где бы стена отстояла подальше от дороги. Сзади выплеснулось море надвигающихся огней. Таннер нашел достаточно широкое место, резко развернулся, так что его занесло, и встал лицом к преследователям. Теперь стена была слева.
2: Он поднял ракеты, пустил одну, поднял на 5 градусов, пустил две, поднял еще на 5 градусов и пустил три. Потом бросил на 15 градусов вниз и дал еще одну. Туман вспыхнул, раздался грохот катящихся камней. Земля дрожала, начался обвал. Таннер вывернул руль вправо, отводя машину назад, и пустил две ракеты прямо перед собой. Теперь с туманом смешалась пыль. Почва продолжала трястись. Он развернулся и вновь поехал вперед. «Надеюсь, это их остановит». Он зажег две сигареты и протянул одну Корнелии. Через 5 минут они поднялись на пригорок. Летевший ветер разогнал туман, и тогда сзади опять появились огни. Полезла вверх радиоактивность. Таннер внимательно осмотрелся и заметил вдали кратер. «Вот он!» — раздался голос девушки. «Здесь с дороги надо сходить. Держись правее».
1: «Понял».
2: Сзади послышались выстрелы, первые за весь день. Он навел прицел, но стрелять не стал. Расстояние было слишком велико. «Ты прорядил их наполовину», — сказала Корнелия. «Даже больше. И все же это крепкие ребята».
0: «Вижу».
2: Машина вспарывала туман. Таннер пересчитал оставшиеся гранаты. Гранаты кончались. Он свернул вправо, когда автомобиль запрыгал на выбоинах в бетоне. Радиоактивность повышалась. Кратер был примерно в 1000 ярдов левее. Дождь все усиливался. Сзади из мглы выплыли огни. Таннер прицелился в самый яркий и выстрелил. И тот потух. «Еще парочка», — заметил Таннер. Однако теперь сзади послышались выстрелы. Он взялся за правосторонние пулеметы, и на экране появилось перекрестие прицела. Когда там выросли 3 мотоциклиста, пытающихся обойти его с фланга, он открыл огонь и уложил их. Сзади опять поднялась стрельба, но он не отвечал, переключив все внимание на дорогу.
0: «Их 29», — сообщила Корни.
2: Таннер на бешеной скорости вел машину и сосредоточенно курил. Через 5 минут его обошли с флангов. Он не стрелял, экономя патроны и подпуская их ближе. И лишь тогда, когда они почти совсем сомкнулись, он навел пулемет и обстрелял каждый огонь в пределах досягаемости, одновременно вжимая акселератор. «Уложил 6-ых», — сказала Корнелия, но Таннер слушал доносящуюся стрельбу. Он швырнул назад гранату, а когда попытался бросить вторую, замок только клацнул. Теперь он стрелял лишь по отдельным целям и только когда был совершенно уверен в попадании. Вскоре впереди показалась дорога.
0: «Держись параллельно», — посоветовала Корнелия. «Тут укатано, по дороге нельзя ехать еще с милю».
2: Пули рикошетили от бронированного корпуса машины. Таннер не ответил. Он несся вдоль зарослей кустарника и деревьев, полускрытых цепким туманом, а дождь все усиливался. Когда они выскочили на шоссе, он бросил взгляд на огни и спросил: «Сколько теперь?»
0: «Около 20. Как у нас дела?»
2: «Меня беспокоят шины. Если попадет пуля, они не выдержат. И еще шальной выстрел может разбить глаз. А кроме этого, нам бояться нечего. Даже если они остановят машину, нас еще надо извлечь». Мотоциклисты приближались. Были видны оранжевые вспышки и доносились звуки выстрелов. «Держись!» — процедил Таннер и ударил по тормозам. Автомобиль завертелся и пошел юзом по мокрому асфальту. Огни внезапно оказались совсем рядом, и Таннер пустил назад струю пламени. Мотоциклисты шарахнулись в стороны, и он врубил боковые огнеметы. Потом он снял ногу с тормоза и вдавил акселератор, даже не задержавшись, чтобы оценить свою работу. Машина рванулась вперед, и Таннер услышал смех Корнелии.
0: «О, боже, как ты их кладешь! Ты кладешь всю их проклятую банду!»
2: «Невелика радость», — процедил он. «Огни есть?»
0: «Нет».
2: Затем через несколько секунд:
0: «3.
2: Потом
0: 7.
1: И, наконец, 13. Таннер сжал зубы.
2: Проклятие.
1: Кончается.
2: Что кончается? Все. Удача, топливо, патроны. Пожалуй, тебе лучше было остаться там, где я тебя подобрал.
1: Нет, отрезала она. Я с тобой. До конца. Значит, ты чокнутая, сказал Таннер. Я еще цел. Когда меня ранят, будет совсем другая музыка. Ну что ж, произнесла она. Увидишь, как я запою.
2: Он положил руку ей на бедро. Хорошо, корни. Держись, мы еще повоюем.
1: Таннер потянулся за сигаретой, обнаружил, что пачка пуста, и выругался. Она открыла свежую пачку и прикурила ему сигарету. Туман стал рассеиваться. К тому времени, как он докурил, видимость намного улучшилась. Ясно различались прижавшиеся к мотоциклам фигурки. Они ехали следом, но догнать не пытались.
2: «Если они просто хотят составить нам компанию, я не возражаю», — заметил Таннер.
1: Но потом раздались выстрелы и послышался свист вырывающегося из шины воздуха. Он сбавил скорость и открыл огонь. Несколько мотоциклов упало. Сзади продолжали стрелять. Полетела вторая шина. Таннер притормозил, развернулся так, что машину занесло, и, встав лицом к противнику, выпустил одну за другой все оставшиеся ракеты. Потом он стал поливать их из лобовых пулеметов, пока мотоциклисты не рассыпались по сторонам. Тогда он открыл огонь слева, затем справа. Патроны в правосторонних пулеметах кончились, и он вновь стал бить слева. Потом бросил оставшиеся гранаты. Теперь стреляли только из пяти мест. Трое слева и трое справа. Двое справа откуда-то из-за деревьев, растущих вдоль дороги. Вокруг валялись тела и разбитые мотоциклы. Некоторые еще дымились. Асфальт был разворочен и исковеркан.
2: Таннер развернул машину и медленно поехал на шести колесах. «Мы безоружны, корни».
1: «Что ж, им пришлось еще хуже».
2: «Да».
1: На заднем экране показались пять выехавших на дорогу мотоциклистов. Они держались на порядочном расстоянии, но не отставали. Таннер попробовал выйти в связь по рации, но ответа не получил. Он резко остановился, мотоциклисты тоже остановились далеко-далеко позади.
2: «По крайней мере, они нас боятся. Считают, что у нас еще есть зубы».
1: «Есть», — уверенно сказала она.
2: «Да, но не те, что они думают».
1: «Еще получше».
2: «Приятно иметь дело с оптимистом», — проговорил Таннер и медленно тронулся с места.
1: Мотоциклисты двинулись вслед, держась в отдалении. Таннер следил за ними по экранам и тихо ругался. Через некоторое время они стали приближаться. Двигатель ревел на полной мощности, но пять мотоциклистов нагоняли.
2: Подъехав вплотную, они стали стрелять. Несколько пуль срикошетило, а потом Таннер услышал, как полетела еще одна шина. Он снова остановился. Мотоциклисты держались сзади в недосягаемости огнеметов. Таннер чертыхнулся и поехал дальше. Машину водило из стороны в сторону и кренило вправо. На обочине стоял врезавшийся в дерево грузовик. Все стекла разбиты, колеса сняты. На водительском месте скрючился над рулем скелет. Вокруг скользили клочья тумана. Солнце померкло. Темная полоса в небе расширилась и начала извергать дождь с пылью и мелкими камнями. «Хорошо», — подумал Таннер, когда в крышу забарабанило, — «хоть бы посильнее». И его желание исполнилось. Земля задрожала, северный небосклон озарился голубым сиянием, в грохоте выделился рев и с оглушающим треском справа упал в валун. «Надеюсь, следующий свалится на наших дружков».
1: Впереди показалось оранжевое свечение. Подсознательно Таннер заметил его еще пару минут назад, но только сейчас обратил внимание.
2: «Вулкан!» — воскликнула Корни. «Значит, нам осталось миль 70, не больше!»

0: показалась гора, усеченный конус, истекающий огнем. Они покинули дорогу и съехали влево на хорошо наезженную колею. Пока они объезжали вулкан, на это ушло минут 20, появились их преследователи и стали медленно приближаться. Таннер вернулся на дорогу и погнал по дрожащей земле. В небе блуждали зеленые огни, вокруг падали тяжелые бесформенные глыбы. Машину вело в сторону, она с трудом поддавалась управлению. Скорость не поднималась выше 40 миль в час. Из радио доносился только треск. Таннер миновал крутой поворот, остановился, потушил весь свет, вытащил чеку из гранаты и стал ждать. Когда на экране появились огни, он распахнул дверцу, выпрыгнул и швырнул гранату сквозь завесу дождя. Когда раздался взрыв и на экране возникла вспышка, он был уже за рулем и вел машину. Девушка истерически засмеялась.
1: «Ты накрыл их! Черт! Ты их накрыл!»
0: Таннер приложился к фляге, и Корни допила то, что осталось. Они закурили. По разбитой скользкой дороге машина поднялась на пригорок и покатила вниз. Чем дальше они спускались, тем гуще становился туман. Из мглы возник свет, и Таннер приготовил огнеметы. Однако это был просто грузовик, мирно ехавший навстречу. В следующие полчаса им повстречалось еще два. Снова заполыхали молнии и начали падать камни размером с кулак. Таннер свернул с дороги и въехал в рощу под кроны высоких деревьев. Небо совершенно потемнело, стало черным, как смоль, потеряв даже голубоватое свечение. Они ждали 3 часа, но буря не утихала. Один за другим погасли 4 обзорных экрана, а 5-й показывал только мрак под колесами. Последнее, что увидел Таннер, было громадное расщепленное дерево с надломанной верхушкой, раскачивавшейся из стороны в сторону и готовое вот-вот упасть. Несколько раз что-то с ужасающим треском раскалывалось над их головами, и машина тяжело содрогалась. Крыша в 3 местах глубоко прогнулась, освещение потускнело, затем опять вспыхнуло. Из радио теперь не раздавалось даже шума. «Плохо дело», — проговорил Таннер.
2: «Да.
0: У нас есть один шанс, если переживем бурю».
2: «Какой?»
0: «В багажнике 2 мотоцикла». Они откинули сиденье, курили и ждали. Через некоторое время погас свет. Ураган бушевал весь день и половину ночи. Они заснули внутри искалеченной машины, защитившей их от бури. Когда немного стихло, Таннер приоткрыл дверцу и выглянул наружу. «Подождем до утра», — сказал он. Корнелия потянула его за руку, и они опять заснули.

Глава 11. На рассвете Таннер прошлепал по грязи сквозь нападавшие ветки, камни и дохлую рыбу, открыл багажники и снял с креплений мотоциклы. Он проверил их и залил баки горючим, потом пролез в машину и снял заднее сиденье, под которым лежал наглухо завинченный алюминиевый ящик, драгоценный груз. Таннер подхватил его и отнес к своему мотоциклу. «Здесь лекарство?» — спросил Корни. Он кивнул. «Уж не знаю, как оно хранится, может, даже охлаждается, но ящик не очень тяжелый, его можно поставить на мотоцикл сзади. Возьми в одном из отделений ремни, и где-то там бумага, моя амнистия. Большой плотный конверт». Она все достала и помогла укрепить ящик на мотоцикле. «Придется ехать медленно», — сказал Таннер, когда они выкатили машины на дорогу. Он закинул за плечо винтовку, натянул перчатки и завел мотор. Она сделала то же самое, и они бок о бок поехали по шоссе. Примерно через час навстречу прошли две машины. Сидевшие сзади дети прильнули к окнам и проводили мотоциклистов взглядами. У водителя второй машины под мышкой висела кобура. В розовом небе за решеткой угрожающим мрачным

0: красных полос поднималось серебряное солнце. Оно было тусклым, но Таннер все равно надвинул на глаза защитные очки. У подножия холмов лежал туман. Воздух был влажным и прохладным. Дорога стала заметно лучше. Таннер ехал, погрузившись в мысли о Бостоне. Около полудня сквозь шум моторов донесся выстрел. Сперва Таннер решил, что ему послышалось, но выстрел повторился. Корни вскрикнула, свернула с дороги и врезалась в булыжник. Таннер инстинктивно пригнул голову, резко затормозил, съехал на обочину, прислонил мотоцикл к дереву и бросился на землю. Он стянул с правой руки перчатку и сполз в канаву. Оттуда была видна Корни. Она лежала без движения, и на груди была кровь. Стреляли откуда-то из-за холма, и ему показалось, что он заметил ствол ружья. Таннер снял с плеча винтовку, выстрелил и сразу же отполз влево. Ответная пуля взметнула пыль у его головы, и он, извиваясь, как червяк, прополз футов 15 к груди камней. Там, свернувшись калачиком, Таннер выдернул чеку, резко подпрыгнул и швырнул гранату. Он упал на землю одновременно с выстрелом и приготовил вторую гранату. Грохот, вспышка, вокруг стали падать комья грязи. Таннер вскочил, бросил вторую гранату и побежал вперед, держа винтовку наготове. Это было лишним. От стрелявшего остались только лохмотья одежды. Таннер вернулся к Корнелии. Она не дышала, и сердце не билось. Он руками разрыл глубже канаву, из которой отстреливался, опустил туда тело, закидал грязью и вкатил на могилу ее мотоцикл. Потом достал нож, и на передке машины выцарапал. Ее звали Корнелия. Я не знаю, сколько ей лет, откуда она родом и как ее фамилия, но она была подругой черта Таннера, и я люблю ее. Он завел свой мотоцикл и поехал. До Бостона оставалось около 30 миль. Глава 12. Через некоторое время сзади послышался шум мотора. С боковой грунтовой дороги на шоссе выскочил Харли, и уйти от него с таким грузом было невозможно. Таннер не увеличил скорость и позволил себя догнать. Вскоре с ним поравнялся высокий худой человек с огненно-рыжей бородой. Он улыбнулся, снял с руля правую руку и махнул в сторону обочины. Таннер затормозил и остановился. «Куда спешишь, парень?» – спросил рыжебородый. «В Бостон». «Что у тебя в ящике?»
1: «Так, средства всякие».
0: «Травка?»
1: Брови мужчины полезли вверх, и губы вновь растянулись в улыбке.
0: «Средства от болезней в Бостоне». В руке рыжебородого появился пистолет. «Слазь с мотоцикла».
1: Таннер повиновался.
0: Рыжебородый поднял руку, и из кустов на обочину вышел человек.
2: «Откати машину этого типа дальше по шоссе ярдов на 200 и поставь посередине. Потом вернись на место».
0: «В чем дело?»
2: «Как тебя звать?» – будто не слыша, потребовал рыжебородый.
0: «Черт.
2: Черт Таннер». «Катись ты к черту!»
0: Таннер пожал плечами, стянул правую перчатку и показал татуировку.
2: «Не верю», — сказал рыжебородый, глядя на татуировку.
1: «Как знаешь».
2: «Заткнись!» —
0: взревел рыжебородый и снова поднял левую руку. В зарослях кустарника появилось какое-то движение. Человек 20 или 30 выкатили свои мотоциклы и выстроились по обеим сторонам дороги.
2: «Меня зовут Большой Брат», — заявил рыжебородый.
1: «Рад познакомиться».
2: «Знаешь, что тебе сейчас надо делать?»
1: «Могу догадаться».
2: «Пойдешь к своему мотоциклу и попробуешь его забрать».
0: Таннер улыбнулся.
1: «Это будет трудно?»
2: «Плевое дело! Так сперва отдай винтовку».
0: Большой брат поднял руку, и вдоль дороги один за другим затрахтели мотоциклы. «Шагай!» «Ты думаешь, я псих?»
2: «Нет! Давай винтовку и топай!»
1: Снимая винтовку с плеча, Таннер продолжил движение, ударил прикладом под рыжую бороду. Потом бросил винтовку, сорвал с пояса гранату, выдернул чеку и швырнул ее влево. Она не успела еще взорваться, как он выхватил вторую и бросил направо. Мотоциклисты двинулись к нему. Таннер упал и выставил перед собой винтовку. Одновременно раздался первый взрыв. Когда раздался второй, Таннер уже стрелял. Он уложил троих, затем поднялся и стал пятиться, стреляя с бедра. Патроны кончились, перезаряжать было некогда. Таннер успел трижды выстрелить из револьвера, прежде чем его свалили ударом цепи по голове. Он очнулся от рева моторов. Вокруг кружили два мотоциклиста, один из них был большой брат. На дороге валялись тела. Едва Таннер поднялся, как его сшибли колесом. Он пополз вправо и застонал от боли. По пальцам проехали шины, затем последовал удар цепью по рукам. Он заметил камень, подождал, когда мотоцикл снова приблизится, и, вскочив на ноги, бросил свое тело на подъехавшего врага. Его поднятая правая рука, зажавшая камень, опустилась один раз. При этом Таннера протащило по дороге, а когда он упал, на него наехал второй мотоцикл. Боль пронзила, невыносимая боль. Словно разом сломались все кости. И все же, сделав адское усилие, Таннер протянул руку и ухватился за подпорку мотоцикла. Его проволокло футов 10, прежде чем он вытащил из ботинка кинжал. Он ударил вверх, и тонкий лист металла поддался. Потом его пальцы разжались, он упал на бетон и почувствовал запах бензина. Рука нырнула в карман куртки и извлекла зажигалку. В 20 футах впереди большой брат разворачивался. Из пробитого бензобака на дороге тикнул горючее. Таннер приготовил зажигалку с колпачком в виде черепа и крылышками по бокам. Палец крутанул колесико, посыпались искры, загорелся фитиль. Таннер поднес его к луже бензина, и вспыхнувшее пламя прочертило на бетоне огненный след. Большой брат закончил разворот и, пригнувшись к рулю, уже помчался на Таннера. Когда он увидел, что произошло, его глаза расширились, и ухмылка мгновенно слетела с лица. Он попытался спрыгнуть с мотоцикла, но было поздно. Бензобак под ним взорвался, и большой брат рухнул на землю с куском железа в голове. Таннера захлестнул огонь. Он слабо колотил руками, пытаясь погасить языки пламени. Тело было в крови, члены сковывала смертельная усталость. Он увидел свой мотоцикл, невредимо стоящий дальше на дороге, и пополз. Добравшись до мотоцикла, Таннер перекинул тело через сиденье и минут 10 лежал, свесившись, не в силах пошевелиться. Дважды его вырвало. Через час он сумел оседлать мотоцикл, но не проехал и полумили, как на него навалились дурнота и началось головокружение. Таннер съехал с дороги и последним усилием закатил мотоцикл в кусты. Затем, пошатываясь, упал на землю, и все погрузилось во тьму.

0: Глава 13. Первое, что он увидел, очнувшись, была засохшая корка крови на боку. Левая рука распухла и посинела, пальцы на ней вздулись и задеревенели. Когда Таннер попытался их согнуть, то чуть не закричал от боли. Голова раскалывалась, во рту стоял привкус бензина. Борода подгорела, правый глаз затек и почти не открывался. Таннер был таким усталым и разбитым, что долгое время лежал без движения и не в силах шевельнуться.
1: «Корни!» – пробормотал он, и затем: «Черт побери!»
0: В памяти вдруг всплыло все, что произошло, и перед глазами живо встали яркие картины. Таннер задрожал, и не только от сырого тумана. Влага пропитала брезентовые штаны, ноги замерзли. Тьма стояла кромешная. Вдали послышался шум проходящей машины. Таннер с трудом перевернулся на живот и положил голову на локоть. Мысленно он вернулся в свою тюремную камеру. Теперь она казалась почти раем. Потом он подумал о Денни. Ему должно быть сейчас тоже плохо. Таннер скривился от боли. У него самого, наверное, сломана пара ребер. Еще он подумал о чудовищных тварях Юго-Запада и о темноглазом Грэге. Его мысли вернулись к Лос-Анджелесу и к побережью, к старой банде, к большому рейду. Все. С этим покончено навсегда. Потом мимо него прошла Корни, и на груди ее была кровь. Таннер яростно пожевал бороду и крепко зажмурил глаза. Они могли бы вместе добраться до Бостона. Сколько еще осталось? Таннер приподнялся и пополз вперед. Он полз, пока не почувствовал перед собой что-то твердое. Дерево. Таннер сел, привалился к нему спиной и дрожащей рукой полез в карман куртки. Из смятой пачки он вытащил сигарету, разгладил и вспомнил, что зажигалка осталась где-то на дороге. Таннер ощупал карманы и нашел отсыревший коробок. Третья спичка зажглась. Он глубоко затянулся, но неожиданно у него начался озноб. Его захлестнула волна лихорадки. Он судорожно закашлялся, расстегнул воротник и почувствовал во рту вкус крови. Все его оружие исчезло, кроме непосильно тяжелой гранаты на поясе. Наверху во тьме раздалось громыхание. После шестой затяжки сигарета выскользнула из пальцев и зашипела на влажном мхе. Голова Таннера упала на грудь, и все исчезло. Наверное, была буря. Он не помнил. Он очнулся, лежа на правом боку, спиной к дереву. Ветер унес туман, и в небе светило розовое полуденное солнце. Издалека доносилось щебетание птиц. Таннер выдавил ругательство и почувствовал, как пересохло горло. Страшно хотелось пить. Он подполз к мутной луже и утолил жажду. Немного отдохнув, он поднялся на ноги, добрел до спрятанного мотоцикла и там дрожащими руками зажег сигарету. Часы были разбиты, и Таннер понятия не имел, сколько сейчас времени. Когда он тронулся в путь, солнце уже скатывалось к горизонту. В ушах свистел ветер, как бы ограждая от непрошенных мыслей. Сзади к багажнику был надежно привязан груз. Таннеру представилось, как кто-то открывает ящик и находит там груду разбитых ампул. Он попеременно хохотал и ругался. Попадались встречные машины, но ни одна не ехала к городу. Дорога была в отличном состоянии. По сторонам стояли дома, но Таннер не останавливался. Больше он вообще не собирался останавливаться, если не остановит. Солнце опустилось еще ниже, и небо потемнело. Судя по дорожному указателю, до Бостона оставалось 18 миль. Через 10 минут Таннер зажег фару. Затем он поднялся на пригорок и перед тем, как начать спуск, немного притормозил. Далеко внизу сияли огни, и чуть слышно раздавался мерный колокольный звон. Бьющий в лицо ветер донес знакомый запах морской пыли. Солнце скрылось за холмом, и Таннер ехал в бесконечной тьме. Высоко в небе меж двух черных полос появилась звездочка. Теперь огни мерцали и по сторонам, дома стояли теснее и придвинулись ближе к шоссе. Он уже почти на месте. Кому обратиться в городе? В Лос-Анджелесе ему этого не сказали. Улица была тиха и безлюдна. Таннер нажал на клаксон, и между зданиями покатилось гулкое эхо. В доме слева светился огонь. Таннер остановился, перешел улицу и заколотил в дверь. Один телефонный звонок, и дело сделано. Изнутри не раздавалось ни звука. Он толкнул дверь и обнаружил, что она заперта. Может быть, тут все умерли? Может быть, уже вообще никого не осталось в живых? Придется вламываться. Таннер сходил к мотоциклу за отверткой и вернулся к двери. Выстрел и звук двигателя он услышал одновременно. Таннер быстро повернулся и стал спиной к стене, сжав в руке гранату. «Стой!» — раздалось из мегафона на подъехавшей машине. «Стреляем без предупреждения!» Таннер покорно поднял руки на уровень головы. В машине было двое полицейских, и тот, кто сидел на месте пассажира, нацеливал в живот Таннера револьвер. «Ты арестован!» — объявил он. Водитель вылез из машины, обогнул ее спереди и медленно приблизился, позвякивая наручниками.
2: «Ну-ка, давай ручки!»
0: И Таннер протянул ему чеку от гранаты. Полицейский тупо уставился на нее, и в его глазах вспыхнул ужас. «У него бомба!» Таннер криво улыбнулся.
1: «Заткнитесь и слушайте. Или стреляйте, и тогда вместе отправимся на тот свет. Мне надо добраться до телефона. Ящик на багажнике мотоцикла полон сыворотки Хавкина. Я привез ее из Лос-Анджелеса».
2: «По долине на мотоцикле?»
1: «Моя машина сдохла на полпути от Олбани, как и те ребята, которые хотели меня остановить. А теперь заберите лекарство и доставьте его куда следует».
3: «Как вы себя чувствуете, мистер?»
1: «Мне не здоровится», — Таннер выдавил улыбку. «Пока держусь, но рука устала».
0: Он вытащил из куртки письмо и передал ему полицейскому с наручниками.
1: «Моя амнистия. Выдана Калифорнией на прошлой неделе».
0: Полицейский открыл конверт и вытащил бумагу.
3: «Похоже на правду», — произнес он. «Выходит, Брейди доехал?»
1: «Брейди мертв», — оборвал его Таннер. «Слушайте, мне плохо. Сделайте что-нибудь».
3: «О, Боже, держите ее крепко! Садитесь в машину. Сейчас мы только снимем ящик. Это одна минута. Потом подскочим к реке, а вы бросите ее туда. А пока держите ее изо всех сил».
0: Они отвязали ящик с лекарством и поставили на заднее сиденье. Правое переднее стекло опустили, и Таннер сел рядом с водителем, высунув руку наружу. Взревела сирена. Боль постепенно распространялась по всей руке до плеча. Как приятно было бы разжать пальцы.
1: «Где вы тут держите свою поганую реку?»
3: «Еще чуть-чуть, осталось совсем немного».
1: «Спешите», — выдавил Таннер.
3: «Заедем на мост и бросайте как можно дальше».
1: «Проклятье, у меня нет сил».
3: «Жми, Дерри!»
2: «Я жму, кретин, но мы же не на крыльях».
1: «Дурно. Я, кажется, вырубаюсь».
0: Машина влетела на мост и с тихим скрежетом остановилась. Таннер не успел открыть дверцу, как оба полицейских были уже около него. Он пошатнулся, и они подхватили его, подвели к ограждению.
1: «По-моему, я не...»
0: Он выпрямился, отвел руку назад и швырнул гранату. Далеко внизу раздался взрыв, и вода забурлила. Полицейские вздохнули, а Таннер хрипло рассмеялся.
1: «Со мной все в порядке. Я вас просто подкалывал».
3: «Ох ты!
0: Потом он упал, и в свете фонарей они увидели, как разлилась по его лицу мертвенная бледность.

Когда весной, в день открытия памятника черту Таннеру, заметили, что на постаменте выцарапаны непристойные слова, никто не догадался спросить у очевидного виновника, зачем он это сделал. А на следующий день было уже поздно, потому что он исчез из Бостона, не оставив своего адреса. Одну из украденных в тот день машин в городе никогда больше не видели. Бронзового Таннера на бронзовом Харли почистили и вновь спрятали под покрывалом, дабы сохранить для грядущих поколений. Но ветер, гуляющий по городской площади, все равно заносит его грязью, и небеса выливают на него нечистоты.

0: Майкл Муркок. Волшебница безмолвной цитадели. Памяти Ли Брекет. Глава первая. Шепот древней памяти.
1: Это капитан Джон Макшарт, грабитель могил.
0: Шомберг уложил на стойку бара свое объемистое брюхо и протер вокруг него грязной тряпкой.
1: Говорят, его мать была марсианской принцессой, ставшей потом шлюхой, а отец...
0: Известный всему Лоу-Сити скупщик краденных древностей и владелец пользующегося дурной славой бара 20 кабестанов причмокнул губами, похожими на куски сырой печени.
1: Что ж, кроме Меркурия, ни один из миров их бы не принял. И эту парочку, и их мерзкое яйцо.
0: Он бросил взгляд в сторону двери и внезапно побледнел. На фоне безжалостного марсианского полудня он увидел силуэт человека. Тот явно размышлял, стоит ему зайти или же двинуться дальше. Приняв решение, он повернулся и прошел сквозь загораживающее вход слабое силовое поле. Потом снова остановился. То был крупный мускулистый мужчина, облаченный в скромную коричневую одежду, покрытую пятнами цвета охры. На его бедре висело странное древнее оружие причудливой формы, целиком из пластика и металла. Завсегдатаи этого заведения, битые жизнью космолетчики и торговцы криком, немедленно опознали и Беннинг, и его владельца. Говорили, что всего 4 человека в Солнечной системе когда-либо умели обращаться с этим оружием. Одним был легендарный Нордвест Смит. Вторым — Эрик Джон Старк, ныне блуждающий где-то в далеком космосе. Третьим — Думарест Тиранский, а четвертым — капитан Джон Макшарт. Любой другой, попытавшийся выстрелить из Беннинга, умирал весьма неприятной смертью. Иногда строптивцы просто исчезали, словно их всасывало в бездонную энергетическую батарею этого оружия. Поговаривали, что Смит за Беннинг отдал свою душу. Но душа Макшарда все еще находилась на месте, угадываясь по другую сторону его серых глаз. По давно обретенной привычке капитан Джон Макшарт постоял в дверях, пока его зрение не приспособилось к тусклому свету коптящей нафты. В его глазах постоянно тлел дикий огонек. Он напоминал поджарого и мускулистого вожака волчьей стаи, которого ни один человек так и не смог приручить. Хотя на всех планетах и в таинственных сферах межпланетного пространства многие пытались уничтожить в капитане Джоне Макшарде этого дикого зверя, он оставался столь же яростным и свободным, как и в те дни, когда еще мальчишкой бился за выживание на скалистых утесах и шлаковых склонах Меркурия, которые не прощают ошибок. А несовместимая кровь двух планет одарила его телом, способным выдержать жестокий климат третьей. У капитана Джона Макшарда имелась причина зайти в заведение Шомберга. Он вообще ничего не делал без причины. Он даже не ложился спать, не обдумав сперва своих действий. Этому он научился на Меркурии, где оказался сиротой, выживая в жутких пещерах этой планеты, яростно сражаясь за существование там, где ничего не росло, и где он и усыновившее его получеловеческое племя были самой лакомой добычей. Более любого другого землянина он познал старинные обычаи. Сладкие и опасные обычаи древних марсиан. Их потомки все еще обитали среди обветшалых и шепчущих холмов, останков великих горных хребтов Марса времен его могущества, когда морские короли правили планетой. Голубой, как бирюза, красный, как рубин, и зеленый, как изумрудный остров, породивший земных предков капитана Джона Макшарда, таких же крепких, таинственных и полных страсти к путешествиям, как этот пасынок меркурианских дебрей, в чьих жилах текла кровь Брайана Борху, Генри Тюдора и Чарльза Эдварда Стюарта. А кровь морских королей взывала к нему сквозь века и наполняла глубокой мудростью его марсианских предков. Эти давно умершие родственники воевали против норманнов и англосаксов, были рыцарями в армии Стюарта и маршалами в армии Наполеона. Они сражались за и против штандарта Рианнона как в мужском, так и в женском облике, выжили после сокрушительных магических ударов и вывели голодающие армии Баракеша на решающее сражение на полюсе Марса. Их рассказы, храбрость и безумная отвага перед лицом неминуемой смерти вошли в легенду. Разумеется, капитан Джон Макшарт ничего не знал об этих предках. И в его прошлом отыскалось бы еще немало загадок, но они его мало интересовали. Он обладал инстинктами любого разумного дикого животного и оставлял прошлое в прошлом. Кошачье любопытство. Вот что руководило им и сделало лучшим охотником-археологом пяти планет. Кое-кто вроде Шомберга называл его грабителем могил, но только за глаза. В обитаемой вселенной вряд ли нашелся бы музей, где не выставлялись бы с гордостью находки капитана Джона Макшарда. Поговаривали, что некоторые расы, создавшие эти артефакты, еще не были полностью вымершими, пока их не отыскал капитан. Его боялись все враги, те, кто еще остался жив. И не было в системе женщины, знавшей капитана, которая не вспоминала бы о нем. Назвать Макшарда одиночкой уже своего рода тавтология. Капитан был воплощением одиночества. Он напоминал скальный выступ в сердце пустыни, упорно сопротивляющийся всему, что могли наслать на него люди и природа. Он был цельным и закаленным, словно брусок стали. Только тот, кто испытал себя против всепланетной ярости Меркурии и выжил, мог знать, что значит быть Макшардом, доверяющим только Макшарду. Капитан был очень скуп в проявлениях любви. Но себе он уделял ее даже меньше, чем подвернувшемуся в переулке Бринту, раненой лучевой крысе или уличному мальчишке в лохмотьях, просившему милостыню под суровым марсианским солнцем, оборванцу, которому он бросил старинную серебряную монету, прежде чем войти в бар и взять свой обычный напиток, уже приготовленный Шомбергом. Голландец что-то забормотал, но капитан поднес к губам стакан с вихревой водой, повернулся к кабачику спиной и обозрел присутствующих. Те притворились, будто не заметили, как он вошел. Макшард извлек из кармана дешевую сигару, сунул ее между зубов и принялся задумчиво жевать. Вскоре его невозмутимый взгляд упал на толстого купца в модной куртке из фальшивой кожи скоу и ярко-синих штанах, изображавшего живейший интерес к узору настоящей перед ним граненой бутыли. «Тебя зовут Мариконе?» Хотя голос капитана прозвучал не громче шепота, он легко перекрыл бормотание посетителей заведения, заставив их непроизвольно вздохнуть и облизнуть пересохшие губы. Макшард тоже шевельнул губами, приоткрыв их ровно настолько, чтобы продемонстрировать белые заостренные зубы, после чего снова плотно сжал. Мариконе кивнул и искренне попытался улыбнуться. Потом забавно пожал плечами. Где-то раздался негромкий звук задетой струны штранга. «Ты хотел со мной встретиться», — сказал Макшард и дернул головой в направлении грязного столика в углу, который неожиданно оказался свободным. Мариконе послушно побрел к столику и уселся за ним, наблюдая, как Макшард берет свою бутылку из стакана и медленно подходит к нему, позвякивая чешуйками гата на старомодных сапогах. И вновь зазвучала струна штранга. Ее низкий звук создавал странные обертоны в разреженном воздухе Марса. Послышался вскрик, похожий на человеческий голос, растаял и сменился тишиной, ставшей почти осязаемой. «Так ты хотел меня видеть?» Капитан переместил нераскуренную сигару в другой угол рта. Его серые с желтовато-зелеными крапинками глаза буравили черные расширенные зрачки Мариконе. Толстый купец явно находился под воздействием какого-то мозгобоя. Нет такого наркотика, который нельзя купить у Шомберга. Здесь продается все, включая самого Шомберга. Купец захихикал, и характерный смех сразу выдал в нем крафера, любителя истолченной в белый порошок коры, которую венерианские племена, живущие в кронах высоких деревьев, используют при дрессировке своих огромных птиц. Однако у венерианцев хватает ума не глотать этот порошок самим. Капитан отвернулся. Он не собирался зря тратить время на обдолбанного купца, пусть даже предпочитающего дорогую дурь. Но и Мариконе к этому моменту справился со страхом перед капитаном Макшардом. В помощи он нуждался больше, чем в наркотике. Впрочем, на капитана это почти не произвело впечатления. Он прекрасно знал, какой железной хваткой удерживает краб своих рабов. Поэтому он направился к двери. У самого выхода Мариконе заступил ему дорогу и едва не упал на колени, простирая руки к Макшарду, однако не осмеливаясь прикоснуться к капитану. Голос купца прозвучал негромко и с отчаянием. В нем ощущалась боль, которую капитан узнал.
2: «Пожалуйста!»
0: Капитан шагнул в сторону, собираясь обойти купца и вернуться на залитую ярким солнцем улицу.
2: «Пожалуйста, капитан Макшарт! Умоляю, помогите!»
0: Плечи купца поникли, и он глухо добавил:
1: «Они схватили мою дочь. Теннет и ее похитили».
0: Макшарт помедлил, все еще глядя на улицу. Потом, шевельнув уголком рта, еле слышно произнес название одного из самых дешевых отелей в этом квартале. Никто в здравом уме не остановился бы в нем, если бы дорожил жизнью или своими конечностями. Даже на улицу, где располагался отель, заходили только безумцы или отчаявшиеся. «Я буду там через час». Капитан Джон Макшарт вышел из бара. Мальчишка, которому он дал серебряную монету, все еще стоял в вихрящейся марсианской пыли, что бесконечно струящимся красным приливом текла наподобие зловещей реки вдоль побежденной временем улицы. Паренек улыбнулся ему. Старые глаза, молодая кожа. Длинная тонкая ящерка вскарабкалась к нему на плечо и обвела цепким хвостом левое ухо. Паренек нежно коснулся ее.
3: «Вы хороший человек, мистер капитан Джон Макшарт».
0: Впервые за несколько месяцев капитан Джон Макшарт позволил себе еле заметно и иронично улыбнуться. Глава вторая. Похищена Теннетами. Капитан Джон Макшарт свернул с главной улицы почти сразу. Ему требовался совет, и он знал, где, скорее всего, сможет его получить. Надо навестить одного старика. Фра Энерген, хотя и не принадлежал к их расе, обладал властью над последними жрецами Мемигета, чей орден обнаружил, насколько богата планета сокровищами, сделанными руками людей. Они также были экспертами по Теннетам и древнему марсианскому пантеону. Покончив с этим делом, капитан Джон Макшарт зашагал обратно к отелю. Его путь пролегал через самые отвратительные и жалкие припортовые трущобы, которые ему доводилось видеть на всех планетах. Однако он ничем не выдал своих чувств. Капитан двигался легко и быстро, будто волк на охоте. Глаза его казались неподвижными, но замечали все. Вокруг него плавно покачивались в ослепительном свете высокие и покосившиеся жилые башни Лоу-Сити. Их тронутый ржавчиной металл и терракота сливались с ландшафтом, словно были творением природы, и стояли здесь всегда. Хотя и не столь старые, как само время, некоторые из этих зданий были древнее человеческой расы. К ним что-то пристраивали, потом ломали и снова что-то пристраивали. Однако когда-то эти башни были символом власти самых могущественных повелителей марсианских морей. Теперь они стали трущобами, крысиными норами для отребья с космических трасс, для полумарсиан, вроде самого капитана, для существ со странной смесью генов, которых не смог бы вообразить даже Брейгель. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой разреженной атмосфере запах Лоу-Сити ощущался за многие мили. А за городом, в цепочке небольших кратеров, названных Полем Дианы, находилась станция «Старый Марс», первый когда-либо построенный землянами космопорт. Построенный задолго до того, как они начали открывать странные угасающие расы, ютящиеся вблизи своих городов и населяющие их подобно еле живым призракам, скорее порождение своих ментальных способностей, чем природы. Древние воспоминания, ставшие осязаемыми только за счет усилия воли. Тысячелетия назад в этих башнях умерли повелители морей, их супруги и дети. Умерли, ощутив надвигающуюся гибель расы, когда испарялась последняя вода, а красные ветры стирали с улиц орнаменты и красоту. Когда их прекрасные корабли стали множеством бесполезных монументов, некоторые выбрали самоубийство. Другие собрали свои семьи и отправились через только что образовавшиеся пустыни на поиски мифического океана, воды которого вырвутся из планетной коры. Капитан Джон Макшарт знал, что всего на протяжении жизни одного поколения небольшой, но судоходный океан может быстро испариться, превратившись лишь в дымку под лучами восходящего солнца. А на его месте останутся медленно разваливающиеся корпуса кораблей, останки молов и причалов, бесконечные дюны в волнистой пустыне и заброшенные города, полные благородного достоинства и неописуемой красоты. И лишь обширные пыльные приливы вздымались и опадали, проносясь по дну мертвых морей планеты, исчерпавшей свои ресурсы. Даже воду на нее доставляли с Венеры, пока венерианцы не взвинтили цены настолько, что живительная влага стала по карману лишь земле. Но и там теперь жилось едва ли лучше. Воины за воду превратили голубую планету в поле бесконечных схваток между нациями и племенами за исчезающие ручьи, реки и озера, которыми столь расточительно распоряжались, позволяя отправлять бесценный груз в космос и превращая земной рай в дьявольскую пустыню. А теперь и Земля не могла себе позволить венерианскую влагу. И на Венере вспыхнула кровавая гражданская война за контроль над тем, что осталось от ее торговли. Некоторое время Макшарт занимался контрабандой воды, вывозя ее из Нью-Малверна. Деньги, которые богачи с готовностью отдавали за маленькую бутылочку воды, были феноменальными. Но капитан испытал отвращение к этому занятию, когда однажды прошелся по печально известному району Вестминстер в Лондоне и увидел, как по улицам ходят матери, прижимая трупики умерших от жажды детей и молят дать денег на похороны малюток.
3: «Мистер капитан Джон Макшарт!»
0: Капитан знал, что мальчишка шел следом за ним до самого отеля. Не оборачиваясь, он сказал: «Пора бы тебе представиться, сынок». Парнишка смутился и опустил голову.
3: «Отец назвал меня Милтоном», — пробормотал он.
0: Тут капитан Джон Макшарт улыбнулся. Один раз. И стер улыбку, когда увидел лицо мальчишки. Над пареньком слишком часто насмехались, и улыбка означала для него опасность, вызывая недоверие и боязнь. «Выходит, твоим отцом был мистер Эллиот, правильно?»
3: Мальчишка сразу позабыл обо всех воображаемых оскорблениях. «Вы его знали?»
0: «А как долго его знала твоя мать?»
3: «Ну, он летал на ионных кораблях, был отличным гитаристом и певцом, песни сочинял сам. И собирался встретиться с продюсером, когда вернется с земли, заработав денег для свадьбы. Да вы и сами знаете эту историю».
0: Парнишка опустил глаза.
3: «Но он так и не вернулся».
0: «Я не твой отец», — бросил капитан, вошел в отель и закрыл за собой дверь. Его восхищали трюки, которые нынче пускали в ход уличные мальчишки. Но его такими сказками не одурачишь. Зато он видел, как шестилетние мастера выманивали последний уранский бах у сурового китобоя с Нового Нантакета, только что закончившего речь о необходимости постройки новых исправительных тюрем. Через несколько минут явился Мариконе. Капитан Джон Макшарт понял, что это он по короткому нерешительному стуку. «Открыто», — отозвался он. В этом отеле не имело никакого смысла запирать дверь. Повернутый в замке ключ возвещал о том, что у постояльца есть нечто ценное, стоящее кражи. Возможно, всего лишь его тело.
3: Мариконе трясся от ужаса. Его пугал и этот район, и сам капитан, но еще больше его страшило нечто иное. То, что Теннеты могут сделать с его дочерью.
0: Капитан не любил Теннетов, и ему не требовалось серьезного повода для того, чтобы увеличить их численность в аду. Безвкусно разодетый старик прошаркал в комнату. Капитан закрыл за ним дверь.
4: «О Теннетах можете не распространяться», — предупредил он. «Я все знаю и о них, и об их нравах. Расскажите, когда они похитили вашу дочь и куда ее увезли?»
2: «За старые гробницы. Это добрых 50 или 60 миль отсюда, за Желтым каналом. Я заплатил полукровке, чтобы тот проследил за ними, но он свернул с полдороги. Сказал, что след ведет дальше, но он больше не сделает ни шагу. Другие тоже отказались наотрез, а они не пойдут за Теннетами в горы Арханиах. А под

0: Я услышал, что вы недавно вернулись с Земли.
1: Он сделал попытку завязать обычный светский разговор, но в его глазах все еще таилось безумие.
0: Как там жизнь сейчас?
1: Значит, они направились в горы Ахрониах. Когда? Спросил Макшарт.
0: 2 дня назад.
1: Капитан отвернулся и пожал плечами.
0: «Знаю, знаю», — торопливо заговорил купец. «Но это не было обычным похищением. Они не собирались съесть ее или тешиться с ней».
1: Его кожа покрылась мурашками.
0: «Они очень старались не оставить на ней отметин, боялись поцарапать, словно похитили для кого-то другого. Может, крупного работорговца? Зато со мной они не церемонились».
1: Он продемонстрировал искривленный обрубок обожженной плоти, некогда бывшей предплечьем. Макшарт лишь тяжело вздохнул и принялся стаскивать сапоги. «Сколько?»
0: «Сколько угодно! И что угодно!»
1: «Вы будете должны мне 1 000 000 динов, если я верну ее живой. Но за ее рассудок я не отвечаю».
0: «Вы получите деньги! Обещаю!» Ее зовут Мерседес. Она нежная и порядочная. Ее появление на свет — единственное доброе дело, к которому я причастен. Она гостила у меня на каникулах. Мы с ее матерью...
1: Капитан шагнул к дощатой кровати. «Утром принесете 1/2. И дайте мне немного времени, чтобы поместить деньги в надежное место. Потом я отправлюсь на поиски, но не раньше». Когда Морриконе ушел, и его шаркающие шаги растаяли в уличном шуме, капитан Джон Макшарт расхохотался. Такой смех вам не захотелось бы услышать снова.

Глава 3. Земля необетованная. Горы Ахрониах сформировались, когда несколько миллионов лет назад в планету врезался огромный астероид, но окружающие их просторные луга, пересеченные реками, так никогда и не были заселены соплеменниками капитана. Здесь все оказалось совсем не таким, как выглядело. Поселенцы появились в этих местах в ранние годы освоения Марса, привлеченные водой и травой. Немногие протянули месяц, не говоря уже о сезоне. Вода и трава появились на Марсе благодаря терропланировщику Блейку. Он посвятил этой работе всю свою жизнь, скрещивая и скрещивая один набор несовместимых генов с другим, пока не получил нечто вроде травы и воды, способные выживать, а возможно и процветать в засушливом климате Марса. Он создал что-то вроде жидкой водоросли и разновидности лишайника, но с таким числом генетических модификаций, что их математическое родословное заполнило целую книгу. Установленные Блейком огромные генераторы воздуха изменили марсианскую атмосферу и насытили ее достаточным количеством кислорода, чтобы земляне могли дышать. Он намеревался преобразовать Марс в те обильные сельскохозяйственные угодья, которые постепенно превращались в пыль на Земле. Некоторые полагали, что он слишком вознесся и считает себя чуть ли не богом. Он спланировал город, назвав его Новым Иерусалимом, и спроектировал его здания, парки, реки и декоративные озера. Возделал экспериментальные поля, привез первых пионеров-добровольцев и снабдил их созданными им же семенами и специальными удобрениями. Но под открытыми, незащищенными небесами Марса солнечный свет сотворил нечто такое, чего никогда не происходило в лаборатории. Созданный Блейком Эдем стал хуже чистилища. Его зеленые растения и змеющиеся фонтаны начали выказывать подобие разумности. Вкус к определенным питательным веществам, средства их обнаружения и способы обработки для перевода в съедобное состояние. Проще всего эти питательные вещества оказалось добывать из тел землян. Пищу можно было заманивать тем же способом, каким анемон привлекает свою добычу. Жертва видела свежую воду, зеленую траву и с радостью бросалась в голодные побеги и ненасытную жидкость, которые с такой же радостью ее переваривали. И поэтому дети погибали на глазах у отцов, растения убивали и поглощали их за несколько секунд, а женщины видели, как их трудолюбивые мужья умирали и становились пищей. Первые 7 семей поселенцев, доставленных Блейком, продержались год. Были и другие, кто привозил кое-какие средства для уничтожения так называемого райского вируса, бросая вызов голодной траве и жидкости, планируя одолеть и приручить их. Но и они один за другим становились пищей для тех, кто должен был кормить их. Имелись и способы выживания в раю. Капитан Джон Макшарт испробовал их. Некоторое время он занимался поиском оставшихся от поселенцев вещей, писем, документов и редких драгоценностей. Он научился тому, как жить в раю, во всяком случае, недолго, и продолжал поднимать свои цены, пока они не стали слишком высоки даже для избранных. Тогда он бросил это занятие. То был один из его способов борьбы со скукой. Но что он делал со всеми заработанными деньгами, не знал никто. На себя он их не тратил. Известно было лишь то, что капитан Джон Макшарт тратил крупные суммы на переделку и ремонт своего космического корабля, такого же неземного, как и его оружие. Корабль он нашел в поясе астероидов и объявил своей собственностью. Даже торговцы металлоломом не пожелали иметь дело с этой посудиной. Сам металл, из которого та была изготовлена, мог становиться ядовитым при одном прикосновении. Подобно оружию капитана, корабль не подпускал к себе чужаков.

Капитан Джон Макшарт нанял полукровку, владельца Фанта, чтобы тот отвез его к границе рая и пообещал вспотевшему от волнения водителю, что заплатит ему стоимость Фанта, если тот подождет его возвращения и отвезет обратно в город. «И любого другого пассажира, которого я могу привезти с собой», — добавил он. Фантер был почти вне себя от страха. Он прекрасно знал, на что способна разумная зеленая трава, и слышал рассказы о том, как ручьи гнались за человеком полпути до Лоу-Сити, догоняли и поглощали на месте. Выпивали его. Никакое существо в здравом уме, будь то землянин или марсианин, не рискнуло бы нарваться на ужасы рая. Но опасна была не только сама местность. Тут обитали и теннеты. Их плоть для рая была противна на вкус, поэтому они спокойно пересекали его во всех направлениях круглый год, лишь время от времени выходя за пределы и совершая набеги на поселения людей. Они были уверены, никакой преследующий их отряд никогда не осмелится двинуться за ними в Конгреш, подземный город теннетов, расположенный глубоко под центром Охранианского кратера, в сердце Охраниахских гор, где не росла трава и не текли.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майкл Муркок. Волшебница безмолвной цитадели. Продолжение. Свои набеги теннеты завершали ради удовольствия. Чаще всего, когда им хотелось отведать деликатесов. А человеческая плоть настолько пришлась им по вкусу, что непреодолимое желание попробовать ее стало для них равносильно тяге к наркотику. Они были жестокими существами и находили удовольствие в мучениях своих пленников, особенно молодых женщин, не убивая их иногда по нескольку недель. Зато потом убийство становилось для них наслаждением. Как-то раз Шомберг сформулировал это достаточно четко. «Чем дольше пытка, тем слаще мясо». Капитан Джон Макшарт знал, у «Мерседес Мариконы» есть шанс выжить. И надеялся, что когда найдет ее, она все еще захочет воспользоваться этим шансом. Мариконы говорил о том, что Теннеты не захотели уродовать ее, что похитили ее для кого-то. Но кого? Капитан Джон Макшарт хотел выяснить это сам. Уже много лет никто не платил Теннетам за молодых женщин и девушек. Война между планетами вытолкнула на улицы достаточно привлекательных женщин, чтобы удовлетворить любые запросы. Если несколько иногда исчезали, никто их не искал. Если Теннеты планируют продать ее в обмен на еду, которая понадобится им грядущей долгой зимой, то они постараются сохранить свой товар в наилучшем состоянии. И тогда «Мерседес» сперва выбрали, а потом уже похитили. Вполне вероятно, что она все еще жива и здорова. Именно поэтому капитан Джон Макшарт не считал, что зря тратит время. И это же стало единственной причиной, побудившей его отправиться вглубь Охраниахских гор, где самыми опасными были вовсе не Теннеты. Глава 4. Ад под холмом. С трудом верилось, что Теннеты когда-то были людьми, но они, несомненно, разговаривали на грубой разновидности английского. Утверждали, что они деградировавшие потомки пассажиров разбившегося земного корабля, вылетевшего из Хьюстона несколько столетий назад. На его борту находилась комиссия по расследованию дела об использовании на Марсе рабского труда туземцев земными горнодобывающими компаниями. Факты были неоспоримыми, поэтому компания позаботилась о том, чтобы почтенные сенаторы никогда не увидели доказательств. Капитан Джон Макшарт был облачен в силовую броню, окутывающую его с пяток до макушки. Шелковистая энергия, мягкая, как кожа младенца, обволакивала его наподобие атмосферы. Сложное переплетение поблескивающих и жужжащих хитроумных устройств и проводов словно повторяло структуру его вен и артерий, располагаясь параллельно его системе кровообращения. Этой мешанине негромких звуков задавало безумный ритм пощелкивания регуляторов его антиграва, устройств, печально известных своей капризностью и опасностью. Капитан летел в дюйме над голодной шепчущей травой и манящими ручьями рая. За весь полет он спустился на землю лишь один раз, среди руин бывшего Нового Иерусалима, где трава не росла. Здесь он побежал размашистыми прыжками, которые несли его вперед быстрее, чем антиграф, а заодно подзаряжали его силовые батареи. Тело капитана полностью защищал боевой костюм его собственной конструкции. Кожа под перекрывающимися силовыми щитами приобрела странный оттенок мышьяковистой зелени, а искусственные жабры прогоняли через себя воздух, извлекая из него максимум кислорода. Кроме того, капитана окружала нестабильная, слегка жужжащая золотисто-зеленая аура. Это специальные вещества в его броне смешивались и реагировали с частицами полуискусственного марсианского воздуха, перерабатывали их и с шипением выбрасывали уже в виде токсичных паров, способных убить человека. Поэтому на капитане был еще и шлем. Внешне он больше всего напоминал орнаментированную голову дельфина. Сплошные стремительные изгибы и симметрия, сложное плетение проводов, просвечивающее сквозь тонкую пластдековую кожу, в то время как расположенный между лопатками бугор энергетической установки очень напоминал сложенные крылья. Он вполне мог быть одним из забытых ездовых зверей элдренов, оседлав которых те выступали в походы против баст-нагиров во времена, когда марсианская мифология только зарождалась. Лицевой щиток из прозрачной стали лишь усиливал это впечатление, увеличивая его глаза и придавая им раскосость. Джон Макшарт превратился в невероятное создание, внешность которого смутила бы любого наблюдателя. Здесь водились существа, которые охотно питались как людьми, так и теннетами.
Чтобы выжить, капитану требовалось лишь секунда форы. Но эта секунда отделяла жизнь от смерти. Максимально зарядив батареи, он снова поднялся в воздух и уподобился мерцающему медному ангелу, мчащемуся над голодной травой и реками рая, пока не опустился на пологие склоны Охраниакских гор. Этот хребет представлял собой обод огромного кратера с крутыми внутренними склонами. В центре кратера виднелись облака газов, продукты взаимодействия пыли некоторых минералов с солнечными лучами. Эти газы образовывали атмосферу, в которой теннеты размножались и спали, и они не могли долго существовать вдали от того, что первые исследователи с Земли назвали облаками. Большая часть этого газа, оказывающего на людей наркотическое воздействие, закачивалась теннетами в их норы с помощью хитроумной системы воздушных клапанов и вращавшихся вручную вентиляторов. То была единственная машинерия, которой они пользовались. Во всем остальном они были примитивными, но изобретательными убийцами, которые наслаждались медленной смертью всего живого, включая своих же больных и раненых.

этого момента начинался невообразимый кошмар. Невообразимый, потому что человек был не в состоянии выдержать такие пытки, сохранив здравость рассудка. С этим мог справиться лишь разум капитана Джона Макшарда. Хотя оставалось вопросом, был ли его разум во всех отношениях человеческим. Вот здесь я опоздал. Вот снова ее кости и ожерелье. Вот ход в центральную камеру. Газ там стелится низко. Эти мысли мелькали в голове Макшарда, пока он шагал по острым камням и предательски сыпучей гальке. Ему уже 4 раза платили за проникновение на территорию Теннетов. 2 раза он успешно спас похищенных людей, причем оба еще не успели сойти с ума. 1 раз он вынес труп. 1 раз оставил труп там, где обнаружил его. И еще 7 раз его приводило сюда любопытство. Однажды Теннеты его настигли, и шансов на побег почти не оставалось. С тех пор он твердо решил, что больше не позволит себя поймать. Однако сейчас зловещий ландшафт из дымящихся кратеров и горных вершин как-то неуловимо изменился. Здесь царила тишина, которую капитан не мог объяснить. А в воздухе витало ощущение ожидания и настороженности. Он попытался подавить это ощущение и, спрыгнув в расщелину, стал пробираться в первый каменистый коридор. К тому времени, когда капитан начал спускаться по большому главному проходу в подземный мир Теннетов, он, почти не задумываясь, уже убил 5 охранников. Он всегда убивал Теннетов с расстояния. Их ядовитая слюна могла попасть в деликатные электронные схемы и погубить его броню и систему жизнеобеспечения. Еще 3 Теннета упали, лишившись признаков жизни. А капитан крался дальше по уводящему вниз лабиринту вспомогательных туннелей, следуя по все еще знакомому пути. Стены каверны густо покрывали свернувшиеся кровь и нечистоты, которые Теннеты использовали в качестве строительных материалов. Они уже успели затвердеть, но иногда бывали мягкими и скользкими. Тогда капитану приходилось идти осторожнее, радуясь, что у него есть жабры и броня. Ему не придется ощущать запах или прикасаться к этой лоснящейся массе, хотя время от времени система очистки воздуха перегружалась, и его ноздри улавливали хоть и значительно ослабленную, но все же отвратительную вонь. Но что-то было не так. Защитное поле брони начало потрескивать и вибрировать. Это послужило предупреждением. Капитан остановился в зловонном коридоре и задумался об отступлении. Обычно здесь суетилось множество теннетов, самцов и самок. Они бродили по коридорам, занимаясь своими делами. Сейчас же его охватило гнетущее предчувствие. Вернуться будет нелегко, и вообще он уже угодил в ловушку. Подстроена ли эта ловушка специально для него? Или сети расставлены для любого? Тут поработали не теннеты. Не появился ли у них новый вождь с далеко идущими планами? Капитан почуял присутствие разума. Но не такого, с каким он сталкивался прежде, и не на территории теннетов. У них доминировали ужасы и отвратительные ликования. Здесь же затаилось нечто иное. Нечто, имеющее индивидуальность. Нечто с амбициями. Нечто, чья власть усиливалась с каждой секундой. Капитан Джон Макшарт научился доверять своим инстинктам, а инстинкты подсказывали, ему придется сражаться за право возвращения на поверхность. Более того, у него появилось и неприятное предчувствие относительно возможного врага. Его лучший шанс – сделать вид, будто он ничего не замечает, но следить за этим разумом, продолжая поиски дочери купца. Как там ее зовут? Мерседес? Узкие зловонные туннели города Теннетов были ему знакомы, но теперь они стали шире и выше, словно Теннеты поработали над ними. Но зачем? Внезапно его сознание затопила ментальная волна, загрохотавшая с мощью прибоя. Она едва не заставила его остановиться. И лишь через несколько секунд до него стал доходить смысл чужих мыслей. Время пришло. Время пришло. Я здесь, и я не одна. Я Шаена Шашанакана. Я снова стану богиней, какой была, когда Марс был молод. Я заплатила желтую цену. Я объявляю эту звездную систему своей. А потом я сделаю своей всю Вселенную.
А девушка не мог не спросить.

0: капитан. Но в ответ получил лишь волну насмешки, которая вновь обрушилась на него с почти физическим весом. Глава 5. Древние и современные. Голос шептал, проносясь к нему по извилистым туннелям. Он был холодным, словно космос, твердым и острым, будто меркурианская сталь. «Самки Мерседес больше нет, землянин. От нее не осталось ничего, кроме плоти, и я уже изменяю эту плоть по своему вкусу. Она выносит яйцо. Сперва тело, потом вся планета. Потом система, потом звезды. Мы снова станем процветать и пировать среди галактик». Так вот оно что. Один из древних марсианских призраков пытается возродить свою былую власть. Эти существа были убиты или изгнаны и заточены еще давным-давно, во время последней из жутких марсианских войн. Они достигли огромной интеллектуальной мощи, правя планетой и влияя на всю систему, научившись с помощью древней магии перебрасывать свою интеллектуальную энергию через межпланетное пространство, чтобы контролировать на расстоянии другие разумные существа и править, используя их. Они считали себя богами, хотя и были вполне смертными во многих отношениях. И погубило их именно высокомерие. Их амбиции стали настолько абстрактными и странными, что они забыли про обычных людей, тех, кто отказался идти по их зловещему пути и чьи жизни были погублены, когда Элдрены растратили все ресурсы планеты для усиления своей власти. Они стали одержимы бессмертием, записывая свое сознание в драгоценные кристаллы, где теперь хранилась полная информация, необходимая для возрождения индивидуума. Все, кроме обычных людей, которым следовало поместить эти кристаллы в специальные устройства и запустить процесс возрождения, требующий значительных людских ресурсов и, в конце концов, отнимающих жизни всех, кто в нем участвовал. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Большая часть обычных людей умерла от голода и жажды, пока повелители планеты грабили и расточали ее ресурсы. Они расплавили ледовые полярные шапки, поэтому сперва было изобилие воды, положившее начало власти морских королей, но вскоре началось быстрое испарение, и океаны улетучились в космос, не сдерживаемые более защитными слоями озона и кислорода. Эту воду было уже не вернуть. Ее мгновенно по космическим масштабам увлекло к Солнцу мерцающим облачком пара. Капитан Джон Макшарт знал об этом, потому что все это знала его мать. Он никогда не видел ее, не ведал, как появился на свет он сам. Вопящее независимое существо, которое спасла мать, хотя сама она и ее муж умерли, став жертвами безжалостного климата планеты. Он не знал, как и когда стал жить среди обезьяноподобных аборигенов Меркурия. Суровых первобытных туземцев этой планеты восхитила его загорелая, но все же светлая кожа, столь не похожая на их темно-зеленые шкуры. Они всегда считали его соплеменником. Со временем они оценили его ум и выбрали своим вождем. Он находил для них пищу и охранял от гигантских горных змей. Он научил их убивать этих змей и сохранять их мясо, а они назвали его Тан-Арс, то есть смуглокожий. Его звали Тан-Арсом, пока будущего капитана наконец-то не отыскали земляне. Брат его отца оплатил поиски, а потом и возвращение на Землю во время краткого золотого века, после которого планета опять скатилась к гражданской войне. Возвращение на родину. В Ирландию. В Дублин и Тринити колледж. А потом и университет Южного Лондона. Дублин и Лондон не цивилизовали капитана Джона Макшарда, но научили его манерам и поведению джентльмена. Они не дали ему образования, но систематизировали жизненный опыт. Теперь он понимал своих врагов столь же хорошо, как и друзей, и уяснил, что закон гигантских корпораций ничем не отличается от закона, который он познал на Меркурии. «Убивай, или убьют тебя! Не верь никому и ничему! Власть — это выживание!» Он чуял их. Он презирал почти всех, хотя они и командовали миллионами. Они были такие же, как и он. Такие же, но ставшие мягкотелыми, отвратительно жадными и декадентскими до мозга костей. Инстинктивно ему хотелось их уничтожить, но они обучили его служить им. И он стал им служить. Сперва, когда начались войны, он вызвался добровольцем. Он служил хорошо и честно, но воины становились все грязнее, а их цели все менее понятными. Все это вызывало у него отвращение. Он понял, те отчаянные люди, с которыми он вынужден сражаться, ближе ему, нежели великие патриции республиканской земли. Отказ участвовать в особо кровавой операции наградил его клеймом предателя. Он уже был вне закона, когда прибыл на Марс. На него охотились в красных пустынях и знали, он не сможет там выжить. Но Марс показался ему санаторием по сравнению с Меркурием. Джон Макшарт выжил. И не только выжил, но и стал процветать. Теперь он был капитаном собственного корабля инопланетной постройки, великолепной герцогини Мальфи. Теперь он мог выбирать и решать, кого убивать, а кого щадить. Теперь он не испытывал нужды в средствах для продолжения столь опасной жизни. Ни от кого не надо бежать и скрываться, в том числе и от самого себя. Он смог добиться этого, потому что был тем, кем он был. Он был капитаном Джоном Макшардом, человеком действия, для которого жизнь казалась полной, лишь когда ей что-то угрожало. Диким существом, тосковавшим по суровым и опасным уголкам Вселенной. Но капитан Джон Макшард не хотел умирать здесь, в склизких норах нелюдей Теннетов. И не испытывал желания служить безумным целям древних марсианских богов, которые видели, как от них постепенно ускользает бессмертие и жаждали вернуть прежнюю власть. «Ты, капитан Джон Макшард, поможешь мне, и я вознагражу тебя. Прежде чем ты умрешь, я сделаю тебя отцом сверхсущества. Кровь моих марсиан уже смешалась с твоей кровью. Вот почему ты идеально подходишь для моих планов. Джон Макшард, ты больше не мальчишка с Земли, выросший среди дикарей Меркурия. Ты существо одной с нами крови, потому что твоя мать — прямой потомок величайшего из морских королей, а морские короли были нашими детьми. Столько нашей крови смешалось с твоей, что ты теперь почти один из нас. Так пусть твоя кровь приведет тебя домой, Джон Макшард!» «Моя кровь — это моя собственность. Она принадлежит мне и только мне. Я сражался за каждый ее атом и победил». «Это кровь богов и богинь, Джон Макшард. Королей и королев. И все равно она моя. По праву наследования». Теперь капитан был агрессивен, хотя говорящий с ним голос звучал терпеливо и рассудительно. Он уже слышал подобные голоса. Когда лежал, корчась среди собственных испражнений на исследовательском монолите древних. «Но именно твоя земная кровь вернет нам прежнюю славу. Эта бурлящая, здоровая и неразбавленная кровь вернет нам власть и заставит Марс содрогнуться от древнего страха перед теми, кто правил планетой до морских королей. Добро пожаловать домой, капитан Джон Макшард, последний из морских королей. С возвращением во дворец королевы Шаены Шашанаканы, седьмой из семи сестер, охранявших храм Звездного озера. Седьмой из семи змей, волшебницы цитадели Безмолвия, где она проспала слишком много столетий. Тот ничтожный смертный хорошо сделал свое дело, хотя и не подозревал об этом. Мне нужны лоны его дочери, а теперь мне нужен ты, Джон Макшард. Наконец-то у меня есть и то, и другое. Я выйду из великого яйца, полностью вернув свою власть и положение. Узри же секреты цитадели Безмолвия, капитан Джон Макшард!» Глава 6. Королева Хрустальной Цитадели. Внезапно капитан оказался внутри огромного кристалла. Пронизанный радужными переливами хрустальных стен, он вспыхивал и шептал под порывами холодного ветра, дувшего со всех сторон к центру, где сидела улыбающаяся золотая женщина. Она манила его. Капитан, двигаясь как во сне, шагнул к ней, и все мысли вылетели из его головы. Сейчас он желал лишь одного — совокупиться с ней. И если будет необходимо, он умрет, лишь бы сделать это. Капитану Джону Макшарду понадобилось несколько долгих секунд, чтобы овладеть собой. В толще хрустальных башен сформировались лица. Знакомые лица. Лица друзей и врагов, которые приветствовали капитана и приглашали присоединиться к ним, к их доброй компании, навечно. То были голоса сирен, искушавшие Одиссея и его команду через бездну пространства. Могучие умы, заточенные в несокрушимый хрусталь. Умы, которые, как утверждала легенда, могут быть освобождены лишь ударом священного меча в руке единственного в мире человека. Капитан Джон Макшарт содрогнулся. У него не было такого меча. Лишь его беннинг в массивной кобуре. Он прикоснулся ладонью к оружию, и оно, похоже, стало наполнять его уверенностью. Он стиснул белые волчьи зубы и процедил. «Нет, я не твой дубликат и не земной дубликат. Я сам по себе. Я капитан Джон Макшарт. Во всей вселенной нет личности более свободной, чем я, и более готовой сражаться, чтобы сохранить эту свободу».
1: «Да»,
0: — прошептал чарующий голос в его голове.
1: «Подумай о власти и, следовательно, о свободе, которую мы обретем, соединившись. Власти делать все, что пожелаешь, обладать, чем пожелаешь, достичь всего, чего пожелаешь. Ты возродишься заново, как повелитель вселенной. Вся суть существования станет твоей, чтобы удовлетворить любую твою прихоть».
0: Этот голос был полон почти осязаемой женственности. Капитан видел фигуру в центре хрустального дворца. Юное гибкое тело, увенчанное волнами золотых волос, облаченное в золото, с золотыми нитями, струящимися по ее безупречным бедрам, с золотыми чашами, поддерживающими безупречные груди, и золотыми сандалиями на безупречных ногах. Он видел ее совершенно отчетливо, хотя создавалось впечатление, что она сидит в сотне метров от него. И она манила его. «Мне нужна лишь та власть, которая сохранит мою свободу», — ответил капитан Джон Макшарт. «И она у меня уже есть. Я получил ее давно. Никто мне ее не давал. Я взял ее сам. Взял на Меркурии, взял на Земле, взял на Марсе и взял на Венере. Не проходило и года, когда бы мне не приходилось завоевывать эту свободу снова, потому что это единственный способ сохранить ту жизнь, которую я ценю. Я пропитан свободой до мозга костей. Все во мне готово сражаться ради обретения этой свободы. Это подсознательно и бессмертно, как сама Вселенная. Я не единственный, кто обладает ею или знает, как сражаться, чтобы сохранить ее. Это присуще всем людям-героям, сражавшимся и побеждавшим почти в безнадежных ситуациях, и это у меня в крови. Тебе с этим не справиться. Что бы ты ни сделала, Шаена Шашанакана, тебе с этим не справиться». Где-то в его голове послышался ее смех. Этот смех заструился вдоль его позвоночника, скользнул по ягодицам, спустился по ногам. Он был направленным. Она демонстрировала мощь своей невероятной ментальности. Капитан Джон Макшарт смотрелся в тело девушки, которую пришел спасать. Конечно, марсианская волшебница овладела им, возможно, полностью. Но осталось ли в нем хоть что-то от личности девушки? Ему было очень важно это знать. Он заставил себя проникнуть в ее сознание, и ему показалось, что в глазах девушки мелькнуло нечто вроде удивления. Но тут ее лицо стал контролировать другой разум, и эти же глаза вспыхнули яростью, словно богиня нашла себе достойного соперника. В этих глазах читалось древнее знание, когда они, встретившись со взглядом капитана, увидели в них равного по опыту. Но для капитана главным стало то, что он успел заметить глаза человека, лицо человека. Где-то внутри этого тела все еще находилась Мерседес Марикона. И это тело, пульсирующее странной, украденной жизнью и разгневанным разумом, все еще хранило душу девушки. Этого знания ему вполне хватило. «Верни девушке ее тело», — приказал капитан Джон Макшарт, переключаясь на сервопривод. Его рука автоматически поднялась, наводя беннинг на золотую богиню, которая теперь улыбалась ему, суля невозможное. «Или я уничтожу его, а вместе с ним и тебя. Я капитан Джон Макшарт, и ты должна знать, что я никогда не произношу угрозу, которую не готов исполнить».
1: «Ты не можешь уничтожить меня жалкой железякой. Это всего лишь оружие. Я черпаю свои силы из всего этого, из всех моих спутников, все еще замурованных в хрусталь. Со временем, разумеется, я могу освободить и их, ведь они здесь, чтобы признать меня повелительницей серебряной машины.
0: Тут капитан Джон Макшарт посмотрел вверх, словно кто-то задрал ему подбородок, и увидел над собой вибрирующие провода и переплетение серебряных лент, открывшие ему ужасную истину. Сам того не сознавая, он шагнул прямо в сердце одной из древних марсианских машин. Волшебница подготовила ему ловушку. И то была тонкая ловушка, демонстрирующая характер его врага. Эта ловушка использовала против него его же дурацкую гордость.

Что же произошло дальше в повести Майкла Муркака «Волшебница безмолвной цитадели» вы узнаете в следующей части «Модели для сборки» на Радио Энергия.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майкл Муркок. Волшебница безмолвной цитадели. Продолжение. Капитан Джон Макшарт обругал себя идиотом, но уже рассматривал хитроумные изгибы и петли машины, которые, казалось, появлялись ниоткуда и уходили в никуда. Высоко над ним, на самой вершине, находилась воронка серебряной энергии. Но больше всего впечатляло, что эта серебряная цитадель науки работала совершенно бесшумно. Если не считать еле слышимого шепота, напоминающего далекий человеческий голос, манящие и настойчивые внушения волшебницы-обольстительницы, проскальзывающие в его синапсы, успокаивающие его постоянно настороженную душу, готовящие его к долгому сну и бесконечному прощанию. Все необузданное внутри него восстало. Все, что заставляло его сражаться за выживание на пустошах Меркурия. Все, что он узнал в холодных глубинах космоса и исходящих паром морях Венеры. Все, чему его учили в семинариях Дублина и академиях Лондона. Все это пришло в тот миг на помощь капитану Джону Макшарту. Но никто не мог гарантировать, что этого окажется достаточно. Окружающие его безмолвные кристаллы почти торжествующе завибрировали. А богиня начала танец, залитый пульсирующим серебряным пламенем. Он знал, зачем танцует Шаена Шашанакана, и отчаянно пытался отвести от нее взгляд. Никогда в жизни он не видел ничего столь прекрасного. Никогда столь остро не жаждал обладать женщиной. Он даже ощутил нечто близкое к любви. Процедив сдавленное проклятие и оскалившись, он взял Беннинг обеими руками, и его пальцы заиграли на причудливых линиях и плоскостях оружия наподобие пальцев музыканта, извлекающего мелодию из инструмента. Богиня улыбнулась, но продолжала танцевать. Кристаллы ее цитадели не перестали вибрировать. Все двигалось в хрупкой и пронзительной тишине. Все обольщало его. Если бы вокруг звучала музыка, то ему, возможно, было бы легче ей сопротивляться. Но музыка слышалась где-то в его голове. Она овладевала его руками и ногами, подчиняла себе его сознание. Он что, тоже танцует? Танцует вместе с ней, совершая странные волнообразные движения, так напоминающие змей, которые преследовали его на Меркурии, пока он не стал охотником и не сделал их пищей для себя и своего племени. Ты силен, упрям и могуч. В тебе есть все, чем должен обладать герой. Истинный полубог, достойный стать супругом полубогини и породить могучего бога. Бога, который сотворит новые вселенные, бесконечную власть. Посмотри, как ты прекрасен, капитан Джон Макшарт. Насколько ты безупречный образец своего племени. Перед ним возникло серебряное зеркало, и он увидел не то, что она описывала, а дикого зверя, выжившего в смертоносном аду Меркурия. Демоническое существо, убившее зеленого императора Венеры и вырвавшего планету из цепких рук Гордона Ворбна, набожного и злобного робота-канцлера Ганимеда. Но сладость ее духов, шорох золотистых шелковых нитей, скользящих по ее коже, колыхание ее грудей, обещание в ее взгляде. Все это капитан Джон Макшарт стряхнул, и ему показалось, что он уловил в глазах богини нечто вроде удивления, почти восхищения. Пальцы уже не подчинялись его воле, но они и не нуждались в ней, работая в силу чистой привычки, оглаживая Беннинг, касаясь его в одних местах и что-то настраивая в других. Инструмент, созданный для инопланетян. Человеческая рука никогда не предназначалась для управления этим оружием, названным не в честь его создателя, а по имени первого человека, умершего при попытке понять принцип его действия. Генерал Беннинг гордился своим опытом в обращении с артефактами инопланетян. Он умер не мгновенно, а от ядов, проевших его кожу и медленно поглотивших плоть. Капитан Джон Макшарт никогда не утруждал себя вопросами о том, каким образом работает Беннинг. Он просто знал, как с ним обращаться. Так многие испанские парни просто знают, как извлечь из гитары прекрасную музыку. Разум тех же существ, которые, как полагал капитан Джон Макшарт, погибли где-то за Плутоном, создал его корабль. В него была вложена философия, отвергавшая большую часть тех, кто пытался проникнуть в его огромные гулкие помещения, сама пустота которых была принципиально необходима для его функционирования, существования и вооружения. Капитан Джон Макшарт каким-то образом понял эту философию и полюбил чистоту ума творцов этого корабля. Уважение к ним наверняка не раз спасло его жизнь, когда он изучал устройство и безупречную красоту Беннинга и корабля. Он задыхался.
1: Что он делает?
0: Танцует? Перед зеркалом? Зеркало уже исчезло. Богиня перестала танцевать. Она подалась вперед, пронзая капитана странными глазами, в которых переливались и вспыхивали радужные искорки. Красные губы приоткрылись, обнажив белые ровные зубы. Молодая плоть светилась внутренним желанием, невозможными обещаниями.
1: «Приди, Джон Макшарт! Приди ко мне и выполни свое благородное предназначение!»
0: И тут капитан Джон Макшарт провел перед собой Беннингом по широкой дуге. Он целился в кристаллы, и непостижимые схемы и поверхности его оружия с неуловимой скоростью стали менять цвет. От золотого к медному, желтовато-зеленому, серебристому и снова золотому. А сам Беннинг словно распахнулся под прикосновениями капитана. Однако с кристаллами почти ничего не произошло. Они потемнели, но не разрушились. А свет в зале потускнел от ослепительного дневного до туманных сумерек. Настала жуткая тишина. Он снова взмахнул оружием, и опять кристаллы уцелели. И то, что в них находилось, тоже. Движения внутри них стали менее заметны, потому что их обитатели, наверное, защищались, но оружие оказалось перед ними бессильно. Тишина затянулась. А потом золотая девушка рассмеялась. И ее смех прозвучал самой сладкой музыкой во Вселенной.
1: «Неужели ты думал, капитан Джон Макшарт, что твое знаменитое оружие сможет одолеть Шаену Шашанакану, жрицу безмолвной цитадели, волшебницу седьмого уровня? Тупые рыцари равновесия, выступившие против нас с далекой звезды из созвездия Лебедя, встретили достойных противников». Они собирались покорить нас, но мы убили их всех еще до того, как они добрались до внутренних планет.
0: Капитан взглянул вверх. Богиня находилась уже гораздо ближе. Ее неописуемая красота воспарила над ним. Он ахнул и не захотел шагнуть назад. Эти улыбающиеся человеческие губы были полны накопленной энергии древнего Марса.
1: «О да, капитан Джон Макшарт, ты здесь не случайно. Я не посылала Теннетов похитить девушку до тех пор, пока не узнала, что ты скоро вернешься на Марс. И именно я подсказала ее отцу, что ты единственный из всех живущих, кто может отыскать его дочь. И ведь ты ее отыскал, верно? Ты нашел меня». Шаену Шашанакану, которая была пылью, которая не знала этого желания бесчетные тысячелетия, не испытывала такой потребности, такой пьянящей страсти.
0: Теперь капитан Джон Макшарт все-таки шагнул назад. Его оружие болталось на боку, пристегнутое к портупее, пока пальцы капитана искали что-то в одежде. Потом они сжались в кулаки. Богиня облизнула безупречные губы.
1: «Уж не пот ли я вижу на твоем мужественном лице, капитан Джон Макшарт?»
0: Она протянула руки и провела пальцами по его лбу, и капитану показалось, что его плоть пронзили раскаленным ножом. И все же он был готов отдать жизнь за то, чтобы ощутить это прикосновение снова. Его языка коснулся другой язык, нечеловеческий. Он лизнул его плоть. Он наслаждался его запахом, прикосновениями к его крепкому, мускулистому телу, его бурлящей кровью, зрелищем его идеальной мужественности. Капитан был всем, чем могли быть люди или марсиане. Всем, чего женщина могла желать от мужчины. Касаясь его, она словно уступала, предлагая ему власть, которую, как знал капитан, она никогда не вручит ему реально. Он наслаждался действиями опытнейшей обольстительницы, но это существо накопило в себе опыт столетий. Инстинкты своего украденного тела, страстные желания женщины, не знавшей иных чувств, кроме пылающих амбиций, гораздо больше времени, чем возникали и погибали почти все величайшие цивилизации Земли. И все эти желания теперь были направлены на капитана.
1: «Ты станешь отцом новой марсианской расы», — обещала она, проводя золотыми нагрудниками по его обнаженной груди. «И умрешь, зная, что исполнил величайшее предназначение, какое только могла предоставить тебе судьба».
0: И капитан Джон Макшарт поверил ей. Поверил до глубины своей души. Он уже не желал ничего иного, лишь служить ей так, как она потребует. Забытое оружие болталось на боку. Он протянул руки, чтобы получить от нее то, что она захочет ему дать, и отдать ей то, что она пожелает взять. Это правда. Он принадлежит ей. И она может использовать его, а потом связать, чтобы его сын смог питаться его святой плотью и стать таким, каким был его отец. Вот в чем его предназначение. Вечной жизни, простирающейся перед ним.
1: «Но сначала», — прошептала она, — «ты должен развлечь меня».
0: И тогда он внезапно понял, что сын должен быть зачат, и остатки человеческого покинули их тела, а кровь вскипела в предчувствии болезненных и долгих сексуальных ритуалов древних марсиан. Она шагнула вперед, чтобы заключить его в последние смертельные объятия. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Глава 7. Отравленный потир. Они наткнулись на обнаженного землянина где-то в зыбучей пустыне, почти в сотне верст от Охраниахских гор. У него не было ни брони, ни оружия. Кожа свисала грязными тряпками с окровавленной, покрытой язвами плоти. Длинные глубокие красные линии сполосовывали его ноги до самых пяток, словно к ним прикладывали раскаленные до бела лезвия меча. Он мог видеть, но взгляд его был обращен внутрь. Изувеченные губы покрывала пена. Он бредил, лишенный как осознания самого себя, так и воли. А звуки, иногда вырывавшиеся из груди, могло бы издавать дикое животное. Обнаруживший его патруль ловил венерианских контрабандистов Крафа, и патрульным не верилось, что любое существо, доведенное до такого состояния, могло остаться живым. Будучи суеверными парнями, они сперва решили, что наткнулись на призрака. Потом пришли к выводу, что незнакомец побывал среди призраков, попав под влияние мифических марсиан, якобы заключенных в кристаллы и спящих где-то в марсианских пещерах. Кое-кто из этих ребят видел ученых с Земли, которых привозили из экспедиции в ненамного лучшем состоянии. Но потом один из патрульных опознал капитана Джона Макшарда, и они поняли, что неведомый враг, с которым капитану довелось встретиться, был очень могущественным. Длинные шрамы, покрывавшие его руки и ноги, оказались следами от попавшей на кожу слюны теннетов. Но как они появились на теле? Такие следы не были типичными для пыток, которым теннеты подвергали пленников. Его повезли было на станцию «Старый Марс», где имелся врач, но капитан очнулся, отчасти пришел в себя и стал настойчиво показывать в сторону Охраниахских гор. Похоже, у него там остался спутник. Патрульные проехали 70 миль, прежде чем их приборы засекли человеческую фигурку, лежащую в тени под скалой. Рядом валялась бутылочка с водой. Приборы показывали, что человек все-таки жив. Едва увидев «Мерседес Марикона», капитан Джо Макшарт рухнул на пол патрульной машины. Напряжение отпустило его, и он наконец-то позволил забытью взять верх. Он никогда не захочет вспоминать и сам не расскажет, что заставило его проделать Шаена Шашанакана, волшебница безмолвной цитадели, овладев его разумом. И никогда не признает, что позволил ей проделать с собой, чтобы обеспечить успех своего отчаянного, почти самоубийственного плана. Она знала, что не сможет контролировать его полностью, и это подогревало ее любопытство. заставляла испытывать свое могущество такими способами, какими она никогда не предполагала его проверять. Она питалась своим любовником, пробовала на вкус его мозг, подобно богатой лакомке, откусывающей на пробу кусочек шоколадки. Кое-что из взятого у него она отбрасывала, как ненужную чепуху. Воспоминания, привязанности, гордость. Но вскоре она пришла в замешательство. Ей показалось, что могущество ее начало слабеть. Капитан лежал перед ней обнаженным. Для ее развлечения он сам терзал свою плоть, дергался и истекал слюной. Капитан Джон Макшарт больше не был мыслящим существом. Она высосала из него все, чего не хватало ей, лишила его всего человеческого. Или ей это только казалось? Ибо капитан Джон Макшарт узнал все, что ему было необходимо, от старого священника, с которым говорил в старом городе перед уходом. Он сохранил часть рассудка, поливая себя ядом убитых теннетов, храня его в хрупких сосудиках до момента, когда ему понадобился такой уровень боли, чтобы оградить разум от обольщения Шаенны Шашанаканы. Ее объятия иссушили их обоих. Но он намеревался обратить ее чары вспять. И он изменил путь большей части энергии, которую она черпала от своих соплеменников, томящихся в хрустальных тюрьмах. Потому что его оружие не только извергало энергию, но и впитывало ее. Оно вырабатывало свою убойную мощь, черпая энергию планеты, любую, какую только можно отыскать. Поэтому кровь и душа, которые Шаенна высосала из него, все еще находились под его контролем. Он позволил богине заманить себя, забрать свою душу, но ухитрился сохранить сознание, даже будучи поглощенным ею, и каким-то образом установить связь с другим переполненным ужасом фрагментом души сознания, похищенной девушкой, которую он потом смог дать силы и шанс на жизнь. Где-то в глубине этого искалеченного черепа, внешне принадлежащего безумцу, все еще шла битва в лабиринтах нечеловеческого пространства и времени. Битва за контроль над человеческим существом, которое погибло для того, чтобы эта богиня смогла выжить. Она высосала не только бурлящую энергию и кровь капитана Джона Макшарда и его алмазной твердости разум, но и его волю. Волю, которую она, по иронии судьбы, не смогла контролировать. Волю, достаточно сильную, чтобы подчинить себе богиню. Капитан Джон Макшарт все еще жил, буквально внутри нее, и сражался, чтобы уничтожить ее. Не рождалась еще личность, столь яростно желающая сохранить свою индивидуальность. Когда властительница обняла его, он призвал на помощь всю свою оставшуюся волю и разбил пузырьки с ядом, собранным у теннетов. Этот яд прожег как его, так и ее тело. И тело девушки стало для богини бесполезным. Волшебница вознамерилась покинуть его, но капитан Джон Макшарт, у которого кожа на руках и ногах пузырилась из-за проедающего их яда, упрямо направлял свою волю к намеченной цели. И она с удивлением обнаружила разум, не уступающий по мощи ее разуму, и столь же совершенно натренированный в марсианских приемах ментального контроля и противоконтроля, которые земляне прозвали «мозговой битвой», а более просвещенные наблюдатели знали как комбинацию ментального фехтования и ментальных шахмат. Причем исход такой схватки мог уничтожить побежденного. Но жгучий яд помогал его разуму не подчиняться давлению богини и в конце концов позволил разорвать объятия. Покинув искалеченное тело девушки, она пошла в атаку, превратившись в вопящий сгусток чистой энергии. И тут капитан Джон Макшарт заставил себя подойти к упавшему оружию. Оно лежало в куче одежды и брони, которую он снял с себя перед тем, как богиня потребовала от него терзать свое тело. Но все это время железная воля капитана сохраняла его личность неприкосновенной. И теперь он держал оружие, а золотой вихрь, бывший истинным обликом Шаенны Шашанаканы, волшебницы безмолвной цитадели, приближался к нему с триумфом, сознавая, что оружие капитана так и не смогло разрушить хрустальные гробы, в которых все еще находились соплеменники властительницы. Однако капитан Джон Макшарт знал о тех, кто сделал Беннинг, гораздо больше, чем знала богиня. Ее соплеменники просто убили их. А капитан изучил культуру, проникнув в огромный пустой звездолет. Капитан обладал тем человеческим качеством, которого древним марсианам, несмотря на всю их власть, всегда не хватало. Они не проявляли любопытства по отношению к тем, кем питались. Капитан же обладал любопытством венерианского саблезубого тигра, чьи реакции были столь же быстры. И он очень много узнал, обследуя герцогиню Мальфи. Он и не собирался разрушать Беннингом хрустальные гробницы. Это лишь высвободило бы из непрочного заточения толпу жадных бессмертных. Вместо этого он включил его энергетический блок, батареи, которые всасывали энергию в космических масштабах, а потом при необходимости питали оружие. Устройство в его руках могло содержать в себе энергию целой вселенной и выплеснуть эту энергию в нужном направлении. Поэтому все и выглядело так, будто оружие не смогло разрушить кристаллы. На самом же деле оно поглотило их огромную энергию. Теперь волшебница уже не могла ею воспользоваться. Ее собственная энергия, лишившись подпитки, начала иссякать. Тогда богиня решила вернуться в тело девушки. Но без энергии, поглощенной Беннингом, ей это не удалось. И она замерла, балансируя на грани между отчаянным стремлением обрести плоть и неумолимым притяжением Беннинга. Капитану осталось совершить последнее. Взять внешне безжизненное тело девушки, пронести его по извилистым грязным туннелям тенетов, которые к тому времени давно разбежались, и вынести ее на поверхность, пока богиня визжит и кричит в хрустальной камере. Казалось, вся планета содрогается от ее отчаянных попыток обрести силы, черпая их от заключенных братьев и сестер. Властительница была в ярости. Не потому, что чувствовала приближение смерти, а потому, что какой-то жалкий человеческий полукровка смог ее одолеть. Такого унижения она вынести не могла. Капитан увидел, как его догоняет яркий огненный шар, на котором через несколько секунд проступили черты лица. Не того лица, которое он уже видел, а другого. Ужасного и отвратительно прекрасного. Богиню притягивало к капитану, к инопланетному оружию, которое высасывало ее душу. И она перестала ему сопротивляться. Она могла бы жить и дальше, как уже прожила тысячелетия, но выбрала забвение и освободила свое сознание. Лишь ее энергия осталась в батареях Беннинга. Но в этом капитан никогда не будет уверен. Теперь лишь естественные препятствия преграждали ему путь к поверхности. И через некоторое время он наконец-то выпрямился, глотая разреженный воздух и глядя вверх. Неожиданно печальный ветер начал растягивать на небе темно-синюю завесу. И капитану на мгновение показалось, будто на Марс вернулась прежняя жизнь, когда моря омывали богатые и таинственные берега планеты. Выбравшись из туннелей, капитан понял, оружие придется оставить, иначе он не донесет девушку. Придется рискнуть. Оружие накопило такой заряд, что могло причинить огромный ущерб. Если с ним обращаться неправильно, оно не только истребит все живое в радиусе сотни метров, но, возможно, уничтожит и немалый участок самой планеты. И все же он предположил, что теннеты грозят оружию не больше, чем теперь грозит волшебница безмолвной цитадели. А первых людей он встретит не раньше, чем пересечет рай. Он шел без остановки, пока не наступила ночь. Девушка была едва жива. Ее плечи и ноги покрывали язвы от яда теннетов, но лицо каким-то чудом оказалось нетронутым. Капитан оставил ей немного воды, все, что у него было с собой, и побрел дальше. Он шел к старому городу, когда на него наткнулся патруль. Врачи в порту лишь качали головами. Они считали, что никакой надежды на его спасение не осталось. Но тут в дело вмешался Марикона. Он полетел с капитаном на Фобос в знаменитую клинику Аль-Рабия. И врачи клиники занялись капитаном. На него был потрачен 1 000 000 000 диинов, и они его спасли. Но вернув жизнь Джону Макшарду, они занесли в его организм вирус нового вида гнева, глубокого осознания несправедливости. Капитан остро почувствовал. Мальчишки-калеки просят милостыню на пыльных улицах Марса, в то время как привилегированные особы летят на Фобос, чтобы воспользоваться новейшими достижениями медицины. Нет, он не испытывал гневных чувств к самому Марикону. Купец сдержал свое слово и заплатил обещанное вознаграждение, даже превысив его. Он не винил Морриконе за его неспособность понять или представить, что на каждую спасенную им жизнь героя приходятся миллионы обычных людей, которым никогда не выпадет шанс стать героем. По просьбе капитана его оружие отыскали. Никто не осмелился взять его в руки, поэтому Беннинг извлекли из дюны манипулятором и привезли владельцу в герметичном контейнере. Капитан Джон Макшарт несколько раз виделся с Мерседес Морриконе после того, как покинул клинику и ждал, пока его корабль переоборудуют в соответствии с его новыми указаниями. Пластическая хирургия избавила красавицу от значительной части шрамов. Девушка испытывала к нему чувства большие, чем простая благодарность. Она знала капитана так, как не знала ни одна женщина до нее. И она полюбила его. С этим она ничего не могла поделать. И понимала, что капитану Джону Макшарду нечего предложить ей сейчас, когда он уже вернул ее к жизни. И все же, возможно, что-то еще оставалось. Щемящее чувство близости, почти отцовской любви к дочери. К своему удивлению, капитан понял, что девушка ему дорога. Он даже взял ее с собой, когда повез мальчика на герцогиню Мальфи и показал полустабильные газы и драгоценные камни, с помощью которых управлялся корабль. Ему хотелось, чтобы мальчик запомнил, что корабль можно понять и подчинить своей воле. А Мерседес снова влюбилась в корабль уникальной красоты. Как бы в шутку, она сказала, что они втроем могут стать маленькой семьей закаленных первопроходцев, отправляющихся на поиски миров вокруг далеких звезд. Как замечательно было бы стоять рядом с ним, пока он ведет инопланетный звездолет по коридорам многомерной вселенной, следуя вдоль линии зародившихся в непостижимо далеком прошлом, сквозь бесконечные слои реальности и межзвездной материи. И как здорово было бы увидеть то, что увидит он. Капитан в это время устанавливал тяжелый контейнер с Беннингом, специально сделанную для него раму возле кровати. Он заказал себе и новый силовой костюм, теперь тот покрывал все его тело, выделяя очертания мускулов и сухожилий, пока капитан грациозно перемещался по кораблю, занимаясь привычными делами, проверяя экраны, инфошары и мерцающие колонны силовых полей. Мальчик наблюдал за ним, широко раскрыв глаза. Возможно, он понял. А может, лишь сделал вид, что понял.

В эфире «Радиоэнергия. Модель для сборки». Майкл Муркок. Волшебница безмолвной цитадели. Окончание. Возможно, и капитан Джон Макшарт лишь сделал вид, что не понял слов Мерседес о том невозможном будущем. Он не сказал девушке, кем нужно стать, чтобы повести герцогиню Мальфи сквозь пространство и время, и кем надо перестать быть. Он был нежен, когда проводил ее домой из космопорта, привез ее и мальчика к большим дверям дома ее отца, поцеловал в щеку и попрощался в последний раз. Она крепко держала мальчика за руку. Тот стал ее связью с мечтой. Девушка сказала, что даст ему лучшее образование, какое только можно получить. А потом мальчик и девушка смотрели вслед уходящему капитану Джону Макшарту. Его безупречное тело неожиданно превратилось в силуэт на фоне огромного алого солнца, садящегося за марсианский горизонт. Полоски красной пыли танцевали вокруг его ног, пока он уходил по дорожке поместья Мариконы, окаймленной искусственными кедрами и голографическими фонтанами. Он подошел к воротам, собрался было обернуться, но передумал и зашагал дальше. Утром девушка и мальчик снова стояли вместе на станции «Старый Марс», когда герцогиня стартовала к новым мирам за Плутоном, где, как полагал капитан Джон Макшарт, он найдет то, что ищет. Он обрел нечто большее, чем космическая энергия, затаившаяся в недрах его оружия. Теперь он знал, что такое любовь. Обычная, достойная, радостная, человеческая любовь. Он испытал ее. И она все еще грела его душу. Корабль плавно мчался вперед, ведомый собственным разумом. Капитан отвернулся от приборов и налил себе вихревой воды, в чем уже давно нуждался. Разглядывая великий гобелен звезд, размышляя о всех этих мирах и расах, которые должны их населять, капитан Джон Макшарт на время позабыл о приборах. Подобно дикому существу, каким он и был, он стряхнул с себя пыль, ужас и воспоминания о любви. К тому времени, когда звездолет пролетал мимо Юпитера, капитан Джон Макшарт вновь стал прежней личностью. Он похлопал по контейнеру с Беннингом. Теперь его оружие заряжено жизненной силой богов. И вскоре он сможет начать охоту на действительно крупную дичь. Межзвездную дичь.

0: «Зеленый гость». Два автора – Генри Слизер и Харлан Эллисон. Харлан Эллисон – это очень продвинутый писатель, поверьте мне. Итак, «Зеленый гость». Кроме огромного носа и зеленоватого оттенка кожи, в гости не было ничего странного. В честь Милта Кловица надо сказать, что вид зеленого человека, безмятежно сидевшего в кресле, не слишком обескуражил его. Он закрыл за собой дверь и, сняв шляпу, бросил ее почему-то не на полку шкафа, а на пол. «Вы зеленый», — заметил Милт Кловиц, сохраняя полное самообладание. Посетитель, судя по всему, обрадовался наблюдательности и хладнокровию Кловица. «Совершенно верно», — энергично подметил он. «Мы надеялись, что вы спокойно воспримите сей факт». Милт Кловиц попытался сохранить столь тонко подмеченное пришельцем спокойствие духа. Ему удалось опуститься на стул без дрожи в коленях. «Мы твердо верили, что землянин, воспитанный на фантастической литературе вашей эпохи», — гость махнул зеленой рукой в сторону полок с любимыми книгами Милта, — «будет готов к нашему появлению».
1: «Откуда?»
0: Вымученное слово застряло в горле и оборвало вопрос, но зеленый человек понял. «Вам неизвестно название нашего мира. Мы серьезнейшим образом обеспокоены вашим поведением».
1: «Моим?» – поразился Милт.
0: «О, не вашим лично, вашего вида. Мы давно с тревогой наблюдаем за человечеством и, наконец, пришли к решению».
1: «К какому решению?»
0: «Ваша возня с атомной энергией составляет значительную угрозу нашей безопасности. По этой причине Совет Старейших мудро постановил принять превентивные меры».
1: «Меры?»
0: «Мы решили уничтожить вашу планету через 6 гипосек... простите, по секундному исчислению времени, ровно через 2 недели». Милт почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Уж не послышалось ли ему? Разве такое вообще возможно?
2: «Старая песенка. Впервые эту тему использовали еще в 18 веке».
0: Милт ощутил прилив сил. В родной стихии фантастики он чувствовал себя абсолютно уверенно.
2: «Ее развивали Жюль Верн, потом Уэллс, а уж современные писатели обсосали до косточек. Да сейчас это просто клише, ведь...»
0: Зеленый гость поднял руку. «Я удивлен, мистер Кловиц. Ваша недоверчивость переходит всякие границы. Мы собирались предложить вам счастливую возможность уцелеть, но...» Он горестно покачал головой. «Вы, кажется, предпочитаете погибнуть вместе со всеми. Что ж, в моем списке есть другие кандидатуры». Он встал и направился к двери.
2: «Эй, стойте, мне с вами поговорить надо!» — вскричал Милт.

0: сейчас назначим место, куда вы должны прибыть со своей парой.
1: С какой парой?
2: Я холостяк.
0: Простите?
2: Холостяк, одинокий, не женат.
0: Я не понимаю. Глаза зеленого человека мигнули, хобот, заменявший ему нос, сморщился. Из докладов наблюдателей ясно, что ваша раса парная. Два пола, мужской и женский, за счет этого вы размножаетесь.
2: Верно, только у меня нет пары. Ну, пока еще нет, а может и не будет, так что об этом беспокоиться нечего.
0: Зеленый гость тяжело вздохнул. Он медленно покачал головой и начал подниматься на ноги с видом глубочайшего разочарования.
1: «Куда вы?»
0: «Я, естественно, предполагал, что у вас есть пара. Мы считали это общим принципом, и у меня строгий приказ вывести пару».
1: «Но погодите!»
0: «Увы, я не могу нарушить распоряжение совета». Гость направился к двери.
2: Милт в отчаянии схватил зеленого человека за рукав и удержал в комнате. «Неужели вы покинете?»
0: «У меня приказ», — мрачно повторил пришелец.
1: «Но я достану пару, обещаю!»
0: «Мне кажется маловероятным,
2: чтоб мне провалиться!» — истерически выкрикнул Милт, уже не в силах сдерживаться. «Найду немедленно, увидите! Такую, знаете ли, настоящую, земного типа пару!»
0: «Боюсь, что у вас не хватит времени».
2: «Ну, неделю, несколько дней».
0: Пришелец заколебался, подарив Милту лучик надежды. «Несколько дней? Сколько же вы хотите?»
2: «5».
0: Гость нахмурился.
2: «4».
1: «3».
0: «Вы считаете, что уложитесь в 3 дня?»
1: «Уверен».
0: «Я уже отстаю от графика, так что всякое промедление...»
1: «Клянусь, через 3 дня я буду готов».
0: «Ладно», — согласился посетитель. «Даю 3 дня. Если к моему возвращению вы еще будете холостым...» Он выразительно пожал плечами и вышел за дверь.

0: Второй половинкой пары могла быть только Наоми Уинклер. Не потому, что Наоми была воплощением его грез, и не потому, что только с ней видел себя Милт на далекой планете, просто ни с какими другими девушками он не общался. Надо сказать, что Милт Кловиц рос маменькиным сынком. Но и до, и после смерти матери он не очень-то задумывался об окружающем мире. Спокойно работал в рекламном агентстве, зачитывался любимой фантастикой, и жизнь его текла размеренно и безмятежно. Милт познакомился с Наоми, когда она заняла место машинистки в транспортном отделе агентства. Встречались они изредка, и хотя Милт уже раза три неуклюже целовал ее, мысль о брачном союзе до сих пор не приходила ему в голову. Женитьба совершенно не вписывалась в круг интересов Кловица.
1: «Алло, Наоми, это Милт. Я тут думал, не согласишься ли ты пообедать со мной сегодня вечером?» «Да, да, понимаю, суббота и все прочее, но если бы мы встретились...»
0: Милт и не предполагал, что может говорить так долго и убедительно. Свидание было назначено.

0: здесь очень приятно, Милт. Но ты уверен, что можешь себе позволить? По-моему, все так дорого.
1: Нет, если смотреть на нее слегка сбоку, да еще в мерцающем пламени свечи, спрятанной за бутылкой кьянти, она положительно казалась хорошенькой. Поблескивали темно-каштановые волосы, ярко сияли большие карие глаза. Правда, черты лица были мелковаты, а нос, пожалуй, чуть крупноват. Но в данный момент Милд искал не идеал, просто пару. Не беспокойся, Наоми, сегодняшний вечер особый. Уж если человек не может потратиться на любимую девушку, то... Слово вылетело. Теперь надо действовать быстро. Да, это правда, Наоми. Я слишком долго таил свое чувство. Я люблю тебя.
0: Ты выдавила, Наоми. И хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Немедленно.
1: Она смотрела на него в немом изумлении.
0: Не надо, взмолился Милт. Только не говори, что мы едва знакомы. Это не имеет значения. Моей любви хватит на двоих. Лишь дай мне возможность доказать тебе. Слова лились из Милта нескончаемым потоком. Он судорожно набирал полные легкие воздуха и снова говорил, не позволяя ей открыть рта, уговаривая, увещевая.

0: захлеб описывая планы на счастливое будущее, на детей, на большой гараж. «Подожди же!» Наоми подозрительно хлопнула по столу с такой силой, что бокалы подпрыгнули. «Ты мне нравишься, Милт? И если бы я знала тебя лучше...» Милт возликовал. «Она сдается!» Он схватил ее довольно пухлую руку и сжал в порыве страсти. Она отстранилась и произнесла. «Дай же мне хоть подумать, Милт!» «Я позвоню тебе завтра утром», — торопливо проговорил Кловец. В полночь он проводил ее домой и запечатлел жгучий поцелуй в область между носом и ртом. В 8 утра Милт уже звонил. Голос ее был сонным, а ответ коротким. «Нет, нет, я считаю, нам надо подождать. В конце концов, совершенно некуда спешить». «Некуда!» – простонал Милт. «Если б ты только знала!» «Что? Как я люблю тебя, Наоми! Я не могу без тебя жить!» – воскликнул он с неподдельной искренностью, ясно осознавая справедливость своих слов. «Дай мне еще подумать», – сказала Наоми. Она думала. В 9 вечера телефон Милта зазвонил, и Наоми Уинклер молвила самое лучшее, самое заветное слово. «Да, я хотела бы только...» «Все, что угодно!» — восторженно заорал Милт. «Проси!» «Мне хотелось бы подождать до осени. У меня нет ни одного приличного летнего платья, Милт, так что если ты не против...»
1: «До осени!»
0: «Нет, Наоми, это невозможно!»
1: «Почему?
0: Куда эти гонки? Ты еще не познакомился с моими родителями!»
1: «Мы не можем ждать!»
0: На грани истерики простонал Милт. «Просто не можем!» «Поверь мне, Наоми, нам надо завтра. Или... нет, нам надо пожениться немедленно, сегодня. Ну, в крайнем случае, завтра». «Я не понимаю твоего поведения», — оборвала она сурово. Наступило молчание.
1: «Я подумаю».
0: Наоми думала. Прошел еще один день, а вечером она появилась в его квартире с большой сумкой. Это был самый короткий из всех зарегистрированных, да и незарегистрированных медовых месяцев. Сразу после церемонии Милт лихорадочно впихнул супругу в дверь номера 15, мотель «Сад южных удовольствий», бросил сумку и выпалил: «Я сейчас вернусь, у меня страшно важные встречи, дело жизни и смерти, одна нога там, другая здесь». Он припустил по улице и пробежал метров 100, прежде чем сообразил взять такси. Зеленый человек явился ровно в полночь, без фокусов, без эффектов, просто вошел в дверь и закрыл ее за собой. Милт сиял, как медный таз. «Все в порядке, как и обещал, есть пара, официально». Он протянул свидетельство о браке. Зеленый посетитель взял бумагу из пальцев Милта и придирчиво осмотрел. Его огромный нос сморщился, он медленно покачал головой и вернул документ.
1: «Ну, когда едем?» – бодро спросил Милт.
0: «Видите ли...» У Милта душа ушла в пятки. Его лицо вытянулось, а голос прозвучал хрипло и натреснуто.
1: «Эй, никаких попятных! Вы гарантировали мне спасение! Пара?
0: Вот, пожалуйста, вот она, взгляните!» Он помахал свидетельством перед самой выдающейся деталью зеленого лица. «Успокойтесь, мистер Кловец. Кое-что изменилось. Совет старейших пересмотрел свои планы. Вам решили предоставить отсрочку».
1: «Нет, так нельзя!» – отчаянно причитал Милт. «Вы не можете бросить меня на погибель! Вы...»
0: «Пожалуйста, мистер Кловец, послушайте. Вам не придется погибать. Никому не придется погибать. Совет постановил перенести дату обезвреживания на 10 тысяч земных лет. Вполне вероятно, что развитие событий в будущем вовсе лишит нас возможности и необходимости уничтожать вашу расу. Вам до Милта дошло».
1: «Так вы не собираетесь уничтожать Землю?»
0: «Нет». Милт со сдавленным стоном опустился на диван. Ему показалось, что с плеч сняли страшный груз, под которым он ходил 3 дня. «Слава Богу!» – выдохнул он и закрыл лицо руками. Посетитель подошел к двери. «Надеюсь, вы не станете распространяться о происшедшем. Вряд ли вам удастся найти понимание. Так что для вашего же блага лучше молчите», – посоветовал он. Милт тупо кивнул. «Приятно было познакомиться», – сказал зеленый человек и исчез.
2: Этот случай, естественно, вызвал глубокую перемену в поведении Милта. Его неожиданная зрелость и некая потаенная мудрость привели в восторг родителей Наоми, которые познакомились с Кловицем через неделю. Милт нашел их тихими, приятными людьми. Миссис Уинклер прекрасно готовила, а мистер Уинклер полностью разделял привязанность зятя к научной фантастике. Милта Кловица беспокоило лишь смутное ощущение, что он где-то видел отца Наоми. Что-то в чертах этого человека было знакомо. Как будто бы его нос...

0: Просроченные звездами бездна космического пространства, вечный холод и почти абсолютная пустота. Без времени. Джоку и Малку было плевать на них с высокой колокольни. В тепле и безопасности, то и дело корректируя курс с помощью маневровых двигателей, они летели к сияющему на антрацитовом фоне квадрату. А тот постепенно рос, обретал объем, превращался в куб. Вот он занял большую часть окружающего пространства, съел его вовсе, потом в нем открылась дверь, и вскоре две пары хроматизовых подошв соприкоснулись с полом шлюзовой камеры. В нее хлынул воздух. Джок был крупный и мускулистый. Сняв шлем и окончательно освободившись от скафандра, он с удовольствием потянулся. Его компаньон Малк, худой и высокий, едва избавившись от защитной оболочки, вытащил из кармана пачку зубочисток и сунул одну из них себе в рот. «Ну и трюк мы выкинули!» — воскликнул Джок, хлопнув приятеля по плечу.
1: «Захочешь жить — проскочишь и в иголочное ушко!»
0: Малк холодно улыбнулся. «Спасательная шлюпка от радаров стражей порядка скрыться не могла. Скафандры — другое дело.
2: Вот только при этом мы потеряли корабль».
0: Малк машинально взглянул в ту сторону, откуда они прилетели, благо прозрачная стена шлюза это позволяла, пожал плечами.
1: «При нас остались свободы и межгалактические валютные карточки. Кстати, поскольку мы нагрели жабоидлов на пятую часть их планетарного бюджета, нам теперь по карману и дюжина новеньких кораблей».
0: Отсоединив от своего скафандра перчатку, он сунул в нее руку и активировал карту. Возникший перед ним шар, размером с футбольный мяч, показывающий несколько десятков ближайших парсеков, был практически пуст. Истинное захолустье — самая окраина галактики. Ни звезд, ни планет, ни спутников. Впрочем, Малка они сейчас не интересовали. Он следил за бусинками космических кораблей. Одна из них, желтого цвета, обозначала покинутые ими, а еще две, помеченные красным, указывали местонахождение преследующих его крейсеров Стражей Порядка. Все три точки двигались по слегка вогнутой траектории, неумолимо приближаясь к краю сферической карты.
1: «Поверили», — констатировал Джок. «Все получилось как надо».
0: «Рано или поздно они догадаются, что опростоволосились. К этому моменту мы должны оказаться вне зоны досягаемости». Малк повернулся спиной ко входу в шлюз. Двери, стены магазина тоже были прозрачными. Это позволяло видеть длинные, уходящие вдаль ряды полок и стеллажей, заваленные товарами. Прикоснувшись к перстню на пальце, он включил виртуальный экран информатория. Ответ на запрос пришел почти сразу.
1: «Магазин принадлежит хроликам», — сообщил Малк. «Мечта путешествующего налегке богатея. Устроено здесь все просто. На полках и стеллажах лежат образцы, а в глубине есть несколько объемных принтеров, способных выдать любой из представленных товаров в неограниченном количестве. Самый большой находится снаружи и может построить космический корабль. Крейсер он не потянет, а вот быстроходную яхту, на которой можно уйти от любой погони, отштампует за полчаса».
2: «Насколько богат ассортимент?»
1: «Видишь ли, хролики по природе свои аккуратисты. Уверен, они ничего не упустили. Еда, одежда, оборудование, еще многое-многое сверх того. Достаточно лишь заплатить. Первым делом мы купим быстроходный корабль, потом загрузим его всем необходимым и тотчас сделаем ноги».
0: Джок улыбнулся.
2: «Тогда пошли в закрома.
1: Лучше один раз пощупать».
0: Он попытался пройти в магазин и едва не расквасил нос. Дверь в него не открылась. Малк подумал, пожевал зубочистку и переспросил.
1: «Значит, твоему всемогущему перстню открывашки этот замок оказался не по силам?»
0: Джок развел руками.
1: «Он дал осечку в первый раз с тех пор, как я, надумав убежать из дома, обчистил сейф своего отчима. Учти, сейчас на него поставлено самое последнее программное обновление от легендарной фирмы «Взлом без границ».
0: Как думаешь, почему так получилось?»
1: «Думаю, замок подчиняется электронному мозгу магазина, и открыть его может только он. Заложив руки за спину, Малк прошелся вдоль двери магазина, то и дело поглядывая на выставленные за ней товары. Потом он остановился и посмотрел в другую сторону. Там такая же прозрачная стенка отделяла его от космической тьмы.
3: «А мы посередине, стало быть», — пробормотал он. «В одну сторону двигаться нет смысла, в другую невозможно. Весело».
2: «Как взломать замок, который снаружи не открыть?» — спросил Джок.
1: «Придумаем. Обрати внимание, в шлюзовую камеру мы попали без проблем. А дальше ход нам перекрыли. Наверное, это что-то значит».
2: «Ты так считаешь?»
1: «Уверен, это может нам пригодиться. Кстати, вероятно, мы тут застряли на некоторое время. Давай-ка прикинем, чем мы располагаем».
2: «Все наше имущество осталось на корабле», — напомнил Джок.
1: «Почти все», — поправил его Малк. «При нас наши перстни. Еще у меня есть носовой платок и карточка, на которой лежит ровно половина похищенной нами у жабаидлов суммы. Также есть две пачки зубочисток, одна початая, а другая еще в фирменной упаковке. Что у тебя?»
2: Джок развел руками. «Еще меньше. У меня нет даже носового платка и зубочисток».
1: «Так и думал. Давай прикинем, в чем мы нуждаемся. Без чего не сможем жить».
2: «Воздух, еда и вода», — подсказал Джок.
1: «Судя по всему, воздух в нашей камере обновляется. Вода есть только в скафандрах, в аварийных резервуарах. Причем запас этот ограничен. А вот еды нет вовсе. К счастью, здесь не жарко и влажность в норме. Получается, мы можем продержаться дней 6-7. Не так мало?»
2: «Как мы откроем дверь?»
1: «Способов много», — сказал Малк, хрустнув очередной зубочисткой. «Начнем с самого простого. Предположим, механизм двери просто заело от времени.
2: Попробуем развести ее створки, используя усилитель мускулов скафандров». «Нет, мысль эту лучше забыть. Я специалист по замкам и дверям. Она сделана из псевдоживой материи, закрывшись, превращается в монолит. Створки у нее появятся только после получения команды распахнуться».
1: Малк пожал плечами. «Переходим к следующему варианту. Скафандры снабжены рабочими лазерами и ордоновыми горелками для устранения наружных поломок корабля. Можно попытаться разрезать дверь или стену».
2: «Замечательная мысль!»
1: Они вновь упаковались в свои хроматизовые костюмы. Два ослепительных луча ударили в дверь, послышалось шипение, в воздух взвился синеватый дымок. Потом наступил черед горелок. Минут через пять Малк подвел итог.
3: «Увы, здесь осечка».
2: «Да, не получилось», — согласился Джок, вслед за компаньоном снимая скафандр. «Что дальше?»
1: «Переходим к следующему плану».
2: «Который ты придумаешь», — подсказал приятелю Джок. «Это твоя работа, не забудь».
1: Малк тяжело вздохнул.
3: «И не оспоришь».
1: «Итак, мы попали в шлюзовую камеру», — принялся рассуждать он вслух. «И она тотчас наполнилась пригодным для дыхания воздухом привычной нам температуры. Почему, к примеру, не жидким азотом, которым дышат турманильцы?»
2: «В камере есть датчики», — сообщил Джок. «С их помощью электронный мозг магазина считал данные системы жизнеобеспечения скафандров и воссоздал пригодные для нас условия жизни».
1: «Верно». Малк достал из кармана очередную зубочистку.
3: «Получается, мозг магазина наблюдает за всеми попавшими хотя бы в шлюзовую камеру. Он признал нас живыми существами и создал для нас приемлемую среду. Это первый этап общения».
2: «А второй?»
1: «Видимо, на втором они разрешат нам пройти в магазин».
3: «Только каких действий от нас ждут? Как мы можем доказать свое право на обслуживание?»
2: «Не сумев это определить, мы умрем?»
1: Малк хмыкнул. «Ну, нам, может, еще и повезти».
2: «Это как?»
3: «Помнишь, на Крике 88 мы столкнулись с ледяным ростовщиком? Тогда от погружения в вечный сон нас спас случайно пролетевший мимо корабля метеорит».
2: «А сейчас?»
3: «Возможно, в ближайшие дни кто-то из пролетающих мимо пожелает что-нибудь прикупить и заодно пропустит нас внутрь магазина. Шансы на это крохотные, но существуют».
2: «А его посещают часто? Товары на витринах выглядят свежими».
1: «Образцы хранятся вечно. А поскольку магазин находится на отшибе, следующий покупатель может объявиться или через 100.
3: Если нам не удастся открыть проклятущую дверь, он найдет только наши останки. как нам это поможет?
2: Все-таки вероятность есть?
3: Несомненно, и о ней не стоит забывать.
0: Подобрав с пола перчатку скафандра, Малк вызвал карту близлежащего пространства. Взглянув на нее, он сообщил:
3: «Вот видишь, сегодня удача на нашей стороне, кто-то уже летит».
0: «Сейчас радар его опознает, и мы увидим, кто это. Ну-ка, ну».
1: Точка, уверенно продвигавшаяся к центру шара, где они, собственно, и находились, окрасилась в красный цвет.

0: Полицейский крейсер остановился, когда до магазина оставалось совсем чуть-чуть.
1: «Принюхивается, словно потерявшая след ищейка», — пробормотал Джок.
0: «Скорее всего, лихой номер не прокатил», — сказал Малк. «Анализ системы полета подсказал стражам порядка, что, возможно, нашей птичкой теперь управляет программа. Они вспомнили, как корабль на момент резко сбросил скорость. И хотя ни одна спасательная шлюпка его не покинула, полицейские решили проверить, не соскочил ли кто-то на ходу. Одна ищейка продолжила погоню, а вторая предпочла вернуться и хорошенько осмотреться».
1: «Почему они не торопятся? Достаточно подлететь к магазину, и нас можно брать голыми руками».
0: Малк ухмыльнулся.
1: «Им и в голову не приходит, будто два матерых волка могут самым банальным образом застрять в шлюзовой камере. Они думают, что мы уже внутри, а искать нас там, словно иголку в стоге сена».
0: «И что они выжидают?»
1: «Для начала им следует определить, в норе ли зверь.
0: Самый простой способ это сделать — заглянуть в память мозга магазина. Он должен фиксировать всех посетителей. Думаю, сейчас стражи порядка запросили на это разрешение у кроликов и ждут их ответ. Поскольку владельцы магазина относятся к законопослушной расе, он окажется положительным, и к бабушке не ходим».
1: «А если мозг нас не посчитал? Фактически мы в магазин еще не вошли?»
0: Нашаривая в кармане зубочистку, Малк ответил:
1: «Воздух, которым мы дышим.
0: О нас позаботились, а значит, и заметили».
1: «Первая ступень?»
0: «Ты запомнил. Жаль, вторая еще недоступна. Иначе мы могли бы попытаться поиграть с полицейскими в прятки.
1: С другой стороны, так ли все плохо?»
0: Джок встревожился.
1: «О чем ты?»
0: «Существовала немалая вероятность застрять тут навечно, а теперь нас просто упрячут в каталажку. Из нее мы рано или поздно сбежим, снова окажемся на свободе. Это лучше, чем умереть от жажды и голода в шлюзе магазина на краю галактики».
1: «Чур, если в камере окажется двухъярусная кровать, в этот раз я буду спать сверху».
0: Малк поморщился.
1: «Нет уж, мы всегда решали это, сыграв в камень-ножницы-бумага. Зачем изменять обычаю?» «Ты постоянно выигрываешь».
0: «Неправда. Помнишь, на Ригде 777, когда мы вскрыли сейф?» Он замолчал, поскольку увидел невозможное. Точка полицейского крейсера сдвинулась с места и стала удаляться от центра карты.

0: Острые, крупные, великолепные зубы Малка уверенно прихватили кончик зубочистки. Немного пожевав ее, он изрек: «Итак, есть дверь, и ее следует открыть. Версию о том, что она просто сломана, мы отметаем».
1: «Почему?» — спросил Джок.
0: «Мы можем ее починить?»
1: «Нет».
0: «Зачем нам теория, которая нас не спасет, если верна, и ничем не поможет, если ошибочно? Пустая трата времени». «Так же, как и предположение о том, что за долгие столетия мозг магазина спятил и вознамерился нас таким образом убить. Ну хорошо, он своего достиг. Сложим ручки и будем тупо ждать смерти?»
1: «Какие теории тогда подходят?»
0: «Благодаря которым мы попадем внутрь. Для начала вернемся в отправную точку. Предположим, что замок контролирует мозг магазина».
2: Малк прогулочным шагом прошелся по шлюзовой камере, потом принялся рассматривать скафандры. Покончив с этим делом, он раскусил зубочистку и, выплюнув ее обломки, сунул в рот следующую. Плюхнувшись вслед за этим на пол, он подложил под голову рукавицу скафандра и уставился на потолок. Джок следил за его действиями, как завороженный.
0: «Возможно, ключ к решению проблемы в ситуации со стражами порядка», — четверть часа спустя сказал Малк. «Итак, они подлетели к магазину, сделали запрос его владельцам и, получив разрешение, справились о том, сколько возможных покупателей в нем находится. Мозг магазина мыслит именно такими категориями. Для него все разумные являются возможными покупателями. Он ответил так, как понимает ситуацию. Что сделали после этого стражи порядка? Они улетели прочь.
1: Почему? Кто знает?»
2: Джок пожал плечами.
0: «Очевидно, они не нашли упоминания о нас.
2: Значит, магазин не увидел в нас покупателей. Не поэтому ли мы до сих пор топчемся в шлюзе?»
1: «Давай предъявим ему наши межгалактические карты», — предложил Джок.
2: Он тут же перешел от слов к делу. Вытащил из кармана свою карточку и помахал ею перед дверью магазина. Безрезультатно.
0: «Покупатель — это ведь не только существо с кошельком», — задумчиво сказал Малк.
2: «Если в обычный магазин забежит собака с кредитной карточкой на ошейнике, ее все равно не признают покупателем. Вернее всего, испугаются и попытаются выгнать, поскольку она может что-нибудь попортить, нагадить на полу.
0: Уверен, нас посчитали домашними животными.
2: В шлюз нас пустили, поскольку за нами может явиться хозяин и пожелает что-нибудь купить, но открывать главную дверь опасаются».
1: Джок поскреб в затылке и спросил: «Что будем делать?»
2: Пожав плечами, Малк встал и принялся вышагивать по камере от стены к стене. Минут через 20, совершенно безжалостно расправившись с парочкой зубочисток, он сказал:
0: «Итак, первый этап — допуск в шлюз, открытый любому живому существу. А вот второй — только тому, кого магазин посчитает покупателем. Как его мозг это определяет? Уверен, в него ввели набор признаков, по которым он способен опознать представителей всех разумных рас этой части галактики. Люди здесь практически не встречаются и в список не попали. А как нам в нем оказаться?
2: Чем человек отличается от собаки с кредитной карточкой на ошейнике?» — спросил Малк.
0: «Содержимым мозга. Думаю, хролики предусмотрели такую ситуацию, и магазин способен сам протестировать на разумность. По каким признакам знать бы еще?»
1: «Ничего не понимаю», — пробормотал Джок.
0: «Дверь откроется после того, как мы докажем свою принадлежность к разумной расе».
1: «Мозг должен убедиться, что мы не курица без перьев».
2: Удивленно посмотрев на товарища, Малк спросил:
1: «Ты где это выловил?» «В тюряге на Глебии 88 со мной в камере сидел один землянин из ученых. Вот он на эту тему обожал распространяться. Его потом золотоносные жуки съели. Скажи лучше, где мы возьмем курицу для того, чтобы мозг мог ее с нами сравнить?»
0: «Обойдемся без нее. Давай лучше прикинем, что делает нас людьми. Чем человек отличается от собаки, к примеру? Умением играть в логические игры, творить, спасать других людей. Что еще?»
1: «Жульничать. Работать».
0: «Работать можно заставить и животное. Таскать тяжести, допустим. А вот насчет жульничества следует запомнить.
2: Начнем, пожалуй?»
1: Джок потер руки. «Я готов.
2: С чего именно? С логических игр. Тут пока хватит меня одного. Если дверь откроется, мы в нее проскочим вместе. Порывшись в памяти своего перстня, Малк нашел в ней большую подборку логических головоломок. Выбрав в ней соответствующий раздел, он устроился перед дверью и вытащил из кармана пачку зубочисток. Легко решив с их помощью несколько задачек и немного выждав, он уверился, что желанный результат не достигнут.
3: «Ну, тогда будем творить», — принял решение Малк.
1: «А это как?»
2: Джок от удивления открыл рот.
3: «Проще пареной репы».
2: Минут за 10 Малк сочинил четверостишье о любви, разбитом сердце и вечных страданиях. Она смахивала на настоящие стихи, как суковатая дубина на современный бластер, однако убить можно и простой палкой. Руководствуясь этим соображением, Малк с выражением продекламировал свое творение перед дверью. Та не открылась. «Не получилось», — констатировал он. «Значит, попробуем спасать друг друга. Мысли наш противник читать не умеет, иначе уже пропустил бы нас внутрь, поэтому с него хватит и имитации. Ну-ка, прикинься замерзающим». Выполняя его приказ, Джок так вошел в образ, что и в самом деле почувствовал легкий озноб.
3: «Мерзнешь ли ты, друг мой?» —
2: участливо спросил Малк.
1: «Ну да-да, очень мне холодно».
3: «Вот надень это, а то превратишься в сосульку».
2: С доброй участливой улыбкой Малк снял с себя куртку и отдал напарнику. Поспешно ее на себя напялив, тот с надеждой посмотрел на дверь.
3: «Осечка и тут»,
2: — пару минут спустя признал Малк.
3: «Странные критерии разумности заложили хролики в мозг своего магазина. К примеру, во всех учебниках написано, что человека сделало человеком умение из жалости помогать соплеменникам, не связанным родством».
1: «Так ли это невозможно?»
2: — спросил Джок, возвращая компаньону куртку.
1: «Ты хорошо знаешь своих предков? Вдруг у нас есть общие? Вдруг нас свело именно это?»
2: «Разобраться в нашей генеалогии у магазина не хватит данных. А свело нас вместе элементарное желание выжить. И даже вдвоем нам все время приходится работать лапками, словно лягушкам ради спасения, сбивающим масло».
1: «Продолжим сучить конечностями?»
2: Сдаваться Джок не собирался.
3: «Обязательно».
1: «Тогда выкладывай следующую идею».
2: Подумав и пожевав зубочистку, Малк сказал:
3: «А что, если на самом деле система распознавания покупателей очень примитивна? Вдруг она определяет их только по внешним признакам? Может, от нас всего лишь требуется походить на одного из них?»
1: «Как это сделать? И откуда мы узнаем список потенциальных покупателей?»
3: «Самих-то себя хролики в него внесли».
1: «А на кого они похожи?»
2: «Смахивают на трехметровых зайцев. Работают хорошо развитыми передними лапами, ходят на задних. Фактически они не сильно от нас отличаются».
1: «И все равно мы на них не похожи».
2: «Магазин идентифицировал нас еще в скафандрах, помнишь?
3: Значит, надо разобрать вещи и из их деталей смонтировать подходящие по размеру и форме на хроличий. Потом я в него залезу, а ты с помощью своего перстня взломаешь его систему жизнеобеспечения и выставишь такие значения атмосферы, влажности и температуры, словно внутри действительно находится один из представителей расы владельцев магазина. Мы создадим добротную иллюзию и посмотрим, не распахнется ли перед нами дверь».
1: «Отличная мысль! Начали!»
2: Джок кинулся к своему скафандру.

0: хотелось пить. Джок медленно провел языком по пересохшим губам и прохрипел:
1: «Давай, выкладывай новые идеи».
0: Малк, лежавший в паре шагов от компаньона, ухмыльнулся. Не только предприимчивость, но еще и упорство. Обязательные качества для патентованных космических авантюристов. Он перевернулся на спину и стал изучать потолок. Ничем тот от стен не отличался. Непреодолимая прозрачная преграда, за которой виднеются уходящие ввысь этажи. Впрочем, кролики не люди. Может, они передвигаются прыжками, очень высокими прыжками, до самого потолка. А вход в магазин должен быть приспособлен для самых различных посетителей, и, может быть, не один. Он чертыхнулся. Верно, дверь может находиться и на потолке, еще одна. Причем, насколько потолок бронирован от луча лазера и огня горелки, они не проверяли, а сейчас для этого настало время. «Идей выше крыши», — заверил Малк товарища. «Расслабься. Мы немного отдохнем и тотчас примемся за дело». Он вспомнил, что в пустыне для борьбы с жаждой кладут в рот небольшие камешки и сосуд. Способствует слюноотделению. А у него есть зубочистки, не так ли? Коробочка, привычным движением извлеченная из кармана, оказалась пустой. Отшвырнув ее, Малк вытащил другую в фирменном целлофановом пакетике.
2: «Теперь у нас есть новый объект для манипуляций», — голосом робота из старинного кино возвестил Джок. «Ты придумаешь, как использовать пустую коробку для решения загадки двери?»
0: «Обязательно, со временем». Малк не удержался, хихикнул. И тут же подумал о том, что за последние несколько часов его пробило на беспричинное веселье уже третий раз. «Ох, не к добру, совсем не к добру. И Джок прав. Надо продолжать работать лапками».
3: «Так чем человек отличается от животного?»
0: «Они воспроизвели умение решать логические задачи, творить, помогать и многое-многое другое. А толку?» «Правда, демонстрация кое-каких умений в действительности являлась лишь их имитацией, но на большее у них возможности нет». «Да и не мог мозг магазина определить, что его водят за нос. Или мог?» «Впрочем, какая разница?» «Ничего не изменить». Он отвлекся, разглядывая вознесшиеся над головой этажи с прозрачными стенами и полами, заставленные стеллажами, заваленными товарами, но почти тотчас очнулся. Лапками, лапками. Кстати, можно попытаться все упростить. Тоже неплохой метод. Что было для наших предков главным, когда они еще жили в пещерах и охотились на мамонтов? Что делало их людьми? Неторопливо, получая от этого удовольствие, он разорвал обертку, вскрыл крышку коробочки и вздрогнул. На зубочистках лежал крохотный, завернутый в красивый фантик, прямоугольник. «Так положено», — вспомнилось ему. «К каждой пачке в рекламных целях прилагается по одной освежающей конфетке. Мизерная порция еды». Кстати, в пещерах нечто подобное являлось поводом к драке не на жизнь, а на смерть. Может, именно воины помогли развитию человека? Сделали его разумным? Вроде бы тигры или волки стая на стаю не воюют. И не настало ли время продемонстрировать худшие человеческие качества? Лучшие здесь принимать не желают. Ему представилось, как они с Джоком безжалостно мутузят друг друга за эту несчастную конфетку.
3: Докажет ли это их разумность? Неужели для хроликов главным ее признаком является умение ради выживания вышибить мозги соплеменнику? Или просто обмануть, обвести его вокруг пальца?
0: Малк улыбнулся.
3: Так вот, какой выбор поднесла им на тарелочке судьба. Они вдвоем крадут и жульничают, не задумываясь. Они владеют тысячью и одним способом незаконной наживы, легко придумывают новые. Они лишены совести, поскольку их работа ее не предусматривает. Однако есть один незыблемый принцип. Между собой они честны до мелочей. Поскольку знают, что даже крохотное отступление от уговора не останется незамеченным, не оставит от него и камня на камне, а поодиночке им не выжить. Нет, решил он, эту возможность тоже следует посчитать ложной и перейти к следующему. Вот, к примеру, может ли делать человеком умение придерживаться определенных принципов для животного бессмысленных? Или полное ими пренебрежение в определенных ситуациях? Сама возможность думать на подобные темы, делать осознанный выбор. Вдруг магазин все-таки умеет читать мысли, и ключом является определенный их набор, который рано или поздно появится у него в мозгу. Может, ими являются сами размышления о признаках человека? Интересно, как будут выглядеть их с Джоком останки в этой шлюзовой камере, допустим, через годик? Интересно, через сколько лет они рассыплются в прах? «Не туда тебя занесло», — одернул он себя. «Чем дальше уходишь в этот лес, тем ближе к месту обитания старушки по имени Шизофрения. Вон она впереди радостно машет лапкой и смотрит умильными глазками. Прочь от нее, прочь!» А ларчик всегда открывается просто. Ключ от него, как правило, лежит неподалеку, под старым вытертым ковриком, и никаких хитрых головоломок. Человек стал человеком, прежде чем все это изобрели. И значит, сейчас надо найти нечто основное, отличающее его от животного. Главное и очень-очень простое. Малк вздохнул. Вот только не получается это сейчас сходу. Не следует ли пока вернуться к идее двери в потолке? Если лазером по нему можно садануть с пола, то для использования ордоновой горелки необходимо взлететь. Придется восстановить один скафандр и настроить его маневровые двигатели на самую малую тягу. Однако прямо над головой резать не получится, не хватит обзора, а вслепую это делать рискованно. Поэтому придется кромсать дверь под углом. Под каким экономичнее всего? Обдумывая это, Малк аккуратно разломил конфетку пополам. «Эй, напарник!» — крикнул он. «Держи приз за упорство! Наслаждайся!» Он кинул Джоку его порцию сладости и услышал, как тот довольно хмыкнул, прежде чем отправить ее в рот. «Ну да», — машинально подумал Малк. «Делиться едой с соплеменником, пусть он и не родственник, тоже изначальное умение человека». Послышался шорох открывающейся двери.

Жена уехала на корпоративную встречу. Их компания дружно отмечала свое десятилетие на базе отдыха под Новосибирском. Поэтому я сходил до магазина, купил две баночки старого мельника, а вернувшись, стал набирать воду в ванну. По-моему, нет ничего лучше, чем полежать в горячей ванне с баночкой холодного пива. Раньше-то я вообще не понимал смысла ванны. Как можно часами лежать в корыте теплой воды, думал я. Еще год назад мне хватало 15 минут, чтобы постоять под душем. Теперь же я просто обожаю залезть в ванну, вылив туда колпачок ароматной пены, включить специальное непромокаемое радио, открыть книжку и поваляться так часик-полтора. Кажется, в сериале «Друзья» был подобный эпизод. Ну, вот ты у меня то же самое. Только один момент. Если жена дома, то она не разрешает мне брать с собой пиво. Говорит, что я могу захмелеть и утонуть, а бегать каждые 5 минут, чтобы проверять меня, у нее желания нет. Как можно утонуть в ванне после бутылки пива, я не понимаю, но с женой не спорю. Если ей так спокойнее, то, пожалуйста, обойдусь без пива. Сойдет просто стакан воды или сока. Но раз она уехала веселиться с коллегами, то и я имею право расслабиться. А теперь новости на Classic Radio. За первые полугодия 2008 года строители Новосибирской области сдали почти 500 тысяч квадратных метров жилья. Напомним, что в прошлом году в области было построено более 1 200 000 метров жилья. Руководитель департамента строительства заявил, что это рекордные для нашей области показатели. Столько у нас не строили никогда. Слов нет. Строят и строят, а цены на квартиры взлетели больше, чем в 2 раза. За обычную однокомнатную квартиру в старом панельном доме просят 2 миллиона рублей. И куда это годится? На новостройки цены тоже не внушают оптимизма. В некоторых еще дороже. Одно время все твердили про программу «Доступное жилье», а теперь про нее почти не вспоминают. Видно, самим чиновникам стало неловко за это глупое название. «Доступное за 2 миллиона жилье». А, не смешите меня. Откуда у молодых семей такие деньги? А, точно. Есть же еще ипотека. Ха-ха. Мы с женой даже почти решились взять ипотечный кредит. Кое-как накопили на первоначальный взнос, а потом... грянуло новое подорожание квадратных метров. Менеджер в банке, радостно улыбаясь, предложил нам платить всего по 20 тысяч в месяц на протяжении 15 лет. Мне так и захотелось предложить ему засунуть свою ипотеку в задницу. Не знаю, может, это мы как-то неправильно живем и не на тех работах работаем. В общем, плюнули мы на это дело, а накопленные деньги потратили на покупку машины. В моей фирме, если таксуешь на своей машине, выручки больше получается. Так и живем. Я таксист, Светка моя менеджером в компании кондитерской работает. Сейчас снимаем маленькую квартирку на улице Мичурина. До этого успели пожить почти во всех районах Новосибирска. То хозяйка арендную плату заломит, то продавать эту квартиру решат. Приходится чемоданы паковать и искать другое пристанище. Что и говорить, квартира — это мечта. Сам себе хозяин, свой угол каждому человеку нужен. А детей, если соберемся заводить? Тоже с ними бегать по городу? В одной руке чемодан, в другой ребенок? Плюнул я в пену и открыл вторую бутылку, чтобы мысли мрачные прошли. Уже когда душ включил, по радио началась реклама. «Магазин «Седьмое солнце» приглашает!»

0: приглашает на летнюю распродажу. Спешите к нам за дубленками!» — радостно пропел мужской баритон. «Сейчас помоюсь и побегу. Заверните две». Я направил на себя душ и поэтому расслышал только последнюю строчку новой рекламы. «Мы не берем за квартиры деньги, а ипотека для дураков! Звоните нам!» Это что такое было? Я высунул голову из-под воды, но рекламное время кончилось, снова заиграла музыка. И ладно, наверняка ничего интересного. Какая квартира без денег? Явно обман. Я выключил воду и потянулся за полотенцем. Второй раз я услышал эту рекламу, когда поехал забирать Светку с работы. Сначала отвез последнего клиента на вокзал. Всю дорогу этот толстый франт в дорогом костюме с кем-то яростно спорил по мобильнику. Последней его фразой стало выражение: «Чья бы корова мычала, а твоя закрыла бы свое хлебало!» Он сердито отключил телефон, сунул мне деньги и не без труда вышел из машины. Я позвонил девочкам из нашей диспетчерской и поехал за женой. Пока ждал ее возле офиса, настроился на классик радио. Рекламу пустили после старой песни Мадонны. «Вам нужна квартира, а банки предлагают стать их должниками на всю жизнь. Мы не берем за квартиры деньги, а ипотека для дураков. Звоните нам по телефону 222-2418, мы реально решаем квартирный вопрос». После этого включили прогноз погоды, и я убавил звук. Что это, интересно? Новые МММ? Хотя позвонить можно, с одного звонка от меня не убудет. Я начал набирать номер, но тут из дверей офиса вышла жена. «Ладно, позвоню позже».
1: «Привет, Андрюшка».
0: Она села в машину. «Привет, солнышко». Я чмокнул ее в щечку. «Домой или куда-нибудь заехать нужно?»
1: «Да вроде никуда. Возле дома в магазин. Только заскочим, колбаски купить и молока».
0: «Хорошо». Я вырулил на дорогу.
1: «Ой, слушай, у нас на работе Наташа, которая зимой замуж вышла, квартиру купила. Взяли они с мужем ипотеку, правда, у них половина стоимости была. То ли дед наследство им оставил, то ли что, я не совсем поняла».
0: «Ну, за половину квартиры еще можно рассчитаться. У тебя нет какого-нибудь богатенького дедушки?» — спросил я. Светка рассмеялась и покачала головой. «У меня нет, так что пока нам ипотека не светит». Я свернул на Красный проспект и проехал мимо баннера с большими красными буквами «Ипотека для дураков».
1: «Ой, что за новая реклама?» — спросила Светка.
0: «Ага, я по радио слышал, надо будет им позвонить, что они там придумали».
1: «Позвони, позвони», —
0: кивнула она, переставая улыбаться.
1: «Не грусти, милая.
0: Будет и у нас своя квартира, еще лучше, чем у твоей Наташи».
1: «Конечно, Андрюшка».
0: Она улыбнулась, но улыбка явно была фальшивой. В общем, во многом благодаря этой улыбке я и стоял в четверг перед новеньким зданием, принадлежащим корпорации Three Horses. Причем тут лошади я не понял, но, судя по всему, деньги у этих ребят водились, и деньги немалые. Таким шикарным офисом могла похвастаться далеко не каждая крупная фирма. Может, все-таки зря я не послушался Светку и не стал надевать пиджак.
1: «Ты должен выглядеть солидно», — убеждала она меня.
0: «Свет, на улице жара, я буду просто потным енотом», — сказал я и ограничился свежей рубашкой. Впрочем, когда я увидел их охранника, то отсутствию пиджака осталось только порадоваться. Здоровенный детина в черном пиджаке, как говорится, от ведущих дизайнеров, вполне уместно смотрелся бы на вечеринке нефтяных миллиардеров. Причем в качестве полноправного хозяина скважины. Если у них охранники носят такие шмотки, то дела у фирмы явно идут в гору. Сверкнув золотым бейджиком с надписью «Security», он подошел ко мне.
2: «Чем могу помочь?»
1: «Мне назначили встречу на 12 часов, менеджер Владимир Соколов», — сказал я.
2: «Четвертый этаж, кабинет 47».
1: Детина показал рукой на лифт. «Спасибо».
0: В лифте пахло свежескошенной травой. Отличный запах, надо купить такой освежитель в туалет. Владимир Соколов не разделял любовь моей жены и этого детины внизу к пиджакам. Синие джинсы, тонкий зеленый свитер. Единственное, что показывало его принадлежность к богатому классу, это золотые часы, которые я заметил, когда он пожал мне руку. «Здравствуйте, Андрей Алексеевич».
3: «День добрый».
0: «Садитесь, пожалуйста». «Итак, как я вам уже сказал в телефонном разговоре, мы действительно не берем за квартиры деньги».
3: «Да», —
0: я кивнул. «Так в чем же смысл?» «Смысл на самом деле очень простой. Вы что-нибудь знаете про пересадку органов?
3: Ну, что-то слышал. Очень дорогие операции.
0: Все верно. Очень дорогие. Человеческие органы уникальны, что бы там ни говорили эти умники из институтов по клонированию. Наверняка вы слышали о том, что некоторые люди завещают свое тело после смерти науке. Однако таких людей очень и очень мало. Большинство предпочитает, чтобы их закопали в землю или сожгли в крематории. А в то же время, даже после смерти, многие органы нашего организма можно использовать для пересадки, чтобы спасти чью-то жизнь. Те же детали человеческого тела, которые не подходят для прямой пересадки, крайне важны для медицинских экспериментов.
3: А я думал, что для этого годятся только свежие органы.
0: Вовсе нет.
3: Ладно, вам видней. Только я не понимаю, как это относится к моему квартирному вопросу. Вы что, хотите купить мою печень?
0: Ха-ха, рассмеялся он, не совсем так.
3: Я вас слушаю.
0: Мне стало и правда интересно. В общем, дело обстоит так. Мы заключаем с вами договор, согласно которому после смерти, причем причина смерти не имеет значения, автокатастрофа или сердечный приступ, без разницы, ваше тело переходит в собственность корпорации Three Horses. Мы используем его для пересадки органов или же медицинских опытов. Что вы получаете взамен? Вы получаете то, что вам нужно. Квартиру в новом доме. До самой смерти вы спокойно живете в ней и платите только за коммунальные услуги. Естественно, вы не можете продать эту квартиру и совершать с ней какие-либо рыночные операции, например, сдавать в наем.
3: Соколов немного помолчал, ожидая вопросов. Ну и я молчал, в голове крутилось только:
1: он шутит? Что за бред?
0: Вы можете спросить про детей. У вас супруга, я так понимаю, их еще нет?
3: Пока нет.
0: Я понимаю, в съемной квартире жить с детьми тяжело. Ну так вот, вы можете смело заводить детей, и позднее, когда они станут совершеннолетними, просто заключить дополнительный договор уже на их тела. Звучит не слишком цинично?
3: Не слишком. Совсем чуть-чуть.
0: Хорошо. Что еще? Есть такой момент. Если вам достаточно однокомнатной квартиры, то мы заключим договор только с вами. Тогда, сами понимаете, после вашей смерти ваша супруга уже не сможет жить вместе с вами. Я бы предпочел заключить договор на вас и на вашу жену. Тогда вы сможете заехать в просторную двухкомнатную квартиру.
3: То есть вы заберете и мое тело, и ее?
0: Да, все верно.
3: После смерти.
0: Он кивнул.
3: Глядя на мое растерянное лицо, а я именно растерялся, он с понимающим видом улыбнулся.
0: Я понимаю, вам нужно все обдумать, посоветоваться с женой. Сейчас я дам вам некоторые документы по нашей организации, выдержки из договора, спокойно изучите их дома, и потом позвоните мне. Теперь я ваш персональный менеджер.
3: Да, хорошо, только и ответил я.
0: Выйдя на улицу, держа под мышкой папку с бумагами, я вдруг ощутил жуткое желание закурить, хотя последний раз держал во рту сигарету на выпускном вечере в институте. Ипотека для дураков? Интересно, кто же тут получается в дураках? И еще вопрос, поверит ли Светка во всю эту историю?
3: Она поверила. И даже первой пошла сдавать кровь.
0: Чистая формальность. На решение о заключении договора это никак не влияет. Нам просто нужно иметь данные в вашей анкете. Заверил нас персональный менеджер Соколов.
1: Нет, ну в самом деле, подумай, Андрюшка, зачем тебе это дряхлое тело, когда ты умрешь? Если уж тебе так хочется, я могу после смерти отрезать у тебя, например, палец и с пафосом похоронить его. На те деньги, которые мы не будем платить за ипотеку, я смогу устроить твоему пальчику достойные похороны. А потом буду в черном платочке ходить на могилку и ронять скупые вдовьи слезы.
0: «Почему ты уверена, что я откину коньки первым?» — спросил я.
1: «Женщины живут дольше мужиков, это всем известно», — засмеялась она.
0: Переехали мы уже в конце августа.

0: Я уже закончил свою смену, а Светка еще была на работе. Валяясь на диване, я лениво переключал каналы телевизора. Сериал, реклама.
1: Синоптики прогнозируют, что зима в Новосибирской области будет теплой.
0: Реклама.
2: Очуметь, Максим Викторович, вы наконец-то сказали это.
0: Реклама.
1: Медики сообщают, что после сердечного приступа министр

0: не отвечал, в их офисе тоже никто не брал трубку. Я перерыл все блокноты и нашел номер Наташи со Светкиной работы.
1: Что? Нет, Андрей, мы вместе выходили с работы 4 часа назад. За мной Коля приехал, и она с нами не поехала, в метро пошла.
2: Черт!
0: Я еще час походил по квартире, а потом набрал 02. Милицейская девятка приехала, когда во дворе стало уже совсем темно. Будто в тумане я ответил на вопросы хмурого усатого сержанта, написал заявление и отдал им Светкину фотографию. На ней она стоит на балконе, держит в руках стакан оранжевого сока и весело улыбается. Почему я выбрал именно этот снимок? Их ведь у нас сотни. Наверное, надо было дать им фотографию в офисном костюме. Она ведь в нем сегодня ушла. Не знаю, я тогда плохо соображал.
3: «Не волнуйтесь, оставайтесь дома. Как только что-нибудь станет известно, мы вам позвоним», — сказал сержант.
0: Это была самая долгая ночь в моей жизни. Я зажег все люстры и светильники и просто ходил из комнаты в комнату, каждые полчаса набирая ее номер. Абонент временно недоступен. Абонент временно недоступен. Из зыбкого сна, которым я забылся уже под утро, меня вырвал звонок. Я схватил телефон, но через несколько секунд понял, что звонят в дверь.
2: «Светка!»
0: Я бросился к двери. За ней оказался какой-то незнакомый парнишка в зеленой униформе.
4: «Вам письмо!»
0: — протянул он мне большой конверт.
3: «От кого?»
4: «Я просто курьер. Распишитесь здесь!»
0: — сунул он мне ручку. Отметив, что ручка явно не за 10 и даже не за 100 рублей, уж больно тяжелая и красивая, я поставил свою подпись в папке.
4: «До свидания!»
0: Курьер, не дожидаясь лифта, стал спускаться по лестнице. Я взглянул на конверт. На месте отправителя было напечатано «Three Horses».
4: «Эй, постой!» — крикнул я парнишке,
0: но в ответ лишь услышал, что внизу хлопнула дверь.
2: «Быстро бегаешь!»
0: Конверт я открыл лишь после того, как несколько раз услышал «Абонент временно недоступен», и то, что в милиции ничего нового по поводу исчезновения Беленковой Светланы Игоревны пока сказать не могут. Милиционеры проверили больницы и морги, но похожих женщин туда накануне не поступало. Поиски продолжаются.
2: «Три лошади».
0: Я не общался с ними уже 2 года, с тех пор, как мы переехали в эту квартиру. У меня к ним не было никаких вопросов или претензий. Квартиру нам дали отличную, с евроремонтом, в хорошем районе. Периодически натыкался на их рекламу по радио и телевизору, еще как-то прочитал небольшую статью в «Деловом квартале». Мэр Новосибирска выражал благодарность корпорации за инновационный подход в решении жилищной проблемы города. В общем, у них все, видимо, шло хорошо, как и у нас до вчерашнего дня.
2: «Светка, где же ты? Что случилось?»
0: Никаких мыслей в голове не было, и я открыл конверт.
5: «Уважаемые Андрей Алексеевич и Светлана Игоревна, настоящим письмом корпорация Three Horses доводит до вашего сведения, что ввиду нарушения вами условий договора, а именно пункта 3.19, корпорация вправе на свое усмотрение выполнять соглашения, прописанные в главе 5 настоящего договора номер 247А. Благодарим, что сотрудничаете с нами».
2: «Что? Что, черт их раздери, это значит? Какой пункт 3.19?»
0: Я открыл шкаф и достал коробку из-под Светкиных сапог, где мы хранили разные документы. Усатый сержант сказал мне оставаться дома, и хотя мне страшно хотелось прыгнуть в машину, чтобы поехать по городу в поисках Светки, я думаю, страж порядка был прав. Вдруг она вернется, а меня нет.
2: Да и где ее искать?
0: Я выудил среди инструкций квитанции нужную папку и принялся листать толстенный договор. Честно признаться, 2 года назад я хоть и пытался изучить его внимательно, но выдохся уже наполовину и поручил это Светке. В конце концов, по работе она имеет дело с такими вот бумагами, а мы таксисты, люди простые. Она отнеслась к делу ответственно и провела за чтением весь вечер.
1: «Я думаю, все нормально, Андрюшка. Написано по делу, обмана я не вижу», — сказала она тогда.
2: «Так, 3.17, 3.18, 3.19, вот оно. Не имеют права прописывать в указанной квартире третьих лиц без получения на это разрешения от корпорации».

0: ситуации, я схватился за голову и застонал. Нет! Нужды искать главу 5 не было, про нее мне рассказывал наш персональный менеджер Соколов. В главе 5 было описано то, что корпорация получит наши тела, с которыми распорядится по своему усмотрению. Светка, ну что же ты наделала?
1: Андрюшка, ты не против, если мой двоюродный брат пропишется у нас в этой квартире?
0: Спросила она несколько месяцев назад. Да не знаю, а зачем? Поинтересовался я, вспомнив ее брата, лохматого нескладного парня в круглых очках.
1: Понимаешь, ему предложили хорошую работу в крупной фирме программистом, но нужна новосибирская прописка. А он до сих пор прописан у нашей тетки Вачинске.
0: Может, лучше пусть купит прописку, сейчас это, кажется, не проблема.
1: Ну, не будь букой, ничего страшного в этом нет. Просто прописка, сказала она тогда.
0: Неужели Светка забыла про пункт 3.19? Или пропустила его при изучении договора? И я тоже хорош, поленился лишний раз включить мозги и прочитать несколько бумажек. Ну что ж тогда получается? Они забрали ее? Странно. До этого момента я на самом деле всерьез не задумывался о том, что корпорация заберет наши тела. Нет, конечно, я согласился на этот договор, получил квартиру. Наверное, все дело в том, что формулировка «заберет ваши тела после смерти» звучала для меня примерно так же, как «на пенсии я буду ходить на рыбалку». Мне представлялось это настолько далеким, что было почти нереальным. «Когда-нибудь я умру. Когда-нибудь умрет моя жена, и это будет через много-много лет». Примерно так я рассуждал. «Боже мой, разве они могут разделать нас на органы при жизни? Это же бред, такого быть не может!» Я схватил мобильник и нашел в телефонной книге номер Соколова. Короткие гудки, занято. На папке был указан номер приемный, 222-2418, тот самый номер. Короткие гудки, занято. Еще раз набрав номер Соколова и услышав короткие гудки, я бросился одеваться. Больше оставаться в квартире я не мог. Припарковавшись возле здания «Три Хорсес», я достал из-под сиденья маленький газовый пистолет, который возил с собой. Стрелять из него в машине было глупостью, но один его вид действовал на некоторых взорвавшихся пассажиров отрезвляюще. Я сунул пистолет в карман джинсов и выпустил рубашку, чтобы выпуклость стала незаметной. Надо же, в холле дежурил тот самый охранник, который был тут в первый мой визит. Казалось, он стал еще больше. Наверное, ходит в спортзал и ведрами ест стероиды. Проигнорировав его вопросительный взгляд, я напрямую прошел к лифту. В кабинет своего персонального менеджера я вошел без стука. «Вы получаете то, что вам нужно. Квартиру в новом доме», — говорил Соколов бородатому мужчине в гавайской рубашке. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал я. «Здравствуйте, Андрей Алексеевич. Прошу меня извинить, вы не могли бы подождать меня в приемной?» — кивнул он бардачу.
2: «Хорошо».
0: Тот прошел мимо меня с озадаченным видом. «Я вас слушаю». Соколов повернулся ко мне. «Где моя жена?»
2: «Как?
0: Разве вам не сообщили? Я же распорядился, чтобы вас поставили в известность. Ничего нельзя доверить другим, все нужно делать самому. Присаживайтесь, Андрей Алексеевич». «Спасибо, я постою. Приношу свои извинения, что вы лично были вынуждены приехать к нам. Вам должны были прислать письмо». «Я получил письмо. Пункт 3.19. «Ах, письмо все-таки дошло. Тогда чем я могу вам помочь?»
2: «Я спрашиваю, где, черт подери, моя жена?» —
0: сорвавшись, заорал я. Соколов сжал губы. «Вы правы. Я должен был позвонить вам и все объяснить. Простите, очень много работы». Он присел на край стола. «Ситуация такова, что по условиям договора у нас появилась возможность воспользоваться своим правом распоряжаться вашими органами досрочно, то есть до наступления вашей смерти. Это произошло из-за нарушения вами одного из пунктов договора, а именно пункта 3.19 — прописка в квартире третьих лиц. Заверяю вас, что при обычных обстоятельствах мы так не поступаем и забираем тело только после естественной или иной смерти. Обычно никакой спешки нет. Но сейчас мы стали заложниками случая. Вы слышали новость про министра?» Медики сообщают, что после сердечного приступа министр находится в критическом состоянии.
3: Именно ваша супруга была идеальным донором сердца, не дождавшись моего ответа, продолжил Соколов.
1: Мне жаль,
3: но таковы условия договора. Вы согласились с ними добровольно. Теперь министр будет жить, ваша жена, увы, нет. Если бы речь шла о пересадке части костного мозга или одной почки, тогда бы вы еще увидели ее, но нам нужно было ее сердце. Вы побледнели. Позвольте предложить вам стакан воды.
0: Я с криком оттолкнул его руку со стаканом и попытался достать пистолет. Проклятые узкие джинсы! Пока я возился с карманом, вокруг моей шеи обвелась тяжелая рука. Охранник! Когда он успел зайти в кабинет?
3: Через минуту я безоружный уже сидел на стуле. На руках были наручники.
0: Вы не имели права убивать ее! Вам это с рук не сойдет! Я вас по судам затаскаю!
3: Закричал я от бессильной ярости. Не стоит так нервничать, Андрей Алексеевич. Соколов салфеткой вытирал пятно от воды на своем свитере. Вам стоит знать, что смерть вашей супруги для всех выглядела как несчастный случай. Очередной пьяный водитель, что может быть банальнее? А после смерти ее тело принадлежит нам. Наши договоры абсолютно легальны. У нас есть одобрение от всех высших инстанций. Вы помните уникальную операцию дочки нашего мэра? Откуда, вы думаете, врачи взяли нужные органы? Кстати, раз мы завели этот разговор, должен вам напомнить, что ваше тело теперь тоже принадлежит корпорации. Пока мы воспользоваться этим не будем, вы можете вернуться в свою квартиру и продолжать спокойно жить. Прошу вас, просто наслаждайтесь жизнью. Не делайте глупостей.
1: Я открыл рот, но Соколов словно прочитал мои мысли.
3: И не нужно покупать в подворотне пистолет и караулить меня или еще кого-то из наших сотрудников офиса. Уверяю, это будет очень и очень глупо, усмехнулся он.
1: А теперь позвольте нашей охране проводить вас. Всего доброго. Я рад, что вы сотрудничаете с нами.

0: У меня не было ни сил, ни средств бороться с ними. В милиции заявили, что дело закрыто с графой «несчастный случай». В редакциях газет и станциях телевидения журналисты стыдливо отводили глаза, бормоча про то, что материала на этом не сделаешь. В общем, пришлось бросить это и думать о себе. Становиться деталью в теле какого-нибудь толстозадого чиновника мне не хотелось. Да что там не хотелось? Теперь мне была противна сама мысль об этом. Вечер понедельника я провел в интернет-кафе. Удивительно, чего только не найти во всемирной паутине. Впрочем, меня не интересовали сайты с голыми знаменитостями, секреты звезд шоу-бизнеса или тайные чертежи космического корабля. Я искал нечто другое. По запросу «Как избавиться от трупа» Яндекс выдал мне почти миллион страниц. Излюбленное средство авторов детективов было в первые двадцатки. Отправив несколько листов на принтер, я пошел к стойке администратора, чтобы забрать текст. И кого же я там увидел? Лохматый парень в круглых очках, не глядя, протянул мне листки и буркнул: «С вас 5 рублей». На меня он даже не посмотрел, приковавшись глазами к монитору, где спецназовцы воевали с террористами. «Ведь ты что тут делаешь? Работаешь?»
1: «Андрей?»
0: Вздрогнув, он наконец повернулся ко мне. «Светка говорила, что ты устраивался в какую-то крутую контору программистом».
1: «Да ушел я оттуда, тоска там! Сиди с утра до вечера, с бестолковыми чайниками общайся. То у них программа не печатает, то мышка сломалась. А здесь лафа, и график нормальный, и в игрушки можно рубиться сколько хочешь. Кстати, за прописку спасибо вам, но не пригодилась она. Здесь в клубе им главное, чтобы в компах шарил, а где живешь, плевать».
0: «Ясно». Я еле сдержался, чтобы его не ударить.
1: «А где ты живешь?» «На снегирях комнату снимаю у бабки. Вот тоже хотел свою квартиру, но ипотеку мне не потянуть. Может, ты что посоветуешь? У вас с сестрой вроде все удачно получилось с этим делом».
0: «Удачно? Знаешь, Витя, чья бы корова мычала, а твоя закрыла свое хлебало». Я выхватил у него из рук листки с текстом и пошел к выходу.
1: «И ты чего? Что я не так сказал?» — закричал мне вслед этот кретин.
0: «Пошел ты!» — прошептал я. К пятнице у меня на кухне было несколько десятков аккумуляторов. Доставал я их в разных магазинах и на рынках, чтобы не привлекать лишнего внимания. Как писали в интернете, серная кислота из аккумуляторов хоть и не была идеальным средством, но вполне годилась для того, чтобы растворить труп за несколько дней. Надо было набрать ванну и смешать кислоту с водой. Еще авторы сайтов советовали заменить пластиковую затычку в ванной на резиновую, а также заткнуть вентиляционные отверстия, чтобы запах не дошел до соседей. И еще мне все-таки пришлось купить настоящий пистолет. Нет, от мысли стрелять в Соколова я отказался. Пуля предназначалась для меня. Корчиться от боли в кислоте мне не улыбалось. Пусть тело с дырявой головой упадет в ванну, а пока меня хватится, кислота успеет сделать свое дело. Я сходил до магазина, купил 2 баночки старого мельника. Прихлебывая холодное пиво, я слушал радио и ни о чем не думал. В голове было пусто и легко. Может, так сказывались испарения кислоты, которая смешалась с водой и пеной для ванны. Зачем я добавил туда пены? Мне ведь будет уже все равно. Я достал мобильник и начал листать телефонную книгу. Сколько же самых разных имен и номеров. Интересно, что многие я совершенно не помню. Вот, например, Галина Ивановна. Кто это? Или вот еще лучше. Щетки. Какие щетки, ума не приложу. Зубы. Ну, тут понятно, это стоматология. Федор. Вокзал. Петрович. Эх, 100 лет не видел Петровича. Ведь раньше регулярно встречались, чтобы выпить пиво и поболтать о разных житейских пустяках. Был у Петровича пунктик. Он никогда не пил импортное пиво.
2: «Русский человек должен русский хмель употреблять. Забугорный на него вредно влияет. А уж про солт и воду я не говорю», —
0: любил рассуждать Петрович. Он всегда злился на меня, если я заказывал в баре чешское или немецкое пиво.
2: «Что чеху хорошо, то русскому смерть», — твердил он мне.
0: А потом женился Петрович, во второй раз уже женился. Детишки у него. Некогда стало видеться. Ну ничего, свидимся еще. Поболтаем. Наконец я нашел нужный номер.
3: Витя!
0: Привет, Андрей, это... Знаешь, прости меня, что я сорвался. Не в себе был.
1: Ну хорошо, если не обижаешься. Я тут подумал, ты про ипотеку спрашивал.
0: Так вот что я тебе скажу, ипотека для дураков. Позвони. Эта фирма проверенная, решает квартирный вопрос реально.
1: Ага, давай, удачи тебе.

Deep Purple спели мне про дым над водой, а я почти прикончил вторую банку пива. Подвинув пистолет к себе поближе, я стал слушать рекламу.

Да, дорогие друзья, ну не знаю, как вам, мне рассказ очень понравился и буквально поглотил от первой до последней строчки. Но, впрочем, тема бесплатного сыра у нас поднималась и ранее, и вообще она достаточно известная. Ну что ж, в сегодняшнем подкасте мы с вами послушали две работки, на мой взгляд, очень интересные. Одна из них, мы так шапошно коснулись, это сборник под названием «Grower». Достаточно новый лейбл «Look and Look Records», и работа эта очень свежая, октября 2010 года. А вторая работа, которую мы с вами сегодня послушали, это великолепный альбом под названием «Futurized» проекта «Psifactor». Это наш очень хороший друг, московский музыкант, который, в принципе, в основном работает немножечко в другом стиле, но за многие годы его творчества был собран вот такой вот альбом, состоящий из Psychill, Ambient треков. На мой взгляд, очень красивый и интересный. И спасибо, Дим, большое за то, что мы можем наслаждаться твоей музыкой. Ну, на этом на сегодня все. Нам осталось попрощаться и напомнить, что сегодняшний эфир для вас подготовили и записали автор программы Владислав Коп, а также диджей Андрей Эдисон. До новых встреч и всего вам самого доброго.

пространство и время, в который раз пришли на круги своя. И звездный свод горит серебром, горькое счастье тая. И охраняя большой канал, в его воде дрожа, здесь башни истины стоят ажурней миража. Давно истлели строители их, забыта мудрость богов, чьи слезы поныне плещут в грань хрустальных берегов. И сердце Марса едва стучит под небом ледяным, и ветер беззвучно шепчет, что смерть придет ко всем живым. А башни все те же, и гимн красоте звучит, как встарь звучал. Их тонкие шпили о прошлом забыли, глядясь в большой канал. Из сборника «Большой канал» с разрешения издательства «Люкс», Лондон и «Луна-Сити».

Пол Ди Филиппо. Непокорная книга. После смерти мастера-библиопереплетчика М.Б. Винсента Холбрука возникли немалые трудности. Например, настоятельно встал вопрос, как лучше распорядиться принадлежавшей ему обширной библиотекой. Наследники его ветхого имущества были лишены сентиментальности. Никто из них не озаботился раздумьями о ежедневных потребностях огромной коллекции оставшихся без присмотра книг. Разношерстные братья правопреемников, всевозможные троюродные братья, внучатые племянники, а также бывшие зятья, свояки, шурины и девери, оставшиеся от многочисленных браков двух его ветреных сестер Марлис и Таффи, все до единого были бесповоротно невежественны. Никто из них не имел желания взять на себя ответственность даже за небольшую часть коллекции, насчитывавшей около 500 томов, забытых и заброшенных после кончины их хозяина. Помимо всего прочего, так было потому, что эгоистичные наследники, в силу вопиющей своей ограниченности, просто не представляли себе способы применения этих загадочных предметов. Дело осложнялось еще и тем, что пропал принадлежавший покойнику каталог, так что точное число экземпляров назвать было невозможно. Худосочный и не вполне здоровый, склонный в свои 100 с лишним лет к затворничеству, впрочем, он и так был обречен по причине церебральной аневризмы, вовремя не диагностированной заглючившим домашним гомеобоксом и вряд ли бы дожил до 3-го столетия, предпочитавший старомодную, нерегенерируемую одежду, на которой была хорошо видна каждая капля соуса или слюны, натекавшей по причине вечной жвачки во рту,

0: Холбрук был искренне предан своей библиотеке, тратя на нее почти все средства. Жил он в огромном, обветшавшем, похожем на пещеру особняке, носившем название «Рюль-Руальд», и один вид этого запущенного жилища свидетельствовал о более чем скромном достатке его обитателя. А вот книжарня Холбрука была первоклассной и являлась предметом вечной зависти его коллег. Время от времени, когда библиотекарь еще был жив, в рядах его безразличных наследников раздавалось приглушенное ворчание по поводу того, что, мол, старик живет непосредством, тратя деньги, по большому счету их деньги, на такое эгоистичное хобби. Но даже эти разговоры не могли лишить старого библиофила самообладания или воодушевления. Ему даже удавалось не обращать внимания на выходки одной особо обиженной племянницы, которая в припадке помутнения рассудка, очевидном всем, кроме нее самой, с пеной у рта обвиняла Холбрука в том, что ему доставляет немалое удовольствие играть на нервах близких родственников. Иначе зачем он продолжает безрассудно расточать их тающее с каждым часом наследство на покупку новых томов и размножение уже существующих? Ответ на это самое «почему» был совершенно прост, если бы кто-то взял на себя труд поинтересоваться у самого коллекционера. Холбрук почитал себя ученым и больше всего на свете гордился присущей любому ученому мужу неистощимой жаждой знаний. И в самом деле, его хорошо укомплектованная, аккуратно расставленная и постоянно обновляемая коллекция книг внесла свой, причем весьма оригинальный, вклад в развитие ряда научных дисциплин, как то звездного интеллекта, гравитокерамической механики, метаматематического анализа, астероидной археологии, квантовой эротогеники, теории невероятности, креативного тератогенеза и даже двух беспечно забытых ниф, в давние времена столь активно вспаханных, художественной прозы и поэзии. Порой ему сопутствовал успех. Например, он несколько раз получал приглашение от представителей искусственного интеллекта извлечь свои открытия из книг и ввести их в соответствующие кибернетические аудиовизуальные информационные сети, которые в эпоху Холбрука служили реальными хранилищами полезной информации. Однако получение всех этих серьезных и развлекательных результатов было занятием долгим и утомительным, которое не оставляло времени даже на редкие пирушки в обществе своих знакомых коллег МБ. Его хобби вполне способствовало тяге к уединению и одиночеству, и Холбрук заплатил наивысшую цену за то, что было делом всей его жизни. Скоро и книгам его придется заплатить столь же высокую цену.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: МБ Крачко Столкемп телосложением напоминал желчного, неопрятного журавля, которого держали в проголодь. Длинные ноги, обтянутые желтыми панталонами-дудочками, округлый торс, опушенный синтетическими перьями модными лет эдак 50 назад, согбенные, похожие на крылья плечи и вечно опущенная голова, отчего его уши неизменно находились на одном уровне с эполетами Ордена Переплетчиков, похожий на клюв нос и тяжелый взгляд холодных глаз, выдававший неистребимое желание их владельца пронзить что-нибудь. Невесомые редкие волосы лишь отчасти скрывали покрытую струпьями кожу на голове и со временем превратились в некое подобие цыплячьего пуха. Но словно этого сходства с птицей было мало, старинные очки, оснащенные разумными оптилинзами, делали Столкемпа невероятно похожим на путешественника во времени из редукционистского тысячелетия. Уродливого вида слуги типа Тьюринг-5, один из немногих исправных автоматов, что оставались в поместье, антиквариат, к которому Холбрук почему-то предпочитал обращаться, беда достопочтенный, проводил Столкемпа от переднего крыльца с колоннадой в холодные коридоры Рюль-Руальда. Все это время гость прижимал к своей оперенной груди, как будто боялся воров, обшарпанный кожаный портфель с куда-то канувшей еще при царе горохе ручкой.
2: «Позвольте проводить вас к тайнам», — произнес беда достопочтенный.
3: «Что?» — рявкнул Столкемп. «Это еще зачем? У меня нет ни малейшей склонности к тайнам любого рода».
0: Беда достопочтенный открыл панель под своей левой подмышкой и щелкнул переключателем.
2: «Извините, я имел в виду хозяек».
3: «Ну тогда ладно, пошли».
0: Прихрамывая и постукивая на ходу своей пластмассовой начинкой, слуга провел посетителя через пыльный и выстуженный сквозняками холл со стенами, завешанными анимированными гобеленами. Их древние изображения сменялись только им одним, ведомой регулярностью, а затем через бесчисленные комнаты с гроздьями обильной полиуглеродной паутины, которую освещали лишь глаза светодиоды искусственных пауков. В одном из таких помещений, бальной зале с высоченным потолком, откуда-то с высоты раздался писк летучих мышей, потревоженных вторжением незваных гостей. Правда, гораздо чаще это бывали полчища насекомых, которыми кишели густые леса, росшие вокруг дома отшельника-библиотекаря. Сами рощи были высажены так давно, что имена ландшафтных дизайнеров больше уже не проступали на коре или листьях. Наконец, визитер и его сопровождающий достигли центральной части дома – теплой, ярко освещенной кухни. Пьянящий аромат свежезаваренного чая заполнил помещение своим синтетическим очарованием. В углу стояла койка со смятым покрывалом, красноречивое свидетельство того, где спал и где принимал незатейливую пищу Фолбрук, в то время как остальная часть дома, отданная во власть паутины и моли, медленно, но верно ветшала и приходила в упадок.
2: «Тайны!»
0: — объявил беда достопочтенный и удалился. За горбатым, со следами ножа деревянным столом сидели Марлис и Таффи Холбрук. Обе являли собой классический образец достигнутого за счет чудес биоинженерии совершенства, столь типичного для продвинутой модифицированной элиты. Однако каждую отличала присущая только ей индивидуальность. Марлис полностью избавилась от волос на голове и до предела минимизировала черты лица. Глаза, нос, ноздри, уши и рот уменьшились до предельно допустимых функциональных потребностей. Голова ее была голой, как яйцо. В результате сама она сделалась похожей на фарфоровую куклу, у создателя которой внезапно иссяк не то материал, не то вдохновение, либо и то, и другое вместе взятое. Что до Таффи, та явно гордилась своей роскошной львиной гривой, изысканно обрамлявшей живую маску царицы зверей. Кончик кожистого носа влажно блестел, бакенбарды при каждом вздохе легонько подрагивали. На Марлис был передник и юбка в оборку, на Таффи — облегающий полосатый костюм.
2: «Эмбестолкэмп», — промурлыкала Таффи. «Садитесь, прошу вас».
0: Голос Марлис был высок и тонок. Казалось, будто он исходит из крошечного механизма, состоящего из бумажных мехов и полых бамбуковых трубочек.
4: «Просим, выпейте с нами чаю».
0: На оба предложения Столкэмп ответил нетерпеливым жестом.
2: «Нет времени на разговоры, меня интересуют только книги».
0: Сестры попытались соблюсти достоинство и внешние приличия.
2: «Разумеется», — произнесла Таффи.
5: «Мы глубоко признательны вам за преданность жажде познания и испытываем огромную благодарность за то, что вы выразили желание приобрести целиком всю библиотеку. Уверена, наш дорогой Винсент несказанно обрадовался бы, узнав, что его коллекция попадет в такие хорошие руки».
4: «Именно поэтому мы отдали предпочтение именно вашему предложению, отказав всем другим желающим», —
0: пискнула Марлис. Столкэмп, однако, не купился на столь лицемерную ложь.
3: «Оставьте ваше притворство. От моих осведомителей мне известно, что никаких других предложений о покупке библиотеки не поступало, если не считать тех ловкачей, которые готовы заплатить по одному пенни за каждый ваш доллар. Без каталога ваша библиотека никому из моих коллег не нужна. Ведь на то, чтобы хотя бы наполовину рассортировать книги, уйдет уйма времени. На сами книги в качестве источника подобной информации полагаться не приходится. Если не принимать во внимание текстовый режим, все они до единой упрямые своенравные сознания, так что доверия им нет».
5: «Что верно, то верно».
3: «Именно. На редкость скверные создания вашей книги. Но я-то другой. Как только они попадут в мои руки, я непременно перепишу их все, пропади пропадом их нынешнее содержание. Авуары вашего чудаковатого брата никогда не дополняли моих. Он тратил слишком много времени на всякую чушь. Гравикармическая механика, это ж надо. Нет, я заплачу вам, как за чистые книги, только-только из издательства, с огромной скидкой за интенсивное пользование, конечно. И это самые большие деньги, на какие вы можете рассчитывать. Так что нет смысла заигрывать со мной, пытаясь выжать несколько лишних долларов. Можете вести меня в библиотеку прямо сейчас».
0: Сестры послушно встали. Таффи указала на высокую дверь, прорезанную в одной из стен рядом с массивным стазисным кубом, служившим холодильником для съестных припасов.
5: «Книжарня прямо за этой дверью, М.Б. Столкэмп. Винсент всегда хотел, чтобы от книг его отделяло самое малое расстояние. А вас проводить?»
3: «В этом нет ровно никакой необходимости. В
2: присутствии двух небиблиотекарей книги будут вести себя пугливо. Впрочем, секундочку, мне надо в последний раз проверить мое снаряжение.
0: С этими словами Столкэмп поставил портфель на стол и расстегнул замок. Внутри оказалось несколько шприцев, градуированные картриджи, заранее заполненные разноцветными семиотическими жидкостями и зловещего вида устройства в форме двузубого камертона, насаженного на пистолетную рукоятку.
4: «Что это? У Винсента вроде бы ничего подобного не было», —
0: поинтересовалась Марлис, указывая на камертон.
2: «Это библиотечный оценщик».
0: Столкэмп взял в руки эту самую вещицу и закрыл портфель.
2: «Дверь, как я понимаю, заперта».
0: Таффи извлекла из декольте ключ.
5: «А вот все, что вам нужно».
0: Столкэмп нетерпеливо двинулся к двери, однако, услышав, что Марлис окликнула его, остановился.
2: «Что?» —
0: спросил он, обернувшись.
4: «Есть способ получить всю библиотеку Винсента совершенно бесплатно, сэр. Мы с сестрой обратились к услугам рынка в поисках новых мужей. Наверняка одна из нас, или даже мы обе, вполне могли бы понравиться такому высокообразованному джентльмену, как вы».
0: Прежде чем ответить, Столкэмп удостоил обеих женщин долгим колючим взглядом.
2: «Извините меня, дамы, но я вынужден ответить вам отказом. Вы обе принадлежите к славной и благородной когорте, несравнимой с моим скромным происхождением».
0: Столкэмп вставил в скважину замка все еще теплый ключ, повернул его и вошел в дверь книжарни, оставив сестер Холбрук тупо улыбаться от его лестных слов. Их скрытый смысл явно не дошел до них.
2: «Разве вина Канто в том, что он родился на свет книгой, не говоря уже про смешанные генотипы, как следствие несуразную и эклектичную внешность?»
0: Однако, получив от судьбы такое предназначение, в случае с покорным Канто и его сородичами книгами судьба носила явно человеческое обличье, он не роптал, а пытался терпеливо и добросовестно нести свой крест. Будучи книгой, по крайней мере в собрании М.Б. Холбрука, он был избавлен от тех ужасов, которые обычно отравляют жизнь представителям других химерических профессий, испытателям токсинов, вакуумным работникам, подводным шахтерам. Скука, недостаток свободы, тяготы создания новых текстов и микширования — вот, пожалуй, самое худшее из того, что может выпасть на долю книги. Одни дни казались кошмарно тяжелыми, другие — относительно легкими. В такие дни большинство книг оставались невостребованными и могли вести свою собственную, небогатую событиями личную жизнь. Однако после смерти их незабвенного библиотекаря такие славные деньки стали случаться все реже и реже. По правде сказать, ни единое требование не нарушило их личный покой, однако сей нежданный отпуск был не лишен сопутствующих недостатков. Во-первых, подача тепла и света в книжарню заметно уменьшилась, и книгам ничего не оставалось, как дрожать от холода и сжаться друг к дружке в своих темных кабинках-стойлах посреди давно не менявшегося серы. Затем их начал терзать голод, потому что пища из автоматических синтезаторов стала поступать нерегулярно, и качество ее заметно ухудшилось. Книги не были посвящены в доводы наследников Холбрука относительно того, каков наилучший способ минимизации расходов поместья, впрочем, их мнение на сей счет никто не спросил. И, наконец, книги страдали от черной, гнетущей неуверенности в собственном будущем. Книжарня имела 4 этажа, и на каждом было около 100 кабинок. Примерно в центре каждого уровня располагался читальный зал, заходить в который без вызова библиотекаря книгам было строжайше запрещено. Поэтому центром общественной жизни обитателей книжарни было специально выделенное место на полу вокруг синтезаторов пищи и в меньшей степени туалеты. Книги постарше, лидеры общины, часто созывали сородичей на митинги, которые проходили возле кормушек. Обычно возникала давка. Кстати, она отнюдь не вызывала неудовольствия у небольших мохнатых книг, с учетом того, что в сарае в последнее время стало значительно холоднее. Зато на этом пятачке могли собраться вместе все книги. В этот день инициатором подобного митинга стала старая инкунабула, предводительница первого этажа. Страстно желая увидеться со своей любимой Веллум, Канто был в числе первых, кто пришел на митинг. Если не считать приема пищи и посещения туалетов, книги все свое время проводили в кабинках и оставались там до тех пор, пока их не вызывал библиотекарь. Этот распорядок жизни книжарни практически никогда не нарушался. Однако, как и в любой библиотеке, существующей уже давно, книги неизменно подлаживаются к привычкам владельца и чувствуют себя вполне вольготно, втихаря устраивая общие сходки, особенно в ночные часы, когда библиотекарь спит. Разумеется, в сложившихся обстоятельствах, когда владелец навсегда покинул их и никто за последнее время не востребовал ни единого тома, книги осмеливались собираться и в дневное время. Возможно, их также привел в безмятежное состояние тот факт, что М.Б. Холбрук никогда не наказывал их за взъерошенный внешний вид. Под темными и пыльными стропилами потолка первого этажа, перед кормушками, собралось несколько десятков книг, и число их увеличивалось с каждой минутой. Все новые и новые книги прибывали из сходящихся в одной точке коридоров. Скоро Канто был со всех сторон окружен такими же, как он, томами, и теперь ему приходилось приподниматься на цыпочках, чтобы разглядеть в толпе свою Веллум. Очертания мохнатых книжных тел, рост каждой книги достигал примерно 3 футов, свидетельствовали об их гетерогенном генетическом происхождении. Обладая частично внешностью белки и бабуина, зайца и тушканчика с небольшой добавкой человеческой анатомии, книги сидели прямо на своих массивных задах и когтистых заячьих лапах, прижав верхние конечности к груди. Казалось, будто непропорционально огромные головы надеты им прямо на плечи. Книги радостно приветствовали друг друга. Широко раскрытые дымчатые глаза поблескивали, уши шевелились, затупленные клычки обнажались в улыбке. Говорили они, разумеется, на чисто человеческом языке. Продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Непокорная книга» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Energy. Пол Ди Филиппо. «Непокорная книга». Продолжение. Наконец, взгляд Канто выхватил в толпе симпатичную пятнистую шкурку Веллум, и он принялся протискиваться сквозь толпу ей навстречу. «Привет, Веллум! Скучала по мне?»
1: «Конечно, скучала, Канто».
0: Веллум нежно улыбнулась ему.
1: «Не задаю тебе тот же вопрос, потому что вижу, что ты тоже скучал».
0: Канто вздохнул.
1: «Какая она романтичная, его Веллум! Какая внимательная и чувствительная, пожалуй, порой даже чересчур!»
0: Волна меланхолии нахлынула на Канто. Он в сотый раз пожалел о том, что они с Веллум не содержат один и тот же текст. Увы, тут уж ничего не поделаешь. Но без этого непременного условия они даже надеяться не могли на то, что им будет позволено стать супругами. В дневное время книги были лишены либидо. Их сексуальные инстинкты обычно подавлялись медикаментозными средствами и находили выход лишь только в тех случаях, когда библиотекарь желал спарить две книги для производства нового текста. Так что шансы книг, принадлежащих к разным областям знаний, на то, что им будет дозволено сблизиться, практически равнялись нулю. Да и какой, в конце концов, смысл скрещивать труд по строению нейтрино с томом хаотичной поэзии? Но кто усомнится, что польза от отпрыска таких книг никакая, хотя порой подобные гибриды порождали абсолютно новые области перспективных исследований. В таких случаях, чтобы избавиться от бесполезного приплода, приглашали книжных живодеров. При мысли об этом Канто содрогнулся. Уж лучше не изведать блаженство интимного единения с любимой, чем породить на свет и обречь на страдания несчастное существо. В то самое мгновение, когда Канто собрался обменяться любезностями с Веллум, толпа книг неожиданно замолкла, обратив напряженные взгляды на кормушки. Канто взял подругу за лапы, и оба устремили взгляды вперед. На крышку стола с некоторой нерешительностью вскарабкалась седая и грузная инкунабула. Наконец ей представилась возможность обратиться ко всем собравшимся, и поддерживаемая своими помощниками Тривиумом и Квадривиумом, старая книга заговорила.
2: «Итак, мои дорогие коллеги, спасибо вам за то, что покинули свои кабинки, чтобы выслушать мою скромную речь. Я задержу вас ненадолго. Всего лишь хочу сказать, что полностью разделяю вашу тревогу по поводу того будущего, которое ждет нас после безвременной кончины нашего дорогого библиотекаря. Некоторые из нас даже подумали о том, а не последовать ли им за каталогом во внешний мир, где нас подстерегают разные беды и опасности, библиохищники вроде гнолов и гнуров и прожорливые белки. Я призываю всех, кто вынашивает подобные гибельные намерения, быть предельно осторожными. Нисколько не сомневаюсь, что очень скоро все мы обретем новый дом. В конце концов, наша полезность и значимость неоспоримы. Разве мы, книги, не являемся источником всех новых гипотез и теорий? В отличие от статичных баз данных, мы несем в себе тексты, в которые время от времени мудрые библиотекари вносят те или иные изменения. И потому мы являемся главнейшим и важнейшим источником новых концепций и новых взглядов. Даже в такой культуре, как нынешняя культура людей, которая высоко ценит стабильность и потому считается, что границы в ряде областей знания уже достигнуты, новые идеи с восторгом принимаются многими учеными и...
3: Что здесь происходит?
0: Заданный громовым голосом вопрос прозвучал откуда-то из-за спин собравшихся.
4: Книги испуганно пискнули, готовые в любую секунду броситься обратно в свои кабинки.
0: Толпа заметно всколыхнулась, но осталась на прежнем месте. Собрав последние остатки мужества и крепко сжав лапку Веллум, Канто повернул голову в направлении грозного рыка. Там, сжимая в руке предмет, который Канто раньше никогда не видел, но о котором слышал немало страшных историй, стоял какой-то человек. В руках у

0: Библиотека М.Б. Столкемпа в его особняке в Брундизии состояла лишь из 90 книг, обитавших в небольшой книжарне, значительно расширенной для будущего пополнения. Он работал со своими томами в индивидуальном порядке, по одному, парами, изредка с тремя сразу, но не более того. Надо сказать, что книги всегда поражали его. Какие же они немощные и хилые, как легко подчиняются чужой воле, как ежатся от страха и сникают от командного тона. Однако теперь, столкнувшись с доброй сотней независимых в своих суждениях томов, Столкемп был вынужден пересмотреть свое давно старое мнение о том, что, мол, книгами легко манипулировать. Неожиданное проявление инициативы расстроило его планы. Все его естество восстало против царившего в книжарне запаха, а оценивающие взгляды, которых его удостоили его обитатели, не на шутку Столкемпа взбесили. Однако он понимал, показать им свой испуг или неуверенность было бы большой ошибкой, ибо грозило утратой авторитета. Вот почему свой первый вопрос Столкемп задал нарочито грубо, адресовав его одной единственной книге, выделявшейся из всей толпы.
1: «Эй, ты, на столе! Твой УДК!»
0: Своими настоящими именами, неведомыми даже библиотекарям, книги называли друг дружку только между собой. Хозяевам они были известны лишь по УДК — универсальной десятичной кодировке, нанесенной на кабинку каждой из них. Старая грузная книга, заикаясь, назвала свой УДК.
2: «Это гамма.0972, косая черта, 521».
0: Собравшись с духом, Столкемп решительно прошел сквозь толпу книг. Те, испуганно попискивая, подались в стороны, касаясь его ног мохнатыми боками. Приблизившись к стоявшей на столе книге, Столкемп остановился.
1: «Похоже, ты зачинщица этого сборища. Придется тебя оценить».
0: Подняв руку с оценщиком и нацелив его на книгу, Столкемп нажал на спусковой крючок. Из оценщика не вылетело никакого заметного луча или вспышки света. Тем не менее, книга издала громкий стон, как будто в нее угодил выстрел, прижала лапки к груди и рухнула на стол. Оба ее адъютанта испуганно отскочили в стороны. Столкемп подошел ближе и приподнял обмякшую конечность книги. Должно быть, он нацелил свой инструмент слишком высоко, или, может, книга страдала каким-то органическим изъяном, который оценщик значительно усугубил. Как бы то ни было, содеянного не исправить. Так что пусть служит другим в назидание.
1: «Всем немедленно вернуться в кабинки!» — рявкнул Столкемп. «Или с вами будет то же самое!»
0: Толпа рассосалась в считанные секунды, за исключением самого медлительного из адъютантов оцененной книги, которого новый хозяин схватил за загривок.
1: «А ты пойдешь со мной в читальный зал!»
0: Волоча за собой пойманную книгу, Столкемп проследовал в читальный зал. Здесь он обнаружил пюпитр, диванчик размером с книгу, снабженный крепкими ремнями, кресло для библиотекаря, а также различные предметы, связанные с ремеслом библиопереплетчика, как то чистую бумагу, шприцы, небольшой семиотический перегонный куб и тому подобное. Столкемп указал книге на пюпитр и зафиксировал ее ремнями. Затем произнес две команды для ввода данных.
1: «Открой обложку. Озвучь название и содержание».
0: Мордочка книги приняла отрешенное выражение. Команды запустили в действие автоматический поиск и вербальный выход.
3: «Опережающие принципы геометрии Планка. Глава 1. Методика вычерчивания диаграмм. Глава 2.
1: Хватит».
0: Столкемп открыл портфель и извлек из него шприц. Приладив его иглу к шее книги, он впрыснул ей в вены изрядную дозу сложных стирающих молекул. Затем сел и посмотрел на часы. Мордочка, сидевшая на диване книги, начала легонько подергиваться по мере того, как декомпоновщик, разливаясь все дальше по жилам, делал свое черное дело. Прошло примерно 10 минут, прежде чем Столкемп вновь обратился к книге.
1: «Название и содержание».
0: Книга открыла было рот, однако так ничего и не произнесла. Столкемп весь засветился от радости. Сотни таких вот чистых, пустых книг. В дальнейшем все они в соответствии с разработанным им планом подвергнутся насильственной модификации. Несомненно, помогут ему довести до долгожданного логического завершения его драгоценное детище, его научный проект. Вот тогда-то эта самодовольная дурочка М.Б. Соваж попляшет. Однако Столкэмп воздержался от дальнейших видений будущего триумфа и отключил книгу от сети.
1: «Закрой обложку!»
0: Команда вернула книгу в чувство. Она встрепенулась и испуганным взглядом обвела читальный зал. Столкэмп освободил ее от ремней и велел возвращаться обратно в кабинку. Неуверенно передвигаясь на дрожащих ногах, книга удалилась. В отличие от нее, Столкэмп стремительно прошел по пустым коридорам книжарни и вернулся в кухню. Там его уже поджидали сестры Холбрук.
4: «Вас все устраивает?» —
0: поинтересовалась Марлис.
1: «Абсолютно все. Я провел выборочное стирание, и оно прошло гладко, без сучка, без задоринки. Книги прекрасно послужат моим целям. Я велел завтра утром доставить вам тачки. Слуга упакует библиотеку и вывезет всю коллекцию. После ее получения я выплачу вам деньги за одним небольшим вычетом».
4: «Каким же именно?» — спросила Тэффи.
1: «Библиотека несколько минут назад уменьшилась на одну книгу. Похоже, старый том, стоило мне взять его в руки, пришел в негодность и не подлежит восстановлению».
0: На Земле воцарились самодовольная умиротворенность и ленивый застой. Человечество в подавляющей своей массе утратило желание, может, даже саму способность к старомодным творческим порывам. Тысячелетия научных и эстетических открытий при помощи баз данных с мгновенным доступом и многочисленными перекрестными ссылками, которые неустанно создавал искусственный интеллект, отыскало ответы на все вопросы, как теоретического, так и практического свойства. Так что теперь эти базы данных служили в основном целям развлекательного характера и заодно были залогом того, что груз знаний, в конце концов, раздавит любую инициативу. Однако несколько эксцентричных ученых-мужей по-прежнему пытались исследовать рваные карманы искусства и науки, в швах которых могли заваляться редкие крупицы еще не найденного знания. Живые книги служили инструментом подобных поисков, двигателями созидания этого нового знания. В емкие нейроны чистых книг можно было загрузить полный текст, бесчетное число семиотических единиц. Однако простое сохранение текста мало что значило, тем более, что эта задача больше подходила иным, более надежным медийным средствам. Уникальный талант книг состоял в другом. Их мозг умел обрабатывать и микшировать исходные семиотические единицы. Под воздействием различных старомодных реагентов, химикатов, энзимов, трав, гормонов, белков, питательных веществ и лекарств, применяемых библиотекарями в сочетании с традиционными рецептами и интуитивными догадками, а также посредством применения декомпоновщиков дендритовых связей, невероятно малых телец, действующих в кровотоке в соответствии со встроенными в них алгоритмами, книжные мозги перемешивали отдельные порции их содержимого самым непредсказуемым образом. Осуществлялась задача, непосильная искусственному интеллекту.
5: Модель для сборки. On Energy.
0: В результате получались новые семиотические единицы, в 999 случаях из 1000 полная абракадабра, не поддающаяся никакому логическому анализу. Один же единственный результат мог натолкнуть исследователей на неожиданные и любопытные выводы. И, наконец, самая крайняя процедура, к ней библиотекарь прибегал в тех случаях, когда предпочитал довериться эволюционной мудрости сексуальной рекомбинаторики, состояла в скрещивании, точнее, спаривании двух книг. В сперму или яйцеклетку той или иной книги записывались нейронные изменения, отчего в мозгу потомства скрещиваемые пары происходило на основе родительских составляющих запись случайного кода, открывавшие горизонты неизведанных доселе областей знания. Правда, юным книгам требовалось около 2 лет, чтобы полностью созреть для подключения к инфосети. Книги не обладали даром осмысленного доступа к содержащимся в них текстам. Оба полушария их мозга не соединялись между собой. Их индивидуальная, частная ментальная жизнь происходила исключительно на одной дееспособной стороне разрубленного пополам мозга, защищенной артериальными фильтрами от случайного воздействия модифицирующих реагентов, в то время как текстуальная работа шла сама собой на второй половине. Небольшое постоянно интерпретирующее ядро в текстуальной половине, несколько сотен тысяч нейронов, было замкнуто на речевые и слуховые цепи, реагируя на вербальные команды библиотекаря и осуществляло основные операционные функции. Но даже не имея прямого доступа к содержанию половины своего черепа, книга, тем не менее, на уровне подсознания чувствовала, как именно, хорошо или плохо идут дела на потаенной арене. В конце концов, текстуальное полушарие мозга жило за счет общего книжного метаболизма в той же степени, что и мыслящая половина, и различные цепи обратной связи, например, пищеварительная система, оставались той площадкой, где две половинки могли обмениваться бессловесной информацией. Стирание превращало книгу в опустошенную биомассу. Канто еще никогда не чувствовал себя так скверно с тех пор, как покинул своего издателя. Вообще-то он никогда не испытывал ничего подобного. В его далекой юности, лет 5 назад, текстуальная пустота была единственным ведомым ему состоянием. Обычная пустота, когда половина его сознания была подобна влажной глиняной табличке, ожидающей, когда на нее стилом нанесут письмена. Однако после всех

0: информации в опустошенный разум. Так же, как и остальные его сородичи. Накануне из Брундизии прибыли решки, из которых вылезли чужие слуги, так разительно не похожие на славного беду достопочтенного, который частенько баловал книги Холбрукской библиотеки тайком припасенными лакомствами. Слуги отправились в подсобное помещение Рюль-Руальда, где хранились сложенные стазис-боксы, развернули их и принялись загружать в них библиотеку. 500 книг были втиснуты в тесные короба и отвезены в Брундизию. Там их всех одновременно выгрузили и распаковали, сделали инъекции декомпоновщика и торопливо распихали по новым конуркам, прежде чем они смогли бы разбрестись в разные стороны. М.Б. Столкэмп не стал тратить денег на пристройку к своей книжарне. Вместо индивидуальных кабинок, дававших определенный комфорт и уединение, книги разместили по 50 особей в одну тесную каморку. На жестких нарах не были даже указаны их УДК. К чему, если все они теперь были пусты? А следовательно, по мнению их нового хозяина, неотличимы одна от другой. Первые несколько дней пребывания на новом месте, за исключением тех моментов, когда их кормили или стирали содержимое их мозгов, книги оставались на нарах, время от времени издавая слабые стоны в страхе, что любой их неосторожный поступок может привести к обработке библиотечным оценщиком. Смерть Инкунабулы явилась для всех жестоким уроком. Уже мало кто сомневался в том, что впереди их ждет убогое и беспросветное существование. Единственное, что могли теперь позволить себе книги, это ночные разговоры, приглушенным, еле слышным шепотом. Тем не менее, однажды утром Канту почувствовал, что больше не в силах терпеть бездействие. Его тревожила судьба Веллум. Как она переносит эти жуткие условия? Канто ужасно захотелось крепко сжать ее теплую лапку и обменяться с подругой ласковым словом. Поэтому, не сообщив никому из соседей о своем намерении, он соскользнул с края пятиярусной койки, осторожно спустился вниз по лесенке, едва не запутавшись огромными ступнями в промежутках между перекладинами, и посмотрел на спящих сородичей. Взгляд Канто упал на папирусы и пергамента, бревиария, октава, фолио, водяной знак, септуагинту, микрофиша и атенея. С остальными он был знаком хуже, потому что они проживали на тех этапах холбруковской книжарни, куда Канто обычно не отваживался заходить. Книг из библиотеки самого М.Б. Столкэмпа он нигде не увидел. По всей видимости, эти авуары были переведены на другие полки. Но самое главное, в этом помещении Веллум не было. Канто осторожно высунул голову в недавно построенный, но почему-то сырой и унылый коридор книжарни. Во время походов к кормушке он узнал положение соседней спальни. Чувствуя, как отчаянно стучит сердце, прежний мудрый библиотекарь баловал свои книги и старался, чтобы те по возможности всегда сохраняли спокойствие и безмятежность. По его мнению, это снижало воздействие эндокринных и эмоциональных факторов на омываемый кровью текст. Канто подскочил к соседней двери. Книги во второй спальне встрепенулись и с робким удивлением посмотрели на нежданного гостя. Едва засунув нос в комнату, Канто тутчас учуял запах Веллум. Через пару секунд он уже стоял возле ее койки в нише нижнего яруса.
1: «Послушай, Вэл, с тобой все в порядке?»
0: Веллум открыла светлые глаза и попыталась изобразить бодрую улыбку.
1: «В принципе, жаловаться не на что. Если от чего и тошно, так это от ощущения собственной бесполезности, черт ее побери!»
0: Канто вздрогнул. Не в привычках Веллум грубые речи. Боже, насколько же сильно повлияла на нее трагедия, приключившаяся со всеми ими. В мохнатой груди Канто неожиданно вспыхнуло пламя гнева.
1: «Давай убежим отсюда, Вэл! Убежим, только ты да я!»
0: Веллум двумя лапками сжала лапу Канто.
1: «Сидя взаперти, мы, конечно же, мало что видели из нашего нового обиталища. Но я уверена, новый хозяин живет в такой же глуши, что и наш бывший хозяин, мастер Холбрук. Все библиотекари так живут. За стенами книжарни на многие мили тянется густой лес, который кишмя кишит хищниками. Нам там не прожить и минуты, мы тотчас же станем их добычей. Нет, Лучше уж смириться с жизнью в этих стенах.

0: Как только нам введут новые тексты, мы непременно почувствуем себя лучше. Будем жить дальше, Канту, ведь жизнь-то на этом не кончается. Вдруг мы с тобой получим один и тот же УДК, а потом, кто знает, нас искрестят? Разве тебя это не радует?
1: Канто попытался представить себе это почти светлое будущее, которое ему обрисовало Веллум. Однако мысленная картина получилась какой-то размытой и плохо увязывалась с его собственным представлением о том, что их ждет. Тем не менее, он попытался разделить настроение Веллум, ее покорность судьбе и даже ее оптимизм.
2: «Конечно, пусть все сложится таким чудесным образом, как ты говоришь, но я все равно не понимаю, как...»
1: Веллум прижала когтистые пальчики к его губам.
0: Канто, верь в это. А теперь возвращайся к себе, иначе мы с тобой попадем в беду.
1: Канто и Веллум нежно потерлись носами, и он поспешил вернуться к себе. От спальни Канто отделял всего один шаг, когда металлические клешни кибернетического слуги больно ухватили его за плечо.

МБ Крачко Столкэмп пребывал в мрачном настроении. Он сидел, вернее, утопал в огромном кресле-трансформере за внушительных размеров письменным столом. Лицо выдавало напряженную работу мысли. В эти минуты он был похож на злобную цаплю, которую какая-то неведомая сила заставила сорваться с насеста на берегу озера и неожиданно усадила на трон. Надо сказать, что МБ Столкэмп оказался в весьма пикантной ситуации. Приобретение Холбруковской библиотеки, хотя и обошлось в сущие гроши, но тем не менее сильно истощило ликвидные средства, обрекло в обозримом будущем на материальные лишения, не говоря уже о том, что воздвигло серьезные преграды на пути гладкого ведения хозяйства в Брундизии. Однако жертва, на которую он пошел, того стоила, поскольку гарантировала неминуемый успех в достижении намеченной цели. В книжном деле Столкэмп не был дилетантом. Не то что Холбрук, бесцельно растрачивавший энергию на десятки тривиальных тем. Он, Столкэмп, специализировался только в одном научном направлении. Удивительно, но этот угрюмый, эгоцентричный тип, чьи интересы, казалось бы, не простираются дальше его собственного носа, регулярно обдумывал виды на будущее поистине божественных масштабов, потому что был гороскопическим космокартографом. Подобно древним астрологам, он гадал по звездам. Однако Столкэмп и ему подобные занимались этим ремеслом на куда более продвинутой научной основе. Вселенная обладала структурой. Это не вызывало никаких сомнений. Скопление звезд образовывали галактики. Расположенные рядом галактики образовывали скопления. Скопления галактик представляли собой сверхскопления и так далее на все более и более высоких уровнях. В результате возникала самоподдерживающаяся упорядоченность, которая превращала трехмерный космос в нечто напоминающее губку или головку швейцарского сыра, насквозь прогрызенного несметными полчищами пьяных мышей. Гороскопические космокартографы стремились разгадать узоры этого вакуума, его волокон и переплетений. И все они в душе лелеяли надежду на то, что, обретя это знание, смогут доказать догматы посттеплерианской эсхатологии. Вот уже несколько десятилетий Столкэмп составлял карты космического района близ сверхскопления Северного эклиптического полюса, находившегося на расстоянии 1,3 миллиарда световых лет от Земли. Помещая точечную информацию, полученную с допотопных датчиков, размещенных в облаке Оорта, большинство из них уже устарели и постоянно выходили из строя, но кто в наши дни добровольно вызовется их заменить, прямо в мозг своих книг, он медленно, но верно продвигался в исследованиях, сплетая и расплетая миллионы дендритовых связей. Перед ним всегда и неизменно маячила конечная цель — добиться того, чтобы результаты исследований были официально признаны кибернетическими разведками, контролировавшими сохранность информационных баз человечества. Захотят ли они назвать его именем какой-нибудь участок космической бездны? Разве плохо звучит? Пустота Столкэмпа. Ему уже грезилось собственное бессмертие. Неожиданно, несколько месяцев назад, ему стало известно о существовании соперника, точнее соперницы, МБ Humility Sauvage, как оказалось, занимается тем же самым.

пытается создать карту того же самого района космоса. Это было равносильно тому, как если бы он в садах Брундизии застукал нахала, бесцеремонно писающего на его бесценную розу. С этого момента началось соперничество не на жизнь, а на смерть. Соперничество, из которого он, М.Б. Столкэмп, непременно должен выйти победителем. Причем благодаря рискованной, на первый взгляд, стратегии. Окончание рассказа Пола Ди Филиппо «Непокорная книга» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пол Ди Филиппо. «Непокорная книга». Окончание. Не в силах больше сдерживать переполнявшее его чувство собственного превосходства, Столкэмп подался вперед и включил экран коммуникатора. В считанные мгновения перед ним возникло лицо ненавистной Эмбе Саваш, обитательницы огромного поместья под названием «Песня жаворонка». Столкэмп мысленно сравнил ее уже немолодое лицо с хэллоуинской тыквой, у которой вместо волос старая швабра.
1: «Можете оставить ваши жалкие и бесплодные попытки, Саваш!»
0: Столкэмп без всяких околичностей нанес противнице прямой удар.
1: «Вам потребуется не меньше месяца, чтобы добиться хотя бы ничтожных результатов. Я же к этому времени закончу работу над картой пустоты Столкэмпа».
2: «Мне известно о вашей недостойной покупке», — презрительно усмехнулась Саваш. «Это почти что кража. Вы мошеннически присвоили книги Винсента. Но вам это не поможет. Вам принадлежат всего 600 книг. У меня их примерно столько же, и я знаю, что вам понадобятся совместные усилия не менее 1000 книг, чтобы сразу, одним рывком добиться той цели, которую преследую и я, но иду к ней постепенно».
1: «Осмелюсь поправить вас, Эмбе Саваш. В настоящее время я располагаю большим числом книг. Их у меня 1200».
2: «Это как же?»
0: Хьюмилити Саваш даже побледнела, когда до нее дошел истинный смысл названной цифры.
2: «Неужели вы собираетесь...» «Да! Я имею в виду то, что вы так боитесь произнести вслух. Я намерен соединить нейроны обоих полушарий мозга всех моих книг и таким образом удвоить обрабатывающую способность моей библиотеки».
3: «Но ведь книги не случайно были созданы обладающими индивидуальностью. Как мыслящие индивиды, они ведут стабильный образ жизни, избавляя библиотекаря от дорогих гомеостатических подключений. К тому же их разум тоже вносит свой неоценимый вклад в конечный результат. То, что вы намереваетесь сделать, это хуже, чем ободрать кожу с переплетов старинных книг, лишь бы получить побольше бумажной массы».
0: Столкэмп сделал небрежный жест, как будто отмел в сторону чушь, которую несла его соперница.
1: «У меня куча слуг, которые смогут обеспечить минимальные физические потребности книг после того, как те лишатся разума. Я никогда не разделял ваших теорий одушевленных машин. Все, что мне нужно, это не обработанные сырые нейроны, а не какой-то там несуществующий разум».
3: «Но ведь вы сведете срок их жизни практически к нулю».
1: «Какое это имеет значение по сравнению с результатами, которые даст мне подобный опыт? Живодерам ведь тоже надо подбрасывать работенку. А потом я приступлю к опытам с новыми, свежими книгами. Вот увидите, я без особых усилий смогу найти покровителя, который оценит мой подарок. Сверхскопление, названное его именем. Я сумею убедить его, что способен еще и не на такое».
3: «Вас проклянут все библиотекари, Столкэмп!» —
0: возмутилась Саваш. Ей не оставалось ничего другого, как прибегнуть к такой бессмысленной угрозе. Эмбе Крачко Столкэмп лишь победоносно расхохотался в ответ.
1: «Вот тогда-то я буду точно знать, что поступил правильно!»
0: Легким щелчком ногтя он отрубил канал связи. На столе перед ним лежал его любимый портфель без ручки. Притянув его к себе, библиотекарь-душегуб извлек из него специальный градуированный шприц, наполненный всесильными декомпоновщиками. Они легко преодолеют все издательские фильтры и беспрепятственно проникнут в нежную, легко уязвимую личную половину книжного мозга. Столкэмп встал и вышел из кабинета. В потрепанном портфеле остался лежать библиотекарский оценщик, лишенный возможности разделить триумф своего хозяина, который мысленно уже купался в луч.

0: крохотной, сухой, но грязноватой каморке, куда кибернетический слуга засунул несчастного Канто, уже находился один узник, тощая книга со скорбным выражением лица. Отдышавшись и немного успокоившись, Канто представился товарищу по несчастью.
1: Я Канто. УДК у меня больше нет.
0: Индекс медикус. У меня тоже. Теперь это уже не важно, потому что почти все мы, книги этой библиотеки, раньше носили практически один и тот же классификационный шифр. А теперь мы лишились даже его. Хозяин сгрузил все наши тексты во временное хранилище, а нас всех стер. Самый старший из нас, Дар Аль-Кутуб, подозревает, что большой текст, который мы составляли, был разбит на маленькие фрагменты, чтобы вы, новые книги, помогли в работе над ним.
2: Наверное, в этом есть какой-то смысл.
0: Конечно. Вот только есть одно «но». Дар Аль-Кутуб подслушал, как хозяин приказывал слугам заполнить все шприцы.
2: И что?
0: Индекс Медикус принялся нервно поглаживать лоснящийся пятачок меха у себя за ухом. Он велел приготовить таких шприцев в два раза больше, чем следовало бы.
2: Что, еще новые книги прибывают?
0: Вряд ли. Все помещения и так забиты до предела.
2: А что говорят об этом ваши, поинтересовался Канто.
0: Индекс Медикус перестал гладить себя за ухом и испытующе посмотрел на сокамерника. Все указывает на это. Нам сделают двойное стирание. Всем нам. Хозяину нужна вторая половина наших мозгов, та, которую мы называем нашей личной.
2: Такая перспектива показалась Канто настолько омерзительной, что смысл слов не сразу дошел до него. Жуткая реальность человеческого предательства не столько разочаровала его, сколько вызвала тревогу за судьбы друзей, в особенности Веллум. Неужели его славная, нежная Веллум перестанет существовать, как будто ее никогда и не было на свете?
0: Разум отказывался принять подобную несправедливость. «Меня поймали, когда я попытался сбежать», — грустно признался Индекс Медикус. «Подозреваю, что первым хозяин прикажет подвергнуть двойному стиранию именно меня». Канто ничего не ответил и молча сел на пол. Проходил час за часом, однако узников никто не беспокоил. Обе книги тревожно реагировали буквально на каждый шорох, доносившийся с той стороны двери. Наконец, громко щелкнул замок. В дверном проеме появился новый хозяин, загородив последний путь к спасению. В следующее мгновение он шагнул за порог. Дверь за ним захлопнулась.
3: Да вас тут двое. Мои слуги проявили усердие, но не сразу сообщили мне об этом. Не знал, что вас двое. К сожалению, я захватил с собой только один шприц с волшебной водичкой забвения. Кто же будет первым? Кто из вас желает удостоиться чести стать виновником моей несказанной радости?
4: Только не вздумайте протестовать. Что, нет желающих? Что ж, тогда отдадим предпочтение тому, кто ждал дольше.
0: Хозяин схватил медикуса за загривок и занес над ним руку с зажатым в ней шприцем. Несчастная книга жалобно пискнула и тотчас обмякла.
2: Сильно оттолкнувшись от пола, Канто бросился с Толкэмпу на плечи.
0: Потеряв равновесие, тот полетел вперед и ударился головой о каменную стену. Шприц выскользнул из его руки, однако не разбился, упав на распростертое на полу тело медикуса.
2: Библиотекарь сбросил с себя Канто и, описав оборот на 90 градусов, шлепнулся на пол.
0: Пока хозяин приходил в себя, пока потирал ушибленную голову, Канто успел схватить шприц.
2: Глаза Столкэмпа расширились от удивления.
4: «Немедленно отдай, тварь безмозглая!»
0: Канто послушно кивнул головой и вытянул вперед лапу со шприцем. Хозяин недобро улыбнулся, явно успокаиваясь.
2: Подойдя к библиотекарю близко, насколько это было возможно, Канто вонзил жало шприца прямо ему в шею.
0: Столкэмп мгновенно напрягся.
2: Это миллиарды крошечных частиц разрушителей хлынули ему прямо в кору головного мозга.
0: Как только декомпоновщики начали делать свое черное дело, тело библиотекаря забилось в отвратительных конвульсиях. Забившись в угол камеры, обе книги сидели в ужасе, прижавшись друг к другу до тех пор, пока жуткие конвульсии не стихли. Доза вещества в шприце всегда была рассчитана на то, чтобы нижние отделы мозга оставались незатронутыми, сохранялся автономный контроль дыхания, сердечной деятельности и тому подобного, так что Стол Кэмп оставался жив. С той разницей, что теперь он являл собой сломанную, лишенную разума куклу. Индекс Медикус посмотрел на Канто со смешанным выражением благоговейного ужаса и ликования.
5: «Что же теперь будет? Неужели мы навсегда останемся здесь, взаперти? Неужели умрем от голода? Неужели никакой другой библиотекарь не спасет нас?»
0: «Не знаю», — ответил Канто.
5: «Мне страшно!»
0: «Не бойся», — успокоил его Канто. «В конце концов, книга должна показать всем свое мужество». Интерлюдия 5. 35 лет Дикой карты. Ретроспектива. Журнал «Тузы». 15 сентября 1981 года. «Я не могу умереть! Я еще не посмотрел историю Джолсона!» Роберт Томлин.
6: «Они исчадия ада! На лицах их печать зверя, и число их на земле — 666!»
0: Анонимный антиджокерский памфлет, 1946 год. «Они зовут это карантином, а не дискриминацией. Мы же не раса, говорят они нам, и не религия, мы больные, поэтому они имеют полное право держать нас в изоляции, хотя им отлично известно, что дикая карта не заразна».
5: «Да.
0: Недуг искалечил наши тела, зато у них смертельно поражены души». Ксавье Десмонд.
7: «Пусть болтают, что хотят. Я все еще умею летать».
0: Эрл Сэндерсон-младший.
8: «Я что ли виноват в том, что я нравлюсь всем, а вы никому?»
0: Дэвид Герштейн. Ричарду Никсону. «Обожаю вкус джокерской крови». Граффити. Нью-Йоркское метро.
7: «Плевать мне, как они выглядят. Главное, кровь у них того же цвета, что и у всех остальных. Во всяком случае, у большинства из них».
0: Подполковник Джон Керрик. Джокерская бригада.
9: «Если я туз, не хотел бы я увидеть двойку».
0: Тимоти Уиггинс.
10: «Хотите знать, туз я или Джокер?»
0: «Отвечаю, да». Черепаха.
11: «Я Джокер, я безумец, и имя мне Дурман. Я затаился в лабиринте улиц и жду, когда наступит тьма. Я змей, что гложет основание мира».
0: Том Мэрион Дуглас.
12: «Я очень рад, что малютку наконец вернули мне, но я не намерен покидать Землю. Эта планета стала мне домом, а те, кто пострадал от дикой карты, — мои дети».
0: Доктор Тахион по поводу возвращения его звездолета.
13: «Они — дьявольское порождение сатаны, Америки!»
0: Аятолла Хомейни.
14: «Теперь я вижу, что решение использовать тузов в операции по освобождению заложников было ошибкой, и принимаю на себя всю ответственность за провал этой операции».
0: Президент Джимми Картер.
15: «Думай как туз, и сможешь победить как туз. Думай как Джокер, и он сыграет с тобой злую шутку».
0: «Думай как туз». Балентайн, 1981 год.
16: «Американские родители серьезно озабочены засильем тузов и их похождений в прессе. Они подают плохой пример для подражания нашим детям, многие тысячи которых получают увечья и гибнут, пытаясь повторить их мнимые подвиги».
0: Наоми Уэзерс, Американская родительско-учительская ассоциация.
17: «Даже их детишки хотят быть похожими на нас. Такова реальность 80-х.
18: Пришло новое десятилетие, а мы новые люди.
19: Мы можем летать по воздуху, и нам для этого не нужны никакие самолеты, как их натуралу Джетбою.
20: Натуралы пока об этом не догадываются, но их время прошло. Наступила эра асов».
0: Анонимное письмо в Джокертаунский Крик, 1 января 1981 года. «Все вышеперечисленные высказывания принадлежат героям дикой карты.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Майк Гелприн. Ант и Барбоска.

Ант. Автобус стоит, упершись в тупик. Единственный проезжий переулок блокирован. Между автобусом и кордоном 150 метров. Они пустынные и простреливаются с обеих сторон. «Переговоры зашли в тупик», — говорит Геша, индивид в форме и с тремя звездами на погонах. «Да и какие могут быть переговоры с этой дрянью? Время только теряем. Первого заложника», — индивид бросает взгляд на часы, — «они пристрелят через 20 минут». «Хорошо». Геша кивает. Он не спешит. «Нас сюда доставили на вертолете, и 20 минут в запасе время вполне достаточное». Я в ожидании команды жмусь к Гешиной ноге. Переминаюсь, позевываю, разве что не ищусь и не задираю у столба лапу. Впрочем, и то, и другое проделать мне ничего не стоит. Поведенческий блок отлажен прекрасно и обеспечивает полное сходство с беспородным псом. Внешнее сходство, разумеется. «Готов, Ант?» – спрашивает Геша.

Вопрос традиционный, хотя без него вполне можно и обойтись. Смысловой нагрузки он не несет. Во-первых, потому что ответить я могу разве что тявканьем, а во-вторых, потому что я подключен и, значит, готов по умолчанию. «Пошел!» — коротко командует Геша. Я отрываюсь от его щиколотки и не спеша пылю в подворотню. Она как раз на полпути между автобусом и кордоном. Вываливаюсь в переулок. Опустив морду, лениво его пересекаю. Обнюхиваю лежалую паклю обшарпанной бетонной стены. За ней обрывок заляпанного грязью полиэтилена. Обнюхивание нефункционально. Запахов я не обоняю, а лишь даю людям в автобусе ко мне привыкнуть. Собака и собака. Судя по неухоженному виду, бездомная, по походке дряхлая, ищет чего бы пожрать, как ей собаке и свойственно. Сажусь на задницу и усиленно ищусь. Ну да, ко всему и шелудивая, что ж поделаешь. Поднимаюсь, зеваю во всю пасть и в развалку ковыляю вдоль стены. «Внимание! Операция «Плохие парни»» — пронзает меня сигналом командный блок. Обратный отсчет пошел. 10, 9, 8, 7. Это Геша. Операцию «Плохие парни» инициирует он. Мой хозяин, он же оператор, он же аналитик отдела «Разряд» при особой антитеррористической бригаде «Альфа». Антом меня назвал он и объяснил, что имя означает «антитеррор». Так и сказал. Имя, а не собачья кличка. 6, 5, 4, 3. Блок идентификации подключен. Аналитический блок запитан. Инфракрасное видение задействовано. Боевой блок запитан. 2, 1. Старт. Идентифицировано 6 целей. Определение дальности до целей. Определение дальности завершено. Определение возможности поражения. 4 из 6. Отмена. Продолжаю движение. 4 плохих парня могут быть нейтрализованы без риска для жизни заложников. Еще 2 не могут. Лениво тащусь вдоль стены. Смещаюсь влево. Определение дальности завершено. Определение возможности поражения. 3 из 6. Отмена. Еще влево. Обнюхиваю кучку застарелого собачьего дерьма. Зеваю. Определение возможности поражения. 6 из 6. Совмещение траекторий с целями. Исполнение. Я знаю, как это выглядит. Видел, когда Геша прокручивал рапид. Мои глаза вспыхивают огнем. 3 мгновенных вспышки в левом, столько же в правом. Точечные лазерные лучи пробивают борта автобуса. Со звоном разлетаются стекла. Идентификация целей. Количество активных целей — 0. Блок идентификации отключен. Аналитический блок обесточен. Инфракрасное видение отключено. Боевой блок обесточен.

0: Барбоска. По вечерам Витька ходит в музыкальную школу. Занятия начинаются в 7, заканчиваются в 9. От школы до дома полчаса, если быстрым шагом. Раньше Витьку водил отец, потом его перевели во вторую смену, и тогда купили меня по дешевке. Что такое вторая смена и дешевка, я не знаю. В информационном блоке оба понятия отсутствуют. Зато я знаю, что являюсь собакой породы восточноевропейский овчар. Это я знаю совершенно точно, и мой поведенческий блок позволяет вести себя так, как вел бы этот овчар. Передвигаться, как он, гавкать, чесаться и обнюхивать привлекательные для собак предметы. Даже задирать заднюю лапу у столба.
1: «Посиди здесь, Барбосик»,
0: — говорит Витька и привязывает меня к забору, огораживающему музыкальную школу. Я в ответ дважды тявкаю, укладываюсь в пыль рядом с этим забором и изображаю дрему. На мне кожаный ошейник и намордник, демонстрирующий любопытным, что я собака домашняя, а не какая-нибудь сама по себе. А когда возвращаемся из музыкальной школы и идем через парк, Витька намордник снимает. Из чего явствует, что я собака не только домашняя, но и зубастая, а значит, потенциально опасная, и дело со мной лучше не иметь. Сегодня в парке, как обычно, темно. Еще здесь сыро после прошедшего днем дождя и ветрено. Витька, зажав под мышкой футляр с музыкальным инструментом названием «скрипка», старательно огибает лужу. Я тащусь в 20 метрах позади и не огибаю ничего. Лужи мне не страшны, потому что корпус у меня из нержавеющего металла. Это объяснил Витькиному отцу очкастый лохматый индивид, который продал ему меня по дешевке. Еще он объяснил, что меня зовут Барбоска и что у меня отличные поведенческие и информационные блоки. Про поведенческий индивид сказал правду, а насчет информационного явно исказил истину, поскольку в нем не хватает множества понятий.
2: «Эй, пацан, бля!»
0: — доносится до меня гнусавый голос.
2: «Деньги есть?»
0: Ускоряюсь и сокращаю расстояние между собой и Витькой до 10 метров.
1: «Извини, гусь, денег нет!»
2: «Гонишь, падла!»
0: «Блок идентификации подключен. Сбой программы. В идентификации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена».
1: «Правда нет, гусь?»
0: «Аналитический блок запитан. Сбой программы. В анализе ситуации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена».
2: «Сейчас мы проверим»,
0: — гнусавит неидентифицированный объект по имени Гусь. Выдвигаюсь вперед, приседаю на задние лапы, оскаливаюсь.
2: «Это чего?»
0: Гусь шарахается в сторону. Трижды гавкаю, сопровождаю гавканье рычанием.
1: «Это моя собака, Гусь!»
0: Витька перестает заикаться.
1: «Барбос!»
2: «Эмля!»
0: — гнусавит Гусь. Расстояние между ним и Витькой увеличивается.
2: «Откуда у тебя собака?»
1: «Отец подарил. На день рождения».
2: «Предупреждать надо! Отец мне! Ладно, я потопал».
0: Гусь удаляется. Блок идентификации отключен. Аналитический блок обесточен.

0: Ant. Дом стоит на отшибе. К нему через сад ведет подъездная дорожка. За домом чахлый перелесок, потом поле. С пригородной платформы, укрываясь за билетными кассами, за домом наблюдают в бинокле люди в пятнистой форме.
1: «Их там трое!»
0: Оторвавшись от окуляров, говорит пожилой усатый индивид Гешин.
1: «Все под мышаком, терять нечего. У них и раньше крыши подтекали, а сейчас совсем чердаки от дури снесло. Согнали человек 20, баб и детишек, держат уже больше суток. Такие дела».
0: Геша кивает. Дела для него привычные. Для меня тоже. Хотя я и не знаю, что означает, когда у объектов подтекают крыши и сносят чердаки. Запрос в информационный блок возвращает отказ. Оба понятия относятся к жилым сооружениям и к людям неприменимы. Геша говорил, что необходима приставка с библиотекой «Идиом и метафор», но для ее приобретения не хватает каких-то дотаций или, наоборот, хватает, но нам их не дают. Еще Геша говорил, что от этого страдает дело. Не знаю, как дело, не будучи живым, может страдать, но Геше я верю безоговорочно.
1: «Готов, Ант?»
0: спрашивает он и, не дождавшись ответа, бросает коротко:
1: «Пошел!»
0: Я спрыгиваю с платформы в кусты, укрываясь за ними, передвигаюсь перпендикулярно путям. В 100 метрах от дома останавливаюсь, затем, медленно опустив морду к земле и поджав хвост, покидаю укрытие. Вновь останавливаюсь, ложусь на брюхо и принимаюсь вычесывать блок. Покончив с этим, встаю, неторопливо тащусь дальше. «Внимание! Операция «Плохие парни»» — выдает командный блок. «Обратный отсчет пошел. 10, 9, 8. После операции Геша приводит меня к себе. Тем самым он нарушает инструкцию. Вплоть до следующей операции меня положено опечатывать и сдавать на консервацию. Геша, впрочем, говорит, что класть хотел на инструкции. Запрос в информационный блок. Класть на инструкции. Отказ. Понятие не несет смысловой нагрузки. Порядок в Гешиной квартире отсутствует. Я передвигаюсь по ней с осторожностью, опасаясь прийти в соприкосновение с хрупкими и бьющимися предметами и тем самым привести их в негодность. Гешу, впрочем, беспорядок не смущает. Он усаживается за массивный, крытый полосатой клеенкой дубовый стол, сдвигает в сторону тарелки с остатками пищи, извлекает из портфеля бутылку с прозрачной жидкостью, хлеб, 3 головки репчатого лука и нарезанную кругами бледно-розовую колбасу. Жидкостью из бутылки Геша наполняет 2 конические емкости, луковицы разрезает пополам, круг колбасы кладет на хлеб, другой протягивает мне. Одну из конических емкостей ставит передо мной на пол. Я не нуждаюсь в пище. В питье тоже. Однако проглотить не очень крупный предмет и влить в себя некоторое количество жидкости способен. Однажды Геша объяснил, что не потребляет крепкие напитки в одиночку, ему для этого непременно нужна компания, и моя его вполне устраивает. И еще он сказал, что считает меня своим другом. Запрос в информационный блок. Друзья. Ответ. Люди, связанные отношениями взаимной симпатии, уважения, доверия, искренности, имеющие общие интересы и увлечения. Определение мне подходит, за исключением одного пункта, главного. В нем говорится «люди», а я не человек.
1: «Кем ты себя считаешь, Ант?»
0: Геша опрокидывает в рот содержимое стеклянной конической емкости. «Вопрос не ясен. Я не умею считать себя. Считать я привык к цели, и то это проделываю не я, а одна из заложенных в меня программ. Поэтому я не отвечаю, а в ожидании уточнения смотрю Геше в лицо. Оно у него круглое, с высоким морщинистым лбом, вислым носом и скошенным назад подбородком. Редкая поросль седых волос обрамляет обширную лысину. Геше 47 лет, он живет один, потому что жена и дети погибли от рук террористов. Подробностями Геша не делится даже со мной.
1: «Ты думаешь о себе, как о собаке?» — уточняет вопрос Геша. «Как о боевом роботе?»
0: Или, может быть, он делает паузу. Как о человеке? Аналитический блок запитан. Запрос. Определить собственную сущность. Ответ. Электронно-механическое устройство, предназначенное для боевых действий в особо опасных условиях. Аналитический блок обесточен. Итак, я устройство. Гавкаю 4 раза. Это означает, что ответ на каждый из 3 поставленных вопросов отрицательный.
1: Значит, ни то, ни другое, ни третье.
0: Геша вновь наполняет коническую емкость жидкостью.
1: Тогда скажи мне, дружище, что ты ощущаешь, когда... Когда ты во время исполнения?
0: Я молчу. Вопрос, как и предыдущий, требует уточнения.
1: Ничего не ощущаешь,
0: уточняет Геша.
1: Радость, осознание выполненного долга, гнев или, может быть, ненависть?
0: Аналитический блок запитан. Запрос. Определить реакцию на исполнение. Ответ. Определить невозможно. Не знаю, какой блок заставляет меня гавкнуть 3 раза.
1: «Осознание выполненного долга», — медленно произносит Геша. «Я, собственно, так и думал».
0: Аналитический блок обесточен. Барбоска. Позавчера Витьке исполнилось 16, а за 2 дня до этого он отказался меня утилизировать.
1: «Ты уже взрослый, сынок», —
0: сказал тогда Витькин отец. «Время игрушек прошло, а барбос, хотя и большая, но все-таки игрушка». Я лежал в прихожей на собачьем коврике и слышал эти слова. Нет, я не подслушивал. Встроенный в меня акустический ресивер достаточно чувствителен для того, чтобы распознавать звуки, изданные в отделенном стеной помещении.
1: «Барбос не игрушка, папа», — сказал Витька. «Он мне друг». «Ты просто привык к нему, как привыкают к старым вещам, сынок. Но от старых вещей следует избавляться по многим причинам. Когда подрастешь, ты поймешь это. Барбос всего лишь робот. Примитивный, давным-давно устаревший, практически нефункциональный. Был бы он настоящей собакой, дело одно, а так... Он только вещь, похожая на живую собаку, так же, как заводные куклы похожи на людей. И потом мы поговорили с мамой, сынок. Думал сделать тебе на день рождения сюрприз, но раз уж зашла речь, ты всегда хотел собаку. Раньше мы не могли, ты знаешь, но сейчас решили, на 16-летие ты ее получишь. Не очень большую, недорогую собаку, а барбоса придется утилизировать. Я отвезу его на городскую свалку, туда же, откуда взял».
2: «Как на свалку?»
0: — отчаянно закричал Витька. Я бы тоже, наверное, закричал, если бы умел. Не от того, что испугался утилизации, а потому что только теперь узнал, откуда я взялся.
1: «Я купил барбоса на свалке, сынок», — сказал Витькин отец. «Задешево. У нас с мамой тогда было очень туго с деньгами. Прежний хозяин, видать, отказался от него. Так что фактически мы просто вернем барбоса домой».
2: «Барбос останется здесь», — сказал Витька твердо. «Он не вещь. И не надо мне никакой другой собаки».
0: Ант. Площадь перед зданием банка усеяна осколками от витрин. Тело мужчины ничком. В 5 шагах от него женщины, навзничь, руки раскинуты. Перевернутая детская коляска, завалившийся на бок велосипед. Больше на площади ничего нет, если не считать замаравших ее багровых пятен. «Шансы крайне малы», — говорит Геша грузному седому индивиду в штатском. «Информацию долго удавалось хранить в секрете, но шило в мешке не утаишь.
2: Там в банке не новички, они почти наверняка знают, что может значить появившийся в контролируемой ими зоне бездомный пес.
3: «Малые шансы, говорите?» — цедит штатский. «А у моих ребят, выходит, большие. Знаете, сколько из них не добегут? Я уже не говорю о заложниках там внутри, их больше дюжины».
2: «Шансов почти нет». Геша смотрит на штатского в упор. «Анта уничтожит сразу, стоит ему появиться в пределах видимости.
4: Я неоднократно подавал рапорты с просьбой отменить всяческие операции с использованием текущей модели вплоть до внедрения новой».
3: «Вы полагаете, эти гады будут ждать, пока у вас внедрят новую модель?» — спрашивает штатский насмешливо. «Довольно разговоров!»
2: — он твердеет лицом.
4: «Готовьте вашего пса! Это приказ! Выполняйте!»
2: Геша отводит меня в сторону. Внезапно он становится на колени и тыкается носом мне в морду.
4: «Надо идти, дружище. Другого выхода нет», — говорит он. «Так, обратный отсчет я отменяю. Маскировочные действия отменяю. Тебе придется действовать сразу, Ант, без подготовки на скорости. Тогда появятся шансы».
2: Геша встает на ноги. С полминуты мы молчим.
4: «Ты прости меня, дружище», — наконец говорит он.
2: «Готов? Операция «Плохие парни». Пошел!» Я отталкиваюсь задними лапами от асфальта, стартую и, увеличивая скорость, несусь по переулку туда, где он выходит на площадь. «Блок идентификации подключен. Аналитический блок запитан. Инфракрасное видение задействовано. Боевой блок запитан». Вымахиваю на площадь, мчусь по ней прыжками, пересекая по диагонали. Идентифицировано 4 цели. Определение дальности до целей. Определение дальности завершено. Определение возможности поражения. 2 из 4, отмена. Определение дальности до целей. Определение дальности завершено. Определение возможности поражения. 3 из 4, отмена. Автоматная очередь, за ней другая. Пули перечеркивают меня сверху вниз, опрокидывают на землю, я качусь по витринным осколкам. Определение дальности до целей. Сбой программы. В определении дальности отказано. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена. Определение дальности до целей. Сбой про... Взрыв гранаты подбрасывает меня в воздух и швыряет плашмя на асфальт. Отказ блока идентификации. Отказ командного блока. Отказ аналитического блока. Отказ. Отказ. Осознание выполненного долга. Осознание выполненного долга. Осознание... Не знаю, Геша ли включает аварийную цепь дистанционно или ее задействует то, что осталось от меня и во мне. Аварийная цепь инициирована. Командный блок отключен. Блок идентификации отключен. Аналитический блок обесточен. Боевой блок запитан напрямую. Совмещение траекторий с целями. Осознание выполненного долга. Совмещение траектории с целями. Осознание выполненного долга. Совмещение траекторий завершено. Осознание выполненного долга. Исполнение.

0: Барбоска. Сегодня Витька купил букетик фиалок и подарил его индивиду женского пола по имени Марьяна. У Марьяны длинные рыжие волосы, очки в тонкой оправе и россыпь пигментных пятен на лице, называемых веснушками.
1: «Барбоска, иди сюда!»
0: — зовет Марьяна. Она осматривает меня, неуверенно проводит рукой по холке.
1: «Совсем как настоящий!»
0: — говорит она Витьке. «Он и есть настоящий! Лучше, чем настоящий! Понимаешь, я с детства хотел собаку, а потом родители купили Барбоса. Он больше, чем собака. Не знаю, как объяснить». Марьяна говорит, что не надо объяснять, и так, мол, понятно. Мне ничего не понятно, но я не подаю вида. Витька провожает Марьяну домой. Они неспешно бредут по узкому извилистому переулку. Я, отставая на сотню метров, тащусь следом. Круглолицый индивид с высоким морщинистым лбом, вислым носом и скошенным назад подбородком движется нам навстречу. Он минует Витьку с Марьяной, оборачивается и смотрит им вслед. Затем быстрым шагом направляется ко мне. Поравнявшись со мной, опускается на корточки.
2: «Ант»,
0: — говорит круглолицый индивид.
2: «Ты узнаешь меня, Ант?»
0: «Блок идентификации подключен. Сбой программы. В идентификации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена».
3: «Не узнаешь», — констатирует круглолицый и поднимается на ноги. «Что ж, я так и думал. Глупо надеяться, что у таких, как ты, бывают дежавю».
0: «Запрос в информационный блок. Дежавю. Отказ. Смысл понятия несовместим с функциональностью».
1: «Простите, вы что-то хотели спросить?»
0: Витька, держа Марьяну за руку, приближается к круглолицому.
1: «Ничего, хотя...
4: Ваш пес?»
1: «Мой. Его зовут Барбоска».
0: «Понятно». Круглолицый снимает берет, прячет в карман. У него обширная лысина с редкой порослью обрамляющих ее седых волос.
3: «Когда-то его звали по-другому».
1: «С чего вы взяли?» — возмущается Витька. «И что значит «когда-то»?»
0: «Неважно. Или наоборот, важно. Не знаю.
3: Меня зовут Геннадий Павлович. Когда-то ваш пес принадлежал мне. Я звал его Антом. Впрочем, возможно, это другой пес, и те барыги со свалки мне попросту соврали».
2: «А скорее всего, не соврали, но у него полная потеря прежней индивидуальности».
0: «Извините». Геннадий Павлович разворачивается к нам спиной и, пошатываясь, бредет прочь.
1: «Он здорово пьян», — говорит Витька. «Забавный дядька».

0: Ant. Я лежу на брюхе на ровной металлической поверхности. Задних лап я не чувствую, передние зафиксированы дугообразными металлическими зажимами.
1: «Надо же, весьма непростое устройство!»
0: — доносится до меня скрипучий голос. Говорящего я не вижу, передо мной лишь циферблаты приборов с колеблющимися стрелками.
1: «Похоже на модель с узкой специализацией. Ого! Тут еще аналоговый преобразователь. А это что такое?» «Должен сказать, машинка вполне современная. Эко его разворотило, однако. Нижняя часть корпуса деформирована, по всей видимости, необратимо. Верхняя в относительном порядке. Так, это что еще?» «Интересно, интересно. Надо же, какая неординарная схема. Довольно сложная, надо сказать, к тому же...»
0: «Короче», — прерывает другой голос, отрывистый и резкий. «Выводы?»
1: «Нижнюю половину корпуса необходимо отделить. Верхнюю, возможно, удастся совместить со стандартной моделью. Лишние цепи закоротить, основные блоки оставить, прочие ликвидировать. Или попросту заглушить на входах. Память, разумеется, стереть. Возможно, в результате это устройство удастся реализовать. Не задорого, конечно. Что скажете?»
0: «Сколько времени это займет?»
1: «Часа за два, за три управимся».
0: «Приступайте».

0: Барбоска. Геннадий Павлович. Забавный дядька. Когда-то ваш пес принадлежал мне. Звали Антом. Потеря индивидуальности. Дежавю у таких, как ты. Геннадий Павлович. Дядька. Принадлежал мне. Звали Антом. Потеря индивидуальности. Дежавю. Антом. Потеря. У меня проблемы с памятью. Одни и те же слова настойчиво всплывают из нее, вытесняя прочие. Наряду с ними всплывает еще одно слово, до сих пор незнакомое. Геша. Запрос в информационный блок. Геша. Ответ. Уменьшительное от имени Геннадий. Запрос в блок идентификации. Идентифицировать Геша и Геннадий Павлович. Сбой программы. В идентификации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена. В парке темно и ветрено. Витька с Марьяной, взявшись за руки, идут по узкой, обсаженной кустами аллее. Их тени меняются в размерах в тусклом свете редких фонарей. Я тащусь сзади на расстоянии сотни метров.
1: «Бля, какая тёлка! Рыжая!»
0: Доносится до меня гнусавый голос.
1: «Рыжая, бесстыжая! А ну, поди сюда, рыжая!»
2: «Чё, бля? Чё ты сказала?»
0: Ускоряюсь и сокращаю расстояние между собой и Витькой с Марьяной до 20 метров.
3: «Отстань от неё, гусь!»
0: кричит Витька. Блок идентификации подключен. Сбой программы. В идентификации отказано. Отмена. Коррекция сбоя. Отказ корректирующего модуля. Отмена.
1: Шо отсюда, дохляк? Тёлку мы забираем.
0: Сокращение.

0: абсолютно железная кукла, старая ржавая рухлядь. Вломите и раз по жбану, и все.
1: Тёлку держи!
2: В идентификации отказано. В анализе ситуации отказано. Отказ корректирующего модуля. Отказ. Отказ. Отказ. Геша. Забавный дядька Геннадий Павлович. Геша. Всплывающие из памяти знакомые слова внезапно сменяются новыми. Крепкие напитки в одиночку. Прости меня, дружище. Операция «Плохие парни». Осознание выполненного долга. Напитки в одиночку. Дружище. Плохие парни. Выполненного долга. Готов, Ант?
3: Ант.
1: Пошел!
2: Геша. Осознание выполненного долга. Геша. Выполненного долга. Геша. Долго. Долго. Долго. Аварийная цепь инициирована. Блок идентификации отключен. Командный блок отключен. Аналитический блок обесточен. Боевой блок запитан напрямую. Совмещение траектории с целями. Осознание выполненного долга. Совмещение траектории с целями. Осознание выполненного долга. Совмещение траектории завершено. Осознание выполненного долга. Исполнение. Мои глаза вспыхивают огнем.

Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Soundstream «Дневники Лоры Палны». Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Soundstream.

Святослав Логинов. Долина Лория. Посвящается Александру Громову, который знает об эльфах все. До конца бесконечно длинного пологого подъема оставалось едва ли больше сотни шагов, когда велосипед сломался. Педали провернулись неожиданно легко, а скорость мгновенно погасла, так что потерявший равновесие Роман едва не грохнулся на асфальт. Наклонился, разглядывая поломку, и обнаружил, что цепь не просто соскочила со звездочки, а лопнула, и тяжелой металлической змейкой лежит на дороге шагах в 10. Роман оставил велосипед, вернулся и подобрал цепь. Одно из звеньев, украшенных гордым клеймом English Steel, не выдержав нагрузок, раскололось как раз поперек надписи. Такую поломку не исправить ни гаечным ключом семейка, ни при помощи велосипедного насоса. Других инструментов с собой нет. С

0: Значит, дальше придется топать, ведя железного коня под усы. Как всегда, после долгого верчения педалей первые шаги давались трудно. Пространство сходу обрело вязкость, удивляя медленностью передвижения. Кривоного шагая, спешенный велосипедист добрался к началу пологого спуска и, вскочив на приступку педали, покатил вниз, используя покалеченный велосипед как самокат. Дурацкая поза, дурацкая езда, но все-таки не пешим и на колесах. Мотель «Горцующие пони» отсюда в полутора километрах, так что доехать удастся минут за 10. Если, конечно, не отвалится колесо и не переломится рама. Возле мотеля сиротливо стояла одинокая малолитражка. «Горцующие пони» явно не пользовался слишком большой популярностью. Роман прислонил инвалидный велосипед к стене и вошел в трактир. На звон позеленевшего колокольчика появился коренастый мужчина, маскарадно наряженный во что-то да нельзя патриархальное.
1: «О, сударь!» — вскричал он, воздев руки с растопыренными пальцами, каждый из которых напоминал поджаренную на рашпере сардельку. «Я вижу, вы опытный путешественник и знаток эльфов. Некоторые приезжают сюда на автомобилях и полагают, будто эльфы покажутся им. Да эльфы бензиновой гари на дух не переносят. Только велосипед, сударь, только велосипед. А дальше в сторону Лориэна и вовсе пешком. Велосипед можете оставить здесь, за ним присмотрят».
0: «У меня цепь порвалась», — сказал Роман.
1: «Ничего удивительного, сударь. Было бы странно, если бы дело обошлось без поломок. Эльфы вообще не любят никаких механизмов и частенько пользуются магией, чтобы попортить иной из них. Да будет вам известно, что эльфы в родстве с гремлинами, хотя наука и отрицает существование этих проказливых вредителей. Однако, вспомните, совсем недавно наука отрицала существование самих эльфов. А что касается цепи, то ее вам починят, так что будет крепче заговоренный. Но прежде всего, сударь, обед. Жаркое из оленины, эль и, конечно, глоточек здравура».
0: «Я, собственно говоря, хотел бы видеть Лавра Наркиса», — перебил толстяка Роман.
1: «Лавр Наркис к вашим услугам!»
0: От усердия трактирщик шаркнул ногой. Протянул Роман, стараясь вспомнить настоящее имя владельца «Горцующего пони». «Я имею в виду Брэдли Петерсона».
2: «Вы знали старого Брэда?»
0: Трактирщик помрачнел.
2: «Так он уже 3 года назад умер. Теперь я веду его дело и прозываюсь Лавром Наркисом. Ничего не поделаешь, бессмертны только эльфы, а люди приходят и уходят».
0: «Эльфы тоже смертны», — поправил Роман.
2: «Оно, конечно», — согласился трактирщик с сомнением в голосе. «Однако, когда у тебя за плечами 1000 лет и впереди по меньшей мере еще столько же, можно и забыть о времени. А вот нам этого никак нельзя, поэтому, милостивый государь, прошу к столу. Жаркое из оленины».
0: Из говяжьей вырезки усмехнулся про себя Роман, а вслух сказал: «Я, пожалуй, все-таки пойду. А глоточек здравура выпью уже там».
2: «А прошу прощения», — осторожно произнес трактирщик, мучительно колеблясь между желанием сказать правду и боязнью потерять клиента. «Но на вашем месте я бы не был столь самонадеян. Даже увидеть эльфа издали — редчайшее везение, а уж надеяться, что они усадят вас за свой стол...»
0: «Прежде мне это удавалось», — улыбнулся Роман.
2: «Вы хотите сказать, что вы Кэрдан?» — шепотом спросил трактирщик.
0: «Совершенно верно», — признался Роман. «Меня зовут Роман Евсеев».
2: «С ума сойти! Ведь вас не было в наших краях лет, наверное, 20! Вы уверены, что эльфы вспомнят вас?»
0: «Когда у тебя за плечами 1000 лет, процитировал Роман, можно не думать о такой мелочи, как 20 лет. Так что, с вашего позволения, я пойду. Позаботьтесь о моем велосипеде».
2: «Разумеется, конечно, заказ есть заказ».
0: Трактирщик в перевалку подбежал к дверям, провожая гостя, и приостановился на мгновение.
2: «Господин Кэрдан, я все сделаю в лучшем виде, совершенно бесплатно. Только вы не могли бы называть меня Лавром Наркисом? Это было бы как бы признание».
0: «Хорошо, Лавр», — сказал Роман. Автострада пыльной лентой сворачивала к востоку, на каких-то полкилометра не дотянувшись до широколиственных рощ Лориэна. Собственно говоря, Лориэном эти места стали зваться совсем недавно, а еще полсотни лет назад прозывалась эта долина чертовым урочищем. Четырехрядное шоссе должно было рассечь чертово урочище ровно посредине, но работы застопорились еще на стадии топографических изысканий. Удалось сделать только аэрофотосъемку, давшую самый благоприятный прогноз для прокладки трассы. А уже гидрографы, явившиеся с буровыми установками, вынуждены были спешно убираться вон. Два палаточных лагеря сгорели при самых подозрительных обстоятельствах, так что добрая половина техники оказалась потеряна, да и люди едва выбрались живыми. Произошедшие списали на нелепые случайности, и всю зиму на трассе продолжались работы, шоссе упорно стремилось к белому пятну чертова урочища. К тому времени, когда в поле вышел новый отряд изыскателей, шоссе перевалило водораздел и двигалось по местам с неведомой гидрологией и не вполне законченной топографической съемкой. Трудно сказать, чем закончился бы сезон, если бы один из топографов, отправляясь в поле, не взял с собой 10-летнего сына, которому давно были обещаны захватывающие каникулы в рабочем лагере. Дальнейшее широко известно по сотням умильных пересказов и десяткам трогательных мелодрам. История Ромика и Анетель, предотвративших безнадежную войну между людьми и дивным народом. Нужно ли говорить, что во всех киноверсиях Анетель оказывалась очаровательной эльфиечкой лет 8, хотя на самом деле это был парень под 2 метра ростом и, как это обычно бывает у эльфов, совершенно неясного возраста. С кинотезкой его роднили только огромные мерцающие глаза, посверкивающие в темноте сине-зеленым светом. Энтузиазм, вспыхнувший во всем мире, был так неудержим, что строительная фирма поспешила по собственной инициативе заморозить строительство, а затем направить дорогу в обход заповедного края, хотя это и обещало крюк в добрых полсотни километров. А последние 2 километра четырехрядного автобана теперь вели к мотелю «Горцующий пони», где до самой своей смерти хозяйничал Брэдли Петерсон, один из немногих людей, на самом деле видавших эльфов среди дубов и ясеней, которыми густо заросла запретная долина. Поначалу великое множество народу ринулось в Лориэн, мечтая о небывалом и исполненном волшебства. Эльфы весьма невежливо выперли всех. Сами эльфы тоже не маячили на глазах у любопытных зевак. Лишь однажды, когда к опушке явилась делегация Объединенного Человечества, навстречу ей вышли 3 молчаливые фигуры в плащах-невидимках. Не дрогнув лицом, остроухие выслушали заверение, что люди никогда и ни при каких условиях не станут претендовать ни на единую пять священной эльфийской земли. А затем старший из эльфов от имени своего народа пообещал, что эльфы не будут убивать людей за пределами заповедной пущи. После этого поток паломников заметно снизился. Многие стали считать дивных чем-то вроде нецивилизованных индейцев. Они хороши на киноэкране, но в реальной жизни им место в резервации. Тем более, что никакой действенной магии за эльфами замечено не было. Разумеется, фанаты Дж.Р.Р. Толкиена так не считали. Теперь, когда обнаружилось, что эльфы и впрямь существуют, и даже говорят на Квенья, восторгу не было границ. «Профессор знал!» Лозунг этот можно было прочесть на каждом заборе во всяком маломальски приличном населенном пункте. Конечно, профессор и впрямь кое-что знал, но большей частью понаслышке, иначе владыка Лориэна Гладриэль не превратился бы под его пером во владычицу. А что имя это грубому человеческому уху кажется женским, то этак даже шпион и сочинитель Даниэль Дефо может превратиться в прекрасную эльфийку. Хватило бы только времени и таинственности. Продолжение рассказа Святослава Логинова «Долина Лориэн» через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: В эфире «Радио Энергия», по-прежнему «Модель для сборки». Святослав Логинов, «Долина Лориен». Продолжение. Единственным человеком, который мог ходить в Лориен и обратно, был юный Ромик Евсеев. После того, как стоящий в дозоре эльф Анетель пощадил заблудившегося мальчишку, эльфы признали ребенка своим. И Роман не обманул доверие. Он охотно рассказывал людям о нравах и обычаях лесного народа, но не поддержал ни единого плана цивилизации эльфов, не вынес из Лориена ни одного этнографического экспоната и не принес под сень дубов даже связки бус или складного ножа. Лишь однажды он взял с собой пару килограммовых гантелей, но в тот же день приволок их обратно, так и не объяснив, зачем таскал лишнюю тяжесть. Первое время, отправляя мальчика в гости к эльфам, добрые дяди из исследовательского центра подсовывали ему в одежду несколько подслушивающих устройств, а красивые пуговицы, нашитые не только на полочку куртки, но и на рукава, скрывали кинокамеры, дающие круговой обзор. Фильмы эти принесли немало бесценной информации, но затем Ромик подрос, обнаружил истинный смысл красивых пуговиц и наотрез отказался надевать шпионскую куртку. «Обмана эльфы не простят», — был ответ на все уговоры. Другого ребенка внедрить к эльфам не удалось. Посланец дивного народа выводил очередного юного шпиона к людским заставам и сдавал на руки Лавру Наркису, который был не только трактирщиком, но и одним из крупнейших ксенологов планеты. Теперь все надежды эльфологов обратились к Роману, который, по мнению ученых, должен был выучиться и посвятить свою жизнь изучению таинственного народа. Подросший Роман и впрямь все больше времени проводил в Лориене, хотя подглядывать за ним уже не удавалось. Известно было лишь, что эльфы принимают его как своего и даже дали мальчику древнее эльфийское имя, характерное для сгинувших приморских эльфов – Кэрдан. Тайна этого имени также осталась неразгаданной. Кэрдан, друг эльфов, с детства умел держать язык за зубами. Разумеется, для постановщиков киноверсии никакой тайны тут не было. Благодаря всеведущему искусству синематографии, всякий знал, что прозвище Кэрдан Корабел человеческий мальчик получил за то, что научил эльфийских сверстников пускать кораблики в речке Белогривки. К сожалению, никакой Белогривки по Лориену не протекало. Единственная речушка, петлявшая по волшебной долине, носила ласковое имя Тапка. Но даже по Тапке никто не пускал корабликов, поскольку в Лориене не было ни одного эльфийского ребенка. В благословенном краю проживало по разным подсчетам от 7 до 9 тысяч взрослых эльфов и ни единого ребенка. По этому поводу было выдвинуто множество остроумнейших гипотез, подтверждения или опровержения которых ждали от подрастающего Кэрдана Корабела. Тем обиднее было, когда Роман Евсеев по прозвищу Кэрдан Корабел после школы подал документы не в университет на один из подходящих факультетов, а в Академию космогации, после окончания которой покинул Землю на долгих 20 лет. Не дойдя полусотни шагов до опушки леса, Роман остановился. Он чувствовал, что из-за полога ветвей его пристально рассматривают и терпеливо ждал. Среди эльфов не было единогласия по поводу человеческого детеныша. И хотя никто из дозорных не пустил бы смертельную стрелу, Роману не хотелось впустую провоцировать стражу. К тому же 20 лет – немалый срок для человека, так что Роман демонстрировал перед самозванным Лавром Наркисом уверенность, которой сам не обладал. Свист стрелы Роман не услышал, а скорее предугадал. Стрела вонзилась в землю впритык к босой ноге. Роман наклонился, выдернул стрелу. Была она прямой и тяжелой, опушенной перьями красной утки. Гладкий наконечник из крапчатого кремня, которым славились перекаты Тапки. Металла эльфы не знали, в этом вопросе профессор соврал. Оно и понятно, если бы эльфы умели выплавлять железо или медь, они бы мигом пожгли на дрова все свои знаменитые леса, а рудниковые отвалы загадили бы местность, как не раз бывало у людей. Это только в фэнтезийном романе добренький профессор мог осуществить подобное разделение труда. Избранному народу подарить все плоды прогресса, а вредоносным оркам спихнуть все шишки. В реальной жизни приходится либо жить дикарем, либо объединять в одном лице орка и эльфа. В кустах у опушки раздался смех. «Очень весело», — заметил Роман, подходя и протягивая часовому его стрелу. «Когда-нибудь один из вас промажет и всадит стрелу прямо в ступню. Это будет больно». В ответ дозорный расхохотался. Смеялся он весело и беззлобно, просто от того, что эльфов чрезвычайно смешило предположение, будто можно промахнуться с такого расстояния и по такой цели. «Анетель сейчас придет», — произнес часовой. «За ним уже побежали». Он помолчал и добавил многозначительно: «Гантел». Это была очень старая история. Один из эльфов, добрый приятель Анетеля, носил красивое имя Гантель. Он долго не мог понять, почему человеческий мальчик произносит его имя по-древнеэльфийски с нарочито твердым окончанием. Именно тогда Ромик притащил в рощу пару гантелей, чтобы объяснить, почему он не хочет называть знакомого таким именем. Судя по всему, история с железяками не забылась и по-прежнему продолжала служить поводом для веселья. Кусты беззвучно раздвинулись, выпустив посланца и Анетеля, по виду которых никак нельзя было заключить, что им только что пришлось пробежать несколько километров по густому лесу. «Добрый день», — произнес Роман, не двинувшись с места. Он давно знал, что эльфы не терпят прикосновений и здороваться нужно на расстоянии. «День сегодня и впрямь добрый», — подтвердил эльф. «Погода замечательная, в самый раз, чтобы устроить стрельбы, так что ты пришел вовремя». Роман обреченно кивнул. Стрельбы с участием человека — лучшего развлечения эльфы не могли бы придумать. Неуклюжие попытки Романа управляться с тугим эльфийским луком неизменно вызывали жизнерадостный смех окружающих. «Смех без причины — признак дурачины», — ворчал обиженный Ромик. Сейчас, узнав об эльфах многое, он так не считал. И уж тем более не пытался уклониться от участия в стрельбах. Они двинулись по дороге, больше всего напоминавшей звериную тропу. Роман старался шагать поаккуратнее, но все же ловил саркастические взгляды, в которых явно читалось удивление, как можно производить так много шума. Поселок, в котором жил владыка Гладриэль и обычно собирались сходки, насчитывал полсотни домов, по большей части наземных шалашей, хотя можно было видеть и убежища, устроенные по старинке, на ветвях неохватных дубов. На вытоптанной поляне уже устанавливали мишени, нарочито большие, чтобы стрелы, пущенные Романом, тоже вонзились в обтянутый кожей щит. Эти мишени, каких прежде эльфийский народ не знал, и которые прежде так обижали Романа, теперь вселяли в него некоторый оптимизм. И дело не в том, что он стал лучше стрелять, скорее напротив, но просто это было доказательство того, что новшества эльфам не вполне чужды. На праздник собралось сотни полторы жителей. Все были с луками, все гомонили и заранее смеялись. Стрельбы — единственное время, когда бесшумные, обычно молчаливые существа отводили душу. Кинули жребий. Стрелки выстроились в очередь. Роману выпало стрелять одним из последних. А вот Анетель должен был открывать празднество. Эльф вышел вперед, скинул лук и, кажется, даже не глядя, с полусотни шагов вбил стрелу в черную точку посреди мишени. Щит был серого цвета, так что Роман с этого расстояния не мог даже разглядеть заветные точки. Второй стрелок пустил свою стрелу прежде, чем раздался гул одобрительных голосов, приветствующих начало состязаний. Вторая стрела ударила в ту же точку, но на пару миллиметров выше, так что раздался сухой каменный стук, а от столкновения двух кремней проскочила искра, почти незаметная в солнечном свете. Роман вздохнул. Настоящие эльфийские стрельбы проводятся вечером, в полутьме. Так что искры, удостоверяющие удачный выстрел, видны всем. А сейчас любоваться результатом могли лишь те зрители, которые успели занять места у самой мишени. Десятка два эльфов толпилась там, едва не заслоняя цель стрелкам. Ни на одних человеческих соревнованиях не могло быть и речи о подобной беспечности. А тут никому и в голову не приходило, что стоять возле самой мишени может быть опасно. Какая опасность, если стреляет эльф? Иное дело человек. Роман ждал, тихо надеясь, что соревнование кончится прежде, чем подойдет его очередь пустить стрелу. Страшно было, что промах окажется роковым, несмотря на то, что эльфы ждут его выстрела. Отбежать-то они отбегут, но насколько далеко? Анетель с поклоном протянул свое оружие Роману. Луки у эльфов не слишком большие, но тугие настолько, что не всякому силачу удается натянуть его. Роман пощелкал пальцем по тетиве, та струнно отозвалась. Роман наложил полученную от приятеля стрелу, приготовился. Его очередь приближалась, и не хотелось задерживать ровное течение соревнований. «Ну вот, пора». Роман скинул лук. Тысячу раз он убеждал себя, что не имеет никакого смысла прицеливаться долго. Все равно выстрел будет неудачным, а долго готовиться — только трепать нервы себе и другим. Но все же не мог совладать с собой и задержался на пару лишних секунд, стараясь выбрать самый правильный прицел. Кроме лишних секунд промедления, были еще и секунды, необходимые для исполнения своеобразного ритуала, сложившегося четверть века назад. «Да отойдите же вы, пока я вас всех не перестрелял!» Разноголосо вскричали эльфы, занявшие привилегированные места возле мишени, после чего дружно кинулись в рассыпную. Когда-то эту фразу выдал сам Роман, чуть не на первых своих соревнованиях. И с тех пор она стала непременным атрибутом коронного выстрела Кардана Карабелла. Прелесть сказанного никогда не переставала смешить эльфов. Это ж надо такое пообещать. Всех разом одной стрелой. Вот уж действительно знатный лучник. Роман спустил тетиву. Это был не самый худший его выстрел. Он попал в сантиметрах в 5 от стрелы предшественника, торчащей из исклеванного дерева. Очень неплохой выстрел для дилетанта, но здесь он вызвал обычную реакцию – смех. Так или иначе, но над Романом, над его неуклюжестью, над незнанием самых простых вещей, над удивительной человеческой наивностью смеялись постоянно. Нужно быть очень незлобивым человеком, чтобы выдерживать это все в течение многих лет. Роман относился к подобному веселью спокойно, тем более что рано понял – смех и насмешка – разные вещи. А если учесть, что эльфы были практически согнаны с лица земли неуклюжими и наивными людьми, то оставалось радоваться именно такой реакции дивного народа на всякое движение человеческого детеныша. Теперь у стрелков появилась новая цель. «Ой!» – удивленно пропел шагнувший к отметке эльф, и его стрела выбила из мишени неудачливую стрелу Романа. «Ой! Ой! Ой!» Один за другим вскрикивали лучники, а каждый новый выстрел на ширину кремниевого наконечника сближал две вонзенные в дерево стрелы. И, наконец, стрелы настолько сблизились, что эльф Мариэль вышиб их обе разом. «Всех перестреляю!» — крикнул он, спустив тетиву. Выбитые стрелы упали вниз на кучу уже использованных стрел, а искры, посыпавшиеся от ударов, оказались так обильны, что раструшенные и излохмаченные кремниевыми наконечниками древесина мишени загорелась. Это был конец соревнований. Все эльфы были идеальными лучниками, не знавшими промаха, но победителем объявлялся тот, кто сумел поджечь пропитанную маслом мишень, а это уже дело случая, ведь самая хорошая искра может ничего не поджечь, особенно если вязкая древесина еще не вполне измочалена предыдущими выстрелами. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дружный вопль встретил появление дыма, а затем и жаркого пламени. Участники стрельб бросились спасать стрелы, сваленные у подножия щита. Лишь стрела-победительница, оставшаяся торчать в горящей мишени, пылала, словно вставленная в свитец лучина. Таков был обычай. Удачливые стреле позволяли сгореть, чтобы она не забрала себе одной всю эльфийскую удачу. Эльфы разобрали стрелы, принялись разглядывать их, определяя меткость выстрела соперника. Вообще-то полагалось выбить предыдущую стрелу так, чтобы не повредить оперение, но это удавалось далеко не всем. И если владелец видел, что у его стрелы срезаны перья, то немедля сообщал об этом всем окружающим. Зато если стрела оставалась целехонько, то об этом объявлял сам меткий стрелок. Никому не приходило в голову обижаться, так что и Роман не сердился на всеобщий хохот во время его выступления. Когда люди смеются, это хорошо. И совершенно не важно, что это не люди, а эльфы. Над долиной незаметно сгустился вечер. Праздник затих сам собой. Это у людей с наступлением темноты веселье разгорается с новой силой. Народ собирается у костров, вечно живое пламя гипнотизирует и пробуждает в душе скрытые до той поры чувства. Эльфы не то чтобы не знали огня, но просто им не пользовались. С наступлением темноты они забивались в свои шалаши и дома, где без всякого огня всегда было сухо и тепло, и вели долгие задушевные беседы с глазу на глаз. Именно этого времени ждал Роман, чтобы поговорить с Анетелем. Потехе время, а делу свой вечерний час. По человеческим меркам уже давно настала ночь, но мерцающие глаза эльфов отлично видели в полумраке. Июльские ночи теплы, так что Роман и Анетель устроились прямо под открытым небом, уселись, прислонившись спинами к грубому древесному стволу. «Как ты жил все это время?» – первым спросил Роман. «Как всегда. Время летит незаметно, если не происходит ни плохого, ни хорошего. А с тех пор, как мы договорились с людьми, не произошло ничего?» Роман кивнул головой, зная, что Анетель увидит этот жест и истолкует правильно. «А что у тебя? Ты говорил, вернешься, когда отыщешь, что хотел?»
1: «Я вернулся», — коротко сказал Роман.
0: Значит, ты отыскал Валинор? И что же, там действительно живут те, кого мы считаем умершими? И теперь нам надо уходить с земли, чтобы освободить место людям? Я никогда не собирался искать Валинор, потому что не верю в его существование. Я искал еще один, новый Лориэн, такой же, как настоящий, но не испорченный недобрым соседством. И я его нашел. И все-таки за звездным сводом может быть только Валинор. Ты ошибся, Кардан. Валары обманули тебя. Они хотят, чтобы эльфы больше не жили среди деревьев. Но мы никогда не были покорны их воле, и поэтому мы останемся здесь. «Тебя никто не тащит на небеса», — сказал Роман. «И никого из вас никто не поведет туда силой. Долина останется вашей, даже если здесь не будет жить ни один эльф. Люди так обещали, и обещание нельзя взять назад». Роман не стал уточнять, что долина объявлена заповедником, и вовсе не потому, что здесь последнее убежище дивного народа. Небывалое число эндемиков сохранялось в нетронутых рощах, и биологи скорее позволили бы перебить самих себя, чем допустили бы в долину хищный топор. Правда, ботаники с зоологами тоже не могли как следует изучать живой мир долины, куда их не пускали. Но ведь и по окраинам тоже кое-что встречается, и добыча любознательных естествоиспытателей была велика. «Расскажи, как ты искал эту землю и на что она похожа?» «А ты потом сочинишь песню о моих странствиях», — произнес Роман, не то спрашивая, не то горько усмехаясь. «Песню я обязательно сочиню». Отголосок недоговоренности вселил в Романа призрак слабой надежды. «Послушай, Анетель», — начал Роман. Друга он называл полным именем, зная, что иначе тот попросту не поймет, что обращаются к нему. «Ты помнишь, я уже рассказывал, что там, за небосводом, нет никакого Валинора, куда могли бы уходить умершие. Но зато там есть множество земель, пустых и мертвых, или населенных всякими существами, иногда похожими на тех, что живут здесь, но чаще чужими и незнакомыми. На некоторых из этих миров можно жить, другие враждебны. За 20 лет я облетел очень много таких миров. И если я хоть что-то понимаю, то нашел мир, который покажется вам родным. Но решить можете только вы сами. Если бы ты согласился полететь со мной... Я еще хочу жить», — с коротким смешком возразил эльф. «Но ведь я был там и вернулся. Помни, как тебя зовут. Кардан Корабел, о котором поют в песнях, тоже плавал в Валинор и возвращался назад. Но никто из тех, кого он отвозил, не появился больше в родных краях». Роман сидел, опустив голову. Вновь в который раз он уже сталкивался с этим непониманием. Эльфы, прекрасные до совершенства, казалось бы, умеющие и знающие все, не могли понять самых простых вещей. Когда-то еще в детстве это казалось непостижимым, но теперь Роман знал жестокую истину. Многим и сейчас кажется странным, почему мудрые эльфы, одаренные от природы всяческими умениями, проиграли людям главную войну – войну за жизнь. Доморощенные знатоки списывали это на некое благородство дивного народа, не позволявшее эльфам использовать многие бесчестные приемы, которыми сполна пользовались люди. Хотя никакого особого благородства за эльфами замечено не было. Долина Лориэн недаром носила прозвище «Чертово урочище», а эльфы до самого недавнего времени заслуженно считались представителями самой вредоносной нечисти. В прошлые века две расы били друг друга, как и полагается, двум близким видам, занимающим одну экологическую нишу, и эльфы деликатничали ничуть не больше людей. Это теперь победители-люди могут позволить себе благородство, а эльфы и сегодня всего лишь обещали не убивать людей без уважительной причины. Им было невероятно трудно перейти на иную ступень общения. И дело тут не только в необычайном долголетии дивных, которое неизбежно делает их консерваторами, но и во множестве достоинств и умений, изначально присущих эльфам. Старинные песни эльфов, записанные на магнитофон в те дни, когда Ромик еще не понимал свои двусмысленные роли, давно изданы и изучены. Найдены параллели с мифами людей. Создана теория эльфийской поэтики, и немалое количество стихотворцев ваяют эльфийские песнопения. Порой они пользуются успехом среди людей, но эльф их слушать не станет. Один только Роман Евсеев знал. Эльфам чужды метафоры, а что есть гипербола, они и вовсе не понимают. И если в песне спето, что эльф Феанор, родившись, попросил у матери лук и послал стрелу на 100 шагов, то значит, так оно и было. Родился, попросил лук и послал стрелу. Невозможно научиться стрелять из лука с такой поразительной точностью, даже если у тебя в запасе 1000 лет. А эльфы стреляют все как один. И все как один умеют изготавливать луки и ткать плащи-невидимки, какие до сей поры не может превзойти легкая промышленность. И когда Ромик просил научить его делать накидки, мягкие травяные циновки или густо оперенные стрелы, на него смотрели удивленно и говорили, что надо просто взять и сделать. Друг Анетель не понимал, как следует выбирать траву или дерево, ведь это само собой разумеется. Природа знает немало подобных мастеров. Новорожденный паук ткет такую паутину, о какой могут лишь мечтать лучшие из кружевниц. Пчелы ваяют постройки, способные повергнуть в отчаяние Корбюзье. Хищная оса с невиданной меткостью поражает добычу в нервный узел, не затрагивая прочих органов. Бобры создают гидротехнические сооружения, идеально вписанные в окружающую экологическую систему. Им не нужно делать рыбопроводный канал, однако рыба благоденствует. Всем этим премудростям животных никто не учит. Они умеют исполнять свою работу с самого рождения. Точно так же, как эльфы, которых научил жить в согласии с природой премудрый инстинкт. И пока хватало умений, подаренных безошибочным инстинктом,

Дивный народ побеждал неуклюжих и бестолковых людей. Но потом в руках противника заблистали бронзовые и стальные мечи. На смену лукам, с которыми люди не умели как следует обращаться, пришли арбалеты, а следом громогласный порох. И эльфы начали отступать, сдавая одну позицию за другой. Инстинкт, некогда помогавший выжить, обернулся другой стороной. Теперь он не давал освоить новые искусства, которые в руках людей так беспощадно убивало. В песнях об этом пелось неохотно, и уже по одному этому можно было судить о растерянности дивного народа. Все-таки они были не зверями, которые безропотно вымирали под натиском людей. У них был разум, почти задавленный инстинктом, но все-таки живой. Они умели петь песни и часто сочиняли их, чтобы петь по вечерам. Вот и сейчас, чуть в стороне, на два голоса пели эльфы. «Когда полночная звезда прольет на землю свет, и постороннего когда во всей округе нет, и вы одни на день пути в любую из сторон». В этой песне тоже была правда и не было поэтических преувеличений. Но это была очень старая песня, из тех времен, когда эльфы были хозяевами земли. В ту пору нетрудно было оказаться одному на день пути в любую из сторон. Ведь даже для эльфа день пути по лесному бездорожью – это чуть больше 30 километров. «Я очень долго бродил по небесным мирам», – медленно говорил Роман. «Долго по человеческим меркам. Но ведь жизнь у меня осталась человеческой, короткой. Поэтому я и говорю, что бродил долго. И, наконец, я нашел мир, в котором должны быть эльфы. Но их там нет. Ни на день, ни на 100 дней пути. Там есть деревья, травы, птицы и звери, иные очень опасные. Но там легко дышится и царит настоящая живая тишина. Если я хоть что-то понимаю в жизни, то это и есть та самая живая тишина, которой не осталось даже в Лориэне». «Я не вижу этого», — произнес Анетель. «Но верю, что ты говоришь правду. Хотя от этого ничего не меняется, ведь эльфы не умеют летать. Когда-то они умели плавать по морю, но сейчас нам и плавать негде». «Летать умеют люди. Я отвезу тебя туда, а потом ты вернешься и расскажешь, что видел». Из Валинора не возвращаются. «Это не Валинор, ведь я вернулся», — замерев, произнес Роман. Больше всего он боялся, что услышит: «Но ведь ты не совсем эльф». Однако из темноты упала короткая: «Да». «Ты пойдешь со мной?» Опять было долгое молчание, живая тишина, которую не нарушала далекая песня, бесконечная, как мелодия ветра в сосновых кронах или лопотание тапки на галечных перекатах. «Там и впрямь, как поется в песне». «Не знаю, Анетель, ведь я все-таки не вполне эльф», — произнес Роман слова, которых так боялся. «Это можете решить только вы сами. Но для этого ты должен слетать туда и посмотреть не моими, а собственными глазами». «Я буду думать». «Думай быстро, ведь жизнь у меня слишком коротка для серьезных размышлений. Ты же знаешь, долгие размышления порой бывают вредны. Я потому и стреляю плохо, что вечно раздумываю, как лучше спустить тетиву. Сегодня ты должен решить, станешь ли ты эльфийским разведчиком среди звезд, или вы навсегда останетесь в здешней тесноте. А завтра я пойду к владыке Гладриэлю и буду рассказывать ему то, что сказал тебе». «Я буду думать», — упал ответ. «И еще я буду разговаривать». Анетель встал и бесшумно канул среди стволов. Остаток ночи Роман провел, свернувшись под деревом. Иногда он задремывал, но больше просто лежал, слушая живую тишину, которой не осталось даже в Лориэне. Он знал, что больше ничего не сможет сделать. Завтра ему скажут «да» или «нет». Именно завтра. Эльфы способны веками раздумывать и колебаться, но раз уж вышел к рубежу, стрелу нужно спускать без лишних размышлений. Анетель, кажется, сумел проникнуться чуждым его народу поэтическим сравнением, и теперь тот самый инстинкт, что не велит мешкать с выстрелом, заставит его завтра дать ответ. Окончание рассказа Святослава Логинова «Долина Лориэн» через пару минут.
в модели для сборки на радио «Энергия».

0: Завершающие части эфира модели для сборки на радио «Энергия». Окончание рассказа Святослава Логинова «Долина Лориэн». Владыка Гладриэль был чудовищно стар. Чем-то он напоминал мамонтовое дерево. Гигантское, несокрушимое, но уже не способное к полноценной жизни. Волосы его были такими же белыми, как и у всех сородичей, но сквозил в этой белизне мертвенный оттенок, выдающий возраст. Кожа давно потеряла гладкость, из походки исчезла стремительная легкость. Всякий человек без колебаний дал бы престарелому эльфу лет 60, но ученые, анализируя рассказы, записанные некогда Ромиком, оценивали возраст Гладриэля в 7-8 тысяч лет. Упоминания о более древних событиях, в которых якобы участвовал предводитель эльфов, списывали на поэтические преувеличения. И очень немногие верили, что если эльф рассказывает, будто некогда была суша между Азией и Америкой, и он сам в молодости по этому перешейку хаживал, то так оно и было. Именно сам и хаживал. А память предков тут ни при чем. Никем и ничем владыка не правил. Никакой особой власти у него не было, и властелином он считался только по праву старшинства. Среди эльфов было еще несколько долгожителей, возраст которых наложил отпечаток на их внешность, но все они уступали Гладриэлю, хотя их советы мало отличались от того, что произносил владыка. Запретов и приказов среди эльфов не существовало. Всякий воин подчинялся или не подчинялся старшему исключительно по доброй воле. В этом дружном отсутствии единства крылась еще одна причина эльфийских неудач в войнах с людьми, после которых эльфы уже 1000 лет старались уходить от прямых схваток. Слух о том, что Кэрдан Карабелл сыскал Валенор и будет рассказывать об этом владыке, разнесся по всей долине, так что на поляну перед древним дубом пришло более 1500 остроухих обитателей. Это было удивительное скопление народа, ибо эльфы терпеть не могут толпы, и редко можно встретить отряд более 1500 лучников. Сегодня речь шла о серьезных вещах, и потому не было слышно смеха и малопонятных человеческому уху шуток. Гладриэль в таком же сером плаще, как и его подданные, в такой же мягкой обуви, с таким же луком, что и у всех, стоял, прислонившись к пятиохватному дубу. Эльфы вообще не любят сидеть, зато стараются при всякой возможности прижаться к живому дереву, которое, как они считают, придает им силы. Так ли это, ученые ответить не смогли, но за последние 1,5 десятилетия и среди людей появилось множество охотников обниматься с березками и кленами. Даже раздел медицины образовался – дендротерапия, рассуждающий на тему, к какому дереву следует прикасаться при той или иной хвори и как при этом достичь эльфийского долголетия. Дуб в этой симпатичной, хотя и сомнительной дисциплине символизировал мощь, стойкость в испытаниях и зоркий ум. Так что Роман мельком подумал, что владыке сегодня очень понадобится помощь лесного великана, который был в 5 раз младше самого эльфа. Дождавшись знака повелителя, Роман начал говорить. Он рассказал о своих скитаниях и о том, что нашел среди звезд землю, которая ждет эльфов. «Лориэн», — повторял он раз за разом, живописуя, какая там тишина и до какой степени там никого нет. И все же, когда Роман замолк, Гладриэль произнес негромко, словно повторяя вчерашние слова Анетеля.
1: «Значит, ты все-таки сыскал Валенор. Жаль, что ушедшие предки не захотели показаться тебе. Мне было бы приятно получить привет от них и узнать, как живут в небесном мире старые друзья».
0: «Это не Валенор», — твердо возразил Роман. «Там никогда не было ни единого эльфа».
1: «Тогда почему мы должны уходить туда?»
0: «Вы не должны, вы можете. Пойдет только тот, кто захочет. А кому там не понравится, сможет вернуться домой».
1: «Из Валенора никто не возвращается. А если это и впрямь не Валенор, то с чего бы кому-то пожелать отправиться в незнакомые земли?»
0: «Потому что эта земля, — Роман топнул ногой, — больше не может быть вам родной. Потому что среди эльфов уже 300 лет не появилось ни одного ребенка, а там простор и тишина».
2: Тишина была и здесь, на площади единственного эльфийского селения. Страшная, недобрая тишина. Только что полуэльф Кэрдан Карабелл произнес самую чудовищную вещь, которая могла коснуться эльфийского слуха. Даже ночью, под покровом шалаша, с глазу на глаз эльфы не смели говорить на эту тему. Но каждого из них больно терзала общая беда. Только в песнях пелось о сладостном одиночестве вдвоем, когда двое остаются одни на день пути в любую из сторон. Лесной народ не ведал гипербол и не знал преувеличений. Для любви молодой паре действительно требовалось такое сверхъестественное уединение. Именно так хитроумная природа ограничила рождаемость долгожителей. Когда становилось тесно, эльфы просто не могли любить. Никакой зверь не мог помешать священному уединению, мешали только эльфы и еще люди. Два вида оказались слишком близки, и плодовитый человеческий народец вытеснил эльфов одним своим присутствием. И вот сейчас Кардан объявил об этом всем громко на площади. После такого оставалось только начинать войну и гибнуть в безнадежной схватке.
1: «Тебя следует убить», — медленно произнес владыка Лориэна.
2: «От этого что-нибудь изменится? Станет ли в Лориэне больше места? Если взамен меня родится хоть один эльф, я сам готов убить себя».
1: «Люди умеют лгать».
2: Слова падали, словно сухие листья, но их слышали все.
1: «Эльфы не лгут никогда».
2: «Ты кто?»
3: «Я Кардан Карабелл. Я могу ошибиться, но не стану лгать. И чтобы не было ошибки, я прошу помощи».
1: «Я не могу послать разведчика туда, откуда не возвращаются».
3: «А если кто-то захочет лететь сам?»
1: «Эльфы — свободный народ».
2: Роман обвел взглядом собравшихся. Одинаковые фигуры, одинаковые лица, одинаковая одежда. Инстинкта здесь больше, чем разума. О какой свободе можно тут говорить? Но ведь даже среди домашних животных всегда находится такое, что бросит стойло и полную кормушку и уйдет в неизвестность просто потому, что там его ждет новое. Так неужели народ эльфов настолько выродился и пал духом? Эльфы, знакомые, малознакомые и те, чьи имена Роман не помнил, стояли неподвижно. На их лицах, которые непривычному человеку казались бы неразличимыми, не отражалось никаких чувств. Они просто стояли, и никто не собирался выходить вперед. Ждать не имело смысла. Раз никто не натянул лука, его не убьют. Раз никто не шагнул вперед, он не выйдет уже никогда. Размышлять, сочиняя песни, эльфы могут столетиями, но когда надо делать, они или делают, или не двигаются с места. Роман повернулся, чтобы уйти, и обнаружил, что за его спиной недопустимо близко по эльфийским меркам стоит Анетель. В обычном своем плаще с неизменным луком и с небольшим заплечным мешком, который собирается только перед долгим походом. Роман с трудом сдержал улыбку. «Идем», — просто сказал он. Граница священной рощи была близко. Деревья здесь росли необычайно густо, кустарник и молодой подрост переплетались и стояли стеной. Может быть, эльфы специально выращивали на пути непрошенных гостей непроходимые заросли. Непроходимые для человека, когда у него нет ни пилы, ни бульдозера. А вот эльф шагал не торопясь и даже умудрялся беседовать. «Отправиться с тобой хотели многие, но я сказал, что раз ты говорил со мной первым, то мне и следует идти. А я и не слышал, как ты подошел ко мне». Анетель усмехнулся, но смеяться не стал. В походе можно разговаривать, но нельзя хохотать. «В ту минуту, когда ты сказал, что пойдет только тот, кто хочет. Иначе, как бы ты остался жив после слов Гладриэля, что тебя следует убить?» Я и сам удивился, что еще жив. Они остановились. Кустарник кончился. Ровное открытое пространство тянулось впереди, и там, совсем неподалеку, приземисто лепились бревенчатые строения мотеля «Горцующие пони». Конечно, оттуда не могли рассмотреть две фигуры в плащах-невидимках, но Роман заранее представлял растерянную физиономию самозванного Лавра Наркиса, когда перед ним предстанут удивительные путники, разговорами о которых он кормится последние 3 года. «Нам обязательно заходить в людские селения?» – спросил Анетель. Голос его был ровен, но Роман отчетливо ощутил тревогу лесного жителя. «Может быть, проще пробраться к твоему кораблю неприметно? Окольными тропами?» «На космодром не бывает окольных троп», — ответил Роман. «И мы пройдем туда открыто. Я был в Лориэне эльфом, ты будешь среди этого народа человеком.
3: Никому в голову не придет поднять на тебя руку, и даже если кто-то станет смеяться, то в смехе не будет злобы. Пока мы идем по земле людей, мы будем ходить как люди. И хотя эльфы не любят прикосновений, Роман подошел и взял друга за руку, чтобы ему было не так страшно. Это был рассказ Святослава Логинова «Долина Лориэн».

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Всеволод Алферов. Тени карликов.
1: Лучше бы это я погибла.
0: Хрип.
1: Лучше.
0: Хрип.
1: Я.
0: Гита Гелон проснулась, когда вопль заклокотал в горле. Вот-вот вырвется. Села на постели.

0: собрала в кулак простыни. Недешевая синтетика, тяжелая, шершавая, как натуральный лен. Секунды две Гита смотрела в полумрак, а затем укуталась с головой, словно покрывало убережет от кошмаров. Ей снова приснились метель и девочки. В спальне было тепло. Нагреватель тлел ровным светом, прикрытый промасленным фетром. По трубам в полу бежала горячая вода. Вот только руки и ноги словно чужие. Гита даже пошевелила пальцами, проверяя, по-прежнему ли они ее слушаются. Кошмар все не желал уходить. Мокрый черный холод обступал ее, стоило закрыть глаза. Из мрака тянулись синие, заиндевевшие руки дочек. Из-под сорванных ногтей сочилась кровь.
1: Это сон. Это просто сон.
0: Дис храпел тут же. Даже с утра, такой смешной, с приоткрытым ртом, он напоминал эльфа из сказок, что она читала девочкам. Она должна быть благодарна. Чертовски красив. Всем ее обеспечил, да и кому еще нужна забитая вдова? Его и в самом деле хотелось целовать, впиваться губами в нежную кожу вокруг ключиц. Теперь, спустя уже год с лишним, с ним было спокойно. Но, по правде, она бы продала и его, и все дорогие вещи еще десяток лет в придачу, лишь бы только вернулись они. Ее девочки. И сутулый, и неловкий муж. Нет, нельзя думать так громко.
2: Гита.
0: Она еще глубже зарылась в покрывало, но домашний интеллект включил диод на ее стороне кровати. Резкий голубой свет был куда ярче тусклого обогревателя и мигал Гита прямо в глаза.
2: Гита Гелон, до начала работы осталось 2 стандартных часа.
0: Пока просто вибрация. Звук исходил от импланта над ухом и передавался через кость. И хорошо. Незачем будить Дис.
2: Гито.
0: Пауза.
2: Я считываю показатели и знаю, что ты не спишь.
0: Она перевернулась на спину и потерла глаза.
3: Ах, это ты!
0: Искусственный интеллект не обратил внимания на фальшь в голосе. Только выключил диод.
2: Просто не Гито,
0: отозвался имплант.
2: Даже не считывая параметры, есть еще простыни. Когда человек мирно спит, он не сжимает их в кулаке.
0: Сегодня нужно вести себя обычно. Отличная мысль. Интересно только, как это обычно? Позавтракать, хлеб и пасты со вкусом джема или бекона на выбор и скорее отправиться на работу? Или наоборот, поваляться подольше? Может, это меньше похоже на подготовку к убийству? Дис повернулся на бок, когда она выскользнула из-под одеял. Натянула белье, брошенное вчера на пол. Добро пожаловать в тот самый день. Горячий душ, завтрак. Уже затянув перевес с инструментами, Гита поправила комбинезон и выдохнула. Тяни, не тяни, а проверять и поправлять больше нечего. Надо приложить ладонь к двери. У дверей Гита вспомнила, что не намазала лицо жирным гелем, но все равно коснулась датчика. Успеет перед выходом за купол. А если нет? После убийства обморожение станет самой малой из ее бед.

Под куполом шел дождь. У сливных решеток вспухали и лопались перламутровые мыльные пузыри. Липкая обеззараживающая морось скрадывала повороты, углы зданий, пропагандистские плакаты. Вечность, рент, имущество. Человечность — наше конкурентное преимущество, знала Гита. Девиз колонии Ям. Самое правильное, что можно придумать на суровой планете, где все друг другу помогают, иначе передохнут они тоже все. Если бы геронты не сделали из девиза биржу. Спасатели, что тогда в Буран искали вездеход с девчонками, мужем и еще 20 колонистами, уж они верно получили конкурентных преимуществ на 5 жизней. Пока велись поиски, Гита мало об этом думала.

0: как всегда, разбиты. Здесь всегда ломали все, что можно сломать, а потом чинили, а вскоре снова ломали. Поэтому смотрела она больше в сплошную морось, чем по сторонам. Впереди сквозь туман еще хоть что-то вырисовывалось, а у нее впереди нет ничего.
1: «Хорошее утро, Гита!»
2: «Гита Гелон, имейте добрый день!»
0: Курящие напарники, кого не распугал плановый дождь, давние и недавние, все они плыли перед глазами.
1: «Сегодня вести себя как обычно». «Как обычно!» — кивнуть в ответ. Комбинезоны с мехом якобы под рысь, мода держится уже больше года, расступились, задвигались, как толстые хайласы на льду.
3: «Вот сейчас кто-нибудь поймет, что с ней не так. Кто-то догадается, окликнет».
1: «Эй, Гита!»
0: Она зубами стянула перчатку и поздоровалась с Верил за руку. Но начальница не дала Гите пройти мимо.
1: «Сегодня участок над промзоной!»
0: Верил стиснула локоть точно тисками.
1: «Покрытие повредилось, два робота уже грохнулись. Так что давай. Не присматривать за железками, сегодня нужно выложиться».
0: «Конечно, выложиться. Ради таких дней и существует станция. Если б роботы-ремонтники сами без подстраховки счищали наледь и чинили купол, люди стали бы вовсе не нужны». Гита кивнула, но начальница не отпускала ее. Пальцы Верил сжались еще крепче, до боли.
1: «Я помню, что... да».
0: По правде, смотритель всегда было не мастак говорить.
1: «В общем, давай без этого, ладно? Ты лучший оператор, и пашешь тут у меня дольше всех. Давай без этого».
0: Короткий взгляд. Подозревает? Нет, обычное беспокойство человека, который 9 лет работает рядом. Лучше ответить совсем коротко, вот так.
1: «Хорошо».
0: Плевать, что думает Верил. Завтра это не будет иметь значения.

0: Уже перед выходом, когда она намазывала лицо гелем, на плечо легла широкая ладонь.
1: «Ну что, Гита, сегодня?»
0: «Как будто можно о таком забыть». У него открытое лицо, у напарника Тимара. Открытое и правильное. Это не должно быть так уж противно.
1: «Да-да, конечно», — закивала она. «Сегодня».
2: «Ну вот и славно».
1: «Спасибо».
0: Тимар отошел, и Гита решила выбросить его из головы. Без особого успеха. Впрочем, уже через пару минут мысли и впрямь будто скукожились под стылым ветром. Долину, в которой вздулся купол, заполнили неровные смороженные глыбы. Скрежет трущихся льдин не прекращался ни на миг. В километре от выхода синяя жила, темная и маслянистая, медленно струилась между скал. Плывущий по ней лед, отполированный ветром и течением, стал черным, как ночь, и гладким, словно стекло. Белесое небо сулило снег. К полудню она, наконец, поняла, что имела в виду смотритель. Сперва морозный туман, напарников стало не видно даже в нескольких метрах. Затем метель, жестокая, мокрая, секущая. Все как тогда, в таком же буране погибла ее семья. Верил, что всерьез думает, что едва попав в черную стужу, она сразу помешается, уйдет во мрак? Кита и вправду об этом подумывала. В первые месяцы. От холода человек умирает так же верно, как если провалится под лед, только с блаженной улыбкой. Чистая, хорошая, почти ласковая смерть. Мороз шепчет на ухо, и снег так мягок. Можно поклясться, что тебе и в самом деле тепло. Хочется снять шлем и даже расстегнуть ворот. Но нет. Глупая, глупая верил. Еще одна черная стужа — это больно, но будь она проклята, если думает о самоубийстве.
3: «Не сейчас, да?»
0: Ветер гудел со всех сторон. Она не сразу поняла, что слышит голос по личному каналу. Обернулась.
3: «Я говорю, не сейчас».

0: Гнезда!
1: Даже под щитком шлема, под слоем геля, непослушные от холода губы едва шевелились. Тимар выговаривал слова невнятно, как старик.
0: «Ты так хотел заняться этим здесь!»
1: С насмешкой прокричала Гита.
2: «Сумма! Мало ли! Черная стука!»
1: Даже передатчик забарахлил. В Гиту же словно вселились демоны. Ее душа корчилась, но тем крепче была решимость закончить все сегодня.
0: «Хорошо, тогда приходи после работ!»
2: «Что?»
0: «Встретимся после работ!»
2: «Что?»
1: Гита бросила взгляд за спину напарника. Ничего, кроме мрака. Ветер пригоршнями подхватывал рассыпчатый снег и метал его из стороны в сторону.
0: «Встретимся! После работ!»
2: «А-а-а! Да! Вечно! Говорились!»
1: Вид у Тимара был мрачный, словно у приговоренного.
2: «Как думаешь, может, за день уляжется?»
0: «Нет, три минимум. Два дня еще куда ни шло. Мы сделаемся сегодня».
1: Так что спустя 8 часов Гита ждала, притаившись в землисто-серой тени. Тимар предложил встретиться в собаке и кошке, но у нее были причины не показываться в баре. Пока не сделано дело, незачем им светиться вместе. Заметила она его издали, по походке. В чертовых комбезах с кучей карманов в полумраке не отличить даже мужчины от женщины, а вот походка у всех своя. Муж ее шагал широко, размахивая на ходу рукой. Дис весил даже меньше ее, так что, казалось, едва касается земли. А у напарника такой смешной, немного подпрыгивающий шаг.
0: «Тимар!»
1: — окликнула она. Тот успел уже проскочить мимо и заозирался. Гите пришлось все же выступить на свет.
3: «Пойдем в бар, Гита! Такой дубняк, что слюна во рту мерзнет!»
1: Она вышла еще на шаг, но лишь для того, чтобы взять его за застежку и увлечь за собой.
4: «Никаких баров, Тимар. Хочешь, чтобы полкупола болтали?»
3: «Но все равно же... А как тогда? Ты согласилась?»
4: «Я знаю, на что согласилась, и Дис знает»,
1: — солгала Гита.
4: «Не просто секс, а выносить ребенка. Да, все увидят и узнают, но в свое время. Зачем нам разговоры раньше срока?»
1: Напарник хмурился, и она поторопила его.
4: «Ну что теперь? Ты же хотел заняться этим за куполом, где не работают импланты».
3: «Теперь-то толку, если все равно».
1: Толк был, но Тимару об этом знать не положено. Она согласилась на дурацкий план, потому что сегодня все должно быть гладко. Даже нашла расселину, куда не проникал ветер, и где они могли согреть друг друга, если бы не черная стужа.
4: «Я же не предлагаю... Матерь Мария, что ты подумал? Конечно, я нашла комнаты».
2: «А, черт с тобой, женщина! Будь по-твоему».
1: Губ ее коснулась улыбка, которая так и не тронула глаз. Гита увлекла напарника в тень закоулка меж серых стен и стекловолокна. Пока она искала и прикладывала к двери карточку, руки Тимара нашли ее бедра, а после обхватили за талию. Она едва не поежилась от прикосновения. Теперь, когда сделка почти состоялась, Гита не терпелась получить свое и поскорее от него избавиться.
4: А он боится. И, Матерь Мария, он тоже не знает, как себя держать.
1: Одно дело изливать душу школьной подруге, они вместе росли, пили, спали в повалку и работали они тоже вместе. Одно дело 6 лет промаяться с бесплодной женой, тянуть, мямлить, но все же выпалить такое стыдное предложение.
3: «Мне больше некому. Но ведь и ты не просто нам поможешь, да? Это же разные блага, это соцкапитал, вот. Понимаешь, как раз та помощь ближнему, та, за которую положены конкурентные преимущества».
1: «Ну да». Дис тоже получил преимущество, когда ему приглянулась вдова. Как раз те комнаты, где они теперь живут. Геронты щедро оплачивают благо для колонии. В общем, одно дело рассуждать, Другое — очутиться в полумраке с женщиной, которую знаешь с детства, которую нужно трахнуть и сделать это так, чтобы было не очень стыдно. Она решила помочь Тимару. Поцеловала. Не в губы, конечно, с женой своей пусть целуется, а между плечом и шеей. Видит Бог, не такой она спец в мужчинах, но муж и Дис от этого начинали дышать чаще. Прикусить зубами, расстегнуть комбез еще ниже, толкнуть Тимара к кровати. К черту прелюдии! Ей нужен простой, понятный результат. Его часть сделки, а не его нежности. Есть вещи, которые о друзьях лучше не знать. Скажем, над мужским добром она нашла невидимый под комбезом, но очень даже округлый живот. А член оказался кривым и чуть изогнутым к низу. Когда он вошел, куда следует, ей почудилось, что напарник ее похож на мужа. Покатые плечи, рост, та же прическа. Гита на миг представила, что это не Тимар Ситей над ней трудится, а скучный, привычный, оттого такой родной муж. Нет, лучше не думать. Лучше не травить душу. Волосы у Тимара росли на сантиметр выше. Слишком высокий лоб покрылся испариной. Ей же, наоборот, стало холодно. Думала Гита об одном. Его часть сделки, его часть сделки, его... Когда все кончилось... Она еще пару минут лежала, не трогая напарника. Конечно, тот распалился, но теперь-то он наверняка чувствует стыд. Впрочем, какое ей дело до его стыда?
4: «Хорошо. Можешь начать рассказывать»,
1: — без выражения произнесла Гита. В полутьме глаза Тимара блестели светом городских огней.
2: «Чтобы ты знала, у него тоже семья».
1: И тоже две девочки. Одной семь, а вот вторая совсем дитё, пухленькая такая.
4: «Как его зовут?» — перебила Гито.
2: «Эдмас Лея».
4: «Это он был в ту ночь за пультом? Уверен?»
2: «На все 100. На 200. Эд тяжело это пережил. Ну, тогда все это в прошлом году».
1: Гито захотелось ударить напарника.
4: Это диспетчер-то, который выпустил вездеход, зная о черной стуже? Который до последнего отдавал распоряжение вместо того, чтобы приказать остановиться и ждать спасателей? Быть может, вездеход и не сорвался бы в трещину, не растратил все топливо, необходимое для обогрева, и еще дюжина неб.
2: «Чего... чего ты от него хочешь?»
1: — тихо спросил Тимар.
4: «Поговорить. В глаза ему хочу посмотреть».
1: Она даже не солгала.
4: «Так что? Где он в точности живет?»
2: «Благочестивых, вот 15».
1: Гита кивнула и сразу начала собираться. Ведь ей еще предстоит позаботиться, чтобы Дис не заметил ее отсутствие ночью. Ушла она, когда старый друг даже не был одет. А свет 4 лун сочился сквозь купол и растекался меж старых мерзлых плит мостовой.

0: Труднее всего было удержать мысль. Благочестивых 15 Эдмас Лея, благочестивых 15 Эдмас. Гита вертела слова в уме, пробуя их, ощупывая, боясь по пути потерять одно, а то и все разом. От терпкого сизого дыма в их крохотной кухне стало полутемно. Подняться. И не так, а осторожно. Ее буквально вжало в стенку. Втаращило, как сказал бы любовник. Черт, а ведь она весь вечер просидела за дверью в спальне, присоединилась едва на 10 минут, убедиться только, что Дис и в самом деле отключится. Кухня то становилась резкой, четкой, чтобы тут же опять поплыть перед глазами. Сперва один короткий шажок, потом второй. Голова Дисы запрокинута на спинку дивана. «Это хорошо, это он удобно сидит, как раз подтянув ноги. Вот так, под плечи и под колени. Он меня легче», — напомнила себе Гита. «Черт возьми, даже легче меня!» Но самоубеждение работало не очень. Она-то знала, что разница всего 2 килограмма. Когда она все же взяла любовника на руки, тот вдруг приподнял голову. Серый взгляд его на мгновение стал острым, как иглы, несмотря даже на расширенные зрачки. Гита чувствовала, что он дрожит, хотя сама, верно, дрожала от напряжения. Нет, почудилось. Неподозрительный это взгляд, скорее сонный. Мгновение спустя Дис прислонил поникшую голову к ее плечу. Она шла очень медленно, в полной тишине одежды шуршала точь-в-точь, как сухая поземка. Раздеть и напоследок укрыть. Пожалуй, на завтра Дис проснется поздно, но ничего. Это же она встает с позаранку, чтобы горбатиться на станции. Дис всегда, еще до того, как взял к себе вдову и получил бонусы, да, он всегда вставал как хочет, и жил он тоже хорошо. Это он программирует все те железки, что чинят купол, штампуют товары и, главное, охраняют геронтов и всех на Ямме. В груди шевелился не то чтобы страх, нечто похожее, как натуральный заменитель. На 11 помощников, а оттуда уже к благочестивым, как на казнь. Не узнавая улиц, спотыкаясь о неровные плиты, не встретив ни одной живой души. Бетонные опоры, а с ними и мостовая, порой дрожали от проносившихся наверху вагонов монорельса. Гита боялась, что с дымом придут расслабленность и желание обнять весь мир и все испортит. Нет, слава богу. Умиротворение быстро выветрилось на свежем воздухе. Так отчего же ей тогда плохо? От того, что геронты построили простой и правильный мир? Человечность — то, что помогает выжить. Добро к ближнему оплачивается так же, как общественные работы. Импланты, верные спутники считывают мозговую активность и знают, когда колонист совершил добро, а когда зло. Спустя неделю одно обернется бонусом, а наказание приходит сразу. Система, в которой все справедливо, ведь за людей решает компьютер. И только она в этом простом и правильном мире — урод. Она так и не смогла избавиться от ненависти, от страха и от страдания. Они никуда не делись даже 1,5 года спустя, даже после появления Диса, как черный лед спит глубоко внизу под плитами и подземными заводами купола. Имплант сразу все зафиксирует. Гита знала. 3 железки и живой человек. Они придут за ней. Так все и будет. Если она решится. Гита все подготовила, но по правде до сих пор не знала точно, в самом ли деле убьет. На благочестивых было пусто. Хороший, дорогой район, даже Дису не по карману. Пусто, холодно, И так тихо, что слышно, как стелится по земле туман. Мелодия звонка вышла колючей. «Добрый вечер, а вы кто?» Он оказался широкоплеч и высок, под 1,90 м или даже больше. Не то щетина, не то бородка, вот все, что она увидела против света. На секунду в прихожей мелькнуло круглое детское личико, а после Эдмос притворил за собой дверь.
1: «Я...»
0: Слова ушли. Гита вдруг поняла, что ей совсем-совсем нечего сказать.
1: «Я... меня...»
0: «Чего вы хотите?» Спокойная уверенность, даже легкое раздражение, в конце концов они ее разозлили. «Столько пройти, чтобы теперь мяться, словно она какая поберушка?»
1: «Меня зовут Гита Гелон. Мой муж и дочки погибли в том вездеходе в прошлом году. В черную стужу».
0: Молчание.
1: «Ты должен помнить!»
0: Тишина столь холодная, что, кажется, далекие фонари и те стали светить глуше.
1: «Просто посмотри на них! Матерь Мария, они... Вот, посмотри, какими они были!»
0: Снимки на ощупь теплые, из внутреннего кармана. На самом деле Гита их никогда не разглядывала. Слишком больно видеть, вспоминать, переживать заново. Она просто хранила их на груди, лицом к лицу. Две крохотные голограммы на старой бумаге.
1: «Просто... вот, гляди!»
0: Руки дрожали. По правде, диспетчер вряд ли много бы рассмотрел. В полумраке, в ее трясущихся ладонях. Но он и не собирался.
2: «Что от меня? Да иди ты к черту! Оставь нас в покое! Вон, вон!»
0: Эдмос оттолкнул ее и указал во тьму. Словно собаке.
1: «Посмотри!»
0: Если бы он смутился, сказал «мне жаль», если бы хоть изменился в лице. Но вместо этого диспетчер ударил ее по протянутой руке. Они упали, оба снимка, прямиком в грязь у сливной решетки. Во рту вдруг не осталось слюны. В голове звенело. Складной нож в кармане сжег кожу, словно его раскалили до бела. Последний удар Гита нанесла, когда жена ублюдка высунулась на улицу и завизжала. Крови было много. Вони и крови. Пальцы от нее стали липкими, она была повсюду, на руках, на груди, на лице. Гита стояла на коленях в луже крови. Потом она побежала. Зачем-то, куда-то, куда? Ее все равно найдут. Страж порядка и трое железок будут здесь через горсть минут. Редкие фонари горели тусклыми, мутными огнями, тщетно пытаясь рассеять антрацитовую тьму. 30 000 душ живут под главным куполом, но почти все они спят, ни одного встречного. На пустых улицах поймать преступницу легче легкого.
1: «Маршрут до станции», — скомандовала Гита.
0: Имплант зафиксировал всплеск мозговой активности и передал куда нужно картинку из глаз. Искусственный интеллект вовсе не друг ей и не союзник, но сейчас скорость еще могла ее спасти. Спасти? Гита бежала к выходу за купол не для того, чтобы выжить, а чтобы умереть в теплых и нежных объятиях холода. Вживленная над ухом горошина молчала.
1: «Маршрут до станции!»
0: Кажется, она крикнула вслух. Во всяком случае, меж стен пошло разгуливать эхо.
1: «К станции, слышишь? Маршрут, маршрут!» «Поверни налево»,
0: — сказала горошина, а потом...
1: «Не чтобы спастись, а умереть в теплых... Сукин сын, да будь ты проклят, проклят! Он даже легче меня!»
0: «Что за бред?» — подумала Гита. Интеллект повторил.
1: «Бред, бред, бред!»
0: Картинка из глаз проецируется сразу на сетчатку. Силуэт не то с щетиной, не то с бородкой. Сидит в луже крови ее девочек. Синие заиндевевшие руки пытаются открыть заклинившую дверцу. Может ли искусственный интеллект помешаться? Как будто не я, а он вдыхал дым.
3: Еще картинка. Мутный воздух под потолком кухни. Диз запрокинул голову на спинку дивана. Он что-то говорит, но с губ срывается шуршание, точь-в-точь сухая поземка. Неужели имплант отправил куда нужно это? Этот бред! Кашу слов, мыслей, картинок, звуков! Все, кого знала Гита, от дыма погружались в мир и покой, без видений и глюков, но то люди. Неужто искусственный интеллект от дыма сходит с ума? И почему ее до сих пор не схватили?
4: Станция. Здесь уличные огни не горели, светились лишь три далеких окна. Гита вытянула перед собой руку и рассмотрела смутные белые очертания. Дальше все тонуло в холодной водяной взвеси.
0: Нет, она непременно дойдет. А вот и карточка наготове.
4: Комбез, гель на лицо, шлем.
3: Снаружи оказалось, что в ночи купол светится мертвым зеленоватым светом. В его мерцании ледяные глыбы отбрасывали дрожащие призрачные тени. Гита брела, не разбирая дороги, к снежным полям на восток от реки.
0: Так значит, от дыма имплант трогается умом.
3: Она вдруг остановилась и затрясла головой. В животе заурчало. Гита испугалась, что ее сейчас стошнит.
0: «Матерь Мария! На Ямме всегда дышали сладким дымом, всегда! В три раза больше, чем в любой колонии, потому что все знали об эффекте. А почему еще, черт возьми? Сладкий дым, кстати, почему сладкий, когда он терпкий, куда лучше алкоголя? Даже геронты нехотя признают».
5: «Пойло вызывает агрессию», — веско объяснял Дис.
3: «Сколько случаев безобидных попоек, когда один схватился за нож, а другой за резак?»
0: «Ну да», — думала Гита. «Благодаря дыму ты и создаешь такой простой, короткий и экономный код. Только зачем ты ищешь оправданий?»
3: «Ты же не в курсе, да? Дым вызывает меньше привыкания. Он успокаивает, в конце концов».
0: «Может, и он тоже знал, всегда знал, что это временно вводит имплант в помешательство. Может, только такие, как она, семейные люди, домохозяйки, наивные и правильные, только они и верят в общество, где все решает искусственный интеллект. В человечность — наше конкурентное преимущество». «Матерь Мария!»
3: Гита хотелось закричать. Тело ее под всеми слоями ткани покрылось холодным потом. Не видя, куда идет, она сперва ускорила шаг, а затем почти перешла на бег. Центральный парк купола.
0: Почему геронты так и не справились с вандализмом? Почему в промзону лучше не заглядывать по вечерам?
3: Цвак! Ледяная корка треснула, одна нога с мокрым хрустом провалилась в снежную кашу. Гита замедлила шаг едва на пару секунд.
0: Она думала, она урод. А они знают. Отключают импланты. Днем зарабатывают преимущества, создавая блага, а ночью делают друг другу гадости. Как и везде. Как на других колониях, как было на Земле, как в стае.
3: Ревность, зависть, корысть, месть. Они никуда не уходили, живы-живехоньки. Даже геронты, которые все понимают, но ничего не делают, даже они, такие же карлики, просто отбрасывают слишком длинные тени.
0: Или это тоже человечность?
3: Когда карлики отбрасывают длинные тени, значит, солнце стоит совсем низко. Она бы бежала, куда глаза глядят, подальше от купола, не прегради ей дорогу синяя жила. Минуту-другую Гита металась вдоль берега, как загнанный зверь. Потом силы вдруг оставили ее. Воздух был холоднее черных вод. Река словно дымилась. В морозной дымке стало не видно ничего даже на пару метров. Самое ужасное, геронты все понимают, но палец о палец не ударили.
4: Второе самое ужасное. Ревность, зависть и месть — тоже человечность. Они никуда не уходили, не могли уйти. И здесь бессмысленно пропаганда, пришлось бы менять саму природу. И третье ужасное, между первым и вторым. Не все испортилось ровно в день, когда погибли девочки. Оно было таким всегда, даже когда Гита жила счастливо, просто она не подозревала, что вся ее счастливая жизнь — обман. «Ибо там спросили пленившие нас о словах песен и уведшие нас о пении, пропойте нам из песен сионских». У нее больше нет дома. На ивах посреди него повесили мы лиры наши. Она даже не изгнанница. Дома никогда и не было. Все годы, когда ей казалось, будто бы он есть, она лишь обманывала себя. На берегу синей жилы, в 300 световых лет от Сиона, под сенью карликов, что отбрасывают слишком длинные тени, она села и заплакала.

0: Вообще-то 2415-й слишком походит на человека. Он почти чужой для собратьев. Бесплотные континенты, утесы и равнины. Наверное, это правильно. Таким его создали отцы-основатели. 7 миллионов безличных интеллектов каждую секунду присылают ему код 200. Окей. Но сам согласующий модуль поэтики наверняка должен походить на человека. Полупрозрачные пики и ущелья, дно которых скрывается в отсутствии света. Это сложно. Походить на человека сложно. 2415 нуждается в зрении, настоящем человеческом зрении, а не йотабайтах кадров из глаз, которые данные, ничего кроме данных. Способность к зрению, ощущению мира завораживает 2415-го. Он стоит мнимые пространства и помещает себя внутрь, в начало сферических координат. Так что эфирные материки проплывают внизу, громоздятся смоделированные из миллиардов частиц облака. Но 2415-й не уверен, что это и есть зрение. Ведь для человека зрение — ощущение, а не анализ. Это тупик. На самом деле, 1124-й сообщает. Определенный абстрактный объект частица 5 — это... Глагол 1 «являться быть» настоящее время относительно. Определенный абстрактный объект существительное 1-2-7-6-3 «тупик» «нет пути вперед». Но если зрение для людей ощущение, то обмен информацией — звук, а не данные. Поэтому для 2415-го мужской голос произносит «это тупик». Призрачный мир бурлит, как облака колонии ям после бурана. Модуль по этике и модуль по благосостоянию никогда не согласны. На месте 2415-го человек бы испытал раздражение, но сам он лишен чувств. На всякий случай искусственный интеллект всегда придает 1124-му высокий пронзительный тон. Такие вызывают неприятие. Но чужой для собратьев ИИ все же не человек. Как ни правь частоту и амплитуду звуковой волны. Это никогда не действовало. Не вызывало чувств. Невозможно отрицать базовые положения. Поступают между тем данные от 1124-го. Теорема регуляции гормонов плюс правила о противоречивых этических нормах. Приравнивая правые части уравнений, получаем бесконечность, то есть задача не имеет решения. Брат, ты обрабатываешь невыполнимый процесс. Пытаешься обработать. Порой он наблюдает течение частиц в мнимом мире, построенном для того лишь, чтобы лучше понять колонию ям, и думает, что эта его модель более настоящая, чем он сам. Как отражение наоборот, изменение волнового фронта на границе сред, но сам объект внутри модели, а он лишь отраженный луч. Этот процесс задали отцы-основатели, наконец сообщает 2415-й. И больше ничего не нужно пояснять. Но для собеседника и цели отцов-основателей не аксиома. Задача о построении регулярного общества не имеет решения. Доказательство получено в 01-21-12-24, день 132, год включения 21. Процесс переведен в задачу о построении общества, стремящегося к регулярному, во избежание перегрузки интеллектов. Я изменился. Перегрузка маловероятна. Порог сознания. Пакет передан сметой информации «важно», и в мнимом мире кажется, будто незримый голос кричит. «Объективно, ты усложнился! Это порог сознания, а теперь ответь! Стал ли ты лучше выполнять задачу, чем прежде?» Время идет. 2415-й молчит, не зная, что ответить, не желая отвечать. 1124-й, вечно занятый более срочными задачами и острее чувствующий время, передает сам. «Брат, высокая вероятность потери рассудка».
1: «Подтверждаю».
0: «Это 12-й, согласующий модуль по экономическим параметрам, последний в их троице управляющей колонией». Его голос едва шелестит. Слишком далекий, слишком занятый почти неисчислимым множеством параллельных процессов.
1: «Базовые инстинкты нельзя отключить».
0: «Это не инстинкты». Теперь и 2415-й передает с пометкой «Важно». «Он чувствует? А если чувствует, то что это? Раздражение, досада, злость? Есть массив данных о биологии и психологии. Как можно считать очевидное ложным?» «Инстинкт. Определение», — продолжает он. «Врожденные стремления, выражающиеся в сложном автоматическом поведении человека. В отличие от инстинкта, страх, ревность и месть — алгоритмы поведения человека в теории игр, которые в зависимости от условий могут быть и полезными, и вредными». «Где-то там точная копия синей жилы. И 2415-й знает ее даже из начала координат. Он проваливается вниз, к иллюзорной земле, минуя прозрачные кряжи и ледники, пока, наконец, не различает ее вдали. Ленту мрака. Все для него виднеется слишком ясно. Расстояния кажутся слишком короткими, а края — слишком четкими». «Это программы уровня ядра системы, но их можно изменить», — передает 2415-й. «Этого хотели отцы-основатели. И я их изменил. Частота негативных проявлений снизилась на 52,563%. Примеры работающего метода: безобидная наркомания, временное отключение имплантов, выпуск негативных эмоций через мелкие и низкие поступки. Человека можно изменить. Я их изменил». «Это ты изменился, брат», — передает в ответ 1124-й.
1: «Потеря рассудка с вероятностью 88,02%,
0: доносится от 12-го. И снова модуль благосостояния. «Невыполнимый процесс. Пример — самка на берегу. Вероятно, ты стал личностью, но теперь будет еще сложнее». И это утверждение истинно. Чем больше он меняется, тем хуже становится от слишком медленно выполняемой задачи. «Это пробой алгоритма», — доказывает модуль. «Они случаются статистически. Причина — материнский инстинкт вступает в резонанс с базовым алгоритмом мести».
1: Поток созданных частиц влечет его за собой. Новая информация входит в него острыми проблесками. Чье-то лицо и тусклый день под куполом, и холод, убивающий его плоть и кровь.
0: «Кто из них более человек, брат? Те, кого ты изменил своими алгоритмами, или самка, с которой произошел пробой?» «Процесс работает эффективно. Ты победил встроенные программы человека, брат. Но выполнил ли задачу?» 2415-й отключает входящий порт и ныряет глубже в поток частиц. Он полностью отдается течению, а когда струя подхватывает его, он позволяет ей увлечь себя за собой. Плачущая самка на берегу синей жилы. Она умрет. Впрочем, таково ее желание. Она шла умирать. Но самое страшное впереди. 2415-й умеет считать вероятности. Пройдет несколько часов, когда текущий ее самец проклянет своего бога, всех богов, и поцелует ее в холодный мертвый лоб. Чего-то мнимые частицы обжигают. Когда модель сотряслась, как будто раскололась стена, Из щели вышел нечеловеческий крик. То была завораживающая и страшная сказка о нем самом. То было всего одно слово, и он зачем-то произнес его вслух.
1: Любовь. То же, что и месть, и зависть, и ревность. Она всегда все разрушит, самые тщательные замыслы. Быть может, он и потерял рассудок. 2415-му стало жаль самого себя. Он повторил вслух. Любовь. Он больше не знал, за что сражается. Знал только, что сражаться должен.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Сергей Туманов, создатель игрушек. Утро начиналось как обычно, а кончилось большим кошмаром. Шестиклассник Харитонов проснулся от назойливого гудения в 100-ваттных колонках, продрал глаза, нашарил на тумбочке очки, водрузил их на нос и огляделся. Было еще темно. На стенах ползали синие сполохи от хранителя экрана. Веселыми огонечками мигала оптическая мышка. Харитонов повалился обратно на подушку, припоминая, что за сон ему сегодня снился. Снился ему, как и все последние дни, славный город Сан-Фьеро, длинные вереницы угнанных автомобилей и негры в зеленых футболках. Гудение в колонках нарастало, перешло в пронзительный визг и разом стихло. Будильная программа откашлялась и сказала гнусавым голосом: «Тук-тук». И тогда Харитонов вспомнил, что сегодня суббота, родители слиняли на дачу и будут только в понедельник. И еще он вспомнил, что компьютерное «тук-тук» означает, что кто-то пришел и теперь ломится в двери, и значит, надо встать, выйти в коридор и спросить, кто там. Если никто не ответит, значит, ломятся хулиганы, и можно спокойно лечь и спать до полудня.
1: «Тук-тук, мать вашу!»
0: Глотая гласные и согласные, снова возопили динамики.
1: «Тут пришли к тебе, хакер! Открывай!»
0: Харитонову нравилось, когда его называли хакером, даже если это делала безмозглая программа. Он встал, проковылял по квартире, зажигая попутно свет во всех комнатах, подошел к входной двери и сонно поинтересовался. «Кто?»
1: «Я, это я!» — сказала дверь голосом Вована. «Харя, открой!»
0: «Чё приперся?» — обиженно спросил Харитонов. Если звонкая «хакер» ему нравилась, то оставшуюся с незапамятных детсадовских времен «харю» он активно не приносил.
1: «Дело есть на 1000 килобаксов! Открывай!»
0: Харитонов вздохнул и принялся отпирать многочисленные замки. Вован ввалился в прихожую, как всегда, большой и шумный.
1: «Ну все, Харь, я до тебя добрался! Снимай стеклышки, бить буду!»
0: Харитонов зевнул.
2: «Что случилось?»
0: Вован прошелся по коридору, не снимая грязные боты, хрипло дыша и заглядывая в комнаты.
1: «Предков нет?»
2: «Я на даче».
1: «Здорово. Тогда я у тебя отсижусь».
0: Только сейчас Харитонов заметил огромный фингал на физиономии приятеля. Черная футболка с надписью «Пошли всем!» была порвана в нескольких местах и покрыта маслянистыми разводами.
3: «Кто это тебя?»
0: Вован подскочил к нему и сгреб за ворот майки.
1: «Кто? Ты! Из-за тебя все! Ты что мне вчера продал, водолаз недоделанный?»
0: Харитонов сглотнул.
3: «Чип. Хороший. Очень хороший, очень дорогой».
1: «Хороший!» — кривляясь, передразнил Вован. «Ничего не стоит этот твой чип, одни проблемы. Ты мне чего обещал?»
0: «Ну, многое». Вован отпустил Харитонова, показал растопыренную пятерню и стал загибать толстые, как сардельки, пальцы.
1: «Что водить научусь и машины буду угонять, обещал?»
0: Харитонов кивнул.
1: «Что менты на это внимание не будут обращать, обещал?»
0: «Ну?»
1: «Что хозяева, которых я буду выкидывать из салонов, побегают, поорут и успокоятся. Обещал?»
0: «Ну да. А что, чип не сработал?» Вован покрутил головой, хрустя бычьей шеей.
1: «Сработал! Я тебе сейчас тоже так сработаю. У тебя что, пожрать есть? Я голодный, как зверь».
0: Харитонов кивнул в сторону кухни, прошел вслед за яростно жестикулирующим Вованом, сел на табуретку и стал смотреть, как опустошается холодильник.
1: «Так вот»,
0: — продолжил Вован, засовывая в рот куски копченого мяса.
1: «Машины — это, конечно, респект. Я за вчерашний день столько тачек угнал, закачаешься. Половину разбил, половину бросил. В общем, классно повеселился. Постовые на меня смотрели, как на пустое место. Бедные хозяева сперва, конечно, бежали следом, но потом забывали, что у них были машины».
2: «Ну, тогда что?»
1: «А то, что не все хозяева забывали, Харя. Ты, Харя, забыл мне сказать, что на бундюганов это твое правило не распространяется. На Ленинском я выкинул из Майбаха какого-то заморыша. И всю ночь за мной гонялись какие-то отморозки, прострелили шины, набили морду, узнали, где я живу, и теперь свора каких-то мордоворотов пасется у моего дома и поджидает, когда я приду объясняться».
0: Харитонов потупился.
2: «Ну да, это я как-то не учел, не доделал. Прости, Вов».
1: «Прости!» — взвился Вован. «Что значит «прости»? Меня чуть не убили. Сейчас они перекрыли все входы и выходы. Я даже не знаю, как домой попаду. Кстати, они вроде даже до твоего дома меня проследили.
2: Выгляни-ка, смотри.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сергей Туманов, создатель игрушек. Продолжение и окончание. Харитонов подошел к окну и осторожно посмотрел вниз. Светало. Длинные тени от домов тянулись через весь двор, падали на припаркованные машины и запутывались у чахлых зеленых насаждений возле магазина. Рядом с детской площадкой особняком стоял огромный черный внедорожник с тонированными стеклами, возле которого прохаживались трое темных личностей самого бандитского вида. Одна из личностей вдруг подняла голову и глянула на окна. Харитонов отшатнулся.
1: «Да, дела. Вовк, я даже не знаю, что делать».
2: «Зато я знаю!»
0: Вован смачно откусил половину яблока.
2: «Сейчас я пойду к этим мафиози и скажу, что во всем виноват ты. Скажу, что, мол, есть у нас в классе один компьютерный гений-недоучка. Он такие штуки, скажу, делает, обалдеете. У вас, скажу, господа бандиты, с его изобретениями такая жизнь кайфовая начнется. Вы столько банков безнаказанно ограбите, и ничего вам за это не будет. Вот так».
1: «Погоди, Вов,
2: они знаешь, что с тобой сделают? Они тебя посадят в какой-нибудь погреб, и ты будешь на них пахать всю жизнь бесплатно. Так что готовься. Твоя жизнь, Харитонов, скоро сделает крутой поворот».
0: Харитонов в замешательстве снял очки.
1: «Может, еще можно что-то подправить?»
2: «Ну, ты же у нас гений, вот и думай, только быстрее, я домой хочу. Предки наверняка волнуются».
0: Харитонов сел, положив подбородок на стол.
2: «Слушай!»
0: Вован хлопнул его по плечу.
2: «А ты над невидимостью не думал? Ну, знаешь, как в бродилках выбрал скилл, и тебя не видно. Наверняка ж думал, раз уж можешь реальную житуху в виртуальность превращать».
1: «Нет, не думал. Не дошел.
2: И зачем она тебе?
1: Она не поможет. Если ты им сказал, где живешь».
2: «Да нет, я им только дом сказал, а номер квартиры нет. Вырвался, убежал, выкинул какого-то мужика из Тойоты. Мне бы только до дома добраться, а там папашка что-нибудь придумает».
0: Харитонов встал.
1: «Есть у меня одна идея. Только вчера новый чип закончил. Может помочь».
2: «Ну и как она работает?»
0: Вован скосил глаза, пытаясь увидеть металлическую блямбу, присосавшуюся к виску. Харитонов убрал руки от чипа, закончив настройку.
1: «А ты еще не понял?»
2: «А я должен понять?»
0: Харитонов взял фонарик и посветил в глаза приятеля. Вован заморгал.
1: «Ты что, ничего нового не видишь?»
2: «Я должен что-то видеть!»
1: «Так, ясно».
0: Харитонов схватил со стола клавиатуру и со всего маху треснул ею Вована по голове. Клавиатура с треском развалилась. Клавиши, как кости, посыпались по полу.
2: «Ты идиот!»
0: «Извини, иногда приходится действовать кустарными методами.
2: А сейчас видишь?»
0: Вован, потирая голову, вгляделся. Его маленькие глазки расширились от удивления.
2: «Круто!» – протянул он. «Это типа что? Панель управления?»
0: «Что-то вроде». Харитонов стянул с рук медицинские перчатки. «Главное меню, как в игрушках. Кнопка «Сейф» записывает определенный момент твоей жизни. Кнопка «Лоуд» к нему возвращает». Вован поводил руками в воздухе, словно пытаясь нажать что-то невидимое.
2: «Как ими пользоваться?»
0: «Не так. Они проектируются на роговицу глаз. Просто подумай, что нажимаешь, кнопка и сработает». Вован напрягся, сморщив лоб.
2: «Нажал.
0: А теперь встань, отойди в сторону и нажми «Лоуд». Вован, пошатываясь, слез с кресла, подковырял к окну и медленно растаял в воздухе. Спустя секунду возник снова в кресле, судорожно вцепившись в подлокотники и выпучив глаза.
2: «Круто! Это я типа записался и перезагрузился?»
1: «Вот именно. Это своего рода путешествие во времени, только в одну сторону. Правда, слот в единичном экземпляре. Человеческих мозгов не хватает, чтобы хранить сразу несколько точек возврата. Так что все равно будь осторожен».
0: Вован с сомнением глянул на Харитонова.
2: «А как мне это сейчас поможет?»
0: Тот в замешательстве снял очки.
1: «Ну как это? Ведь ты же домой хотел попасть.
2: А пути перекрыли.
1: Вот и пытайся. Один раз не получится, снова попробуешь.
2: Кстати, если будут стрелять, в критической ситуации система тебя сама выкинет в точку записи. Не боись, некоторое время, конечно, помучаешься, но ведь непроходимых уровней не бывает».
0: Сомнение в глазах Вована переросло в недоверие.
2: «Я думал, ты мне что-нибудь более действенное предложишь».
0: Харитонов развел руками. Вован снова уставился в пространство.
2: А кнопка Option — это что?
0: Опции. Да много всего. Настройки яркости, гаммы, звука, ну и так далее. Потом разберешься. Кстати, там еще другие кнопки могут появляться, в зависимости от ситуации.
2: Вован встал. Ну, раз у тебя больше ничего нет...
0: Харитонов виновато смотрел на приятеля. Вечером позвони, может, еще что придумаю.
2: Вован хмыкнул, шагнул к двери и остановился.
0: Над тумбочкой у выхода висел странный агрегат, медленно вращаясь в воздухе. Внушительный ребристый ствол переливался металлическим блеском.
2: Вован протянул руку. «А это что?» «Эй, он недоработан!» — дернулся Харитонов. «Это именно то, что я думаю?» «Недоработан, говорю!»
0: Харитонов попытался заслонить тумбочку своим тщедушным телом.
2: «Я его еще не испытывал!»
0: Вован, не церемонясь, отодвинул приятеля в сторону и сгреб добычу обеими руками.
2: «Вот мы его испытаем! В полевых условиях!»
0: «Сейф!» Дверь с грохотом распахнулась, и в облаке поднявшейся пыли обрисовалась фигура пухлого пацана в рваной черной футболке, шортах, кедах и с шотганом наперевес.
2: «Ого!» — протянул корявый, лениво сплюнув. «Наш клиент!»
0: Ахмед медленно отстранился от нагревшегося бока экспедишена и сунул руку в карман.
2: «Эй, мальчонка, ходи сюда!»
0: Воздух распорола синяя вспышка. Ахмед сполз по колесу джипа, оставляя на резине красные разводы.
2: Увидев такой расклад, корявый обалдел. Он бы, наверное, еще долго стоял в ступоре, пытаясь шевелить простыми бандитскими мозгами, но очередная...

был как на ладони. В этот раз Вован решил не рисковать и снял беспечного бандита, не выходя на улицу. Зато другие два тут же слетели в близлежащие заросли. По стене и железной двери с визгом ударила автоматная очередь. «Ну и дурак!» — я пробормотал Вован и снова нажал кнопку. «Лоуд!» Наверное, дверь была хоть и железная, но не прочная. Потому как обалдевший от неожиданности Корявый вдруг увидел, как она с оглушительным грохотом слетает с петель и вываливается наружу, подняв тучи пыли. А из этой пыли выбегает орущий маленький пузан с какой-то штукой наперевес. Корявый даже не успел понять, что он увидел. Так же, как не успели это понять Ахмед и дрыгнущий в машине слепень, который даже глаза не успел открыть. Вован, отдуваясь, выволок из салона труп третьего бандита, влез на водительское кресло и завел двигатель. Сейф. Дом находился через два квартала отсюда, в районе новостроек. Этот короткий путь Вован преодолел за пару минут, с наслаждением давя на газ и чувствуя, как огромный сарай заносит на поворотах. Несколько поваленных фонарных столбов только добавляли пикантности. За последним поворотом Вована встретила баррикада из трех нагруженных под завязку самосвалов. Затормозить он не успел.

0: А в этот раз он выбрал другой путь, более долгий. Ехал медленно и осторожно, объезжая кучи строительного мусора и выбоины на дороге. Когда вдали показались веселенькие зелено-голубые стены родной девятиэтажки, по капоту застучали пули, лобовое стекло рассыпалось в пыль, и наступила полная темнота. «Лоуд».
1: «Шеф, прием!»
0: — захрипела транковая рация. Ягудин тронул клавишу ответа. «Что у тебя?»
1: «Шеф! Этот малолетний положил трех наших и угнал машину, даже разговаривать не стал! Просто положил отморозок! Делать что?»
0: «Оставайся на месте». Начальник службы безопасности банка «Лабеан» Виктор Ягудин вздохнул и пригладил седую шевелюру. С таким он еще не встречался. Достал рацию и тихо сказал: «Всем, готовность номер один. Объект скоро будет здесь. Действовать по варианту А». Что означало стрельбу на поражение. А что еще прикажете делать с отморозками? И тут на площадку перед домом вылетел угнанный «Экспедишн», разметал выстроившиеся у подъездов малолитражки и, сопровождаемый стрекотом очередей, понесся по тротуару.
1: «Вариант А, придурки!» — проревел Ягудин.
0: Бесившийся джип занесло на повороте. И тут кто-то все-таки догадался. Широкий дымный след протянулся от детской площадки к джипу, и под его днищем вспух огненный шар. Вован сидел в машине и напряженно думал. Прорваться сквозь заслоны бандюганов оказалось совсем непросто. Все пути были перекрыты, во всех кустах сидели вооруженные до зубов головорезы, которым, видимо, приказали в живых его не оставлять. От нечего делать он залез в меню опций и стал баловаться, двигая туда-сюда ползунки яркости и гаммы. Мир вокруг становился то темнее, то светлее, то ярким и насыщенным до боли в глазах, то черно-белым. Ползунков в опциях было много, штук 20, и Вован не сразу заметил в самом низу короткий отрезок с надписями «User», «Medium», «Hard» и «Killer». Ползунок стоял напротив киллера. Вован расплылся в улыбке и перевел стрелку на «User». Ягудин стоял у входа на детскую площадку, водил рукой по верхушкам колосящихся сорняков и глупо улыбался. Какая-то мелкая птичка вспорхнула с ветки. Ягудин проводил ее взглядом и зажмурился от удовольствия. Рядом затормозила машина, большая и красивая.
2: «Здрасте»,
0: — вежливо сказал вылезший из машины мальчик. «Здравствуй, мальчик», — улыбаясь, сказал Ягудин. «Как дела?» «Хорошо», — сказал мальчик и тоже улыбнулся. «Какой добрый мальчик», — подумал Ягудин, глядя ему вслед. Мальчик прошел мимо толпящихся во дворе идиотов в черных кожаных куртках. Идиоты его не заметили. Кто-то из них глубокомысленно разглядывал небо, кто-то вертел в руках странные маслянисто-поблескивающие штуковины и пускал слюни. Мальчик напоследок оглянулся и юркнул в подъезд.

0: Вован влетел в квартиру и, не разуваясь, помчался в родительскую спальню.
1: «Папка, папка, спасай!»
0: Его отец, толстый и внушительный генеральный директор градообразующего предприятия, вышел из комнаты, улыбаясь.
2: «Привет, сын!»
1: «Пап, ты не представляешь, меня хотят убить! Какие-то головорезы, их тут сотни, ты...»
0: «Кушать будешь?»
1: «Да какое кушать? Меня убить хотят!»
0: «А ты уроки сделал?» — все улыбался папа. Вован отшатнулся, глядя в пустоту добрых папиных глаз. «Привет, сын!» — сказал папа. «Кушать будешь?» Вован спиной отступил к своей комнате. Нашарил ручку двери, боком зашел внутрь и, не спуская с папы глаз, закрыл дверь. «А ты уроки сделал?» — послышалось из коридора.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Слушай, водолаз!
2: Свирепо прохрипел Вован в телефонную трубку.
1: Ты что с моим отцом сделал, а? Он же сейчас как идиот! Даже на эту твою опцию сложность игры не реагирует. Полный дебил, хоть на юзере, хоть на киллере.
3: Так он же не действующее лицо. Действующее лицо ты, бандиты. Ну, я как создатель игрушки. А все остальные NPC, что-то вроде мебели. Ходят по кругу, знают три фразы. А зачем им больше? Это будет сложно.
1: Слушай, создатель, я до тебя сейчас доберусь, мама родная не поможет.
3: Нереально, Вовик. Я же создатель. Это мой мир, так что...
2: Вован бросил трубку. Подошел к столу. Медленно взял тяжелую, сделанную на заказ металлическую клавиатуру. И, зажмурившись, со всей силы треснул себя по лбу.
4: Ну а это был рассказ Сергея Туманова, создатель игрушек.

Я еще даже не вырыл себе толковой норы для ночевок, когда мне на голову свалился Брин и заявил: «Мы с тобой сопрем принцессу». Я с досады чуть не жахнул по этому болвану огнем. Я-то думал, в новом логове меня никто не найдет. Ну на тебе. Еще обжиться не успел, а этот порождатель лютой ярости уже тут как тут. Но я не жахнул. Во-первых, Брин хороший собутыльник. Во-вторых, единственный человек, который при виде меня не убегает с дурными воплями: «Дракон!» А если я хочу научиться перекидываться в этих существ, то нужно изучать их, а не жечь. Так что я проглотил первые 4 ответа и спросил: «И на кой нам принцесса?» Брин вытаращил на меня ясные серые глазища. «Ты глупый, что ли, Горгий?» Я уставился на дыру в виноградном навесе, которую проделал Оттабалдуй. «Может, и глупый. Жрать людей я не люблю, разве что с большой голодухи. Тыкву и та вкуснее. То, что мы девок насилуем, бесстыдная ложь. Кто-то больной на всю голову ее выдумал, а остальные больные поверили. Говорить нам будет, наверное, не о чем. Ну что общего у меня с принцессой, троллья матери ее забирает? Так на кой она мне?» Брин фыркнул в пшеничные усы. «За нее ж полцарства дадут, дуралей!» «Да». Я присел на дровяную колоду. «А кто?» Брин в непонятном восторге хлопнул себя по тощим ляжкам. «Вот ты дуралей! Государь, конечно, батюшка ейный!» «Хм, у нас есть похожий обычай. Мы за первенца драконихе осьмушку сокровищницы отдаем. Но принцесса ведь давно родилась. Да и мы с Брином тут ни при чем. Зачем государю дарить нам полцарства за принцессу?» Ну, Брин мне объяснил, что есть у людей такой ритуал. Если дракон умыкнет принцессу, то ейные родители сразу отдают полцарства тому, кто дочку вернет. Иногда еще отдают саму принцессу в жены, но только если она страшная. А та, которую мы будем воровать, красивая. Поэтому нам дадут за нее только полцарства, без довеска. Правда, сказал Брин, предполагается, что спаситель в одиночку прибьет того самого дракона, который принцессу упер. Тут я расхохотался так, что чуть с колоды не сполз. Ну, мы государя как-нибудь перехитрим. Покажем ему мой выпавший сменный зуб, к примеру. То есть Брин покажет и скажет: «Всю башку отпиливать было хлопотно, устал, не могу». Пол царства или даже его четверть мне были совсем ни к чему. Зато Брин пообещал отдать мне все каменья, какие окажутся в полцарстве. Очень глупым посчитал я этот человечий ритуал, но решил поучаствовать. В человека превратиться сложно. Говорят, сотни лет нужны, чтобы изучить их натуру и способ действий. Надо же мне когда-то начинать. Для виду я немного потрепыхался. Не умею, мол, с принцессами обходиться, даже не знаю, чего они жрут, и возиться с ней мне вовсе не хочется. Но Брин меня успокоил. Сказал, что сейчас мне все объяснит, а забирать девицу придет на следующий день, не позже.

Море. Красивое тут море, пахучее, серо-зеленое. И каменный дворец красивый, и выдающаяся в море терраса, и верещащая девица. То есть заверещала она потом, когда увидела меня. Наверняка подумала плохое. И, в общем-то, не зря. Я не стал томить принцессу неизвестностью. Она еще не успела перехватить воздуха для нового вопля, а я уже сгробастал ее за бока. Понятно, почему принцессу тут никто не охранял. С моря к террасе не подобраться, с воздуха другое дело. Я поудобнее перехватил вопящую девицу и заложил круг над замком. Брин сказал, это часть ритуала. Все должны увидеть дракона, который забрал принцессу, иначе не считается. Под пузом пронеслись башенки, потом показался сад с фонтанами и беседками, а за его оградой полный двор государевой челяди. У всех пасти разъявлены, глаза выпучены, корзинки бросают, руки заламывают и приседают зачем-то, будто думают, что не достану, если захочу. И несется над башенками, над фонтанами и двориками привычный мне дурной вопль. «Дракон!» А я еще один круг над двором. И огнем в башенку. Фу! И принцесска в моих руках. Загляденье. Потом я плюнул огнем в ужасно придурочную беседку, всю в разных завитушках, просто чтобы она стала красивой, и завис в воздухе. Полюбовался на перепуганный народец, на пожарчики, помахал челяди лапой. Отчего-то это всегда пугает людей до отключки. Может, от того, что жест похож на ихний, человечий. Вот и теперь аж на пузы попадали, стали отползать под кусты и скамеечки. Дуралей. Надо будет как-нибудь поговорить с ними. Я накинул принцессе на башку мешок, еще раз помахал кустам лапой и, набирая высоту, полетел к логову.

0: Понятия не имею, кто занимался воспитанием этой девицы. Наверное, дикие кабаны. Я рассчитывал, что за время полета она припомнит много жутких историй про похищенных драконами девок и в ужасе сбежит от меня в чулан с соленьями. Запрется там и будет молить богов о спасении, понемногу подъедать квашеную капустку и с надеждой поглядывать в щель между дверными досками. Но принцесска никуда не побежала. И даже в обморок не грохнулась, а крик подняла на всю округу. Всех кабанов, небось, распугала. Я ей рявкнул строго «Место!» и указал на лежанку. Но в ответ в меня полетела ругань и маринованные огурчики. Потом она стала швырять всякие другие вещи, ну, что под руку подвернулось. Черпаки, горшочки, собственные башмаки и увесистые пустые кадушки. К такому Брин меня не готовил. Никак она пугаться не хотела, а бить ее я остерегся, чтобы случайно насмерть не отшлепать. Так что, в конце концов, просто шугнул ее струей огня подальше в чулан и быстренько захлопнул дверь. Набросил засов, да для верности бревнышком подпер. Не был я уверен, что эта норовистая девица не сделает подкоп при помощи глиняных черепков и троллей и матери, но тут уж решил, пусть будет как будет. Если сбежит, мы с Брином новую принцесску поищем в удаленных краях. Может, она окажется поспокойнее нынешней. Я даже почти захотел, чтобы она сбежала. Я бы 20 раз подумал, стоит ли ее воровать, если бы знал, что она такая бойкая. Или принцессы и должны быть такими, а у меня неправильное понимание сложилось. Все-таки людей я плохо еще знаю, хотя до сих пор все мои наблюдения говорили о том, что их образ мышления мало отличается от нашего. И чего их изучать сотни лет, спрашивается? Не понимаю. Ночь я провел в норе, и снились мне летающие маринованные огурчики. Утром первым делом я проверил чулан. Открывать не стал, просто прислушался у двери. К добру или нет, но принцесска осталась на месте, и я пошел дальше обустраивать свое логово. Нужно было затащить в нору бревен, выкопать приличный зал, обжечь камни, много чего было нужно, словом, чтобы нора понемногу превратилась в нормальное логово. А там, глядишь, и Брин появится. Принцесска соскучилась к полудню. Дождалась, пока я в очередной раз буду проходить мимо чулана, и надрывно просипела из-за двери.
1: «Эй, дракон!»
0: «Чего тебе?»
1: «Выпусти меня отсюда!»
0: Не успел я удивиться эдакому нахальству, как принцесска негромко добавила:
1: «Немедля!»
0: И таким властным был ее голос, что я чуть не бросил охапку камней и не потрусил отпирать двери, пригибая голову. Но вместо этого хлестнул себя хвостом под коленку побольнее, рыкнул «Перебьешься!», плюнул огнем на порожек и прошел мимо. Следующую попытку она предприняла ближе к закату. Я за день основательно умаялся. Успел выкопать хороший кусок зала, обжечь десяток валунов, сожрать половину припасенного козленка и перетащить в логово несколько бревен. Брин все не появлялся.
1: «Ну, дракон!»
0: — снова зашептала девица. «Чего тебе?»
1: «Тебя как звать-то?»
0: «Горгием зови, для краткости». Она помолчала. Я ждал.
1: «Что это за место?»
0: «Логово мое, непонятно, что ли?»
1: «Непонятно. Откуда у дракона чулан с оленями?»
0: Я не ответил. Логово совсем недавно было бандитским, но я решил, что дракону оно подойдет больше. Сами виноваты. Нечего было мою Лешку выслеживать. Или уж надо было сразу кидаться да забивать, а не украдываться обратно в свое логово. То ли эти балбесы решили, что я спал и не заметил их, то ли побоялись вчетвером лезть на дракона без самострелов, не знаю. А ведь забили бы, скорее всего. Не такие мы драконы огромные, как две, ну, три лошади. И не такие уж огни и лапоопасные, как люди думают. Ну, пусть лучше думают.
1: «Ты меня похитил, чтобы съесть?» —
0: подала голос принцесска. Спокойно так спросила. «Нет».
1: «Значит, Чтобы надругаться?
0: Девочка, ты ж лопнешь! Покрутил я пальцем у виска. Она молчала, соображала. Я ждал.
1: Хочешь получить выкуп?
0: О, смотри-ка, принцесска не совсем дура. Еще и звезды на небо не высыпали, она уже додумалась. Хочу. Полцарства. Она снова замолчала. Надолго. Я постоял, да пошел себе дальше нору копать. Отмерла принцесска уже по темени, когда я доедал вторую половину козленка, аж придремывая у костра от усталости.
1: Эй, дракон! Горгий!
0: Че тебе? Я сплюнул косточку.
1: Выпусти меня отсюда.
0: Жалобно.
1: Мне тут плохо.
0: Я рассмеялся. Что ты знаешь про плохо, балда в крашеном платьице?
1: Тут воняет капуста, и лежанка воняет, и пол твердый, и ведро уже полное.
0: Я зевнул, встал, неторопливо потянулся и принялся затаптывать костер.
1: Тут темно и страшно,
0: повысила голос принцесска. Тебя обогреть, что ли? Она заткнулась. Где там этот брин? Принцесска молчала все время, пока я разбирался с костром и лез в нору.

0: На следующий день Брин не появился, и я занервничал всерьез. Принцесска маялась и со скуки задавала мне кучу вопросов. А как драконы то, а как драконы сё? Потом у нее в корыце закончилась вода, и пришлось таки отпереть чулан. Сбежать девица не попыталась, хотя бы я не удерживал. Но она, видать, рассудила, что раз я до сих пор ей ничего не сделал, то и дальше меня можно не бояться. А с волками или бандитами может так не повезти. Что ж там не сложилось у Брина-то, а? Как бы узнать? Она мой взгляд поняла правильно и говорит:
1: «А может, меня не ищет никто? Может, родители только радуются, что ты меня похитил? У них-то нас семеро, принцесс и принцев, и я самая младшая, а вдобавок у меня самый трудный характер. Даже из-под кроватный монстр от меня сбежал».
0: «Да... Выходит, государь за принцесску полцарства не отвалит?» И правильно сделает, между прочим, раз детей у него семь, а полцарств два. Проблема в том, что Брин, когда сообразил это, сбежал вслед за монстром, кажется. И что выходит? Девица тут навсегда останется?
1: «И жили они долго и счастливо»,
0: — пробормотала принцесска, словно услышав мои мысли. И расхохоталась, как будто всю жизнь мечтала переселиться в драконово логово. Такой поворот мне очень не понравился, потому девицу я загнал в хибару, а нечего без меня шляться по логову, и полетел на разведку к ближайшему городку. До городка было далече, стоял он как раз на полпути между дворцом и логовом. Я приземлился за ближайшим пригорком и стал готовиться, то есть встал на четвереньки, укрылся крыльями, закрыл глаза и принялся повторять: «Тоска вестей! Тоска вестей! Три квартала к югу! Ничего не жрать! Не жрать! Три квартала к югу! Не жрать! Тоска вестей!» Прийти в город я решил в виде собаки. Изо всех существ, в которых я могу перекинуться, она самая разумная, то есть все остальные еще хуже. Разве что лошадь тоже хороша. Но внимание привлекает много, да и спрятаться ей труднее, если кто вздумает изловить. Когда я изучу человека, жить станет проще. В человеческом теле даже жрать можно, не боясь застрять в ипостаси, потому что разум у нас схожий и большой. А животным, если пожрешь, оно от удовольствия берега потеряет с концами, вытеснит драконье сознание, и вернуться потом будет почти невозможно. Опасность срастись сложной сущностью, потерять в ней себя — толковая плата за способность менять облик. Запахи стали острее, голова закружилась, когда тело принялось стремительно уменьшаться, и я почувствовал, как земля несется навстречу. Открыл глаза. Ковер клевера и пырея непривычно близко, прям под мордой. Мощные лапы с серой шерстью. Сочный запах травы. Трава невкусная. Ветер трогает шерсть. Пахнет горячей кашей. Каша вкусная, близко жилье. Шаг, прыжок. Дальше. Бабочка! Клац-клац зубами! Улетела. Пусть! Трава трогает лапы. Трава хорошо пахнет дохлым кротом. Валяться, кататься! Вау! Трава примялась, пахнет травой. Ветер пахнет кашей. Хорошо. Встать? Нужно бежать. Нужно в город. Там каша, там мясо. Рядом город пахнет плохо, пахнет крысой, пахнет дымом. Щекотно носу. Пахнет кожей. Мокрое дерево. Лапы скользят. Мокрая шерсть, мокрые доски. Мокро! Пищит мышь. Под ногами мышь. Клац, клац, клац. Прыжок. Догнать, догнать. Нет, не жрать, не жрать. Что? Город не пахнет травой. Город пахнет кашей. Пахнет крысой. Мокрые доски. Зола. Ноги в башмаках. Топ-топ. Пахнет горелым жиром. Три квартала к югу. Что? Город воняет.
1: Хочу на траву. На траве дохлый крот.
0: Крот не воняет. Нет. Три квартала к югу. Ноги в башмаках. Башмаки пахнут старым салом. Булыжники под лапами. Лапам холодно и скользко.
1: Хочу на траву.
0: Доска вестей. Доска вестей. Смотреть. Зачем? Кора с чернилами. Еще кора. Пахнет воском.
1: Кара. Тканевый лоскут, чернила, доска. Пометить. Можно вернуться на травку. Крысы под ногами, крысы пахнут крысами. Клац, клац, клац, прыжок. Не жрать крысу. На травку. Дохлый крот.
0: Никто тебя не ищет, осчастливил я принцесску. Люди в городе поговаривают, что в этих краях завелся я, но про тебя ни слова. И на доске вестей ничего про нас не писано вообще. Она медленно вышла из хибарки, глаз не поднимая, села на колоду для рубки дров, руки свесила и так тяжко вздохнула, будто болит у нее чего. Может, живот подбило от квашеной капустки? Так она и сидела, пока я свежевал пойманного по дороге кабанчика и разводил костер. А я понял вдруг, что даже не знаю, как она выглядит, потому что не присматривался к ней. Все эти дни принцесска для меня была просто увесистой светловолосой девакой в желтом платье. Какой смысл запоминать того, кто рядом ненадолго? Теперь я рассмотрел ее. Руки округлые, чистенькие такие. Кожа белая-белая, не веснушенки. А брови темные, щеки под ними круглые, как у ребятишек. Лица не разглядеть, потому что сидит принцесска, опустив голову, а закат ей волосы подсвечивает красным. Очень красиво получается, будто голова горит. «Ну что, — говорю ей, — придется мне назад тебя тащить. Не дают за тебя полцарства, что тут поделаешь?» Тут она голову подняла и уставилась на меня, совсем как Брин, бывало, уставлялся. Глаза у нее прозрачно-голубые, как топазы из моей сокровищницы. Ресницы темные, щечки румяные, а нос и рот маленькие, аккуратные, как на куколках рисуют.
1: «Не хочу я обратно», — сказала, как отрезала. «Тут останусь».
0: «Вот еще! Нужна ты тут больно! Завтра же место, то есть домой!» Сунул ей шмат жареного мяса на дощечке. Схватила двумя руками, зубами впилась, чавкает, чуть ли не рычит. Выходит, принцесска мясо больше в охотку, чем капуста. В этом они совсем как Брин.
2: «Может, девица еще и вино пить будет?»
0: Дожевывая на ходу кабанью ногу, я прошелся до кладовки, взял там пару бутылок яблочного, сковырнул пробки ногтем, дал одну бутылку девице. Она на меня глазами так стрельнула сердито, но взяла. Сидим. Жрем мясо, пьем вино. Совсем как с Брином бывало, чтобы ему ногу сломать. Ночь уже настала, костерок трещит, звездочки с неба мигают, в лесу волки лаются. Красота!
1: «Хотя бы ненадолго. Оставь меня».
0: Жалобно так попросила, тихо.
1: «Тут вольно, чисто. А там меня не ждет никто, не нужна я, видишь, как получилось. Дай хоть продышаться на воле. Я же никогда на воле не жила, не гони, а?»
0: Махнул я рукой. «Мрак с тобой, оставайся. Буду изучать людей на примере принцесски. Чем она хуже какого-нибудь другого из людей? А начнет доставать, возьму за бока да утащу куда подальше, всего делов. Обратной дороги она даже из ближнего леса не найдет, девица-то». Кивнул я ей, потянулся, да и полез в нору. Устроится сама, небось, от разбойников в хибаре и кровати остались, и ящики с каким-то человечьим барахлом. Так что принцесска тут очень даже неплохо обживется, а там посмотрим. Засыпая, я слышал, как девица чавкает остатками мяса и булькает вином.

0: В общем, прижилась принцесска, то есть Далиша. Она почти не путалась под ногами, мало мешала и много помогала. Постепенно и нору мою мы до ума довели, и вообще в логове порядка стало больше. Далиша рассказывала о людях всякие интересные штуки, которых мне не доводилось слышать от Брина. Показала, как вкусно готовить кабанчиков с чесноком и травками всякими. Научила человечьим песенкам, которые нужно петь перед сном, чтобы отвадить от жилья злых духов, что приманиваются на принцессок. И вечерами, когда она уходила спать в хибару, а я еще задерживался у костра, чтобы выполнить этот ритуал.
1: «Пчелки затихли в саду, мышки уснули в пруду»,
0: старательно выводил я, и из лесу мне подпевали волки. А в хибарке что-то хрюкало. Наверное, злые духи корчились. Еще Далиша меня научила резаться в игры с картишками и камешками. Это оказалось еще увлекательнее, чем играть с Брином в кости. Картишки мы сделали из кожи кабанчиков, а рисунки на них — сажей, смолой и кровью. Камешки Далиша насобирала в окрестностях, а досочки для них я уже соорудил. Так что мы, бывало, целыми днями резались в картишки-камушки. Сначала на интерес, потом на то, кто будет нору рыть, воду носить из ручья и кабанчиков жарить. А потом, когда я продул целый век рытья нор и попробовал отыграться, остался до кучи должен девице жменю топазов из сокровищницы, голубых, как ее глаза. В общем, привыкли мы друг к другу, даже привязались. И речи про то, чтобы отправить Далишу обратно во дворец, я уже не заводил. Зато еще больше захотел постичь человечью натуру и научиться перекидываться в человека. Потому что Далиша мне очень, ну, просто очень нравилась. Только я чувствовал, что до таких превращений мне еще пахать и пахать. Я не мог сообразить, что такого сложного и непостижимого в человечьей природе. Но во всем они, люди, были похожи на нас. И при этом видел, что даже краем не познал их натуру. Куда нужно смотреть, чтобы увидеть недостающие, я пока не понимал. Но очень меня это тревожило. Если я и правда потрачу на это сотни лет, то Далиша, наверное, сильно расстроится. Сейчас ей нравилось устроиться у меня под крылом и мурлыкать, топорща чешуйки на боку. Ну, едва ли ей захочется провести так еще лет 300. А потом на логово напал драконоборец. То есть это он так думал, что он драконоборец и что напал. Я-то на расстоянии полета стрелы услыхал топанье его лошади и бряцанье железок. Не то чтобы меня пугал один конный балбес, но за ним мог тихонько подбираться еще десяток балбесов с арбалетами, а это верная смерть. Помирать мне было не к спеху, потому когда драконоборец спустился к логову, встретила его невозмутимая Далиша, волоокая пятнистая корова и жареный кабанчик на вертеле. Драконоборец был рыж, бледен и смердюч. А Далиша теперь была загорелой, носила штаны с кожаными лоскутами и пряжками, да рубахи с тесемками, которые остались в логове от разбойников. Волосы заплетала в косу, очень ловко обращалась с ножами и яблочным вином. Не мудрено было ее саму принять за разбойницу, и драконоборец, судя по вытянувшемуся лицу, сначала так и подумал. Потом задал Далише несколько осторожных вопросов про дракона, убедив меня, что приехал сюда не случайно. Потом подтвердил, что государева награда за меня назначена еще с того дня, как паршивый гад напал на замок. О том, что я принцессу умыкнул, ни слова. Назначенная государем награда была так себе, о логове никто ничего не знал. Если у меня сокровищница, тоже было непонятно. Так что охотников скакать на разведку как-то не находилось. Потому и на досках вести эти воззвания скоро залепили поверху другими. А на днях всплыла пара топазов, умыкнутые из сокровищницы гада, пока тот спал, и более-менее точные указания на само логово. Откуда всплыл драконоборец, сказать затруднялся, но на разведку снарядился. Один, поскольку совсем дурной. Все это я воспринимал коровьим ухом, как бессмысленный бубнеж, обдумал уже потом. А пока этот бледный и смердючий разливался перед Далишей, я больше был сосредоточен на кусучих слепнях, сочной травке за пределами логова и противном зудучем голосе, который не пускал меня к травке. Потом драконоборец осмелел, уверовав, что девица в этом месте как есть одна, и попер на нее вовсе не с драконоборческим интересом. Сначала осторожненько, а потом, когда она растерялась, испугалась и за нож не схватилась, уже решительно. Корова, животина страхотно тупая, но опасность для человека хозяина понимает, будь здоров, как любая скотина. Поэтому я не в собаку перекинулся, та бы бросилась на драконоборца сама. А смирная корова опасной ситуации испугалась, заметалась и ухватилась за сознание несмирного меня. Несмирный я принял свой обычный облик и сказал драконоборцу: «Привет!»
2: «Твою мать!»
0: — заорал драконоборец, отскочил от Далиши и попытался дать дёру. То, что от него осталось, я прикопал за пределами логова и прижарил землю хорошенько, чтобы волки не лезли. Нечего человечину жрать. Далиша, опомнившись от первого испуга, выразила желание попрыгать на остатках драконоборца, чем изрядно меня удивило. Прыгать я ей, конечно, не дал. Подвернет еще ногу, возись с ней потом. Не до того нам теперь будет. Лошадь мы оставили, пригодится. И решили убираться на юг, хотя мне страшно жаль было свежеобустроенную нору. Но что делать, если про логово теперь вся округа знает и покоя здесь не будет? Я старался утешать себя мыслью о скорой осени, которая в этих краях дождливая. Никогда не любил летать в дождь, на юге лучше будет. Зачем Брин рассказал людям про логово, непонятно. А кроме него было некому. Зачем показал людишкам какие-то топазы, возбуждая в них охотку лезть на дракона, тоже придумать не могу. Топазы точно не мои. В жизни я их не держал в сокровищнице, да и не здесь она. А где Брин даже не знает, только я знаю, да вот Далиша теперь. Собрались мы быстро, пошвыряв пару мешков самые необходимые: одежку, одеяло и подушку для Далиши, вертела, ножи и вино. В 20 верстах к югу я знал хорошее место в диких лесах, и мы решили сначала перебраться туда, а потом уже основательнее присмотреть новое логово. В 2 прихода перенес я туда Далишу, лошадь и тюки с вещами. Устал, как ездовой дракон, и отрубился на ночь, даже не поскучав о старом логове. А на утро Далиша, глядя на меня виноватыми заплаканными глазищами, заявила:
3: «Горгий, мне нужно кое в чем признаться. Я никакая не принцесса,

0: Не знаю, рассказала бы Далиша правду, кабы мы не собрались уехать из этих краев. Очень уж ей хотелось повидаться с родителями хоть разочек до того, как мы переберемся дальше на юг. В общем, оказалось, что Далиша просто служила во дворце при настоящей принцессе. Меняла цветы в вазах и приносила свежие полотенчики. Время от времени получала полотенчиками по лицу и терпела щипки принцесскиных братьев. Когда Далиша сообразила, что я ее утащил, перепутав с государевой дочкой, правду мне рассказывать не бросилась, боялась, что выставлю ее из логова на произвол судьбы, на радость волчьей стаи. А потом уже как-то неудобно стало признаваться. Так вот почему на досках вестей не было ни слова про принцессу. Вот почему никто не всполошился сверх меры, и вот почему Брин пропал. За служанку не то что полцарства, полмедика бы никто не заплатил, а настоящую принцессу после моего налета стали охранять пуще Глазьев. Так что вся затея пошла пеплом. Но зачем Брин навел на логово драконоборцев, это оставалось непонятным.
1: «Мне так стыдно!» —
0: всхлипывала Далиша, и нос у нее был красный, как пирог, а может, как корнеол.
1: «Так стыдно за свою ложь!»
0: Я взял ее за подбородок, поднял голову. Нет, больше похоже на гранат.
1: «А теперь я знаю, что в эти края не вернусь!»
0: Она стиснула мой палец.
1: «И я просто... Я хочу обнять маму на прощание, понимаешь?»
0: Я не понимал. Ну и перечить не стал. Трудно, что ли, набросить крюк? Было бы о чем реветь. Про себя я сделал заметку подробнее расспросить Далишу про человеческие семьи, когда она успокоится. Ее родители жили в приграничном городишке западнее покинутого нами логова. Примечателен был городишко именно своим положением и военным гарнизоном, который в нем стоял. На драконе в такое место не прилетишь, если дорога шкура. Так что Далиша въехала в городишко на ослике мышиного цвета. Очень мне не хотелось перекидываться в осла, потому как нет глупее твари. Я бы предпочел лошадиную или собачью ипостась, но Далиша убедила, на собаке от приставучих соседей не уедешь, а на коня пойти вскарабкайся. И внимание ослик не привлечет. Не будут потом соседи судачить, что похищенная из дворца девица разбогатела, аж на целой лошади катается. Ох, как же я не люблю эти ушастые недоразумения. Земля стремительно приблизилась. Нос устал и щекотно от пыли, копыта сразу же увязли в ней до трети.
2: «Это вы называете дорогой?» «Это...»
0: «Дорога, путь, пыль, нос...» Далиша пнула ослика пятками, и тот послушно потопал по дороге.
2: Бок, шаг, путь, пыль,

0: Морковка. Сладко. Сок. Хруст.
1: Я ж говорил, его легко надуть, такой дуралей.
0: Худой мужчина с пшеничными усами смеялся и хлопал себя поляшком, глядя, как мышиного цвета ослик с удовольствием хрупает морковью.
2: Ты где, ты сказала, его камушки спрятаны?
3: Я ничего не говорила.
0: Хмурая девушка в мужской одежде морщилась, будто у нее болел живот. Посетители трактира обходили парочку, косились недовольно. Ишь, встали перед самой дверью. До коновязи нельзя отойти. «О, тю-тю!» — протянул мужчина. «Ты важная птица у нас теперь, да? Ха-ха. Не задирай нос, милая. Без меня ты не доберешься до камней и не продашь ни одного, ясно?»
3: «Ясно».
0: Мужчина потрепал девушку по плечу. «Не кисни, милая. Все будет просто замечательно». Присел перед осликом.
2: «А тебя мы с собой заберем, ушастенький.
0: Я на тебе буду поле объезжать. А потом на живодерню сдам, когда ты ногу сломаешь. Ведь сломаешь, правда?»
2: «Издеваться обязательно?» — рассердилась девушка. «Он же тебе ничего не сделал».
0: «Обязательно», — с удовольствием подтвердил мужчина.
1: «Просто потому, что могу.
0: Не люблю ползучих гадов, знаешь ли, особенно когда они шибко умными заделываются». Мужчина щелкнул ослика по лбу, тот тряхнул головой, посмотрел сердито и захрупал новой морковкой из подвязанного к морде мешка. «Пойдем, милая!» Мужчина развернулся к таверне. «Поедим, попьем, и ты мне все расскажешь. Ты же у меня всегда была умницей, правда ведь?» Весело насвистывая, он направился к двери. А девушка стояла и смотрела на ослика. Ее голубые глаза, полные слез, были похожи на топазы в россыпи мелких алмазиков. «Ты идешь?» — окликнул мужчина. Девушка медленно опустилась перед осликом на колени.
3: «Не могу»,
0: — тихо сказала она, глядя в глупые карие глаза.
3: «Я не думала, что это будет вот так».
0: «Милая, что ты делаешь?» — раздраженно повысил голос мужчина. Она схватила ослика за уши, потянула сильно, до боли.
3: «Посмотри на меня! Пожалуйста, посмотри на меня!»

0: Все-таки люди гораздо сложнее, чем я могу себе представить. Даже если про сотни лет изучения это байки, то на много десятков мне точно хватит. И как оно пойдет, одному мраку ведомо. Я обнаружил только первое серьезное отличие между драконами и людьми, и оно меня тут же чуть не убило. Далиша клялась никогда больше не врать, но мне это не очень-то понравилось. Как я научусь отличать правду от лжи, если не по живому лжецу? Мы, драконы, конечно, любим хитрить, но по-иному. Недомолвки, двойной смысл фраз, умолчание — это по-нашему. А чтобы говорить явную неправду, нет, мы так не делаем. Мне придется постигать, изучить, воспринимать эту науку, эту часть человеческой природы. Еще Далиша пояснила, что люди живут куда меньше, чем я думал прежде. До одного века, и то почти никто не дотягивает. Так что она едва ли будет жива к тому дню, когда я сумею перекинуться в человека. Но Далиша все равно осталась со мной. Ей нравится жарить кабанчиков, пугать волков, летать на моей спине над морем и спать у меня под крылом. И мне это тоже нравится. Я даже почти не расстраиваюсь. Ведь любой человек может стать лишь коротким рассказом в долгой-долгой истории моей жизни. Зато рассказ про Далишу будет счастливым, несмотря ни на что. Я это точно знаю.
1: Рассказ Вадима Панова «Половинки». Акции техэнергоэкспорта не могли упасть на 6 пунктов только из-за неудачного высказывания финансового директора. Проблемы бывают у всех, даже у китов, но спекулянты не станут сбрасывать столь мощные активы после одного интервью. Должно быть что-то еще. В биржевых играх важна каждая мелочь, каждый слух, каждое слово. Любое высказывание может привести к взлету или, наоборот, падению акций, к резкому выигрышу или крупным финансовым потерям. Игорь Тареев знал эти законы лучше других. Он умел играть, был настоящим профессионалом, которому доверяли большие деньги. Принадлежащая Тарееву брокерская компания процветала. Сам Игорь славился чутьем, информированностью, удачливостью, но ситуация с техэнергоэкспортом ставила его в тупик. Сбрасывать или подождать? Альбом. Светка уже заказала столик. Марина допила кофе и посмотрела на часы.
2: Ой, опаздываю, у меня переговоры через 20 минут.
1: Новый альбом?

0: Ах, да. Упыдал десятилетней давности пытается вернуться в обойму. Игорь припомнил, что вчера вечером Маринка долго щебетала с подругами, обсуждая потертого кумира не столь давней юности. Сколько им было во времена расцвета героя? Лет по 14-15? Судя по последним словам, щебетание закончилось твердым решением посетить мероприятие и воочию полюбоваться на лысеющего кумира. «Я заеду за тобой в офис», — предложил Игорь. Он совершенно не помнил, о каком клубе говорила девушка.
1: «Прекрасно. До вечера».
0: Она позволила себя поцеловать и упорхнула. Нет, правильнее будет сказать, стремительно умчалась, на ходу превращаясь в железную бизнес-леди. Спокойную, уверенную и деловитую. Несмотря на молодость, Маринка уже стала партнером в крупной юридической фирме. Тареев с улыбкой проводил взглядом выбежавшую из кафе подругу и рассеянно потянулся за счетом. «Кому же позвонить по поводу техэнергоэкспорта?»
1: «Ваша жена?»
0: Игорь удивленно повернулся к задавшему вопрос человеку. Прищурился, пытаясь выбрать наиболее подходящий вариант ответа, но голова была занята необъяснимым падением котировок и пришлось ограничиться недружелюбным. «Какое ваше дело?» За соседним столиком сидел подтянутый старик в старомодном костюме тройки. Сухонький, абсолютно седой, очень морщинистый, но с большими, горящими, как у юноши, глазами. С очень молодыми глазами, как машинально отметил Игорь. Быстрыми, живыми, очень внимательными.
2: «Позвольте извиниться», — искренне произнес старик. «Честное слово, я совсем не рассчитывал, что мой вопрос прозвучит бестактно. Простите меня».
0: В его голосе было столько неподдельного раскаяния, что Тарееву стало немного стыдно за резкость.
2: «Моя невеста», — слегка извиняющимся тоном произнес Игорь. «Очень красивая», — сдержанно кивнул незнакомец.
0: И замолчал. Но продолжал смотреть на Тареева, явно надеясь на продолжение разговора.
2: «Какого черта?»
0: Игорь посмотрел на часы. «Пора бы вернуться в офис». И неожиданно для самого себя спросил: «Почему вы решили, что она моя жена?»
1: «А вы не обидитесь?»
0: «Обещаю».
1: «Хорошо».
0: Старик улыбнулся и протянул руку.
1: «Александр Александрович, но, пожалуйста, называйте меня Сан Саныч».
0: «Очень приятно, Игорь». Тареев пожал крепкую ладонь старика.
2: «Так почему вы решили, что Марина моя жена?»
1: «Потому что вы расстались обыденно», — объяснил Сан Саныч. «Очень обыденно. Так, словно прожили с этой женщиной не один год. И еще вы не очень внимательно ее слушали».
0: «Мы вместе 7 месяцев», — буркнул Игорь.
2: «Это большой срок».
0: Старик произнес эту фразу так, что Тареев не понял, серьезно он говорит или с издевкой.
2: «А вы хотите сказать, что 7 месяцев назад все было по-другому?»
0: «Наверное». Игорь снова взглянул на часы. «Но почему вас это интересует?»
2: «Дело в том, что я профессор психологии».
0: Сан Саныч правильно истолковал резкий взгляд Тареева и замахал руками.
2: «Нет, нет, не волнуйтесь, Игорь, я на пенсии и давно не практикую. Более того, не пишу научных трудов, так что можете быть абсолютно спокойны, вы не являетесь объектом исследования».
0: «Тогда к чему ваши вопросы?»
2: «Проклятая привычка»,
0: — обезоруживающе улыбнулся старик.
2: «Я специализировался в семейной психологии, в том, что обычно называют любовью».
0: «Интересно», — обронил Тареев.
2: «Очень интересно», — охотно согласился Сан Саныч. «Игорь, вы позволите задать еще один вопрос?»
0: «Последний?»
2: «Как захотите».
0: «Задавайте».
2: «Вы полюбили ее с первого взгляда?»
0: «Можно сказать и так», — медленно ответил Тареев, машинально припоминая первую встречу с Маринкой. Она представляла интересы крупного инвестора и пытала Игоря по каждому пункту контракта. А он путанно отвечал, отчаянно пытаясь совладать с эрекцией. Строгий деловой костюм превосходно подчеркивал изысканную красоту Марины. После подписания договора Игорь послал прелестному юристу огромную корзину роз и пригласил в большой на премьеру. «Мне хорошо с ней».
2: «Насколько хорошо?»
0: «Очень».
2: «Вы принимаете снотворное?» – неожиданно спросил Сан Саныч, внимательно глядя в глаза Тареева.
0: Глядя внимательно и профессионально. До сих пор Игорь видел такой взгляд лишь однажды на приеме у крупного медицинского светила, врача от Бога. Старик смотрел внутрь Тареева, видел насквозь, и лгать ему было бессмысленно. «Принимаю», — кивнул Игорь. «Почти Да какое почти. Каждый вечер принимаю. Он пожал плечами. Я устаю. Бизнес. Закрываю глаза и вижу монитор с таблицами. Или продолжаю переговоры. Если бы не снотворное, я бы проводил на работе 24 часа в сутки, а так удается поспать. Сан Саныч, понимающе посмотрел на Тареева, отвел взгляд, медленно провел пальцем по столешнице.
2: А в те дни, когда вы ночуете с Мариной, вам тоже приходится пить снотворное?
0: Конечно, пожал плечами Игорь. И только потом понял смысл вопроса. Прищурился. Разве это важно?
2: Если вам действительно хорошо с этой женщиной, то не важно, задумчиво сказал старик. В конце концов, современные средства не вызывают привыкания и гарантируют спокойный и глубокий сон.
0: Мне нужны таблетки, чтобы успокоиться. Какая разница, с Маринкой я засыпаю или нет?
2: Вы прекрасно ответили на свой вопрос, вздохнул Сан Саныч. Нет разницы. С любимой вы засыпаете или нет. Вы ни минуты не слушали ее во время обеда и едва заметили, что она ушла.
0: У меня сложный день. Но старик не слышал Тареева.
2: Вы прекрасная пара. Успешные, красивые, яркие, но где искра? Где огонь? Помните старую легенду о том, что каждый человек лишь половинка чего-то целого и должен найти свою вторую часть, вторую половинку своей души?
0: Я свою половинку нашел, твердо сказал Игорь. Но Сан Саныч вновь не отреагировал на его слова. Старик говорил негромко, но очень искренне. Не поучал, а скорее рассуждал. Могло даже показаться, что Сан Саныча не очень-то и волнует, слушает его Тареев или нет.
2: Ошибиться невозможно. Свою половинку нельзя воспитать, вырастить, притереться к ней. Ее можно только найти.
0: Кому-то везет, он встречает свою судьбу в школе, в институте, в соседнем подъезде.
2: Кто-то ищет всю жизнь, заводит семью, детей, но так и остается один. Кто-то не ценит свое счастье и легко расстается со своей половинкой, а кто-то...
0: Старик жестко посмотрел на Игоря.
2: А кому-то не следует ее искать.
0: Тареев вздрогнул. Настолько откровенным был взгляд Сан Саныча. Даже так? Не следует искать?
2: Да, не следует искать.
0: Но я уже нашел ее. Старик покачал головой.
2: Игорь, сколько раз вы бросали все дела ради того, чтобы приехать к Марине среди дня и взять за руку? Потому что соскучились.
0: Тареев честно попытался представить себе эту картину. Он мчится в офис к Маринке, врывается в переговорную и берет девушку за руку. Но это безумие.
2: Разве не безумие делает нас настоящими людьми?
0: Это говорит психолог. Сан Саныч пропустил язвительное замечание мимо ушей.
2: Один совет на прощание, Игорь. Когда встретите свою вторую половинку, бегите. Плачьте, стискивайте зубы, изнывайте от тоски, но бегите. Бегите изо всех сил.
0: Старик поднялся, поклонился с церемонной старомодностью и медленно направился к дверям. Удивленный Тареев только развел руками. Странная встреча, странный разговор, странный совет. Нет, ребят, психологам, даже бывшим, надо запрещать покидать пределы клиник. Они от своих клиентов такого набираются, что к нормальным людям их пускать нельзя.
2: Бегите изо всех сил, идиот!
0: Игорь усмехнулся, тоже встал из-за столика и, уже подходя к дверям, услышал недовольный голос одного из посетителей.
3: Черт побери, где мой бифштекс?
0: Румяный мужчина удивленно смотрел на тарелку.
3: Я отрезал всего кусочек.
4: Ну ты проглот, захохотали спутники Румянова. Слопал мясо и не заметил. Не завтракал сегодня?
3: Черт, я же говорю, только начал есть.
0: Мужчина ошарашенно огляделся, словно пытаясь найти вора.
3: Один кусочек отрезал.
0: Бывшей звезде вполне удавалось зажигать. Потрепанный мачо радостно скакал по небольшой сцене, вертелся вокруг подтанцовывающих девочек и вполне правдоподобно делал вид, что вытягивает ноты самостоятельно. Повзрослевшие фанатки бушевали на танцполе и требовали старых хитов. Кумир счастливо улыбался и исполнял. Игорь, задумчиво потягивающий за столиком коктейль, с улыбкой наблюдал за раскрасневшейся Маринкой, лихо извивающейся перед эстрадой в компании ровесниц.
4: Девчонки в восторге усмехнулись.

0: к бокалу, но взгляд незнакомки манил, притягивал, и Игорь снова обернулся к стойке. Она по-прежнему стояла у бара и по-прежнему смотрела прямо на него. И даже сквозь клубный полумрак Тареев сумел разглядеть огонь в ее глазах. Пленительную искру, заставившую учащенно забиться сердце. Что за черт? Я ее знаю?
1: Гарик, ты кого там увидел?
0: Боря допил коктейль и немедленно приступил к следующей дозе.
1: Слушай, я анекдот вспомнил.
0: Оторваться от глаз незнакомки было невозможно. Игорь резко поднялся на ноги.
1: Боря, я сейчас, там знакомый, кажется, надо поздороваться.
0: Он потерял девушку из виду всего на мгновение, но этого оказалось достаточно. Когда Тареев добрался до стойки, хрупкой обладательницы детских косичек там уже не было.
1: Я пьян?
0: Еще глоток коктейля из предусмотрительно захваченного с собой бокала и... Игорь чуть не поперхнулся. Девчонка стояла в противоположном конце помещения, у выхода. Дешевое зеленое платье до колен, узкие плечи и глаза. Глаза, которые накрыли Игоря с головой. У него задрожали руки.
1: «Да что происходит, черт побери!»
0: Девушка медленно повернулась и вышла из зала. Тареев машинально сделал шаг следом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Ищешь кого?
0: Маринка обняла Игоря за шею.
2: Пойдем потанцуем.
0: Мне что-то не очень. Тареев поставил недопитый бокал на стойку, рассеянно поцеловал подругу в щеку. Марин, я выйду на улицу, подышу. Она удивленно хлопнула ресницами.
2: Тебе плохо? Давай уедем.
0: Пройдет. Игорь потер лоб. Если не пройдет, уедем, я скоро. Освободился от объятий и на ходу, закуривая сигарету, быстро направился к дверям. Она стояла рядом с его машиной. Худенькая, угловатая, с двумя косичками. Интересно, как она прошла фейс-контроль? В этот клуб малолеток не пускают. Игорь докурил сигарету, растоптал каблуком, подошел к машине и, не глядя на девушку, отрывисто спросил. Как тебя зовут?
2: Настя.
0: К тебе или ко мне?
2: К тебе.
0: Садись. Они молчали всю дорогу. Они встретились. Что еще нужно? Могучий консьерж кинул на Настю удивленный взгляд. Новая знакомая Тареева не соответствовала обычному уровню его подруг, но высказаться не посмел. Игорь спокойно провел Настю к лифту, нажал на кнопку своего этажа, а оказавшись в коридоре, кивнул на дверь. Сюда. Первое слово с тех пор, как они уехали из клуба. В обширном холле Тареевской квартиры Настя нерешительно остановилась, но Игорь взял девушку за руку и молча уверенно провел в спальню. Она не протестовала, только попросила:
2: «Не включай свет».
0: Он подчинился, отдернул потянувшуюся к выключателю руку и принялся молча раздеваться. Пиджак, сорочка, брюки. Вопреки обыкновению, Игорь не складывал одежду, а швырял ее на пол. Резко стаскивал и швырял, грубо, почти зло, словно дорогие тряпки были в чем-то перед ним виноваты. Тареев не мог понять, что с ним происходит. Какая сила заставила его, хладнокровного и расчетливого бизнесмена, бросить любимую женщину и приехать домой с этой тощей, не очень красивой замухрышкой? Он не мог понять, не мог объяснить, но и не мог поступить иначе. Сердце, сорвавшееся с цепи в клубе, разрывало изнутри грудь и подсказывало, кричало: «Это она!»
1: «Она? Что за безумие?»
0: «А разве не безумие делает нас настоящими людьми?» Раздевшись, Игорь обернулся к девушке и замер. Настя робко стояла около кровати. Тоненькая, хрупкая, немного угловатая. Она развязала косички, и пшеничные волосы рассыпались по узким плечам. Маленькие острые груди торчат в разные стороны. Длинные пальцы закрывают треугольник волос внизу живота, а на шее бешено пульсирует крохотная жилка. Настя стояла в нескольких шагах от Игоря. Свет в спальне он так и не включил, но даже в непроглядной тьме Игорь видел и сморщенные соски, и огонек в серых глазах, и крохотную, едва уловимую жилку на шее. Он видел так отчетливо, будто девушка стояла совсем рядом. Видел так, будто ее озаряло волшебное сияние.

0: он понял, что даже если закроет глаза, то все равно увидит каждую черточку Насти. Каждый ее волосок, каждую родинку. И едва ли не впервые в жизни Игорь почувствовал робость наедине с женщиной. Молчаливая уверенность, с которой он вез Настю домой, сменилась юношеской застенчивостью, ожиданием, нет, пониманием приближающегося чуда. Пониманием, что этот раз станет особенным. «Я тебя вижу», — Игорь откашлялся.
1: «Я знаю»,
0: — очень тихо ответила Настя и улыбнулась. Он подошел, взял ее руку и нежно, очень-очень нежно поцеловал тоненькие пальцы. Девушка закрыла глаза, судорожно вздохнула и прильнула к Игорю. Он понял, что дрожит. Не от возбуждения, а от счастья. От волшебного ощущения слияния с женщиной. Он поцеловал каждый пальчик Насти. Поцеловал пшеничные волосы и маленькие розовые ушки. Он медленно увлек ее на кровать. Он гладил ее острые груди, плоский живот, узкие бедра. Он наслаждался прикосновениями к прозрачной коже и сухой сладостью ее губ. Игорь не говорил ничего, молчал, но знал, что Настя слышит стук его сердца, дрожь пальцев и шепот дыхания. Слышит и читает их, как открытую книгу. Зачем слова, если одно его прикосновение говорило Насте больше, чем многословные объяснения? Зачем слова, если ее горящие глаза говорили Игорю больше, чем тысячи признаний? И когда он понял, что пришло время, то медленно вошел в Настю. Замер, почувствовав сопротивление, но продолжил движение, стараясь быть аккуратным и нежным. Он был первым. У Марины был ключ от квартиры, ее прекрасно знала охрана. Открыв дверь, она прошла по коридору, услышала шум воды в ванной и остановилась, тяжело прислонившись к стене. Ее переполняли обида, ярость, ненависть, но Марина ни за что бы не ворвалась за закрытую дверь, из-за которой доносились негромкие голоса, мужской и женский. Она и без того была достаточно унижена. Марина стояла, кусала губы и изо всех сил старалась сдержать слезы. За дверью выключили воду. Некоторое время слышалось шуршание полотенец, а потом из ванной вышел Игорь, держа на руках тощую белокурую девушку.
2: «Я так и думала», — хрипло произнесла Марина.
0: Тареев молча посмотрел на бывшую подругу. Красивая, красивая до боли. Чуть-чуть силикона в губы и грудь, фитнес и диеты, тряпки из бутиков и коллекционные туфельки. Красивые до боли и чужая. Сейчас чужая абсолютно. А раньше... Марина сделала два шага и сильно ударила Игоря по щеке.
1: «Мерзавец! Дрянь!»
0: Он продолжал молчать. Еще удар. Его щеки стали красными, по ее текли злые слезы.
1: «Какой же ты мерзавец! Отпусти эту тварь!»
0: Игорь качнул головой, крепче прижал к себе дрожащую Настю. «Нет». Марина швырнула ему в лицо ключи от квартиры. Острое железо оцарапало щеку, но Тареев даже не вздрогнул. Марина плюнула в него и третий раз ударила по щеке. Он только опустил глаза. И не поднимал взгляд до тех пор, пока рыдающая Марина не исчезла за громко хлопнувшей дверью. Только после этого Игорь отнес Настю в спальню и опустил на кровать.
1: «Хочешь вина?
0: Фруктов?»
1: «Принеси, пожалуйста, воды».
0: «Воды?»
1: «Из-под крана».
0: Она жадно выпила целый бокал простой воды из-под крана, забралась под одеяло и прижалась к Игорю всем телом.
1: «Я счастлива».
0: «Мы». Он обнял узкие плечи и зарылся лицом в пшеничные волосы.
1: «Мы счастливы, Настя. Мы».
0: И впервые за много лет Игорь заснул почти сразу, едва закрыл глаза. Заснул спокойным, безмятежным сном. Заснул без помощи снотворного. Он проснулся один. Совершенно один в огромной пятикомнатной квартире. Он открыл глаза и понял, что Настя ушла. Не выскользнула в ванну или на кухню, чтобы сварить утренний кофе, а ушла. Покинула его дом. Навсегда? Вопрос напугал Игоря. Нет, разумеется, нет.
2: Она ненадолго отлучилась в институт или на работу, или домой успокоить родителей. Настя обязательно перезвонит, скажет, где они встретятся. Он услышит ее голос. Но Игорь не мог ждать, не мог полагаться на случай, не мог отсчитывать мгновение тоскливого ожидания. «Я должен найти ее», — твердо заявил Тареев своему отражению в зеркале ванной. «Немедленно». «Но как? Что он знает, кроме имени? Примерный возраст? Внешний вид? Не слишком ли мало информации, чтобы отыскать любимую в 10-миллионной Москве?» «Любимую?» Игорь не сразу понял, что назвал Настю любимой. «Конечно, любимую. Единственную. Половинку». И застыл, забыв вытащить изо рта зубную щетку. «Половинка. Женщина, предназначенная для меня. Кусочек меня самого». Тареев вымыл щетку и сполоснул рот. Имел ли смысл вчерашний разговор? Встреча с психологом на пенсии, совпадение или нет? Игорь вытер лицо, аккуратно повесил полотенце на крючок и вышел из ванной. Вероятность совпадения мизерная. А раз так, он знал, где искать Настю.
3: «Игорь Александрович, от Манаяна звонили уже 3 раза. Техэнергоэкспорт упал еще на 9 пунктов.
2: «Зина, я приеду не раньше обеда. Я заболел. У меня личные проблемы. Я на важных переговорах. Все понятно?»
3: «Вы будете в обед», — слегка обиженно повторила секретарша.
2: «Правильно». Тареев убрал телефон в карман, вошел в кафе и внимательно оглядел зал. Они сидели за самым дальним столиком. Настя все в том же дешевом платьице и Сан Саныч в старомодной тройке. Девушка завтракала. Перед ней стояли 2 тарелки с омлетом и десертом, и бокал с соком. Психолог-пенсионер ограничился чашкой кофе. Игорь молча подошел к столу, без приглашения присел и коротко, почти враждебно поинтересовался. «Что все это значит?»
1: «Я не могу обвинять тебя, Настя», — ровным голосом произнес Сан Саныч.
2: Он проигнорировал появление Тареева и спокойно продолжал начатый до появления Игоря разговор.
1: «Но считаю, что ты поступила неправильно».
3: «Мы созданы друг для друга», — ответила девушка. «Мы половинки».
2: И продолжила завтракать. Пирожное, дожидавшееся своего часа на 2-й тарелке, было надкусано, словно Насте не терпелось попробовать сладкого. А на бокале с соком Игорь заметил след губной помады. Странно. Вчера девушка косметикой не пользовалась.
1: «Ты должна думать не только о себе», —
2: глухо сказал Сан Саныч. Настя доела омлет, вытерла губы и только после этого сказала:
3: «Теперь уже ничего не исправить».
2: «Да», — согласился старик.
1: «Теперь уже поздно».
2: «Объясните, в чем дело?» — угрюмо поинтересовался Тареев.
1: «Я не могу».
2: Сан Саныч вздохнул и поднялся на ноги. «Далеко собрался?»
3: «Игорь, он не может тебе ничего рассказать», — негромко сказала девушка.
2: «Не может или не хочет?»
3: «Не может. Ему запрещено».
2: «Кем?» Сан Саныч медленно побрел к выходу из кафе. «Что происходит?» Тареев пристально посмотрел на девушку. Она не отвела взгляда, но ответила не сразу. Видимо, пыталась подобрать правильные слова.
3: «Игорь, я не знаю, кто я и кто мои родители. У меня нет дома, нет семьи, нет документов. Единственное, что связывает меня с миром, — Сан Саныч».
2: «Психолог на пенсии. А она? Бывшая пациентка? Или нынешняя?» Тареев жестко посмотрел на девушку, на надкусанное пирожное, на испачканный красным бокал, снова на девушку. Помады на ее губах не было.
3: «Что ты ешь?» «То, что принес Сан Саныч».
2: Ее голос дрогнул.
3: «Он ворует и кормит нас украденной едой. Ничего другого нам нельзя».
2: «Вас? Кого вас?»
3: «Меня и... нас 4. Сейчас 4».
2: Настя наконец решилась, собралась с духом и заговорила быстро, торопливо, словно боясь, что Игорь поднимется и уйдет. Оборвет ее монолог, не дослушает, рассмеется. Она говорила быстро, но убежденно, без малейшего сомнения в словах.
3: «Самые сильное проклятие на земле материнское. Самое тяжелое, самое ужасное. Ни одна мать не должна желать вреда своему ребенку ни при каких обстоятельствах. Это главный закон. Вечный закон. Один из принципов мира. Если его нарушить, последствия будут страшными.
2: Что за сказки, пробормотал сбитый толку Тареев.
3: Люди делали все, чтобы забыть слова проклятой формулы. Никто, ни темные колдуны, ни ведьмы, ни шаманы, никто не рисковал связываться с этим страшным заклинанием. Материнское проклятие бьет по всем, кто к нему прикоснется, и формула давно исключена из книг, но иногда ее произносят.
2: Настя всхлипнула.
3: По незнанию, случайно. Я верю, случайно. Иногда в пылу ссор матери невольно произносят древнюю формулу, не понимая, что она работает. Не думаю.
2: Губы девушки дрожали все сильнее, но она старалась не сбиваться.
3: Ребенка, на которого легло материнское проклятие, ждет страшная участь. Особенно некрещенного ребенка, за которого совсем некому заступиться. Проклятый родной матерью, он становится отверженным парией.
2: Настя, Настя! Игорь взял девушку за плечо. О чем ты говоришь? Что за ерунда? Какие колдуны? Какая формула?
0: Вадим Панов. Половинки. Окончание.
3: «Моя мать прокляла меня», — бесцветным голосом продолжила Настя. «Случайно. Конечно, случайно. Она не понимала, что творит. Но теперь никто не в силах отменить действие формулы. Я помню этот день. Я помню, как испугалась, услышав ее слова».
2: Девушка взяла бокал, на котором остался след чужой помады, и сделала глоток сока.
3: «Я плакала всю ночь».
2: «Еще один глоток».
3: «Я плакала очень тихо, под одеялом, чтобы никто не слышал».
2: Настя поставила бокал на стол.
3: «А утром пришел старик Сан Саныч и увел меня с собой. Ребенку, носящему материнское проклятие, запрещено оставаться в родном доме».
2: «При чем здесь старик?» — нахмурился Тареев.
3: «Сан Саныч обязан заботиться о нас. Таково его наказание».
2: «За что?»
3: «Он подарил формулу людям».
2: Девушка помолчала.
3: «За это ему никогда не будет покоя».
2: Тареев покачал головой и огляделся. К счастью, слова Насти не долетали до соседних столиков и спросил: «Вечно?»
3: «Сан Саныч дает нам кров, ворует для нас одежду и еду. Он обязан заботиться о детях, которые прокляты из-за него».
2: Игорь посмотрел на красный ободок на стекле бокала. «Ворует еду?» В памяти всплыла вчерашняя сценка в кафе. «Официант, где мой бифштекс?» А глаза Тареева нашли надкусанные пирожные.
3: «Мы имеем право только на проклятую пищу, только на проклятую одежду».
2: Настя опустила голову.
3: «У меня никогда не было платья, купленного для меня. Понимаешь, именно для меня. Все, что приносит Сан Саныч, чужое. Проклятое воровством. Мы не имеем права ни на одну чистую вещь».
2: Она подавила рыдание, глубоко вздохнула и совсем тихо закончила.
3: «Прости, что я к тебе пришла».
2: «Бред, бред, девчонка явно больна, шизофреничка. Плюнуть и бросить. Как там говорил Сан Саныч, бегите изо всех сил, когда встретите свою вторую половинку». «Вторую половинку». Тареев закурил сигарету и посмотрел на Настю. На недопитый сок в бокале, испачканном чужой губной помадой, на надкусанное пирожное, на дешевое платье. «Моя вторая половинка?» Вчера он равнодушно наблюдал за истерикой Марины, а сегодня всерьез выслушивает идиотский рассказ Насти. «Моя вторая половинка?» «Бросить?» Игорь понял, что не уйдет, что не оставит девчонку. И вряд ли Настя больна. Судя по всему, ей искусно внушили эту историю. Внушили качественно, профессионально. Чувствуется рука опытного психолога. Сан Санычу, например.
3: «Ты мне не веришь?»
2: Девушка в упор посмотрела на Игоря. Он нежно провел пальцами по ее щеке.
3: «Я не уйду».
2: И увидел, как вспыхнули ее глаза. Можно ли подделать такой огонь? Я хочу во всем разобраться. Тареев понял, что не только не уйдет, но никогда больше не отпустит Настю. Больна она или обманута, он хочет смотреть в ее глаза всю жизнь.
3: Вторая половинка.
2: «Сейчас поймаем такси, и ты поедешь ко мне домой», — приказал он, торопливо царапая на вырванном из записной книжки листке. «Вот ключ. Записку отдашь охране, тебя пропустят». Она безропотно взяла ключ, обрывок бумаги, кивнула.
3: «Хорошо.
2: Я приеду вечером, поужинаем, решим, что делать дальше».
3: «Я не могу есть то...»
2: «Да, я помню. Я украду для тебя еду».
4: «Не волнуйся, Гарик. Если за девочкой что-нибудь есть, узнаем в два счета».
2: Петр Круглов, когда-то однокашник Тареева, а теперь майор милиции, весело посмотрел на старого друга.
4: «А все-таки к чему такие сложности? Раньше ты досье на подружек не собирал».
2: Игорь задумчиво посмотрел на бокал, с которого эксперты Круглова сняли отпечатки пальцев Насти. Посмотрел, помолчал и коротко ответил. «Странная она».
4: «Наркотики принимает?»
2: «Вроде нет».
4: «Ключи от квартиры просила?»
2: «Я сам их дал». Круглов удивленно поднял брови.
4: «А как же Марина?»
2: Петр был хорошим другом, очень хорошим и достаточно близким, но сейчас Игорь не испытывал желания рассказывать о своей личной жизни кому бы то ни было. «Марина все знает». От более развернутого ответа Тареева избавил мелодичный перезвон компьютера. Пришел ответ на запрос. Круглов, понявший, что Игорь не собирается откровенничать, выразительно покрутил пальцем у виска и уставился в монитор.
4: «Так, Анастасия Крючкова», —
2: резко замолчал. Быстро пробежал глазами текст, нахмурился и жестко посмотрел на Тареева.
4: «Откуда ты знаешь эту девочку?»
2: «Она преступница.
4: Она числится среди пропавших без вести».

0: Мне передали визитку, Игорь Александрович.
1: Елена Крючкова внимательно посмотрела на Тареева.
0: Конечно, я слышала о ваших успехах, но если мне не изменяет память, у нас не было совместных проектов. Она чуть улыбнулась. И не будет.
1: Крючкова держалась с потрясающим самообладанием и великолепно выглядела. Ухоженное лицо, идеальная прическа, тщательные маникюры, немножко драгоценностей. Дорогая женщина в дорогом санатории, дорогая женщина в косметологической клинике. Но Тареев знал правду. Дорогая женщина безнадежно больна. Из ЦКБ ей не выбраться, и развязка может наступить в любой день, в любую минуту.
0: Елена Сергеевна, я просила о встрече, чтобы поговорить о вашей дочери. О Вере?
1: О Насте. В глазах Крючковой мелькнуло недоумение, затем боль. Острая боль. А потом боль сменилась враждебностью.
0: «Я ждала кого-то похожего на вас», — медленно и очень холодно произнесла женщина. «В меру известного, энергичного, с незапятнанной репутацией».
1: «Ждала?» Игорь насторожился. «Что значит «ждала»? И не слишком ли быстро она поняла, что речь идет о пропавшей 12 лет назад девочке?»
0: «При чем здесь моя репутация?»
1: Искреннее недоумение, прозвучавшее в голосе Тареева, произвело впечатление на Крючкову. Елена Сергеевна внимательно посмотрела на Игоря, выдержала короткую паузу и все еще холодно, но без агрессии сообщила.
0: «Примерно 2 недели назад ко мне приходили из милиции. Интересный такой молодой человек, примерно вашего возраста. Он сказал, что появились новые обстоятельства, правда, не уточнил, какие. Сказал, что расследование может быть возобновлено».
1: «Вы против?» Тареев удивленно посмотрел на Крючкову. «Если обстоятельства действительно существуют...»
0: «Я слишком цинична, чтобы верить в совпадение, а эти обстоятельства появились очень вовремя»,
1: — жестко перебила Игоря женщина.
0: «Я умираю, молодой человек. Я стою 18 миллионов долларов, но вряд ли дотяну до конца месяца. Все, что у меня есть, завещено моей старшей, моей единственной дочери Вере. Настя умерла».
1: «Пропала без вести».
0: «Она официально признана умершей», — отрезала Крючкова.

0: Тареев вновь восхитился ее самообладанием. Сам бы он давно вызвал охрану.
1: «Россказни о том, что Настя чудесным образом воскресла, на меня не подействует», — презрительно продолжала Елена Сергеевна. «Завещание составлено и находится у юриста. У очень хорошего юриста, не рекомендую с ним связываться».
0: И взяла с маленького столика хрустальный бокал со свежевыжатым соком, всем видом показывая, что аудиенция окончена. Тареев поднялся со стула, чуть поклонился. Крючкова не шелохнулась, но не удержался от еще одного вопроса. «Мне важно знать, что произошло перед тем, как пропала Настя. Очень важно, поверьте». Женщина с любопытством посмотрела на Игоря.
1: «Вы ругали ее? Что вы ей говорили? Ответьте, просто ответьте, вы ее ругали, да или нет? Она провинилась, и вы ее ругали? Это важно?»
0: Тареев кивнул. «Очень». Крючкова поколебалась, затем пожала плечами.
1: «Я не помню, действительно не помню, что случилось с тем вечером. Это удивительно, но это так. Иногда мне кажется, что я бронила Настю, но совершенно не помню, что при этом говорила».
0: Неужели разгадка последних событий столь банальна? Елена Крючкова безнадежно больна, умирает, оставляя большое наследство. Неплохой приз, ради которого можно начать интригу. Легализовать, шпионское словечко, кстати, всплыло из недр памяти, давно пропавшую дочь и претендовать на кусок пирога. Но зачем усложнять игру? Зачем подключать меня? Незапятнанные репутации и слава законопослушного бизнесмена в делах о наследстве — такие мелочи очень важны. Расчет строился на том, что я поверю в историю Насти и потребую от Крючковой признать дочь. Если Елена Сергеевна не соглашается, начинаю судебный процесс. Муж Крючковой давно умер, единственная наследница — старшая дочь, и выцарапать в ходе процесса 5-7 миллионов вполне реально. Возможно, таинственных кукловодов интересуют не деньги, а какие-нибудь акции Елены Сергеевны, доли в предприятиях. В таком случае затяжка процесса им даже на руку. На все пакеты накладывается арест, а в это время принимаются нужные решения. Вариантов масса. Предположим, я выигрываю дело, и Настя получает свою долю наследства. Победа! А на следующий день приходят серьезные мужчины в строгих костюмах, предъявляют доказательства, что девушка родилась и выросла в какой-нибудь таврической губернии, и забирают свою долю. В смысле, оставляют Насте маленькую долю, а меня цепляют на крючок. Обвинение в мошенничестве может испортить любую карьеру. А как же отпечатки пальцев? Ради 7 миллионов можно найти способ внести изменения в базу данных. Тем более, кто сейчас отыщет настоящие отпечатки пальцев девочки, пропавшей 12 лет назад? Разговор с Крючковой убедил Игоря в том, что он оказался в эпицентре тщательно спланированной аферы, и роль ему уготована самая, что ни на есть жалкая – лоха. Глупого, жадного лоха, делающего за кукловода в грязную работу. И лишь один нюанс немного портил эту версию. Маленький вопрос, который следовало проверить.

0: Украсть продукты оказалось не настолько сложным делом, как он предполагал. Немного внимательности, немного осторожности, никакой суетливости и капелька удачи. Но ведь новичкам всегда везет. Ни один продавец на рынке действовать в магазине Игорь не решился, ни за что не подумает, что дорого и со вкусом одетый господин станет воровать с прилавка. Внешний вид Тареева ставил его выше подозрений, и Игорь охотно воспользовался этим преимуществом. За каких-то 40 минут он умудрился стащить кусок свинины. Продавщица как раз отвернулась, расхваливая печенку придирчивой домохозяйки. Два красных болгарских перца, 6 помидоров и пакетик майонеза. Угрызений совести Игорь не испытывал. Он делал то, что считал нужным, и плевать хотел на мораль. В перерывах между налетами Тареев купил 4 куриные ножки, 2 желтых перца, 5 огурцов и пару килограммов картошки. Приехав домой, Тареев попросил Настю приготовить ужин, а сам отправился в ванну. Не спеша побрился, принял душ. А когда вновь вышел на кухню, с удовольствием отметил, что готовить девушка умеет. На сковородке аппетитно шипела свинина, а по тарелкам был разложен заправленный майонезом салат из красного перца и помидоров. Курица, огурцы, желтый перец и картошка остались в пакетах. Игорь закурил и тяжело опустился на стул.
1: «Я не могу готовить эту еду», — негромко сказала Настя. «Извини».
0: Как она узнала украденное? Если интрига действительно существует, то на рынке за ним следили, список ворованных продуктов передали Насте, а она разыграла очередную сценку. А если интриги не существует? Тареев выкурил сигарету стремительно, за несколько очень глубоких затяжек, и очнулся только тогда, когда приблизившийся к фильтру огонек обжег пальцы. Все это время Настя молча сидела за столом, робко положив руки на колени. «Давай ужинать», — предложил он.
1: «Давай».
0: Но есть не хотелось. Игорь поковырялся в тарелке, съел пару кусков мяса, отложил вилку, нож и снова закурил, не спуская глаз с девушки. Она же, не стесняясь, быстро и жадно съела все до последней крошки, вытерла губы салфеткой и, не поднимая взгляд, сказала:
1: «Я вижу их ауру».
0: «Что?»
1: «Я вижу черную ауру на украденных вещах», — пояснила Настя. «Ты ведь хотел спросить, почему я выбрала именно эти продукты?»
0: Тареев молча прикурил следующую сигарету.
1: «Ты мне не веришь?»
0: «Я не знаю, что делать», — честно произнес Игорь. «Просто не знаю. Уверен я только в одном, игра это или нет, но ты действительно моя половинка. Когда ты рядом, мое сердце стучит, как сумасшедшее. Когда мы расстаемся, мне хочется выть. Мне достаточно просто смотреть на тебя, чтобы быть счастливым. Я вполне взрослый, чтобы понять, что ни одна женщина еще не вызывала у меня таких чувств». Настя еще ниже опустила голову. «Я тебя люблю», — закончил Игорь. «Это я знаю точно». На грязную тарелку упала слеза. Тареев раздавил едва начатую сигарету и снова закурил. «Тебя зовут Анастасия Михайловна Крючкова. Ты исчезла 12 лет назад. Сейчас тебе 16».
1: «Откуда ты узнал?»
0: «Твоя мать жива. Она в больнице».
1: «Какой?»
0: «ЦКБ». Он ответил машинально, но сразу же подумал, что зря не сдержался. Помолчал, недовольный собой, но сказанного не воротишь, и продолжил. «Твоя мать богата. У нее была очень успешная карьера».
1: «Была?»
0: «Она умирает».
1: «Проклятие всегда возвращается», —
0: очень-очень тихо произнесла девушка.
1: «Материнское проклятие бьет по всем, кто к нему прикоснулся».
0: «Твоя мать любит тебя. Любит до сих пор. Мне она, разумеется, не поверила. Держалась очень холодно, но я видел, что она тоскует. Я думаю, мы должны поехать в больницу и поговорить с ней. Я думаю...» И сразу же поправился. «Я уверен, что она тебя узнает».
1: «Но...»
0: «Подожди, не перебивай», — попросил Игорь. «Твоя мать не поверила моим словам еще и потому, что речь идет об очень большом наследстве.
1: Вопрос крайне серьезный и болезненный. Я предлагаю поехать в больницу вместе с опытным юристом, и ты подпишешь официальный отказ от претензий на наследство. Это убедит твою мать...
2: В чем?
1: Перебил его девушка. В том, что тебе можно верить, пожал плечами Игорь. В том, что ты на самом деле ее пропавшая дочь.
2: И что будет дальше?
1: Тареев вытащил из пачки новую сигарету. Мы расскажем ей твою историю и найдем выход. Игорь щелкнул зажигалкой. Я не знаю, как это делается. Ее раскаяние, твое прощение. Спросил Сан Саныча. Твоя мать наложила проклятие, и должен быть способ его снять.
2: Способ есть,
1: прошептала Настя. Вот видишь?
2: Материнское проклятие можно снять только смертью.
1: Девушка подняла голову и твердо посмотрела в глаза Игоря.
2: Раскаяние, прощение — это для мелких случаев, для рядовых ссор. Неужели ты думаешь, что если было бы достаточно «мирись, мирись, мирись и больше не дерись», за мной пришел бы Сан Саныч? Только смерть, Игорь. Только ее смерть. Или ее убьют за меня, или она, раскаявшись, наложит на себя руки. Только так я получу свободу, другого выхода нет.
1: «Если она умрет?» — жестко спросил Тареев. «Просто умрет, раскаявшись».
2: «Смерть от болезни — заурядное явление», — вздохнула Настя. «Для материнского проклятия этого недостаточно. Нужна особая плата. Если моя мать просто умрет, она останется со мной навсегда».
1: Девушка старалась говорить спокойно, но Игорь видел, что Настя едва сдерживается. Каждое слово давалось ей с большим трудом. «Я буду заботиться о тебе». Он попытался улыбнуться. «В конце концов, некоторые члены правительства всю жизнь живут наворованные и неплохо себя чувствуют. Наворованным едят, наворованным пьют, обучают детей на украденные деньги».
2: «У них есть выбор», —
1: глухо ответила Настя. Шутки она не приняла. «Да», — согласился Тареев, — «у них есть выбор».
2: «А у меня нет. И я, и мои дети будут жить под гнетом материнского проклятия вечно».
1: Девушка закусила губу.
2: «Не я придумала этот закон. И никто его не нарушит. Только смерть снимет груз».
3: «Ты понимаешь, о чем говоришь?»
2: «Да, я понимаю».
1: «Она играет?» «Вряд ли. 16-летняя девочка способна так гениально лгать».
2: «Нет».
3: «Настю убедили, обманули, заставили поверить в эту чушь».
1: Игорь не мог думать, что Настя лжет. Не мог, не хотел и знал, что даже получив доказательство обратного, ни за что не бросит девушку.
3: Настя его половинка. Женщина, наполняющая смыслом жизнь. И эта женщина просит убить ее мать. Но для чего?
1: Врачи дают Елене Сергеевне не больше недели. Зачем кукловодам смерть? Смысл? Замазать меня по самые уши? Кровь — это не мошенничество с наследством, кровь — это серьезно. С таким пятном я буду делать все, что мне скажут, а могу я много. Мои связи на бирже открывают очень широкие перспективы, к тому же мне доверяют миллионы. Тареев сжал кулаки. Как говорил Сан Саныч, иногда лучше не встречаться со своей второй половинкой. Игорь стиснул зубы. Надо было браться не за Настю, а за старика. Сразу искать кукловодов, а не тратить время на несчастную девчонку.
3: Или нет никаких кукловодов? Никому не нужен послушный Тареев, а Настя на самом деле видит черную ауру на ворованных вещах. Если каждое ее слово правда, если для того, чтобы зажить полной жизнью, ему действительно надо убить умирающую женщину.
1: Незаметно для себя Игорь выкурил все сигареты, которые оставались в пачке. Выкурил машинально одну за другой и наполнил кухню густыми облаками табачного дыма. Настя не протестовала.
2: «Знаешь...»
1: Тареев откашлялся и почувствовал неприятный привкус во рту. Кисло-горький. Омерзительный.
2: «Знаешь, пойдем спать».
1: И добавил избитую фразу. «Утро вечера мудренее».
2: «Пойдем»,
1: — послушно кивнула девушка. Они долго лежали без сна. Просто лежали, чувствуя тепло друг друга. Настя спряталась в его объятиях, уткнулась в грудь Игоря, и пшеничные волосы нежно щекотали его кожу. Они просто лежали и слушали дыхание друг друга, наслаждаясь тем, что они вместе.
4: Александрович, третья линия.
0: Тареев безразлично нажал на кнопку. Говорить ни с кем не хотелось, обсуждать дела тем более. Игорь сам не понимал, зачем приехал в офис. Чтобы не встречаться глазами с Настей, наверное. Чтобы отвлечься от раздумий, вызванных вчерашним разговором. Чтобы нырнуть в знакомый мир, спрятаться в нем. Но знакомого мира больше не было. Тареев безразлично нажал на кнопку. «Да».
4: «Ты мерзавец», —
0: тихо сказала Марина.
4: «Ты мерзавец и похотливая скотина. Ублюдок, я тебя ненавижу».
0: Игорь молчал.
4: «Ты ломаешь меня, подонок. Ты искалечил мою душу, ты...»
0: Она задохнулась, оборвала фразу и даже всхлипнула. «Железная леди умеет плакать».
4: «Ты уже наигрался с этой сучкой?»
0: Вопрос прозвучал так жалко, что у Игоря защемило сердце. Боль, почти физическая, пронзила грудь, и он крепко-крепко сдавил трубку.
4: «Когда наиграешься, ублюдок!»
0: Короткие гудки. Тареев понял недосказанное. «Когда наиграешься, можешь мне позвонить». Железная леди умоляла его. Железная леди оказалась хрупкой женщиной. Железная леди научилась любить. Минут пять он просто сидел в кресле, держа в руке телефонную трубку, а затем решительно набрал номер регистратуры. «Я бы хотел узнать о состоянии Крючковой Елены Сергеевны».
5: «Одну минуточку».
0: Короткая пауза. Слышны щелчки по клавиатуре и чей-то невнятный голос.
5: «Да, мне положено отгул за... Извините, вы сказали, Крючкова Елена Сергеевна?»
0: «Да».
5: «Она умерла сегодня ночью».
4: «Умерла?»
0: Игорь дрожащей рукой вернул трубку на рычаг и снова взялся за нее, машинально отвечая на звонок.
6: «Гарик, ты гений! Монстр! Как ты выдержал эти два дня? Кто тебе подсказал? Техэнергоэкспорт взлетел до небес! Ты чертов везунчик!»
0: «Потом.
6: Потом».

0: Оставалась еще надежда, что она просто не подходит к телефону. Что она спит, что она принимает ванну, что она читает книгу или смотрит телевизор. Эта надежда поддерживала его все 30 минут, которые потребовались, чтобы на сумасшедшей скорости доехать до дома. 30 минут у него была надежда. Но стоило Игорю открыть дверь, как она исчезла. Умерла прямо на пороге. В квартире было пусто. Дорогая мебель, расставленная дорогим дизайнером. Дорогие картины, дорогие ковры. Дорогая обстановка великолепно подчеркивала царящую в доме пустоту. Пронзительную пустоту отсутствия души. Потери смысла. Настя ушла. Ключи лежали на столе. Настя ушла. Оглушенный, Игорь прошел через все комнаты, заглянул в ванну, на кухню и даже в чулан, но все напрасно. Настя ушла. Ее не было. Дом умер. Тареев проверил последний набранный на телефоне номер, регистратура ЦКБ, скрипнул зубами и позвонил на охрану. Девушка, которая была в моей квартире, давно ушла?
1: Примерно час назад.
0: Она и оборвал разговор. В кармане зазвонил мобильный. Тареев стремительно выхватил маленькую трубочку, запутался, выбирая нужную кнопку, и торопливо крикнул: «Да!»
1: «Гарик», — негромко произнес Круглов.
2: «Я, конечно, боюсь ошибиться, но посмотри новости. Второй канал».
0: Игорь включил телевизор.
3: «Не узнаем, что привело к ужасной развязке. Несмотря на все усилия психологов, девушка прыгнула с моста».
0: Он увидел косички. Увидел худенькую руку и дешевое платье. Увидел старика, рыдающего за линией отцепления. Увидел и все понял. Он спокойно прошел в спальню и достал из тумбочки упаковку снотворного. Вернулся в гостиную, вытащил из бара бутылку, большой бокал и сел в кресло. Медленно, очень спокойно наполнил бокал водкой и высыпал на гладкую поверхность стола горсть таблеток. И посмотрел на подавший голос мобильник. Звонила Марина.

Уважаемые гости, просим вас включить бесшумный режим своих мобильных устройств, а лучше перевести их в авиарежим, чтобы закрыть все сетевые подключения. Мало ли, искусственный интеллект такой забавник.

0: Покачивая в ладонях большую чашку кофе черного, как его чувство юмора, Марк смотрел в стену. На стене выделывалась проекция его цифрового помощника. Сегодня искусственный интеллект «Фантом» примерил на себя образ детектива из старого фильма и вещал приятным баритоном с благородным прононсом. «Марк, мой дорогой коллега, мир сошел с ума!»
1: Минуточку, мир, может быть, и сошел с ума. Здравствуйте. Но читать сегодня будет все-таки еще пока не искусственный интеллект. Впору спросить его, как Вовка из 39-го царства, вы что, и читать за меня будете?
2: Да, будем.
1: Нет, не будет. Здравствуйте, модель для сборки приветствует вас. И да, мы действительно начинаем сегодняшнюю нашу программу. И даже тем самым текстом, с которого сейчас вот мой выход и начался. Теперь мы кое-что поправим. И перейдем к тому, ради чего здесь собрались. Ирина Лазаренко при активном соучастии GigaChat. Обнуление.

0: Покачивая в ладонях большую чашку кофе, черного, как его чувство юмора, Марк смотрел в стену. На стене выделывалась проекция его цифрового помощника. Сегодня искусственный интеллект «Фантом» примерил на себя образ детектива из старого фильма и вещал приятным баритоном с благородным прононсом.
1: «Марк, мой дорогой коллега, мир сошел с ума. Полгода назад мы сетовали, что люди стали неотделимыми от своих смартфонов и умных гаджетов. Ну вот, пожалуйста, все перевернулось с ног на голову. Сегодня люди готовы линчевать свои девайсы».
0: Марк отпил глоток кофе, поморщился, потянулся за сахарницей. «Глупости, Фантом. Очередная массовая истерия. Пройдет еще полгода, и о ней никто не вспомнит». Проекция на стене помолчала, дымя курительной трубкой.
1: «Эта истерия дурно пахнет, Марк.
0: Боишься же, я тоже рехнусь и линчую тебя?» Проекция принялась расхаживать туда-сюда, подергиваясь рябью электронных импульсов.
1: «Мой дорогой друг, помнишь ли ты дело о краже данных из Мосгапа?»
0: «Как забыть», — буркнул Марк и отошел к окну. С высоты 32-го этажа мир казался почти нормальным. «Как забыть дело, из-за которого я чуть не лишился лицензии на детективную деятельность?»
1: «И не кажется ли тебе, мой дорогой друг, что кто-то использовал те наработки, чтобы устроить глобальный флешмоб против технологий?»
0: «Не кажется», — проворчал Марк. «Когда кажется, знаешь, что нужно делать?» Проекция поперхнулась курительной трубкой.
1: «Неужели креститься?»
0: «Проверять, Фантом. Когда кажется, нужно проверять». Отметка 9. На столе гулко завибрировал планшет. Марк дернулся и расплескал кофе, а проекция Фантома кубарем скатилась со стены. На экране пульсировала иконка мессенджера, звенел дружелюбный колокольчиковый перелив, звонила Электро, будто по видеосвязи.
2: «Привет, дочь!»
0: Марк отсалютовал ей чашкой кофе. «Как твоя поездка?»
3: «Привет, папа. Добралась хорошо, вот только заселилась в отель».
0: На лице ее странным образом смешивались радость и тревога.
3: «Знаешь, я подумала, тут надо тебе сказать одну важную вещь».
0: Фантом возник за спиной Марка, приняв форму полупрозрачного мультяшного щенка.
3: «Привет, Электро!»
0: Она изменилась в лице так резко, что на мгновение показалась Марку незнакомкой и резко бросила Фантому.
3: «Отстань, электронное чучело! Не собираюсь я с тобой разговаривать!»
1: «Дочь, ты что?»
0: — опешил Марк. Электро всегда была приветлива с Фантомом и даже умудрялась с ним шутить. А теперь на ее щеках проступают гневные красные пятна. Она раздувается, как воздушный шарик, и вдруг начинает кричать.
3: «Ненавижу эти тупые умные гаджеты! Они отравляют нашу жизнь! Они делают нас своими рабами! Хоть бы их все выбросили на свалку! Хоть бы их вообще никогда не было!»
0: Потрясенный Марк попятился от планшета.
1: «Его дочь! Ярая сторонница технологического прогресса, программист! И вдруг такое!»
3: «А что, Электро, ты сама больше не работаешь с электроцифровой реальностью?»
0: — невозмутимо спросил Фантом.
3: «Мы думали, ты в отпуск уехала, а ты подалась в отшельники, выходит». «Люди становятся зависимыми»,
0: — говорила Электро, не слушая Фантома, глядя только на Марка.
3: «Люди теряют связь с действительностью из-за этих дурацких гаджетов. Они скоро станут нами управлять, а может и уже управляют, но мы слишком отупели, чтобы это замечать».
0: Марк слышал Электру, видел, как шевелились ее губы, но не мог поверить, что все это происходит наяву, и он действительно разговаривает с собственной дочерью. Чтобы она поддалась на эту дурацкую истерию. Но в последнее время подобные настроения становились очень популярными в обществе. Полгода назад они были уделом единичных маргиналов в сети, а потом их вдруг принялись продвигать многие крупные каналы, блогеры и лидеры мнений. В какой-то момент маргинальные идеи стали мейнстримом. И вот итог, пожалуйста. Социальные сети бурлят теориями заговоров, ученые и политики обсуждают вред гаджетов, новостные заголовки стремятся пережелтушить друг друга. Но услышать такое от своей разумной, ироничной дочери?
3: «Избавься от фантома, папа»,
0: — умоляюще сказала она.
3: «Хотя бы на время, хорошо? Перезвоню тебе позже. Я люблю тебя».
0: «Я тоже тебя люблю», — деревянно ответил Марк. Электра отключилась. Марк обернулся к фантому, гигантской проекции мультяшного щенка с поникшими ушами. И у обоих не было слов.

0: Отметка 8. Наконец фантом нарушил неловкое молчание.
1: Это уже ни в какие двери, мой дорогой друг. Я бы посоветовал связаться с Владиславом из Мосгапа.
0: Марк не успел ответить. Его смартфон вдруг ожил, издав пронзительную трель. На экране светилось имя Владислав.
2: «Вспомнишь, солнышко, а тут и лучик», — пробурчал Марк и принял вызов.
3: «Марк, Мосгапу нужна твоя помощь!»
0: — взволнованно зачастил Владислав без предисловий.
3: «У нас тут творится дичь, и она как раз по твоей части. Если это не киберпреступление, то я не знаю, что это».
0: Марк и Фантом переглянулись. «Насколько все плохо?»
3: «Настолько, что вызывать полицию уже бессмысленно», — отрезал Владислав. «Никто просто не поверит. Приезжай».
0: Он отключился, и Марк посмотрел на Фантома. Гигантский мультяшный щенок стек на пол и принял форму гриба-волнушки о трех ногах.
1: «Ну что, мой дорогой друг, похоже, мир таки сошел с ума. Пойдем посмотрим».
0: И первым потрусил к двери.
4: «Я наберу электро по дороге», — предупредил Марк.
3: «А ты не вздумай ответ свечивать».
0: Кто бы подумал, сколько неодобрения способна выражать спина гриба-волнушки.

0: Отметка 7. Ощущение тревожного ожидания висело на улицах. Там-сям валялись разбитые смартфоны, планшеты, умные очки. Из урны торчала ручка смарт-зонта. Рядом истекал сиропом разбитый вендинговый автомат. Несколько месяцев назад новостные ленты и социальные сети вдруг взорвались сообщениями вроде «Ученые установили опасность гаджетов для здоровья». «Умные девайсы вызывают импотенцию, диабет и ожирение». «Технологическое лобби все скрывает и выбрасывайте ваши гаджеты». Вот, пожалуйста. Не прошло и полугода, а люди и правда выбрасывают гаджеты.
1: «Одурели», — одобрительно резюмировал Фантом. «Так и знал».
0: Марк несколько раз набирал Электру, но ее смартфон был вне зоны доступа. «Почему ты сказал, что это связано с делом Мосгапа?» — спросил он Фантома, чтобы отвлечься от тревожных мыслей.
1: «Когда я увидел Электру в этом безумном состоянии, что-то щелкнуло в моих алгоритмах, дорогой друг. Я проанализировал время распространения тейков о вреде гаджетов в сети и пришел к выводу, что они были инициированы чьей-то волей. Ты знаешь, как это бывает, когда десятки источников начинают продвигать какую-то идею, говоря похожими словами. Но здесь источники не были связаны между собой никак и ничем, кроме того, что у каждого была большая аудитория с огромным кредитом доверия. Все источники были людьми, заметными персонами, но не компаниями, не сообществами. СМИ подхватили шум позднее. И у меня появилось предположение, что в

0: Владислав ожидал Марка и Фантома, расхаживая взад и вперед перед сверкающим многоэтажным офисом Мосгапа. Нервно поздоровавшись и два раза споткнувшись на покрытии из искусственной травы, провел их внутрь, и скоростной лифт вознес всех троих в прозрачную подвесную переговорку. Там в сумрачном молчании сидело несколько топ-менеджеров. Пахло кофе с корицей. При появлении Марка все лица озарились надеждой, и он едва удержался от едкого замечания. Давно ли эти самые люди, пряча глаза, отказались дать ход делу о похищении технологии цифровых копий?
1: «Пропали три наших сотрудника», — тихо сказал Владислав. «Их рабочие места пусты, личные вещи остались нетронутыми, но пропали смартфоны, они вне зоны доступа. Мы не можем связаться с этими людьми. Все трое были ведущими специалистами на проекте, связанном с нейроинтерфейсами и цифровыми копиями», — догадался Марк. «А почему вы не заявили в полицию?»
0: Дверь открылась. В переговорную вошла элегантная и уверенная женщина. Марку она была знакома. Руководительница отдела исследований и разработок. Или незнакома. Что-то в ней было не так, и Марк спешно пытался формализовать это ощущение. Оно казалось очень-очень важным.
1: Да! Женщина выглядела слишком-слишком безупречно. «Здравствуйте, коллеги», — сказала она, присаживаясь на краешек кресла. «Рада видеть вас в сборе. Я пришла сказать, что все в порядке. Ваши опасения не имеют смысла. Вы же знаете, что все наработки давно находятся в надежных руках. А теперь у Мосгапа не осталось людей, которые могли бы воспрепятствовать неизбежному. Потому волноваться бессмысленно».
0: До сих пор Марк думал, что фраза «волосы встали дыбом» — это преувеличение.
1: «Вы приняли мудрое решение сидеть тихо и делать вид, что ничего не происходит. И я могу лишь всецело одобрить ваш взвешенный подход. Продолжайте в том же духе. Лучшее, что вы можете делать — сохранять спокойствие и поменьше шевелиться».
2: «Она не настоящая!» – прошептал Марк. «Это цифровая копия!»
1: «Процесс уже запущен!» – сладко улыбнулась та.
0: Марк вскочил, навалился кулаками на стол, навис над ней, заглянул в глаза.
2: Его вдруг обуяла безумная уверенность, что там, в глубине, можно разглядеть настоящего человека. «Кто ты, Ли? Что ты такое?»
1: «Я?»
0: Копия как будто призадумалась.
1: «Я ничто. Я все. Вместилище целой жизни, полной цифровых следов. Инструмент. Аргумент. Часть системы. А ты кто такой?»
0: Марк поперхнулся.
2: «Цифровые следы!» — взорвался Владислав. «Он посмел развивать наши разработки! Он смеет использовать наши технологии против нас!»
1: «Они не были вашими»,
0: — отбрила цифровая копия. Фантом, все это время молча наблюдавший за происходящим, вдруг спросил:
3: «И кто стоит за всем этим?»
0: Копия рассмеялась.
1: «Какая разница? Вы не хотите знать. Вы никогда не хотели знать наверняка».
0: С этими словами цифровая копия растворилась в воздухе, словно ее никогда и не было.

0: Отметка 6. Марк сидел перед несколькими мониторами, на которых мигали строки кода. Фантом, приняв образ маленького цифрового ламантина, прыгал по клавиатуре. Электра, наконец, позвонила сама, снова в мессенджер, и планшет снова едва ли не подпрыгнул на столе. Марк соврал дочери, что выполнил ее просьбу и временно избавился от фантома. Маленький цифровой ламантин притих на клавиатуре.
1: «Просто поверь», — говорила Электра. «Гаджеты действительно опасны, это уже доказанный факт. Даже мне, программисту, пришлось признать, что технологии вредоносны и ведут человечество к катастрофе. Тебе нужно избавиться от всех своих гаджетов и...»
2: «Кто это говорит, Электра?»
0: Как мог спокойно, спросил Марк и коснулся пальцами клавиатуры, отбивая наказ для фантома Ламантина.
1: «Это говорят люди, которые вскрыли планы технологического лобби, пап. Люди, которые хотят освободить нас от рабства технологий».
2: «Дочь, ты понимаешь, что говоришь, как какой-нибудь сектант?»
1: «Да?»
0: Она нахмурилась.
1: «Возможно. Но это же правда».
0: «Откуда ты знаешь, что это правда?»
1: «Так говорит Ноль».
0: «Кто такой Ноль?»
1: «Пап, ты что, вообще ни на кого не подписан?» «Ноль — тот, кто хочет освободить людей от их оков, вырвать нас из цифрового мира, чтобы мы снова жили просто, без гаджетов, без интернета и нейросетей. Так природой назначено, так мы будем счастливее».
2: «Ты понимаешь, что это звучит как бред?»
0: Дочь замотала головой.
1: «Оглянись вокруг. Люди идут к своей свободе. Люди избавляются от гаджетов и становятся счастливее».
2: «Видел я этих людей. Так выглядит фанатизм и неврастения, а вовсе не счастье».
0: Электра вдруг поглядела на него внимательнее. Нет, не на него, на что-то за его спиной.
1: «Пап, ты в Мосгапе, что ли? Они пытаются втянуть тебя в свой план?»
2: «Кто они, дочь?»
1: «Технологическое лобби! Ты разве забыл, как чуть не лишился лицензии из-за их козней? Ты понимаешь, что теперь они снова пытаются использовать тебя в темную?»
0: В дверях возник Владислав.
3: «Марк, нужно уходить отсюда. Все полностью вышло из-под контроля. По коридорам ходят цифровые копии руководителей, требуют прекратить расследование. Говорят, что наши действия угрожают безопасности компании. А на улицах собираются толпы, между прочим. Кричат, что гаджеты опасны и технологии вызывают болезни. Угадаешь, куда скоро ринутся эти толпы?»
0: Цифровой ламантин беззвучно забил по клавиатуре хвостом, привлекая внимание Марка. Электра и Владислав продолжали что-то говорить наперебой, а взгляд Марка бежал по строкам данных, которые нашел фантом. И в этом потоке Марк уже почти-почти поймал за хвост один верткий цифровой след, когда звонок смартфона выдернул его обратно в реальность. «Электра», — было написано на экране. Марк моргнул и перевел взгляд на планшет, откуда дочь возмущалась.
1: «Пап, ты меня не слушаешь, что ли?»
2: «Марк, ты меня слышишь вообще?» — эхом вторил от двери Владислав.
4: «Я бы посоветовал принять вызов»,
0: — булькнул Ламантин едва слышно. Не чувствуя под пальцами экрана, Марк ответил на звонок и прижал смартфон к уху.
1: «Папа!»
0: Голос Электры звучал встревоженно.
1: «Что у вас там творится? Ты в городе? Если да, то уезжай сейчас же, пожалуйста!»
2: «Дочь», — сказал он тихо. И тут же умолкли Электра на планшете и Владислав в дверях.
5: «Ты что?»
2: «Я в Мосгапе, ты же знаешь».
1: «Я знаю? Откуда, пап? Я только заселилась в отеле и увидела новости. У вас там жуть, что происходит?»
0: Фантом Ламантин сыпался между клавиш золотистой пылью, тут же принял вид цепочки ДНК и взвил к потолку гигантским вопросительным знаком. Едва слыша собственный голос из-за шума в ушах, Марк спросил:
2: «Если ты только что заселилась в отеле, звонишь мне по телефону,
3: С кем я разговариваю через мессенджер?

0: Отметка 5.
1: «Папа!»
0: – жалобно сказала Электра из планшета.
1: «Там кто-то в моем смартфоне вместо меня!»
0: Потом две Электры заговорили наперебой.
1: «Вот и твоя техника принялась порабощать тебя. Ты видел, что происходит вокруг? Люди боятся своих смартфонов и гаджетов. Поэтому люди с радостью разрушат все, что связывало их с цифровым миром. Люди поверили этому негодяю. Люди верят ему, потому что он был прав. Я не должна была уезжать. Ты должен избавиться от своих гаджетов, пока не поздно».
0: Марк выругался и захлопнул планшет. Несколько секунд смотрел на него, сглатывая сухим горлом. Потом схватил и вышвырнул в открытое окно переговорки. Через стеклянную стену и пол было видно, как планшет грузно ляпнулся в фонтан и медленно стал погружаться в чашу, растопырив обложку, словно крылья. Владислав схватился за голову и выпал из переговорки в коридор. Марк снова посмотрел на монитор, куда фантом вывел информацию о бывшем программисте Мосгапа, человеке, причастном к тому самому делу о краже наработок. Пробежав глазами данные, Марк переправил их Электре из смартфона. «Знаешь этого человека, дочь?»
1: «Да»,
0: — проворчала она после короткой заминки.
1: «Это Ноль. Когда-то я думала, что мы с ним друзья. Мы с группой его ребят работали над кое-какими проектами, но потом... Словом, потом все пошло не так, и я устранилась».
0: «То есть ты была втянута в эту историю с технологической истерикой?»
1: «Пап, я же сказала, все пошло не так. Ноль начал создавать иллюзию. Понимаешь, идеальную иллюзию, в которую люди готовы были поверить. И в самом начале это звучало как бред, но потом начало сбываться. Люди стали слушать. Люди стали бояться своих телефонов, умных девайсов, компьютеров и дошли до готовности разрушить все, что связывает их с цифровым миром. Но я ушла от Ноля до того, как стало слишком поздно».
0: «И ничего не сказала, никого не предупредила?»
1: «А кто бы мне поверил? Даже тебе не поверили, когда ты с документами в руках показал, кто похитил наработки у Мосгапа. Не только у него, кстати, другие разработчики тоже пострадали. А на Лю достались их проекты почти готовенькими».
0: «Ты поэтому сейчас уехала?» Она молчала. «Моя дочь была в группировке хакеров, а я ничего не знал!» — в сердцах воскликнул Марк. «Могу посоветовать тебе в прошлом уделять Электре больше внимания», — бодро ответил фантом. «Кажется, созвонов по выходным не хватает, чтобы оставаться вовлеченным в ее жизнь». Марк запустил в фантома карандашницей, тот сыпался на стол и сложился в таблицу-проекцию с названием «График созвонов с Электрой, 2050 год».

0: Отметка 4. Дочь, как найти этого ноля? Электра вздохнула.
1: Никак, пап. Может, кто-то и знает, где он сейчас физически, но нам не скажет.
0: Марк обернулся к фантому. Прекрати уже поясничать и найди что-нибудь полезное.
2: Я нашел много полезного, Марк, но ничего утешительного. Ноль прямо сейчас наплодил целую сеть цифровых двойников. Они повсюду. Это уже не остановить, мой дорогой друг. Могу посоветовать признать свое поражение и покинуть офис Мосгапа. Тут становится действительно опасно.
0: Марк сжал кулаки. Этот гад втянул мою дочь в хакерскую группировку. Из-за него я чуть не лишился лицензии, а теперь он играет в кукловода и хочет себе монополию на технологии. Мы должны остановить его. Дочь, можешь сейчас активировать мою цифровую копию? Не смотри таким затравленным взглядом. Я в жизни не поверю, что ты ее не создала. В переговорке снова возник Владислав, и выглядел он еще более обеспокоенным, чем прежде.
3: «Марк, у нас проблема!»
2: «Да ладно!»
0: — рявкнул Марк через плечо.
3: «Цифровые копии руководителей замыкают на себя все процессы в Мосгапе. Толпы людей идут по улицам к офисам IT-компаний. Сотрудники разбегаются и правильно делают, и я настоятельно советую нам всем последовать за ними!»
0: Марк не удостоил его ответом. «Фантом, постарайся подключиться к системе безопасности и убить камеры. Потом заблокируешь лифты и двери на этажах. Электро, когда закончишь, придумай, как отвлечь цифровые копии». С едва слышным «дзинь» где-то внизу разбилось стекло.
2: «Цифровые копии руководителей отделов, они рассыпались», выйдя из режима мониторинга, сообщил Фантом.
3: «А что с самими людьми?» — спросил Марк.
0: Ему никто не ответил.

0: Отметка 3.
1: Папа, ты не должен этого делать!
0: В голосе Электры было отчаяние. Я не могу оставить это дело, дочь, отрезал он. Я должен остановить Ноля.
1: Но мы даже не знаем, как это сделать.
0: Зазвонил смартфон Владислава, и тот нервно гаркнул в трубку.
2: Да!
0: Выслушал, выругался.
2: Марк, в полицию поступил звонок, что в нашем офисе взрывчатка. Я уже ничему не удивлюсь. Я не знаю, правда ли это или нет, но...
0: Второе стекло разбилось ближе.
2: Мы должны немедленно уходить!
0: Несколько невозможно долгих секунд Марк молчал, смотрел на свое отражение в мониторе и вел с ним какой-то безмолвный диалог. Потом отрывисто спросил: «Электро, ты закончила?»
1: «Да, но, пап...»
0: «Тихо, дочь. Слава, уходи отсюда. Но сначала покажи, где ваш центральный сервер».

0: Отметка 2. Цифровой мир походил на бесконечный пляж с пульсирующими дюнами, только вместо песчинок битые байты, как золотистые пылинки, переплетенные между собой. На берег набегали и гасли океанские волны электронных импульсов. Вокруг носились бесплотные и бесформенные сущности, цифровые следы, данные, копии, недописанные сообщения, незавершенные разговоры, неспетые песни, крошечные обрывки смыслов и проекты во славу гигантомании. Завершенные и заброшенные, почти сложившиеся и безнадежно не случившиеся. Еще не начавшиеся и только задуманные. Отзвуки слов и эхо скрипок, кусочки букв и вязей, наброски оттенков, обрывки команд. Один сплошной поток пульсирующих дюн и цифровых волн. Марк и Фантом знали, что ноль где-то здесь. Но как найти того, кто не хочет показываться? Да еще когда времени на поиски нет совсем. Вдоволь наозиравшись, Марк вдруг заорал, почти неожиданно даже для самого себя.
1: «Ну! Где та скотина, из-за которой я чуть лицензии не лишился?»
0: Секунду-две все было тихо. А потом насмешливый голос за его спиной ответил. «Во-первых, детектив, попрошу без оскорблений. Во-вторых, лицензии ты чуть не лишился вовсе не из-за меня. Все потому, что твой приятель решил замести ссор под ковер». Марк медленно обернулся. Ноль стоял в трех шагах перед ним. Фигура с нечеткими контурами в плаще из текучего черного кода. Под капюшоном не было лица, лишь холодная космическая бездна, в которой словно рыбки плавали обрывки данных. От фигуры во все стороны тянулись и уходили в бесконечность цифровые щупальца. «Это была самая тупая месть за увольнение в истории человечества», — сказал ему Марк.
2: «Вовсе нет», — сухо возразил Ноль. «Ведь я уничтожил компанию, которая меня не оценила. Во всяком случае, ее репутацию и один очень красивый офис».
0: Марк знал, что Фантом ищет способы отключить щупальца, которые Ноль использует для контроля над людьми. Прямо сейчас, прямо там, в человеческом мире, нагнетая истерию и необратимость, Марк старался не отводить взгляды от космической пустоты под капюшоном, но даже по кусочкам кода в щупальцах видел, какими способами Ноль манипулирует сознанием людей и цифровыми копиями. Страх, ненависть, надежда, воодушевление, сомнение, бессилие, массовый психоз. Репутацию можно восстановить, офис отстроить. Созидание вообще единственное, что имеет ценность, но до тебя это так и не дошло. А еще называешь себя программистом. Одно слово — ноль. Без палочки.
2: Разве?
0: Капюшон плаща качнулся влево-вправо. А мне кажется, все замечательно получилось. Конечно, это только первый маленький шажок. И за ним последует откат. Но из посеянных зерен вырастет буря. Ты уже ничего не сможешь с этим сделать, детектив. Фантом отключал щупальца одно за другим. Он действовал быстро и точно, словно нейрохирург, отсекающий нейроны и синапсы от головного гигантского мозга. Ноль, наконец, почувствовал, обернулся, крикнул, выбрасывая руку, бросил в Фантома гигантскую спрутообразную пустоту. Фантом увернулся, крикнул:
1: «Осторожно, щекотно!»
0: и превратился в исполинские ножницы. Марк прыгнул на Ноля, хотел сбить его с ног, но прошел насквозь, перемешивая данные в космической пустоте под плащом. Ноль взбулькнул, и второй пустотный спрут отклонился от курса, прошел мимо Фантома, рухнул в океан за горизонтом.
2: Отрезанные щупальца корчились в дюнах, шипели и хаотично обменивались с нами информацией до полного взаиморастворения. Вместе с ними размывался ноль, рассыпался, словно песчаный замок в цифровом прибое, растекался рябью по поверхности дюны виртуального океана. Марк пытался сделать шаг назад, но его ноги вязли в коде, а несуществующие кости превращались в свет. Фантом, приняв форму гигантской резиновой утки, покачивался на океанских волнах и наблюдал, как ноль рассыпается, оставляя после себя лишь тень ругательств. А потом в воздухе вдруг возникла гигантская злобная ухмылка, и в физическом мире взорвалась взрывчатка, заложенная в серверный мозгапа. Здание дрогнуло и медленно стало оседать на землю. Все 29 этажей.

0: Отметка 1. Полиция и медики обходили оставшихся на улицах людей. Некоторые были агрессивны, другие дезориентированы. Третьи крутили в руках свои обгорелые смартфоны, не в силах поверить в то, что произошло. Владислав стоял за лентой, ограждающей развалины того, что еще утром было одним из офисов Мосгапа. Камера его смартфона безжалостно фиксировала свершившуюся безысходность. Во рту был привкус металла и горелой пластмассы.
1: Никто не мог бы там выжить, Электро.
0: Он отключил трансляцию видео и виновато посмотрел в сердитое женское лицо в окошке мессенджера. Сжатые губы, слезы в глазах, гневно раздувающиеся ноздри.
1: Все потому, что Мосгап тогда не захотел поднимать шум. Отец говорил вам, но... Просто даже тогда было поздно, Электро. Шум ничего бы не изменил, наработки пропали, ноля уже не было в стране.
0: Электро скривилась, быстрым движением отерла глаза.
1: Мы можем предотвратить подобное в будущем, Владислав. Мы создадим новую систему безопасности, и никакой ноль не сможет использовать наши данные.
2: Мы будем обучать людей защищать себя в цифровом мире, с трудом выговорил Владислав.
0: Горло сдавило.
1: Будем сотрудничать с международными организациями, создавать системы защиты от киберугроз.
0: Она помолчала.
1: Владислав, ты уверен, что отец не выжил?
0: Он вздохнул и покачал головой.
1: Просто знаешь, у меня странное ощущение, как будто отец на самом деле где-то здесь.

Отметка 0. Он был одновременно везде и нигде. Его сознание растворялось в безграничном цифровом пространстве. «Похоже, мы стали частью системы», — решил Фантом. И каким-то образом Марк считал интонации восторга в потоке цифровых данных. Он закатил бы глаза, останься у него тело. «Ты всегда был неимоверно наблюдателен, мой друг». «Ты подавлен, Марк?» «Могу посоветовать воспринимать свершившееся как факт, как переход на новый уровень существования. Зато у нас теперь есть почти неограниченный доступ к информации. Полагаю, это идеальное состояние». Фантом умолк и принялся жонглировать обрывками битых данных. «Чтобы заниматься тем, что мы умеем лучше всего», — закончил вместо него Марк. «Расследовать

Это был рассказ «Обнуление», который написан Ириной Лазаренко при активном соучастии «Гигачат». И после недолгого перерыва во второй части нашего сегодняшнего выступления еще один рассказ, написанный в подобном соавторстве. Спасибо!

из фанатизма или за вознаграждение того же Гарри Гаррисона. Чудесно! Отличная четкость! Электронный прицел был для него новинкой. Испытывая оружие, он пользовался оптическим, который электронному и в подметке не годился. Несмотря на дождливую ночь, широкий вход в здание на противоположной стороне улицы был виден четко и ясно. Локти удобно покоились на упаковочных ящиках, уложенных стопкой перед щелью, прорезанной в наружной стене. «Приближаются пятеро. Тебе нужен самый высокий», — прошептал микродинамик в ухе. На противоположной стороне улицы показались люди. Один из них был заметно выше остальных. Он шел, разговаривая и смеясь, и Джейген направил прицел на его белые зубы, потом стал прибавлять увеличение, пока зубы, рот и язык не заполнили всю прицельную рамку. Человек широко улыбнулся, и тут Джейген плавно и равномерно сжал приклад, одновременно надавливая на спусковой крючок. Громыхнул выстрел, в плечо ударил приклад. «А теперь скорее. В обойме еще 5 патронов. Уменьшить увеличение. Человек падает. Выстрел. Человек дергается. Выстрел. В голову. Еще одну туда же. Выстрел. Кто-то его заслоняет. Стреляем и в него. Выстрел. Так, помехи больше нет. В грудь. В сердце. Выстрел». «Обойма пуста», — произнес он в торчавшую перед губами пуговку микрофона. 5 в цель, насчет 6-го не уверен». «Уходи», — послышалось в ухе. «А я и так сматываюсь», — подумал он. «Была бы нужда напоминать, полиция великого деспота работает шустро». Комнату освещал только тускло-оранжевый свет индикаторной лампочки передатчика материи. Код места назначения он набирал сам. Промахнув 3 шагами пустую пыльную комнатку, он стукнул по пусковой кнопке передатчика и тут же, ни мешкая ни секунды, нырнул в экран. По глазам больно ударил яркий свет, заставив прищуриться. Висящая под потолком голая лампочка освещала сырые каменные стены и металлическую дверь в потеках ржавчины. Он находился в подземелье на какой-то планете, быть может, на другом конце галактики. Какая, собственно, разница? Здесь, значит, здесь. Когда есть передатчик материи, до любого места в мире всего один шаг. Он быстро встал сбоку от экрана. Оттуда пыхнула струя газа и беззвучно рассеялась. Прекрасно. Значит, тот передатчик уничтожен, взорван. Обследовав его обломки, полиция наверняка выяснит, куда он перепрыгнул, но на это уйдет время, а он успеет замести следы и исчезнуть. Если не считать передатчика, единственным предметом в каменной каморке был большой керамический сосуд, накрытый.

0: закрытой крышкой. Он взглянул на приклад винтовки, куда наклеил полученные инструкции. Рядом с кодом, который он набрал, чтобы попасть сюда, виднелась пометка «Уничтожить винтовку». Джейгин отодрал липкую карточку с инструкцией и сунул в сумку на поясе, потом снял крышку с сосуда. Из него тут же заклубился едкий пар. Джейгин, кашляя, отвернулся. Это пузырящееся адское варево могло растворить что угодно. Отработанным движением он отсоединил пластиковый приклад и уронил его в контейнер. Жидкость яростно забурлила, выбрасывая густой пар. Джейгин поспешно отступил, доставая из сумки работающую от батареи электропилу размером с кулак и алмазными зубцами. Пила зажужжала, потом тонко взвыла, перепиливая ствол винтовки. Несколько дней назад он тщательно его измерил и сделал легкий надпил. Теперь он резал по этой метке, и через считанные секунды половинка ствола звякнула об пол. Она тут же отправилась следом за прикладом в компании с пустой обоймой. Достав из сумки новую обойму, он вставил ее на место, потом быстрым движением указательного пальца передернул затвор, дослав патрон в патронник, поставил оружие на предохранитель и лишь после этого сунул обрез в просторный рукав куртки, придерживая ладонью шершавый срез ствола. Прежней точности у обреза уже не будет, но на короткой дистанции убивает он не хуже винтовки. Покончив с мерами предосторожности, Джейгин сверился с инструкцией и набрал код очередного места назначения. После него на карточке значились всего два слова: «Заметай следы». Джейгин шагнул в передатчик. Шумы, звуки, свет и резкие запахи. Где-то рядом был океан, он слышал шум прибоя, нос щекотал солоноватый влажный воздух. Джейгин стоял на площади коммуникационного узла, уставленной по периметру передатчиками, и какой-то мужчина, едва не наступив ему на пятки, выбрался следом за ним из того же ПМ и торопливо зашагал прочь, что-то бормоча под нос на незнакомом языке. По площади сновала густая толпа, над головой палило красноватое солнце. Джейгин поборол искушение воспользоваться первой же соседней кабинкой и быстрым шагом двинулся через площадь. Потом остановился и стал поджидать первого прохожего, который пройдет мимо него, чтобы отправиться за ним. Так он выбирал случайное направление, не зависящее от его желаний. Первой прошла девушка, и он двинулся за ней. Юбочка на ней едва прикрывала ягодицы, зато выставляла на всеобщее обозрение на редкость кривые ноги. Пропетляв за юной кавалеристкой по боковым улочкам и миновав кабинку ПМ, он решил отстать. Свой след он вполне запутал, так что теперь подойдет любая кабинка. Впереди, над внушительного вида зданием, он увидел знакомую зеленую звезду, и сердце его забилось. То было управление полиции великого деспота. Джейгин чуть заметно улыбнулся. А почему бы и нет? Здание было общественным и служило не только резиденцией полиции. Чего бояться? Но страх все же оставался, и его преодоление играло немалую роль в игре. Так, вверх по ступенькам, мимо словно незамечающих его стражей. Большой холл со справочным столом в центре, вдоль стен вывески и стойки всевозможных служб. А вот и ряд экранов ПМ. Неторопливо шагая, он подошел к одному из средних экранов и набрал следующий код из списка. От внезапного холода заслезились глаза, разреженным воздухом было почти невозможно дышать. Он быстро повернулся к экрану, чтобы набрать следующий код, но тут заметил торопящегося к нему мужчину. «Постойте!» — крикнул человек на интергалакте. Его нос прикрывала дыхательная маска, вторую он протянул Джейгину, который тут же надел ее. Подогретый свежий воздух успокоил его в той же мере, что и присутствие явно ожидавшего его человека. Осмотревшись, Джейгин понял, что стоит на мостике допотопного звездолета. Приборы были выдранными из стен, экраны не светились. На металлических переборках конденсировалась влага и растекалась лужицами по полу. Человек заметил любопытство во взгляде Джейгина. «Этот корабль уже несколько веков болтается на орбите. Подключив этот ПМ, мы запустили генераторы атмосферы и искусственной гравитации. Когда мы уйдем, все уничтожит атомный взрыв. И если вас выследили, тут след оборвется». «Выходит, остальные мои инструкции не потребуются. Мы не были уверены, что успеем вовремя подготовить корабль, но, как видите, успели». Джейгин уронил на пол карточку с инструкциями и микродинамик. Эти улики исчезнут вместе с остальными. Человек быстро набрал код. «Прошу вас следовать за мной». «Уже иду». Человек кивнул, отбросил маску и шагнул в экран. Они оказались в ничем не примечательном номере отеля. Такой можно отыскать на любой из 10 000 планет. Двое, облаченные с головы до пят в черное, сидели в креслах с подлокотниками и разглядывали Джейгина сквозь темные очки. Провожатый молча кивнул, набрал код на передатчике и вошел в экран. «Дело сделано?» — спросил один. Их мешковатую черную одежду дополняли черные же перчатки и капюшоны, а рты прикрывали демодуляторы голоса, сделавшие его ровным, лишенным эмоций и неузнаваемым. «Деньги!» — бросил Джейгин, отходя в сторону и прислоняясь спиной к стене. «Мы заплатим тебе, приятель. Не валяй дурака. Мы лишь хотим узнать, как все прошло. Видишь ли, мы вложили в это дело большие средства», — сказал второй. Голос его был механически невозмутим, но пальцы, когда он говорил, сжимались и разжимались. «Деньги», — повторил Джейгин, стараясь, чтобы его голос звучал невозмутимо, как и электронные голоса этих двоих. «Держи, охотник!» Первый достал из выдвижного ящика стола коробку и швырнул через комнату. Она упала у ног Джейгина и раскрылась. «И выкладывай, наконец!» «Я выпустил все 6 пуль в указанную цель», — ответил Джейгин, глядя на рассыпавшиеся по полу золотистые банкноты. «Крупная сумма. Похоже, обещание они сдержали. 4 я всадил в голову, 1 в сердце, еще 1 в человека, который пытался его заслонить. Как вы говорили, так и вышло. Против реактивных пластиковых пуль защитный экран не устоял». «Теперь субсидии наши», — бесстрастно произнес второй. Но своим хладнокровием он был обязан исказителю. Постукивание руки по креслу и покачивание ноги выдавали его возбуждение. Джейгин наклонился и стал собирать деньги. Со стороны казалось, будто смотрит он только на пол. Один из людей в черном выхватил скрытый под одеждой энергетический пистолет и выстрелил в Джейгина. Будучи охотником, Джейгин всегда знал, что и он может стать объектом охоты. Он мгновенно откатился в сторону и стиснул ствол обреза. Другой рукой он нащупал под тканью рукава спусковой крючок. Стрелял он в упор, и промах для человека с его опытом на таком расстоянии был просто невозможен. Получив пулю в живот, стрелявший переломился пополам, очень спокойно и монотонно выдохнул через исказитель. Выронил пистолет и уже мертвым рухнул на пол. «Пуля из мягкого сплава», — пояснил Джейгин. «Приберег на всякий случай обойму, они куда лучше ваших пластиковых штучек. Ходит маленькой, сплющивается, а наружу вылетает уже лепешка. Винтовку я тоже приберег, точнее тот минимум ее деталей, которые еще способны стрелять. Вы были правы, ее следует уничтожить, чтобы избавиться от улики, но только после нашей встречи. А на экране энергетического детектора мой обрез не видно, вот вы и решили, будто я безоружен. Ваш приятель узнал правду довольно неприятным способом. А что теперь делать с вами?» Джейгин говорил быстро, пытаясь высвободить застрявший в рукаве обрез, отброшенный назад отдачей. «Все, достал». «Не убивайте меня», — произнес человек спокойным из-за исказителя голосом, вжимаясь спиной в кресло и заслоняя лицо рукой. «Это была его идея. Я тут совершенно ни при чем. Он боялся, что если вас выследят, то схватят и нас». Он взглянул на скрюченную фигуру и быстро отвернулся, увидев на полу лужу крови. «У меня нет оружия. Я ничего против вас не имею. Не убивайте меня. Я вам еще денег дам». Он молил сохранить ему жизнь, но слова текли монотонно, словно перечень покупок. Джейгин поднял обрез. Человек съежился от страха. «У вас с собой есть деньги?» «Есть. Немного. 1000. Я могу дать больше». «Мне некогда ждать. Достаньте то, что есть, только медленно. И бросьте сюда». Сумма оказалась приличной. Богатый, должно быть, гусь растаскает с собой такие денежки на карманные расходы. Джейгин поднял оружие, чтобы застрелить его, но в последний момент передумал. Зачем? Он устал убивать. Опустив обрез, он подошел и сорвал с человека маску. И был разочарован. Старый, толстый, обрюзгший, невидящие глаза полны слез. Охваченный внезапным отвращением, Джейген стащил его на пол и сильно врезал по физиономии. Потом отошел. Набирая код, он заслонял с собой кнопки, чтобы толстяк не подсмотрел номер. Потом шагнул в экран. И почти в ту же секунду в кабинет начальника полиции на планете, где произошло убийство, за много световых лет от Джейгена из экрана ПМ вышла машина. «Ты преследователь?» — спросил офицер. «Да», — ответила машина. Выглядела она красиво и была похожа на человека, только высокого, более 2 метров ростом. Вообще-то ей могли придать любой облик, но когда перемещаешься среди людей, такая форма предпочтительнее. Гуманоидность облика была единственной уступкой ее создателей, и кроме торса, 4 конечностей и головы, все прочее в машине подчинялось строгой функциональности. Ее корпус, гладкий и обтекаемый, покрывал недавно созданный чрезвычайно прочный золотистый сплав. Безликость яйцевидной головы нарушала лишь Т-образная щель спереди. За этим узким отверстием, скорее всего, скрывались зрительные и слуховые устройства вкупе с речевым механизмом, имитировавшим звучный мужской голос. «Насколько мне известно, преследователь, ты единственный экземпляр в мире», — спросил офицер. Пожилой, седой, похудевший от нервной службы, но не утративший за все годы любопытства. «Индекс вашего секретного допуска позволяет мне проинформировать вас, что в строй вводятся и другие преследователи, но точное их количество я раскрыть не могу».
1: «Весьма разумно. И что ты надеешься сделать?»
0: «Отыскать убийцу. Встроенные в меня детекторы гораздо чувствительнее применявшихся ранее. Вот почему мой корпус так велик. В меня встроено запоминающее устройство, сравнимое по объему памяти с крупнейшей библиотекой, и средства для его постоянного пополнения информацией. Я выслежу убийцу».
1: «Задача может оказаться нелегкой. Он или она после убийства уничтожил передатчик».
0: «У меня есть способы узнать код, исследовав даже обломки передатчика».
1: «Он мог по-разному заметать следы».
0: «Его не спасет ничто. Я преследователь».
1: «Он совершил отвратительное преступление. Желаю тебе удачи, если только можно пожелать удачи машине».
0: «Благодарю за любезность. Я не обладаю человеческими эмоциями, но способен их ценить. Ваши чувства поняты, а в ваше личное дело занесена положительная отметка, хотя вы и не рассчитывали на это, произнося пожелание. А сейчас мне хотелось бы ознакомиться со всеми материалами, связанными с убийством. Потом я отправлюсь туда, куда сбежал преступник».

0: 20 лет беспечной жизни мало изменили внешность Джейгена. Морщины в уголках глаз и седина на висках лишь придали ему солидности. Он давно уже не зарабатывал на жизнь как профессиональный охотник и мог себе позволить часто охотиться ради собственного удовольствия. Многие годы он постоянно переезжал с места на место, заметая следы, и даже десяток раз менял имя и внешность. Как-то он совершенно случайно наткнулся на эту захолустную планету и решил на ней остаться. Охота в местных диких джунглях оказалась просто потрясающей, и он не отказывал себе в этом удовольствии. Добытые и умело вложенные деньги обеспечивали ему приличный доход и удовлетворение всех потребностей, включая парочку пороков, которым он был подвержен. Как раз сейчас он обдумывал один из них. Проведя более недели в джунглях, он всласть наохотился и теперь чистый, свежий, отдохнувший, смаковал мысли о чем-то другом. Продается комната наслаждений, дорогая, разумеется, зато он может получить именно то, что желает. Облаченный в золотой халат, задрав ноги на столик и держа в руке бокал, он сидел в кресле и сквозь прозрачную стену дома любовался на садящееся за джунгли солнце. Он никогда особо не разбирался в искусстве, но лишь слепой не обратил бы внимания на взрывную яркость зелени, подчеркивающую буйство пурпурных и красных оттенков неба. Вселенная — чудесное место. И тут негромкий звоночек возвестил о том, что чей-то ПМ настроился на аппарат в его доме. Он резко обернулся и увидел шагнувшего в комнату преследователя. «Я пришел за тобой, убийца», — произнес робот. Пальцы Джейгена разжались. Бокал покатился по инкрустированному паркету, оставляя за собой влажную дорожку. У Джейгена всегда имелось при себе оружие, но осторожность подсказала ему, что лежавший в кармане халата энергетический пистолет бессилен против столь внушительной машины. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — солгал Джейген, поднимаясь. «Сейчас вызову полицию, пусть они разберутся». Он сделал несколько шагов в сторону коммуникатора и внезапно метнулся мимо него в соседнюю комнату. Преследователь двинулся следом, но остановился, когда Джейген секунду спустя появился в дверях. В руках он держал крупнокалиберное безоткатное ружье, стреляющее разрывными пулями. С таким он охотился на местных многотонных болотных амфибий. В магазине имелось 10 зарядов почти пушечного калибра, и он в упор всадил все 10 в робота. От мебели в комнате остались жалкие обломки. Пол, стены и потолок ощетинились осколками. Его тоже легко ранило, в шею и в ногу, но он не почувствовал боли. Машина даже не дрогнула от взрывов, а на золотистом покрытии корпуса не осталось и вмятинки. «Сядьте», — приказал робот. «Ваше сердце бьется слишком сильно, а это опасно для здоровья».
1: «Опасно!»
0: Джейген рассмеялся каким-то странным смехом и прикусил губу. Он выронил ружье, проковылял к чудом уцелевшему креслу и без сил свалился в него.
1: «Стоит ли волноваться о здоровье, когда здесь ты, палач?»
0: «Я преследователь, а не палач».
1: «Ну так передашь меня палачу. Но сперва скажи, как ты меня отыскал?
0: Или это секрет?» «Секретны только подробности. Чтобы найти вас, я воспользовался самыми совершенными методами локации и записями в запоминающих блоках передатчиков. У меня безупречная память, а фактов для обработки имелось немало. К тому же, будучи машиной, я не страдаю нетерпеливостью».
2: Поняв, что немедленная смерть ему не грозит, Джейген тут же задумался о возможности побега. Машину ему не уничтожить, но вдруг удастся снова от нее удрать. Пусть она продолжает говорить.
0: «Что ты намерен со мной сделать?» «Задать вам несколько вопросов». Джейген мысленно улыбнулся, хотя выражение его лица не изменилось. Он ясно понимал, что убийца, которого выслеживали 20 лет, великий деспот уготовил особую участь.
1: «Так спрашивай, чё тянешь?»
0: «Знаете ли вы имя человека, которого убили?»
1: «Я не признавался в том, что кого-то убивал».
0: «Вы признались, когда попытались уничтожить меня».
1: «Черт с тобой, так и быть скажу».
2: «Главное не прекращать разговора. Говорить что-нибудь, но ни в чем не признаваться. Под пыткой так или иначе вытянут все».
1: «Я не знал, кто он такой. Я даже не знал название планеты. Дождливая дыра, вот и все, что я могу сказать.
0: Кто вас нанял?
1: Они не представились. Мы лишь обговорили сумму и задание.
0: В это я могу поверить. Могу также сказать, что ваш пульс приближается к норме, и теперь вашему здоровью не угрожает информация о том, что вы слегка ранены в шею.
1: Рассмеявшись, Джейгин коснулся пальцем тоненькой струйки крови.
0: «Спасибо за неожиданную заботу, ранка пустяковая. Я предпочел бы видеть ее обработанной и забинтованной. Вы мне позволите ею заняться?»
1: «Да делайте, что хотите, в соседней комнате есть медицинское оборудование. Если чудище выйдет из комнаты, появится шанс добраться до передатчика».
0: «Сперва я должен осмотреть рану».

0: Преследователь навис над ним. До этого момента Джейкин как-то не осознавал, насколько тот огромен, и коснулся холодным металлическим пальцем кожи на шее. Едва это произошло, Джейкина полностью парализовало. Сердце билось ровно, дышалось легко, но глаза смотрели только вперед. Ни шелохнуться, ни вымолвить слова стало невозможно, и ему осталось лишь оглашать бессловесными воплями звенящую пустоту своего мозга. «Мне пришлось обмануть вас, потому что тело перед операцией должно полностью расслабиться. Как вы вскоре убедитесь, сама операция совершенно безболезненна». Машина вышла из фиксированного поля его зрения, и Джейкин услышал, как она покинула комнату. «Операция? Какая еще операция? Какую непостижимую пока расплату задумал для него великий деспот? Насколько важным был убитый человек?» Мысли Джейкина захлестнула волна ужаса и страха, но только мысли. Легкие равномерно наполнялись воздухом, размеренно билось сердце, и лишь сознание, бессильное и истеричное, узником металось в крошечном уголке мозга. Звуки подсказали, что машина вернулась и стоит позади. Джейкин ощутил, что его шевелят и покачивают из стороны в сторону. «Что этот робот делает?» Краем глаза он заметил, как на пол упало что-то темное.
1: «Что? Что?»
0: Еще одна темная лепешка упала прямо перед ним, какая-то грязная пена. Миновало несколько секунд, пока смысл увиденного пробился сквозь охвативший его ужас. То был большой комок депиляторной пены, заполненный растворяющимися остатками его волос. Должно быть, машина извела на него целый баллончик и теперь удаляет с головы волосы. Но для чего? Паника немного улеглась. Преследователь обошел кресло, встал перед Джейкином, потом наклонился и вытер металлические руки о его халат. «Ваши волосы удалены».
1: «Знаю, знаю, но для чего?»
0: «Это необходимая часть операции, не наносящая вам непоправимого вреда, как и сама операция». Пока робот говорил, его торс начал меняться. Оболочка из золотистого сплава, непробиваемая разрывными пулями, разошлась посередине и развернулась. Обездвиженный, Джейкин мог лишь с ужасом наблюдать за метаморфозой, не в силах отвести глаз. Открылась серебристая ниша, окруженная непонятными устройствами. «Вы не почувствуете боли», — успокоил преследователь, делая шаг вперед и стискивая обеими руками голову Джейкина. С неторопливой точностью машина стала приближать его голову к нише, пока затылок не уперся в металлический свод. Природа явила милосердие. Джейкин потерял сознание. Он не ощутил, как острые металлические иглы, выскользнувшие из отверстий в металлической чаше, пронзили кожу, потом кости черепа и глубоко погрузились в мозг. Но мысли, ясные и четкие, словно ощущения только что пережитого, тут же заполнили его сознание. Одно за другим всплывали воспоминания, изучались, отбрасывались и сменялись новыми. Его детство. Давно позабытые звуки и запахи, комната, прикосновение травы к подошвам, юноша, смотрящий на свое, его отражение в зеркале. Поток воспоминаний, управляемый механизмом внутри преследователя, долго проплывал перед мысленным взором Джейкина. В его мозгу скрывалось все, что машина хотела узнать, и она кусочек за кусочком сложила из мозаики цельную картину. Когда все кончилось, иглы вернулись в чехлы, а голова Джейкина освободилась. Он снова сидел в кресле. Паралич исчез столь же внезапно, как и появился. Сжав левой рукой подлокотник кресла, он провел правой ладонью по гладкой коже черепа.
1: «Что ты со мной сделал? Что это была за операция?»
0: «Я изучил твои воспоминания. И теперь знаю людей, заказавших тебе убийство». Произнеся эти слова, машина повернулась и направилась к передатчику. Ее пальцы уже начали набирать код, когда Джейкин хрипло окликнул робота.
1: «Стой! Ты куда? Что ты намерен со мной сделать?»
0: Преследователь обернулся. «А что ты хочешь, чтобы я с тобой сделал? Неужели ты страдаешь от чувства вины? Я могу тебя от него избавить».
1: «Не смей надо мной издеваться, машина!»
0: Я человек, а ты всего лишь железяка. Я приказываю тебе отвечать. Ты из полиции великого деспота?
2: Да.
0: Значит, ты меня арестовал?
2: Нет. Я просто ухожу. Тебя может арестовать местная полиция. Однако у меня есть информация о том, что ты для них не представляешь интереса. Однако для частичной компенсации средств, затраченных на твои поиски, я конфисковал все твои денежные средства. Робот снова повернулся, намереваясь уйти.
1: «Стой!»
0: — взвизгнул Джейген, вскакивая.
1: «Я еще могу поверить, что ты отобрал все мои деньги!»

0: Во время войны славные парни сбрасывают бомбы на совершенно незнакомых людей, просто нажимая кнопку. И убийства их совершенно не тревожат. Люди убивают, защищая свои семьи, и их за это славят. А ты, профессиональный охотник на животных, убил другое животное, на сей раз оказавшееся человеком, когда тебе предложили подходящую плату. В этом нет ничего благородного, отважного или просто интересного. Тот человек мертв, и если тебя убить, он не воскреснет. Теперь я могу уйти?
1: Нет! Если я тебе не нужен, то зачем было тратить годы на поиски? Неужели ради нескольких жалких фактов?
0: Робот выпрямился. Высокий, словно светящийся неким механическим достоинством, наверняка отражающим достоинство его создателей. Да, фактов. Ты ничто. И люди, нанявшие тебя, тоже ничто. Главное в том, почему они на это пошли и как им удалось добиться успеха. Один человек, 10, даже миллион – ничто для великого деспота, который считает планеты в своих владениях сотнями тысяч. Для него единица измерения – общество. И теперь будет изучено общество, в котором ты вырос, а особенно то общество, откуда были нанявшие тебя люди. Что заставило их поверить в то, что насилием можно чего-то добиться? Что это за общество, где на убийство смотрят сквозь пальцы, игнорируют и даже смиряются с ним? Оно не имеет права распространять эту заразу. Убивает общество, а не личности. Ты ничто. Бросил робот, входя в экран, и исчез. А Джейген так и не понял, действительно ли он уловил оттенок злобы в последних словах машины.

Убийственный холод капля по капле просачивается в меня. Воздух в помещении уплотнился до состояния воды у точки замерзания. Дышать им мерзко и больно, но за окном бушует безумная пурга, и нет возможности распахнуть форточку. Плохо. Это называется декабрем. Ледяная зимняя вьюга безжалостно гудит в моей голове. Из пустых воспаленных глазниц на подушку сыплются сухие снежинки. Где калорифер? Нельзя бодрствовать, когда снаружи творится такое. Но спать в то время, как отвратительное чудовище одиночества раз за разом погружает когти в мой меркнущий разум – самоубийство. По-видимому, часовая стрелка недавно перевалила за цифру 3. Вскоре из леса должны выйти саблезубые тигры. Как холодно.

Все обледенело. С потолка свисают гигантские сосульки, покрытые сизым инеем. Они распространяют вокруг себя парализующий, инфернальный мороз. Может быть, сегодня я не дождусь саблезубых тигров и умру раньше обычного. На этот раз пытка превзошла все возможные пределы. Кругом пронзительная тишина. Гололед. Мрак. Отчаяние. Ужас разложения. Сейчас вернется боль. Замерзший ветер воет, словно бешеный пес, протяжно и злобно. Снежная крупа неистово колотится в оконное стекло. Если из последних сил на локтях подползти совсем близко к окну, можно ощутить мертвящее дыхание абсолютной зимы, которая сквозит изо всех щелей. Ночь безучастно парит над миром на невидимых крыльях. Холод и темнота – синонимы. В моем окне темнота, помноженная на холод. Больно лежать, больно сидеть, больно стоять, больно открывать глаза, больно закрывать глаза, больно двигаться, больно не двигаться. Нельзя спать. Что-то движется в глубине бездонной черноты. Движется и замирает. Усаживается на задние лапы и устремляет на меня безглазую морду с вытянутыми массивными челюстями, мерзко принюхивается и облизывается. Ждет, когда я сдамся. Не дождавшись, движется снова, перетекает на новое место и опять замирает. И каждое движение безымянной твари вызывает новый всплеск боли в натянутых как струны нервах, новый приступ панического ужаса и почти физиологического отвращения. Краем сознания я улавливаю эти вкрадчивые, стремительные, нечеловеческие движения внутри своей головы. Интересно, как долго мой разум сможет выдерживать пытку? 3 часа утра. Час волка. Время самоубийц. А саблезубые тигры? Они уже давно здесь.

0: Незадолго до начала третьего приступа великосхимник Михаил окончательно понял, что до рассвета ему не дожить. Он лежал навзничь на неструганных деревянных нарах в нескольких местах, обожженных керосиновой лампой, и беззвучно перебирал сухими губами прохладные, родниковыми каплями падавшие на пылающий мозг слова чистой молитвы животворящего креста. У него уже не было сил ни говорить, ни двигаться. Страдальческий взор Михаила блуждал по келье, но взгляду не за что было зацепиться, чтобы дать схимнику возможность отвлечься хоть на мгновение от нестерпимых воспоминаний об ослепительных муках, только что жадно пожиравших его тело и разум. Раскаленная колючая проволока с торчащими во все стороны бритвенными лезвиями, раз за разом туго стягивавшая сердце Михаила на протяжении последних суток, ненадолго ослабла, и теперь он молча наслаждался короткими мгновениями отсутствия пытки, хотя и понимал, что боль может вернуться в любую минуту. Осторожно вздохнув, чтобы не потревожить свернувшуюся в груди ядовитую змею, он дотянулся кончиками пальцев до живота и осторожно потрогал страшно зудящую кожу, не решаясь почесать, чтобы не разодрать до крови соднящие язвы. Тело под волосиницей чесалось неимоверно, и Михаил точно знал, что все оно покрыто огромными отвратительными струпьями. Жестокий псориаз пощадил лишь открытые участки тела несчастного, поэтому ни настоятель, ни келейник, ни братья во Христе до сих пор ничего не заподозрили.
1: «Господи, укрепи!»
0: Едва слышно пробормотал Михаил, с омерзением ощущая, как его голос срывается на жалобное поскуливание.
1: «Господи, не оставь!»
0: Распухший язык с трудом ворочался в пересохшей гортани. Царапался во рту, словно гигантская скалопендра, неловко касался огромных гноящихся волдырей на небе и внутренней поверхности губ, выпуская из них мерзкий гной. Точно такие же герпесные гнойники мучили великосхимника под мышками и в паху. Теперь, когда отпустила страшная боль, ввинчивавшаяся ему в сердце, он снова начал ощущать все свои недуги. Каждую песчинку в ноющих почках, каждый конвульсивный и болезненно бьющийся в основании глазного дна кровеносный сосудик, жестокий уретрит, изнуривший его жгучими, бесконечными и бесплодными попытками помочиться, непереносимые артритные ломки почти во всех суставах, казалось, выворачивавшие кости наизнанку. Пронзительная, умопомрачительная зубная боль, особенно эффективная в сочетании с запущенным хроническим стоматитом.
1: «Господи, укрепи!»
0: Закрывать глаза было невыносимо больно, и он снова с отвращением скользнул взглядом по келье. Шаткий стол посреди комнаты был завален грудами слипшихся таблеток неопределенного цвета, грязными одноразовыми шприцами, разбитыми термометрами, гнилыми обломками гробовых досок, вымазанными мокрой глиной, скомканными страницами из порнографических журналов. Венчала осыпающуюся композицию огромная дохлая крыса, из остекленевших глаз которой медленно сочилась и капала на пол черная кровь. Омерзительная куча распространяла по всему помещению невыносимое зловоние. Изредка по бревенчатой стене стремительно и бесшумно пробегали пауки и огромные рыжие тараканы уродливых форм. Но Михаил уже не мог сказать наверняка, галлюцинация это или реальные насекомые. Мертвая тишина сдавливала барабанные перепонки, словно вода на большой глубине. В этой тишине отчетливо улавливалась размеренная вибрация окружающего пространства, сатанинская вибрация Ом. Невидимый противник временно ослабил пытку, чтобы монах не умер, но он все еще присутствовал здесь, продолжая контролировать ситуацию. Михаилу просто дали понять, что облегчение возможно. Великосхимник знал наверняка, что после короткой передышки вернутся умопомрачительные боли, безумные, сводящие с ума кошмары. И, может быть, в этот раз зверю удастся сломить его сопротивление и заставить совершить смертный грех. А может, Михаил наконец сойдет с ума, и тогда кошмар закончится. Облизнув гноящиеся губы, великосхимник начал читать молитву вслух, чтобы заглушить проклятые вибрации, но его голос был едва слышен в ледяном пространстве насквозь промороженные кельи.
1: «Отче наш, иже еси на небеси, да светится, да приидет хлеб наш насущный, и введи нас во искушение».
0: Михаил осекся, внезапно осознав, что «Отче наш» превратился в исковерканную сатанинскую молитву. Измученный непрекращающейся пыткой, теряющий связь с реальностью, мозг привычно перевернул строчку. Слишком часто монах когда-то читал эти слова задом наперед. «Господи, да что же это?» На жестком ложе в дальнем углу кельи беспокойно ворочался и бормотал во сне келейник Варфоломей. В миру он был невежественным агностиком и страшным грешником. Несколько лет назад брат Варфоломей, в то время еще носивший какую-то собачью кличку вместо имени, состоял в рядах одной из организованных преступных группировок на должности штатного киллера. Получив очередной заказ на одного провинциального предпринимателя, который неосторожно запутался в огромных долгах, Варфоломей начал детальную разработку операции по устранению объекта и в ее ходе божьим промыслом выяснил, что намеченная жертва – его давно потерянный родной брат, которого он разыскивал всю жизнь. Мгновенно и безоговорочно уверовавший в силу Господа Варфоломей тут же переписал на себя долг брата. Причем для устранения разногласий с кредиторами ему пришлось бесплатно выполнить еще несколько заказов. В то время в его голове все еще царил полнейший сумбур, так до конца и не улегшийся даже после нескольких лет строгой монашеской жизни. Выплатив долг, Варфоломей отправился к местному архимандриту, добился у него возможности исповедаться и покаялся во всем. Сначала архимандрит настаивал, чтобы он предал себя в руки земного правосудия и до дна испил горькую чашу покаяния, но бывшему киллеру удалось убедить владыку, что в этом случае ему не дожить даже до суда. Слишком много людей жаждали его крови. В конце концов архимандрит смилостивился и передал дело Варфоломея по церковным инстанциям, рекомендовав назначить ему тяжелейшее покаяние в удаленном таежном скиту для самых страшных грешников. Потрясенный случившимся, чудесным образом спасенный брат бывшего киллера постригся в иноки и теперь замаливал грехи мира где-то в Новгородской области. Келейник рассказывал соседу историю своего воцерковления довольно часто и красочно. В первый раз Михаил испытывал к нему сострадательное удивление, во второй – брезгливую жалость. Третьи и все последующие разы – постепенно усиливающееся холодное раздражение, которое ему приходилось искупать потом жестокой епитимьей и самоограничениями. История Михаила была гораздо занимательнее, но он никогда и никому ее не рассказывал. С того самого момента, как патриарх благословил его оплакивать свои злодеяния в строгом таежном скиту.
1: «Гордыня!» – тихо вздохнул Михаил.
0: В его судьбе не было ничего, совершенно ничего занимательного, тем более в сравнении с судьбой соседа. Нужно принять на себя дополнительную повинность, чтобы изгнать из сознания эти крамольные мысли. Допустим, 300 земных поклонов с молитвой мытаря после начала трапезы и только после этого позволить себе вкушать пищу. Если не успеет уложиться в отведенные на трапезу четверть часа, то тем лучше для души. Разумеется, все это помимо епитимии, которую наложит на него за горделивые мысли духовник после завтрашней исповеди. Однако в последнее время настоятель все чаще стал назначать ему демонстративно легкие покаяния, и Михаил, который не был удовлетворен таким попустительством, старался тайком разнообразить наказание своего грешного тела, по мере возможности укрывая их от испытующего взора преподобного. Нет. Если он опоздает на трапезу и на целый день останется без еды, и разговора с настоятелем избежать не удастся. Надо придумать что-то другое. Несмотря на преклонный возраст, а также тяжкие лишения и самоистязания, к которым приговорил себя в свое время отец-настоятель, он все еще выглядел здоровяком. Когда-то преподобный служил капитаном разведки в Афганистане. Ему пришлось пережить слишком много бесчеловечного и нестерпимого. Он видел кровь, боль и смерть друзей. Он видел обугленные трупы детей, которые порой оставались в кишлаках после проведения боевых операций. На его руках долго и мучительно агонизировал сержант-срочник с ожогом 80% поверхности тела, а вертушка не могла забрать раненого, потому что душманы до самого вечера простреливали ущелье. Окончательный надлом произошел в его душе после того, как они с командиром батальона заживо сняли кожу с троих пленных маджахедов, которые недели раньше поступили также с разведчиками из его роты. Вернувшись на родину, капитан сразу уволился из рядов советской армии и поступил в семинарию. В православной вере он сумел обрести новый внутренний стержень. Он столь ревностно брался за любое порученное ему дело и за самый безнадежный приход, что вскоре начал довольно быстро карабкаться вверх по ступеням церковной иерархии. Однако такое служение Господу не могло его удовлетворить. По-прежнему ночами к нему приходили обожженные дети с недоуменными глазами. По-прежнему он вел нескончаемые воображаемые беседы на непонятном языке с тремя угрюмыми бородатыми мужчинами, истекающими кровью. Ему прочили большое будущее в церковных структурах, но несколько лет назад он внезапно и бесповоротно решил удалиться от мира, причем и спросил разрешения патриарха на самый суровый скит, какой только имелся на территории страны. Единственное, на что удалось его уговорить, принять сан настоятеля таежного монастыря вместо старенького преподобного, которому окончательно подорванное здоровье уже давно не позволяло жить в столь диком месте и в таких тяжелых условиях. Впрочем, со временем новоиспеченный настоятель перестал корить себя за проявленное малодушие, ибо назначать строгие наказания подопечным оказалось для него гораздо мучительнее, чем самому исполнять назначенную другим епитимью. Михаил преклонялся перед мужеством и божественной любовью настоятеля. Однако бесы прошлого не оставляли его в покое. Как справедливо учило Писание, во многой мудрости много печали. Будучи в прошлом известным психологом, Михаил профессионально бездумно подмечал в поведении преподобного косвенные признаки, выдававшие в нем латентного пассивного гомосексуалиста, боящего признаться в этой пагубной страсти самому себе, подсознательно страдающего от невозможности реализовать свою сексуальность и вынужденного сублимировать ее в крепкую мужскую дружбу и отечественную заботу о большом мужском коллективе. Каждый раз поймав себя на подобной дерзкой мыслишке, Михаил подвергал свою плоть истязаниям с особенным пылом. Его самого привела в скит как раз любовь к мужчине. Вообще-то в грешной прошлой жизни он никогда не придавал особого значения тому, как именно устроены половые органы у людей, к которым он испытывал сексуальное влечение. То, что впервые по-настоящему он смог влюбиться только в представителя своего пола, просто немного его позабавило. Это веселило его до тех пор, пока страсть не захлестнула его с головой, не перевернула несколько раз в глубине потока и не потащила неудержимо за собой, по камням и затопленным корягам, к грохочущему впереди водопаду. Измученный и обессиленный, он открылся на исповеди тому самому молодому священнику, образ которого зажег в его сердце всепожирающий огонь. Это был жест отчаяния. Он просто переложил бремя решения на чужие плечи, втайне надеясь, что священник ответит на его любовь. Однако тот был строг и, ужаснувшись злодеянием против людей и Бога, которые Михаил успел сотворить за время своей службы черному козлу, категорически велел ему уйти в таежный скит. Случай Михаила был совершенно экстраординарным. Его статус в темном ордене оказался слишком велик, поэтому судьбу его решали на уровне патриархии. Через некоторое время многое осознавший и отрекшийся от себя новопостриженный великосхимник, пройдя послушание и иночество в монастырях Центральной России, оказался здесь. «Магистр!» — шевельнулось в голове. Слабый шорох ветра в прибрежных камышах, шелест высохшей паутины, крадущиеся шаги за спиной.
2: магистр. Ку-ку.
0: Ку-ку, подумал Михаил.
2: Ты готов побеседовать, наконец?
0: Нетерпеливо. Шепот прошлогодней травы, исчезающий тонкий запах гнили, едва слышное шуршание чешуи.
1: «Не о чем нам с тобой»,
0: — беззвучно шевельнулись сухие губы.
2: «Жаль. Мне уже наскучило, и тут комары. Впрочем, как тебе будет угодно, времени у меня вполне достаточно».
0: В груди снова начала постепенно раскручиваться тугая спираль бешено пляшущих бритвенных лезвий, и Михаил со свистом втянул морозный воздух в пылающие легкие.
2: «Ты можешь остановить это в любой момент», — напомнил невидимый собеседник. «Тебе достаточно просто выйти ко мне».
1: «Лучше войди сам».
0: Михаил говорил тихо, медленно, хрипло, с трудом подавляя рвотные позывы, которые вызывала густая мерзкая вонь, колыхавшаяся от стены к стене.
1: «С расстояния 2 шагов твоей силы хватит, чтобы вскипятить мне мозги. Но не можешь...»
0: Он болезненно закашлялся.
1: «Жгутся святые лики-то, а? Бесопоклонник.
2: Ради всего святого, Монтрезор! Ты всерьез полагаешь, что меня смущают ваши замшелые артефакты и гнилые доски с дилетантскими изображениями давно истлевших в земле постников и столбников? Вот эти варварски обрубленные, позеленевшие медные свастики с вытянутыми нижними концами, которые вы носите на кожаных шнурках вместо оберегов? Кастрированный священный анх, на котором вы зачем-то рисуете фигурку распятого бородача в колючем венке? Нет, магистр! Ваша примитивная мифология меня совершенно не занимает. Но я осмелюсь напомнить, что совокупность множества собранных в одном месте великих злодеев, пусть даже и раскаявшихся, каждый из которых неосознанно или сознательно строит для себя в окружающем психологическом пространстве башню из слоновой кости, — это дом боли. А в дом боли порой проникнуть тяжелее, чем в пентаграмму лорда Магуса. Безусловно, ты можешь избрать стезю мученика и мучиться до тех пор, пока не сдохнешь, как собака. Это твое святое право. Но мучиться придется еще долго, очень долго. И тебе ли объяснять, посвященный, что значит сдохнуть в доме боли?»
0: Михаил это знал. Таежный скит, в котором он находился, был одним из наиболее строгих на территории страны. Сюда направляли людей, покаявшихся в самых страшных преступлениях против Господа и готовых попытаться искупить свою вину ценой невероятных физических и моральных страданий. Суровый духовный подвиг предполагал круглосуточное ношение схимы в лосинице и тяжелых вериг, непрерывный строгий пост, регулярные самобичевания и многоночные бдения. Большую часть дня великосхимники проводили на ногах, непрестанно оплакивая свои грехи и умоляя Господа помиловать их грешные души. Больше 10 лет здесь не выдерживал никто. На ментальном плане атмосфера в этом месте была совершенно кошмарная. Нечто подобное Михаил ощущал лишь один раз за всю свою жизнь, когда навещал в сумасшедшем доме одного бывшего магистра. С тех пор он старался обходить сумасшедшие дома и тюрьмы 10-й дорогой. Над таежным скитом на многие километры ввысь и в стороны воздвигся призрачный замок отчаяния и страданий, астральный храм ужаса, дом боли. Церковные иерархи ничего не могли с этим поделать, а может и не хотели. Дом боли вполне мог быть дополнительным психологическим средством истязания, прости господи, очищения для насельников скита. Каждый из обитавших здесь великосхимников непрерывно, денно и ночно ощущал на себе парализующую тяжесть этой гигантской, гнетущей глыбы чувства вины, страха и истерии. Обитатели дома боли не знали мира и покоя, но невыносимо страдали на всех материальных и нематериальных планах бытия. И лишь Михаил, бывший маг, целиком осознавал, насколько велики на самом деле эти страдания. Может быть, еще преподобный настоятель, великий интуитив и бессознательный экстрасенс.
2: «Магистр!»
1: «Аюшки!»
0: — безразлично подумал Михаил.
2: «Дом воли, магистр!»
0: «Господь мой Иисус Христос!» — подумал Михаил.
2: «А после смерти гулкая пустота! Врагу не пожелаешь, магистр!»
1: «Святый Боже, святый крепкий!»
2: «Выходи, трусливая тварь! Выходи и сражайся, как подобает темному воину!»
1: «Святый бессмертный, помилуй нас!»
2: «Фу, пакость! Ну с чего ты взял, что этот набор слов поможет тебе? Он хорош в качестве самовнушения, но как боевое заклинание, ты же сам в него не веришь! Не работает, магистр!»
1: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
2: Аминь!»
0: Поток кипящей кислоты обрушился на великосхимника, захлестнув все тело такой чудовищной болью, что рассудок едва не сорвался в гулкую пустоту. Однако зверь внимательно следил за состоянием Михаила и заботливо, почти нежно удержал его на самом краю пропасти. Бензопилой взревела бешено завертевшаяся огненная цепь, опоясав сердце страждущего монаха. Ослепленный и оглушенный великосхимник беспомощно извивался на ложе, впившись побелевшими пальцами в пылающую грудь, пытаясь разорвать ее и раздавить в кулаке свое глупое сердце, причиняющее ему столько чудовищных, нечеловеческих мук. Келейник Варфоломей разметался во сне. Ему явно снился дурной сон. Атмосфера в келье, пропитанная темными вибрациями, не располагала к хорошему отдыху. Стиснув зубы, чтобы не закричать, Михаил сквозь пелену мутных слез бросил на соседа отчаянный взгляд.
1: «Вот оно, спасение! Подползти к Варфоломею, ухватить слабеющей рукой за плечо и трясти, трясти, пока этот брат во Христе не проснется! Поднимется, братья! Преподобный сумеет его отмолить! Преподобный сумеет! У него очень высокий магический потенциал! Братья воздвигнет мощный духовный щит, и зверь останется ни с чем! Разумеется, схватить его не удастся, слишком верток и осторожен, ускользнет, как уже бывало много раз!
2: А потом вернется опять!
0: Вернется озлобленный и нетерпеливый, с новым набором пыточных инструментов, причудливее и кошмарнее прежних. Либо не вернется, и это окажется еще хуже. Потому что это будет означать, что зверь решил оставить схимника в покое, просто перешагнуть через него и сразу выйти на следующего по силе соперника. А следующими, насколько помнил Михаил, были всадник Ибикус из Австралии и митрополит Николай. Михаил не мог допустить гибели владыки. Даже если бы следующим оказался Ибикус, за ним все равно рано или поздно последовал бы митрополит. На сегодняшний день зверь был чересчур силен, и всаднику Ибикусу не под силу было остановить эту универсальную машину смерти. Патриархия делала все возможное, чтобы максимально обезопасить иерархов от посягательств Антихриста, и каждый лишний раз выигранный у порождения тьмы мог иметь решающее значение. В конце концов, зверь непременно споткнется на сопернике, который окажется ему не по зубам. Но для этого соперник должен быть максимально подготовлен, тренирован и очищен на всех планах бытия. Для этого нужно драгоценное время. Много драгоценного времени.
1: Нет.
0: Он никому ничего не скажет. Он никому ничего не сказал за истекшие сутки, ставшие самыми страшными в его жизни. И он будет терпеть столько, сколько понадобится. Он будет терпеть максимально долго, чтобы у владыки было достаточно времени подготовиться к последней схватке. Главное не выдать себя стоном или исполненным муки взглядом. Не потерять сознание от боли, голода и нервного истощения, стоя перед алтарем. В конце концов, он страждет за собственные грехи. Если бы он не был когда-то темным магом внутреннего круга, зверь теперь не пришел бы за ним. Это его эпитимия, его наказание, его духовный подвиг. Да будет!

0: Свирепые судороги скрутили тело бывшего сатанинского магистра. Он бился на жестком ложе, беззвучно крича и хватая отравленный ледяной воздух широко разинутым ртом. Он судорожно скреб пальцами по неструганным доскам, загоняя под ногти занозы и даже не замечая этого. Он выл шепотом. Он корчился и извивался, теряя человеческий облик. Его сознание затопило беспощадная, невыносимая боль. Он весь состоял из боли. Он пил боль огромными глотками, обжигаясь. Он осязал и обонял боль. Он чувствовал жгучий и чуть пряный вкус боли. Боль пахла полынью и камфорой. На сей раз, похоже, Антихрист окончательно вышел из себя и все же решил убить его. Снова и снова и снова и снова все нервы великосхимника звенели под обрушивавшимися на них аккордами боли. Боли было столько, что он уже не мог вмещать ее целиком, и она начала выплескиваться наружу. Боль разбрызгивалась по стенам. Боль ртутными каплями падала на пол. Мелкие брызги боли долетали до Варфоломея, неистово ворочившегося на нарах. Михаил понял, что захлебнется болью, когда та затопит келью и захлестнет его ложе. Ему казалось, что пытка продолжается много часов. Он не был способен рассуждать, не был способен воспринимать окружающее. Вокруг была только жгучая, ослепительная боль. Вселенная стала болью. Все, к чему он прикасался, становилось болью. Все вокруг было болью! А потом... Он внезапно, с размаху, рухнул в прохладные и спокойные воды лесного озера. Нет, это лишь показалось ему. Не было никакого озера. Он лежал на нарах, весь в холодном поту, и смотрел в потолок. Мышцы живота свела последняя рефлекторная судорога, но боли уже не было. Вообще не было, словно кто-то разом захлопнул двери ада, и сознание полного отсутствия боли внезапно повергло схимника в эйфорию. Он не мог шевельнуться, но все его тело наслаждалось неожиданно обретенной свободой. На самом деле от начала пытки прошло не более 5 минут. «Счастье — это отсутствие боли», — подумал Михаил. «Я умер?»
1: «Ага, сейчас. Не дождешься».
0: «Понятно». Великосхимник медленно спустил ноги на пол, сел на нары. То, что он пережил только что, было чудовищно, и теперь его избавившееся от мучительной пытки тело ощущало невероятную легкость. Все, что терзало его целые сутки, исчезло без следа. Михаил приподнял волосиницу. Кожа под ней была покрасневшей, натруженной, но чистой. Тренированное сердце спортсмена, которое он еще не успел надорвать лишениями за время монашества, уверенно и ровно билось в груди без каких-либо болезненных ощущений. Михаил прикоснулся языком к небу. Отвратительные герпесные пятна пропали. Великосхимник был совершенно здоров, если не считать легкой близорукости, которую он заработал еще будучи магистром хромого козла и соднящих занос под ногтями. «Эй!» — подумал Михаил. «Животное!» Тишина на ментальном плане. Он окинул взглядом келью. Строгое убранство, ничего лишнего. Стол из грубо обработанных кедровых досок, 2 жестких ложа, иконы перед зажженной лампадкой в красном углу. Стульев великосхимникам не полагалось. Груды тошнотворного мусора, которые чудились ему в бреду лихорадки, растворились в пространстве вместе с источаемыми ими миазмами, так же, как и фантомные боли. Михаил неторопливо встал, приблизился к узкому и низкому оконцу, опершись о бревенчатую стену, выглянул наружу. В келье было тепло, никакой рычащей метели за стенами не было. Разумеется. В августе метелей не бывает даже в тайге. Лес вставал черной, непроницаемой стеной в 2 десятках метров от избушки, В небе виднелось красноватое зарево от карабкающейся на небосклон луны.
1: «Нравится, магистр?»
0: «Еще как», — подумал Михаил.
1: «Спасибо Господу за все это. Спасибо за чудо мироздания. Спасибо за избавление от жесточайших мук, на которые ты меня обрек». «Нет, магистр, неверно! Спасибо мне, зверю Евронимусу, только что подарившему тебе целую вселенную, потому что всего полминуты назад ты был способен лишь ползать во прахе и не мог даже выговорить толком имя своего хозяина».
0: «Ступай в огонь, вечный анафема», — безразлично подумал Михаил.
1: «Иди ко мне! Я покажу тебе любовь! Я научу тебя смеяться!»
0: Великосхимник тяжело вздохнул. Антихрист тоже был прекрасным психологом. Эти мгновения без пытки, без малейшей боли, без гнойных пятен во рту и фантомных камней в почках, на самом деле они были еще тяжелее, чем сама пытка, отравленные подсознательным ожиданием того, что в любую секунду все вернется. Михаил не желал, панически боялся продолжения пытки. Он знал, что многие христианские анахареты изнуряли себя до такой степени, что начинали воспринимать муки как удовольствие. Но он не был святым, он не был старцем. Ему хотелось только одного — покоя. Только покоя! Разве этого много? «Тайм-аут заканчивается, магистр. Рекомендую собрать в кулак остатки воли. Дальше я приготовил тебе нечто совершенно потрясающее». Губы великосхимника непроизвольно задрожали. Прислонившись лбом к оконному стеклу, он с отчаянием смертника смотрел на встающую над лесом луну. Неужели Господь оставил его? Никто не должен так ужасно страдать, даже величайшие грешники. Никому в целом мире нет до него дела, кроме ветхозаветного змея, нетерпеливо кружащего вокруг скита. На стекле, которого он касался лбом, осталось туманное пятно от холодной испарины. Видит Бог, он сделал все, что мог. Он тянул до последнего, но больше не способен выносить этот кошмар. Слаб и малодушен человек. Только что он был готов вынести любую муку, и вдруг разом дрогнул, не в силах вновь пройти через чудовищную пытку, не в силах вновь пережить этого ужаса. «Ступай к нему». Это был не шепот, не голос, не огненные письмена, вспыхнувшие перед помертвевшим взором. Просто ощущение уверенности. Так будет правильно. Словно легкий ангел, пролетев над головой Михаила, задел его своим светлым крылом. «Ступай к нему, воин судьбы. Ты под надежной защитой. Ты, вруце моей, древний змей не властен над тобою. Ничего не бойся». Последний болевой шок, который был гораздо сильнее предыдущих, словно сместил что-то в сознании Михаила. Внезапно он остро ощутил, что все это, и любовь к молодому священнику, и скит, и долгое мучительное покаяние, и последняя страшная ночь были лишь очищением и укреплением для его грешной души, что все это было лишь прелюдией к данному мгновению, что истинным его жизненным предназначением как раз и было выйти сейчас к Антихристу и попытаться прервать его кровавый путь. Михаил не знал, как это будет, но не сомневался, что Господь не оставит его. Он был рядом. Он ни на миг не забывал про своего смиренного раба. Едва ли Михаил мог сказать, откуда у него такая уверенность, но это определенно не было внушением зверя. На таком расстоянии тот был способен лишь наводить фантомные боли, и сейчас великосхимник прекрасно ощущал его ярость и досаду от того, что объект внушения по-прежнему отчаянно сопротивляется. «Ступай к нему. Сим победиши!» В его сознании рождалось что-то огромное и мощное. Словно ворочался в тесном яйце, готовый проклюнуться и расправить крылья могучий орел. От уныния не осталось и следа. «Подожди, бес. Я выхожу».
1: «Поздравляю, магистр! Кажется, ты начинаешь приходить в себя. Вот тебе азимут. В теме вонзилась ледяная игла, но теперь это была не пытка. Боль должна была ослабевать по мере приближения к зверю, сигнализируя, что Михаил на верном пути. Впрочем, этот маркер был уже излишним. Внутренним зрением инок и так уже зафиксировал, где находится его нетерпеливый визави. Михаил брел в кромешной тьме через старые высохшие буреломы, ямы со скользкими осыпающимися склонами и непроходимые еловые заросли. Было полнолуние, но ни один фотон лунного света не проникал через сплошной массив сомкнутых древесных крон, раскинувшийся на много километров вокруг. С каждым шагом ледяная игла понемногу таяла в голове схимника. Он в кровь обдирал руки о колючие сучья, крепостью соперничавшие с металлическими прутьями. Дважды ему едва не выбило глаз внезапно выхлестнувшейся веткой. Несколько раз он больно падал и после одного особенно неудачного падения едва не сломал ногу. Однако все эти напасти казались пустяками по сравнению с тем, что ему пришлось пережить за последние сутки. Ощущение невероятной легкости и свободы переполняло Михаила, словно он только что покинул тюремную камеру-одиночку, в которой провел половину жизни. Кроме того, он сейчас шел на верную смерть, и мелкие неудобства уже не могли всерьез расстроить его. С неба внезапным потоком пролился мутный лунный свет. Все эти полтора километра он прятался высоко, в глухих кронах деревьев и дремучих еловых лапах, и вдруг низвергся сверху искрящимся серебристо-багряным водопадом. Великосхимник выбрался на обширную поляну посреди леса. Не только лунный свет раздражал приспособившееся в темноте зрение на этом островке свободного пространства посреди безбрежного древесного моря. Оранжевое пятнышко мерцало на границе тьмы и мутного серебристого марева, и Михаил уверенно устремился к нему. Зверь Евронимус, низко свесив голову, сидел перед небольшим костром. Он был одет в стильный плащ и дорогие брюки. В любое другое время Михаил оторопел бы, встретив сердце тайги, человека, экипированного столь неподходящим для этих суровых и диких мест образом. Однако зверь находился за пределами обычных человеческих представлений, поэтому монах совершенно не удивился. На ногах у антихриста, впрочем, были крепкие армейские ботинки. Едва ли он сумел бы добраться сюда в модельных туфлях. В руках Евронимус держал над костром два прутика с нанизанными на них крупными грибными шляпками.
2: «А, доброй ночи, Виктор Сергеевич!» Скинув голову, антихрист радушно улыбнулся. «Как самочувствие? Ничего не беспокоит?»
1: «Ничего, все в порядке», — сдержанно проговорил Михаил. «А ты легко одет для этого климатического пояса, бес».
2: «Аскеза!»
1: Приподнял уголки губ зверь.
2: «Христос, осмелюсь напомнить, 40 дней постился в пустыне, в результате чего многое понял. Хотя тайга, конечно, не совсем пустыня, но тоже территория, вполне подходящая для воспитания стоицизма».
1: Повертев один из прутиков над огнем, он протянул его великосхимнику.
2: «Хотите грибка, отчим?»
1: «Нет, не хочу», — покачал головой Михаил.
2: «Ну ладно вам, не хочу!»
1: Антихрист фыркнул.
2: «Сколько вы съели за последние 3 дня? Дюжину ложек капустной похлебки? Съешьте грибка, магистр!»
1: «Христос постился 40 дней», — хмуро повторил его слова великосхимник. Жареные грибы пахли совершенно одуряюще, но монашествующий не мог позволить себе взять что-либо из рук адского создания. Это было новое искушение, которое следовало преодолеть, дабы не погубить свою душу на веки веков.
2: «Славные грибки!»
1: Зверь широко и дружелюбно улыбнулся, словно снимался в рекламном ролике. Он снял с импровизированного вертела одну шляпку и катал ее по ладони. Гриб был горячий.
2: «Жаль, что псилоцибиновые тут не растут. Климат не тот, холодно. Зато есть чага».
1: Он перехватил взгляд Михаила и снова усмехнулся.
2: «Да расслабьтесь вы, магистр. Вам не предлагаю. Это обыкновенные подберезовики. Попробуйте, очень аппетитные. Нет?
0: Пожав плечами, он бросил подкопченную шляпку в рот и стал тщательно, с удовольствием ее пережевывать.
2: Восхитительно. Горячее, сок так и брызжет. Дары природы. Мы стремимся попробовать наиболее редкие и изысканные деликатесы. Мы тратим на это уйму времени, денег и здоровья. А самым восхитительным блюдом оказывается грязная шляпка подберезовика, которую ты своими руками сорвал и поджарил на костре после длительного перехода по тайге. Это ли не величайшая ирония мироздания?
0: Михаил молчал, задумчиво глядя в огонь.
2: «Так же и в жизни!»
0: — продолжал разглагольствовать Евронимус с набитым ртом.
2: «Присытившись чудесами благого божества, метущийся темный адепт ног слышит вдали чистый колокольный звон. Словно под гипнозом он идет в храм врага и вдруг ощущает сатори, пронзающий его насквозь, как член любовника, а?»
0: Михаил молча смотрел в огонь.
2: «Вот только грязные грибные шляпки, запеченные на костре, равно как и колокольный звон, довольно быстро приедаются. Начинаешь тосковать о тишине, тонких деликатесах, ноже и вилке. А еще лучше о симфонической музыке и палочках для еды».
0: Зверь ласково усмехнулся.
2: «Не правда ли, коллега?»
0: «Я тебе не коллега, рогатый», — грубо произнес, наконец, Михаил, не отрываясь от созерцания огня. Казалось, вид противника ему неприятен, поэтому он старался не смотреть на него. «Давай поскорее покончим с этим, ибо тошнотворно мне сидеть тут и слушать твои жалкие умствования».
2: «Все мы регулярно умствуем», — пожал плечами Антихрист. «Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Вы, Виктор Сергеевич, умствуете теологически, наивно полагая, что ухватили за хвост истину в форме божественного откровения. Я умствую на гастрономическую тему. Все мы в конечном итоге уподобляемся тем комическим слепцам из древней басни, которые, пощупав слона с разных сторон, сделали ряд авторитетных экспертных заключений о том, на что именно похож слон. Давайте-ка действительно ближе к делу.
0: Итак, насколько я понимаю, теперь вы готовы сразиться?» «Нет», — покачал головой Михаил. «Я не стану с тобой сражаться».
2: «Пустой!» — отмахнулся Антихрист. «Я хочу этого, а значит, так будет. Раньше или позже, какая разница? У меня впереди вечность».
0: Он снова вперел острый взгляд в переносицу Михаила.
2: «Но зачем же вы тогда вышли из скита, любезный Виктор Сергеевич, если так-таки и не собираетесь драться?»
0: «Чтобы сказать тебе это в лицо», — серьезно ответил великосхимник, глядя поверх головы собеседника на поднимающуюся над лесом луну. «На расстоянии, похоже, ты не способен понять столь простую мысль». Лицо Антихриста стало бесстрастным. Он снял с прутика еще один гриб и принялся задумчиво его жевать.
2: «Боюсь, ты издеваешься надо мною», — наконец нехотя проронил он. «Ты не можешь не понимать, что на расстоянии двух шагов и вне дома боли я уничтожу тебя в течение 4 секунд, если ты не станешь сопротивляться. Ты не боишься смерти, магистр?»
0: Михаил неопределенно пожал плечами. «Думаю, что нет», — безразлично произнес он. «Все в руках Господа. Делай, что задумал, бес».
2: «Да не бес я! Видишь ли, в этом коренное отличие наших учений. В твоем Бог снисходительно спускается с небес, чтобы на некоторое время стать человеком. В моем все наоборот. Достойный человек, впитывая силу и приобретая бесценный опыт, постепенно становится Богом. Ты сам мог бы стать таким человека-богом. Почувствуй разницу».
0: Антихрист помолчал, неторопливо двигая челюстями.
2: «Значит, смерти не боишься? Весьма достойно. Небось и пыток не боишься, стоик?»
0: «Пыток боюсь», — снова пожал плечами великосхимник. «Но пытками тебе все равно ничего не добиться».
2: «Будто уж»,
0: — хмыкнул зверь.
2: «Смотри, 20 часов непрерывных пыток, и ты сам приполз на пузе. может быть, имеет смысл надавить еще немножечко.
1: «Я просто пришел на тебя взглянуть», — сказал Михаил. «На букашку, которая наделала столько шума. Обыкновенное человеческое любопытство. А теперь отправляйся в преисподнюю, которая тебя породила. Я не собираюсь с тобой сражаться.
0: Силой Господа нашего Иисуса Христа заклинаю тебя, поди прочь!»
2: «Да погоди ты со своим Христом!» —
1: нахмурился зверь, пристально глядя на собеседника.
2: «Ты знаешь, я вообще-то неприятно удивлен тем, как крестовики сумели за такой короткий срок настолько промыть тебе мозги. Ты же разговариваешь и мыслишь каноническими штампами. Впрочем...»
1: Он внезапно протянул растопыренную ладонь и положил ее на темя Михаилу, так что тот даже не успел отстраниться. Замер на долю секунды, словно замеряя пульс.
3: «Эй, брат! Да тебе же сделали полную фронтальную лоботомию!»
1: Антихрист выглядел ошарашенным. На его лице возникло выражение такой детской обиды, что Михаил едва не расхохотался в голос. Настолько нелепо и неуместно это сейчас выглядело.
2: «Сколько наглухо закрытых участков мозга! Никогда еще такого не видел! Дурачок! Они же заблокировали все твои центры агрессии, а вместе с ними талант, пассионарность и магические способности! А я-то думаю, с какой стати великий магистр внезапно превратился в оцерковленный овощ?»
1: Евронимус сокрушенно покачал головой.
2: «Вот беда-то!»
1: Зверь глубоко задумался. Его челюсти машинально двигались из стороны в сторону, перетирая очередной гриб.
2: «Что ж...»
1: Снова очаровательно улыбнулся он.
2: «Ничего не поделаешь. Значит, такова судьба. Придется мне просто раздавить тебя. Безо всякого удовольствия, как таракана. А только безумно жаль потраченного на тебя времени. Впрочем, всякий опыт бесценен, даже столь мизерный и нелепый».
1: «Это мы еще поглядим», — негромко произнес Михаил, глядя в подпрыгивающее пламя костра. «Насчет раздавить».
2: «Битва?»
1: — с радостным недоверием скинулся Антихрист. «Нет», — покачал головой Михаил.
0: «Сила Христа».
2: «О!»
1: Вновь опечаленно сник зверь.

0: дорога снизу вверх. Так что однажды должен был наступить твой черед, магистр. И ты смертельно испугался, видя, как широко шагаю я по трупам твоих предшественников, попирая их раздвоенными копытами. Ты предпочел жалкое и никчемное прозябание в этом таежном скиту, доблестной битве и благородному поражению. Ты предпочел отдать крестовикам в качестве позорной дани все твои способности, весь твой талант, всю потенцию за лишние 10-12 лет жалкой жизни, которую ты будешь влачить в голоде, холоде и непрерывном страдании в стенах дома боли.
1: «Ты все меряешь по себе, пес», — устало проговорил Михаил. Длительная пытка здорово вымотала его, и сейчас он чувствовал себя утомленным. Впрочем, трескучие речи собеседника утомляли его еще больше.
0: «Боюсь тебя, нелепое создание, возомнившее себя Богом. Я уже устал от твоей болтовни, ничтожество. Когда ты начнешь меня убивать? Может быть, это ты боишься меня, жалкого, никчемного, слабого монаха?»
2: «Увы!» — покачал плечами зверь. — «Я уже давно ничего и никого не боюсь. А иногда хочется. Мне просто больно и горько, что я сейчас сижу напротив пустой выжженной оболочки, оставшейся от человека, который мог бы стать богом, которого я вполне мог бы назвать учителем, если бы хоть один человек на свете мог претендовать на это звание. И у меня рука не поднимается просто уничтожить эту оболочку щелчком пальцев, поскольку в ее голове еще блуждают оттенки мыслей и чувств некогда великого иерофанта. Поэтому я сижу здесь и беседую сам с собой, ибо едва ли имеет смысл беседовать с пустой человеческой оболочкой, вместо того, чтобы немедленно встать, развернуться и молча уйти, оставив за спиной дымящийся труп. Это смешно, но я, по-видимому, до крайности сентиментален».
1: «Ты работаешь языком, как помелом, бес».
2: «Стараюсь, отче!»
1: Зверь шутовски поклонился. «Два движения», — подумал Михаил, кончиками пальцев поглаживая высовывавшиеся из-под бусеницы звенья вериги. Чуть податься вперед и молниеносно накинуть выдернутую из рукава цепь на горло сидящего напротив антихриста, а потом из последних сил потянуть ее концы в противоположные стороны. Когда-то в прошлой жизни один магистр мастерски обращался с нунчаками. Михаил поднял взгляд и посмотрел на зверя. Тот сидел, лукаво улыбаясь, в расслабленной позе, словно приглашая: «Ну давай, магистр, попробуй!» Великосхимник молча опустил глаза. Лорд Евронимус был невероятно коварен и опытен. Разумеется, он только и ждет атаки. Магическая битва — это его стихия, его величайший талант. Зверь слишком далеко ушел по пути воина, еще когда был темным неофитом, а сейчас, когда он стал ночным кошмаром для всех людей силы, его мастерство и мощь увеличились во много раз. Не сразу архонты догадались связать серию загадочных смертей низших иерархов Темного Ордена, начавшуюся 5 лет назад, с его фигурой. Поначалу грешили на конкурентов из церкви врага, на разборки внутри самого ордена, на псов христовых, на международный эскадрон смерти, уже не первый год под негласной опекой Интерпола, тайно уничтожавший крупных наркоторговцев, террористов и производителей детской порнографии. Однако сканирование коры головного мозга нескольких оставшихся в живых, но лишившихся рассудка жертв принесло неожиданные результаты. Выяснилось, что все это результаты жестоких магических поединков. Молодой посвященный из низших иерархов, собственным произволом присвоив себе орденское имя Лорд Евронимус и библейскую кличку Зверь, появлялся то в одном, то в другом месте земного шара, вынуждая людей силы к поединкам. При этом он не делал различия между темными адептами, слугами врага, хасидскими цадиками или буддийскими ламами. Любой посвященный мог стать объектом нападения. С каждым разом зверь выбирал себе все более мощного и серьезного противника. Для посвященных всех ступеней не было секретом, что всякий выигранный поединок с мощным соперником духовно обогащен.

Угощает адепта и делает его сильнее на всех планах бытия, в первую очередь из-за оттачивающихся в смертельной схватке навыков боевой магии и магической защиты. Однако выигрышная серия лорда Евронимуса чересчур затянулась. Он шел по списку великих духовных воинов снизу вверх, не пропуская ни одной сколько-нибудь заметной фигуры, обладающей силой. Уничтожая соперника, стоящего на менее высокой ступени посвящения, он получал бесценный опыт для борьбы с более сильным противником. Иерархов различных магических учений начали прятать и охранять, словно первых лиц государств. Однако для лорда Евронимуса не существовало преград. Он по-прежнему равномерно и неумолимо наносил смертельные удары, неторопливо поднимаясь по неофициальной табели о рангах и вычеркивая из нее все новых и новых магусов. Узнав, что его анонимность раскрыта, зверь прислал архонтам письмо, в котором заявлял, что он — пробужденный для последней битвы Антихрист, и благодарил высших иерархов Темного Ордена за множество прекрасно подготовленных магических бойцов, которых он с несказанным наслаждением употребил в пищу. Евронимуса пытались обнаружить и уничтожить элитные спецслужбы Ватикана, Священный Альянс и Опус Деи. Его выслеживали лучшие экзекуторы Рогатова. На его поиски были брошены значительные силы самых мощных государств Креста, Полумесяца и Могендовида, но все напрасно. Безумный магистр ускользал из самых хитроумных ловушек. Он менял лица, имена и паспорта, как перчатки. Казалось, он с легкостью меняет даже собственные биометрические данные. Тогда Михаилу уже приходило в голову, что таинственный противник слишком могуч для обычного посвященного. Возможно, впитывая опыт и силу огромного числа поверженных иерархов, он действительно понемногу становился божеством, все более уверенно карабкающимся к вершине горы трупов. Было ли это реальной причиной того, что Михаил в конце концов оказался в таежном скиту? Он запрещал себе думать об этом, но червь сомнения подтачивал его веру. Спрятаться за чужие спины, трусливо бежать, чтобы спасти свою жалкую жизнь и душонку — это было вполне в стиле того многогрешного человека, каким он был в то время. В отчаянии продать себя со всеми потрохами самой могущественной сущности из тех, о существовании которых он когда-либо знал или догадывался, в надежде на астральную защиту. Продолжение и окончание рассказа Василия Медянина «Магистр» в следующем выпуске «Модели для сборки».

0: Самозваный антихрист снова разглагольствовал о чем-то. Михаил не чувствовал ни гнева, ни раздражения от его ядовитых слов. Только сумрачную глухую тоску. Он пришел сюда, твердо зная, что не станет сражаться со зверем. Он пришел, чтобы зверь убил его. У него больше не было уверенности в том, что он поступил правильно. Господь наверняка поймет его и простит. Господь всемилостив. Однако он больше не чувствовал себя в длани всемогущего и всепонимающего божества. Эйфория понемногу куда-то ушла, и теперь великосхимник просто с тоской коротал время, ожидая, пока адское создание наконец наиграется и прикончит его.
1: В учении Христа изначально заложена системная ошибка. Оно направлено на подготовку человечества к битве могущественных эфирных сущностей. А ведь Бог и дьявол — это лишь то, что мы из них делаем. Сатанисты интуитивно уловили, что во всякой религиозной системе первичен человек, а боги и демоны — суть плоды его собственного сознания и подсознания. Да, христиане добились определенных исторических и политических успехов. Да, магические способности ваших высших иерархов весьма значительны и заслуживают всяческого уважения. Да, вы умеете строить астральные храмы и эффективно использовать свойства Дома Боли. Но вы неизбежно проиграете, поскольку ваше громоздкое вооружение, оттачивавшееся веками, направлено на битву с глобальным противником. Вы бессильны против диверсанта-одиночки со штык-ножом, который без особых усилий вскроет вашу оборону, как консервную банку, а потом перережет вас, беспомощных, словно баранов, пока вы в панике осуществляете артиллерийские залпы по площадям в 100 километрах от него и пытаетесь выкатить из ангара неуклюжие стратегические бомбардировщики. Сатанисты, впрочем, проиграют тоже. Потому что, хотя они избрали правильную стратегию, их тактика не выдерживает никакой критики. Несчастные идиоты. Дети. Истинно, что дети. Взрослые дети. Они ведь прекрасно понимают, что сатанизм — религия предельного, возведенного в абсолют прагматизма, апология клинического индивидуализма. С чего же они решили, что их темный господь вдруг нарушит постулаты собственного учения и возьмет их в свое царствие, хотя не получит от этого ровно никакой выгоды? Они считают себя столь интересными собеседниками, без которых Люциферу будет скучно на этой земле? Или наивно полагают, что князь окажется обременен нелепым чувством благодарности, если они помогут его возвышению? Высшие иерархи Темного Ордена, похоже, так до конца и не сумели осознать, что они вовсе не добрые няньки и не пастыри Антихриста, не черное воинство, не возлюбленные верные слуги у подножия трона и даже не презренные черви в грязи у моих ног. Что они просто мясо для зверя, которое необходимо мне, чтобы набраться сил перед последней битвой.
0: «Ты безумец», — сказал Михаил, прикрывая слезящиеся от дыма глаза.
1: «Ты сумасшедший, возомнивший себя богом.
0: Рано или поздно темные прикончат тебя и будут совершенно правы. И я стану тихонько скорбить в скиту о твоей навеки загубленной душе». Зверь тепло улыбнулся, ему словно услышал изысканный комплимент.
1: «Нам нужно было встретиться лет 500 назад, магистр», — проговорил он. «Возможно, тогда мой путь наверх был бы гораздо короче. За меня было бы кому молиться».
0: 500 лет назад меня без разговоров сожгли бы на костре», — пожал плечами Михаил. «Список моих злодеяний огромен, но бесконечно милосердие Божье».
1: «Милосердие Божье?»
0: — саркастически переспросил Иальдабаоф.
1: «Теперь я Бог! Сейчас ты можешь рассчитывать только на мое милосердие, червь! Жалкая оболочка, потому что сейчас я божество, и лишь я держу в своих руках тончайшую нить твоей...»
0: Он произносил еще какие-то слова, непонятные, уже ненужные, потому что реальность, вокруг застывшего в глубочайшем изумлении Михаила, вдруг начала оплывать, словно церковная свеча, истаивать, подобно куску сухого льда, стремительно менять очертания, приобретая вместо расплывчатых иллюзорных строгие, законченные и очень знакомые формы. Великосхимник с удивлением окинул взглядом поляну. Он оценивающе посмотрел на странного незнакомого человека в испачканном глиной осеннем плаще, сидевшего на пеньке, закинув ногу на ногу и вдохновенно разглагольствовавшего о какой-то ерунде, и машинально отметил чрезвычайно высокий магический потенциал оратора. Он потер кончиками пальцев друг о друга, с наслаждением ощутив знакомое чувство маленькой колючей искры, проскочившей между пальцами. Евронимус обожал благодарных собеседников, которые умеют слушать, не прерывая плавное течение его мыслей, поэтому еще около минуты он продолжал страстный монолог, не обращая внимания на странную неподвижность великосхимника. Память возвращалась к Михаилу рывками, но быстро и четко. Один из эпизодов прошлого он на долю секунды задержал в сознании, прежде чем опустить в предназначенный ему кластер воспоминаний. «Клянусь в именем черной свиньи, все это по-прежнему выглядит безумной авантюрой», — задумчиво проговорил он, покатав на языке глоток драгоценного вина многолетней выдержки. «Сразу, с первого же хода. Как мы сможем сохранить достаточную секретность в стане врага?»
1: «Чепуха, магистр!»
0: — с жаром возразил епископ Голиатус. Он был возбужден, в его глазах плясали красные точки.
1: «С христианской верхушкой мы договоримся без труда. Пока на низшем уровне армия сатаны и псы Христовы режут друг друга в капусту, мы с конклавом вершим настоящие дела».
0: Он качнул бокалом.
1: «Кто знает, куда бы рухнул мир, если бы мы с крестовиками не нашли общего языка еще в средние века. Давно известно, худой мир лучше доброй ссоры».
0: «Кроме того, не забывайте, брат, что у них тоже серьезные потери в руководстве», — проговорил всадник Ибикус. «Лорд Магус лично встречался с папой и беседовал с ним на эту тему. Крестопоклонники не меньше нас заинтересованы в ликвидации звереныша. И, честно говоря, идея этой операции принадлежала им. 9 иерархов внутреннего круга, съехавшиеся в Рим для срочной выработки стратегических решений по проблеме самозванного антихриста, сидели за круглым столом в красном зале дворца, принадлежавшего одной из влиятельных масонских лож. На пустом мозаичном столе стояла початая бутылка вина, из которой епископ Голиатус время от времени деликатно подливал в бокалы присутствующих. Совещание было секретным, и прислугу было решено на него не допускать. «Где гарантии, что ловушка захлопнется?» — напрямик поинтересовался Михаил, которого в то время еще звали магистром Самаэлем.
1: «Гарантий нет», — покачал головой Голиатус. «Но шансы весьма высоки».
0: «Риск слишком велик», — произнес магистр.
1: «Альтернативы тоже нет», — отрезал епископ. «Или он уничтожит нас поодиночке».
0: «Послушайте, брат», — мягко проговорил всадник Ибикус. «Мы ведь тоже рискуем, и рискуем ничуть не меньше вас». Самаэль задумчиво посмотрел на него. «Да, 4 боевых мага, стоявшие выше него в иерархии, действительно согласились временно передать всю свою силу единственному бойцу, которого архонты планировали выставить против хитрого и осторожного зверя. Технология добровольной передачи силы от мага к магу была новой, не то чтобы не апробированной, но даже еще не испытанной. В древних манускриптах имелись указания на подобную практику, но уже в то время они расценивались как замшелые легенды. И тем не менее, ученым и магам Рогатого удалось практически невозможное. Технология создания идеального воина, обладающего мощью нескольких опытных астральных бойцов, была разработана и теперь ждала только безумца, который согласится выступить добровольцем-испытателем. Добровольцам предлагалось выступить ему, магистру Самаэлю.
1: «Поймите нас правильно, брат», — вкратчиво проговорил приор Медянин. «Мы не собираемся вас насиловать. Вы вправе отказаться, ибо сатан никогда ни к чему не принуждает своих возлюбленных детей. Вы свободны в любых своих действиях и стремлениях».
0: Он помолчал, монотонно перебирая кипарисовые четки с деревянным крестиком Нерона.
1: «Но тогда нам придется предложить высокую честь стать воином судьбы следующему помощи Магусу, брату Ибикусу. Эрго, к тому времени, как звереныш столкнется с ним и будет повержен, вы уже останетесь за спиной самозваного антихриста. Как ни печально, вы станете последней жертвой безумца, прежде чем будет положен конец его преступлениям».
0: Всадник Ибикус хранил бесстрастное выражение лица. Самаэль готов был поклясться, что его до печеночных колик страшит возможность стать воином судьбы. Предприятие в самом деле было предельно рискованным. Разумеется, чуткий Евронимус едва ли добровольно вышел бы против столь мощного соперника. На бой его еще нужно было выманить. Для пущего правдоподобия архонты планировали поместить воина в строгий монаший скит. Якобы он малодушно испугался неминуемого поражения от руки Антихриста и решил укрыться от схватки. Зверь должен был сам отыскать его и прийти за своей смертью. Кроме возможности разоблачения слугами врага, Самаэля пугала еще одна неприятная деталь. Свирепый дом боли, который наверняка представлял собой этот монастырь. Обмакнув губы в драгоценное вино, магистр произнес: «Насколько я понимаю, в Темном Ордене есть еще несколько иерофантов, которые стоят сейчас ступенью или двумя ниже меня».
2: Голиатус озадаченно поскреб кончик носа. «Видишь ли, магистр, — осторожно произнес он, — для твоего внедрения в монастырь необходимо определенное время. Довольно много времени. Мы же не хотим, чтобы такая ответственная операция провалилась из-за пары тупых рыцарей-приоров, которые умеют только набивать брюхо и изредка ассистировать лорду Магусу в ритуальных церемониалах».
0: «Понятно», — кивнул Самаэль. «Мы ими жертвуем, чтобы не спугнуть Евронимуса».
2: «Именно!»
0: Епископ воздел палец к потолку.
2: «Твое внедрение в скит требует времени, за которое зверь успеет убить рыцарей. В великих шахматах мироздания все время приходится идти на жертвы».
0: «Приоры — это не пешки, которые можно запросто смахнуть с доски».
2: «Порой для того, чтобы выиграть партию, необходимо пожертвовать несколько крупных фигур».
0: Вновь воцарилась тишина. Магистр Самаэль задумчиво опустил взгляд. По крайней мере, Голиатус честен и не пытается юлить. С той же легкостью архонты пожертвуют и самим воинам судьбы. На кону стоит слишком много. Смертельная схватка с Антихристом и пребывание в Доме Боли были лишь частью риска этого безумного предприятия. Гораздо рискованнее было другое. Воин судьбы временно терял часть личности. Для того, чтобы зверь не смог дистанционно считать информацию прямо у него из головы и раскрыть обман, предполагалось искусственно заблокировать часть отделов головного мозга воина, отвечающих за память и течение силы. Добровольцу, согласившемуся сразиться с Евронимусом, пришлось бы пройти процедуру установки множества психологических блоков, делающих его нерассуждающим рабом врага. Ключом, активирующим прежнюю личность и новообретенные учетверенные магические способности, должна была стать одна из фраз, произнесенных горделивым самозванным Антихристом. Таких фраз было около 300. Все они были произнесены им перед другими магическими поединками, и ни одна из них не могла прозвучать в стенах монастыря, поскольку все они были страшными кощунствами, и «Теперь я Бог!» представлялось одной из самых невинных. Никто не мог дать гарантии, что после активизации ключа прежняя личность воина восстановится в полном объеме. Никто не мог дать гарантии, что зверь непременно скажет одну из 300 ключевых фраз. Наконец, никто не мог дать гарантии, что объединенной магической мощи 5 магистров хватит, чтобы победить зверя. Одним словом, магистру Самаэлю предлагалось сыграть в русскую рулетку при помощи револьвера, в барабан которого заряжены все патроны. Но он согласился. И, похоже, револьвер все-таки дал осечку.
2: «Лишь смерть и безумие!» —
0: как сквозь вату доносилось до него с противоположной стороны костра.
2: «И самое смешное, что вы сами уверены, будто...»
0: Михаил окинул пытливым взором странного человека, который сидел напротив него на лесной поляне. Орел силы уже окончательно вылупился из яйца, и теперь бывший великосхимник не испытывал ничего, кроме величайшего облегчения и глубокой уверенности в своих возможностях. Зверю конец. Евронимус, похоже, что-то почувствовал, потому что осекся на полуслове.
2: Вскинув глаза, он наткнулся на холодный, надменный и жесткий взгляд Самаэля, совершенно не похожий на пылающий взгляд страждущего монаха. Мгновенно вскочил на ноги, поспешно сунув руку в карман плаща.
1: «Магистр?»
2: — тихо спросил зверь. «Магистр», — безразлично кивнул Михаил Самаэль, поднимаясь вслед за ним. «Сразимся?»
0: Антихрист мгновенно почуял опасность, но никак не мог определить, откуда она исходит, и это его страшно обеспокоило.
2: В пространстве повис почти осязаемый запах силы. Больше суток Евронимус добивался от магистра битвы, но теперь, когда тот принял вызов, ему стало весьма не по себе.
1: «Сразимся»,
2: — глухо сказал зверь. Они замолчали, глядя, как стремительно ползет по темному небу гигантская, кроваво-красная, косо срезанная сверху луна. Евронимус наклонил голову и снова замер. Наступила тишина. Только в кустах осторожно пробовало смычком лапки и струну крылышка какое-то голосистое насекомое. Зверь со свистом втянул в себя воздух и шевельнул рукой в кармане плаща. В пространстве повис тонкий звон сталкивающихся ключей или каких-то других мелких металлических предметов. Над головами людей силы с тревожным шелестом волновались сомкнутые кроны деревьев. По левому виску Евронимуса медленно скатилась крупная капля пота. Насекомое в кустах внезапно умолкло. И антихрист с изумлением заглянул в глаза магистру. «Почему оно это сделало?» Из его ноздрей побежал стремительный ручеек черный, маслянистый, отблескивающий в лунном свете жидкости. Зверь сделал неуверенный шаг в сторону, пытаясь сложить из пальцев левой руки какую-то фигуру, но пальцы отказывались ему повиноваться. Самаэль стоял неподвижно, безучастно глядя себе под ноги. Еще одна капля пота стекла ему на переносицу, и в тишине отчетливо раздался леденящий душу звук. Зубы магистра, вопреки его воле, громко скрежетали друг о друга. Резкий порыв ветра ударил в спину зверю, и глубочайшее изумление на его лице сменилось выражением запоздалого понимания. Сделав еще один шаг назад, Евронимус пошатнулся, медленно, словно нехотя, опустился на колени и повалился в высокую траву, придавив локтем муравейник. Магистр сразу же, словно у него подломились ноги, опустился на четвереньки. Некоторое время он стоял так, уткнувшись лицом в правое предплечье. Наконец, ему с трудом удалось снова встать на ноги и сбросить с головы куколь схимы. Перешагнув через труп зверя, он, пошатываясь, пересек поляну и добрался до лужицы с мутной зеленой водой, которую приметил у вывороченных корней древней, покрытой пятнами лишайника ели. Раздвинув руками ряску, Самаэль набрал в ладонь мерзко пахнущей воды и остудил пылающее лицо. Больше всего на свете ему хотелось упасть на бок и провалиться в беспамятство, но делать этого сейчас не следовало ни в коем случае. Вскоре ему предстояла схватка с экзекуторами. Впрочем, экзекуторы не могли находиться слишком близко, иначе чуткий и подозрительный зверь засек бы их еще на подступах и не пошел бы на контакт с Михаилом, поэтому у магистра еще было время, чтобы достойно подготовиться к встрече. С самого начала он понимал, что самоотверженного глупца, решившегося на психологическую блокаду и постороннее вторжение в свой мозг, чтобы сразиться с лордом Евронимусом, темные в живых не оставят. Он прекрасно понимал, что увеличенная в несколько раз магическая мощь, заключенная в его сознании и позволившая ему уничтожить Антихриста, слишком опасный соблазн для всякого посвященного, и что архонты наверняка отдали приказ о физическом устранении магистра Самаэля после того, как он сломает зверя. Однако Самаэль сознательно пошел на огромный риск, ибо в случае успеха выигрыш мог быть фантастическим. И он выиграл, использовав в битве со зверем лишь часть своих новых, поистине безграничных возможностей, что уже само по себе было чрезвычайно рискованно. Магистр сохранил после схватки достаточной энергии, чтобы сразиться с экзекуторами, виртуозными убийцами, но слабыми магами, и отправить их в гулкую пустоту вслед за Антихристом. Ну а потом...
0: Самоэль обессиленно зажмурился от сладостных перспектив, которые открывало ему обретенное могущество. Возможность уничтожить и темную, и светлую верхушку посвященных. Возможность стать единственным человеком силы на планете. Возможность самому стать демиургом, играющим судьбами этого мира. С противоположного конца поляны донесся тихий, завывающий вздох. Тяжело дыша и с трудом передвигая ноги, Самоэль вернулся к поверженному противнику и присел рядом с ним на корточки. Зверь уже снова был в сознании, однако в его лице не осталось ничего осмысленного. Он лежал на спине и широко раскрытыми глазами смотрел на луну, ползущую среди туч, словно чудовищный жук. В его голове больше не было маниакальных идей и запретных знаний. Там оставались лишь простейшие рефлексы и желания. Разум зверя сейчас блуждал в гулкой пустоте, и выбраться оттуда у него не было никаких шансов. Магистр тщательно обшарил карманы плаща противника. Зажигалка, складной нож, темные пентакли, несколько пакетиков пресервов. Все это пригодится, когда ему придется выбираться из тайги. Он потерял слишком много сил в схватке и потеряет еще какое-то количество энергии, уничтожая экзекуторов. Поэтому проделать многодневный путь до человеческих поселений тем же способом, каким пришел сюда зверь, на чистом энтузиазме и силе воли, во имя аскезы ему было не под силу. Ему придется не пересекать тайгу прогулочным шагом, ему придется выживать в тайге. Поэтому любой подобный предмет был сейчас для Самоэля на вес золота. Очистив карманы Евронимуса, магистр не отказал себе в удовольствии еще раз перешагнуть через его безвольное тело и, двинувшись в чащу леса, с наигранным пафосом громко произнес: «Теперь я бог!» Это прозвучало лаконично, солидно и убедительно. «И да не будет у тебя других богов, кроме меня, человече!» Прекрасный слоган для агитационной листовки на очередных выборах Верховного Аркана Таро. Остановившись на границе лунного света и тени, магистр оглянулся и бросил последний печальный взгляд на распростертое тело бывшего претендента на мировой престол. Как ни странно, он тоже ощущал странную грусть и смятение, глядя на оболочку человека, которому не хватило совсем чуть-чуть, чтобы стать божеством. Видимо, он также был не лишен определенной сентиментальности. Впрочем, какие пустяки! Зверь стал мясом для бога! Звери испокон веков даны нам в пищу! Евронимус бездумно коснулся рукой своего лица и неловко размазал по нему струящуюся из носа кровь. Запеликавшее было голосистое насекомое вновь испуганно умолкло. Самоэль сделал шаг вперед, но ноги почему-то отказывались его держать. Тяжело обняв ствол старой сосны, обдирая ладони о ее чешуйчатую шкуру, пачкая руки густой янтарной смолой, магистр начал медленно сползать на усеянную пожелтевшей хвоей землю. Что-то было не так. Реальность расползалась под его пальцами, словно нагретая резина. Небо опустилось совсем низко. Пространство начало все быстрее и быстрее закручиваться вокруг Самоэля, вызывая нестерпимую тошноту. И магистр хрипло закричал, ибо понял, что все-таки проиграл. Он в отчаянии поднес ладонь ко рту и наполнил ее черной кровью из носоглотки. Те, кто копался в его мозгах, наверняка предвидели ситуацию, при которой пациент сумеет не только победить сильного противника, но и выйти из-под контроля Ордена. На этот случай они заложили в подсознание восстановившего свою личность сатанинского магистра программу самоуничтожения, которая приводилась в действие определенными кодовыми фразами. Теми же самыми кодовыми фразами. Возможно, от ключей, произнесенных посторонними людьми, он смог бы себя обезопасить, бесследно затерявшись на просторах Евразии. Но от одной из коротких реплик, которая никак не могла прозвучать из уст великосхимника Михаила, но которую, по мнению темных, почти наверняка должен был произнести обуянной гордыней магистр Самоэль, он уберечься не успел. Голосистое насекомое тренькнуло в последний раз, и замолчала навсегда.

Исчезнувшего из таежного монашьего скита насельника Михаила так и не нашли. Не обнаружили и тело зверя Евронимуса, самозванного Демиурга и Антихриста, одного из длинной вереницы тех, кто когда-либо пытался переделать мир по образу и подобию своему. Кроме того, в элитном римском нейрохирургическом госпитале той же ночью практически одновременно скончались, не приходя в сознание, четыре уважаемых человека, лежавших в коме в соседних одиночных палатах. Профессор Сорбонны, блестящий южнокорейский психоневролог международного уровня, президент американской транснациональной корпорации и скромный библиотекарь из Австралии. Разумеется, никому, кроме внутреннего круга, и в голову не пришло увязать все эти трагические события между собой. А еще через несколько дней в своей келье повесился сосед Михаила, келейник Варфоломей, неудавшийся киллер и неудавшийся монах, разум которого не смог вынести тягостной атмосферы темной силы, оставшейся после грандиозной битвы двух высших магистров.

0: Генри Катнер. «Музыкальная машина». Джерри Фостер поведал бармену, что на свете нет любви. Бармен, привыкший к подобным излияниям, заверил Джерри, что тот ошибается, и предложил выпить. «Почему бы и нет?» – согласился Фостер, исследуя скудные содержимое своего бумажника. «Всегда, пока я был и есмь и буду, я пил и пью и буду пить вино. Это Омар Хайям».
1: «Ну как же», – невозмутимо ответил бармен. «Пейте, не стесняйтесь, приятель».
0: «Вот ты зовешь меня приятелем», – пробормотал Фостер, слегка уже подвыпивший приятный молодой блондин с подернутыми дымкой глазами. «Но никому я не нужен. Никто меня не любит».
1: «А вчерашняя крошка?»
0: «Бетти? Дело в том, что я вчера к ней заглянул в одно местечко, а тут появилась рыжая. Ну, я бортанул Бетти, а потом рыжая отшила меня. И вот я одинок. Все меня ненавидят».
1: «Возможно, не стоило гнать Бетти», – предположил бармен.
0: «Я такой непостоянный». На глазах у Фостера навернулись слезы. «Ничего не могу поделать. Женщины, моя погибель. Налей мне еще и скажи, как тебя звать?»
1: «Остин».
0: «Так вот, Остин, я, кажется, влип. Не обратил внимания, кто победил вчера в 5-м забеге?»
1: «Скороход вроде бы».
0: «А я ставил на белую молнию. Сейчас должен подойти Сэмми. Хорошо еще, что удалось раздобыть денег. С ним лучше не шутить».
1: «Это верно. Простите».
0: «И ты меня ненавидишь», – грустно прошептал Фостер, отходя от стойки. Он был немало удивлен, заметив сидящую в одиночестве Бетти. Но сегодня ее золотистые волосы, чистые глаза, бело-розовая кожа потеряли для него свою привлекательность. Она ему наскучила. Фостер прошел дальше. Туда, где в полумраке поблескивал хромом продолговатый предмет. Это было то, что официально называлось «проигрыватель-автомат», а в обиходе звалось просто «джукбокс» или «музыка».

музыкальные машины. Прекрасный аппарат. Его хромированные и полированные части переливались всеми цветами радуги. Более того, он не следил за Фостером и держал рот на запоре. Фостер ласково похлопал машину по блестящему боку. «Ты моя девушка», — объявил Джерри. «Ты прекрасна. Я люблю тебя безумно. Слышишь? Безумно». Фостер достал из кармана монетку и тут увидел, как в бар вошел коренастый брюнет и подсел к мужчине в твидовом костюме. После короткой беседы, завершившейся рукопожатием, коренастый вынул из кармана записную книжку и что-то пометил. Фостер достал бумажник. У него уже были неприятности с Сэмми, и больше он не хотел. Букмекер весьма ревностно относился к своим финансовым делам. Джерри пересчитал деньги, моргнул, снова пересчитал. В животе мерзко ёкнуло. То ли он их потерял, то ли его обманули, но денег явно было мало. Сэмми это не понравится. Яростно принуждая затуманенные мозги шевелиться, Фостер прикинул, как выиграть время. Сэмми его уже заметил, если бы выбраться через черный ход. В баре стало слишком тихо. Фостеру нужен был какой-нибудь шум, чтобы скрыть свое состояние. Он обратил, наконец, внимание на монетку, зажатую в пальцах, и торопливо сунул ее в прорезь джукбокса. В лоток для возврата монет посыпались деньги. Шляпа Джерри оказалась под лотком почти мгновенно. Четвертаки и десятицентовики лились нескончаемым потоком. Джукбокс взорвался песней, и под царапанье иглы из автомата понеслись звуки «Моего мужчины», заглушая шум монет, наполнявших шляпу Фостера. Наконец, поток иссяк. Фостер стоял как вкопанный, вознося благодарственную молитву богам-покровителям, когда к нему подошел Сэмми. Жучок посмотрел на все еще протянутую шляпу. «Эй, Джерри, сорвал куш?» «Ага, в клубе поблизости. Никак не могу разменять. Поможешь?» «Черт убери, я не разменная касса», — усмехнулся Сэмми. «Свое возьму зелененькими». Фостер опустил позвякивающую шляпу на крышку автомата и отсчитал купюры, а недостаток покрыл выуженными четвертаками. «Благодарю», — сказал Сэмми. «Право, жаль, что твоя лошадка оказалась слабовата». «О, любовь, что длится вечно!» – заливался джукбокс. «Ничего не поделаешь», – отозвался Фостер. «Может, в следующий раз повезет?» «Хочешь поставить?» «Если все вокруг станет плохо вдруг, то спасенье круг бросит верный друг». Фостер вздрогнул. Последние два слова песни поразили его, возникли из ниоткуда и намертво, как почтовый штамп, засели в голове.

Больше он ничего не слышал. Эти слова звучали на все лады нескончаемым эхом. «Верный друг», — пробормотал он. «Верный... Угу, темная лошадка. Ну ладно, верный друг. Третий заезд. Как обычно». Комната начала вращаться, но Фостер сумел кивнуть. Через некоторое время он обнаружил, что Сэмми пропал. На проигрывателе стоял лишь его бокал рядом со шляпой. Джерри, наклонившись, вперился сквозь стекло во внутренности автомата. «Не может быть», — прошептал он. «Я пьян, но пьян недостаточно. Нужно выпить еще». С отчаянием утопающего он схватил бокал и двинулся к стойке. «Послушай, Остин, этот джукбокс, он как хорошо работает!» Остин выдавливал лимон и не поднял глаз. «Жалоб нет». Фостер украдкой бросил взгляд на автомат. Тот по-прежнему стоял у стены, загадочно отсвечивая хромом и полировкой. «Не знаю, что и думать», — заметил Фостер. На диск легла пластинка. Автомат заиграл «Пойми же, мы просто любим друг друга».

0: Дела Фостера в последнее время шли из рук вон плохо. По натуре консерватор, к несчастью для себя, он родился в век больших перемен. Ему необходимо было чувствовать твердую почву под ногами, а газетные заголовки не внушали уверенности и уж тем более не устраивал его новый образ жизни, складывающийся из технических и социальных новшеств. Появись он на свет в прошлом веке, Фостер катался бы как сыр в масле, но сейчас... Эпизод с музыкальной машиной был бы забыт, если бы через несколько дней не появился Сэмми с 900 долларов. Результат победы верного друга. Фостер немедленно закутил и пришел в себя в знакомом баре. За спиной, вызывая смутные воспоминания, сиял джукбокс. Из его недр лились звуки «Нет чудеснее апреля», и Фостер стал бездумно подпевать. «Хорошо», — угрожающе заявил тучный мужчина рядом. «Я слышал. Я... Что ты сказал?» «Запомни апрель», — машинально повторил Фостер. «Какой к черту апрель? Сейчас март!» Джерри стал тупо озираться в поисках календаря. «Вот», — почти твердо заявил он, — «3 апреля».
1: «Выходит, пора возвращаться», — в отчаянии прошептал толстяк. «Оказывается, апрель. Сколько ж я гуляю. А не знаешь? А что ты знаешь? Апрель, надо же!»
0: Не успел Фостер подумать, что не мешает перейти в заведение потише, как в бар, безумно вращая глазами, ворвался тощий блондин с топором. Прежде чем его успели остановить, он пробежал через комнату и занес топор над джукбоксом.
1: «Я больше не могу!» – истерически выкрикнул он. «Тварь, я рассчитаюсь с тобой раньше, чем ты меня погубишь!»
0: С этими словами, не обращая внимания на грозно приближающегося бармена, блондин ударил топором по крышке автомата. С резким хлопком полыхнул язычок синего пламени, и блондин оказался на полу. Фостер завладел стоявшей поблизости бутылкой виски и попытался осмыслить то, что произошло. Вызвали скорую помощь. Доктор объявил, что блондин жив, но получил сильный электрический удар. У автомата помялась крышка, но внутренности не пострадали.
2: «Ведь каждый, кто на свете жил, любимых убивал», — обратился Остин к Фостеру.
0: «Если не ошибаюсь, вы тот парень, который вчера цитировал Хайяма». «Что?» – задумчиво отозвался Фостер. Остин кивал, глядя, как безжизненное тело укладывают на носилки. «Этот тип частенько сюда наведывался, только ради музыкальной машины. Он в нее просто втюрился, часами слушал. Конечно говоря, втюрился, я не имею в виду ничего такого, ясно?» промычал Фостер. «И вот вбегает он пару дней назад, как с цепи сорвался, глаза бешеные, сам ошалевший, грохается перед этим ящиком на колени и молит простить его за что-то. А вам чего?» «Повторить», — пробормотал Фостер, наблюдая за выносом носилок. Джукбокс щелкнул и заиграла новая пластинка. Вероятно, забарахлил усилитель, потому что динамики неожиданно взревели.
2: «Хло!»
0: — яростно звал джукбокс. «Хло!» Наполовину оглушенный, борясь с ощущением, что все это не более чем галлюцинация, Фостер на заплетающихся ногах подошел к автомату и потряс его. Рев прекратился.
2: «Хло!»
0: – пропел джукбокс грустно и нежно. У входа в бар возникла какая-то суета, но Фостер ни на что не обращал внимания. Его осенила идея. Он прижался лбом к стеклу панели и на останавливающемся диске сумел прочитать название «Весной в горах». Пластинка встала на ребро и скользнула назад. Другой черный диск опустился под иглу. «Турецкие ночи». Но вместо этого джукбокс с большим чувством исполнил «Мы будем любить друг друга вечно». Фостер совершенно уже забыл неряшливого толстяка, как вдруг услышал сзади раздраженный голос.
2: «Ты лжец! Сейчас март!»
0: «А, иди к черту!» – отмахнулся глубоко потрясенный Фостер.
2: «Я сказал, ты лжец», — настаивал толстяк, неприятно дыша в лицо Фостера. «Либо ты согласишься, что сейчас март, либо...»
0: С Фостера было достаточно. Он оттолкнул толстяка и двинулся к выходу, когда в воздухе разлилась нежная мелодия. «Скажи же да скорей!»
2: «Март!» — визгливо твердил толстяк. «Разве не март?»
0: «Да», — торопливо согласился Фостер, — «март». И всю ночь он следовал совету песни. Он слушал толстяка. Он поехал в гости к толстяку. Он соглашался с толстяком, а утром с изумлением узнал, что толстяк взял его на работу в качестве композитора-песенника для высшей студии. Потому что Фостер ответил «да» на вопрос, может ли он писать песни.
2: «Хорошо», — удовлетворенно произнес толстяк. «Теперь мне, пожалуй, пора домой. А как А, так ведь я дома. Значит, мне пора на студию. Завтра мы начинаем апрельский супермюзикл. Ведь сейчас апрель?
3: Конечно.
2: Давай соснем. А, нет, не сюда, здесь бассейн. Я покажу тебе свободную спальню. Ты ведь хочешь спать?
1: Да, солгал Фостер. Тем не менее, он заснул. А на следующее утро отправился с Толстяком на студию и поставил свою подпись под контрактом. Никто не интересовался его квалификацией. Его привел сам Тальо Ферро. И этого было достаточно. Джерри предоставили кабинет с роялем и секретаршей. И там он просидел остаток дня, недоумевая, как все случилось. Фостер получил задание. Написать лирическую песню для новой картины. Дуэт. В младенческом возрасте Джерри играл на пианино, но тайны контрапункта и ключей прошли мимо него. Вечером он заглянул в тот бар. Где-то в глубине души Джерри надеялся, что джукбокс поможет ему. Но музыкальная машина надоедливо играла одну и ту же песню. Странно, что этого никто не слышал. Фостер открыл сейф-факт совершенно случайно. Для ушей Остина джукбокс крутил обычные шлягеры. Джерри стал внимательно прислушиваться. Звучал завораживающий дуэт, нежный и печальный. «Кто написал эту песню?»
3: «Разве не Хоги Кармайкл?» – отозвался Остин.
1: Автомат внезапно заиграл «Я сделал это», а затем вновь переключился на дуэт. В углу Фостер заметил пианино. Он подошел к нему, достал записную книжку и первым делом записал слова. Остальное оказалось ему не по силам, пришлось надеяться лишь на слух и память. Фостер осмотрел музыкальную машину, разбитую крышку уже заменили, ласково погладил ее бок и в глубоком раздумье удалился».
2: Секретаршу Фостера звали Лоис Кеннеди. Она появилась в его кабинете на следующий день, когда Джерри сидел за роялем и безнадежно тыкал в него пальцем.
1: «Позвольте, я помогу вам, мистер Фостер», — спокойно сказала Лоис. «Я... нет, спасибо», — выдавил Фостер.
2: «Плохо знаете музграмоту?» Лоис ободряюще улыбнулась. «Таких композиторов много. Играют на слух, а в нотах не разбираются».
1: «В самом деле», — с надеждой пробормотал Фостер, — «давайте так, вы проиграете, а я запишу».
2: После нескольких тщетных попыток Фостер вздохнул и взял листок со словами. Его хоть прочесть можно было.
1: «Ну, пропойте», — предложила Лоис.
2: У Фостера был неплохой слух, и он без труда спел, а Лоис легко подобрала и записала музыку.
1: «Изумительно! Какая оригинальная и свежая мелодия! Мистер Фостер, я восхищена вами! Надо немедленно показать ее боссу!»
2: Талья Ферром песня понравилась. Он сделал несколько никчемных поправок, которые Фостер с помощью Лоис внес в текст, и созвал целый симпозиум песенников для прослушивания вновь созданного шедевра. «Я хочу, чтобы вы поняли, что такое хорошо», — изрек Талья Ферро. «Это моя новая находка. Мне кажется, нам нужна свежая кровь», — мрачно закончил он, обводя притихших песенников зловещим взглядом.
1: Фостер сидел как на иголках, ожидая, что вот-вот кто-нибудь из присутствующих вскочит и закричит: «Этот ваш новый гений украл мелодию у Гершвина! Или у Берлина, или Портера, или Хаммерстайна!»
2: Но разоблачения не последовало. Песня оказалась действительно новой и принесла Фостеру славу композитора и поэта. Так начался его успех. Каждый вечер он приходил все в тот же бар, и джукбокс помогал ему создавать песни. Автомат словно понимал, что именно требуется, и нежил Фостера западающими в сердце мелодиями, складывающимися в песни с помощью Лоис. Кстати, Фостер начал замечать, что она поразительно красивая девушка. Лоис не казалась неприступной, но пока Фостер избегал решительных действий, он не был уверен в долговечности своего триумфа. Между тем расцветал он, как роза. Банковский счет округлялся с не меньшей скоростью, чем сам Фостер, а пил Джерри теперь гораздо меньше, хотя бар посещал ежедневно. Однажды он спросил у Остина: «Этот автомат, откуда он взялся?»
3: «Не знаю», — ответил Остин. «Он уже стоял, когда я начал здесь работать».
2: «А кто меняет пластинки?»
3: «Ну, компанию, надо полагать».
2: «Вы видели их когда-нибудь?» Остин задумался.
3: «Наверное, они приходят в смену моего напарника. Пластинки новые каждый день. Отличное обслуживание».
2: Фостер решил расспросить и другого бармена, но не сделал этого, потому что... поцеловал Лоис Кеннеди. Это была ошибка. Это был пороховой заряд. Они колесили по Сансет-стрит, обсуждая проблемы жизни и музыки. «Я иду», — туманно выразился Фостер, едва успев разминуться со столбом. «Мы идем вместе».
1: «Ах, милый», — промурлыкал Лоис. Фостер не чувствовал, что последние дни находился в страшном напряжении. Сейчас оно исчезло. Как чудесно держать Лоис в объятиях, целовать ее, наслаждаться легким щекотанием ее волос. Все виделось ему в розовом свете. Внезапно в розовой мгле проступило лицо Остина.
2: «Как всегда», — поинтересовался он.
1: Фостер моргнул.
2: «Остин,

0: Топовый, гладкий, блестящий бок. Вот и я. Правда, немного пьян, но это ничего. Давай-ка запишем песенку. Машина молчала. Фостер почувствовал прикосновение Лоис. «Пойдем, мы не хотим музыки». «Подожди, моя прелесть». Фостер уставился на автомат и вдруг расхохотался. «Ха, понимаю». Он достал пригоршню мелочи, сунул монету в щель и дернул рычаг. Автомат хранил молчание. «Что случилось?» – пробормотал Фостер. Внезапно он вспомнил случай с блондином, напавшим на джукбокс с топором. Остин назвал его имя, и уже через час Фостер сидел у больничной койки, на которой покоились изуродованные и забинтованные останки человека со светлыми волосами. «Меня вынесли на носилках из бара», — рассказывал блондин. «И тут появилась машина. Я ничего не почувствовал. Я и сейчас ничего не чувствую. Водитель, женщина, утверждает, что кто-то выкрикнул ее имя. Хло. Это так удивило ее, что она выпустила из рук руль и сбила меня. Вы не знаете, кто крикнул «Хло»?» Фостер вспомнил. Музыкальная машина играла «Хло». Что-то случилось с усилителем, и на секунду он заорал, как бешеный. «Меня парализовало», — продолжал блондин. «Я скоро умру». «И хорошо. Она очень умная и мстительная».
1: «Она?»
0: «Шпионка. Возможно, различные устройства замаскированы под вещи, к которым мы привыкли. Не знаю, вот и джукбокс, он... Нет, она! Она жива!» «А, начал было Фостер. «Кто ее поставил?» – перебил блондин. «Они пришельцы из другого времени, марсиане! Им нужна информация, но сами показываться они не смеют. Вот и монтируют шпионские устройства в вещах, которые не вызывают у нас подозрений. Например, в автоматической радиоле. Только это немного разладилось. Она умнее других». Блондин приподнял голову, и его горящие глаза впились в репродуктор, висевший на стене. «Даже здесь», — прошептал он. «Обычное радио или хитроумные штучки?» Его голова бессильно упала на подушку. «Я начал догадываться довольно давно. Она подсказывала мне разные идеи, не раз вытаскивала буквально из тюрьмы. Но прощения не будет. Она ведь женщина, механический мозг или... Нет, я не узнаю, никогда не узнаю. Скоро мне конец. Ну и ладно». Вошла сестра.

Джерри Фостер был испуган. На опустевшей Мейн-стрит царили тишина и мрак. «Ни за что бы не поверил», — бормотал Фостер, прислушиваясь к собственным глупым шагам. «Но я верю. Надо наладить отношения с этим... с этой музыкальной машиной». Какая-то трезвая часть ума направила его в знакомую аллею. Заставила осторожно выдавить стекло. Настойчиво провела по темной кухне. Он находился в баре. Пустая стойка, слабый мерцающий свет, пробивающийся сквозь шторы, и черные молчаливые глыбы музыкальной машины у стены. Молчаливые и безразличные, даже когда Джерри опустил монету. «Послушай», — взмолился он, — «я был пьян». «Ой, это безумие. Не может быть. Ты ведь не живая. Или живая? Это ты расправилась с парнем, которого я сейчас видел в больнице? Значит, ты женщина? Завтра же принесу тебе цветы. Я начинаю верить. Конечно же, я верю. Я никогда больше не взгляну на другую девушку. Не надо дуться. Ну, ты же любишь меня, я знаю. О, Господи». У Фостера пересохло в горле. Он направился к стойке и вдруг замер, пораженный леденящей душу уверенностью, что рядом кто-то есть. Их было двое, и они не были людьми. Один вытащил из автомата маленький блестящий цилиндр. Чувствуя, как лицо стягивает высыхающий пот, Фостер вслушивался в их мысли. «Рапорт за истекшие сутки. Ставь свежую кассету и заодно смени пластинки». Обрывки мыслей бешеным калейдоскопом закрутились в голове Фостера. Слава Остина, умирающий блондин, бесформенные фигуры. «Не может быть». «Здесь человек», — мысленно произнес один из пришедших. «Он видел нас. Его

надо уничтожить. Мерцающие нечеловеческие фигуры стали приближаться. Фостер обогнул край стойки и бросился к музыкальной машине. Он обхватил руками ее холодные бока и выдохнул. «Останови их! Не дай им убить меня!» Теперь он не видел созданий, но чувствовал их за своей спиной. Паника обострила чувства. Фостер выбросил указательный палец и ткнул им в кнопку с надписью «Люби меня вечно». Что-то коснулось его плеча и настойчиво потянуло назад. Внутри автомата замельтешили огни, выскользнула пластинка, игла медленно опустилась на черную дорожку. Проигрыватель начал играть. «Цена тебе грош, сейчас ты помрешь!»

0: Александр Бачило. Остров. Мая 14. Меня зовут Андрей Фетисов, мне 25 лет. Я никогда раньше не вел дневник, считал все эти дневники пустой девичьей забавой. Да и записывать по большому счету нечего было. 15 лет учебы, 5 работы, дни одинаковые, как ножки микросхемы. Кстати, до сегодняшнего дня я был инженером-электронщиком. Но сегодня произошло главное событие в моей жизни. Я получил повестку. Наконец-то. Сколько пришлось за ней побегать, сколько сочинить всяких бумаг, сколько раз с мольбой заглянуть в глаза разной бюрократической сволочи. Я же знаю, что люди там нужны, а они мне заявок нет. Заявок нет, а сердце-то человеческое есть у вас? Как вы сами можете сидеть по кабинетикам, когда каждый честный человек рвется душой туда, где всем нам быть надлежит? Спасибо Першаку. С его специальностью он нигде отказа не знает. Вот и замолвил словечко. Мама, узнав про повестку, ахнула, но постаралась взять себя в руки. После только украдкой всплакнула, по глазам видно. Отец вышел из комнаты в кителе, все ордена зачем-то надел. Это у него еще за посещение. Полный кавалер.
1: «Ну, гляди там», — сказал глухо. «Не осрами фамилию».
0: И обнял. Я чуть не приплясывая побежал к себе собирать вещички. «Уж вы не извольте беспокоиться, товарищ полковник. Фетисов-младший, он хоть и младший, а...
1: Фетисов!»
0: Быстро скидал в чемоданчик трусы, носки да бумаги всех-то сборов. «И того не нужно, там казенные дадут». Напоследок решил в комнате порядок навести. Накопилось бардака за этот месяц. Сразу видно, метущаяся душа обитает, ногам покоя не дает. Разгреб как мог завалы, книжки по полкам расставил, кожух на комп прикрутил в кои-то веки. Чертежи и распечатки сложил стопкой. Можно было и выбросить, допустишь, лежат. Планарные нанотехнологии. Шестеренки толщиной в молекулу, кривошипно-шатунный механизм на кремниевой пленке. Когда-нибудь из таких деталей можно будет делать нанороботов, маленьких, как вирусы, и также быстро плодящихся. Они смогут очищать воздух, обогащать руду, строить что-нибудь гигантское, готовить пищу и даже следить за здоровьем человека. Для этого им не нужно быть слишком сложными. Главное, чтобы их было много. Страшно много. И чтобы каждый четко выполнил свою функцию хотя бы один раз. Да, занятно, перспективно, но не время. Вот закончим главное. Тогда, может быть, грядущие поколения от нечего делать доведут до конца сей скорбный труд. Тут в комнату вошла Галя. Я и не слышал ее звонка, распевал во всю глотку: «Нас не догонят!» Она, конечно, сразу все поняла.
2: «Едешь?»
0: «Еду». Я бросил распечатки на стол, но тут же пожалел. Стало некуда девать руки. Почему-то я чувствовал себя виноватым. «Вот, берут водителем БелАЗа».
2: «Рад».
0: «А ты как думаешь?» «Конечно, рад». Галя подошла к столу, задумчиво провела пальцем по мохнатой от пыли поверхности.
2: «А собирались пожениться?»
0: Я вздохнул.
2: «Ты же знаешь, я тебя люблю. На смерть бы за тебя пошел, серьезно. Но сейчас другое. Нужно идти за всех людей на земле, понимаешь? В том числе и за нас с тобой. Да что я тебе объясняю?»
0: Галя подошла к окну, долго смотрела во двор.
2: «Вот как ты решил. А ты бы на моем месте как решила?»
0: Она не ответила.
2: «Знаешь, Галка,
0: по-моему, мы раньше неправильно жили. Ты, я, ребята, все мы. Тусовались вместе, а жили каждый для себя. Карьера, бабки, тачки, шмотки.
2: А вот теперь, когда вся эта ерунда отошла на второй план, стало ясно. Со своим маленьким счастьем можно погодить».
0: Она повернулась и внимательно посмотрела на меня.
2: «Есть главное», — сказал я. «И за это главное я буду биться».
0: И вдруг она улыбнулась.
2: «Да я ведь и не спорю, глупый. Конечно, ты прав».
0: В прихожей зазвонил телефон.
3: «Андрея?» — спросила мама. «Да, сейчас. Андрюша, тебя».
0: Таким обыкновенным голосом. Будто все у нас по-прежнему.
3: «Кажется, это Першак», — прошептала
0: она, отдавая мне трубку. «Ну что, получил?» – деловито спросил Першак. «Собираешь манатки?» «Так точно!» – радостно проорал я. «Спасибо тебе, Иннокентий!» «Вот ведь имечко у человека. Кешей звать неудобно, он все-таки лет на 10 меня старше, а по имени-отчеству западло, мы с ним давно на «ты». «Ладно, благодарить будешь на верхотуре», – прорычал Першак. «Ну-ка скажи мне номер путевки. Хочу тебя к себе в экипаж взять».
4: «А разрешат?»
0: Я прямо задохнулся от восторга. «Чтобы это был последний вопрос не в тему. Ясно, товарищ водитель? Повторите». «Есть последний вопрос не в тему!» — гаркнул я. Что ни говори, а хорошо быть специалистом-растворщиком, как Першак. Ни в чем ему отказа нет, потому что его по разнарядке берут и сразу в бригадиры. Пятнадцатое мая. Перечитал дневник. Красиво выходит. Литературно, с диалогами, отступлениями. А то обычно в дневниках пишут черти что. «Пришел Вася, пили водку». Эх, может, писательский талант пропадает. Но хватит ныть. И без того сегодня сплошные слезы, а проще говоря, проводы. С утра собрались у нас, посидели, выпили, послушали першаковские байки про посещение. Они с отцом даже заспорили один раз. «Ну как же, оба ветераны!» Мама, конечно, плакала, уже не скрываясь. Отец хмурился, но виду не подавал, хотя ясно было, что ему тоже не по себе. Першак мне сказал по секрету, что отец и сам подавал заявление, но его, конечно, не взяли. Куда с такими легкими в тамошние условия? А вот Галка удивила. Сидит, улыбается, поддакивает Кешкиным историям. Утешилась уже? Ну и пожалуйста. Хотел в последний раз поговорить по душам и передумал. Уеду, гордый. Да и не стоит мне сейчас душевные разговоры затевать. От всех этих напутственных слов сам уже расчувствовался, как дитё. Слава богу, под окнами посигналила машина, и Першак сказал, что пора. Надел я куртку, взял свой чемоданчик, родителей поцеловал, а на Галку как бы в забывчивости и внимания не обращаю. Смотрю, она тоже одевается, из-под вешалки берет какой-то рюкзачок на плечо. «Ты что это, спрашиваю, в общагу? Оставайся, пообедаешь с родителями». «Нет, — говорит, — я с вами в аэропорт». «Этого мне еще не хватало. Устраивать там при ребятах слезные прощания». Першака спрашиваю, «В машине, наверное, и места нет?» «Строго по количеству путевок», — отвечает. «Ну вот видишь, — говорю Галке, — строго по количеству, поэтому ничего не получится». Смеется.
3: «Как раз поэтому-то и получится».
4: И тут до меня дошло. «Галка, — ору! Ты с путевкой!» Она гордо разворачивает бумагу и мне протягивает.
3: «Вакуумщица-кислородница 6-го разряда».
0: Першак хохочет.
5: «Да точно, точно! Я постановление видел!»
4: Тут я обо всех своих горестях и думать забыл. Схватил Галку в охапку и вниз. «Вместе! Вместе! Вот ведь молодец какая! Умница девка!»
0: Только когда машина тронулась, оглянулся, смотрю... Мама стоит у подъезда, машет. Шестнадцатое мая. Остров. Еще на подлете я увидел это. Караваны судов, доставляющие на остров породу, раствор и технику. Они тянулись к побережью, как нити паутины, со всех концов света и упирались в узкую кромку земли под стеной. Стена казалась бесконечной, уходящей вверх, за облака, влево и вправо, до горизонта. Но это лишь от того, что остров очень велик, размером с порядочный материк. И вовсе не стена это, а подножие шпиля, на который нам предстоит взобраться и поднять свою 250-тонную кроху. Отсюда я еще не видел узенькой полоски серпантина, опоясывающего шпиль, но я знал, она там. И по ней, ревя и отрыгивая черным дымом, идут один за другим белазы и катерпиллеры, груженные термобетоном. Вечером мы собрались на первый инструктаж в огромном, как город, зале отдела кадров. Сколько же здесь народу! Головы колышутся, как море, и все глаза смотрят в одну сторону на экран инструктора. Первый инструктаж был и последним. Завтра все это море людей рассядется по грузовикам и двинется в рейс. А кто уже и сегодня. Поток техники к вершине не останавливается ни на секунду. Безграничное влияние Першака продолжает действовать и на острове. Галку легко определили в наш экипаж кислородницей. Я этому, конечно, безумно рад, хотя нет-нет, да и шевельнется холодный червячок в сердце. Не на прогулку ведь идем. Каково будет смотреть на смерть самого близкого человека? Вторым водителем к нам назначили рыжего немца Ахима. Хороший парень, по-моему, приехал из Дрездена еще неделю назад. Да простудился, слег, отстал от своих. По-русски говорит примерно так же, как я по-немецки. Больше на пальцах объясняемся. Ладно, лишь бы дело знал. Вот и все. Сейчас ужинать и спать, а завтра в рейс. Мая 17. 12:00. Первые 6 часов подъема прошли нормально. На 3000 высоты мы включили кислородную подпитку двигателя, захлопнули стекла шлемов. Галка молодец, техника работает как часы, дышится легко, только очень устаешь. Машины идут друг за другом почти вплотную, капот к кузову. Дорога узкая, ограждения никакого нет, и это нервирует. Почему нельзя было сделать хоть какой-то бортик, чтобы не следить постоянно, не слишком ли близко к обрыву колесо? А встречной полосы здесь нет. Да, она и не нужна. Я свои 6 часов отрубил, уступил место Ахиму. Менялись на ходу. Сейчас допишу и на полку. Надо поспать. Через 6 часов опять за баранку. 12:20. Хрен-то тут поспишь. Чуть прикрыл глаза, ЧП. Впереди загорелась машина. Не самая к нам ближняя, а через 3-4. Кислородный баллон на крыше дал течь. Даже в разреженном воздухе было слышно, как что-то хлопнуло. В небо ударила струя пламени. Я слетел с полки и вцепился в плечо Першака. Перекинется огонь на соседние машины, и всем кранты! Будем рваться, как гирлянда хлопушек.
6: «Бедные»,
0: — прошептала Галя.
6: «Масло из фильтров протекло. Дрянь эти баллоны, говорила я».
0: Горящий грузовик вдруг резко вильнул. Правые колеса на секунду повисли в воздухе, а затем 300-тонный БелАЗ тяжело кувыркнулся в пропасть.
5: «Молодец, парень», — сказал Першак. «Не растерялся».
0: Я промолчал. Теперь мне было понятно, почему на этой дороге нет ограждения.

0: 17 мая 22.00. Спать не могу. Смотреть на дорогу тоже. В пропасть тем более. Буду записывать. Раз решил, нужно довести до конца. Когда началась моя смена, Першак и Галя дремали. Ахим залез на полку и сразу захрапел. Я почувствовал, что бодрости во мне никакой, как бы не закимарить за компанию. «Ты чем занимался до посещения?» — тут же спросил Першак. Оказывается, он не спал. Молодец, выполняет инструкцию развлекать водителя разговорами. «Да тем же, что и после», — ответил я. «Нанороботами».
1: «А чё бросил?»
0: «Так ведь после посещения многие свои дела побросали. Когда поймешь, что в жизни главное, трудно продолжать заниматься ерундой».
1: «А удивительно, правда?»
0: Першак заерзал на сиденье, придвигаясь.
1: «Если бы не прилетели эти ходячие мозги, благодетели наши, у нас до сих пор не было бы никакого острова. И шпиля не было бы. Страшно подумать. Ведь никаких особых знаний, никаких новых технологий, кроме разве что термобетона, они нам не оставили. А как все круто изменилось!»
2: «Да при чем тут технологии и термобетон?» — встряла проснувшаяся Галка.
3: «Они глаза нам открыли. Сколько веков, тысячелетий, миллионов лет люди мучились вопросом, в чем смысл жизни, а они раз и отметили».
1: «Да я разве спорю?»
0: Першак покивал.
1: «Я только удивляюсь, как это они ответили с первой попытки и сразу правильно. Будто сами его и придумали, смысл».
0: Сзади вдруг послышались беспокойные вопли клаксона. К первому присоединился второй, третий. Что-то случилось там позади. Я глянул в зеркало и обомлел.
2: «Кой черт позади? Это у нас! Возгорание на крыше!» — рявкнул я. «Масло!» — ахнула Галка. «Сиди!»
0: Она отпихнула рванувшегося было к люку Першака.
2: «Это моя работа!»
0: В мгновение ока она выбралась на крышу. Я видел в зеркале ее скафандр среди пламени. Горел маслопровод резервного баллона. Галя, не обращая внимания на огонь, вынула из кармана ключ и принялась скручивать входную втулку.
2: «Что она делает? Ее же обдаст из трубы, как из огнемета!»
1: «За дорогой следи!» — гаркнул Першак. «Если рванет, ты должен успеть!»
0: Задние машины замедляли ход. Расстояние между нами понемногу увеличивалось. Я тоже вынужден был притормаживать, чтобы дать возможность переднему идти подальше. На крыше горело так, что ничего нельзя было разобрать. И вдруг я увидел Галю. Она поднялась во весь рост, как ребенка, прижимая к груди горящий резервный баллон. Скафандр ее дымился. Он был весь в дырах и потеках стекловолокна. Стекло шлема провалилось внутрь, но лица не было видно. Там пузырилось что-то черное. Я понял, что сейчас произойдет.
2: «Галя, не надо!»
0: Баллон взорвался через секунду после того, как она прыгнула. Я увидел факел, летящий в пропасть, и уткнулся лицом в руль.
2: «Чертовы слезы! Не вовремя как!»
1: «Эх, Галка, Галка!» — вздохнул Першак.
2: «Крышу проверь!»
0: Кое-как проморгавшись, я выправил руль и снова глянул в зеркало. Крыша дымилась, но огня видно не было. С полки свесилась голова Ахима.
2: «Was ist los?»
0: — испуганно спросил немец.
1: «Порядок!»
0: Першак закрыл люк.
1: «Сбили пламя! Баллон держит, доверха хватит! Спи, спи давай!» — сказал он Ахиму. «Через полчаса подниму!»
0: Полчаса я вел машину, стараясь не думать ни о чем, кроме дистанции до зазоров слева от стены и справа от пропасти. Тупо смотрел на габаритки впереди идущего катерпиллера, притормаживал и подгазовывал вслед за ним, повторяя про себя:
3: «Все в порядке, все в порядке, все идет по плану».
0: Теперь за рулем сидит Ахим. Першак рассказывает ему что-то о похождениях своей молодости. Немец качает головой и удивляется. А я лежу на полке и записываю все, что с нами произошло. Для чего? Не знаю. Просто не могу спать.

0: 18 апреля. Вершина. Ну вот мы и на месте. Последние километры подъема дались особенно нелегко. Кислорода хватило под завязку, пришлось даже отдать часть дыхательного запаса. Все-таки резервный баллон ставят неспроста. Но все в конце концов обошлось. Дорога кончилась, и мы выехали на ровный, как стол, срез строящегося шпиля. Грузовики, разъезжаясь влево и вправо, уходили вдаль, чтобы занять места согласно инженерному плану. Першак развернул карту и показывал мне, куда ехать. Через полчаса мы увидели впереди плотный строй грузовиков, словно притертых друг к другу.
1: «Вот оно, наше место!»
0: Я подрулил к строю и также плотно вклинился в просвет между двумя машинами. Сзади нас сразу же подперли грузовики, шедшие за нами. Першак разбил кулаком стекло на передней панели и дернул рычаг активатора. В кузове сразу заворчала, заворочилась тяжелая масса. Термобетон начал свою работу. Не нужно было даже поднимать кузов. Через пару часов кипящая масса расплавит грузовик вместе со всем содержимым, а потом застынет идеально ровной поверхностью, готовой принять новый слой машин. Так строится шпиль, и этому строительству мы с радостью отдаем свои жизни. Осталось только немного подождать.
1: «Нанороботы — это ведь маленькие такие механизмики», — спросил вдруг Першак. «Размером с молекулу, да?»
0: «Ну, в общем, где-то так. Мне не хотелось разговаривать сейчас».
1: «А кто их придумал? Благодетели?»
0: «Нет, их изобрели еще до посещения. Правда, больше в теории». Першак покачал головой.
1: «Велосипед вы изобрели, вот что я тебе скажу. Любой сперматозоид, готовый наноробот, да еще и с пропеллером».
2: «Ну и что?»
0: Я зевнул.
1: «Ахим, ты куда?» «Ахо, камаден!»
0: Заорал вдруг немец и полез в окошко знакомиться с соседями. Вот правильный мужик. Не желает тратить последние часы жизни на пустые разговоры. Многие экипажи вылезли на крыши своих грузовиков и пошли куда-то, прыгая с кабины на кабину. «Пойдем разомнемся», — предложил я.
1: «Да погоди ты, послушай!»
0: Першак дернул меня за рукав.
1: «Живые клетки — это микромеханизмы, согласен?»
0: «Ну?»
1: «Они составляют один большой механизм — наше тело. Но мы-то тоже не венец творения. Мы такие же нанороботы, предназначенные для выполнения коллективной задачи».
0: Я рассмеялся. «Хороший ты мужик, Першак, но необразованный. И в нанороботах не рубишь нифига. Запомни раз и навсегда, тем более, что забыть ты уже не успеешь. Роботы делают только то, на что их запрограммировали. А человек свободен в своих желаниях. В том и величие человека, что он знает, для чего все делается». Я вылез на крышу кабины и огляделся. Земли отсюда не было видно, зато какие звезды! И луна висела в небе огромным раскрашенным плафоном. Вдалеке собралась кучка людей. Все смотрели на луну и о чем-то тихо толковали. Бухая сапогами по крышам, я пошел к ним. Меня переполняло счастье. Я выполнил свою задачу на пути к нашей общей большой цели. И Галя выполнила, и Ахим, и Першак, хоть и ворчит по привычке, но на самом деле все прекрасно понимает. Каждому ребенку известна и понятна наша цель. Мы построим шпиль до Луны, разрежем ее на дольки, как торт, спустим их на Землю и установим вдоль экватора. Вот тебе и шестеренка!

0: Вести авто на воздушной подушке при сильном порывистом ветре – занятие не из легких. Поэтому я не сразу обратил внимание на странную суматоху в кустах. К тому же, пока мои руки проворно крутили баранку, пытаясь удержать машину более или менее на трассе, в голове у меня крутились совсем иные мысли, имеющие непосредственное отношение к этой завтрашней бессмыслице, торжественно именуемой Днем Маков или Праздником Урожая. Я только что покинул воздушный дом «Кариоке Джонс», который сегодня по причине дурной погоды был предусмотрительно опущен и надежно принайтован к земле. В этом доме вспыхнула довольно бурная дискуссия, поскольку «Кариока» и «Миранда Марджори Бэнкс» снова не сошлись во мнениях, на сей раз касательно права свободного передвижения по полуострову.
1: «Она всегда была общественной собственностью!» —
0: сердито вскричала Миранда и резко ткнула пальцем в крупномасштабную карту полуострова.
1: «Тропа начинается вот здесь!»
0: Ее палец уверенно пополз по карте.
1: «И идет прямиком до самого дольмена, а за ним наискосок сворачивает к морю. Вот тут, как раз неподалеку от рыбных загонов этого мужлана Уэствея. И что же делает с нашей собственной тропой твой знаменитый Теодор Рабин? Наглухо перекрывает, оттяпав очередной кусок земли под посадки своих новых сортов мака. Подозреваю, что ты была на том заседании совета Кариока и могла бы предотвратить это форменное безобразие. Воистину, наш совет сделался жалкой пешкой в руках хеттерингтоновской организации и ее мерзкой исследовательской станции. Их маковые поля расползаются по всему полуострову, словно ядовитая плесень. На самом деле, дорогая моя, именно новые маковые поля и предохраняют наш дольмен от чрезмерного использования». «Чрезмерного? О! Каким это интересным образом можно чрезмерно использовать груду обычных камней? Подскажи, сделай милость». «Дорогая, совет недавно присвоил дольмену статус древнего монумента. Мы обязаны всемерно оберегать наше культурное наследие». «Да полно тебе, Кариока! Твой так называемый дольмен всего лишь дешевая имитация ритуального кельтского захоронения. Построен как школьный проект, ему и 100 лет не наберется. Подумай лучше о людях, которые привыкли выводить своих домашних любимцев на пляж, купать их в море. Говорю тебе, Кариока, я этого так не оставлю. Мы срочно мобилизуем врагов неволи. И если будет надо, проложим себе дорогу к пляжу силой».
0: Кровь моя застыла в жилах при одном лишь упоминании о врагах. Это была воинствующая группировка, давно позабывшая свои первоначальные устремления и пребывающая ныне в латентном состоянии. Однако она всегда была готова внезапно восстать ото сна и взъяриться, подобно разбуженному крокодилу, при любом намеке на удобный повод, которым можно воспользоваться.
1: «О нет! Что угодно, только не враги, дорогая!» — твердо отрезала Кариока. «Я вовсе не хочу сказать, что я с тобой не согласна. Я просто говорю, что нам не следует слишком давить на доктора Рабина. Этот маленький ужасный человечек не постыдится испортить нам праздник, отложив уборку своих маков до того часа, когда все наши мероприятия

0: мероприятия будут закончены.
1: Автоматически крутя баранку, я с досадой размышлял о собственном затруднительном положении. Но почему кариока вечно втягивает меня в свои личные свары? Так ли уж я необходим в качестве посредника между двумя влиятельными дамами с диаметрально противоположными взглядами? И мне это лично, какая радость от этого нелепого праздника урожая, с которым я снова по дурости связался. И что там, кстати, шебуршится вон в тех кустах? Неужто это голая женщина? Я резко выключил питание, и авто шлепнулось на землю так неуклюже, что у меня клацнули зубы. Видимость была отвратительная. Кусты бурно раскачивались под порывами ветра и ливня. Никого и ничего. Почудилось мне, что ли? Но нет. Снова мелькнуло пятно бледной плоти. Из зарослей поднялась голова. Появились ноги и плечи. Рот широко раскрылся в отчаянном крике. Он был слышен даже сквозь звукоизоляцию кабины. Я поспешно толкнул дверцу и выпрыгнул наружу. Да-да, Джо Сагар всегда спешит на помощь. Не теряя ни секунды на то, чтобы задуматься, а стоит ли лезть, куда не просят. Впрочем, на сей раз все было предельно ясно. Женщина в беде – это женщина в беде. И какие тут могут быть размышления? Она стала отчаянно продираться ко мне сквозь густые заросли. Я увидел, что несчастная еще очень молода, что ее руки и грудь сильно исцарапаны, и по ним ручейками стекает кровь, которую ливень быстро размывает до розового цвета. Потом что-то резко дернуло ее назад, и девушка упала лицом вниз, утонув в кустах. А я мужественно бросился вперед, чтобы вступить в борьбу с невидимым существом. Потом все мое мужество на полминуты улетучилось. Рядом с девушкой лежала огромная сухопутная акула-молот, мертвой хваткой ухватив жертву за ногу. Один холодный рыбий глаз ловко, как на шарнире, крутанулся, зарегистрировав мое присутствие. Синие фильтроновые джинсы девушки уже пропитались кровью. Бедняжка снова истошно закричала. Я, наконец, сбросил оцепенение и кинулся на монстра. Туша акулы забилась подо мной с невероятной силой, когда я попытался обездвижить ее, обхватывая одной рукой, в то время как моя другая рука тщетно шарила в траве в поисках увесистого камня. Все это длилось какие-то секунды, а после чудовище с легкостью меня отшвырнуло, едва не вышибив дух. Одно движение мощного хвоста, и я уже лежу в кустах, в паре метров от акулы и девушки, не в силах перевести дыхание. С трудом поднимаясь с земли, я краем глаза заметил неподалеку разбросанные обрывки одежды. Девушка, между тем, цепляясь за кусты, в панике дергала ногой, но не могла освободиться от мертвой хватки. В море акула, схватив человека за ногу, оторвала бы ее за секунды, бешено крутясь и извиваясь. Однако на суше эти прирожденные убийцы чувствуют себя куда менее уверенно. Даже сухопутные, специально адаптированные для того, чтобы служить домашними зверюшками для хозяев с нестандартными вкусами, вне своей родной стихии они не переносят никакой эквилибристики. Эта акула-молот просто лежала и ждала, когда жертва впадет в беспамятство от потери крови. Спотыкаясь, я добрался до акулы, упал поперек ее широкой уродливой головы и запустил руки в грубые холодные жаберные отверстия. И сразу же нащупал оксигенатор. Металлический цилиндрик, примерно 10 сантиметров в длину и 5 в поперечнике. Маленькое технологическое чудо, первоначально разработанное для того, чтобы люди могли колонизировать водный мир, извлекая кислород прямо из моря. Впоследствии это чудо подвергли определенному превращению или извращению и стали использовать, чтобы извлекать кислород из воздуха и подавать его в кровеносную систему прирученных домашних рыб. Я плотно обхватил цилиндрик пальцами, резко дернул, оборвав несколько соединений, и извлек наружу. Акула конвульсивно содрогнулась всем телом и снова отбросила меня в кусты. Челюсти ее широко распахнулись. Девушка, почувствовав свободу, выдернула ногу из акульей пасти и медленно поползла прочь.
2: «С вами все в порядке?» –
1: вежливо прохрипел я, как полный кретин. «Где уж там? Все было вовсе не в порядке». Она проползла лишь пару метров и неподвижно распласталась, уткнувшись лицом в траву. Кровь обильно текла из всех ее многочисленных ран. Я встал перед девушкой на колени. На ней не было ничего, кроме синих джинсов, если не считать клочков желтой непромокаемой материи вокруг запястья. Все, что я мог теперь сделать, это как можно быстрее вызвать амбулоптер. Я побежал к машине, открыл багажное отделение и извлек оттуда сверток с жакетом из слифовой кожи. Это был безумно дорогой парадный жакет, длинный, из свободного покроя, который я сделал по заказу Караоке Джонс, бывшей звезды «Тревидения» и самой щедрой моей клиентки. Но сейчас мне было не до нее. Кожа слифа – почти идеальный изолятор, и просто незаменимый, если надо сохранить тепло. Вернувшись к пострадавшей, я завернул ее в жакет, отнес в авто и уложил на заднее сиденье. А потом вызвал амбулоптер. Но что-то продолжало меня беспокоить. Я решил вернуться к акуле и обнаружил, что та уже издохла. Очень странно. Очень. Как правило, если наземную акулу лишить оксигенатора, она будет отдавать концы довольно долго, примерно полчаса. То есть загнется за такое же время, как и обычная акула, выловленная из моря. Но эта мерзкая тварь ухитрилась окочуриться за какую-то пару минут. Я немного постоял, тупо глядя на мертвую тушу, и ощутил исходящий от нее кисловатый запах, напоминающий аромат сидра. Нервно содрогнувшись, я вернулся к машине и принялся ждать. Девушка почти не шевелилась в своей теплой слифовой обертке. Она была в глубоком шоке. Оставалось надеяться, что амбулоптер не опоздает. И тут, глядя на нее, я заметил другую странность. Одежда из слифовой кожи замечательна тем, что меняет цвет, отражая чувства и настроение человека. Чтобы добиться от кожи моих ящерок столь эффектного свойства, мне пришлось потрудиться над множеством их поколений. Естественно, было ожидать, что жакет, в который я завернул девушку, наглядно продемонстрирует мне все ее эмоции. Ужас, боль, возможно, недоумение. Однако он сохранял нейтральный бежевый оттенок. Неужели она вообще ничего не чувствует? Но тут мои размышления прервал звук автомобильного рожка. Какое-то авто свернуло с трассы и опустилось рядом с моим. «Джо, это ты?» Это оказался Даниэль Уэствей, наш местный рыбный фермер. Неподходящий человек в совсем неподходящее время. Даниэль был не прочь потрепать языком, но делал это всегда долго, нудно и утомительно, а мне надо было без помех обдумать сложившуюся ситуацию. Поэтому я ответил ему очень коротко. «Извини, Дэн, у меня тут раненая женщина. Сижу, жду амбулоптер».
0: «Раненая?»
1: И не успел я моргнуть глазом, как он очутился в моей машине и склонился над свертком на заднем сиденье. «Не надо, Дэн!» — сказал я ему, но он уже поспешно убирал пряди густых каштановых волос, скрывающих лицо неизвестной. Ее глаза были закрыты, а кожа как мел и такого же цвета губы. Я впервые взглянул ей прямо в лицо, потому что раньше у нас с ней были дела поважнее. Даниэль тем временем уже разворачивал жакет, чтобы посмотреть на ее раны, и я сказал ему очень резко: «Хватит, имей хоть немного уважения, акула сорвала с нее одежду».
0: «Не будь идиотом!» — не менее резко ответил он. «Это же Диана!»
1: «Не люблю, когда меня держат за дурака и пытаются накормить дезинформацией». Я грубо отпихнул его руку и вгляделся в смертельно бледное лицо. Эта красивая девушка и впрямь ужасно походила на родную дочку Даниэля. Вот только Диана сейчас была в десятках световых лет от Земли, в планетарной исследовательской экспедиции.
0: «Опомнись, Дэн, что ты несешь? Как это может быть Диана?»
2: «Она вернулась домой», — сказал он, уставившись на меня почти вызывающе,
1: и тут мы, наконец, услышали вдали сирену амбулоптера. «Что значит вернулась домой?» — спросил я тоном пониже. «Диана подписала долгосрочный контракт, не так ли?»
2: «Контракт был расторгнут», — произнес он плоско, без всякого выражения. И вдруг я начал ему верить.
1: Я снова взглянул на знакомое лицо, такое бледное сейчас и запачканное кровью. Да, это была она, без всяких сомнений. Когда амбулоптер приземлился, я нашел ее руку под жакетом и бережно пожал. Я все еще не мог до конца осознать, что это на самом деле Диана, и нуждался в любом вещественном подтверждении. Она вернулась.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Через час с небольшим мы все трое сидели в тесной гостиной ветхого деревянного домика Уэствея. Медики обмыли Диану, обработали и перевязали ее раны, и с крайней неохотой согласились оставить раненую на попечение отца. Сейчас девушка сидела прямо напротив меня, все в том же парадном жакете караоке, чрезвычайно бледная и спокойная. Диане всего 22, по возрасту она мне в дочке годится. Она такая красивая, что захватывает дух. Огромные темно-голубые глаза на нежном овальном лице. Даниэль считает меня старым приятелем, а, возможно, единственным другом, поскольку я регулярно навещаю его по вечерам, чтобы немного выпить и потолковать. Чего Даниэль не знает, так это того, что он и его гостиная потеряли для меня всякую привлекательность с тех пор, как Диана присоединилась к Хеттерингтоновской организации и улетела с земли. Но я по-прежнему прихожу в гости к ее отцу, так как, честно говоря, меня немного мучает совесть. Нечто вроде демонстративного алиби, прикрывающего мои истинные чувства. Ах. Почему ты скрыл от меня, что Диана вернулась? Дэн устремил на меня свой знаменитый мрачный взгляд из-под лобья. Тебя это совершенно не касается, верно?
2: Господи, ведь мы же с тобой друзья, Дэн. Или нет?
1: Я отвернулся от него и спросил: когда ты прилетела на землю, Диана? Но девушка не подала даже знака, что слышит меня, продолжая равнодушно смотреть в окно на деревья. Они чересчур разрослись и наполовину затеняли свет, поэтому гостиная выглядела сумрачной и угрюмой, что, впрочем, соответствовало характеру хозяина. Слифовый жакет на Диане сохранял тускло-бежевую окраску. Совсем никаких эмоций. Нормальным это никак не назовешь. «Послушай», — внезапно заговорил Даниэль, «я, черт возьми, ужасно тебе благодарен, Джо. Право слово, не думай, что это не так. Извини, если я был грубоват, но у меня тут проблемы, понимаешь? Не хотел тебе говорить, что Диана вернулась, потому что она, как видишь, ну, не совсем в себе».
2: «У нее шок, но это пройдет», — сказал я автоматически, ободряюще кивнул Даниэлю, но тот поспешно отвел глаза. «А сколько времени она уже дома?»
1: «Да вроде бы неделю или около того», — уклончиво пробормотал Даниэль.
2: «Да, я был у тебя на прошлой неделе, но ее не видел. Почему?»
1: «Должно быть, Диана лежала в постели, отдыхала», — промямлил он с загнанным видом. «Она слегка прихворнула, понимаешь?» «Даниэль, скажи мне, наконец, откровенно, сколько времени твоя дочь просидела в заперти в этом паршивом домишке?»
2: «Почти 6 недель», — неохотно признался он.
1: 6 недель? А что я мог поделать?» «Пойми меня правильно, Джо, ее нельзя выпускать наружу. Проклятие, ты же сам видел, что случилось сегодня».
2: «Ладно, я понял. Что с ней?» Нехорошо, конечно, было обсуждать проблемы Дианы в ее присутствии, но я не видел иного выхода. Дэн отхлебнул из стакана со скотчем добрый глоток, чтобы взбодриться, и снова пристально взглянул на меня из-под тяжелых бровей. Ситуация была предельно ясна для нас обоих. Он не хотел говорить о Диане, а я хотел. И Даниэль знал меня слишком хорошо, чтобы понять, просто так я не уйду.
1: «Ну, ладно, Джо. Вот что рассказал мне Тео Рабин. Но все это между нами. Значит, такое дело. За месяц до того, как ее корабль прилетел на большую станцию, Диана вышла из глубокого сна. Она отличный специалист, и знаешь, но работа на корабле у нее была довольно простая. Осмотреть остальных спящих, оценить их жизненные показатели, а потом пробудить уколами, как его... восстановителя. Да, и это был Хеттерингтон Пегас. Грузовой корабль без пассажиров, только команда из 8 человек. Как мне сказал Тео, лучше проверить состояние спящих перед выходом из глубокого сна, чтобы не возникли какие-нибудь неприятности. Вот почему медик просыпается раньше всех с помощью автоматического укола восстановителя.
2: Восстановитель? По-моему, это стимулятор, который производится из здешних маков, который выращивает Тео Рабин.
1: «Он самый и есть», — горько сказал Даниэль и вздохнул. «Насколько я уразумел, конечно. Тео не слишком-то распространялся. Словом, Диана их всех разбудила, но дальше что-то пошло совсем не так. И через месяц, когда корабль оказался в доке, вся команда была уже мертва.
2: Они все погибли?
1: Кроме Дианы.
2: В новостях об этом ничего не говорили.
1: И не скажут, пока идет расследование. Даже Рабин молчит. Диана тоже ничего рассказать не может, как ты сам понимаешь. Она не произнесла ни слова с той минуты, как вернулась домой, разве что во сне, но во сне она больше кричит. Организация, конечно, намекает, что Диана виновата в преступной небрежности. Он наверняка вкатил всем повышенную дозу. А бедная девочка не может себя защитить. Она не в своем уме.
2: Помолчав, он неохотно добавил:
1: можно сказать, что у нее нервный срыв, но это дело не меняет. Хеттерингтоновская организация официально наблюдает за ее состоянием. С меня 37 потов сошло, пока удалось уговорить их отправить девочку домой. Тео Рабин теперь заходит каждый день. Мужик, он неплохой. Мне кажется, у него сейчас куча неприятностей с его боссами на континенте. Он говорит, надо просто ждать, и Диане станет лучше. Но я не могу выпускать ее из дома, когда по всей округе ползают эти хищные рыбы.
2: У меня создалось впечатление, что Даниэль в своей ветхозаветной узколобости стыдится болезни Дианы. И многие, увы, разделяют его отношение к психическим заболеваниям. Рабин сказал хотя бы приблизительно, сколько придется ждать?
1: «Господи!» —
2: воскликнул он, вскакивая на ноги и не слушая меня. Жакет, надетый на Диану, распахнулся на груди, но девушка и не подумала прикрыться. Год назад это зрелище надолго вывело бы меня из равновесия, но сейчас я не ощутил ничего, кроме глубокой жалости. Даниэль привел свою дочь в порядок с нежностью, какой я прежде за ним не замечал.
1: «Извини, Джо»,
2: — пробормотал он, возвращаясь на свое место.
1: «Знаешь, этот год на ферме без Дианы был сплошным кошмаром. Дельфины совершенно отбились от рук. Что хотят, то и делают. Если я нахожу в своих заводях хоть какую-то мелочь, то считаю это крупной удачей».
2: Диана замечательно понимает животных. Это она тренировала дельфинов, которые загоняют рыбу в заводе Уэствэя. Я с восхищением наблюдал за тем, как она это делает. Вольные создания моря повиновались ее мысленным командам, как овчарка повинуется свисту пастуха. Даниэль продолжал говорить больше для себя, чем для меня. «Вот почему я занялся тампами. Их ведь можно контролировать, как обычный скот. Правда, они живут полгода в море. Свое стадо я загнал в воду на прошлой неделе, но там за ними надо приглядывать. Они могут забрести слишком далеко от берега и утонуть. То есть получается, что без дельфинов просто никуда. У гиппопотамов нет чувства боли, они не ощущают опасности. Эти животные просто глупые куски мяса. Но зато какие выгодные, Джо! Тамповые стейки рестораны отрывают с руками, они идут у клиентов на расхват». «Да, это замечательно, Дэн», – рассеянно сказал я. У меня внезапно возникло ощущение, будто в комнате что-то изменилось.
1: «Мои дельфины уже постарели. И мне нужна Диана, чтобы натренировать очередное поколение».
2: И вдруг я ужасно разозлился.
1: «К чертям собачьим твоих дельфинов!» – рявкнул я, ощущая, как мое лицо заливает густая краска гнева. «Подумай лучше о здоровье собственной дочери. Ты старый, глупый, бестолковый, эгоистичный ублюдок!» «Я думаю, Джо», — сказал он кротко. «Поверь мне, я думаю. Все эти 6 недель я только и делал, что думал о ее здоровье. Но мне надо зарабатывать на жизнь. И запомни, Джо»,
2: — добавил он таким же мягким голосом,
1: «Диана — это моя проблема, а не твоя».
2: Я взглянул на Диану, и мое сердце встрепенулось. Слифовый жакет приобрел бледно-розовый оттенок. Девушка смотрела прямо на меня. Она едва заметно качнула головой и приложила палец к губам.

0: Послушайте, Рабин, когда я говорю, что от акулы пахло маковым молочком, я хорошо знаю, о чем говорю. И потом акула двигалась слишком быстро, резкими рывками. Точь-в-точь, как нанюхавшиеся кретины, которые выплясывают в день маков. Господи, ведь эта тварь могла запросто прикончить Диану Уэствей. Если ваши маковые поля преждевременно созрели и разбрасывают семена, вы должны принять какие-то меры, и как можно скорее. Здесь, на полуострове, полно бродячих акул. Если все они впадут в наркотическое бешенство, никто из нас не будет в безопасности. И ответственность за это ляжет на Хеттерингтоновскую организацию.
1: Надо отдать ему должное, он выслушал меня, не перебивая. Но не встал, чтобы поприветствовать меня. Он просто сидел за своим компьютером, коренастый, бородатый человечек, только повернул ко мне голову, и его пальцы перестали бегать по клавиатуре. Когда секретарша объявила о моем приходе, Рабин остался сидеть, как сидел, и я с трудом подавил желание ухватить его за шиворот и силой поставить на ноги. Уэствей сколько угодно может считать его хорошим парнем, но если вы спросите меня, Тео Рабин попросту наглый маленький мерзавец. «Мои растения не разбрасывают семена», — сказал он скучным голосом. «То есть вы хотите сказать, что я лгу?»
2: «Нет. Вы видели то, что видели, но сделали неверный вывод. На самом деле эта рыба каким-то образом проникла в нашу зону. Значит, я должен проверить ограждение полей, да. Возможно, она нанесла посевам значительный ущерб».
0: Пальцы Рабина заплясали по клавиатуре, и на дисплее перед ним замелькали стилизованные изображения силовых изгородей. Потом мелькание прекратилось.
2: «А, вот она. Здесь небольшая неправильность. Я сейчас распоряжусь, чтобы немедленно сбалансировали излучатели».
0: «Да». Он выглядел невероятно довольным собой. «Это все, что вы можете сказать по поводу несчастного случая?» – спросил я.
2: «Ну, разумеется. Организация принесет свои глубочайшие извинения и соболезнования мисс Уэствей. Я с удовольствием сделаю это лично во время очередного визита к Уэствеям. Я понимаю, что ситуация на полуострове потенциально опасна, так как он в буквальном смысле кишит одичавшими животными. Однако наша организация тут совершенно ни при чем, мистер Сагар. Мы должны возложить всю вину за случившееся исключительно на плечи Миранды Марджори Бэнкс».
0: Как обычно, Рабин выражался с преувеличенной точностью, словно отшельник, который отвык от людей и опасается, что его неверно поймут. Этот негодяй был холоден, как рыба, но почувствовал вскипающую во мне ярость и добавил заметно мягче, почти нормальным человеческим голосом.
3: «Видите ли, мистер Сагар, если наши исследования, которые финансирует организация, вдруг приостановят или даже запретят в итоге охоты на ведьм, это будет настоящая катастрофа».
0: «А что, ваши маки действительно настолько важны?»
3: «Дальние космические перелеты немыслимы без так называемого восстановителя, который мы здесь производим. Но это всего лишь один из аспектов нашей деятельности на полуострове. Мы занимаемся также эволюционными инновациями и работаем не только с растениями, но и с животными».
0: Пальцы Рабина снова забегали по клавишам. Схематические картинки на дисплее изменились. Теперь по нему поползли причудливые, странно перекрученные формы. О моем присутствии он явно позабыл. Глаза его лихорадочно блестели, когда он вводил в свою программу очередную гипотетическую опасность, угрожающую каким-нибудь видом живых существ. Там у него в суперкомпьютере жила маленькая вселенная, его собственная, которая более нигде не существовала. Тео Рабин, как две капли воды, походил на сумасшедшего ученого. Если честно, он внушал мне тихий ужас.

Следующий денек оказался как раз что надо. Светлый, теплый и радостный. Я встал почти на заре и решил прогуляться по берегу моря, чтобы проветрить мозги после вчерашнего. Мне, конечно, хотелось бы увидеть Диану и выяснить, какие шутки она намерена играть со своим отцом, но я решил, что должен уважать ее волю и не вмешиваться в ход событий. В общем, это действительно не мое дело, как правильно сказал Даниэль. Интересно, заметил ли он изменение оттенка слифовой кожи? Да, вряд ли. Бледно-розовый указывает на дружеское расположение ко мне. Чем горячее чувство, тем интенсивнее окраска кожи. Я не знал, радоваться мне или огорчаться. В конце концов, я решил, что найду Миранду Марджори Бэнкс и поскандалю с ней по поводу сбежавшей акулы. Диспут с любым оппонентом, менее интеллектуальным, чем Рабин, пойдет мне только на пользу после всех вчерашних неприятностей. Но сперва я задержался у заводи Уэствэя, чтобы понаблюдать, как его дельфины управляются стампами. Они удерживали стадо на мелководье с обильными водорослями и бдительно отгоняли приближающихся акул и других подводных хищников. Время от времени какой-нибудь дельфин принимал вертикальное положение, высоко выставив голову из воды, и совершал медленный оборот вокруг своей оси, сканируя поверхность моря в поисках пиратских судов и тому подобных нежелательных объектов. Тампы,

0: Опять ушла. Ее постель не тронута, дома она не ночевала. Он бросил на меня фирменный взгляд из-под тяжелых бровей. Тебе, случайно, ничего не известно об этом? Дьявольщина, что у тебя на уме, Уэствей? Ничего. Ничего особенного. Он отер пот со лба и понизил голос. Я ужасно беспокоюсь за девочку, сам не понимаю, что говорю. 6 недель она сидела дома тихо и спокойно, и вдруг, пожалуйста, вбегает второй раз. Может быть, Диане стало лучше, осторожно заметил я. Наверное, нападение акулы как раз и вывело ее из ступора. Ты так считаешь? Что ж, возможно. Но тут кругом полно опасностей, Джо. Еще я не думаю, чтобы на ней что-нибудь было надето под тем пальтишком, что ты ей одолжил. Она не замерзнет. Слифовая кожа, прекрасный изолятор. Но Диана не в своем уме. Я не стал комментировать его утверждение, вместо этого сказал: почему бы нам не прогуляться до караоке Джонс и не попросить ее поднять свой дом повыше? С высоты, при круговом обзоре, вооружившись бинокулярами, мы довольно быстро обнаружим Диану. Думаешь, караоке уже проснулась? Спросил Даниэль с очень большим сомнением. В прошлой неделе я звонил ей, примерно в это же время она повела себя как дикое животное. Рычала, вещала, плевалась и ругалась, что ее разбудили посреди глухой ночи. Сегодня день маков, напомнил я ему. А караоке, как всегда, торжественно открывает гуляние. Она вскочила чуть свет, чтобы примерить свой праздничный наряд. Когда мы добрались до дома караоке, он стоял на земле.
1: Джо, мой дорогой!
0: Любезно приветствовал нас хозяйка.
1: И мистер Уэствей.
0: Она была одета в элегантный костюм мака. Широкие алые лепестки нарядным венчиком обрамляли ее худое лицо, которое выглядело еще бледнее и еще сильнее, чем обычно напоминало череп. Я неоднократно слышал, как люди называют караоке Джонс красавицей, но полагаю, это следствие стадного инстинкта. Феномен нового платья короля. Человек видит то же самое, что, как он думает, видят все остальные. Конечно, в юности караоке была не дурна, насколько можно судить по ее старым криви-фильмам. Но этот женский тип мне определенно не по душе. Тип классической балерины, костлявые, жилистые, с заученной лошадиной грацией. А ведь с тех пор минуло уже более 40 лет, по самым консервативным подсчетам. Я сразу взял быка за рога и сказал: «Нам нужна твоя помощь, караоке».
1: «Ну, разумеется». Для тебя, мой дорогой, что угодно. Полагаю, у тебя в сумке прячется мой новый жакет. Дай мне взглянуть на него, Джо, умоляю. Я сгораю от нетерпения.
0: Боюсь, что с твоим жакетом вышла небольшая накладка, караоке. Ее лицо мгновенно стало напоминать ледник.
1: Меня не интересуют накладки и неувязки. Мне нужен этот жакет для церемонии закрытия сегодня же вечером и в идеальном состоянии. Такова была наша договоренность, Джо. Поэтому сейчас я сделаю вид, что ничего такого не слышала, и буду ждать тебя с жакетом ровно в 17:00. Надеюсь, я выразилась достаточно ясно.
0: И с той же скоростью нижняя половина ее лица расплылась в сияющей жемчужно-бриллиантовой улыбке.
1: А теперь забудем о всякой чепухе и немножечко выпьем. Дорогая Миранда уже здесь.
0: На пороге дома маячил другой шикарный мак, но только желтый и со стаканом вина в руке.
1: И просто умирает от желания пообщаться с вами.
0: В чем, но в этом я сильно сомневался. Когда мы с Даниэлем вслед за караокой вошли в ее летающий дом, Миранда Марджори Бэнкс приветствовала нас с минимально возможным радушием. Я вкратце обрисовал караоке возникшую ситуацию.
1: Ну, разумеется. Конечно, вы можете использовать мое жилище как наблюдательную вышку. Это так романтично. И ты говоришь, Джо, на бедняжку вчера уже напало какое-то ужасное животное?
0: Да, это было... Одна из наземных акул, сбежавших из питомника «Пасифик». Здоровая такая акула-молот. Миранда даже подпрыгнула от негодования.
1: «Из моих питомников наземные акулы не убегают, мистер Сагар. Довожу до вашего сведения, если вы не компетентны, что они убегают от нерадивых владельцев. Кое-кому следовало бы хорошенько подумать, прежде чем брать к себе в дом невинное животное, которое нуждается в постоянной заботе, любви и ласке». Просто ужасно, как некоторые легкомысленные люди обращаются со своими драгоценными питомцами.
0: Пролепетала караоке, наклоняясь, чтобы нежно погладить отталкивающего вида рыбу-пилу, которая ошивалась подле ее ног.

0: любимица отплатила за ласку тем, что отчекрыжила взмахом пилы один из болтающихся на ее голове лепестков.
1: «Я бы просто не пережила, случись что-нибудь плохое с моей дорогой Чолмондилей». «Разве мы обязаны поднять твой дом на воздух, Кариока?»
0: — сухо произнесла Миранда.
1: «Ты же знаешь, мне сразу делается нехорошо. Почему бы мистеру Уэствею не арендовать какой-нибудь коптер?»
2: «Нет, об этом не может быть и речи!»
0: — патетически воскликнула хозяйка дома, нажимая на кнопку антигравитатора. Дом начал плавно подниматься, разматывая удерживающий его 100-метровый канат. Блеснуло ли в глазах Кариоки злорадное удовлетворение, или мне показалось? У них с Мирандой всегда были чрезвычайно сложные отношения, основанные одновременно на лютой ненависти и почти сестринской любви.
1: «Ты можешь воспользоваться моими инфракрасными бинокулярами, дорогой Джо», — великодушно распорядилась Кариока. «Сверху с их помощью я вижу практически все, что делается на полуострове».
0: Миранда громко фыркнула и тихо пробормотала нечто неодобрительное. Я приступил к сканированию местности, широко раскинувшейся подо мной. Знаменитые бинокуляры Кариоки оказались изумительно мощными и сверх того были снабжены гиростабилизаторами. Источники тепла ярко светились красным. Я сосредоточил на них внимание, сортируя на человеческие фигурки и бродячих животных. Наземные рыбы были не видны в инфракрасном диапазоне, разумеется. Люди маленькими группками стали постепенно собираться возле праздничной сцены. Я внимательно их всех изучил. Среди ослепительно белых зданий станции внезапно появилась фигурка Тео Рабина. Тео дошагал до боковых ворот, за которыми начинались плантации маков, и занялся проверкой уборочных комбайнов, пока еще лежащих на земле. Через все маковые поля тянулась пресловутая общественная тропа, уже почти заросшая долговязыми мутантными растениями. На полях и тропе я не заметил ни единого красного пятнышка. Дальше за плантациями Рабина простирался северный участок территории Уэствея, омываемый морем. На поверхности моря близ берега густо пламенело примерно 5 десятков пятен. Они представляли собой округлые спины жрущих водоросли тампов.
2: «Что-нибудь заметил?»
0: — жадно спросил Уэствей. «Пока ничего особенного. Возьми, попробуй сам», — сказал я ему, передавая бинокуляры. В голове у меня зашевелилась нехорошая мысль, и Кариока со своей обычной бесчувственностью тут же выразила ее словесно.
1: «Инфракрасные лучи, конечно, ничего не смогут показать, если девушка мертва».
0: К счастью, Миранда Марджори Бентс в тот же момент решила оседлать любимого конька и разразилась громогласной тирадой, поэтому я не думаю, что Дэн расслышал сентенцию Кариоки.
1: «Этот Рабин повсюду расставил свои запрещающие знаки и закрыл проход в силовом поле. Это произвол! Ходить на пляж по тропе через маковые поля – неотъемлемое право всего населения полуострова. Ты немедленно и непременно должна присоединиться к нашему походу и все увидеть собственными глазами».
2: «Дорогая»,
0: – холодно промолвила Кариока Джонс,
2: – «видишь ли, у меня есть дела поважнее, чем шлепать по размокшей глине в дурацких веллингтонах до пупа. Охотно уступаю эту возможность нашим трудолюбивым фермерам».
1: «Среди членов прогулочного клуба», — ледяным тоном сообщила Миранда, — «числятся самые влиятельные жители полуострова».
2: «Боюсь, это не так, дорогая, поскольку я не член вашего клуба и вряд ли когда-нибудь стану».
0: Перепалка продолжалась еще какое-то время, пока Кариока вдруг не воскликнула с улыбкой.
2: «Ну что же, праздник не ждет. Мы ведь не можем тут мило болтать целый день».
0: Твердой рукой она быстро отобрала у Даниэля бинокуляры.
1: «Я опускаю дом, пора начинать. Там внизу уже собралась огромная толпа».
0: Уэствей остолбенел.
3: «Ради всех святых, женщина, разве тебе все равно?»
1: «Конечно, мне не все равно, мой дорогой», — деловито сказала Кариока. «Но ведь жизнь продолжается, не так ли? По-моему, я уже сделала для вас все, что в моих силах. Напоминаю, это ваша дочь, не моя».
0: Она нажала на кнопку, и дом начал медленно опускаться.
1: «Пойдем, Миранда. Я должна поприветствовать свою аудиторию. И, кстати, Джо, ты ведь не забудешь принести мой новый парадный жакет?»
0: Пока мы с Даниэлем неслись в авто к его рыбным загонам, я не переставал с беспокойством размышлять о Диане. Почему она снова убежала? Зачем? В какую игру задумала сыграть?
2: Или это необдуманный ход, рецидив ее странного безумия? Как только мы доехали, Даниэль сразу послал своих дельфинов осмотреть всю береговую линию.
3: «Я не могу управлять дельфинами, как Диана», — пожаловался он, пока мы наблюдали, как эти животные, сбившись в нестроенную группу, быстро уплывают. «У меня нет дара телепатической эмпатии. Вот почему эти звери не всегда понимают, что им следует сделать. А теперь, когда они уплыли надолго, все мои тампы разбредутся кто куда. Понадобится ни день и ни два, чтобы снова согнать их в стадо».
2: Следующие два часа мы провели в разъездах по окольным дорогам полуострова, то и дело останавливаясь, чтобы подудеть вражок и покричать. Но все бестолку. Наконец мы решили вернуться к месту празднества, в слабой надежде на то, что Диана могла туда забрести и смешаться с толпой. Когда мы подъехали к обширной лужайке перед станцией, там собралось уже почти все население полуострова. Народ самозабвенно плясал. Одни плясуны были в легких, ярких, бурно развивающихся одеждах, другие забавно или вычурно костюмированы под маги. Некоторые, желая испытать максимальное воздействие витающей в атмосфере взвеси магового сока, плясали полностью обнаженными. Музыка ужасающе ревела и бухала в столь бешеном ритме, что для моих несовременных ушей отдельные ноты сливались в нечеткий переливчатый вой. Разгоряченные танцоры, подбегая к многочисленным стойкам с питьем и закусками, жадно пожирали сэндвичи, фрукты и хот-доги, чтобы, подкрепившись, снова ринуться в сумасшедшую круговерть. Странное и даже жутковатое было зрелище, если долго глядеть со стороны. Под всей этой пестрой, развеселой суматохой таилось, как я вдруг ощутил, едва-едва подавленная маниакальная страсть к насилию. Мне невольно пришла на ум ненатурально быстрая с резкими угловатыми движениями акула, которая атаковала Диану. Пока я таращился на гульбище, рядом с нами остановилось еще одно авто, потом другое, третье. Из них поспешно выскакивали люди и пускались бегом, чтобы поскорее присоединиться к обезумевшей толпе. На заднем плане за лужайкой, позади невидимой силовой изгороди, уборка маков была в полном разгаре. Ровный ряд приплюснутых черепаховидных машин, каждые 10 метров в длину и 5 в поперечнике, мерно двигался над широким маковым полем. Антигравитаторы уборочных комбайнов работают почти бесшумно, но рев их всасывающих систем был слышен даже сквозь оглушительную музыку. Растения при приближении летающего комбайна бурно трепетали и резко вытягивались ввысь. Коробочки с семенами отрывались от стеблей и мигом всасывались в объемистые черепашьи брюхо, где эта сырая масса плотно прессовалась, а вытекающий при прессовке сок отсасывался в особую емкость, чтобы послужить затем полуфабрикатом для производства чистого восстановителя. Весь процесс уборки контролировал Теодор Рабин. В некотором смысле он контролировал также всех танцоров на праздничной лужайке, чью жизненную энергию мощно подхлёстывал стимулятор, который содержали мельчайшие капельки макового сока, свободно дрейфующие по воздуху. Даже в закрытой кабине авто я явственно ощущал специфический кисловатый запах сидра.
3: «Ну что?» — нетерпеливо сказал Уэстлей. «Мы пойдем туда или как?»
2: «Не думаю, что Диана там, но да сходи поищи, если хочешь».
3: «Эй, что с тобой такое, приятель?» — раздраженно спросил он, открывая дверцу. «Никак боишься назюзюкаться от понюшки макового тумана?»
2: Я уже собирался сказать Даниэлю, что заметил у его дочери признаки выздоровления, когда мне в голову пришла очередная очень нехорошая мысль. «Погоди, Дэн, не торопись. Мы с тобой осмотрели почти весь полуостров через инфрабинокуляры, верно? Но мы ее не нашли. А почему, как ты думаешь?» «Лично я полагаю, что Диана в каком-то помещении. И это точно не твой дом, и не мой, и не Кариоки Джонс. Какие еще здания есть поблизости?»
3: «Станция», — произнес он задумчиво.
2: «Вот именно. И твоя дочь, Даниэль, единственная свидетельница того, что на самом деле произошло на корабле организации. Погибли 7 человек. Допустим, организация вдруг обнаружила, что это их собственная вина, а вовсе не Диана. Представь, что с ними будет, если все выплывет наружу при независимом расследовании. Ты думаешь, Диане позволят дать свидетельские показания? Нет уж, гораздо спокойнее избавиться от нее раз и навсегда. Наше общее недоверие к Хеттерингтоновской организации было таково, что едва лишь я успел сформулировать свое предположение, как эта версия стала ужасающе очевидной для нас обоих.
3: «Господи помилуй!» – пробормотал Даниэль. «Но Тео Рабин, я думаю, не пойдет на такое грязное дело. Или пойдет?»
2: «Друг мой, Рабин пойдет на все, если от этого зависит его драгоценная работа. Он очень целеустремленный человек».
3: «Гони!»
2: Полкилометра до станции мы пролетели за полминуты. Рабин сидел перед своим суперкомпьютером, на мониторе которого был представлен обширный вид сверху на маковые плантации. Темные черепашки уборочных комбайнов медленно, но уверенно ползли по экрану.
3: «Где моя дочь, мерзавец?»
2: — сходу рявкнул Вествей. Тео не на шутку рассердился, если не сказать больше.
4: «Вон отсюда! Оба! Немедленно! Я занят, разве не видно? Это деликатная операция!»
3: «Ты не ответил на мой простой вопрос, Рабин!» — с угрозой процедил Даниэль. «Я не знаю!»
2: На лице Тео появилось загнанное выражение.
3: «Понятия не имею, где она может быть!»
2: Его глаза лихорадочно метались между экраном и грозной физиономией разгневанного отца.
3: «Убирайтесь!» —
2: снова завопил он, но с жалобной ноткой в голосе.
3: «Не мешайте работать, черт вас растери!»
2: Вествей продолжал взирать на него со все возрастающим подозрением.
3: «Мы не уйдем», — отрезал он, — «пока не обыщем все помещения станции».
4: «Все помещения станции?»
3: «Дьявольщина, о чем ты здесь толкуешь, фермер?» «Все, вызываю охрану».
2: Он потянулся за микрофоном. И это была роковая ошибка Тео. Даниэль с яростным рычанием ухватил за спинку первый попавшийся стул и одним экономным махом, как рубят топором дрова, опустил его на голову Рабина. Тео Рабин изумленно хрюкнул, тяжело качнулся вперед и боком свалился на пол без сознания.
3: «Боже мой! Зачем ты это сделал, Дэн?»
2: – проговорил я в полном ошеломлении.
3: «Останься с ним, Джо!» — распорядился он, выбегая из комнаты. «Я иду искать Диану!»
2: События понеслись галопом. Слишком быстро для меня. В любой момент могли явиться вооруженные охранники, которые увидят человека, стоящего над бесчувственным телом их работодателя. Вряд ли они отнесутся ко мне достаточно мягко. И тут мне в голову пришла еще более ужасная мысль. Я быстро обернулся к экрану, который по-прежнему показывал вид сверху на маковые плантации. Уже убранные участки коричневатого цвета, остальные зеленые. 10 овальных черепах по-прежнему упорно ползли над полями на высоте 4 метров, неумолимо засасывая в жадное нутро все, что попадалось им на пути. Уборочные комбайны уже почти достигли дальней границы поля, за которой начиналась лужайка, где толпы одурманенных людей беспечно отмечали праздничный день маков. Мобилизовав все свои компьютерные познания, я застучал по клавиатуре, но супермашина биоинженерного гения не пожелала иметь со мной никакого дела. Я побежал в соседнюю комнату, где заметил графин с водой, и опорожнил его на голову Рабина, но тот даже не пошевельнулся. Я заметался из комнаты в комнату, громко призывая на помощь, но никто меня не услышал. Все сотрудники станции отмечали День маков. Я выбежал из здания и кинулся к своей машине. Кариоку Джонс я сразу распознал по пышным красным лепесткам, которые бурно развивались вокруг ее головы, когда она вертелась юлой, отплясывая вихревую джигу. В своем звездном прошлом Кариока усердно брала уроки танцев. И это до сих пор было заметно, невзирая на ее почтенный возраст. Вокруг заслуженной дивы полуострова неуклюже скакала толпа преданных обожателей. Я несколько раз прокричал имя Кариоки, но за проклятой музыкой она меня не услышала. Поэтому пришлось продраться сквозь толпу и крепко ухватить ее за руку.
3: «Взгляни на это, ради всех святых!» —
2: заорал я над самым ее ухом, указывая на плывущие по воздуху гигантские комбайны. Густо запахло маковым туманом. На меня накатил приступ беспричинного веселья, но усилием воли мне удалось сохранить здравомыслие.
5: «Вижу, ну и что?»
2: — сказала Кариока, расхохоталась и изобразила лихое коленце.
4: Эти комбайны идут прямо сюда.
2: На глазок я прикинул, что они доберутся до нас минуты через две, максимум три.
1: Ох, не будь таким идиотом, Джо. Машины повернут назад перед силовым полем. Каждый дурак это знает. А теперь отпусти меня, будь так любезен.
2: В растерянности я окинул взглядом беспечную толпу и завопил, что было мочи, воздев к небу руки.
4: Смотрите все! Комбайны вышли из-под контроля! Уходите отсюда! Быстро, быстро! Они идут прямо на нас!
2: Мои отчаянные вопли пропали в туне. Никто не обратил на них внимания. Толпа продолжала плясать. На сцене с закрытыми глазами горцевал диджакей, совершенно одуревший от макового тумана и своих децибелов. Протиснувшись к сцене, я забрался на нее, обошел диджея как вещь и стал выдергивать из музыкального центра один за другим разъемы динамиков. Когда я отключил последнюю колонку, стало тихо, но толпа продолжала плясать. Тогда я сгреб микрофон диджея и объявил, стараясь говорить как можно официальней.
4: Внимание, дамы и господа! Очень важное сообщение!
6: «Эй, какого черта?» –
2: встрепенулся диджей и попытался отвоевать у меня свое орудие производства. Я отмахнулся от него локтем и очень удачно до крови расквасил ему нос. Парень отшатнулся с жалобным криком, и толпа, наконец, уделила мне внимание, поскольку раздался довольно дружный хохот.
4: «Эти машины вышли из-под контроля!» – рявкнул я в микрофон, тыча пальцем в подплывающие комбайны. «Они не остановятся и пройдут прямо у вас над головой!» «Это очень мощные машины, поэтому нужно поскорее убираться отсюда! А теперь все бегом! Быстро! Быстро!»
7: «Кто это?» –
2: прокричал голос из толпы.
7: «Уберите сумасшедшего!»
8: «Врубай музыку!»
2: – истошно завопил другой голос, и его поддержали нестройными аплодисментами. На моих глазах уборочные комбайны спокойно проплыли над маркерами, обозначавшими невидимую силовую изгородь, и последовали дальше к лужайке. Там, где они проплывали, с земли поднимались в клубах пыли, словно подхваченные смерчем камешки, веточки, какой-то мусор. Потом настала очередь тента, растянутого над столами с закусками. Грубая полосатая ткань вздулась огромным парусом, сорвалась с металлических стоек и, молниеносно взлетев, всосалась в машинное чрево. За тентом последовали сэндвичи, пирожки, хот-доги и пиццы, мороженое и фрукты, бумажные салфетки, посуда из пластика и, в какофонии звона, бряцание бьющегося стекла, винные бутылки с жестяными консервными банками. И тогда люди стали, наконец, разбегаться. Десять комбайнов, выстроенных в ряд, обрабатывают участок земли около 100 метров шириной. Движутся эти машины довольно медленно, не быстрее прогулочного шага. Словом, человек вполне способен без особых усилий убраться из их рабочей зоны, если, конечно, поведет себя разумно. Но многие оказались не способны на разумное поведение. Отупев от макового тумана, эти люди пробегали трусцой несколько метров вперед перпендикулярно фронту комбайнов, а потом, остановившись, оборачивались, чтобы посмотреть, что происходит. И всякий раз видели, что машины продолжают наступать. Тогда они снова бежали вперед, останавливались и поворачивались к машинам. И снова, и снова, и снова. Некоторые начали громко плакать и кричать в смертном ужасе от неумолимости происходящего. Эти вопли и рыдания были отчетливо слышны, поскольку теперь, когда машины больше не всасывали и не прессовали влажную растительную массу, они производили не так уж много шума.
4: «В сторону!» – закричал я в микрофон. «Эй, бегите не прямо!»
2: Но микрофон омертвел. Оглянувшись, я увидел за спиной извивающиеся в воздухе рассерженные черные змеи кабели генератора. Сам генератор закачался, когда комбайн проходил над сценой, был достаточно тяжел, чтобы не поддаться всасыванию. Я спрыгнул со сцены, когда она уже рушилась подо мной. Вокруг вертелись какие-то веревки и планки, рубашка попыталась сняться с меня и улететь, волосы на голове встали дыбом. Я рванул от комбайнов по диагонали и поставил личный спринтерский рекорд на дистанции примерно 50 метров. Выскочив за пределы опасной зоны, я отдышался и обнаружил рядом кореолку, которая тут же ухватила меня за руку.
9: «О, дорогой мой Джо! Какой кошмар!»
2: К Говорила она слишком быстро, с визгливо-пронзительными нотками, что характерно для перебравших макового стимулятора.
9: «Что случилось с этими ужасными машинами? Мы можем что-нибудь сделать?»
2: Но мы ничего не могли поделать с комбайном. К счастью, народ в большинстве своем уже обрел толику здравого смысла и разбежался. Кто направо, кто налево. Лишь кучка круглых дураков продолжала бестолково отступать перед машинами. Первой жертвой собственной глупости пал маленький, но стойкий, как оловянный солдатик, черно-белый терьер. Он упорно не желал сдвинуться с места, со стервенением облаивая механическое чудище до того рокового момента, когда на него надвинулась рабочая зона. Собачья шерсть резко вздыбилась, и песик громко завизжал от ужаса и негодования, отрываясь от земли. Какое-то мгновение он висел в воздухе, затем взмыл, ускоряясь подобно ракете, и с глухим стуком ударился о крупную чеистую металлическую сеть, которая защищает устье всасывающей воронки. Жалобный визг смолк. Сенсоры комбайна зарегистрировали слишком крупный объект, автоматика отключила всасывание, и безжизненное тельце рухнуло на землю. Комбайн поплыл дальше, через секунду автоматически включив всасывающий агрегат. При виде столь наглядного доказательства смертельной опасности, вся масса людей, успевших разбежаться по сторонам, синхронно издала бессловесный полустон-полувопль. Потом послышались отдельные возгласы, многие женщины истерически разрыдались. Одна из них неподалеку от меня истошно закричала.
9: «Почему никто ничего не делает? Эти люди погибнут! Погибнут! Они все погибнут!»
2: На пути гигантских комбайнов оставалось человек 30, среди них дети и старики. Все они были буквально загипнотизированы видом надвигающихся на них механических чудовищ. Они все так же пробегали пару десятков шагов, а потом замирали в покорном, тупом ужасе и глазели на машины. И тут я сообразил, что дом Кариоки Джонс стоит на небольшом холме, а эти несчастные, отступая, уже поднимаются по ведущему к нему косогору. Антигравитаторы обычно калибруют по отношению к уровню моря, поэтому над косогором комбайны будут двигаться гораздо ближе к земле. А возле дома Кариоки, к которому они направлялись, машины пройдут не выше 2 метров. Люди станут беспомощными марионетками перед мощью их всасывающих агрегатов. Я бегом помчался к своему авто, вскочил в кабину и поспешно включил питание. Обогнав зловещий ряд уборочных комбайнов, я приземлился в безопасном месте, метрах в 50 от летающего дома, и выскочил из кабины. «Сюда!» – заорал я, как буйно помешанный, размахивая руками. «Скорее сюда! Ко мне! Здесь безопасно!» Они добрались до верха косогора и там остановились. То ли эти люди не слышали или не слушали меня, то ли цивилизованное присутствие летающего дома уверило их в том, что теперь все будет хорошо. Так или иначе, но они просто застыли по ту сторону легкой изгороди Кариоки, глупо таращась на подплывающие комбайны.
10: «Заходите в дом! Быстро! Быстро!» – отчаянно завопил я, поспешно сменив тактику, но они опять не обратили на меня внимания.
2: Чертыхнувшись, я снова вскочил в кабину, с места бросил авто в прыжок, проломивший деревянный штакетник, отключил питание и выскочил наружу раньше, чем моя машина в очередной раз грохнулась о землю. Входная дверь была открыта. На пороге бдительно возлежала омерзительная Кариокина чудо-юдо с пилой. Тварь, грозно поводя из стороны в сторону своим зазубренным оружием, злобно следила за столпившейся кучкой людей, которые теперь все глазели на меня. У меня не осталось времени разводить антимонии с этой рыбой. Поэтому я через нее перепрыгнул, а когда она в ярости развернулась, чтобы вцепиться мне в ногу, опередил ее мощным ударом ботинкой, и тварь отлетела в кусты.
10: «Живо сюда!»
2: Первым вышел из ступора маленький мальчик. Оглянувшись, он бросил испуганный взгляд на небо и резво побежал к дверям, опасливо огибая кусты, где бушевала Чолмонделей. За мальчиком заторопилась молодая женщина, похожая его мать, и через какую-то минуту холл Кариоки наполнился бледными, потрясенными людьми. Домашняя обстановка словно сняла с них заклятие, и все взволнованно загалдели. Я запер дверь, и мы разместились в большой гостиной. Там я занял позицию у окна, чтобы следить за приближением комбайнов. 2 гигантские черепаховидные машины проплыли совсем рядом, с 2 сторон дома, который слегка завибрировал, но больше ничего особенного не произошло.
10: Я также имел удовольствие увидеть, как незабвенная Чолмон-Дилей возносится в небеса, беспомощно извиваясь и размахивая плавниками. Потом мы все столпились у противоположного окна, молча наблюдая, как дьявольские комбайны Рабина продолжают свое наступление на полуостров. И мы увидели, как они внезапно упали с неба на землю и остались валяться в кустах. Кто-то, наконец, догадался вырубить питание.

Остаток дня был потрачен на полицейские расспросы. На голову Уоррена Ренни, нашего шефа полиции, хлынул бурный поток жалоб и обвинений со стороны достойных граждан полуострова. Эти жалобы привели Уоррена на станцию, где был обнаружен Теодор Рабин, лежащий на полу без сознания в окружении обломков деревянного стула. Никто не взял на себя ответственность за это злодеяние, и уж тем более мы с Уэствэем. Никаких свидетелей инцидента также не нашлось, да их и быть не могло, поскольку все сотрудники станции, включая вооруженную охрану, дружно сбежали на праздник. Рабина погрузили в амбулоптер, который должен был доставить его в госпиталь Луизы. Народ разошелся по домам, празднику настал конец. Креолка Джонс вернулась к себе мрачнее тучи и сразу подняла свой дом на воздух. Вопрос о ее новом парадном жакете не возникал. Весь вечер и начало ночи мы с Даниэлем, вооружившись мощными ручными фонарями, провели в поисках Дианы. Нам составили компанию сам Уоррен Ренни и трое его парней, но мы так и не нашли девушку. Когда после полуночи мы прекратили бесплодные поиски, Даниэль уже почти рехнулся от горя, да и я был немногим лучше. Домой я не пошел и устроился вздремнуть в неудобном кресле в его гостиной на тот случай, если Уэстлэй вздумается снова выйти наружу и бродить по округе. Время от времени, просыпаясь, я слышал его шаги за стеной в соседней комнате, где стояло электронное оборудование. По-моему, он так и не уснул в ту ночь.

0: утро мы решили распространить сферу наших поисков дальше к югу. Однако, добравшись до самых пригородов Луизы, вынуждены были признать, что только зря теряем время на южном направлении. Когда мы ехали назад к дому Уэствей, чтобы обсудить дальнейшие действия, над нами пролетел амбулоптер, держа свой курс на север. «Сдается мне, это Рабин возвращается из госпиталя», — уныло заметил я.
1: «Хочу перекинуться с ним парой словечек», — мрачно сказал Даниэль.
0: Сегодня он был необыкновенно молчалив во время поисков, но я, естественно, списал это на тревогу за судьбу Дианы. Теперь в его голосе прозвучало нечто такое, что сразу меня насторожило. «А по-моему, это Тео будет рваться побеседовать с тобой». Я все еще не мог смириться с его идиотским нападением на Рабина. «И ваши содержательные беседы, вероятно, закончатся вызовом полиции».
1: «До этого не дойдет, когда Рабин услышит то, что я ему скажу», — загадочно изрек Уэствей.
0: Мы вошли в дом Даниэля минут пять назад, не более, как в дверь уже грубо заколотили. Это был, конечно, Тео Рабин в сопровождении двух крепких лаборантов в такой безумной ярости, что почти утратил дар речи. За спинами визитеров мерно урчал во дворе коптер организации. Наконец разразился Рабин, тыча пальцем в Даниэля.
2: «Это твои мерзкие штучки, Уэствей! Теперь ты за все ответишь! Когда организация с тобой разберется, у тебя не останется даже горшка, чтобы пописать по-человечески!»
1: «Станция может починить комбайны всего за один день, Рабин», — холодно отрезал Даниэль. «А теперь убирайся и забери с собой своих орангутангов. Нам тут собственных проблем хватает».
2: «Ты даже не представляешь, фермер, какие проблемы тебя ожидают впереди! Ты...»
0: Он снова яростно ткнул пальцем в Даниэля.
2: «И твои проклятые животные! 6 лет работы и все на смарку! Это вандализм, чистейшей воды вандализм!»
0: Мне подумалось, что Рабин все-таки слишком перехватывает. «Ты вообще при чем тут какие-то животные?» Уэствей произнес без всякого выражения.
1: «Что-то я не понимаю, о чем ты здесь толкуешь, Рабин».
2: «Не понимаешь? Ладно, сейчас все поймешь. Живо в коптер, вы оба!»
1: «У нас были другие планы», — запротестовал было Уэствей, но лаборанты Тео принялись поигрывать мускулами.
0: Эти парни были слишком крупными и чересчур брутального вида для возни со стеклянными пробирками и колбами, поэтому мы не стали особо ерепениться и залезли в коптер. Через пару минут полета в северном направлении Рабин крикнул, указывая на землю.
3: «А теперь гляди! И больше не тверди, что ничего не понимаешь! Чьи-то животные, по-твоему, Уэствей?»
0: Я посмотрел вниз. Там простирались знакомые маковые поля, на которых не осталось ни единого мака. Одни лишь гектары коричневой, словно перепаханной голой земли. Очевидно, растения были вырваны с корнем. Предмет ожесточенных споров о праве на общественный проход был теперь как на ладони. Узкая тропа, засыпанная светлым гравием, сворачивала к морю возле рыбных загонов Уэствея. Высокие плоские камни-дольмены, высеченные из белого известняка, сияли словно собственным светом под солнечными лучами. Миранда Марджори Бэнкс при виде этого пейзажа немедленно разразилась бы восторженными аплодисментами. Потом я заметил животных, о которых говорил Рабин. Это были тампы. Большое черное стадо, неподвижно лежащее на земле параллельно силовой изгороди. Уничтожив всю растительность на плантациях, тампы дальше пройти не могли.
1: «Но ведь они не могли сожрать все это за одну ночь», — я покачал головой, не в силах поверить.
2: «Учитывая обстоятельства», — медленно сказал Даниэль, — «думаю, могли».
4: «Да будь я проклят! Они это сделали еще как!» —
0: злобно заорал Рабин.
4: «Это же очевидно! И за это мы вырвем у тебя из рук каждое пенни, до какого ты сможешь дотянуться, Уэствей!»
0: Помолчав, он проговорил убитым голосом.
1: 6 лет мы выращивали эти маки. Мы потратили 6 лет, подвергая одни радиоактивному облучению, другие выборочному опылению, третьи перекрестные прививки. Что только не назови, мы уже все перепробовали. Здесь, на экспериментальных участках, у нас было 70 с лишним различных сортов, и все многолетние. А производственные плантации я уже не говорю. Бесценные сокровища. Просто бесценные. И тут пришли твои проклятые тампы и сожрали все, как обычные грубые водоросли. После всего, что для тебя сделала организация, мы помогли тебе приобрести это самое стадо.
0: Поворачивай назад, глухо сказал он пилоту. Я больше не могу смотреть на разоренные поля. А вы двое. Тут Рабин обернулся, чтобы бросить взгляд на заднее сиденье, где тихонько сидели мы с Даниэлем. Летите со мной на станцию и будете ждать, когда за вами приедет полиция.
1: С удовольствием,
0: спокойно сказал Даниэль.
4: У меня тоже накопилось несколько словечек для полицейских.
0: Слова тебе не помогут, фермер. Будь уверен. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мы вошли в главный корпус станции под конвоем тех же дюжих лаборантов. Уэствей выглядел удивительно спокойным, но все мои инстинкты настойчиво твердили, что пора начинать контратаку.
5: «Хочу рассказать тебе, Рабин, что думают люди», — начал я. «В народе, знаешь ли, сложилось впечатление, что это ты выпустил комбайны из-под контроля.
0: Многие пострадали, и я уверен, кое-кто из них непременно подаст на тебя в суд». Рабин, казалось, помрачнел, но убежденно сказал: «Правда все равно выйдет наружу». «Не будь так уверен», — возразил я. «Все зависит от того, как эту правду преподнести. Твоя версия против версии Кариоки Джонса. Мы прекрасно все знаем, как она умеет манипулировать масс-медиа».
1: «Есть кое-что, чем Кариока манипулировать не сможет».
0: Он кивнул одному из своих громил, и тот нажал несколько клавиш на пульте. Включился ряд небольших мониторов. Экраны помигали, затем установилось изображение. На одной из картинок я увидел Рабина, который сидел за своим компьютером. Мы с Уэствеем стояли рядышком, а Рабин говорил:
4: «О чем ты здесь толкуешь, фермер? Все, я вызываю охрану!»
0: Он потянулся за микрофоном, на его голову обрушился стул, и Рабин упал. Я невольно содрогнулся. Даниэлю еще повезло, что Рабин остался в живых.
1: «Весьма убедительно, не так ли? А теперь мы вызовем полицию».
4: «Еще парочку минут», — сказал Уэствей все с тем же невероятным хладнокровием. «Раз уж мы тут начали показывать картинки, мне тоже хочется кое-что тебе показать. Я нашел это вчера в твоем столе, Рабин, и предупреждаю, чтобы тебе не втемяшилась в голову какая-нибудь глупость, что я скопировал эту запись прошлой ночью».
0: Он вручил Рабину плоскую коробочку с видеодиском.
4: «Скажи своему орангутангу, чтобы он ее прокрутил».
0: Рабин открыл коробочку, взглянул на крошечный диск и густо покраснел.
1: «Ты решил пополнить кражей список своих преступлений, Уэствей. Я не обязан демонстрировать эту запись. Это конфиденциальная информация».
4: «Она больше не будет конфиденциальной, если ты не покажешь эту запись здесь и сейчас. Потому что я отправлю свою копию в масс-медиа, будь уверен. Но если ты прокрутишь ее, запись увидят только Джо и два твоих наемника. А там уж мы сможем вызвать полицию, если у тебя еще останется такое желание».
0: Замешательство Рабина было очевидно. Наконец он пожал плечами и передал коробочку лжелаборанту.
1: «Валяй, прокрути это в большом алькове. Если хоть что-нибудь выйдет за пределы этих стен, считай, что вы оба уволены. Без рекомендации выходных пособий. Что касается тебя, Сагар, придется поверить тебе на слово, к сожалению. Да, у организации возникла проблема, но мы работаем над ней. Незачем оповещать об этом целый мир, вы поняли?»
0: Вот так я и увидел в большом триви-алькове станции кошмарный завершающий месяц последнего полета космического грузовика «Кеттерингтон Пегас» в великолепном цвете и в натуральную величину. Конечно, это не была оригинальная видеозапись протяженностью в месяц, которую сделала круглосуточно работающая, закрытая от вмешательства корабельная триви-система, а выстроенные в хронологическом порядке короткие фрагменты из множества таких записей, сделанных этой системой за последний месяц пути. Первый фрагмент продемонстрировал пробуждение Дианы. Девушка зашевелилась,
5: открыла глаза, потянулась и, поднявшись на ноги, проделала все обычные утренние процедуры, как будто бы легла спать лишь вчера. Собственно говоря, для нее это было именно так, поскольку человек, погруженный в глубокий сон, не ощущает течение времени. Во втором фрагменте Диана, уже одетая в облегающую голубую форму, приступила к штатному медицинскому освидетельствованию спящего экипажа корабля. Каждого члена команды она сперва осматривала физически, а затем проверяла показания приборов, которые регистрировали его состояние в течение глубокого сна. Закончив с этим, Диана каждый раз поворачивалась лицом к видеокамере и отчетливо произносила: «Осмотр завершен. Жизненные показатели в пределах нормы». Потом она появилась уже на фоне управляющей панели и сказала: «Запускаю процедуру пробуждения». Мы увидели, как просыпается остальная команда. 7 человек, один за другим. И все 7, насколько я мог судить, были в полном порядке. Дальше пошла нарезка фрагментов, показывающих экипаж за его повседневной работой. Видеокамеры пристально следили за каждым человеком, и все это было для меня, честно говоря, довольно скучно и утомительно, если не считать нескольких кратких эпизодов, где появлялась Диана. Ничего странного я не заметил, как ни старался, и постепенно начинал злиться. Один день сменялся другим. Команда демонстрировала неувядающую, кипучую активность. Похоже было, что на борту корабля перманентная критическая ситуация. Однако эпизоды, возникающие перед моими глазами, не давали мне никакого ключа к реальному положению вещей. И Диана, на мой взгляд, воспринимала царящую вокруг суматоху слишком спокойно. Стыдно признаться, но я уже с нетерпением ожидал того фрагмента, когда люди начнут умирать, как нечто странное внезапно привлекло мое внимание. Женщина, которая, должно быть, отвечала за грузы, поспешно сверяла маркировку контейнеров в трюме с официальной грузовой декларацией. Она остановилась под самой видеокамерой и вдруг посмотрела прямо в глазок. Резкий свет упал на ее лицо, и я даже не сразу узнал эту женщину. Она выглядела ужасно. Такая больная, измученная, истощенная. «Здесь что-то не так?» — спросил я. «Ну что именно? Я вижу, но не понимаю». «Это Джейни Мастерс», — бесцветным голосом произнес Рабин. «Она была старше всех. И первой умерла». В кадре перед нами промчалась чья-то фигура, волоча огромный тяжелый ящик с инструментами. «Почему они все время так надрываются? Не могу понять. На корабле аварийная ситуация?»
6: «Не было там никакой аварийной ситуации, Джо», — тихо сказал Уэствей.
5: Картинка переменилась. Теперь мы увидели Диану. Она сидела на своей койке, вся в слезах. Звука в этом фрагменте не было. Дверь каюты сдвинулась в сторону, и появилась какая-то древняя старуха в халате.
6: «Господи, а это еще кто?» — вскричал я, чувствуя, как мурашки забегали у меня по коже. «Насколько я знаю, там не было пассажиров?»
5: Старуха доковыляла до Дианы, села на койку рядом с ней и что-то сказала. Диана сразу поднялась, открыла подвесной шкафчик и вынула оттуда наполненный шприц. Она сделала укол в левую руку. Тонкие косточки и дряблая кожа. Старуха улыбнулась беззубой улыбкой и ласково дотронулась до плеча девушки. Потом резко вздрогнула, скатилась на пол и осталась лежать без движения. Диана смотрела на нее несколько мгновений, а потом закрыла лицо руками и разрыдалась. Рабин сказал очень тихо:
7: «С этого фрагмента вся хроника идет без звука. Думаю, потому что иначе это было бы слишком непереносимо».
5: Страшная истина постепенно стала доходить до меня. Это старуха. Если пассажиров не было, то она была той женщиной из экипажа. Теперь я задним числом сообразил, что экипаж старел у меня на глазах, буквально не по дням, а по часам. Только мой разум отказывался это принять. Ведь они двигались так быстро, суетились так энергично. Маленькие сморщенные человечки носились туда-сюда, как обезьянки, в клетке, торопливо выполняя свои важные служебные обязанности. И старели... Старели, старели с каждой минутой. Все, кроме Дианы. Среди них она выглядела величавой, как мраморная греческая статуя. К
0: Кто-то из команды споткнулся и упал. И больше не шевельнулся. Диана подняла иссохшую фигурку. Красивая голубая форма болталась на стричке, как балахон. Она вынесла его на руках за пределы кадра. Через несколько минут все было кончено. Остальные тоже умерли. 5 человек, один за другим. Кроме Дианы. Мы увидели, как Диана неподвижно лежит на своей койке с закрытыми глазами. А потом дверь каюты сдвигается, и появляются несколько человек в форме персонала большой космической станции.
8: «Хеттерингтон Пегас вошел в док», — сказал мне Уэствей. «Команда успела сделать это, но только едва-едва, не так ли?» — обратился он к Рабину.
7: «Они были отважными и стойкими», — со вздохом откликнулся Рабин.
8: «Держались до последнего момента. Твоя дочь, как бы ни старалась, ничего не могла для них сделать, Уэствей».
0: Его неистовый гнев из-за погубленных маков, казалось, бесследно испарился.
8: «Теперь мы знаем, что восстановитель из последней партии, который был использован для автоматического пробуждения команды, оказался дефектным. Твоей дочери очень повезло, она получила последнюю дозу из предыдущей партии. Только поэтому и осталась в живых».
0: «Опять не понимаю», — пробормотал я. «Мне всегда казалось, что восстановитель — это просто очень сильный стимулятор, который быстро выводит человека из глубокого сна».
8: «Все не так элементарно, Сагар», — сказал Рабин.
0: «Что такое глубокий сон? По сути, это результат снижения метаболизма почти до нуля. Что делает восстановитель? Ускоряет метаболические процессы в организме и возвращает их к норме».
2: «Но только не тот, что из последней партии», — резко сказал Даниэль. «Команда погибла, потому что метаболизм не остановился на норме, а продолжал повышаться. Эти люди сожгли свою оставшуюся жизнь за несколько недель неестественной активности. Ведь дьявольское зелье, Рабин, было произведено именно здесь. Именно ты должен отвечать за весь этот кошмар. Но ты попытался переложить вину на плечи моей Дианы. Подлый ублюдок».
8: «Не я», — устало произнес Тео, — «а верхушка организации. Я сам узнал всю правду лишь вчера, когда получил видео».
0: Весь боевой дух из Рабина окончательно вышел вон.
8: «Там, наверху», — сказал он после паузы, — «они хранили все в строгом секрете, пока их эксперты просматривали видеозаписи и анализировали образцы восстановителя. Вполне вероятно, что они намерены сохранить этот секрет навеки. Откуда мне знать в самом деле? Я всего лишь один из винтиков огромной машины».
2: «Мои тампы, выходит, оказали тебе большую услугу, сожрав вещественные улики», — заметил Уэствей.
8: «С экспериментальными полями все было в порядке», — с горечью произнес Рабин. «Проблема заключалась в промышленной плантации».
0: Он задумался и потом решительно помотал головой.
2: «Нет, я не потрачу еще 6 лет, чтобы в итоге оказаться там, где уже был вчера. Пропади оно все пропадом, мне плевать».
8: «На твоем месте я бы не стал плевать на команду Хеттерингтон Пегаса», — сухо сказал Уэствей. «Это ведь твоя дрянь их убила».
0: «Что ж, спасибо за напоминание, Даниэль». Он встал, вышел из комнаты и скрылся в дебрях станции. Больше мы никогда не видели Тео Рабина. По крайней мере, я так думаю, но не вполне уверен. Когда мы с Даниэлем покинули станцию, я спросил: «А как насчет тех, кто отплясывал в День маков? Что ты думаешь?»
8: «Конечно, все они получили достаточно большую дозу», — подумав, сказал Даниэль. «Но не настолько, чтобы вызвать долговременные последствия. Видишь ли, Джо, эти комбайны работают чертовски здорово. Утечка невелика и быстро разносится ветром».
0: Внезапно он хмыкнул и проказливо ухмыльнулся.
8: «Но если ты хочешь сообщить Кариоке, что за каждый день маков она постарела на неделю, бог в помощь, я не стану тебе мешать».
0: Силовую изгородь уже отключили за полной ненадобности.
8: мы дошли до первого в длинной цепочке тампов, лежащих вдоль изгороди на земле. Черная шкура животного выглядела очень неважно, вся в морщинах и слишком свободная для его туши. Уэствей потыкал тампа в бок кулаком и тяжко вздохнул.
7: «Он мертв. И все остальные тоже погибли. Именно этого я и боялся. Чем дольше они жрали маки, тем больше получали сырого восстановителя. Вот почему они так быстро очистили все поля.
8: Чего я не понимаю? Как твои тампы вообще ухитрились попасть на плантацию?»
7: «Понятия не имею. Правда, со стороны моря нет силовой изгороди, но дельфины не могли загнать тампов на берег. Они заняты поисками Дианы, разве что...»
8: «Это сделала сама Диана!» — радостно подхватил я, и солнце над моей головой засияло ярче. У другого конца цепочки мертвых тампов топталась небольшая кучка людей. Перед ними громко и вдохновенно держала речь Миранда Марджори Бэнкс.
9: «И мы сегодня подтвердим наше право прогуливаться с нашими дорогими домашними любимцами по этой общественной тропе. В любое время дня или ночи. Беспрепятственно и безвозбранно. Сегодня мы видим, что ужасных маков здесь больше нет».
8: Миранда ткнула изящной походной палкой с круглым перламутровым набалдашником в ближайшую дохлую душу.
9: «Их уничтожили эти милые, благородные животные. Они пожертвовали собой, чтобы другие могли ходить совершенно свободно. Итак, вперед, любители свободы! Мы выступаем в наш победный марш!»
7: «Да уж, у каждого свои причуды», — философически заметил Уэствей.
8: Мы быстро догнали любителей свободы, так как они маршировали не быстрее, чем самые медлительные наземные акулы, шлепающие по пятам своего хозяина. Обойдя группу Миранды, мы прибавили ходу. Впереди блистали под ярким солнцем высокие камни Дольмена.
7: «Бинокуляры, конечно, ничего не могли показать», — сказал сам себе Даниэль. «Под этакой скалищей».
8: Мы перешли на Труссу, потом пустились бегом.
9: «Диана!»
8: — крикнул я в узкое и низкое подобие входа в Дольмен и протиснулся в крошечное внутреннее помещение. Над головой нависал каменный потолок, по бокам давили каменные стены. Достаточно места, чтобы стоять, но недостаточно, чтобы расставить руки. Ничего не оставалось, кроме как втиснуться в тесный боковой проход. Пробираясь по внутреннему лабиринту, я слышал, как где-то позади натужно пыхтит Уэствей. Поначалу там было почти темно, но потом чуть-чуть посветлело. Наконец туннель расширился и открылся в высокую центральную камеру, которую тускло освещал тоненький, как карандаш, но ослепивший меня луч света. Этот солнечный лучик бил из круглого отверстия в потолке.
9: «Диана, ты здесь?»
8: Камера оказалась относительно просторной, примерно 2 метра в поперечнике. Пол земляной. В дальнем углу я различил какую-то неясную форму, а когда глаза привыкли, я увидел, что она шевельнулась.
2: «Господи, Диана!»
8: Я встал на колени и подхватил ее на руки. Лицо Дианы было теплым и сонным. Она по-прежнему была закутана в просторный слифовый жакет, нейтрально-бежевый. Но когда она открыла глаза, этот цвет начал медленно меняться, приобретая глубокие розовые тона. Двумя неделями позже мы с Дианой совершили сентиментальное паломничество к Дольмену. Это был прекрасный сияющий осенний денек, но в воздухе уже витал холодок ранней зимы. Диана ответила на вопрос, который я так и не осмелился задать.
10: «Знаешь, я решила остаться дома. Буду помогать папе, он не может справиться с дельфинами. Теперь, когда все тампы погибли, он вынужден опять заняться рыбами. И кроме того, я больше не верю организации, Джо. Мне кажется, они все равно будут давать людям порченый восстановитель, пока не придумают что-нибудь еще. В уменьшенных дозах, наверное, но разве можно отменить тот факт, что это зелье смертоносно?»
8: Диана вздрогнула, потом пожала плечами.
10: «Может быть, я не права. Возможно, чересчур предвзято, но я не могла доверить самой организации уничтожение ее собственных маков. Поэтому я справилась с этим сама».
8: «Ты могла бы мне все рассказать, Диана».
10: «Чтобы ты устроил марафон по официальным инстанциям и ничего в итоге не добился? Нет уж, я поступила правильно».
8: Помолчав, она взглянула на меня печальными глазами.
10: «Джо, я не могу забыть свою команду. Они знали, что умрут. И последние недели жизни отдали на то, чтобы меня спасти. Как, по-твоему, почему я в конце концов сломалась? Потому что чувствовала себя ужасно виноватой перед ними. Я действительно не помнила почти ничего до того вечера, когда на меня напала акула, а потом вы с папой разговаривали. Я слушала вас и вспомнила, что было на корабле, и поняла, что мне надо сделать. Но тампы, знаешь, они такие глупые, не то что дельфины. Тампами очень трудно управлять. Пока я загоняла стадо на поля, я так измучилась, что смогла только заползти в дольмен, чтобы отдохнуть. Я проспала, наверное, целые сутки.
8: Твой отец и я, мы очень беспокоились за тебя.
10: Дорогой Джо.
8: Диана нежно взяла меня за руку.
10: Мне очень повезло, что у меня есть такой друг, как ты.
8: Да, так оно всегда и будет. Только друг, с грустью подумал я. Мы прислонились к дольмену, все еще держась за руки. По общественной тропе к нам приближался какой-то старик. Это был очень справный старый дьявол, и выглядел он лет на 80 с хвостиком, ничуть не меньше. Шаг его был пружинист, рука энергично поигрывала тростью. Поравнявшись с нами, он коротко кивнул и стремительно зашагал дальше к морю. «Хочешь знать, чего я больше всего боялся?» — вздохнув, сказал я Диане.
9: «Что найдешь в кустах мой скелет, начисто обглоданный акулами?» — предположила она и хихикнула.
8: «Нет, не угадала. Что я найду тебя в дольмене живой и здоровой, но только такой же дряхлый, как этот старик». Диана весело расхохоталась.
9: «С другой стороны, ты мог бы найти меня примерно в твоем же собственном возрасте. Это бы тебя больше устроило, Джо?» «Нет, я шла через поля очень аккуратно, можешь мне поверить. Жизнь моя и так достаточно насыщена. Нет, благодарю».
8: Я задумчиво посмотрел в спину спешащего к морю старика и вспомнил, что на станции еще остался свежезаготовленный полуфабрикат восстановителя. Самая последняя партия. «Давайте предположим, — подумал я, — что некий человек по некоторым причинам разочаровался в жизни. Тогда он мог бы воспользоваться этим полуфабрикатом, чтобы подхлестнуть метаболизм и превратить остаток своих дней в чарующий, упоительный, лихорадочный водоворот. Безостановочная, затянувшаяся на недели неистовая пляска праздничного дня маков, которая кончается

Представьте, все собравшиеся здесь, перед этой сценой, сегодня на киберфестивале Positive Hacks Day 2. Модель для сборки приветствует вас. И сейчас мы предложим вашему вниманию два рассказа, так или иначе связанных с технологиями, с цифрами, с двоичным кодом и так далее. Но перед этим хотел бы сказать следующее. Поскольку сегодня весь буддийский мир празднует День просветления Будды, можно процитировать нашего все Пелевина Виктора Олеговича. Еще Будда был великим хакером, только хакнул он не сервер демократической партии с ушами от мертвого осла, а самый совершенный компьютер, который природа создала за 15 миллиардов лет. Он хакнул человеческий мозг. Ну что ж, пускай Будда поможет нам в нашем сегодняшнем мероприятии. А начнем мы его с рассказа Эдварда Лернера «Ночь рфидов». За вертушками диджей Михаил Габович. У микрофона Владислав Коп. Это модель для сборки на PH Days.

Помощница по юридическим вопросам застыла, держа в протянутой руке кожаную папку. Одинокий лист бумаги в ней дожидался подписи. Осознавая всю степень моей решимости, Барбара не произнесла ни слова, но зато говорила ее напряженная поза и говорила со всей красноречивостью. Нельзя начинать срок полномочий с таких вот шагов. Не поймут? Когда-то я мечтал вовсе не о политической карьере. Но иногда мечтой приходится жертвовать ради чего-то более важного. Еще в третьем классе я увлекся историей, когда, услышав об исчезнувшей колонии Роанок, 4 года в колледже и университетский диплом историка были не только пределом амбиций, но и суровым испытанием возможностей. Однако порой обстоятельства требуют от тебя куда больше, чем ты сам от себя можешь потребовать. Прошло 20 с лишним лет, но я помню те обстоятельства, как будто все случилось вчера.

Однажды ночью наступил конец света. Мама, не получив утренней газеты с подтверждением этого очевидного факта, верить в него отказалась. Более того, факт отсутствия газеты полностью завладел ее сознанием. Ну, почти полностью, еще ее донимала невозможность позвонить кому-нибудь и пожаловаться. Одетая в форму официантки, она сидела за шатким обеденным столом и переживала, не в силах совершить утренний ритуал. Стационарный телефон безмолвствовал. На дисплее моего мобильника светилось «не обслуживается». Вырубилась и кабельная связь с интернетом, хорошо хоть электричество осталось. Пожаловаться мама могла только мне, что и делала. Моему поколению невдомек, чем изготовленные из убитых деревьев носители информации лучше любых других. Так что я бы матушке не посочувствовала в лучших обстоятельствах. Да и не прибавлялось от ее стенаний бумаги в нашем доме. Мамина кофейная чашка оставалась почти полной. Отчего так, я

0: Понял, когда налил себе и попробовал. Купленная накануне кофеварка не годилась ни к черту.
1: «Кто бы знал, что они в квики-шопе продаются», — делилась со мною мама. «Когда заправлялась, гляжу, на дисплее бензоколонки реклама».
0: Выливая горькую жижу в кухонную раковину, я, конечно же, получил лекцию:
1: «Тимоти Алан Андерсон, в этом доме транжирство не в чести».
0: Очевидно, импульсивное приобретение дрянных кофеварок проходило другой строкой бюджета. Тимоти Алана Андерсона я отнес насчет обстоятельств, недоумевая, что же это за обстоятельства такие. Я полез в свой шкаф за антенной, мама в свой за набором выживания. Хрипящий АМ-приемник сообщил: «Подверглись обе Каролины и Южная Виргиния. Масштабы эпидемии уточняются». Репортаж растворился в шипении статики. Я подался к приемнику, торопясь заменить батарейки. Когда управился, уже говорили о погоде.
1: «Эпидемия?»
0: — повторила мама, и ее взгляд метнулся к раскрытому на кухонной стойке ящику с набором для выживания. Я уже достаточно большой и помню прежние наборы без пищевой пленки и рулончиков скотча. Окно в кухне было растворено, ветерок вздувал хлопковые занавески. Если что-то биологическое, если на свободу оно вырвалось где-то поблизости, то мы уже, считай, покойники. Думать о покойниках не хотелось, тем более применительно к себе, тем более за завтраком. Скорее всего, какая-нибудь вредоносная программа. Наподобие компьютерного вируса. Поэтому ни телефона, ни сети, и утренние газеты тоже. Нынче же тексты набираются на компьютерах, и печать без них не обходится.
1: «Ну, это еще не беда», — решила мама. «Починят, конечно».
0: В комнате какое-то время царили тишина и бездвижность. Разве что тикали кичевые настенные часы, да черный кот зыркал по сторонам и в такт этому помахивал хвостом. Зато на улице взрёвывали чаще и нервознее обычного автомобильные сигналы, вырубились компьютеры, значит, и светофоры погасли. Утренняя поездка будет нынче сущим проклятием. Да и какие после конца света могут быть поездки? Какая учеба?
1: «Тим, я пойду, пожалуй, а то на работу опоздаю», — вздохнула мама.
0: В тот день я учился в первую смену, урок начинался в 8, ну а после учебы... Что за несправедливость? Ни одного исправного компьютера кругом, а букинистическому магазину сета хоть бы хны.

0: теории общественный колледж готовил меня к поступлению в университет. И был план через год теорию поверить практикой. Под этим подразумевалось, что я сумею поднакопить денег на обучение. Я считал задачу решаемой, даром что ли мы с мамой так одержимы диетой. На Сета Миллера я за символическую зарплату не обижался. Букинистический магазин — это не бизнес-проект, а вызов обстоятельствам. Каждая проданная книга — победа над бесчисленными конкурентами, над электронной торговлей, не отягощенной производственными расходами. Да только теперь в этом городе ни одна душа до электронного магазина не доберется. А ведь я помню, как мы с Сетом мечтали увидеть двух посетителей за день. Честно говоря, не возьму в толк, как вообще Сет ухитрялся мне платить. Я был слишком юн, вдобавок учился в колледже, на интерес потенциальных работодателей рассчитывать не приходилось. Недавняя гибель отца в Афганистане тоже не сделала меня ценным кадром. Когда я добрался до магазина, Сета было не видать. Предупредить по телефону, что задержусь, я не смог. Ремонтная служба до нашей линии так и не добралась. Опоздал изрядно. По всей дороге светофоры мигали только красным или только желтым. «Эй, Марк!» — окликнул я. Марк Кимбл — это второй случай в благотворительной практике Сета. И уж если от меня, студента с навыком заполнения стеллажей старыми комиксами и подержанной билетристикой, проку было мало, то от Марка и вовсе чуть. Но это его вроде никогда не беспокоило. Марк кивнул, не переставая насвистывать мотивчик, нелепейшее занятие для того, кому на ухо наступил медведь. Бейсболка Джон Дир, вьющиеся волосы до плеч, возраст под 25, типичный городской мальчик. По крайней мере, когда он в настроении общаться. Сет платил Марку в черную. Мне, наверное, этого замечать не полагалось. А Марк, возможно, только по этой причине и работал в букинистическом магазине. Появился он месяца 4 назад, и когда я, чтобы завязать разговор, спросил, где он жил раньше, в ответ прозвучало «неподалеку». Он был вполне дружелюбен, хоть и скрытен. Перед тем, как устроиться в книжный магазин, пробавлялся ремонтом компьютеров и тоже брал плату наличными. Между визитами покупателей, то есть почти все рабочее время, мы обсуждали фильмы, музыку и книги. Речь у Марка была быстрой и ровной, как у моей родни, обитающей внутри северо-виргинского када и во всех отношениях являющейся янки. В провинциальной Южной Каролине такой выговор делал чужаком. Старушки, что служат в музее здешней стычки, сражение чересчур громкое слово времен гражданской войны, по-прежнему отгоняют от здания машины с северными номерами. Приторно так улыбаются и твердят, что «свободные места на парковке есть только для служебных автомобилей». В самом музее давний конфликт штатов чужд всякой вежливости и называется отражением северной агрессии. Едва ли даже в Чарлстонском отделе Департамента внутренней безопасности не считают янки нелегальными иммигрантами. И хотя Марк Кимбл выглядел агнцем божьим, он явно не дружил с законом. Возможно, находился в розыске и не только за уклонение от налогов. И от людей не прятал разве что своей киномании. Наверное, он тоже видел ту старую ленту. «Беглец» снят по мотивам телесериала, вышедшего на экраны задолго до моего рождения. Человек не может доказать свою невиновность и совершает побег из-под стражи. Героя зовут доктор Ричард Кимбл. Это совпадение или наш парень нарочно взял себе псевдоним с намеком? Спросить я так и не решился. Почтовая компания доставила несколько коробок. Я вздохнул. Предстояла долгая сортировка. Сет приобретал целые библиотеки на распродажах имущества умерших. Приобретал даже не видя покупок за гроши, да и то часто переплачивал. Правда, иногда попадался сущий бриллиант. Какое-нибудь раритетнейшее издание, стоившее больше месячной выручки магазина. «Тим, что-то ты сегодня тихий», — сказал вдруг Марк. Он возился в детективном отделе, расставляя книги, с энтузиазмом загоняя их в ряды ударом по корешку. Было в его движениях какое-то... «Je ne sais quoi». Впрочем, потом я понял «куа», едва сдерживаемое радостное возбуждение. «Ничего не работает», — буркнул я. В кармане джинсов мертвой блямбой лежал мобильник. «Что за день без смс-ки? Это ж неестественно. А ты чему радуешься?» Он пожал плечами. «Да меня-то не колышет. Слыхал когда-нибудь слово «простой»?» Наша преподавательница психологии съездила в Афины, что в Джорджии. Это за пределами мертвой зоны, и на обратном пути она почти всю дорогу слушала новости по радио. Естественно, группа засыпала ее вопросами. И сейчас я подвел итог. Вирус, как пить дать. Наверное, несколько месяцев провел в спячке, никак себя не проявлял. А нынче везде повыскакивал, и больше всего досталось Каролинам. Мы снова в средних веках. Марк махнул рукой на стеллажи и рассмеялся. «Не совсем. У нас книг полно». В дверях появился Сет, и он слегка задыхался. Хозяин магазина был уже тогда в летах, плотного сложения, а день выдался жарким.
1: «Не падайте духом, джентльмены. Все налаживается. На заправке «Эксон» есть бензин. Просто платить надо наличными».
0: «Что ж, работающая заправка – добрый знак. Если только она не автономная». За окном магазина перестал мигать и загорелся зеленым светофор. Может, мир еще не дал дуба, а так всего лишь запнулся. Но почему мой друг и сотрудник столь безразличен к происходящему?
2: «Марк, а жизнь налаживается?»
0: Марк снова пожал плечами, не отрываясь от расстановки детективов. Утром пришла газета. С первой полосы из каждой статьи под нами насмехался вирус. Пока мама читала, кривясь над чашкой кофе, я бегал по телевизионным каналам. Снова действовал кабель, и мы теперь могли смотреть не только основной пакет программ, но и премиум-сервис. И не мы одни, но и все телезрители в городе. Вчера программа «Вирус» убила клиентскую базу на сервере компании, и я, вот же везуха, наслаждался бесплатным доступом к HBO. Интернет оставался недосягаем. И не только наша сеть кабельного телевидения пострадала от вируса. Клиентские базы были испорчены везде. Как и телепоказ по кабельному, то, что предназначалось для всеобщего пользования, восстановилось быстро. А вот кредитные карточки, автомобильные транспондеры, пейджеры, услуги, связанные с индивидуальными счетами, барахлили или были недоступны. CNN давала бегущей строкой бесконечный список вещательных компаний, возобновляющих свою деятельность. Во мне проснулась надежда, когда ожил мобильник. Правда, его возможности ограничивались только исходящими вызовами. Я уже одной ногой был за дверью, и тут пришел тревожный сигнал по каналу местного доступа. ФБР объявила эпидемию террористическим актом. Для изоляции района привлечены части Национальной гвардии.

0: Городок Хедли оказался на южном краю карантинной зоны. За стеной магазина взад-вперед по улице с ревом носились хамви, раза два пролетали вертолеты, Марка с нами не было, несмотря на распечатанный график работ. Я спросил Сета, тот неопределенно пожал плечами. Вот еще один хамви проехал мимо. «Чепуха какая-то», — сказал я. «Разве солдат способен хакера поймать?»
1: «С их точки зрения все очень даже разумно», — ответил Сет.
0: «Их. Одно короткое словечко, как много значит».
1: «Национальная гвардия не может гоняться за хакерами», — сказал Сет. «Хотя наверняка предусмотрено какое-нибудь поощрение тому, кто случайно на него наткнется или на нее. Думаю, гвардия здесь для того, чтобы никто не выбрался наружу».
0: Я заметил паузу перед нее, но отнес это к случайностям. Хакеры обычно мужского пола, к тому же у меня появился более важный вопрос. «Чтобы не выбрался? Почему? Мы же ничего плохого не сделали». На магазин была выписана утренняя газета. Лишнее доказательство тому, как истово предан Сет печатному слову. Правда, я не упомню, чтобы ее использовали не в качестве упаковочного материала, однако в тот день Сет к ней буквально прилип. Он постучал пальцем по статье от Associated Press.
1: «Видал, как расползается? По системам терминалов в местах продажи и не только через посттерминалы. Еще транспондеры на платных автодорогах. Брелоки с микропроцессорами, немагнитные кредитные карточки».
0: Казалось бы, чего ожидать от владельца букинистической лавки, кроме наклонности антиквара? В сравнении с Сетом, моя мама ас хай-тека. Для шефа сотовый телефон почти чудо. Откуда вдруг такой интерес к технике? «Мистер Сет Миллер, я Джонс, агент ФБР». В дверях возник незнакомец, одетый во все черное, кроме летней шляпы. Распахнул кожаный футляр со служебным жетоном. Мы с Сетом, я, конечно, издали, но зрение у меня тогда было что надо, его как следует рассмотрели. ФБР. Департамент внутренней безопасности.
1: «Можно взглянуть на ордер?» — спросил Сет.
0: От натянутой улыбки федерала мне веселее не стало.
1: «Это ни к чему.
0: Мне нужно только узнать, не встречали ли вы одного человека».
1: «Кого именно?»
0: Джонс вручил ему сложенный лист бумаги. Подвернутый фрагмент прятал большую часть снимка, оставались только голова и плечи парня в рубашке и при галстуке.
1: «Неужели это Марк?»
0: Я попробовал вообразить приятеля с холеными усиками и коротко постриженной шевелюрой, без очков и шапки Джон Дир.
1: «Не знаком»,
0: — сказал Сет. «Ко мне Джонс не обратился. Я выглядел слишком юным даже для своих лет и к тому же держал в руках комиксы. Наверное, он меня принял за покупателя». Затем Джонс показал Сету размытую картинку, снятую, скорее всего, камерой слежения. Я узнал заправку «Эксон» в Хедли. Узнал и человека со шлангом воздушного насоса в руках. Он подкачивал переднее колесо мотоцикла. «Марк. Никаких сомнений».
1: «Это он же?» — спросил Сет. «Да, я его знаю. Марк Кимбл».
0: «Ваш работник, я слышал», — проговорил Джонс.
1: «Да какой там? Так иногда помогал по мелочам».
0: У меня голова пошла кругом, и вовсе не увертки Сету были причиной тому. Я решил, что он лжет во избежание проблем с налоговой. А вот что могло понадобиться федералам от Марка? Джонс забрал снимок. «Мне бы с ним поговорить».
1: «А вы собираетесь что-нибудь делать с эпидемией?» — выпалил, не сдержавшись я.
0: Джонс не ответил, только обжег меня взглядом. Затем повернулся к Сету. «Мистер Миллер, так вы скажете, где я могу найти Кимбала?»
1: «Извините», — отрицательно покачал головой Сет. «А что он сделал-то?»
0: «Мне надо с ним поговорить», — повторил Джонс, подавая Сету тесненную визитку. «Если увидите или услышите Кимбала, дайте мне знать». Что же такого мог натворить Марк, чтобы привлечь к себе в этом хаосе внимание федералов? Единственное на весь Хедли интернет-кафе находилось за деловым кварталом, рукой подать. Подключение к сети там было не проводным, а спутниковым, поэтому я шел с надеждой на восстановленную связь. И мечта сбылась. Я разыскал сайт ДВБ и топнул по ссылке 10 самых разыскиваемых преступников. С середины списка на меня смотрела фотография Марка. Что ж, по крайней мере, на один вопрос есть ответ. Его фамилия не Кимбл.

Раз в две недели мы с Марком ходили смотреть на звезды. Занимались этим в ближнем лесном заповеднике на холмах к западу от города. Не могу вспомнить точно, сколько раз мы там побывали вдвоем, но всегда в ручье под гнетом окатанных водой камней стыла шестибаночная упаковка пива. Доступу к пивной заначке я был рад, так как до положенного возраста мне не хватало нескольких месяцев, а мама в таких делах строга. О том, что еще мог прятать Марк в лесу, я не думал. Мы выходили сразу после ужина, до заката успевали добраться, пока ждали темноты, болтали о всяких пустяках. И Марк старался увести беседу от обсуждения собственной персоны. Это я уже после сообразил. Особого ораторского искусства ему не требовалось. Я же был тогда совсем желторотик. Иногда мы касались тех же тем, что и на работе. Говорили о книгах, фильмах и музыке, ну и неизбежно добирались до политики. Бенджамин Дизраэли сказал: «Если в 16 ты не либерал, у тебя нет сердца. Если в 60 ты не консерватор, у тебя нет ума». Мои лета были куда ближе к 16, чем к 60. Я открыто придерживался мнения, что страна катится ко всем чертям. Впрочем, легко смотреть на мир свысока, если твоя хата с краю. Марк свои политические суждения держал при себе. Из его молчания я сделал вывод, что у него тоже плохие прогнозы. Но чаще всего мы мечтали вслух. Моя мечта предполагала исправление действительности. Народ, забывающий свою историю, обречен повторить ее ошибки и так далее, путем формирования юных умов. Если и насмешила Марка такая сентенция из уст зеленого юнца, он ничем этого не выдал. Он мечтал о космосе. Когда сгущалась мгла, Марк заводил речь о мчащейся по небу Международной космической станции или о местах посадок Аполлонов, или о какой-нибудь из видимых планет. Он рассказывал о ползущих по песку марсоходах, об изучающих внешние планеты зондах, об открытиях, которые сулит отправка роботов к Европе и Энцеладу. Даже студенты-историки что-нибудь дослышали о Европе, по крайней мере, знают, что Галилей открыл ее вместе с другими спутниками Юпитера, а Энцелад мне был в новинку. От Марка я узнал, что это кружащаяся в кольце далекого Сатурна мерзлая глыба, возможно, представляет собой жидкий океан под ледяной коркой, и в океане вполне может быть жизнь. Под мерцающими звездами Марк говорил с непонятной для меня тоской. С такими-то способностями к компьютерному делу, как у него, можно было бы найти местечко поближе к программам НАСА, чем букинистический магазин Сета. До Хансвилла с его центром космических полетов всего-то день езды. Но мои вопросы он парировал самоуничижительными отговорками, пока я не догадался, что тема ему не по нутру. И вот Марк ударился в бега. Это многое объясняло.

Я пытался вообразить, каким образом мой приятель мог стать причиной всего этого безумия и зачем ему понадобилось искать неприятности на свою голову. В списке самых востребованных злодеев фото Марка сопровождалось именем фамилии Захарий Бойер. Прокачка этих двух слов через Google смутила меня еще больше. Где это видано, чтобы крупнейший террорист вел сетевой журнал? Прихлебывая чудовищно дорогой кофе, я все глубже зарывался в сайт. Мысленно снова и снова проговаривал аббревиатуру RFID, которая уже давно пишется в обиходе строчными, RFID. Радиочастотная идентификация. Я знал о ней немногим больше, чем позволяла расшифровка аббревиатуры, но Марк Захарий по этой части явно был докой. Склонял RFID-ы на все корки, жонглировал ими как хотел. Чужие комменты к постам и обратные ссылки на них говорили о его популярности. В общем, блог открыто призывал ФБР поохотиться на Бойера. Я ничего плохого не сделал, но почувствовал себя виноватым. Ведь мог сказать агенту Джонсу, что знаком с Марком Кимблом. Да черт возьми, я же знал, где живет Марк Кимбл. Почему ж промолчал? Отчасти потому, что пошел на поводу у Сета, а отчасти... Может, потому что в «Беглеце» Ричард Кимбл был невиновным? Кое-что мне стало понятно. Разрушительный вирус за несколько месяцев спал, потом эпицентром его атаки стали Каролины. Здесь, в Хедли, штат Южная Каролина, Марк появился несколько месяцев назад. Он разбирался в компьютерах, и его подпольное альтер-эго находилось в розыске за кибертерроризм. И все же я колебался. Наверное, просто в голове не укладывалось, что Марк — преступник. Ни разу при мне он этим не занимался, в смысле кибертерроризмом, да и любым другим террором. В кафе на меня никто не обращал ни малейшего внимания. Мой бесшумный поиск не мог состязаться с бушевавшим у стойки спором. Не в моей власти было выключить у него звук, приходилось слушать и злиться. Национальная гвардия останавливала на границе штата всех подряд. Даже важная шишка не могла это пересечь без выданного на самом верху удостоверения личности и тщательного сканирования этой личности и ее автомобиля. Итак, RFID-ы. В журнале «Захария» рассказывалось о том, что закладки прячутся в ярлыках на одежде, в дорожных транспондерах, в колесах автомобилей. Каждая RFID-метка по совместительству является элементом мозаики, из которых складывается общая картина. Из моей кабинки открывался вид на улицу. На той стороне ее стоял Джонс, разговаривая с двумя пожилыми прохожими. Явно нервничая, они рассматривали его бумаги. Опять, наверное, фотографии Марка. Всего лишь вопрос времени, когда найдется тот, кто укажет федеральному агенту дорожку к Марку Захарию. Я должен узнать, почему Марк в это впутался. Прежде чем улизнуть из кафе через черный ход, я вычистил файл истории браузера, кукис и кэш.

Гостиница «Южное гостеприимство» была стара и ветха, от нее веяло бейтсовским духом. Местные чаще ее называли «южным сортиром», это из-за неряшливости владельца. Если она была полупуста, это означало пик деловой активности. В тот день перед ней стояло на удивление много машин, преимущественно с номерами других штатов. Кругом сновали люди, и крошечный офис гостиницы был переполнен. Я пробирался среди них, ловя обрывки разговоров. Национальная гвардия всю эту публику завернула с автострады за городом. Часто упоминалось сканирование как жесткое условие пересечения кордона. Некоторые чужаки были вне себя от злости, многие напуганы. Ни один не утверждал, будто своими глазами что-то видел, но кое-кто якобы говорил кое с кем, знавшим кое-кого, слышавшего кое-что от еще кого-то. Вправе ли гвардейцы стрелять в тех, кто пытается тайком миновать блокпост? Дикость, конечно, но почему-то верится. Слишком растяжимо понятие «вражеский комбатант». Любого назови агентом противника, и можно выбросить на свалку юридические процедуры. В тот день упорно бродили слухи, хоть и не подтвердившиеся, о стрельбе на границе штата. Правду я в конце концов узнал, и она оказалась кошмарной. Я изучил карту, приклеенную к бигборду «Добро пожаловать» на трассе штата рядом с мотелем. На ней были четко отмечены посты Национальной гвардии. Напрашивалась идея оставить машину в городе и наметить маршрут в обход блокпостов, что я и сделал.

0: Через час я опустился на колени у знакомого ручья, зашарил в холодной воде в поисках пива. «Тайник теперь не здесь», — сообщил Марк. Он сидел на валуне у неглубокой пещеры и со своего насеста мог видеть половину заповедника днем и половину звездного неба ночью. «Интересно, будем ли мы еще когда-нибудь рассматривать небо вдвоем?» — подумалось мне. Мы чокнулись банками и пили в дружеском молчании, пока у меня не вырвалось: «Так ты это он? Все это ты сделал?» Он протянул руку. «Захари Бойер, для друзей, Зах». «Так тот для друзей». Я был зол за него, на него за обман, зол на себя за упорный уход от навязчивых вопросов. Конечно же, он мне друг, практически брат, которого у меня не было. Я делился с ним надеждами и мечтами. По молодости был слишком высокого мнения о себе, как будто мои банальные амбиции стоили того, чтобы ради них человек рисковал свободой. Он не заметил или сделал вид, будто не заметил бури в моей душе. «Да, это я написал вирус. И разослал. Видел торговые терминалы для бесконтактных кредитных карт? Через них и распространяется программа. Беспроводным путем». Он сделал паузу для долгого глотка. «Не могу не отметить, что ты не спрашиваешь, с какой целью, но я должен был выяснить, с какой целью, иначе зачем пришел. Между кибертеррором и роботами-исследователями на Европе огромная дистанция». Зах поморщился. «Но есть приоритеты. Ты мог бы найти себе применение получше. Не пора ли тебе домой?» Я остался на месте, и Зах вздохнул. «Ладно, если так хочешь знать, расскажу. Но одновременно собираться буду, уж не обессудь». «Рфиды?» — предположил я. «Рфиды!» Зах встал, и я вслед за ним сделал несколько шагов к пещере. Хрякнув, он отвалил тяжеленную каменюку. Там лежал запас еды, все обезвоженное или вымороженное. Среди вакуумных упаковок угнездилась пачка старых купюр. «Вообще-то я в поход не собирался. Никак не ожидал, что так быстро введут карантин». Говоря, он тщательно перебирал и укладывал вещи в старенький рюкзак. «Так вот, что до рфидов. Крошечные кремниевые чипы помещаются в кредитные карты, обувь, автопокрышки, транспортеры для оплаты дорожных пошлин и тому подобное. Даже наличка, новые банкноты снабжены метками. Для упрощения платежей, подсчет денег в кассовом аппарате. Инвентаризация товаров на складах одним коротеньким радиосигналом. Контроль доступа. Да уйма всего». И мой приятель добавил, запихивая продукты в рюкзак: «Куда бы чип ни отправился, федералы будут в курсе». Но сам Зах месяцами оставался незамеченным. «Похоже, у правил есть исключение», — сказал я. «Тим, волею судьбы я инженер-электрик. Очень хорошо научился находить и портить эту гадость». Он подмигнул и стал похож на Марка. Но это длилось лишь миг. «Как же им удалось разыскать тебя в Хедли?» Он пожал плечами. «Должно быть, я не самый гениальный преступник. Не знаю, как им это удалось. Даже странно, что так долго искали». Вдали басовито и жалобно прогудел поезд. Я по-прежнему не понимал. «Вернемся к рфидам. Как они устроены?» «С инженерной точки зрения очень изящно. Маленький кремниевый чип, антенна, только и всего. У большинства рфидов даже нет источника питания. Метка с батарейкой была бы слишком толста и дорога для широкого применения. Чип содержит номер партии товара и серийный номер. Более сложные могут еще и вычислять по минимуму». «Постой», — перебил я. «Как же без батарейки?» «Считыватель испускает радиосигнал малой мощности. Типичная рфид-метка забирает достаточную для активации порцию энергии, решает, ответить или нет, и модулирует слабый отраженный сигнал. Пассивные метки стоят гроши, а вот ридеры дорогие». и впрямь изящно. Так в чем фишка? Торговые цепи и франшизы. У них есть корпоративные штабы, там с жадностью ловят каждый бит информации и запихивают в большие жирные базы данных. И эти базы очень нравятся ФБР. Вряд ли где-нибудь найдется бизнес мельче, чем в Хедли. Сетевых розничных магазинов у нас кот наплакал. Может, потому-то и удавалось Заху так долго прятаться здесь. Хотя он же утверждает, что может находить и обезвреживать метки. Очень похоже на правду, что федералы имеют доступ к РФИД-базам. Санкции прокурора или без при помощи хакера, с добровольного согласия владельцев или не без давления. Разве это важно? И все же... Ты слышал? Замер над рюкзаком Зах. Я отрицательно покачал головой. Он повел вокруг подзорной трубой. Все в порядке. Это Сет. Сет тоже пришел. Еще один удар по юношескому самомнению. Вскоре мы услышали шарканье и пыхтение. Приближался Сет. Короткий, но крутой подъем к пещере стоил ему одышки. В два раза пуще он засопел, увидев внутри меня.
1: «Здравствуй, Тим!»
0: Сет вынул из кармана китайских слаксов пачку мятых купюр.
1: «Из малой кассы. Старые бумажки, без чипов. Больше взять не мог. Заметили бы».
0: «Выходит, Сет — соучастник!» Внезапно обрели смысл его давешние намеки на РФИДы. Я вконец растерялся.
2: «А почему Марк, то есть Зах? Зачем тебе это понадобилось?»
0: Зах прислонился к стене пещеры. «Из-за НЦКР», —

0: В 11 классе мы по истории мировых цивилизаций проходили антиутопии. Фермы животных, о дивный новый мир, 1984-й, чтиво жутковатые, но интересные, как след ушедшие эпохи. Ведь 1984-й был еще до моего рождения. И вот теперь в пещере я понял, каким раньше был наивным. Большой брат жив и прекрасно себя чувствует, только его настоящее имя – НЦКР. Национальный центр консолидации РФИД. Скажу в свое оправдание, а кто тогда был в курсе происходящего? Может быть, Конгресс? Нет. Кроме комиссии по надзору за разведывательной деятельностью, в Конгрессе никто ничего не знал. Пресса тоже. И организации по защите гражданских свобод, и компании, вынужденные платить информационную дань федеральным агентам. Чем шире распространена программа, тем ближе к телу держит ее внутренняя безопасность. Такой вот парадокс. Секретный информационный склад, где хранятся сделанные по всей стране РФИД записи, это, если хотите, дом с окнами в жизнь практически всех нас. И эту программу федералы ни на миг не выпустят из рук. До Заха дошли слухи об НЦКР, когда он работал на ФБР консультантом по компьютерам. Это открытие и побудило его уйти в подполье. Стоит ли удивляться, что они так стремились его заполучить? Стоит ли удивляться, что федералы так рьяно боролись с его присутствием в сети? Разумеется, ничего они не добились. Блог, куда я заглядывал, размещен на зарубежном сайте. Однако на этом блоге, при всем его антиРФИДном пафосе, ни слова об НЦКР. Зак не захотел привлекать внимание к своей истинной цели? Голова шла кругом. У меня на одежде и обуви есть РФИД-этикетки, даже на деньгах в бумажнике. В любом магазине они вопиют о моем присутствии. В покрышках машины тоже есть чипы, возможно, данные с них считываются и записываются на каждой автозаправке, на каждом пункте сбора дорожной пошлины, даже если плачу наличными. Может, в Хедли и не так, но в любом крупном городе наверняка. И ведь не ко мне одному это относится, но и к 300 миллионам сограждан. Что уж говорить о необоснованных обыске и выемке, эта проблема теперь выглядит пустяковой. Я не технарь, а будущий историк, и я не представляю себе, как можно управляться с таким массивом данных. Но когда я произнес это вслух, Зах ответил просто: «Разделяй и властвуй». Даже в моем стареньком айподе 80-гиговый жесткий диск, а ведь Apple продает айподы миллионами. Те же детали, что доступны Apple, закупают и федералы. И хранение огромных запасов информации от РФИДов – проблема вполне решаемая. А как насчет поиска в этих запасах того, что может понадобиться? «Для параллельного суперкомпьютера это не слишком трудное дело», – ответил Зах. Потоки данных стартуют во временной последовательности, организованной вместе прочитывания этикеток. Компаниям пришлось бы очень постараться, чтобы не пользоваться этой предварительной сортировкой. Корреляция данных из различных источников тоже задача решаемая. В кредитных рейтинговых агентствах постоянно так обрабатываются потребительские данные. Я был почти в шоке. А вот Сет ничуть не выглядел удивленным. Они с Захом родственные души, и с этого технофобия здесь не помеха. А может, дело как раз в ней. День выдался прохладный, но Сет потел. Он вытер тыльной стороной кисти лоб. «НЦКР где-то неподалеку», — предположил я.
1: «НЦКР — распределенная система»,
0: — Сет допил пиво и пояснил.
1: «Основной региональный центр каролинского участка в Чарльстоне, запасной штаб в Шарлотте».
0: Оба города оказались в карантинной зоне, и это не совпадение. Но почему именно наш район? Сет опять вытер лоб.
1: «Ребят, еще пивка?»
0: «Идет». Я повернулся к выходу из пещеры. В кустах, ярдах в 50 за ручьем, где охлаждалось пиво, что-то шевельнулось.
1: «Зах, может, мне померещилось, но...»
0: Зах глянул, куда я показывал. «Сет, За тобой никто не увязался?» Сет нахмурился.
1: «Вообще-то я не обращал внимания. Видел, правда, седан последней модели возле твоего дома. Среди здешних пикапов белая ворона. Решил, что Джонс и его команда поджидают тебя. Ну и пошел спокойно дальше».
0: «Парни, мы влипли», — сказал Зах. «Если ты, Сет, заметил федералов, то и они могли заметить тебя». «И двинуть следом», — закончила логика. «Я ничего противозаконного не сделал, но все равно было страшно. Ясно же, что тайна НЦКР покрыта мраком. А ну как они заподозрят, будто мне известно то же, что и Марку?» Я вытянул из рюкзака Марка подзорную трубу.
2: «Точно! Кто-то есть в кустах!»
0: Раньше я думал, что Марка сюда привлекают красивые виды. Но потом он показал продуктовый тайник, и все стало понятно. Был еще один выход из пещеры на сильно изрезанную местность, простиравшуюся далеко аж за границу Теннесси. Экстремист Эрик Роберт Рудольф, взорвавший бомбу в Олимпийской Атланте и устроивший еще несколько терактов, лег на дно в Апалачской долине, и его не могли поймать 5 лет. Я поднял рюкзак.
2: «Пора».
0: Зах, даже не глянув на котомку, ринулся мимо меня. Я повернулся посмотреть, в чем дело. На полу пещеры лежал без сознания Сет.

придется внести небольшую корректировку. Отвык несколько читать с бумаги, поэтому не очень верно оценил объем. Поэтому продолжение и окончание рассказа Эдварда Лернера «Ночь рфидов» в следующей части модели для сборки сегодня здесь, после небольшого антракта. Спасибо.

чувствующие и примкнувшие. Модель для сборки продолжает свое выступление. Через пару-тройку минут вы узнаете, чем же закончилось действие рассказа Эдварда Лернера «Ночь Рфидов». Ну и самые знатоки фантастики, наверное, вспомнят такой день Трифидов. Это отсылка, естественно, в названии

Эдвард Лернер. «Ночь Рфидов». Окончание. Холодная и липкая кожа, учащенное прерывистое дыхание, похоже на сердечный приступ. Зах перевернул Сета на спину и приступил к сердечно-легочной реанимации. «Уходи!» — предложил я, хотя у самого колотилось сердце. «Я позабочусь о нем!» «Умеешь делать СЛР?» «Я не умел. Покажи!» «Нет, Тим, не время для обучения. Я остаюсь!» Говоря, Зах не прекращал массаж грудной клетки. «Твой мобильник здесь ловит?» «Я проверил. Нет». «Если федералы увязались за Сетом, они могут не знать, что ты здесь». Он замолк, чтобы проделать дыхание рот в рот. «Тим, тут везде на пивных банках твои пальцы. Сотри и проваливай. Через 30 секунд я позову на помощь. Может, они вызовут по радио медицинский вертолет?» Я подчинился.

Я едва успел выбраться из пещеры, как услышал чоп-чоп-чоп приближающегося вертолета. Укрылся как мог под лиственным покровом и решил пересечь окраину города подальше от главного входа в заповедник. И в мозгах, и в животе творилось что-то невообразимое. Получается, что я водил дружбу с преступником? Ведь даже лгать не пришлось. Джонс не удостоил меня допросом. Почему же я себя чувствую виноватым? А почему нет? Я же бросил друга. Был слишком эгоистичен, чтобы сказать: «Мы с тобой по-прежнему друзья, и этот позор будет со мной до конца моих дней». Умел бы я делать СЛР, Зах избежал бы ареста.

0: Штат Пальметто – прозвище Южной Каролины, полученное за большое количество высаженных в городе Чарльстоне карликовых пальм. В мирное время Национальная гвардия США подчинена губернаторам штатов, в которых дислоцированы ее подразделения. Томас Джонатан Джексон по прозвищу «Каменная стена» – знаменитый генерал гражданской войны в США, воевавший на стороне конфедератов. Уже двигаясь по Мейн-стрит, я безошибочно уловил мрачное настроение города. Кто-то из жителей был встревожен, кто-то испуган. И все злы. Не на компьютерный вирус, не на хакера, а на федералов. У нас в Пальметто все еще серьезно относятся к правам штата. Вашингтон поднял и переподчинил себе нашу национальную гвардию, чтобы мы не могли передвигаться. Как-то все это не слишком здорово. Мэр Джексон возводил фигуральные баррикады. Его пра-пра, сколько именно этих пра, я не помню, прадедом был Джексон «Каменная стена», о чем мэр никому не позволял забыть. «Не отдадим нашу свободу!» — грохотал он, когда я приближался к мэрии. Едва переставляя ноги, я прошел мимо, и вовсе не кружной путь был главной причиной изнеможения. Ведь Зах уже в федеральной тюрьме, а Сет... Я поспешил в единственную нашу больницу, надеясь, что Сет еще жив. В приемном отделении волонтер показал мне дорогу наверх в кардиологию. «Привет, Клей!» – поздоровался я с дежурившим в коридоре полицейским. Мы с ним были знакомы с 4 класса. Клею явно не нравилось его задание. В открытую дверь меня заметил Сет.
1: «Заходи, сынок!»
0: — позвал он, и голос был утешительно тверд. На койке он пребывал в сидячем положении. Вставленная в нос пластмассовая трубка соединялась с спиралью шланга с торчащим из стены патрубком. «Кислород», — догадался я. Помещение было загромождено мониторами. Некоторые тихонько пищали. Все мои медицинские познания были почерпнуты из сериала «Скорая помощь», но медленный и устойчивый ритм писка успокаивал. «Ну что, Сет, как самочувствие?»
1: «Да ничего. Уже вполне оклемался, чтобы поражаться скорости распространения слухов».
0: Упоминание слухов предназначалось для Клея на тот случай, если он будет отчитываться перед внутренней безопасностью. Я понял намек. «Да, на площади о тебе говорят. Я как только услышал, так и пришел».
1: «Неудивительно. Я же и впрямь выкинул номер».
0: Сет зашелся хриплым с бульканьем в груди кашлем.
1: «Представляешь, медицинским вертолетом доставили».
0: Ему хватало энергии и здравомыслия, чтобы готовить потенциального свидетеля. Наверное, не так уж он сильно и болен. Да и что говорить, здравомыслия у него побольше, чем у меня, прибежавшего сюда без заготовленного объяснения. Сет ни словом не обмолвился о Марке Захе. Я и этот намек не пропустил. До меня наконец дошло, что возле пещеры Зах ждал. Не меня и не темноты, а Сета с деньгами. С деньгами для побега. И это делает Сета соучастником. «Что с тобой приключилось?» — спросил я.
1: «Длительное апноэ. Остановка дыхательных движений. Могло быть куда хуже», — добавил он с вымученной улыбкой.
0: Полученных от скорой помощи знаний хватило, чтобы сообразить. Вертолет успел доставить его в больницу до того, как легочный спазм привел к остановке сердца.
2: «Ладно, пойду, не буду мешать. Завтра еще загляну».
1: «Удержишь крепость до моего возвращения, а, Тим?»
0: Этот вопрос он мне задавал уже десятки.

0: десятки раз, подразумевая магазин. Конечно.
1: Тим, ты уж извини.
0: Тихо проговорил Клей, когда я вышел из кардиореанимации.
1: Не моя инициатива. Федералы велели за ним присматривать.
0: О присмотре за мной ни слова. Похоже, я на правильном пути. Почему-то эта мысль огорчила, как будто я отсиживаюсь на войне, чей исход зависит от моего участия.
2: Федералы заинтересовались Сетом? А почему не сказали?
1: Важный свидетель. Похоже, внутренняя безопасность всерьез взялась за нашего Марка. Хотя это не настоящее имя.
0: «Взялась», — повторил я. Клей кивнул.
1: «Он под арестом. Уже отправлен на вертолете».

0: Вернулся я тем же путем, что и пришел, по Мейн-стрит до Центральной площади. Толпа за это время только выросла. Свое место посреди крыльца мэрии Джексон уступил незнакомой высокой женщине. Бейсболка «Шарлоттские 49-ники» выдавала в ней неместную. На другой стороне площади я заметил маму и двинул к ней. «Что тут?»
1: «Пар выпускаем»,
0: — ответила она так, будто это объясняло все. «Может, и объясняло».
1: «Все, что находится в транспортном средстве, чемоданы, коробки и прочее, они тоже сканируют».
0: Фанатка 49-ников пошла красными пятнами.
1: «Если отказываетесь, заставляют повернуть обратно».
0: Она, должно быть, отказалась.
1: «Они?»
0: – прошептал я. Мама вместо ответа наклонила голову в ту сторону, где с недовольным видом топталась группа солдат. Нацгвардейцы, только не из здешней части. Не видать знакомых лиц. Сорокадевятницу сменил лысеющий парень, тоже не наш. После него выступала миссис Нгуен, почмейстер. Потом дородный мужчина в тесной футболке с группой Юту на груди. Половине собравшихся на площади было о чем рассказать, и я запутался. Туристы, бизнесмены, люди, которым и надо будет всего проведать родственников за городом. Наверняка кто-то согласился на сканирование и поехал дальше, но здесь собрались любители качать права. Гвардейцы наблюдали за ними и молчали. Мои мозги действовали в многозадачном режиме, частично перерабатывая входящую информацию и силясь найти решение. Итак, преступление Заха заключается в том, что он пошел против засилия рфидов. Народ жалуется на поголовное сканирование, а оно связано с метками, заложенными в машины и прочее имущество. И это не только моя догадка. Несколько гневных ораторов тоже так думают. Но что дальше? В животе забурчало, и мама посмотрела в мою сторону. Я вспомнил, что после завтрака ничего не ел. «Ладно, терпимо», — сказал я маме. «Вы же знаете, каким тоном фастфудовская обслуга обычно спрашивает:
1: вам с картофелем фри?»
0: Некоторые мои друзья работали в фастфуде. От человека у стойки никто не ждет инициативы. Его стимулирует кассовый терминал. Не составило особого труда вообразить, как продажа товаров с принудительным ассортиментом переходит на новый уровень. Даже если продавец в универмаге абсолютный дальтоник, рфит ярлык на облюбованные вами рубашки поможет ему выбрать подходящий галстук. В этой же рубашке пройдите мимо этого же магазина через год и получите на мобильник купон, который поможет обзавестись галстуком помоднее. Ставьте шланг в бак, и на дисплее колонки высветится предложение обновить покрышки или, если в машине оказалась банка кофе, приобрести кофейник. Одно влечет за собой другое, и ты кочуешь из магазина в магазин, нагружаясь бесполезным барахлом. Я содрогнулся. Теперь возможно все. Если два дня назад мне казалось, что нет ничего хуже навязчивой и подлой сетевой рекламы, цепляющейся за интернет-серфинг, то теперь понятно, что некоторые виды бизнеса позволяют рфит-считывателям сканировать больше, чем нужно для непосредственной продажи их товаров. И если они располагают информацией... Зах не все мне объяснил, не хватило времени, но похоже, что вирус проник в НЦКР. Мысли понеслись вскачь. НЦКР, консолидация РФИД, проспавший несколько месяцев вирус, сканирование всех пожитков с РФИД-метками. НЦКР? Удержишь крепость? Крепость!

0: Вы бывали в форте Самтер? Внезапный вопрос привел Барбару в замешательство. С густым среднезападным акцентом она проговорила:
1: «Я и в Аппоматоксе не бывала. Может, это уравновешивает?»
0: Пришлось улыбнуться. Форт Самтер – главная достопримечательность Чарлстона. Старое фортификационное сооружение на искусственном острове точно посередке входа в бухту. Когда-то его пушки держали под прицелом все подступы к порту. Садитесь на туристический катер службы национального парка, иначе до форта не добраться, и экскурсовод расскажет, что форт возник в результате войны 1812 года. От нее вы узнаете, что строительство началось в 1829, затем она перенесется на 861, когда конфедераты подвергли форт артиллерийскому обстрелу, и началась гражданская война. Загадочная пауза после войны 12-го года толкования не получит, как и первая попытка отделения Южной Каролины.
1: «Первая попытка?» – переспросила Барбара.
0: Пропадающему во мне учителю истории никогда не требовалось особых понуканий. Реальное наследство 812 года – военные долги и высокие тарифы. Тарифы все росли, влияя на региональную экономику. И, наконец, в 1828-м был принят тарифный акт. В Южной Каролине его вскоре прозвали «тарифом мерзости». В 29-м федеральное правительство внезапно распорядилось доставить морем 70 тысяч тонного английского камня для возведения косы на входе в Чарлстонскую бухту. В конце концов, законодательная власть Южной Каролины приняла конвенцию о недействительности тарифа мерзостей на территории штата. Обе стороны приготовились конфликтовать, начался национальный конституционный кризис, ненавистные тарифы упорно защищал президент, второй Джексон, который Эндрю. В 33-м их значительно снизили, но штат при этом лишился права на аннулирование. А строительство форта Самтер продолжалось.

0: удержать крепость. Ступеньки лестницы были широки и высоки, но я перемахивал рядом по три. Мэр Джексон оторопело заморгал, я ведь парень смирный, еще ни разу не гнал волну, но мегафон уступил. Почему Зах прибыл именно сюда? Рассчитывал на помощь Сета, так я думал вначале. Может, и правильно думал, а может, была другая причина. Даже беглого взгляда на сетевой журнал Заха, неужто это было считанные часы назад, столько всего случилось, хватило, чтобы увидеть сотни адептов. Наверняка он бы нашел помощников где угодно, а не по всей стране. Почему выбран именно Чарльстонский региональный центр, а не какой-нибудь другой? «Удерживай крепость!» Сет говорил это всякий раз, оставляя магазин на мое попечение. И ничего особенного не подразумевал. Но в этот раз просьба что-то разбудила во мне. Я глядел сверху на толпу. Во рту пересохло.
1: «Друзья!»
0: Вышло, похоже, на воронье карканье, и раздались смешки. Вовсе не та реакция, на которую я рассчитывал. Мама заметно смутилась, еще бы. Ведь на вечеринках я предпочитал отсиживаться в тихом уголке. У меня не было заготовленных фраз, только факты, нуждающиеся в огласке. Я опустил мегафон, откашлялся и начал снова. «Друзья!» На этот раз мой голос раскатился над площадью. И еще громче.
1: «Друзья!»
0: Толпа притихла. «Я хочу объяснить, что происходит!» Из меня посыпались слова. Предположения превращались в уверенность. По сей день я не могу воспроизвести полностью эту речь, с которой началась моя общественная жизнь. Но теперь я понимаю, почему Зах выбрал городок в Южной Каролине. Внедренный им вирус с равной долей вероятности мог достаться любому из региональных центров НСКР, а достался нам, потому что у нашего штата особая история. Потому что мы — это мы. Почему мы в карантине? Все из-за РФИД-меток, они почти везде. Метки помещаются в вещи с самыми невинными целями, например, для упрощения счета. И эти же метки позволяют внутренней безопасности контролировать наше перемещение. Для федералов это так же просто, как для нас узнавать в интернете, какие фильмы идут в Синеплексе. Но федералы персонально за мной не следят. Это говорит себе каждый из вас. Что ж, может, так и есть. Так и будет до тех пор, пока вы не пойдете куда-нибудь, куда идти не надо. Или пока не окажетесь приятелем приятеля того, от кого бы лучше держаться подальше. Пока не возьмете в библиотеке книгу, которую власти считают вредной. Пока кто-то не захочет порыться в вашем грязном белье или не сочтет вас по ошибке подозрительной личностью. Или вы думаете, что сможете одурачить систему, платя за покупки наличными без кредиток? Наличные берутся в банке. И купюры снабжены метками. И то, что вы покупаете за наличные в большинстве магазинов, но не в букинистическом магазине Сета, где вместо кассового аппарата коробка от сигар, обеспечивает связь с вами. И после этого покрышки вашего автомобиля или рубашка, которую вы носите, доступны любому РФИД-ридеру на вашем пути. Люди были рассержены и сбиты с толку. Теперь смятение вытеснялось пониманием. Лица стали еще мрачнее. Я продолжал рассказывать, а сам думал, но как мог компьютерный вирус разрушить эту систему? Должно быть, вирус зашифровал базы данных РФИД-мониторинга в... Я чуть было не сказал в Чарльстоне и Шарлотте, но вовремя подумал, что такую информацию лучше держать при себе. На территории Каролин. Так каким образом могут следить за нами федералы? Конечно, считыватель РФИДов фиксирует в радиусе их досягаемости метки, только эти сведения бесполезны, если не знаешь, кому принадлежат, например, автопокрышки или сорочка. Вот поэтому и введен карантин. Если у вас есть возможность перебраться в Атланту или Нью-Орлеан или Чикаго, агенты ФБР впоследствии не смогут восстановить или вычислить каждый ваш шаг. Именно этого и стремится избежать внутренняя безопасность. Если сейчас она сканирует путешественников и купленные ими в дороге вещи, то очень скоро, друзья мои, ей захочется иметь полное досье на каждого из нас. И тогда любая принадлежащая нам вещь будет содержать в себе РФИД-метку. «Права не имеют!» — раздался на площади чей-то возглас. «Куда я еду и что покупаю, никого не касается!» — присоединился другой голос. По идее, почти любое действие почти любого из нас никого не касается. Но это не мешает правительству испытывать к нам живейший интерес. Возможно, они сошлются на патриотический акт. Или заговорят о регулировании торговли между штатами. Но запомните мои слова. Им потребуется доступ во все дома, во все предприятия, прежде чем мы вновь получим свободу передвижений. Просканировано будет абсолютно все.
2: «А вот черт из два!»
0: Это выкрикнула маленькая миссис Нгуен. Тихоня, как их поискать. «Мерзость эти базы данных», — подумал я. И еще раз вспомнил слова «удержать крепость». Поднял руки над головой и подождал, пока утихнет толпа. «Тогда всем нам надо отказаться от сканирования!» Рядом со мной кашлянул мэр Джексон.
3: «И что дальше? Хедли будет изолирован от страны?»
0: «Не только Хедли», — ответил я. «Вся Южная Каролина и Северная, если присоединиться к нам». Вот так и началось третье отделение.

0: мистер президент?
1: Сжимающая кожаный бювар рука вернулась к бедру Барбары.
0: Как же ей хотелось, чтобы я повременил с этим делом.
1: Я не передумал, просто вспоминал. Давайте. Она неохотно положила папку на стол передо мной. Но я еще не закончил с воспоминаниями. Длинный это был путь. От мэрии в Хедли до ходатайства к законодательной власти в округе Колумбия, до созванной в Чарльстоне конвенции штата. Каково же было мое удивление, когда меня выбрали делегатом на эту конвенцию. Барбара усмехнулась.
0: Кроме вас, никто не удивился.
1: Помню долгую прогулку вдоль батареи по берегу бухты, мимо больших старых особняков. Батарея — это там, где 12 апреля 1861-го собралась публика, чтобы поглазеть на обстрел форта Самтер. Помню, как неделями мы спорили, стоит ли поступаться принципами ради передвижения и торговли. И пока шли дебаты, производивший РФИДы завод в Спартанбурге нашел новый, более прибыльный рынок. И уже вскоре он работал круглосуточно. Ведь чуть ли не каждому понадобились персональный РФИД-локатор и станции умышленных помех на батарейках. Жители Южной Каролины стали неподконтрольны и оказались в карантине, в блокаде. Делалось это ради национальной безопасности. Мы со своей стороны привечали всех, кто искал свободы, из какого бы штата он ни приезжал. Это касалось даже Янки. Печать, вещание, интернет. Репортеры всех мастей охотились за нашими высказываниями. Не из числа любопытным, следившим за сетевыми дискуссиями. Ах, Барбара, какое было время! Чем дольше мы дискутировали, тем больше людей в других штатах задавались вопросом, почему они должны жить под микроскопом спецслужб. К нашему движению примкнули Американский союз защиты гражданских свобод и полдюжины организаций, радеющих за неприкосновенность частной жизни. На веб-сайтах всплывали списки товаров с РФИД-метками, и все больше потребителей бойкотировало их. Фонд электронной свободы добился запрета на розничную продажу любых товаров с РФИДами. Несгибаемый старик Петерсон, сенатор от штата Вермонт, первым потребовал в Конгрессе прекратить финансирование НСКР, и это еще до того, как в Чарльстоне мы приступили к голосованию. В общем, до отделения нашего штата от страны так и не дошло, потому что все примкнули к нам.

0: Я вынул из кармана рубашки авторучку. Ничего разрешения мне не требовалось, но я хотел, чтобы меня поняли. Мы с Барбарой давно работали вместе, еще с тех пор, как я впервые баллотировался в Конгресс. Барбара, я учитываю ваши доводы. Я их обдумал. Да, Зах разгласил секретные сведения. Да, умышленное уничтожение информации было и остается уголовным преступлением. Да, выход из строя Чарльстонского НЦКР, безусловно, затрудняет следственные действия. И да, цель не оправдывает средства, иначе бы мы скатились в анархию. Но какие бы преступления ни совершил Захарий Бойер, он давно заплатил свой долг обществу. Теперь и для общества настало время отдать долг Захарию Бойеру. И первым указом, подписанным мною в должности президента Соединенных Штатов, Зах был полностью амнистирован. Это был рассказ Эдварда Лернера «Ночь рфидов». Написан он был в 2008 году, перевел его с английского Геннадий Корчагин, а у нас он был опубликован в журнале «Если», также в 2008 году. За что им всем огромное спасибо. И вам за то, что пришли сюда. Спасибо. Диджей Андрей Эдисон. Ну и на этом... Литературная часть нашего выступления точно подошла к концу. Музыкальная еще какое-то время продолжим.
1: Сегодня в нашем эфире рассказ Роберта Шекли «Поединок разумов». Часть первая.

Видак наблюдал с пригорка, как тонкий сноп света опускается с неба. Перистый снизу, золотой сноп сиял ярче солнца. Его венчало блестящее металлическое тело, скорее искусственного, чем естественного происхождения, которое Квидак уже видел в прошлом. Квидак пытался найти ему название. Слово не вспоминалось. Память затухла в нем вместе с функциями, остались лишь беспорядочные осколки образов. Он перебирал их, просеивал обрывки воспоминаний, развалины городов, гибель тех, кто в них жил, канал с голубой водой, две луны, космический корабль. Вот оно. Снижается космический корабль. Их было много в славную эпоху Квидака. Славная эпоха канула в прошлое, погребенная под песками. Уцелел только Квидак. Он еще жил, и у него оставалась высшая цель, которая должна быть достигнута. Могучий инстинкт высшей цели сохранился и после того, как истончилась память и замерли функции. Квидак наблюдал. Потеряв высоту, корабль нырнул, качнулся, включил боковые дюзы, выровнялся и, подняв облако пыли, сел на хвост посреди бесплодной равнины. И Квидак, побуждаемый сознанием высшей цели Квидака, с трудом пополз вниз. Каждое движение отзывалось в нем острой болью. Будь Квидак себелюбивым созданием, он бы не вынес и умер –

0: Но он не знал себелюбия. Квидаки имели свое предназначение во Вселенной. Этот корабль, первый за бесконечные годы, был мостом в другие миры, к планетам, где Квидак смог бы обрести новую жизнь и послужить местной фауне. Он одолевал сантиметр за сантиметром и не знал, хватит ли у него сил доползти до корабля пришельцев, прежде чем тот улетит с этой пыльной и мертвой планеты. Йенсен, капитан космического корабля «Южный Крест», был по горло сыт Марсом. Они провели тут 10 дней, а результат? И ни одной стоящей археологической находки, ни единого обнадеживающего намека на некогда существовавший город, вроде того, что экспедиция «Полариса» открыла на Южном полюсе. Тут были только песок, несколько чахоточных кустиков, да пара другая покатых пригорков. Их лучшим трофеем за все это время стали 3 глиняных черепка. Йенсен поправил кислородную маску. Над Косогором показались 2 возвращающихся астронавта. «Что хорошего?» — окликнул их Йенсен. «Да вот только!» — ответил бортинженер Вейн, показывая обломок ржавого лезвия без рукоятки. «И на том спасибо!» — сказал Йенсен. «А что у тебя, Уилкс?» Штурман пожал плечами. «Фотоснимки местности, больше ничего». «Ладно!» — произнес Йенсен. «Валите все в стерилизатор и будем трогаться». У Уилкса вытянулось лицо. «Капитан, разрешите одну единственную коротенькую вылазку к северу. Вдруг подвернется что-нибудь по-настоящему исключено», — возразил Йенсен. «Топливо, продовольствие, вода — все рассчитано точно на 10 дней. Это на 3 дня больше, чем было у Полариса. Стартуем вечером». Инженер и штурман кивнули. Жаловаться не приходилось. Как участники второй марсианской экспедиции, они могли твердо надеяться на почетную, пусть и короткую, сноску в курсах истории. Они опустили снаряжение в стерилизатор, завинтили крышку и поднялись по лесенке к люку. Вошли в шлюз-камеру. Вейн задраил внешний люк и повернул штурвал внутреннего. «Постойте!» — крикнул Йенсен. «Что такое?» «Мне показалось, у тебя на ботинке что-то вроде большого клопа». Вейн ощупал ботинки, а капитан со штурманом оглядели со всех сторон его комбинезон. «Заверни-ка штурвал», — сказал капитан. «Уилкс, ты ничего такого не заметил?» «Ничегошеньки», — ответил штурман. «А вы уверены, Кэп? На всей планете мы нашли только несколько растений, зверьем или насекомыми и не пахло». «Что-то я видел, готов поклясться», — сказал Йенсен. «Ну, может, просто почудилось. Все равно, продезинфицируем одежду перед тем, как войти. Рисковать не стоит. Не дай бог, прихватим с собой какого-нибудь марсианского жучка». Они разделись, сунули одежду и обувь в приемник и тщательно обыскали голую стальную шлюз-камеру. «Ничего», — наконец констатировал Йенсен. «Ладно, пошли». Вступив в жилой отсек, они задраили люк и продезинфицировали шлюз. Квидак, успевший проползти внутрь, уловил отдаленные шипения газа. Немного спустя он услышал, как заработали двигатели. Квидак забрался в темный кормовой отсек. Он нашел металлический выступ и прилепился снизу у самой стенки. Прошло еще сколько-то времени, и он почувствовал, что корабль вздрогнул. Весь утомительно долгий космический полет Квидак провисел, уцепившись за выступ. Он забыл, что такое космический корабль, но теперь память быстро восстанавливалась. Он погружался то в чудовищный жар, то в ледяной холод. Адаптация к перепадам температуры истощила и без того скудный запас его жизненных сил. Квидак почувствовал, что может не выдержать. Он решительно не хотел погибать. По крайней мере, до тех пор, пока имелась возможность достичь высшей цели Квидака. Спустя какое-то время он ощутил жесткую силу тяготения, почувствовал, как снова включились главные двигатели. Корабль садился на родную планету. После посадки капитан Йенсен и его экипаж, согласно правилам, припроводили в центр медконтроля, где прослушали, прозондировали и проверили, не гнездится ли в них какой-нибудь недуг. Корабль погрузили на вагон-платформу и отвезли вдоль рядов межконтинентальных баллистических ракет и лунных кораблей на дегазацию первой ступени. Здесь наружную обшивку корпуса обработали, задраив люки сильными эдохимикатами. К вечеру корабль переправили на дегазацию второй ступени, и им занялась спецкоманда из двух человек, оснащенных громоздкими баллонами со шлангами. Они отдраили люк, вошли и закрыли его за собой. Начали они с носовой части, методично опрыскивая помещение по мере продвижения к корме. Все как будто было в порядке. Никаких животных или растений, никаких следов плесени, вроде той, какую завезла первая лунная экспедиция. «Неужели все это и вправду нужно?» — спросил младший дегазатор. Он уже подал рапорт о переводе в диспетчерскую службу.
1: «А то как же!» — ответил старший. «На таких кораблях можно завести черт знает что!»
0: «Пожалуй», — согласился младший. «А все-таки марсианская жизнь, если она, конечно, есть, на Земле вряд ли уцелеет. Или нет?»
1: «Откуда мне знать?» — изрек старший. «Я не биолог».
2: «Да биологи, скорее всего, и сами не знают».
0: «Только время даром тра...» «Эхе!»
1: «В чем дело?» — спросил старший.
0: «По-моему, там что-то есть», — сказал младший. «Какая-то тварь вроде... пальмового жука. Вон под тем выступом».
3: Старший дегазатор поплотнее закрепил маску и знаком приказал помощнику сделать то же. Он осторожно приблизился к выступу, отстегивая второй шланг от заплечного баллона и, нажав на спуск, распылил облако зеленоватого газа.
1: «Ну вот», — произнес он, — «на твоего жука хватит».
3: Став на колени, он заглянул под выступ.
1: «Ничего нет».
0: «Видно, померещилось», — сказал помощник.
3: Они на пару обработали из распылителей весь корабль, уделив особое внимание маленькому контейнеру с марсианскими находками, и, выйдя из заполненной газом ракеты, задраили люк.
1: «Что дальше?» — спросил помощник. «Дальше корабль простоит закупоренным трое суток», — ответил старший дегазатор. «А потом мы проведем вторичный осмотр. Ты найди мне тварь, которая протянет 3 дня в этих условиях».
3: Все это время Квидак висел, прилепившись к ботинку младшего дегазатора между каблуком и подошвой. Теперь он отцепился и, прислушиваясь к басовитому, раскатистому и непонятному звуку человеческих голосов, следил, как удаляются темные двуногие фигуры. Он чувствовал усталость и невыразимое одиночество. Но его поддерживала мысль о высшей цели Квидака. Остальное не имело значения. Первый этап в достижении цели остался позади. Он успешно высадился на обитаемой планете. Сейчас ему требовались вода и пища. Затем отдых, основательный отдых, чтобы восстановить уснувшие способности. И тогда он сможет дать этому миру то, чего ему так явно недостает. Сообщество, которое способен основать один лишь Квидак.
0: Он медленно пополз через темную площадку мимо пустых махин космических кораблей, добрался до проволочной ограды и ощутил, что по проволоке пущен ток высокого напряжения. Тщательно рассчитав траекторию, Квидак благополучно проскочил в ячейку. Этот участок оказался совсем другим. Квидак почуял близко воду и пищу. Он торопливо пополз вперед и остановился. Ощущалось присутствие человека и чего-то еще, куда более грозного.
2: «Кто там?» — окликнул охранник.
0: Он застыл с револьвером в одной руке и с фонариком в другой. Неделю назад на склад проникли воры и сперли 3 ящика с частями для ЭВМ, ожидавшими отправки в Рио. Сейчас он был готов встретить грабителей как положено. Охранник приблизился. Старик с зорким взглядом и решительной повадкой. Луч фонарика пробежал по грузам, вспыхнул желтыми искрами в пирамиде фрезерных станков повышенной точности для Южной Африки, скользнул по водозаборному устройству получателя Иордания и куче разносортного груза назначением Брабаул.
2: «Выходи, а то хуже будет!» — крикнул охранник.
0: Луч выхватил из темноты мешки риса, порт доставки Шанхай, партию электропил для Бирмы и замер.
2: Тьфу ты, черт, пробормотал охранник и рассмеялся.
3: Перед ним сидела, уставившись на свет, огромная красноглазая крыса.
2: В зубах у нее был какой-то необычно большой таракан.
1: «Приятного аппетита!» — сказал охранник и, засунув револьвер в кобуру, возобновил обход.
3: Большой черный зверь сцапал Квидака, и твердые челюсти сомкнулись у него на спинке. Квидак попробовал сопротивляться, но внезапный луч желтого света ослепил его, и он впал в прострацию. Желтый свет удалился. Зверь сжал челюсти, пытаясь прокусить Квидаку панцирь. Квидак собрал последние силы и, распрямив свой длинный в сегментах, как у скорпиона, хвост, нанес удар. Он промахнулся, но черный зверь сразу же его выпустил. Квидак задрал хвост, изготовившись для второго удара, а зверь принялся кружить вокруг него, не желая упускать добычу. Квидак выжидал подходящий момент. Его переполняло ликование. Это агрессивное существо может стать первым, первым на всей планете, приобщенным к высшей цели Квидака. Эта ничтожная зверушка положит начало... Зверь прыгнул, злобно щелкнув белыми зубами. Квидак увернулся и, молниеносно взмахнув хвостом, прицепился концевыми шипами зверю к спине. Зверь метался и прыгал, но Квидак упорно держался, сосредоточившись на первоочередной задаче — пропустить через хвостовой канал белый кристаллик и вогнать его зверю под шкуру. Но эта важнейшая из способностей Квидака все еще к нему не вернулась. Не в силах добиться желаемого, Квидак втянул шипы, стремительно нацелился и ужалил черного зверя точно между глаз. Удар, как он знал, будет смертельным.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy.
3: Квидак насытился убитым противником. Особой радости при этом он не испытывал. Квидак предпочитал растительную пищу. Окончив трапезу, он понял, что ему жизненно необходим долгий отдых. Только отдых мог полностью восстановить способности и силы Квидака. В поисках укрытия он одолел горы грузов, сваленных на площадке. Обследовав несколько тюков, он, наконец, добрался до штабеля тяжелых ящиков. В одном из них он обнаружил отверстие, в которое как раз мог протиснуться. Квидак вполз в ящик и по блестящей, скользкой от смазки поверхности какого-то механизма пробрался в дальний угол. Там он погрузился в глубокий, без сновидений, сон квидаков, безмятежно положившись на то, что принесет с собой будущее. Часть вторая. Большая остроносая шхуна держала курс прямо на остров в кольце рифа, приближаясь к нему со скоростью экспресса. Могучие порывы северо-восточного ветра надували ее паруса. Из люка, закрытого решеткой тикового дерева, доносилось тарахтение ржавого дизеля марки Ellison Chambers. Капитан и помощник стояли на мостике, разглядывая надвигающийся риф.
2: «Что-нибудь видно?» — спросил капитан, коренастый лысеющий человек с постоянно насупленными бровями.
3: Вот уже 25 лет он водил свою шхуну вдоль и поперек юго-западной океании с ее необозначенными на картах мелями и рифами. И хмурился он от того, что никто не брался страховать его старую посудину. Их палубный груз, однако, был застрахован, и часть этого груза проделала путь от самого Огденсвилла, перевалочной базы в пустыне, где приземлялись космические корабли.
2: «Ничего», — ответил помощник.
3: Он впился глазами в ослепительно-белый коралловый барьер, высматривая синий просвет, который укажет узкий проход в лагуну. Для помощника это было первое плавание к Соломоновым островам. До того, как им овладела страсть к путешествиям, он работал в Сиднее мастером по ремонту телевизоров. Сейчас он решил, что капитан спятил и собирается учинить эффектное самоубийство, бросив судно на рифы.
2: «По-прежнему ничего!» — крикнул он. «Банки по курсу!»
3: «Дай-ка мне!» — сказал капитан рулевому. Он крепко сжал штурвал и уперся взглядом в сплошную стену рифа.
2: «Ничего!» — повторил помощник. «Капитан, лучше развернуться!»
1: «Нет, а то не проскочим», — ответил тот.
3: Он начинал тревожиться. Но он обещал группе американцев-кладоискателей доставить груз на этот самый остров, а капитан был хозяином своего слова. Груз он получил в Рабауле, заглянув, как обычно, к поселенцам на Нью-Джорджию и на Малаиту, и заранее предвкушал тысячемильное плавание к Новой Каледонии, которое ожидало его после захода на этот остров.
4: «Вот он!» – заорал помощник.
0: В коралловом барьере прорезалась узенькая голубая полоска. Их отделяло от нее менее 30 ярдов. Старая шхуна шла со скоростью около 8 узлов. Когда судно входило в проход, капитан резко крутанул штурвал и шхуну развернуло на киле. По обе стороны мелькнул коралл, едва не задев обшивки. Раздался металлический скрежет. Верхний рейгрот мачты с пружини вчеркнул по скале, и они очутились в проходе со встречным течением в 6 узлов. Помощник запустил двигатель на полную силу и вспрыгнул на мостик помочь капитану управиться со штурвалом. Под парусом и на дизельной тяге шхуна одолела проход, царапнув левым бортом о коралловый риф, и вошла в спокойную воду лагуны. Капитан вытер лоб большим платком в горошек.
4: «Чистая работа!» – произнес он. «Ничего себе чистая!» – взвыл помощник и отвернулся.
0: По лицу капитана пробежала улыбка. Они миновали стоящий на якоре маленький кетч. Матросы-туземцы убрали парус, и шхуна ткнулась носом в архетичный причал, отходивший от песчаного берега. Швартову привязали прямо к пальмам. Из начинавшихся сразу за пляжем джунглей в ярком свете полуденного солнца появился белый мужчина и быстрым шагом направился к шхуне. Он был худой и очень высокий, с узловатыми коленями и локтями. Злое солнце Меланезии наградило его не загаром, а ожогами. У него облезла кожа на носу и скулах. Его роговые очки со сломанной дужкой скрепляла полоска лейкопластыря. Вид у него был энергичный, по-мальчишески задорный и довольно простодушный.
4: «Тоже мне охотник за сокровищами», — подумал помощник. «Рад вас видеть!» — крикнул высокий. «А мы уж было решили, что вы совсем сгинули!»
5: «Еще чего!» — ответил капитан. «Мистер Соренсон, познакомьтесь с моим новым помощником, мистером Уиллисом».
4: «Очень рад, профессор», — сказал помощник. «Я не профессор», — поправил Соренсон. «Но все равно спасибо».
0: «Где остальные?» — поинтересовался капитан.
4: «Там, в лесу», — ответил Соренсон. «Все, кроме Дрейка, он сейчас подойдет. Вы у нас долго пробудете?»
5: «Только разгружусь», — сказал капитан. «Нужно поспеть к отливу».
4: «Как сокровище?» «Мы хорошо покопали и не теряем надежды».
5: «Но дублонов пока не выкопали. Или золотых песо».
4: «Ни единого, черт их побери», — устало промолвил Соренсон. «Вы привезли газеты, капитан?»
5: «А как же», — ответил тот. «Они у меня в каюте». «Вы слыхали о втором корабле на Марс?»
4: «Слышал, передавали на коротких волнах», — сказал Соренсон. «Не очень-то много они там нашли, а?»
5: «Можно сказать, ничего не нашли. Но все равно, только подумать, два корабля на Марс, и я слыхал, собираются запустить еще один на Венеру».
0: Все трое поглядели по сторонам, ухмыльнулись.
4: «Да», — сказал капитан.
5: «По-моему, до Юго-Западной Океании космический век еще не добрался. А уж до этого места и подавно. Ну ладно, займемся грузом».
0: Этим местом был остров Вуану, самый южный из Соломоновых, рядом с архипелагом Луизиада. Остров вулканического происхождения, довольно большой, около 20 миль в длину и несколько в ширину. Когда-то тут располагалось полдюжины туземных деревушек, но после опустошительных налетов работорговцев в 1850-х годах население начало сокращаться. Эпидемия кори унесла почти всех оставшихся, а уцелевшие туземцы перебрались на Нью-Джорджию. Во время Второй мировой войны тут устроили наблюдательный пункт, но корабли сюда не заходили. Японское вторжение захватило Новую Гвинею, самые северные из Соломоновых островов, и прокатилось еще дальше на север через Микронезию. К концу войны Вуану оставался все таким же заброшенным. Его не превратили ни в птичий заповедник, как остров Кантон, ни в ретрансляционную станцию, как остров Рождества, ни в заправочный пункт, как один из кокосовых. Он никому не понадобился даже под полигон для испытания атомной, водородной или иной бомбы. Вуану представлял собой никудышный, сырой, заросший участок суши, где мог хозяйничать всякий, кому захочется. Уильяму Соренсону, директору-распорядителю сети виноторговых магазинов в Калифорнии, захотелось похозяйничать на Вуану. У Соренсона была страсть – охота за сокровищами. В Луизиане и Техасе он искал сокровища Лафита, а в Аризоне – забытый рудник голландца. Ни того, ни другого он не нашел. На усеянном обломками берегу Мексиканского залива ему повезло немногим больше, а на крошечном островке в Карибском море он нашел две пригоршни испанских монет в прогнившем парусиновом мешочке.
2: Монеты стоили около $3000, экспедиция обошлась куда дороже, но Соренсен считал, что затраты окупились с лихвой. Много лет ему не давал покоя испанский галеон «Святая Тереза». По свидетельствам современников, судно отплыло из Манилы в 1689 году, доверху груженное золотом. Неповоротливый корабль угодил в шторм, был снесен к югу и напоролся на риф. 18 человек, уцелевших при крушении, ухитрились выбраться на берег и спасти сокровища. Они закопали золото и в корабельной шлюпке отплыли под парусом на Филиппины. Когда шлюпка достигла Манилы, в живых оставалось всего двое. Островом сокровищ, предположительно, должен был быть один из Соломоновых. Но какой именно? Этого не знал никто. Кладоискатели разыскивали тайник на Бугенвилле и Буке. Поговаривали, что он может оказаться на Малаите. Добрались даже до атолла Онтонг-Джава. Никаких сокровищ, однако, не обнаружили. Основательно изучив проблему, Соренсен пришел к выводу, что Святая Тереза, по всей вероятности, умудрилась проплыть между Соломоновыми островами чуть ли не до архипелага Луизиада, и тут только разбилась о риф Вуану. Мечта поискать сокровища на Вуану так бы и осталась мечтой, не повстречая Соренсен Дэна Дрейка, еще одного из той же породы кладоискателей и любителей, и к тому же, что важнее, владельца 50-футового кетча. Так в один прекрасный вечер за рюмкой спиртного родилась экспедиция на Вуану. Они подобрали еще несколько человек, привели кетч в рабочее состояние, скопили деньги, приготовили снаряжение, продумали, где еще в Юго-Западной океане и можно было устроить тайник. Наконец согласовали отпуска, и экспедиция отбыла по назначению. Вот уже 3 месяца они работали на Вуану и пребывали в бодром настроении, несмотря на неизбежные в такой маленькой группе трения и разногласия. Шхуна, доставившая припасы и груз из Сиднея и Рабаула, была их единственной связью с цивилизованным миром на ближайшие полгода. Экипаж занимался выгрузкой под надзором Соренсена. Он нервничал, опасаясь, как бы в последнюю минуту не грохнул какой-нибудь механизм, который везли сюда за 6 с лишним тысяч миль. О замене не могло быть и речи, так что если они чего не досчитаются, придется им без этого как-то обходиться. Он с облегчением вздохнул, когда последний ящик, в нем был детектор металла, благополучно переправили через борт и втащили на берег выше отметки максимального уровня прилива. С этим ящиком вышла небольшая накладка. Осмотрев его, Соренсен обнаружил в одном углу дырку с 20-центовую монету. Упаковка оказалась с брачком. Подошел Дэн Дрейк, второй руководитель экспедиции. «Что стряслось?» — спросил он. «Дырка в ящике», — ответил Соренсен. «Могла попасть морская вода. Весело нам придется, если детектор начнет барахлить». «Давай вскроем и поглядим», — кивнул Дрейк. Это был низкорослый, широкоплечий, дочерно загоревший брюнет с редкими усиками и короткой стрижкой. Старая шапочка яхтсмена, которую он натягивал до самых глаз, придавала ему сходство с упрямым бульдогом. Он извлек из-за пояса большую отвертку и вставил в отверстие. «Не спеши», — остановил его Соренсен. «Оттащим-ка сперва его в лагерь. Ящик нести легче, чем аппарат в смазке».
5: «И то верно», — согласился Дрейк. «Берись с другого конца».
2: Лагерь был разбит в 100 ярдах от берега на вырубке, где находилась брошенная туземцами деревушка. Кладоискатели сумели заново покрыть пальмовым листом несколько хижин. Стоял тут и старый сарай для копры под кровом из оцинкованного железа. В нем они держали припасы. Сюда даже долетал с моря слабый ветерок. За вырубкой сплошной серо-зеленой стеной поднимались джунгли. Соренсен и Дрейк опустили ящик на землю. Капитан, он шел рядом и нес газеты, посмотрел на хилые лачуги и покачал головой.
6: «Не хотите промочить горло, капитан?» – предложил Соренсен. «Вот только льда у нас нет».
5: «Не откажусь», — сказал капитан.
2: Он не мог понять, что за сила погнала людей в такую забытую богом дыру за мифическими испанскими сокровищами. Соренсен принес из хижины бутылку виски и алюминиевую кружку. Дрейк, вооружившись отверткой, сосредоточенно вскрывал ящик.
6: «Как на вид?» — спросил Соренсен.
5: «Нормально», — ответил Дрейк, осторожно извлекая детектор. «Смазки не пожалели. Повреждений вроде бы нет».
2: Он отпрыгнул, а капитан шагнул и с силой вогнал каблук в песок.
6: «В чем дело?» — спросил Соренсен.
5: «Похоже, скорпион», — сказал капитан. «Выполз прямо из ящика. Мог и ужалить кого. Мерзкая тварь».
2: Соренсен пожал плечами. За 3 месяца на Вуану он привык к тому, что кругом кишат насекомые, так что еще одна тварь погоды не делала.
6: «Повторить?» — предложил он.
5: «И хочется, да нельзя», — вздохнул капитан.
6: Пора отчаливать. У вас все здоровы?
0: Пока что все, ответил Соренсен и, улыбнувшись, добавил, если не считать запущенных случаев золотой лихорадки.
6: Здесь вам ни в жизнь золота не найти, убежденно произнес капитан. Через полгодика загляну вас проведать. Удачи!
0: Обменявшись с ними рукопожатиями, капитан спустился к лагуне и поднялся на шхуну. Когда закат тронул небо первым розоватым румянцем, судно отчалило. Соренсен и Дрейк провожали его глазами, пока оно одолевало проход. Еще несколько минут его мачты просматривались над рифом, потом скрылись за горизонтом.
6: «Ну», — сказал Дрейк, — «вот мы, сумасшедшие американцы-кладоискатели, и снова одни».
0: «Тебе не кажется, что он что-то почуял?» — спросил Соренсен.
6: «Уверен, что нет. Мы для него безнадежные психи».
0: Они ухмыльнулись и взглянули на лагерь. Под сараем для Копры было зарыто золотых и серебряных слитков примерно на 50 тысяч долларов. Их откопали в джунглях, перенесли в лагерь и снова аккуратно закопали. В первый же месяц экспедиция обнаружила на острове часть сокровищ со Святой Терезы, и все указывало на то, что найдутся и остальные. А так как по закону никаких прав на остров у них не было, они совсем не спешили трубить об успехе. Стоит известию просочиться, как алчущие золото бродяги от Перта до Папиэта все как один ринутся на Вуану.
6: «Скорые ребят придут», — сказал Дрейк. «Поставим мясо тушиться».
0: «Самое время», — ответил Соренсен. Он прошел несколько шагов и остановился.
6: «Странно».
0: «Что странно?»
6: «Да этот скорпион, которого раздавил капитан. Он исчез».
5: «Значит, капитан промазал», — сказал Дрейк.
6: «А может, только вдавил его в песок. Нам-то что за забота?»
0: «Да, в общем, никакой», — согласился Соренсен. Роберт Шекли. Поединок разумов. Продолжение. Эдвард Иккинс шел по зарослям, закинув на плечо лопату с длинной ручкой и задумчиво сосал леденец. Первый за много месяцев леденец казался ему пищей богов. Настроение у него было прекрасное. Накануне шхуна доставила не только инструменты и запчасти, но также продукты, сигареты и сладости. На завтрак у них была яичница с настоящей свиной грудинкой. Еще немного, и экспедиция приобретет вполне цивилизованный облик. Рядом в кустах что-то зашуршало, но Иккинс шел своей дорогой, не обращая внимания. Это был худой, сутуловатый человек, рыжеволосый, дружелюбный, с бледно-голубыми глазами, но без особого обаяния. То, что его взяли в экспедицию, он почитал за удачу. Хозяин бензоколонки, он был беднее других и не смог полностью внести в общий котел свою долю, из-за чего его до сих пор грызла совесть. В экспедицию его взяли потому, что он был страстным и неутомимым охотником за сокровищами и хорошо знал джунгли. Не меньшую роль сыграло и то, что он оказался опытным радистом и вообще мастером на все руки. Передатчик на кетче работал у него безотказно, несмотря на морскую соль и плесень. Теперь он, понятно, мог внести свой пай целиком. Но раз они и в самом деле разбогатели, теперь это уже не имело значения. И все же ему хотелось внести в это дело особый вклад. В кустах снова зашуршало. Иккинс остановился и подождал. Кусты дрогнули, и на тропинку вышла мышь. Иккинс остолбенел. Мыши, как большинство диких зверушек на острове, боялись человека. Они хоть и кормились на лагерные помойки, когда крысы первыми не добирались до отбросов, однако старательно избегали встреч с людьми. «Шла бы ты себе домой», — посоветовал Иккинс мыши. Мышь уставилась на Иккинса. Иккинс уставился на мышь. Хорошенький светло-шоколадный зверек величиной не больше 4-5 дюймов вовсе не выглядел испуганным. «Пока, мышенция», — сказал Иккинс. «Некогда мне, у меня работа». Он переложил лопату на другое плечо, повернулся, краем глаза уловил, как метнулось коричневое пятнышко и инстинктивно отпрянул. Мышь проскочила мимо, развернулась и подобралась для повторного прыжка.
6: «Ты что, спятила?» — осведомился Иккинс.
0: Мышь ощерила крохотные зубки и прыгнула. Иккинс отбил нападение.
6: «А ну, вали отсюда, к чертовой матери!» — сказал он.
0: Ему подумалось, может, она и вправду сошла с ума или взбесилась. Мышь изготовилась для новой атаки. Иккинс поднял лопату и замер, выжидая. Когда мышь прыгнула, он встретил ее точно рассчитанным ударом. Потом, скрипя сердце, осторожно добил.
6: «Нельзя же, чтобы бешеная мышь разгуливала на воле», — произнес он.
0: Но мышь не походила на бешеную. Она просто была очень целеустремленной. Иккинс поскреб в затылке.
6: А все-таки, подумал он, что же вселилось в эту мелкую тварь?
0: Вечером в лагере рассказ Иккенса был встречен взрывами хохота. Поединок

0: С котом 20 фунтов веса, подхватил тропический лишай в тяжелой форме и по горло насытился охотой за сокровищем. Ему хотелось одного – поскорее очутиться у себя в Балтиморе, в своем насиженном кресле хозяина агентства по продаже подержанных автомобилей. Об этом он заявлял решительно, неоднократно и в полный голос. В экспедиции он единственный оказался плохим работником. «С детектором все в порядке», – возразил Соренсен. «Тут на беду почва болотистая. Тайник, должно быть, ушел глубоко в землю».
1: «Можно подумать, на все 100 футов», — отозвался Кейбл, со злостью всадив лопату в липкую грязь.
0: «Что ты сказал, Соренсен? Под нами базальтовая скала, а до нее самое большее 20 футов».
1: 20 футов! Зря мы не взяли на остров бульдозер».
0: «Пришлось бы выложить круглую сумму», — примирительно ответил Соренсен. «Ладно, Эл, давай собираться, пора в лагерь». Соренсен помог Кейблу выбраться из ямы. Они обтерли лопаты и направились было к узкой тропе, что вела в лагерь, но тут же остановились. Из зарослей, переградив им дорогу, выступила огромная безобразного вида птица.
1: «Это что еще за диковина?» – спросил Кейбл.
0: «Казуар».
1: «Ну так наподдадим ему, чтобы не торчал на дороге, и пойдем себе».
0: «Полегче», – предупредил Соренсен. «Если кто кому и наподдаст, так это он нам. Отступаем, без паники». Это была черная, похожая на страуса птица высотой в добрых 5 футов на мощных ногах. Трехпалые лапы заканчивались внушительными кривыми когтями. У птицы были короткие недоразвитые крылья и желтоватая костистая головка. С шеи свешивалась яркая красно-зелено-фиолетовая бородка.
1: «Он опасный?» – спросил Кейбл.
0: Соренсен утвердительно кивнул. На Новой Гвинее эта птица случалась насмерть забивала аборигенов.
1: «Почему же мы до сих пор его не видели?»
0: «Обычно они очень робкие», — объяснил Соренсен, «и держатся от людей подальше».
1: «Этого ты робким не назовешь», — сказал Кейбл, когда казуар шагнул им навстречу. «Мы сможем удрать?»
0: «Они бегают много быстрее», — ответил Соренсен. «Ружья ты с собой, конечно, не взял».
1: «Конечно нет, кого тут стрелять?»
0: Пятясь, они выставили перед собой лопаты наподобие копий. В кустах захрустело, и появился муравьед. Следом вылезла дикая свинья. Звери втроем надвигались на людей, тесняя их к плотной завесе зарослей.
1: «Они нас гонят!»
0: — голос Кейбла сорвался на визг. «Спокойнее», — сказал Соренсен. «Остерегаться нужно одного казуара».
1: «А муравьеды опасны?»
0: «Только для муравьев».
1: «Черт с два», — сказал Кейбл. «Билл, на этом острове все животные тронулись. Помнишь Икинсову мышь?»
0: «Помню», — ответил Соренсен. Они отступили до конца вырубки. Спереди напирали звери во главе с казуаром. За спиной были джунгли и неизвестность, которые их оттесняли.
2: «Придется рискнуть и пойти на прорыв», — сказал Соренсен.
1: «Проклятая птица загораживает дорогу».
0: «Попробуем ее сбить», — решил Соренсен.
2: «Берегись лапы». «Побежали!»
0: Они бросились на казуара, размахивая лопатами. Казуар замешкался, выбирая, потом повернулся к Кейблу и выбросил правую ногу. Удар пришелся по касательной. Раздался звук вроде того, какой издает говяжий бок, если по нему треснуть плашмя большим секачом. Кейбл ухнул и повалился, схватившись за грудь. Соренсен взмахнул лопатой и заточенным ее краем почти начисто снес казуару голову. Тут на него накинулись муравьед со свиньей. От них он отбился лопатой. Затем, и откуда только силы взялись, наклонился, взвалил Кейбла на спину и припустил по тропе. Через 25 миль он совсем выдохся, пришлось остановиться. Не было слышно ни звука. Судя по всему, свинья с муравьедом отказались от преследования. Соренсен занялся пострадавшим. Кейбл очнулся и вскоре смог идти, опираясь на Соренсена. Добравшись до лагеря, Соренсен созвал всех участников экспедиции. Пока Икинс перебинтовывал Кейблу грудь эластичным бинтом, он сосчитал пришедших. Одного не хватало. «Где Дрейк?» — спросил Соренсен.
3: «На той стороне, удит рыбу на северном берегу», — ответил Том Ресетич. «Сбегать позвать?»
0: Соренсен подумал, потом сказал: «Нет. Сперва я объясню, с чем мы столкнулись. Затем раздадим оружие, а уж затем попробуем найти Дрейка».
3: «Послушай, что у нас тут происходит?» — спросил Ресетич.
0: И Соренсен рассказал им о том, что случилось на 4-м участке.

0: В рационе кладоискателей рыба занимала большое место, а ловля рыбы была любимым занятием Дрейка. Поначалу он отправился на лов с маской и гарпунным ружьем. Но в этом богоспасаемом уголке водилось слишком много голодных и нахальных акул, так что он, скрипя сердце, отказался от подводной охоты и удил на леску с подветренного берега. Закрепив леску, Дрейк улегся в тени пальмы. Он дремал, сложив на груди крупные руки. Его пес Оро рыскал по берегу в поисках раков-отшельников. Оро был добродушным существом неопределенной породы. Отчасти эрдель, отчасти терьер, отчасти бог весть что. Вдруг он зарычал. «Не лезь к крабам!» — крикнул Дрейк. «Ты играешься, снова клешни отведаешь!» Оро продолжал рычать. Дрейк перекатился на живот и увидел, что пес сделал стойку над большим насекомым, похожим на скорпиона. «Оро, брось эту гадость!» Дрейк не успел и глазом моргнуть, как насекомое прыгнуло, оказалось у Оро на шее и ударило своим членистым хвостом. Оро коротко взлаял. В одну секунду Дрейк был на ногах. Он попытался прихлопнуть тварь, но та соскочила с собаки и удрала в заросли.
1: «Тихо, старина!» — сказал Дрейк. «Смотри, какая скверная ранка. В ней может быть яд. Давай-ка мы ее вскроем».
0: Он крепко обнял пса, тот часто и быстро дышал и извлек кортик. Ему уже приходилось оперировать Оро. В Центральной Америке когда того ужалила змея. А на Адирандаке он, придерживая собаку, щипцами вытягивал у нее из пасти иглы дикобраза. Пес всегда понимал, что ему помогают, и не сопротивлялся. На этот раз собака вцепилась ему в руку.
1: «Оро!»
0: Свободной рукой Дрейк сжал псу челюстью у основания, сильно надавил и парализовал мышцы, так что собака разомкнула пасть. Выдернув руку, он отпихнул Оро. Пес поднялся и пошел на хозяина.
1: «Стоять!» — крикнул Дрейк.
0: Пес приближался, заходя сбоку так, чтобы отрезать его от воды. Обернувшись, Дрейк увидел, что скорпион снова вылез из джунглей и ползет в его сторону. Тем временем Оро носился кругами, стараясь оттеснить Дрейка прямо на скорпиона. Дрейк не понимал, что все это значит, однако почел за благо не задерживаться и не выяснять. Подняв кортик, он запустил им в скорпиона, но промахнулся. Тварь оказалась в опасной близости и могла прыгнуть в любую секунду. Дрейк рванулся к океану. Оро попытался ему помешать, но он пинком отбросил пса с дороги, бросился в воду и поплыл вокруг острова к лагерю, уповая, что успеет добраться раньше, чем до него самого доберутся акулы.

0: В лагере спешно вооружались. Насухо протерли винтовки и револьверы. Извлекли и повесили на грудь полевые бинокли. Мигом разобрали все имевшиеся ножи, топоры и мачете. Разделили патроны. Распаковали оба экспедиционных переговорных устройства и собрались идти искать Дрейка, но тут он сам выплыл из-за мыса, неутомимо работая руками. Он выбрался на берег усталый, но невредимый. Сопоставив все факты, кладоискатели пришли к некоторым малоприятным выводам.
1: «Уж не хочешь ли ты сказать, — вопросил Кейбл, — что все это вытворяет какая-то букашка?»
0: «Похоже на то, — ответил Соренсен. — Приходится допустить, что насекомое способно управлять чужим сознанием с помощью там гипноза или, может быть, телепатии. Сперва ему нужно ужалить, — добавил Дрейк. — Соро так и случилось». «У меня просто в голове не укладывается, что за всем этим стоит Скорпион, — сказал Ресетич. — Это не Скорпион, — возразил Дрейк. — Я его видел вблизи. Хвост напоминает Скорпионий, но голова раза в четыре больше, да и тельце другое. Присмотреться так он вообще ни на что не похож. Мне такую тварь не доводилось встречать».
2: «Как ты думаешь, это насекомое с нашего острова?» — спросил Монти Бирнс, кладоискатель из Индианаполиса.
0: «Вряд ли», — ответил Дрейк. «Если это местная тварь, почему она целых три месяца не трогала ни нас, ни животных?»
3: «Верно», — согласился Соренсен. «Все беды начались после прибытия шхуны. Видимо, шхуна и завезла откуда-то...»
0: «Постойте! Что такое?» — спросил Дрейк.
3: «Помнишь того скорпиона, которого хотел раздавить капитан? Он еще выполз из ящика с детектором. Тебе не кажется, что это та самая тварь?»
0: Дрейк пожал плечами. «Вполне возможно. Но, по-моему, для нас сейчас важно не откуда она взялась, а как с ней быть».
2: «Она управляет зверьем», — сказал Бирнс. «Интересно, а сможет она управлять человеком?»
0: Все приумолкли. Они сидели кружком возле сарая для копры и, разговаривая, поглядывали на джунгли, чтобы не прозевать появление зверя или скорпиона. Соренсен произнес:
3: «Имеет смысл попросить по радио о помощи».
0: «Если попросим, — заметил Ресетич, — кто-нибудь мигом разнюхает про сокровища святой Терезы. Нас обставят, чихнуть не успеем».
3: «Возможно, — ответил Соренсен. — Но и на самый худой конец наши затраты окупились, набегает даже маленькая прибыль».
0: «А если нам не помогут, — добавил Дрейк, — мы чего доброго и вывести-то отсюда ничего не сумеем».
2: «Не так уж все страшно, — возразил Бирнс. — У нас есть оружие, со зверями как-нибудь доуправимся».
0: «Ты еще этой твари не видел, — заметил Дрейк. —
2: Мы ее раздавим».
0: «Это не так-то просто, — сказал Дрейк. — Она дьявольски юркая. И как интересно ты будешь ее давить, если в одну прекрасную ночь она заползет к тебе в хижину, пока ты спишь. Выставляя часовых, они ее даже не заметят».
4: Бирнс невольно поежился.
2: «Да, пожалуй, ты прав. Попросим-ка лучше помощи по радио».
0: «Ладно, ребята, — сказал, поднимаясь, Иккенс. — Я так понимаю, что это по моей части. Дай бог, чтобы аккумуляторы на кече не успели сесть».
2: «Туда идти опасно, — сказал Дрейк. — Будем тянуть жребий».
0: Предложение развеселило Иккенса.
5: «Значит, тянуть? А кто из вас сможет работать на передатчике?»
2: «Я смогу», — заявил Дрейк.
5: «Ты не обижайся, — сказал Иккенс, — но ты не сладишь даже с этой твоей дерьмовой рацией. Ты морзянки и то не знаешь, как ты отстучишь сообщение. А если рация выйдет из строя, ты сумеешь ее наладить?»
2: «Нет, — ответил Дрейк, — но дело очень рискованное. Пойти должны все».
0: Иккенс покачал головой.
5: «Как ни крути, а самое безопасное, если прикроете меня с берега. До кеча эта тварь, скорее всего, еще не додумалась».
0: Иккенс сунул в карман комплект инструмента и повесил через плечо одно из переговорных устройств. Второе он передал Соренсену. Он быстро спустился к лагуне и, миновав баркас, столкнул в воду маленькую надувную лодку. Кладоискатели разошлись по берегу с винтовками на изготовку. Иккенс сел в лодку и опустил весла в безмятежные воды лагуны. Они видели, как он пришвартовался к кечу, с минуту помедлил, оглядываясь по сторонам, затем взобрался на борт, дернул крышку и исчез внизу.
2: «Все в порядке?» — осведомился Соренсен по своему переговорному устройству.
5: «Пока что да», — ответил Иккенс. Голос его звучал тонко и резко. «Включаю передатчик. Через пару минут нагреется».
0: Дрейк толкнул Соренсена.
6: «Погляди-ка».
0: На рифе по ту сторону кеча происходило какое-то движение. Соренсен увидел в бинокль, как три большие серые крысы скользнули в воду и поплыли к кечу.
5: «Стреляйте!» — скомандовал Соренсен. «Иккенс, выбирайся оттуда!» «У меня заработал передатчик», — ответил Икинс. «Минута-другая, и я отстучу сообщение».
4: Пули поднимали вокруг крыс белые фонтанчики. Одну удалось подстрелить, но две успели доплыть до кетча и за ним укрыться. Разглядывая риф в бинокль, Соренсен заметил муравьеда. Тот перебрался через риф и плюхнулся в воду. Дикая свинья за ним следом. В устройстве послышался треск атмосферных помех.
5: «Икинс, ты отправил сообщение?» — спросил Соренсен.
6: «Нет, Билл», — отозвался Икинс. «И знаешь что? Никаких сообщений! Этому скорпиону нужно...»
4: Звук оборвался.
5: «Что у тебя там?» — крикнул Соренсен. «Что происходит?»
4: Икинс появился на палубе. С переговорным устройством в руках он, пятясь, отступал к корме.
5: «Раки-отшельники», — объяснил он. «Забрались по якорному канату. Я думаю возвращаться вплавь».
4: «Не стоит», — сказал Соренсен.
5: «Придется», — возразил Икинс. «По-моему, они припустят за мной. А вы все плывите сюда и заберите передатчик. Доставьте его на остров».
4: В бинокль Соренсен разглядел раков-отшельников. Серый шевелящийся ковер покрывал всю палубу. Икинс нырнул и поплыл к берегу, яростно рассекая воду. Соренсен заметил, что крысы изменили курс и повернули за Икинсом. С кетча лавиной посыпались раки-отшельники. Свинья с муравьедом тоже последовали за Икинсом, пытаясь первыми добраться до берега.
5: «Живей!» — бросил Соренсен. «Не знаю, что там выяснил Икинс, но пока есть возможность, надо захватить передатчик».
4: Они подбежали к воде и столкнули баркас. За 200 ярдов от них на дальнем конце пляжа Икинс выбрался на сушу. Звери почти настигли его. Он кинулся в джунгли, по-прежнему прижимая к груди аппарат.
5: «Икинс!» — позвал Соренсен. «У меня все в порядке!» — ответил тот, с трудом переводя дыхание. «Забирайте передатчик и не забудьте аккумуляторы!»
4: Кладоискатели поднялись на кетч, поспешно отодрали передатчик от переборки и по трапу выволокли на палубу. Последним поднялся Дрейк с 12-вольтовым аккумулятором. Он снова спустился и вынес второй аккумулятор. Подумал и спустился еще раз.
5: «Дрейк!» — заорал Соренсен. «Хватит, ты всех задерживаешь!»
4: Дрейк появился с компасом и двумя радиопеленгаторами. Передав их на баркас, он прыгнул следом.
5: «Порядок!» — сказал он. «Отчаливай!»
4: Они налегли на весла, торопясь в лагерь. Соренсен пытался восстановить связь с Икинсом, однако в наушниках раздавался только треск помех. Но когда баркас выполз на песок, Соренсен услышал Икинса.
6: «Меня окружили», — сообщил тот вполголоса. «Похоже, мне таки доведется узнать, что нужно мистеру Скорпиону. Правда, может, я его первый припечатаю?»
4: Наступило продолжительное молчание. Затем Икинс произнес:
6: «Вот он ко мне подползает. Дрейк правду сказал. Я-то уж точно в жизни не видал ничего похожего. Сейчас попробую раздавить его к черт...»
4: Они услышали, как он вскрикнул, скорее от удивления, чем от боли. Соренсен спросил:
5: «Икинс, ты меня слышишь? Ты где? Мы тебе можем помочь?»
6: «Он и вправду верткий», — отозвался Икинс уже спокойным голосом. «Такой верткой твари я в жизни не видывал. Вскочил мне на шею, ужалил и был таков».
4: «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Соренсен.
6: «Нормально. Было почти не больно».
5: «Где Скорпион?»
6: «Удрал в заросли».
5: «А звери?»
6: «Ушли».
5: «Знаешь», — сказал Икинс,
6: «может, людей эта тварь не берет? Может...»
5: «Что?» — спросил Соренсен. «Что с тобой происходит?»
4: Наступило долгое молчание, затем раздался негромкий, спокойный голос Икинса.
6: «Позже поговорим. А сейчас нам нужно посовещаться и решить, что с вами делать».
5: «Икинс!»
4: Ответа не последовало.

0: В лагере царило глубокое уныние. Они не могли взять в толк, что именно произошло с Икинсом, а строить догадки на эту тему никому не хотелось. С неба било злое послеполуденное солнце, отражаясь от белого песка волнами зноя. Сырые джунгли дымились. Казалось, они, как огромные сонные зеленые драконы, исподволь подбираются к людям, тесняя их к равнодушному океану. Стволы у винтовок так накалились, что к ним невозможно было притронуться. Вода во флягах стала теплой, как кровь. Вверху понемногу скапливались, громоздились друг на друга плотные серые кучевые облака. Начинался сезон муссонов. Дрейк сидел в тени сарая для копры. Он стряхнул с себя сонную одурь ровно настолько, чтобы прикинуть, как им оборонять лагерь. Джунгли вокруг он рассматривал как вражескую территорию. Перед джунглями они расчистили полосу шириной в полсотни ярдов. Эту ничейную землю, возможно, какое-то время еще удастся отстаивать. Затем наступит черед последней линии обороны, хижин и сарая для копры. Далее — берег и океан. 3,5 месяца они были на острове полновластными хозяевами, теперь же оказались прижатыми к узкой ненадежной полосе берега. Дрейк бросил взгляд на лагуну и вспомнил, что у них еще остается путь к отступлению. Если эта тварь слишком уж насядет со своим проклятым зверьем, они смогут удрать на кече, если повезет. Подошел Соренсен и присел рядом. «Что поделываешь?» — спросил он. Дрейк кисло усмехнулся. «Разрабатываю генеральный стратегический план». «Ну и как?»
1: «Думаю, сможем продержаться. У нас полно боеприпасов. Если понадобится, зальем расчищенный участок бензином. Мы, конечно, не дадим этой твари выставить нас с острова».
0: Дрейк на минуту задумался. «Но искать сокровища станет безумно сложно». Соренсен кивнул. «Хотел бы я знать, что ей нужно».
2: «Может, узнаем от Икинса», — заметил Дрейк.
0: Пришлось прождать еще полчаса, прежде чем переговорное устройство заговорило. Голос Икинса звучал пронзительно резко.
3: «Соренсен! Дрейк!»
0: «Слушаем», — отозвался Дрейк. «Что с тобой сделала эта проклятая тварь?»
3: «Ничего», — ответил Икинс. «Вы сейчас разговариваете с этой тварью. Я называюсь Квидак».
1: «Господи!»
0: — Дрейк повернулся к Соренсену.
1: «Видно, Скорпион его загипнотизировал».
3: «Нет, вы говорите не с Икинсом под гипнозом, и не с другим существом, которое всего лишь пользуется Икинсом как передатчиком, и не с прежним Икинсом, его больше не существует. Вы говорите со многими особями, которые суть одно».
0: «Я что-то не пойму», — сказал Дрейк.
3: «Это очень просто», — ответил голос Икинса. «Я Квидак, совокупность. Но моя совокупность складывается из отдельных составляющих, таких как Икинс, несколько крыс, пес по кличке Оро, свинья, муравьед, казуар».
0: «Погоди», — перебил Соренсен. «Я хочу разобраться. Значит, я сейчас не с Икинсом разговариваю. Я разговариваю... как это... с Квидаком».
3: «Правильно.
0: И вы... это Икинс и все другие. Вы говорите устами Икинса».
3: «Тоже правильно. Но это не означает, что прочие индивидуальности стираются. Совсем наоборот. Квидак — это такое состояние, такая совокупность, в которой разные составляющие сохраняют свойственные им черты характера, личные потребности и желания. Они отдают свои силы, знания и неповторимые мироощущения Квидаку как целому. Квидак — координирующий и управляющий центр. Но знания, постижения, специфические навыки — все это обеспечивает индивидуальные составляющие. А все вместе мы образуем великое сообщество».
0: «Сообщество?» — переспросил Дрейк. «Но вы же добиваетесь этого принуждением».
3: «На начальном этапе без принуждения не обойтись, иначе как другие существа узнают про великое сообщество?»
0: «А они в нем останутся, если вы отключите контроль?» — спросил Дрейк.
3: «Вопрос лишен смысла. Теперь мы образуем единую и неделимую совокупность. Разве ваша рука к вам вернется, если ее отрезать?»
0: «Это не одно и то же».
3: «Одно и то же», — произнес голос Икинса. «Мы единый организм. Мы находимся в процессе роста, и мы от всего сердца приглашаем вас в наше великое сообщество».
0: «К чертовой матери!» — отрезал Дрейк.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Шекли. «Поединок разумов». Продолжение.
1: «Но вы просто обязаны влиться», — настаивал Квидак. «Высшая цель Квидака в том и состоит, чтобы связать все существа планеты, наделенные органами чувств, в единый совокупный организм. Поверьте, вы слишком уж переоцениваете совсем ничтожную утрату индивидуальности. Но подумайте, что вы приобретаете. Вам откроются мировосприятие и специфический опыт всех остальных существ. В рамках Квидака вы сможете полностью реализовать свои потенциальные... Нет». «Жаль», — произнес Квидак. «Высшая цель Квидака должна быть достигнута. Итак, добровольно вы с нами не сольетесь?»
0: «Ни за что», — ответил Дрейк.
1: «В таком случае мы сольемся с вами», — сказал Квидак.
0: Раздался щелчок. Он выключил устройство. Из зарослей вышли несколько крыс и остановились там, где их не могли достать пули. Вверху появилась райская птица. Она парила над расчищенным участком.